0: и медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей
2: старше 16 лет. Иван Сергеевич Тургенев. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Льгов». Читает Владимир Сушков.
3: Льгов. «Поедем-ка во Льгов», — сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай. «Мы тому так настреляем вдоволь». Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но за неимением пока другой дичи, дело было в начале сентября, вальшнепы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело, я послушался моего охотника и отправился в Льгов. Льгов – большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посредине, заросший густым тростником, по орловскому майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород – кряковых, полукряковых, шелохвостых, черков, нырков и прочих. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились над водой, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил «Фу!». Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится. Во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный черок и подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии. Несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну, а только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников. «Нет», — промолвил, наконец, Ермолай, — «дело неладно, надо достать лодку. Пойдемте назад в Льгов». Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста в синем сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гри-де-лень или блё-д'амур, серого или голубого цвета. Наскоро засунутых в дырявые сапоги с красным платком на шее и одноствольным ружьем за плечами. Пока наши собаки с обычным их породе свойственным китайским церемониалом снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала уши и быстро перевертывалась всем телом, не сгибая колени и скали зубы, незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Церемониал – определенный распорядок при торжественных приемах, встречах и тому подобном. В старом императорском Китае при различных официальных событиях требовалось соблюдение сложной системы обрядов. Отсюда и произошло выражение «китайский церемониал». Ему на вид было лет 25. Его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами. Небольшие карие глазки приветливо моргали. Все лицо, повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось. «Позвольте себя рекомендовать», — начал он мягким и вкрадчивым голосом. «Я здешний охотник Владимир. Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги». Охотник Владимир говорил, не дать не взять, как провинциальный молодой актер, занимающий роли первых любовников. Я согласился на его предложение, и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольно отпущенный дворовый человек. В нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, кое-какие книжонки. И, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что не манной небесной. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами. Волокита тоже, должно быть, был страшный, и, по всем вероятиям, успевал. Русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда соседних помещиков. И в город ездит в гости, и в преферанс играет, и со столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно. Особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может при случае изъявить свое мнение. Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не субтильный, субтильный, нежный, тонкий, хрупкий. Начал было его тыкать. Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему «выс». «Зачем вы повязаны платком?» — спросил я его. «Зубы болят?» «Нет», — возразил он. «Это более пагубное следствие неосторожности. Был у меня приятель, хороший человек-с, но вовсе не охотник, как это бывает. Вот в один день, — говорит он мне, — любезный друг мой, возьми меня на охоту. Я любопытствую узнать, в чем состоит эта забава. Я, разумеется, не захотел отказать товарищу, достал ему со своей стороны ружье-с и взял его на охоту-с. Вот мы, как следует, поохотились. Наконец, вздумалось нам отдохнуть. Я сел под деревом, он же, напротив того, с своей стороны, начал выкидывать ружьем артикулс. Артикул – ружейные приемы, старинное военное выражение. Причем целился в меня. Я попросил его перестать, но по неопытности своей он не послушался-с. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки. Мы дошли до Льгова, и Владимир и Ермолай оба решили, что без лодки охотиться было невозможно. У сучка есть дощанник. Плоская лодка, сколоченная из старых барочных досок. Примечание автора. Заметил Владимир. «Да я не знаю, куда он его спрятал. надобно сбегать к нему. Кому? — спросил я. А здесь человек живет, прозвище ему Сучок. Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви.

0: буквами. Здесь покоится Теофиль Анри, граф Бланжи. На другой: под сим камнем погребено тело французского подданного графа Бланжия. Родился в 1737, умер в 1799 года. Всего жития его было 62 года. А на третьей: мир его праху. А на четвертой: под камнем сим лежит французский эмигрант. Породу знатную имел он и талант. Супругу и семью, оплакав избиянну, покинул родину тиранами попранну. Российской страны, достигнув берегов, обрел на старости гостеприимный кров. Учил детей, родителей покоил. Всевышний судья его здесь успокоил. Приход Ермолая, Владимира и человека со странным прозвищем Сучок прервал мои размышления. Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым лет 60. «Есть у тебя лодка?» – спросил я. «Лодка есть», – отвечал он глухим и разбитым голосом. «Да больно плоха. А что? Расклеилась. Да из дыри в клепки повывалились». «Велика беда», – подхватил Ермолай. «Пакли заткнуть можно». «Известно, можно», – подтвердил Сучок. «Да ты кто?» «Господский рыболов». «Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?» «Да в нашей реке и рыбы-то нету. Рыба не любит ржавчины болотной», — с важностью заметил мой охотник. «Ну, — сказал я Ермолаю, — поди достань пакли и исправь нам лодку, да поскорей». Ермолай ушел. «А ведь... этак мы, пожалуй, и ко дну пойдем», — сказал я Владимиру. «Бог милостив», — отвечал он. «Во всяком случае, должно предполагать, что пруд не глубок». «Да, он не глубок», — заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно спросонья. «Да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины». «Глубокое место. Яма в пруду или реке. Примечание автора. «Однако же, если трава так сильна, — заметил Владимир, — так и грести нельзя будет». «Да кто ж на дощанниках гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду. У меня там есть шестик, а то и лопатой можно». «Лопатой неловко. До дна в ином месте, пожалуй, не достанешь», — сказал Владимир. «Оно правда, что неловко». Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел для приличия несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повесив голову и сложив по старой привычке руки за спиной. «Скажи, пожалуйста, — начал я, — давно ты здесь рыбаком?» «Седьмой год пошел», — отвечал он, встрепенувшись. «А прежде чем ты занимался?» «Прежде ездил кучером». «Кто ж тебя из кучеров разжаловал?» «А новая барыня».
1: «Какая барыня?»
0: «А что нас-то купила? Вы не изволите знать? Алена Тимофеевна, толстая такая, немолодая. С чего же она вздумала тебя в рыболовы произвести? А Бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова. Велела всю дворню собрать. Да и вышла к нам. Мы сперва к ручке. Она ничего не серчает. а потом и стал.

0: стала по порядку нас расспрашивать, чем занимался, в какой должности состоял. Дошла очередь до меня. Вот и спрашивает: «Ты чем был?» Говорю: «Кучером». «Кучером? Ну, какой ты кучер? Посмотри на себя, какой ты кучер! Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей». На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь? С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке. А как его содержать в порядке? А чьи же вы прежде были? А Сергея Сергеевича Пехтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел. Всего 6 годов. У него-то, вот как я кучером и ездил, да не в городе, там у него другие были, а в деревне. И ты с молоду все был кучером. Какое все кучером? В кучера-то я попал при Сергее Сергеевиче, а прежде поваром был. Но не городским тоже поваром, а так, в деревне. У кого же ты был поваром? А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея Сергеевича дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч. Купил, а Сергею Сергеевичу имение-то по наследствию досталось.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Льгов».
0: У кого купил? У Татьяны Васильевны. У какой Татьяны Васильевны? А вот что в запрошлом году умерла. Под Болховым. То бишь, под Карачевым. В девках. И замужем не бывало. Не изволите знать? Мы к ней поступили от ее батюшки, от Василия Семеновича. Она таки долгонько нами владела. 20 годиков. Что ж, и ты и у нее был поваром? Сперва точно был поваром, а то и в Кофишенки попал. Кофишенк – слуга, на обязанности которого было подавать кофе к барскому столу. Во что? В Кофишенке. А что это за должность такая? А я не знаю, батюшка. При буфете состоял. И Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барня приказать изволила. Твое настоящее имя Кузьма. Кузьма, а? И ты все время был Кофишенком. Нет, не все время. Был и актером. Неужели? Как же? Был. На кияторе играл. Барыня наша кияторе у себя завела. Какие же ты роли занимал? Чего изволитесь? Что ты делал на театре? А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят. Я так и хожу, наряженный. Или стою, или сижу. Как там придется. Говорят, вот что говори. Я и говорю. Раз слепого представлял. Под каждую веку мне по горошине положили. Ну, как же. А потом чем был? А потом опять в повара поступил. За что же тебя в повара разжаловали? А брат у меня сбежал. Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был? А в разных должностях состоял. Сперва в казачках. Казачок – мальчик-слуга в барском доме. Находился фалетером. Фалетер, правильно, форейтер. При старинной езде цугом, то есть в несколько пар лошадей, запряженных гуськом, Фарейтер ехал верхом на одной из передних лошадей. Был садовником, а то и доезжачим. Доезжачий старший псарь, ведавший гончими собаками. Доезжачим? И с собаками ездил? Ездил и с собаками, да убился. С лошади упал и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был пристрогий, велел меня выпороть, да в ученье отдать в Москву к сапожнику. Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачий попал? Да лет этак мне было 20 слишком. Какое ж тут учение в 20 лет? Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер. Меня в деревню и вернули. Когда ж ты поварскому-то мастерству обучился? Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся. Да разве этому учатся? Стряпают же бабы. Ну, промолвил я, видал ты, Кузьма, виды на своем веку. Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету? А я, батюшка, не жалуюсь. И слава богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого такого же, как я, старика Андрея Пупыря, в бумажную фабрику, в черпальню барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть. А Пупырь-то еще на милость надеялся. У него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком. Доложить обещался об нем барыне, напомнить. Вот те и напомнил. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся. Есть у тебя семейство? Был женат? Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна, покойница, царство ей небесное, никому не позволяла жениться. Сохрани Бог. Бывало, говорит, ведь живу я так в девках. Что за баловство? Чего им надо? Чем же ты живешь теперь? Жалование получаешь? Какое, батюшка, жалование? Харчи выдаются, и то, слава тебе, Господи, много доволен. Продли Бог веку нашей госпоже. Ермолай вернулся. Справлена лодка, произнес он сурово. Ступай за шестом, ты. Сучок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой. «Глупый человек-с», — промолвил он, когда тот ушел. «Совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с, и все хвастал-с. Где же ему быть актером-с? Сами изволите рассудить-с». Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с. Через четверть часа мы уже сидели на дощаннике Сучка. Собак мы оставили в избе под надзором кучера Игудиила. Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого заднего конца стоял Сучок и пихался. Мы с Владимиром сидели на перекладине лодки. Ермолай поместился спереди у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул. Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав. Сплошные круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, срывались с пруда
2: испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях, выстрелы дружно раздавались вслед за ними. И весело было видеть, как эти кургузы и птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлепались об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали. Легко подраненные ныряли, иные, убитые наповал, падали в такой густой маер, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их. Но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Льгов». Читает Владимир Сушков.
2: Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно. Я довольно плохо по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека с молоду, состоявшего на барской службе, изредка кричал: «Вон, а! Вон еще утица!» И то и дело почесывал спину, не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная, белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами. Ясно отражаясь в воде, тростник шушукал кругом, пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие. Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набиралась в дощанник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного на всякий случай моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал свои обязанности. Но к концу охоты, словно на прощание, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощанника. Как вдруг от сильного движения Ермолая, он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край, наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну. К счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно. Через мгновение мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей. Вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем. Но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходилось смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой. И Сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай. «Тьфу ты, пропасть!» — пробормотал он, плюнув в воду. «Какая оказия! А все ты старый черт!» — прибавил он с сердцем, обращаясь к Сучку. «Что это у тебя за лодка?» «Виноват!» — пролепетал старик. «Да и ты хорош», — продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира. «Чего смотрел? Чего не черпал? Ты!» Но Владимиру было уже не до возражений. Он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства? Проклятый дощанник слабо колыхался под нашими ногами. В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной. Но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся. Кругом в 10 шагах от нас росли тростники. Вдали, над их верхушками, виднелся берег. «Плохо», — подумал я. «Как нам быть?» — спросил я Ермолая. «А вот посмотрим. Не ночевать же здесь», — ответил он. «На, ты, держи ружье», — сказал он Владимиру. Владимир беспрекословно повиновался. «Пойду сыщу брод», — продолжал Ермолай с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод. Взял у Сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно. «Да ты умеешь ли плавать?» — спросил я его. «Нет, не умею», — раздался его голос из-за тростника. «Но так утонет», — равнодушно заметил сучок, который прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение. «И без всякой пользы пропадет-с», — жалобно прибавил Владимир. Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликались с ним очень усердно. Потом он стал реже отвечать на наши возгласы. Наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами, иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, колом, и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался. Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся. «Ну что? Был на берегу, брод нашел, пойдемте». Мы хотели было тотчас же отправиться, но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед. Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около 200 шагов. Ермолай шел смело и безостановочно. Так хорошо заметил он дорогу. Лишь изредка, покрикивая «Левей!», тут направо колдобина, или «Правей!», тут налево завязнешь. Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри. «Но-но-но!» — грозно кричал на него Ермолай. И сучок карабкался, болтал ногами, прыгал, и таки выбирался на более мелкое место. Но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец, берега. Часа два спустя мы уже все сидели по мере возможности обсушенные в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер и Гудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно подчивал табаком сучка. Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся. Сучок нюхал с остервенением до тошноты, плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку на бок и говорил мало. Ермолай вытирал наше ружье. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки. Лошади топали и ржали под навесом. Солнце садилось. Широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи. Золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна. На селе раздавались песни.
1: Мы читали Ивана Сергеевича Тургенева. Цикл «Записки охотника». Рассказ «Льгов».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Василий Шукшин. Рассказ. Читает Владимир Левашов.
2: От Ивана Петина ушла жена. Да как ушла? Прямо как в старых добрых романах. Сбежала с офицером. Иван приехал из дальнего рейса, загнал машину в ограду, отомкнул избу и нашел на столе записку. «Иван, извини, но больше с таким пеньком я жить не могу. Не ищи меня, Людмила». Огромный Иван, не оглянувшись, грузно сел на табуретку, как от удара в лоб. Он почему-то сразу понял, что никакая это не шутка, это правда. Даже с его способностью все в жизни переносить терпеливо показалось ему, что этого не перенести. Так нехорошо, больно сделалось под сердцем. Такая тоска и грусть взяла. Чуть не заплакал. Хотел как-нибудь думать и не мог. Не думалось, а только больно ныло и ныло под сердцем. Мелькнула короткая и ясная мысль. Вот она, какая большая-то беда. И все. Потом узнал Иван, как все случилось. Приехало в село небольшое воинское подразделение с офицером помочь смонтировать в совхозе электроподстанцию. Побыли всего с неделю. Смонтировали и уехали. А офицер еще и семью тут себе смонтировал. 2 дня Иван не находил себе места. Пробовал напиться, но еще хуже стало. Противно. Бросил. На 3-й день сел писать рассказ в районную газету. Он частенько читал в газетах рассказы людей, которых обидели ни за что. Ему тоже захотелось спросить всех, как же так можно? Рассказ. Значит, был так. Я приезжаю, на столе записка. Я ее не буду пересказывать, она там обзываться начала. Главное, я ж знаю, почему она сделала такой финт ушами. Ей все говорили, что она похожая на какую-то артистку. Я забыл, на какую. Но она, дурочка, не понимает. Ну и что? Мало ли на кого я похожий. Я и давай теперь скакать, как блоха на зеркале. А ей, когда говорили, что она похожая, она прям счастливая становилась. Она и в культпросвет школу из-за этого пошла, она сама говорила. А если сказать кому, что он на Гитлера похожий, то что ему тогда остается делать? Хватать ружье и стрелять всех подряд? У нас на фронте был один такой вылитый Гитлер. Его потом куда-то в тыл отправили, потому что нельзя так. Нет, это и все в город надо было. Там, говорит, меня все узнавать будут. Ну, не дура. Она, в общем-то, не дура, но малость чокнутая насчет своей физиономии. Да мало ли красивых, все бы бегали из дому. Я ж знаю, он ей сказал, как вы здорово похожи на одну артистку. Она, конечно, вся засветилась. Эх, учили вас, учили, государство деньги на вас тратило. А вы теперь сяли на шею обществу и радешеньки, а государство в убытке. Эх, вы думаете, если б я шофер, так я ничего не понимаю. Да я вас насквозь вижу. Мы государству пользу приносим вот этими самыми руками, которыми я сейчас пишу, а при встрече могу этими же самыми руками так засветить промеж глаз, что кое-кто с неделю хворать будет. Я не угрожаю, и нечего мне после этого пришивать, что я кому-то угрожал, но при встрече могу разок угостить. А потому что это тоже неправильно. Увидал бабенку, более или менее ничего, на мордочку и сразу подсыпаться к ней. Уверяю вас, хоть я и лысый, но кое-кого тоже мог бы поприжать, потому что в рейсах всякие встречаются. Но, однако, я этого не делаю. А вдруг она чья-нибудь жена? Они есть такие, что может и промолчать про это. Кто ж я буду перед мужиком, которому я рога надстроил? Я не лиходей людям. Теперь смотрите, что получается.
3: Вот она вильнула хвостом, уехала, куда глаза глядят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть полная уверенность, что они там наладят новую? Нету. Она всего-навсего неделю человека знала, а мы с ей 4 года прожили. Не дура она после этого. А государство деньги на ее тратило, учило. Но и где ж та учеба? Ее ж плохому-то не учили. И родители, я ее знаю, они в соседнем селе живут, хорошие люди. У ей, между прочим, брат тоже офицер, старший лейтенант. Но об нем слышно только одно хорошее. Он отличник боевой и политической подготовки. Откуда же у ей это пустозвонство в голове? Я сам удивляюсь. Я все для ей делал. У меня сердце к ей приросло. Каждый раз еду из рейса, и у меня душа радуется, скоро увижу. И, пожалуйста, мне надстраивают такие рога. Да черт с ей не вытерпела. Там такой ловкач попался, что на 10 минут голову потеряла. Я бы как-нибудь пережил это. Но зачем совсем-то уезжать? Этого я тоже не понимаю. Как-то у меня не укладывается в голове. В жизни всяко бывает. Бывает, иной раз слабость допустил человек. Но так вот одним разом всю жизнь рушить... Зачем же так? Порушить-то ей легко, но снова складать трудно. А уж ей самой 30 лет. Очень мне сейчас обидно, поэтому я пишу свой рассказ. Если уж на то пошло, у меня у самого 3 ордена и 4 медали, и я давно бы уж был ударником коммунистического труда. Но у меня есть одна слабость, и как выпью, так... Начинаю вот материть всех. Это у меня тоже не укладывается в голове. Тверезый я совсем другой человек, а за рулем меня никто ни разу выпивший не видал и никогда не увидит. И при жене Людмиле я за все 4 года ни разу не матернулся, она это может подтвердить. Я ей грубого слова никогда не сказал. И вот, пожалуйста, она же мне надстраивает такие прямые рога. Тут кого хошь обида возьмет. Я тоже не каменный. С приветом. Иван Петин, шофер 1-го класса. Иван взял свой рассказ и пошел в редакцию, которая была неподалеку. Стояла весна, и от этого еще хуже было на душе. Холодно и горько. Вспомнилось, как совсем недавно они с женой ходили этой самой улицей в клуб. Иван встречал ее с репетицией, а иногда провожал на репетицию. Он люто ненавидел это слово «репетиция», но ни разу не выказал своей ненависти. Жена боготворила репетиции, он боготворил жену. Ему нравилось идти с ней по улице, он гордился красивой женой. Еще он любил весну, когда она только-только подступала, но уже вовсю чувствовалось даже утрами. Сердце сладко поднывало, чего-то ждалось. Весны и ждалось. И вот она наступила, та самая. Нагая, раздрызганная и ласковая, обещающая земле скорое тепло, солнце. Наступило, а тут... Глаза бы ни на что не глядели. Иван тщательно вытер сапоги о замусоленный половичок на крыльце редакции и вошел. В редакции он никогда не был, но редактора знал. Встречались на рыбалке. «Агеев здесь?» — спросил он у женщины, которую часто видел у себя дома и которая тоже бегала в клуб на репетиции. Во всяком случае, когда ему доводилось слушать их разговор с Людмилой, это были все те же репетиции, декорации. Увидев ее сейчас, Иван счел нужным не поздороваться. Больно дернуло за сердце. Женщина с любопытством и почему-то весело посмотрела на него. «Здесь. Вы к нему?»
4: «К нему. Мне надо тут по одному делу».
3: Иван прямо смотрел на женщину и думал,
4: «Тоже, небось, кому-нибудь рога надстроила. Веселая».
3: Женщина вошла в кабинет редактора, вышла и сказала, «Пройдите, пожалуйста». Редактор тоже веселый, низенький, несколько больше, чем нужно бы при его росте, полненький, кругленький, тоже лысый. Встал навстречу из-за стола. «А-а-а!» — воскликнул он и показал на окно. На нас времечко-то работает. Не пробовали еще переметами?» «Нет». Иван всем видом своим хотел показать, что ему не до переметов сейчас. «Я в субботу хочу попробовать». Редактора все не покидало веселое настроение. «Или не советуете? Просто терпения нет».
4: «Я рассказ принес», — сказал Иван.
3: «Рассказ?» — удивился редактор. «Ваш рассказ? О чем?»
4: «Я тут все описал».
3: Иван подал тетрадку. Редактор полистал ее, посмотрел на Ивана. Тот серьезно и мрачно смотрел на него.
5: «Хотите, чтоб я сейчас прочитал?»
4: «Лучше бы сейчас».
3: Редактор сел в кресло и стал читать. Иван остался стоять и все смотрел на веселого редактора и думал,
2: «Наверное, у него жена тоже на репетиции ходит. А ему хоть бы что, пусть ходит. Он сам сумеет про эти всякие декорации поговорить. Он про все сумеет».
3: Редактор захохотал. Иван стиснул зубы. «Ах, славно!» — воскликнул редактор. И опять захохотал так, что заколыхался его упругий животик.
4: «Чего славно?» — спросил Иван.
3: Редактор перестал смеяться, несколько даже смутился.
5: «Простите, это вы о себе? Это ваша история?»
4: «Моя?»
5: «Извините, я не понял».
4: «Ничего, читайте дальше».
3: Редактор опять уткнулся в тетрадку. Он больше не смеялся, но видно было, что он изумлен, и ему все-таки смешно. И чтобы скрыть это, он хмурил брови и, понимающе, делал губы трубочкой. Он дочитал.
5: «А вы хотите, чтобы мы это напечатали?»
4: «Ну да».
5: «Но это нельзя печатать, это не рассказ».
4: «Почему?» «Я читал, так пишут».
5: «А зачем вам нужно это печатать?»
3: Редактор действительно смотрел на Ивана сочувственно и серьезно.
5: «Что это даст? Облегчит ваше горе?»
3: Иван ответил не сразу.
4: «Пускай они прочитают. Там».
5: «А где они?»
4: «Пока не знаю».
5: «Так она просто не дойдет до них, газетка-то наша».
4: «Я найду их и пошлю».
5: «Да нет, даже не в этом дело». Редактор встал и прошелся по кабинету. «Не в этом дело. Что это даст? Что она опомнится и вернется к вам?»
4: «Им совестно станет».
5: «Да нет!» — воскликнул редактор. «Господи, не знаю, как вам. Я вам сочувствую, но ведь это глупость, что мы сделаем. Даже если я отредактирую это».
4: «Может, она вернется».
5: «Нет!»
3: — громко сказал редактор. «Ах ты, Господи!» Он явно волновался.
5: «Лучше напишите письмо. Давайте вместе напишем».
3: Иван взял тетрадку и пошел из редакции.
5: «Подождите!» — воскликнул редактор. «Ну, давайте вместе, от третьего лица!»
3: Иван прошел приемную редакции, даже не глянув на женщину, которая много знала о декорациях, репетициях, собаки. Он направился прямиком в чайную. Там взял полкило водки, выпил, сразу не закусывая, и пошел домой, в мрак и пустоту. Шел, засунув руки в карманы, не глядел по сторонам. Все как-то не наступало желанное равновесие в душе его. Он шел
4: и молча плакал. Встречные люди удивленно смотрели на него, а он шел и плакал. И ему было не стыдно. Он устал.
1: Мы читали рассказ Василия Шукшина.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Камень и червяк.
1: Ты расшумелся здесь, какой невежа. Про дождик говорит на Ниве камень лежа. А рады все ему, пожалуй, посмотри. И ждали так, как гостя дорогого. А что же сделал он такого? Всего-то шел часа 2-3. Пускай же обо мне расспросит. Так я уж веки здесь. Тих, скромен завсегда. Лежу смирнехонько, куда меня не бросят. А не слыхал себе спасибо никогда. Недаром, право, свет поносит. В нем справедливости не вижу я никак.
2: Молчи,
1: сказал ему червяк.
2: Сей дождик, как его ни кратко было время, лишенную засухой сил обильно ниву напоил. И земледельца он надежду оживил. А ты на ниве сей пустое только бремя.
1: Так хвалится иной, что служит 40 лет, а проку в нем, как в этом камне, нет.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Камень и червяк. Читал Владимир Антоник.
3: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
4: Нет, я не понимаю, как можно в такую авантюру бросаться вот так, очертя голову.
5: Очертя голову. Необдуманно, безрассудно, но смело и решительно.
4: Хоть и кажется, что тут черти человека под локоть толкали, но на самом деле речь идет как раз о защите от нечисти. В древности круг, который чертили на земле или на полу палкой, ножом, углем или мелом, если еще и с особой молитвой, становился мощным оберегом. Внутри такого очерченного круга злые чары или нечистая сила не имели власти над человеком. А как быть воину, который не может же стоять столбом во время битвы? Вот древние русичи мечом и чертили воображаемый круг над своей головой и были уверены, что он защитит от вражеских ударов и придаст силы. Потому и бросались навстречу неприятелю бесстрашно и решительно, ведь уже очертя голову.
3: Не в бровь, а в глаз.
6: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики до 36 года. В целях реализации этой стратегии Кабинет министров должен обеспечить разработку и принятие мер по поддержке проектов в этой области. Например, при создании передовых инженерных школ поддержать науку в области биотехнологии и биоэкономики, чтобы ускорить внедрение разработок. Также президент велел к сентябрю представить предложение по обновлению образовательных стандартов и программ с учетом технологий искусственного интеллекта. Член Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеман назвал запрет полиции на ношение наград Красной Армии и исполнение советских песен 8 и 9 мая попыткой переписать историю. Политик подчеркнул, советская армия освободила Берлин от фашизма, победители вправе праздновать. При этом аналогичные ограничения уже действовали в прошлые годы. У военных мемориалов Германии запрещали демонстрировать советскую символику и флаг России. Министерство промышленности и торговли подтвердило разрешение на ввоз в Россию смартфонов Apple, Samsung и других брендов по параллельному импорту. По данным ведомства, в списке множество популярных устройств. При ввозе обязательно соблюдение требований безопасности, подтверждение оригинальности и наличие сертификатов. Ранее пресса сообщала о том, что в феврале этого года объем параллельного импорта упал до исторического минимума. Новая локация для путешественников скоро появится на арктической карте России. Об этом рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. В эфире телеканала «Россия-24» он поделился деталями о развитии туристического кластера «Полярный Урал».
2: Каждый раз, проводя те или иные мероприятия, видим очень искренний интерес наших гостей. Это касается этнографии, изучения, посещения мест жительства малых народов Севера. Это всегда очень необычно. И провожая многих гостей, они искренне делятся, что это было одно из самых интересных их путешествий. И что важно, это находится меньше, чем 3 часа от Москвы, от Санкт-Петербурга. Поэтому вместе с нашими партнерами занимаемся большим проектом. Сейчас стадия его уже финализации. Мы обеспечиваем инфраструктуру к горному кластеру, где будут гостиницы, горнолыжная инфраструктура.
1: Яманские туроператоры уже сейчас предлагают гостям региона два ключевых направления туризма, а именно погружение в живую культуру коренных народов Крайнего Севера и исследование дикой природы Полярного Урала, уточнили в Ассоциации туроператоров России. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Иван Литвинов.
3: Одержимый манией преследования. Боб Руланд и Генрих Моррисон, два старших помощника Ната Пинкертона, сидели в конторе знаменитого сыщика. Вдруг они с удивлением переглянулись. На лестнице, ведущей в контору, раздавались торопливые шаги, и чей-то хриплый отчаянный голос несколько раз прокричал: «Помогите! Помогите!» Наконец в комнату ворвался уже пожилой, приблизительно 70-летний старик, с шумом захлопнул за собой дверь и, не выпуская из рук ее ручки, не переставал кричать диким неистовым голосом: «Помогите! Помогите!» В эту минуту открылась дверь кабинета Ната Пинкертона, и на пороге показался сам великий сыщик. «Что случилось?» Он быстрым взором окинул всю представившуюся его глазам картину и сразу сообразил, в чем дело. Подойдя к старику, который все еще судорожно держал ручку двери, точно не желая впустить кого-то, гнавшегося за ним по пятам, он взял его за руку и тихим, ласковым голосом сказал: «Успокойтесь. Тут вы в полной безопасности. У нас вам никто ничего не сделает». С этими словами он сильной рукой оттащил старика от двери, но тот сейчас же снова дико и неистово закричал: «Ради бога, не пускайте его! Он хочет меня убить! Он идет за мной по пятам!» Пинкертон открыл дверь на лестницу и, не увидев там никого, приказал Бобу: «Пойди, пожалуйста, на улицу, посмотри хорошенько, не увидишь ли ты там какой-либо подозрительной личности?» Взволнованный посетитель, между тем, упал на первый попавшийся стул. Вид у него был очень странный, даже почти комический. На тоненьком тщедушном тельце висел длинный синий сюртук, который при необыкновенно низеньком росте старичка покрывал его всего, как широкий развивающийся плащ. Желтое морщинистое лицо окаймляла длинная белая борода, голову покрывала копна таких же белых волос. Лицо носило отпечаток невыразимого ужаса и страха. Глаза все еще боязливо смотрели на входную дверь, как бы ожидая, что вот-вот она откроется, и в комнату ворвется какой-то страшный враг. Пинкертон подошел к старику.
4: «Вам теперь совсем нечего больше бояться. На лестнице не было никого, а мой помощник только что пошел вниз на улицу, чтобы убедиться, что и там, поблизости, нет никакого опасного человека».
3: Старик содрогнулся. «Но он там, рыжий!» — пролепетал он. «Дьявол преследует меня повсюду. Он ходит за мной по пятам, я знаю. Он меня хочет убить. Он хочет...» Старик испуганно оглянулся по сторонам и замолчал, как бы боясь, что сказал уже слишком много.
4: «Да уверяю же вас, вы здесь в полной безопасности. Верьте мне. Ведь вы хотели меня навестить, не правда ли?»
3: Старик поднялся и встал позади стула, точно готовясь защититься от чьего-то нападения. «Я нигде не в безопасности!» — пробормотал он. «Все люди такие злые, жестокие! Я ненавижу их! Они хотят меня ограбить! А рыжий дьявол, он хуже всех! Он уже замахнулся на меня ножом, но я побежал! Бежал как лань, и он меня не догнал!»
1: Пинкертон начинал терять терпение. Думая, что незнакомец находится в состоянии невменяемости и страдает манией преследования, он сказал спокойно и строго:
4: «Если вы пришли ко мне для того, чтобы обратиться за моей помощью, то я должен попросить вас вести себя иначе».
3: При этих словах сыщика старик попятился назад и, протянув вперед руки, как бы защищаясь от нападения, жалобно проговорил:
5: «И вы жестоки! И вы хотите навлечь на меня опасность?»
1: Пинкертон даже засмеялся от досады.
4: «Да перестаньте же вы говорить глупости!» — возразил он. «Объясните же мне, наконец, что вы от меня хотите? Вы ведь не случайно пришли в контору Ната Пинкертона?»
5: «Нет, не случайно!» — заявил старик, забираясь в угол и забаррикадировав себя там двумя стульями. «Я хочу видеть мистера Пинкертона!»
4: «Это я и есть!» «Так чего же вы от меня хотите?»
5: «Вы, Нат Пинкертон? В самом деле вы? Это вы мне должны сначала доказать!»
1: Эрик и сыщик посмотрел на своих помощников совершенно озадаченный. Этого до сих пор не требовал еще ни один из его клиентов.
4: «Но позвольте, голубчик», — сказал он, пожимая плечами, «вы, кажется, сами хорошенько не знаете, чего хотите».
5: «Я никому не доверяю! Никому!» — горячился старик. «А вы были со мной так нелюбезны! Вы желаете мне зла!»
1: Сыщик понял, что перед ним действительно человек, страдающий манией преследования. Ему хотелось поэтому как можно скорее удалить его из своей конторы.
4: «Если вы такого мнения обо мне, то прошу вас, оставьте мою контору», — сказал он сухо. — «Обратитесь к какому-нибудь другому сыщику. Я не желаю иметь с вами никакого дела».
3: Старик вздрогнул.
5: — «Ведь я не смею уйти!» — чуть не заплакал он. — «Рыжий дьявол поджидает меня там и хочет меня убить!»
4: — «Кто же этот рыжий дьявол?»
5: — «О, это ужасный и безжалостный злодей! Он преследует меня! Он хочет вонзить мне в шею сверкающий нож!»
4: — «Как же его зовут?»
5: — «Но нет! Он не смеет меня тронуть!» — продолжал старик, не обращая внимания на вопрос сыщика. «Нат Пинкертон защитит меня!»
4: «Нат Пинкертон не может защитить вас так просто. Сначала расскажите толком, в чем дело, тогда можно будет разговаривать о защите.
5: «Нат Пинкертон арестует злодея и посадит его в тюрьму!» — опять пробормотал свое старик. «Никому это не удастся! Никому! Только знаменитому Нату Пинкертону!» Сыщик снова подошел к старику.
4: «Пойдем-ка ко мне в кабинет, — ласково сказал он. — Там мы как следует поговорим об этом деле, а я посмотрю, не удастся ли как-нибудь поймать рыжего дьявола».
5: «Нет! Нет! Не пойду! Я останусь здесь!» — воскликнул незнакомец. «Я не хочу оставаться с вами наедине! Я вам не доверяю! Вы в союзе с дьяволом!»
6: «А вы сумасшедший!» — гневно закричал сыщик. «Мне надоело, наконец! Скажите мне ваше имя и ваш адрес! Тогда я могу зайти к вам на квартиру, если хотите!»
5: Старик так и закричал. «Мое имя и мой адрес? Нет, нет, нет! Вы хотите прийти ко мне на квартиру, чтобы убить и ограбить меня? Ничего я вам не скажу! Ничего! Если вы действительно Нат Пинкертон, то словите рыжего дьявола, и больше ничего! Мое имя и мой адрес вам для этого совершенно не нужны!»
6: «А вы обращались уже в полицию по поводу этого рыжего дьявола?»
5: «Да! Но эти негодяи просто-напросто выставили меня! О, люди все такие злые!»
4: «Еще бы! Станет полиция возиться с этаким болваном!» — пробормотал про себя Пинкертон.
5: Старик снова стал озираться на дверь. Тщедушное тело его задрожало, как в лихорадке. Он весь съежился от смертельного ужаса. На лестнице послышались чьи-то шаги. «Слышите? Слышите?» — простонал он. «Это рыжий дьявол. За мной! Он хочет меня убить! Помогите! Помогите!» Дверь отворилась, и вошел Боб.
0: Радиозвезда. Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
4: «Я не заметил ни одного подозрительного субъекта, начальник», — сказал он. «Старый джентльмен ошибается, если думает, что его преследуют».
5: Старик засмеялся как-то пронзительно и крикливо. «О, да! Ведь дьявол хитер! Его не увидишь! Он может сделаться невидимкой! Нет, я вижу, вы никогда не поймаете его!» Пинкертон с состраданием посмотрел на старика и сказал кротко: «Вы больны, голубчик. Советую вам отправиться к хорошему специалисту по нервным болезням. Он поможет вам. Вам необходимы покой и уход. Тогда, быть может, и пройдет эта ужасная мания преследования, от которой вы страдаете». Старик покачал головой и злобно застучал стульями. «Значит, вы не хотите помочь мне?»
4: «Я не могу вам помочь, потому что я не врач», — спокойно возразил сыщик. «Но если хотите, я могу сейчас же позвонить врачу, который приедет за вами и отвезет вас в свою клинику, где вы, я надеюсь, скоро вылечитесь от своей болезни».
5: «Вы с ума сошли!» — заревел старик. «Я прошу вас защитить меня от рыжего

0: относительно этого преследователя. Назовите мне свое имя. Опишите свою жизнь и людей, среди которых вы вращаетесь. Тогда я посмотрю, что можно будет сделать».
1: Старик замахал руками.
2: «Совсем нечего вам знать все это! Все вас это не касается! Схватите рыжего дьявола, и я дам вам за это $5!»
1: Боб и Моррисон звонко расхохотались, услышав такое предложение. Но Пинкертон остался совершенно серьезен. «Очень жаль», — ответил он. «Ведь вы не можете требовать от меня, чтобы я гнался за каким-то призраком. И поэтому прошу вас, сэр, до свидания». С этими словами сыщик повернулся и пошел к себе в кабинет. Старик смотрел ему вслед, совершенно ошеломленный. «И он выгоняет меня прочь», — прошептал он. «А все говорили, что такой добрый, всем рад помочь. Да куда же я пойду? Ведь я не смею. Рыжий дьявол поджидает меня. Он пойдет за мной, и никто не поможет мне, когда он вздумает меня убить». Он сказал это с такой грустью, с такой горечью, что Боб и Моррисон почувствовали невольное сострадание к бедному старику. Боб подошел к нему и ласково сказал:
3: «Хотите, я провожу вас домой. В моем присутствии вам нечего будет бояться. Я сумею защитить вас, и горе рыжему дьяволу, если он посмеет приблизиться к вам».
1: Старик, казалось, готов был принять предложение молодого сыщика, но вдруг снова неистово закричал:
2: «Нет! Не хочу! Всех вас знать не хочу!»
1: Боб отодвинул стулья.
3: «Да опомнитесь же! Ведь мы не делаем людям никакого зла. Напротив, мы существуем им для того, чтобы защищать несчастных».
1: Он хотел взять старика под руку, но тот силой оттолкнул его назад, и в ту же минуту в руке его сверкнуло лезвие острого ножа.
2: «Назад!» — завопил он. «Я буду защищаться! Я не дам убить себя!»
1: Ловким быстрым движением Боб вырвал нож из рук несчастного.
3: «Оставьте эти глупости! Пора бы...»
1: Но он не докончил. Секунду старик смотрел на молодого сыщика, онемев от ужаса, потом вдруг испустил неистовый крик и бросился к двери. Дверь со стуком захлопнулась за ним, на лестнице послышались его торопливо убегающие шаги.
3: «Это сумасшедший», — заметил Боб, пожимая плечами.
1: Нат Пинкертон снова вошел в комнату.
3: «Ушел? Да. И должен был оставить вот этот нож, с которым хотел было броситься на меня».
1: Боб передал начальнику острый, как бритва, нож.
4: «Бедняк страдает манией преследования», — заявил Пинкертон. «Ему все чудится какие-то страшные опасности. И рыжий дьявол — это, без сомнения, только плод его воображения. Боюсь, что ему придется окончить свою жизнь где-нибудь в доме для умалишенных».
1: Сыщик подошел к окну. Боб и Моррисон также подошли посмотреть еще раз на старика. Тот, между тем, выйдя из подъезда и весь согнувшись, тихими кошачьими шагами дошел до самой середины улицы. Там он постоял немного, все время неподвижно глядя в темный подъезд противоположного дома. Потом он вдруг поднял обе руки, как бы для обороны, задрожал весь и, как бешеный, бросившись бежать дальше по улице, скрылся вскоре за углом.
4: «Бедняга», — сказал Пинкертон с состраданием, — «он действительно не в своем уме. Помощи ему надо искать не у нас, а у врачей».
1: Взяв пальто и шляпу, Пинкертон сказал:
4: «Я поеду теперь в Нью-Хевен по делам воровства у золотопромышленников. Раньше завтрашнего утра мне едва ли удастся вернуться. Да и точного адреса я никакого не могу вам дать. Так как в данную минуту у нас нет никакого особенно важного дела, то я могу спокойно ехать. Если же в течение этого дня представится какое-нибудь новое серьезное дело, то вы возьметесь за него, а я уж займусь им завтра утром, когда приеду».
1: С этими словами Пинкертон вышел, а помощники его остались в конторе одни. Поговорив еще немного о сумасшедшем старике, посетившем их контору, они только собрались было взяться за какие-то письменные работы, как вдруг Боб, подойдя еще раз к окну, испустил невольный крик удивления.
3: «Моррисон, ради бога! Что случилось? Вот он.

0: «Рыжий дьявол!»
1: Молодой сыщик указал на подъезд противоположного дома. Из него только что выходил человек богатырского роста. На нем был темно-синий поношенный костюм, а из-под грязной фуражки выбивалась копна густых, огненно-рыжих волос. Длинная запущенная борода такого же цвета окаймляла некрасивое рябое лицо, а из-под нависших рыжих бровей выглядывали неспокойные, сверкающие глаза. Стоя на пороге, человек быстрыми, неспокойными взорами оглядывал улицу. На секунду глаза его с выражением злобного интереса остановились и на окнах конторы сыщика, но за густыми занавесками он не мог заметить наблюдавших за ним молодых помощников Пинкертона. Моррисон и Боб с удивлением переглянулись. «Рыжий дьявол», — тихо повторил Моррисон.
0: «Видно, старик был не совсем уж сумасшедший», — сказал Боб. «Это молодец, едва ли отличается очень кротким нравом и, пожалуй, вполне заслуживает названия «Рыжего дьявола». Он стоит как раз у того подъезда, куда недавно так пристально смотрел старик, прежде чем обратиться в бегство».
2: «Наружность у него прям-таки страшная. Я легко представляю себе, что этому молодцу нетрудно свести с ума такого старого, дряхлого и, быть может, одинокого человека».
0: «Начальника вот нет. Он без сомнения сейчас же приступил бы к преследованию этого типа. Старик ушел от нас, не получив помощи. Это вполне понятно, потому что поведение его действительно можно было объяснить только сумасшествием. Но теперь наша прямая обязанность выяснить это странное дело. Я пойду за ним».
2: «Разумеется. Если тебе нужна помощь...»
0: «Я на всякий случай буду оставлять меловые следы», — возразил Боб. «Надеюсь, что если бедному старику действительно грозит опасность со стороны этого рыжего молодца, мне удастся его спасти».
1: Боб вышел из конторы, и Моррисон из окна видел, как рыжий медленно поплелся вдоль улицы, а молодой сыщик осторожно последовал за ним. Вскоре оба исчезли за углом.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
2: Во власти рыжего дьявола. Рыжий, по-видимому, нисколько не боялся возможности какой бы то ни было погони. Он спокойно шел своей дорогой, ни разу не оглядываясь, так что преследовавший его Боб даже начинал уже сомневаться, действительно ли он имеет какое-либо отношение к полусумасшедшему старику. Возможно было, что старик, одержимый манией преследования, встретил когда-то на улице этого, без сомнения, страшного на вид молодца, и в нем, как и во всех вообще людях, тотчас же предположил врага, готового покуситься на его жизнь. Тем не менее, несмотря на все эти соображения, Боб не решался оставить преследование, так как не мог забыть злорадного выражения на лице незнакомца, когда тот выходил из подъезда, и злобного взгляда, который он бросил на окна конторы Ната Пинкертона. Рыжий завернул на улицу Боэри и пошел по ней по направлению к югу, пока не дошел до огромного, ведущего в Бруклин, висячего моста. Около сквера Франклина он поднялся на мост и медленно направился в предместье. Боб все следовал за ним, не отставая и не забывая в то же время бросать изредка перед собой кусочки мела, которые потом раздавливал ногой, оставляя таким образом за собой ясные следы для Моррисона. Незнакомец по-прежнему шел спокойно, не оглядываясь, и только один раз остановился, чтобы глотнуть из бутылки, которую он достал из бокового кармана, и при этом мельком посмотрел назад, не обратив, однако, никакого внимания на медленно шедшего за ним сыщика.
0: «Или у рыжего совесть совершенно чиста, или же это чрезвычайно ловкий мошенник», — рассуждал Боб.
1: В Бруклине рыжий сошел с моста на улицу Фултон и направился на юго-восточную окраину города, пока не дошел до самого бедного квартала. Уже почти 2 часа продолжалось хождение по улицам Нью-Йорка, и Боб с облегчением вздохнул, когда незнакомец завернул, наконец, в темный, узкий, глухой переулок и скрылся в каком-то низком проходе на правой стороне улицы. Прежде

0: Прежде всего, Боб поинтересовался узнать название улицы, на которую он попал. Невольная улыбка появилась на его лице. Этот грязный, затерянный переулок с жалкими почерневшими домишками, служившими приютами для нищих и всякого рода бродяг, носил громкое название «Цветочная улица». Кругом не видно было ни души. Только с какого-то чердака доносились звуки старой, расстроенной гармоники. Боб медленно подкрался и скользнул в проход. Он выходил в узкий, грязный двор с несколькими низенькими лачугами, обитатели которых, очевидно, влачили здесь самое жалкое существование. Но прежде чем войти во двор, Боб произвел некоторую предварительную перемену в своей наружности. Сняв галстук, а также воротничок и манжеты, он нарочно загрязнил пальто, вдавил кулаком шляпу и прикрепил себе взъерошенную бороду. Затем, засунув обе руки в карманы брюк, он вошел во двор, насвистывая какой-то избитый уличный мотив. Было еще рано и совершенно светло. Мало-мальски прилично одетый человек на этом дворе, без сомнения, тотчас же привлек бы к себе общее внимание всех обитателей. Медленно проходя вдоль расположенных по обеим сторонам двора лачуг, он внимательно заглядывал направо и налево в раскрытые окна. Здесь и там представлялась ему картина убогого нищенства, но рыжего не было нигде видно. Так он дошел до последней лачуги. Здесь его поразило то странное обстоятельство, что окна ее были наглухо забиты крепкими ставнями, да еще сверх того защищены прочной железной решеткой. Точно внутри этого жалкого строенница хранились какие-то несметные богатства. Сквозь щели ставней виднелся слабый свет, и явственно доносился чей-то громовой голос. Боб быстро оглянулся. Нигде ни души. Он подкрался к одной из ставен и заглянул внутрь лачуги. Невольный крик удивления чуть бы не вырвался у него при виде странной, представившейся его взору картины. В одном углу убогой комнатки сидел весь съежившийся его старый знакомый, старик, страдающий манией преследования. Лицо его выражало смертельный ужас. Весь дрожа, как осиновый лист, он с невыразимым страхом глядел на рыжего великана, который стоял посреди комнаты и со злорадным смехом смотрел на несчастного старика. Скрестив на груди могучие руки, он стоял и угрожающим голосом что-то говорил обомлевшему от страха старику. Боб тихо подбежал к двери. Она была открыта. Молодой сыщик вошел в низкие темные сени, откуда узкая, обитая железными полосами дверь вела во внутреннее помещение, где находились рыжий и старик. Щелей тут, к сожалению, не было, но, прислонив ухо к самой двери, Боб мог расслышать каждое слово, которое произносили в комнате.
1: «Последний раз говорю тебе, Леви Канцер, не жди от меня ни милосердия, ни пощады. Наконец-то мне удалось проникнуть в твою нору и уловить момент, когда ты, по неосторожности, на минуту оставил дверь открытой. И теперь я не уйду от тебя. Выбирай, или ты будешь лежать мертвый у моих ног, или откроешь свой секрет».
2: «Жалься! Жалься надо мной!» — жалобно молил старик. «У меня нет денег, ни одной копейки нет у меня! Я уже говорил тебе не раз, у меня нет ничего!»
0: Рыжий громко рассмеялся.
1: «Ты лжешь!» — заревел он. «Помнишь тот вечер, когда мы с тобой сидели в ресторане Треблера? Трех недель не прошло с тех пор, а ты уже успел забыть?»
2: «Три недели ужаснейших мучений!» — простонал старик. «Негодяй! Ты лишил меня рассудка за это короткое время!»
1: «И черт с тобой! Только открой мне свой секрет!»
2: «Нет у меня никакого секрета!» — снова жалобно заговорил Леви Канцер.
1: «Если ты еще раз осмелишься повторить мне эту ложь, я задушу тебя!» — страшным голосом закричал на него рыжий. Неужели ты воображаешь, что я забыл все то, что ты говорил мне, когда выпил 10 кружек пива и окончательно захмелел? Ты говорил мне, что вовсе не так беден, что только притворяешься нищим, а на самом деле мог бы заткнуть за пояс любого спесивого богача, что у тебя есть и звонкое золото, и ценные бумаги, но ты спрятал их в таком месте, где их не найдет ни один человек, и куда ты сам заходишь только изредка, чтобы тайком полюбоваться на свои богатства. Будешь ты теперь отрицать все это?
2: Да ничего этого не помню, пожалей меня. Если я это сказал, так это был нелепый вздор, шутка, в которой нет ни одного слова правды.
1: Врешь, собака. Не думай, что тебе удастся меня провести. Я отлично знаю, что именно тогда спьяну ты сказал правду. И, конечно, немало перепугался, когда, протрезвившись, сообразил, что проболтался. Теперь тебе никакой черт не поможет. Говори, а не то настал твой последний час.
2: «Помогите! Помогите!» — закричал старик в смертельном ужасе.
1: «Не кричи. Никто не поможет такому старому болвану, как ты. Полиция выставила тебя, а твои пинкертоны, к которым ты отправился сегодня, вероятно, сделали то же самое».
2: «А потому что я теряю рассудок, когда знаю, что ты следишь за мной!» — закричал канцлер. «Потому что в каждом человеке мне чудится тогда твое ненавистное лицо! Потому что я не доверяю тогда никому! Потому что я...»
3: Голос старика надорвался. Казалось, от ужаса у него отнимался язык.
0: Рыжий засмеялся зловещим смехом. «И прекрасно! Никто тебе, дураку, не поверит, что у тебя есть богатство! Я знаю! Знаю, что они у тебя есть. Я хочу их иметь, потому что сумею лучше воспользоваться ими, чем ты. Сознайся, куда спрятал ты деньги? Я буду считать до трех. Если до этого времени ты не скажешь мне, где деньги, я тебе, гадкому скряге, перережу горло».
2: «Смилуйся, пожалей», — стонал старик.
1: «Вздор! Скажи мне свой секрет, и я не трону тебя. Я даже, черт с тобой, оставлю тебе горсть долларов».
2: «Ведь я все это заработал черным, тяжелым трудом».
1: «Знаем, знаем», — послышался насмешливый ответ. «Деньги в рост отдавал, христопродавец. Ни одному человеку надел ты петлю на шею, зато и я теперь перережу тебе горло».
2: «Смилуйся, я скажу».
1: «Ну, живее! Раз, два, три!»
3: Боб решил, что пора вмешаться. Достав револьвер, он только собрался открыть дверь и ворваться в комнату, как изнутри послышалось страшное проклятие. Затем кто-то изо всех сил рванул дверь, и оттуда, как бешеный, вылетел обезумевший старик. Со всего маху налетел он на Боба, сшиб его с ног, и оба они повалились на пол. Но не прошло и секунды, как старик уже вскочил на ноги и как пуля вылетел на двор, тогда как Боб, еще не успев опомниться, получил такой страшный удар между глаз, что тотчас же потерял сознание. Оказывается, что в ту минуту, когда рыжий с поднятым ножом в руке уже хотел броситься на старика, тот неожиданным прыжком в сторону опрокинул стоявшую на столе керосиновую лампу, опрометью бросился к двери, открыл ее и выбежал из комнаты, столкнувшись при этом в дверях со спешившим ему на помощь Бобом, у которого сорвал в довершение всего его фальшивую бороду. Таким образом, канцлер улизнул, зато молодой сыщик очутился теперь во власти рыжего негодяя, который со злорадным смехом втащил свою жертву на самую середину комнаты. Через несколько минут, когда Боб очнулся, он увидел себя привязанным к стулу, и притом так, что не мог сделать ни одного движения. Даже голова его с помощью накинутой вокруг шеи петли, конец которой был прикреплен сзади за спинку стула, была приведена в такое положение, что он не мог даже слегка пошевелить ею, не рискуя удавиться. Даже веревка до того стягивала горло, что в высшей степени затрудняло дыхание несчастного пленника. Перед молодым сыщиком, скрестив руки на груди, стоял рыжий и со злорадством смотрел ему прямо в лицо. Заметив, что Боб открыл глаза, он громко и ядовито рассмеялся.
1: «Что, не нравится, голубчик, а?»
3: Боб сначала ничего не ответил. Голова у него кружилась и болела от страшного удара, полученного здоровенным кулаком рыжего великана.
1: «Мне так и чудилось все время, что за мной следят», — продолжал последний. «От самого дома Пинкертона у меня все время было неприятное чувство. Точно у меня на затылке сидит муха, а это чувство меня никогда не обманывает. И вы ведь хитрые парни, вы, Пинкертоны, но до Неда Крауза вам все же далеко. Я справлюсь хоть с целой дюжиной таких молодцов, как вы. Когда я повернулся на мосту и заметил тебя, я сейчас же сообразил, что ты именно и есть та самая муха, которая меня беспокоит. Я действительно не ошибся. Теперь тебе, я думаю, не особенно-то весело, а?»
4: «Не говори глупостей», — спокойно возразил Боб. «Ты доведешь себя только до виселицы, а от Пинкертона все равно не уйдешь».
3: Нед Крауз громко захохотал.
1: «Ты думаешь?» «Ну, а я другого мнения. Жаль только, что я не знаю, есть ли ты сам проклятый Нат или нет».
4: «Нет, я не Нат Пинкертон. Поэтому-то я и говорю, что он выследит тебя. И горе тебе, если он узнает, что ты со мной сделал».
3: Великан презрительно махнул рукой.
1: «Ба! Не испугаешь. До сих пор не было еще такого человека, который мог бы справиться со мной».
4: «Но Пинкертон справлялся и не с такими еще негодяями».
1: «Ого! В том-то и дело, что не с такими. Сил надо иметь, да и царя в голове. А у этих болванов всегда недостает либо одного, либо другого. Неудивительно, что они попадаются в ловушки такого проныра, как Нат Пинкертон. А вы и рады. Хвастаетесь громкими успехами и сами повсюду трубите о своих победах. Нет, дудки, меня не проведете».
4: «Смотри, Нат Крауза, как бы ты не ошибся. Хочешь пари, что не позже, чем через 3 дня ты будешь в наших руках?»

0: Радиозвезда. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Иван Литвинов.
1: Рыжий с видимым удивлением посмотрел на молодого сыщика, который, несмотря на свое отчаянное положение, еще предлагал ему пари.
2: «Ей-богу», — сказал он, смеясь, — «надо вам отдать должное. Чертовское хладнокровие у вас, Пинкертонов. Ты предлагаешь мне пари, как будто совершенно забываешь о том, что через несколько минут отправишься на тот свет».
3: «Ну, на тот свет я отправлюсь еще не так скоро», — сухо возразил Боб.
4: «Что такое?» — вспылил Рыжий. «Неужели ты не веришь, что я преспокойно всажу тебе в ребра вот этот самый нож?»
3: «Нет, не верю».
4: «Да ты, кажется, рехнулся», — злобно воскликнул Нед. «Кто ж мне помешает прикончить тебя, когда я захочу?»
3: «Тебе помешает мысль о Нате Пинкертоне, который следит за тобой, и страх перед электрическим стулом, которого тебе не миновать, если ты приведешь в исполнение свое намерение».
4: «Черт возьми!»
1: Больше Рыжий ничего не сказал. Он принялся шагать взад и вперед по комнате, и Боб отлично заметил, что он боится великого сыщика Ната Пинкертона и что слова его произвели на него желаемое действие. Наконец Нед Краузе остановился перед Бобом и засмеялся каким-то хриплым, сдавленным смехом.
2: «Ты прав, голубчик мой. Я и не думаю лишать тебя жизни. Не хочу я марать свои руки кровью такой собаки-шпиона. Сиди себе здесь. Старый Леви скоро вернется. Он и сделает за меня эту грязную работу. Он во всех видит своих врагов. А человека, проникнувшего в его святая святых, он, кажется, готов будет растерзать своими собственными руками. Теперь я со своей стороны предложу тебе пари. Хочешь, поспорим на $20, что этот старый хрыч зарежет тебя, когда вернется и найдет здесь?»
3: «Ладно, идет», — сухо ответил Боб.
2: «По рукам, значит. А теперь погоди, голубчик. Надо привести тебя в надлежащий вид, чтобы он сразу догадался, что ты вор».
1: С этими словами великан подошел к маленькой железной печке, стоявшей в углу комнаты. Открыв одной рукой заслонку, он просунул другую в самое отверстие трубы и достал оттуда горсть сажи, который вымазал все лицо сыщика, так что он сделался похожим на негра. Точно так же он вымазал ему руки, после этого он написал еще какую-то записку, которую прикрепил к груди пленника. Все это Боб должен был терпеть. Он делал отчаянные попытки освободиться от опутывавших его веревок, но узлы, затянутые богатырской силой Неда, не поддавались, только еще больнее врезались в тело. Ни одним пальцем не мог шевельнуть молодой сыщик, и перетянутые члены, казалось, начинали постепенно отмирать.
2: «Ну вот, мой друг», — со злорадством сказал Нед, окончив свою работу. «Теперь канцлер ни за что не поверит, что ты пришел ему помогать. Вот обрадуется, когда увидит тебя уже приготовленным к закланию. Он должен поблагодарить меня. Только попроси его не слишком издеваться над тобой. А то у этого старого хрена бывают поползновения мучить тех, которые добиваются его денег. Он уже сказал мне как-то, что с наслаждением замучил бы меня до смерти, если бы я попал в его руки».
1: Боб ничего не ответил. Бешеная злоба охватила его, в особенности, когда он заметил, что рыжий негодяй преспокойно сунул в карман два его револьвера и электрический карманный фонарик. Нед Краузе больше ничего не сказал. Он еще раз принялся обыскивать все помещение в надежде найти спрятанное сокровище старика, но перерыв все ничего не нашел, и в конце концов с сердцем выругался и оставил свои безуспешные попытки. Он направился к двери и, еще раз оглянувшись на Боба, провожавшего его глазами полными бешеной злобы, насмешливо сказал:
2: «Прощай, приятной смерти».
1: Дверь с шумом захлопнулась за ним. Боб Руланд остался один.
3: «Вот тебе и раз», — пробормотал он. «Нечего сказать. Завидное мое положение». «Проклятая история. Этот негодяй, конечно, совершенно прав. Старик со своими безумными идеями, разумеется, не поверит ни одному моему слову и с холодной улыбкой преспокойно отправит меня на тот свет. Черт возьми, эдкой подлой смертью я все-таки не хотел бы помереть. Но погоди, Нед Крауза, если мне удастся выбраться отсюда, я отплачу тебе за твою проделку».
1: К несчастью, в эту минуту пошел сильнейший дождь.
3: «Боже праведный! Меловые следы!» — пробормотал он с какой-то покорностью судьбе. «Все смоет к черту, и ни начальник, ни Моррисон не найдут меня. Да вдобавок и начальника-то в Нью-Йорке нет!»
1: Проходили часы. Несколько раз еще Боб делал сумасшедшие попытки разорвать узлы, но в конце концов должен был отказаться от всякой надежды на избавление. Силы его все более убавлялись, и малейшее движение причиняло нестерпимую боль во всех членах. Начинало смеркаться. Дождь продолжал лить, на улице было темнее ночи, а в маленькой комнате Боб совершенно перестал различать предметы. По его мнению, должно было быть уже около полуночи. Мало-помалу он начинал впадать в состояние какого-то тупого полусна, как вдруг какой-то шум вернул ему полное сознание. Казалось, кто-то тихонько подкрадывается к двери. Послышались шлепающие шаги, и вслед за тем тяжелая, обитая железом дверь тихо отворилась. Боб заметил это по струе воздуха, пахнувшей ему в лицо. Шлепающие шаги приближались, чиркнула спичка, блеснул свет, и сыщик увидел перед собой Леви Канцера. Вид у него был страшный. Черты лица перекосились, глаза налились кровью, белые, промокшие от дождя волосы космами спадали на лоб и затылок. Увидев связанного сыщика, он испустил хриплый крик и сделал движение к двери, как будто собирался опять бежать.
4: «Эй, мистер Канцер!» — крикнул ему Боб. «Оставайтесь здесь! Освободите меня! Рыжий дьявол был здесь, он привязал меня к стулу, а ведь я пришел вам помогать!»
1: Снова послышался хриплый крик.
5: «Рыжий дьявол? А! Ты сам такой же подлый негодяй! Хищник!»
4: «Да нет, мистер Канцер, я уже говорил вам, что пришел вам помогать!»
1: Старик между тем зажег вторую спичку. Увидев действительно беспомощное состояние сыщика, он осторожно подошел поближе, все время глядя на Боба с какой-то коварной усмешкой.
5: «Ага! Попался, наконец! Он в моей власти! А, он нарочно вымазался, чтобы я его не узнал! Но я знаю, что он мошенник, и он поплатится мне за свои злодейства!»
0: Радиозвезда. Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
1: Так как керосиновая лампа лежала разбитая на полу, то Леви Канцер достал из ящика огарок свечи, зажег его и поставил на железную печь, а сам с ехидной улыбкой принялся разглядывать связанного пленника.
5: «Что? Не нравится сидеть здесь, а? Ну, собирайся умирать. Добрался-таки я хоть до одного из этих злодеев, которые хотят моей жизни и моих денег».
4: «Вздор, мистер Канцер. Не нужны мне ни ваша жизнь, ни ваши деньги. Я пришел сюда, чтобы поймать рыжего дьявола, Неда Крауза. А когда вы рванули дверь, то налетели на меня и сбили с ног. Так что я еще прежде, чем успел встать на ноги, очутился во власти рыжего дьявола. Освободите же меня, и я пойду арестую Нед Крауза и отправлю его в тюрьму, так как он вполне этого заслуживает».
1: Старик тем временем подкрался к связанному сыщику и снял с его груди записку, оставленную рыжим. Записка была следующего содержания. «Дорогой Леви, оставляю тебе одного моего конкурента, который тоже преследует тебя и жаждет твоих денег. Такой соперник мне не выгоден, и поэтому предоставляю его в твое распоряжение. Делай с ним, что хочешь, рыжий дьявол». Старик снова ехидно захихикал и совсем не слушал того, что говорил ему Боб.
5: «Да, негодяй должен умереть», — проговорил канцлер. «Быть может, тогда и другой злодей, этот рыжий дьявол, как-нибудь попадется в мои руки».
3: «Ради бога, канцлер, опомнитесь же! Я такой же враг рыжего дьявола, как и вы!» — воскликнул Боб.
1: Но старик злобно указал на беспорядок в комнате.
5: «Это ты наделал, негодяй!» — закричал он. «Ты искал моих денег, но ты их не найдешь! Никто не найдет их! Все они умрут, как ты сейчас умрешь!»
3: «Стой!» — снова вскричал Боб. «Я один из людей Пинкертона, которые хотят тебе помочь!»
5: «Пинкертоны выгнали меня! Они не хотели мне помочь!» — возразил старик. «Да и ты не принадлежишь к ним! У пинкертонов не черные лица!»
3: «Но ведь это рыжий дьявол вымазал меня!» — воскликнул Боб, которому становилось все более и более жутко по мере того, как он замечал, что никакие слова не могли убедить старика.
1: Леви Канцер только засмеялся. Он выдвинул ящик полуразвалившегося стола и достал оттуда сверкающий нож. С удовольствием безумного он начал вертеть его в руках, любуясь на отражение свечи в полированной стали.
5: «Ха-ха-ха! Чудный нож! Как он хорошо засядет в сердце! Я вонжу его медленно, дюйм за дюймом! Я полюбуюсь на муки своего врага!»
1: Медленно, шаг за шагом, ужасный старик стал подходить к несчастному сыщику. Держа наготове нож, он сверкающими глазами смотрел на грудь своей жертвы, как бы прицеливаясь, куда вонзить нож. Боб сделал еще одно последнее усилие разорвать веревки, но они только глубже врезались в тело. Вот Леви Канцер уже возле него. Глаза горят в безумном восторге, острие кинжала уже касается груди связанного пленника как раз над самым сердцем.
4: «Что ты делаешь?» — чуть слышно прошептал Боб.
1: Перед глазами его затанцевали искры, мысли стали путаться.
5: «Вот как я убиваю своих врагов!» — злорадствовал старик. «Вот как я уничтожу всех, становящихся мне поперек дороги, всех до единого!»
1: Старик понзил нож. Холодная сталь медленно стала входить в тело. Боб вздрогнул. Он чувствовал, как вонзилось острие. Холодная дрожь пробежала по его телу, а из груди медленной струйкой потекла алая теплая кровь. Леви Канцер не спускал глаз с лица своей жертвы. Но вот Боб вдруг широко, неестественно широко раскрыл глаза и уставился в полуоткрытую дверь. Затем испустил глухой крик и заревел.
3: «Вот он! Идет! Рыжий дьявол! Он хочет тебя убить! Беги, канцлер, беги!»
1: Старик хрипло застонал, отшатнулся и, в свою очередь, закричал. Нож со звоном упал на землю, и, не переставая кричать «Помогите! Помогите!», сумасшедший понесся через двор на улицу и исчез в ночной темноте. Боб, которому в последнюю минуту пришла в голову эта спасительная мысль, напряг все силы, чтобы освободиться, но напрасно. Он упал вместе со стулом и лишился сознания.
0: Мы читали рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
6: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Его называли королем откупщиков и банкиров. Свои первые миллионы он заработал сам, без каких-либо связей и протекции. За это и за то, что после, при всех своих нажитых богатствах, сумел остаться человеком, в народе его уважали. Промышленник-патриот. Один из создателей нефтяной отрасли России и величайший благотворитель XIX века Василий Кокарев. Мальчик-восятка, выходец из старообрядческой семьи, в школу не ходил, считать и писать его обучали церковные начетчики, зато обладал светлым умом и тягой к самообразованию. Старообрядческая община помогла найти возмужавшему Василию место поверенного у винного откупщика. Со временем Кокарев и сам вошел в дело, коллеги восхищались.
2: «В нашем купеческом сословии сегодня нет никого, кто бы мог равняться с Кокаревым игрой ума, талантом и характером».
1: Всего за 2 года Кокарев вывел свой откуп в лидеры и заработал первые 8 миллионов. Фантастика! Тогда его и прозвали «Откупщицкий царь». Кокарев славился своей неиссякаемой энергией. Его капитал работал в самых разных отраслях. Он организовал целых 3 совсем немаленьких банка, освоил экспорт уральского металла в Иран, построил Волго-Донскую железную дорогу, купил золотые прииски на Амуре, провел телеграф в северные районы России и запустил в Москве конный трамвай. К разработке бакинской нефти промышленник привлек самого Дмитрия Менделеева, трудами которого в России появились первые нефтепроводы и танкеры. К концу века Кокаревское нефтяное общество уступало только лидеру отрасли – товариществу братьев Нобель. Современник писал:
3: «Кокарев – человек замечательный. Это тип коренного русского, который вроде и не чужд утонченной цивилизации, а крестится 2 пальцами. Не прочь взять у Запада все хорошее, но верит, что Россия – страна мужицкая. Шампанское запивает квасом и огуречным рассолом. Обожает иногда поесть сладка у прихожей бабы тертого гороха с постным маслом».
1: На письменном столе в московском кабинете Кокарева всегда лежал лапоть, сплетенный из чистого золота. На гостей эта вещица производила удручающее впечатление. «Фи!» — говорили они. «Какая пошлость!» А Кокарев отшучивался:
4: «Это память, чтоб не зазнавался. Сам ведь был когда-то лапоть лаптем, да озолотился, из низов вышел в миллионщики».
1: О благотворительности Кокарева слагали легенды. Многие недоумевали, зачем он тратит огромные деньги на то, что не приносит никакого дохода. Масштаб этих инвестиций не был известен никому. О небольших взносах знали все, но свои наиболее масштабные благие дела промышленник на показ не выставлял.
4: «Большие деньги тишину любят».
1: Именно Кокарев основал первую в России публичную картинную галерею, где бесплатно выставлялись полотна Айвазовского, Брюлова, Кипренского. Почти всю коллекцию позднее выкупил Павел Третьяков. Позже на своих землях, близ Вышнего Волочка в Тверской губернии, Кокарев открыл Дом творчества. Его потом называли «Академической дачей». Здесь проводили лето и учились живописи малоимущие студенты Императорской академии художеств. Фамилии? Пожалуйста. Репин, Куинджи, Серов, Васнецов, Рерих, Левитан. Неудивительно, что Кокарев мечтал построить такие же дома на Алтае, на Урале и в Петербурге. Не успел. Крымскую войну знаменитый миллионер принял близко к сердцу. Следил за событиями и очень переживал. За свой счет снарядил обоз в 100 телег с едой, одеждой и медикаментами для осажденного Севастополя. Обратно тем же транспортом вывозил раненых. во время русско-турецкой войны в 1878 году вместе с фабрикантами Хлудовыми внес на военные нужды астрономическую сумму – 45 миллионов рублей. Обычно подобные вложения отмечались государственными наградами и дворянскими титулами. Кокарев к этим привилегиям относился скептически. Чинобесие – так он называл желание купцов за благие дела получить дворянский статус. Да и жил он скромно. Конечно, не бедствовал, но и в роскоши не купался. А самой дорогой вещью в его доме навсегда остался золотой лапоть, что лежал на письменном столе в кабинете.
5: Василий Кокарев.

0: что вы говорите?
1: Бывает же такое. Вот живет в языке какое-то слово. Люди его используют. Может, не каждый день, но достаточно регулярно. А потом это слово выходит за пределы своего языка и начинается его большое путешествие по миру. Жил-был упырь. Ну, то есть как жил? Он, конечно, сначала умер, его похоронили, но по ночам он покидал свою могилу и летал, выбирая себе очередную жертву. А как найдет, так сразу высасывает всю кровь. Страшно? Вот и отлично. Говорят, Иоанн Васильевич Грозный в гневе мог назвать упырем какого-нибудь провинившегося подданного. В его понимании это было чудовищное ругательство. А однажды, дело было в 17 веке, этот самый упырь, донимавший исключительно славян, попал в Европу. И там, где-то на территории нынешней Сербии, преобразился и стал вампиром. Помучил немцев, попил французской кровушки, отметился в множестве литературных произведений и вернулся на родину. Да не просто вернулся, прилетел. Одно из подсемейств летучих мышей в зоологии даже получило название вампировых. Звучит это все, конечно, ужасно. Но в 2003 году, именно благодаря вампирам, не мифическим, а настоящим, появился препарат, который растворяет тромбы в сосудах и тем самым помогает бороться с инсультами. Вот такие они, эти упыри. То есть вампиры.
0: Да что вы говорите? Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал выдвижение главы Мордовии Артема Сдунова на новый срок. Президент пожелал ему успехов. Встреча проходила в понедельник в Кремле.
2: Вопросов много. Есть желание, силы, энергия. Я бы хотел продолжить работать в Мордовии. Это моя малая родина. Мне бы хотелось спросить ваше мнение по этому поводу. И если посчитаете необходимым, заручиться поддержкой, пойти на выборы. В этом году уже 5-летний срок проходит и предстоит выбор.
3: У вас в целом получается. Поэтому я хочу, конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса. Я хочу пожелать вам успехов.
1: Глава Мордовии также рассказал президенту об открытии бюста адмиралу Федору Ушакову в Херсонской области. Он отметил, что морской командир одерживал в регионе знаковые победы. На что президент напомнил, адмирал не проиграл ни одного сражения. Ранее также был открыт бюст Ушакову в Санкт-Петербурге. В лесах Тувы из-за пожаров вводится региональный режим чрезвычайной ситуации, объявил глава республики Владислав Ховалык. Это означает полный запрет на посещение лесов. Самая сложная обстановка в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах. С начала года зафиксировано 35 лесных пожаров, 29 спровоцированы человеческим фактором. Генеральная прокуратура подала иск об изъятии у бывшего сенатора Вадима Машковича активов группы «Русагра» на сумму более полутриллиона рублей. С 2006 по 2014 годы он нарушил запрет на совмещение госслужбы с бизнесом. Ведомство требует обратить в доход государства акции, доли, недвижимости и миллиардные средства на счетах. Суд уже наложил арест на имущество. Власти Кабо-Верде запретили швартовку круизному лайнеру «Хондиус» из-за вспышки хантавируса. Об этом сообщают международные информагентства. На борту находится 147 человек. Трое заболели, три пассажира скончались. В составе экипажа гражданин России, но в списке зараженных его нет. Судно стоит на якоре у Праи. Хантавирус передается от грызов. Всемирная организация здравоохранения начала расследование, но считает риск распространения низким. И правительство изменило правила сдачи экзаменов на водительские права. Часть поправок вступит в силу с марта следующего года. Практический экзамен теперь назначают не позднее 60 дней после теории вместо прежних 6 месяцев. Если кандидат не сдаст практику за полгода, ему назначат повторную теорию. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте «Радио Звезда».
4: Михаил Зощенко. Главы из «Голубой книги». Читает Алексей Войтюк.
5: Николай I на допросе сказал декабристу Николаю Бестужеву: «Я могу простить вас, если поверю, что в вас буду иметь верного слугу». Бестужев ответил: «Я бы желал, чтобы жребий ваших подданных, государь, зависел бы от закона, а не от вашей угодности». Степан Разин необычайно мужественно вел себя во время пытки. Палач, приложив к его груди раскаленное железо и улыбаясь, спросил: «А теперь больно?» Разин сказал: «Ничуть не больно, будто баба иглой кольнула». Рабочий, ткач, революционер Петр Алексеев, 1849-1891 годы, приговоренный к 10 годам каторги, произнес на суде свою знаменитую речь. Тщетно председатель суда старался остановить его. Алексеев закончил свою речь такими словами: «Скоро поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и тогда ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах». 15 ноября 1905 года морской офицер лейтенант Шмидт на восставшем крейсере «Очаков» поднял сигнал: «Командую Черноморским флотом». Ипполит Мышкин, обвинявшийся в процессе 193-х, сказал в своей речи: «Здесь сенаторы из подлости и холопства, из-за чинов и окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью». Во время еврейского погрома в Одессе в 1905 году 6 студентов Кавказского землячества, социал-демократической партии, вооруженные револьверами, обороняли целый квартал и сдерживали натиск озверелой черносотенской толпы. Думская фракция большевиков, 1914 год, выступила против войны и против военных кредитов. В тот патриотический момент всеобщего энтузиазма этот поступок мог рассматриваться только как государственная измена. За большевистскую работу фракция Самойлов, Бадаев, Петровский, Шагов, Муранов была сослана в Сибирь. Бадаев, высланный в Туруханский край, организовал там пораженческую группу и вел энергичную агитацию против войны. За это вторично был отдан под суд. Члену первого рабочего комитета Сонкину, Киев, 1898 год, было поручено срочно разбросать прокламации на машиностроительном заводе. Однако весь завод был оцеплен полицией. Тогда Сонкин, достав пачку реклам мануфактурного магазина, явился к заводу и на глазах полиции стал раздавать прокламации рабочим, а реклама листовки — полицейским. Учительница французского языка в Москве, французская коммунистка Жанна Лабурб, вызвалась повести агитацию среди французских солдат и матросов, занявших Одессу в 1919 году, была расстреляна офицерами. Царский генерал Александр Панфомирович Николаев принимал деятельное участие в организации Красной армии. Был захвачен в плен и после избиения приговорен белыми к повешению. На площади в Ямбурге, у виселицы, он после прочтения приговора гордо сказал: «Вы отнимаете у меня жизнь, но вы не отнимете у меня веру в грядущее счастье людей». Официант Гранд-отеля, член партии большевиков Александр Семенович Раков, в гражданскую войну был военным комиссаром бригады. Находясь в штабе, он был окружен белыми и, не желая сдаться, один забаррикадировался в избе и в течение нескольких часов отстреливался из пулемета. Истратив все ленты, он застрелился. Его голова была оценена финскими белогвардейцами в 30 тысяч марок золотом. Яков Михайлович Свердлов за свою короткую жизнь, 34 года, был 6 раз арестован, 2 года сидел в крепости, был сослан в Нарымский край, откуда бежал, и, наконец, был выслан в Туруханский край. Он целиком отдал свою жизнь пролетарской революции. В 1919 году в здании Московского комитета во время заседания партийных работников была брошена анархистами бомба. Присутствовавший на заседании член партии большевиков Денис Загорский, не растерявшись, схватил в руки шипящую бомбу и пытался выбросить ее в окно. Был разорван на части. Дора Любарская за подпольную работу в Одессе была казнена белыми в начале 1920 года. Оставила такое письмо: «Славные товарищи, я умираю честно, как честно прожила свою жизнь. Через 8 дней мне будет 22 года, а вечером меня расстреляют. Мне не жаль, что я погибну. Жаль, что мало мною сделано для революции. Целую мою старенькую маму товарища. Прощайте, будьте счастливы». Баварский коммунист Левине обвинялся в организации коммуны. В своей речи прокурор назвал Левине жалким трусом, якобы бросившим в опасный момент поднятые им массы. На это ложное обвинение Левине ответил: «Я приглашаю вас на мой расстрел, и вы посмотрите, как мужественно умеют умирать революционеры». И как, не правда ли, удивительно читать эти маленькие заметки о больших и замечательных людях. Они отдали свою жизнь для того, чтобы перестроить старый мир крови, слез и огорчений. На любом поприще жизни история знает удивительные героические поступки, которые тоже могут вызвать радость и почтение. И несколько новелл о таких удивительных делах мы тоже предложим вашему вниманию. И вы, надеюсь, оцените эти поступки и поймете, что это тоже исключительно хорошо и тоже достойно уважения, и тоже играет роль в создании новой жизни и новых людей. Вот, например, исторический рассказ о знаменитом греческом философе Диогене. Их, правда, было несколько Диогенов, но наш был самый значительный, проживавший одно время в бочке. Он был из города Синопа, и он так им сказал: «Надо жить так, чтобы от жизни не зависеть». Он был большой оригинал. Но только в бочке ему долго не пришлось прожить. Его кто-кто, я уж не знаю, продал в рабство. Там у них в Греции это было довольно часто, подобные вещи. В общем, он вскоре выкупился из рабства, и в тот год, о котором идет речь, он жил себе помаленьку у знакомых в Коринфе. И вскоре до того он там прославился своим умом, что все сбегались посмотреть на него. И вот об его чудном уме дошел слух до мирового властителя Александра Македонского. А это был человек тоже в высшей степени замечательный. Это был гениальный человек, смелый, молодой, энергичный, и он непременно захотел поговорить с этим философом. Он хотел его обласкать и что-нибудь сделать ему хорошее. И с этой целью однажды со всей свитой этот славный вождь приехал в Коринф и заглянул к философу. Можно представить себе картину. Блестящая кавалькада подъехала к дому. Молодой адъютант, сверкая шлемом, обращается к собравшейся толпе. «Послушайте, господа, не тут ли живет этот, как его, Диоген, что ли, который, что ли, думает?» В толпе, ухмыляясь, говорят. «Тут, эван на заваленке сидит, загорает на солнце. Чудак, действительно!» Александр Македонский, соскочив с лошади, подходит к философу и начинает с ним тихо беседовать. Потом он ему говорит: «Твой ум, папаша, меня восхищает. Я хочу тебе сделать все, что ты у меня попросишь». Диоген, усмехаясь, говорит: «Да мне ничего не надо. Что мне тебя просить?» «Проси решительно, в чем хочешь». Адъютант Александра Македонского шепчет философу: «Проси, дурак, загородную дачку, скажи, у меня мамаша слепая, или проси колесницу с лошадью». «Уй, какая раззява! Скажи, дайте колесницу! Скажи, у меня мамаша пешком ходить не может! Да говори ты, олух царя небесного!» Диоген говорит Александру Македонскому: «Да вот что, разве я тебя, голубчик, попрошу? Отойди немного в сторонку, а то ты мне загородил солнце». Конечно, будь на месте Александра какой-нибудь дурак, хам или тупица, тот непременно стал бы кричать, вопить, оскорбляться и чего доброго сунул бы нашего славного философа в тюрьму. Но Александр Македонский был великий человек. Он засмеялся и сказал: «Знаете, господа, я бы хотел быть Диогеном, если бы не был Александром Македонским». И на этом они оба весело рассмеялись и разошлись. И это дало им обоим здоровую зарядку. Вот это молодцы! Прелестные люди! Мы никогда не перестанем на них любоваться. Побольше бы таких. И тогда бы жизнь выиграла во многих отношениях. Поскольку ум и великолепное поведение одинаково полезны в жизни, как героизм и мужество.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из «Голубой книги» Михаила Зощенко.
5: Из древней жизни вот еще зачитайте небольшую и всем известную побосенку о весьма мужественном поступке. Этот случай, можно сказать, классический, так что вполне полезно его напомнить читателю. Это уже насчет римлян. Там среди них тоже бывали хорошие характеры. Там вот что однажды произошло. Этрусский царь Парсена обложил Рим своими, что ли, этрусскими войсками. Он его осадил и хотел завоевать при помощи этих самых этрусков. Но среди римлян нашелся один горячий патриот, который вызвался убить этого этрусского царя. Это был римский гражданин из плебейского рода, Кай Муций. И вот он ночью пробрался в лагерь к этим этрускам и по несчастной случайности вместо царя убил его писца, который находился в той же палатке. Наверное, это был видный мужчина, этот писец. А царь, наверное, имел какую-нибудь дурацкую, невзрачную внешность. Какой-нибудь этакий худосочный, с кривым носом, этрусский тип. Так что, наверное, ошибиться было в высшей степени легко. И Муций, думая, что это

сказал: «Я твоих пыток не боюсь. Вот, смотри мое мужество». И он с этими словами протянул свою руку над жертвенником и стал ее сжечь. А в древности некоторые римляне из религиозных побуждений зажигали у себя особые жертвенники, такая чашка на трех ножках, и там у них что-то горит. Запах, наверное, отчаянный, копоть, и все время надо что-то подкладывать. Пламя, наверное, маленькое, но все-таки класть туда руки не рекомендуется. А наш славный римлянин, несмотря на это, протянул свою правую руку и стал ее жечь. И держал ее до тех пор, пока кисть руки не обуглилась. И при этом он не пикнул, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Царь, наверное, сначала смеялся, потом стал серьезный и сказал: «Довольно». А потом совсем его отпустил в Рим и вскоре снял осаду, поскольку видит, что там римская публика способна проявить чудеса храбрости, и лучше с такими не связываться. Конечно, может закрасться сомнение, верно ли он настолько сжег свою руку. Может, он едва сунул руку в огонь и тотчас с криком ее отдернул и запрыгал от боли. А царь, может, от этих прыжков рассмеялся и отпустил его. И, может, у него всего один пузырь вскочил. А уж история, может, взяла и раздула кадила и нарисовала красоту человеческой души. Но, оказывается, нет. Все, знаете, именно так и было. И даже нашего героя прозвали Муций Сцевола, то есть левша, поскольку у него правая рука после пожара совсем не действовала. И это есть отчасти верное доказательство. Но, конечно, могли бы ему более хорошее прозвище дать. Поступок все-таки незаурядный. Тем более там у них в Риме даже, кажется, скорой помощи не было. Так что это особенно усиливает мужество этого римского бойца. В общем, и этим поступком мы вполне любуемся. Он указывает на силу и присутствие духа, что в жизни тоже немаловажно. Теперь мы расскажем вам удивительную историю, которая закончилась весьма радостно и приятно. И в этой истории, наряду с большим мужеством и силой духа, вы увидите исключительную любовь товарища и дружескую поддержку, и громадный риск, и все, что с этим. А это тоже что-нибудь достоит. И эта история во многих отношениях является удивительным событием. И она так интересна, что читается одним духом. Мы собираемся вам рассказать о том, как анархист Кропоткин бежал из Петропавловской крепости. Ему помог бежать его друг, доктор Веймар. И храбрый поступок этого врача мы вполне причисляем к удивительным историям. А Кропоткин был арестован царским правительством и год сидел в ужасном каземате Петропавловской крепости. Ему грозила каторга и ссылка на вечное поселение. И тогда его друзья, во главе с этим доктором, решили спасти его. И вот однажды, вместе с передачей, Кропоткин получает карманные часы. Это его удивило. Он стал рассматривать часы, и, к его удивлению, он нашел в механизме часов записочку на тончайшей бумаге. И в этой записочке излагался план бегства. План был такой. В ближайшие дни, во время 20-минутной тюремной прогулки за стеной крепости, Кропоткин услышит игру на скрипке. И это будет знак, по которому он должен добежать до ворот крепости. А у ворот будет ждать лихач, который отвезет его в назначенное место. Так что все дело было добежать до ворот. Но это было крайне нелегко. До ворот было шагов 300. А на прогулке за Кропоткиным по пятам следовал солдат с ружьем, а у ворот стоял часовой. И вот однажды, в июльский день, по данному сигналу, Кропоткин бросился к воротам. Причем это было так неожиданно, что конвойный солдат в первую минуту растерялся. И благодаря этому Кропоткин выиграл несколько шагов. С криком «Держи!» конвойный побежал за арестантом и несколько раз пытался ударить его штыком, бросая вперед руку с ружьем, но безуспешно. Причем не стрелял, вероятно уверенный, что арестанта поймают у ворот. Но у ворот специальный человек, приятель Веймара, отвлек внимание часового. Он ему что-то рассказывал, и часовой слушал, развесив уши. Тогда Кропоткин, сбросив для легкости арестантский халат, побежал быстрее. Конвойный приготовился стрелять, но, к счастью, в ворота въехали крестьянские подводы с фуражом, и Кропоткин успел за ними скрыться. И вот еще несколько усилий,
и Кропоткин в воротах.

0: и за воротами он видит лихача. Но тут он с ужасом замечает, что в пролетке лихача сидит какой-то блестящий гвардейский офицер. Была секунда, когда Кропоткин замер и не знал, что ему делать. Но офицер закричал: «Скорей же, черт побери, прыгай!» Кропоткин одним духом прыгнул в экипаж. Офицер протянул ему складной цилиндр и плащ и сам, вскочив с сиденья и потрясая револьвером, закричал кучеру страшным голосом: «Гони, убью!» И великолепный призовой рысак рванул, что есть мочи. Сзади раздались крики «Держи!» и прогремело несколько выстрелов, но было поздно. Рысак уже был далеко. И гвардейский офицер, а это был переодетый друг Кропоткина, отважный доктор Веймар, спокойно откинулся на спинку сиденья. И теперь в экипаже ехали роскошные господа, офицер и барин в цилиндре и в крылатке. И проходящие жандармы отдавали честь, хотя где-то вдалеке продолжали кричать «Держи!». Беглецы выехали на Каменноостровский и вскоре были на квартире у своих друзей. Однако тут находиться было небезопасно, и Кропоткин уехал за город. А через два дня был уже в Финляндии и оттуда перебрался в Швецию. Родных Кропоткина продержали два месяца в тюрьме, но, видя, что они ни при чем, отпустили. И это так радостно, что из семьи Кропоткиных никто не пострадал. И храбрый доктор Веймар тоже не пострадал. О нем, собственно, никто даже и не знал. И только потом все это выяснилось. Вот какие бывают врачи и доктора. И это весьма приятно знать. И даже у таких врачей хочется лечиться. В общем, поступки, подобные рассказанным в этих трех новеллах, нас тоже трогают своим величием и мужеством. А что касается доработников науки и искусства, то многие из них в этом смысле были на должной высоте. И некоторые их поступки тоже нас поражают своим величием.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из «Голубой книги» Михаила Зощенко.
0: И тут мы для примера и доказательства приводим несколько заметок о доблестных и славных делах деятелей этого рода. Итальянский ученый Лацаро Спалансани умер в 1799 году, изучая жизненные процессы человеческого организма, произвел множество опытов над самим собой. Он вводил в кровь различные микробы и для наблюдения над пищеварением проглатывал малосъедобные и вовсе несъедобные вещества. Умирая, он сказал: «У меня плохое сердце, и я прошу, тотчас после моей смерти исследуйте его получше. Может быть, это даст новый факт для изучения сердечных болезней». Микеланджело всю колоссальную мощь и страстность своей личности отдал живописи в ущерб всей своей жизни. Работая в Ватикане над своими гениальными фресками, он нередко дни и ночи проводил на лесах, лежа в неудобной позе под самым потолком. Ночью он работал, прикрепив свечку к обручу, надетому на голову. Воск нередко залеплял ему глаза. Благодаря этому он в дальнейшем потерял зрение. И его, слепого старика, водили в музеи, где он с наслаждением ощупывал руками скульптурные работы. Бетховен отказался от любви, предложенной одной из его поклонниц. Он сказал своим друзьям: «Если б я таким образом захотел тратить свои силы, что бы осталось для лучшего, для благородного?» Он писал тогда свою знаменитую «Шестую симфонию». Однако, помимо всего перечисленного, бывает еще один сорт героизма и мужества. И это тоже нас может удивлять своей силой, но полного восхищения это у нас не вызывает. Мы говорим о храбрых поступках, которые, так сказать, лишены большой цели и значения. Ну, например, был такой знаменитый протопоп и писатель Аввакум. И он проявил исключительное мужество. Его пытали, кидали в тюрьмы и в ссылки, подкупали, упрашивали, наконец, отказаться от его идеи. Но он так и не сдался и настаивал на своем, пока его не убили. А вся его идея заключалась, извините, в том, что он был против того, чтобы публика крестилась тремя перстами. Он говорил, что верующих это должно смущать, что это им может напоминать кукиш в его первоначальной форме, и настаивал на двух пальцах. А те настаивали на своем учении. И так с этой славной идеей помер. Его сожгли. И он даже с костра кричал: «Еретики! Мерзавцы!» Согласитесь сами, что подобный храбрый поступок может удивлять, но восхищения он не вызовет, поскольку идейка все-таки слабовата. Хотя, как сказать, если поглядеть историю, то нередко именно через такие дела многие заканчивали свою бурную жизнь, и много буйных голов слетело к черту за небольшое в сущности дело двумя или тремя перстами креститься. Или второй случай. Фельдмаршал Миних. Его, как известно, при Елизавете Петровне в 1742 году судили. Он, собственно, засыпался по общественному делу. Он у прежней царицы состоял в фельдмаршалах. И та относилась к нему благосклонно. А это новое прямо как с цепи сорвалось. И только свергли с престола эту добродушную молоденькую дуру Анну Леопольдовну со своим детенышем, как Елизавета Петровна сразу вдруг велела отдать под суд нашего почтенного фельдмаршала. И вдобавок председателем суда назначили одного из его подчиненных, Трубецкого. Трубецкой на суде говорит: «Подсудимый Миних, признаете ли вы себя виновным?» Миних говорит: «Я в одном только виноват, господин судья». «В чем же именно?» «Именно в том, — сказал Миних, — что я тебя, собаку, не повесил, когда ты у меня в прошлом годе попался на плутовстве, будучи крикс-комиссаром». От этого смелого ответа многие в суде фыркнули, а председатель побледнел и без сожаления приговорил Миниха к смертной казни. Но Елизавета Петровна, отличаясь слабостью нервов, не захотела казни и велела сослать на вечное поселение. И в этом ответе Миниха было, конечно, много храбрости и мужества. Другие бы стали ныть и подхалимничать, а этот сделал такой гордый ответ. Но тут, конечно, были личные счеты, сильная ненависть и желание обидеть. И потому подобный поступок при всей его храбрости нас только может удивлять. Но к человеку мы остаемся холодны и равнодушны. Нам, как бы сказать, даже наплевать на него. Вот что значит цель и устремление. В общем, из двух последних новелл можно вывести заключение, что в любом поступке немаловажную роль играет цель и назначение. И там, где цель ничтожна, там даже храбрейший поступок может вызвать нашу насмешку. А где цель высока, там героизм, как мы видели, достигает своего величия. А правильная и великая цель совместно с героической борьбой и удивительным мужеством создала, например, социальную революцию. И на этой революции завершилось прошлое и наступило настоящее. И о прошлом, перелистывая историю, мы вам говорили. А что касается настоящего, то оно перед вашими глазами. И все вы видите, что это такое. Это то, что жизнь из рук владельцев заводов, банков и магазинов и из рук помещиков окончательно перешла в руки тех, кто работает. И это есть одно из самых удивительных событий и перемен, известных за все время. И наблюдатели этих перемен должны учитывать, что настоящий момент в сравнении с тем, что будет, еще не совсем показателен для наблюдений. А некоторые трудности наших дней – еще ничего не говорят. А то, что сделано почти из ничего, уже чрезвычайно много. А то, что будет вскоре, будет в высшей степени хорошо, поскольку все будет делаться для себя, а никто сам себе не враг. Трудящиеся сами разберутся, что к чему. Но то, что есть, не пришло само по себе. А было проявлено для этого высшее мужество и сила духа, и были испытаны большие страдания и огромные потери. А из удивительных событий, происходивших в эти годы, помимо указанного, можно назвать такие. Первое удивительное событие — это гражданская война, закончившаяся полным поражением барской России. Как сказал наш славный советский поэт, «За это бились под Орлом, под Жмеринкой дрались». За эту драку, черт возьми, кривую как коса, нас всех оставшихся в живых берут на небеса. Но нам, ребята, не к лицу благословенный край. И действительно, В эту войну многими было проявлено такое мужество и такой героизм, что мало что с этим может равняться. И имена этих героев у всех на устах. И некоторые из них погибли, а некоторые живы, и их можно видеть. И имена тех и других будут записаны на мраморную доску золотыми буквами. А второе удивительное событие было такое, что частные торговцы и купцы с их привычкой ежедневно торговать потерпели окончательное поражение и сошли со страниц новейшей истории со своими актуальными лозунгами «Не обманешь, не продашь», «Кто прост, тому коровий хвост» и «Деньги не пахнут». Что касается третьего удивительного события, то оно — большие перемены. Еще не так давно поэт писал такие стихотворные строчки, в которых ради сомнительной рифмы допущена поэтическая вольность. «Довольно гнить и ноять, и славить взлетом гнусь. Уж смыло, стерло деготь, воспрянувшая Русь». Однако эти строчки уже ничего не говорят. И смывшая деготь Русь из соломенной деревянной стала железной. И нищая деревенская страна, перестроенная на новом коллективном основании, создала новое, прекрасное хозяйство. И новый, еще не записанный быт. И это тоже абсолютно удивительное явление, которое само за себя говорит без всякой записи. А четвертое удивительное событие уже видно всем. И мы не будем затруднять читателя объяснением, как и чего, и не будем затрагивать вопросов политической экономики. Только скажем, что материальное улучшение, которое растет, все время будет возрастать. И мы в этом уверены, и на это вполне надеемся. И оно, наверное, так и будет. И когда это целиком подтвердится, то это удивительное событие оценят все без исключения, и все запишут его в своем сердце. А что касается пятого удивительного события, то оно — большая работа. И она с такой силой велась и так энергично, что это всех привело в изумление. И даже некоторые сказали, это чересчур опасно для ихнего здоровья. И это действительно была такая громадная работа, небезопасная для здоровья, что представитель дворянского класса может просто не понять, что это такое. Как в свое время поэт Некрасов сказал, обращаясь к своему светскому читателю, «Эту привычку к труду благородному нам бы не худо с тобой перенять». Благослови же работу народную и научись мужика уважать. И мы к этому стиху добавим, что мы, в свою очередь, должны научиться уважать друг друга и быть друг к другу внимательны и любезны. А то если работу нежно любить, а людей забывать, то получится не то, что требуется. Так что уважать людей и любить их надо со всей силой своего сознательного сердца. И это на голубом мраморе надо записать черными буквами с 5 восклицательными знаками. Может быть, конечно, мы позабыли сказать еще о каких-нибудь удивительных событиях. Просьба отметить их в своей памяти. А что касается удивительных и славных дел за границей, то это очень часто у них бывает. И там находятся такие исключительные герои, и бывают такие великолепные поступки, храбрости и мужества, что даже враги поражаются, и они этим напуганы, страшно сердятся, мстят и убивают. И вы об этом по временам читаете. И имена этих героев у вас на устах. И эти прекрасные имена тоже будут высечены на мраморе золотыми буквами. И вот на этом, друзья, мы позволим себе закончить описание удивительных исторических событий и краткий перечень удивительных событий нашего времени. Так пожелаем же счастья и удачи новым людям и новой удивительной жизни, которая развертывается перед нашим взором. Здравствуй, новая молодая жизнь! Вот теперь все принадлежит самим трудящимся, и поэтому мы надеемся, что все будет хорошо, и что все рабские чувства и мысли, созданные мрачной историей, суетливая услужливость, лакейская угодливость и чрезмерная готовность уйдут, и исчезнут, и никогда не будут больше унижать человеческое достоинство. Это было создано страхом и свирепой борьбой за существование и всем неприглядным ходом истории. Так здравствуй же, новая молодая жизнь, не такая, как записана в истории. И на этом приятном восклицании, в котором много радости и надежды, мы и заканчиваем наш отдел с пожеланием всего хорошего. Попросим вас только зачитать небольшое послесловие к пятому отделу. Послесловие. Итак, друзья, наш славный пятый отдел закончен. Так что же мы видим, прочитавши все это? Исторические новеллы и краткий конспект современных удивительных событий из наших дней. А мы видим, что сквозь все невозможные невзгоды, сквозь мрак, холод и туман всегда пробиваются светлая мысль, бодрость, надежда и мужество. Мы видим, как наряду с жалкими и низкими поступками происходят удивительные поступки, достойные наивысшего названия и одобрения. Мы, наконец, видим, как меняется наша жизнь, и как из одной она делается другой, такой, как это будет нужно и полезно для населения. И мы теперь рады случаю поспорить с поэтом, который в свое время так сказал, не видя пятой части жизни. «Как часто плачем вы и я над жалкой жизнью своей! О, если б знали вы, друзья, холод и мрак грядущих дней!» Но мы холода и мрака грядущих дней не видим. А мы видим и представляем себе иные и великолепные картины. И очень хорошо, что поэт ошибся. И на этом, друзья, мы заканчиваем пятую и последнюю часть нашей голубой книги. Впрочем, для развития мыслей мы еще предложим вашему вниманию такое, что ли, специальное приложение. И в этом приложении вам будет рассказано кое-что забавное и смешное. И этот наш добавочный отдел отчасти будет приложением к пятой части, а отчасти он будет завершать всю нашу книгу в ее близком конце. И это будет, так сказать, мост, по которому вы плавно перейдете на житейский берег после долгих литературных путешествий. В общем, мы предлагаем вам зачитать 5 современных новелл по числу наших отделов и с их значением. Так, например, первая новелла будет о деньгах в их удивительном значении. Вторая — о любви, тоже в удивительном преломлении. И так далее, вплоть до конца. Итак, начинаются наши развлекательные новеллы, написанные для разбития мыслей и для того, чтобы посмеяться и получить бодрую зарядку.

0: Радиозвезда. Михаил Зощенко. Главы из «Голубой книги». Читает Алексей Войтюк.
1: Бедная Лиза. Одна молодая особа, весьма недурненькая и развитая брюнетка, решила в этом году непременно разбогатеть. То есть не то, чтобы она хотела заполучить сказочное богатство, как это иной раз бывает в странах капитала среди миллионеров и спекулянтов. Нет, она, конечно, этого не хотела. То есть, вообще-то говоря, она именно как раз этого и хотела. Но только она не понимала, как это теперь бывает. И потому она решила иметь то, что в пределах возможного. Она хотела иметь какой-нибудь голубой фордик с постоянным, что ли, шофером, стандартную дачку, некоторый счет в Торгсине и, конечно, какое-нибудь знатное положение мужа, чтобы ей бывать повсюду и всех видеть. А муж у нее был обыкновенный инженер, то есть он был гидролог. Это у них там что-то насчет воды. А если это так, то он, конечно, никаких там особых колонн не проектировал, за что бы ему шли деньги и премии, как творцу новых идей и положений. Короче говоря, он жил помаленьку на свои 700 монет и, будучи энтузиастом своего дела, был до некоторой степени вполне доволен. Супругу же его не устраивала эта сумма. И, будучи женщиной праздной и пустенькой, со слабым мировоззрением, она мечтала о сказочной роскоши и так далее. И ей кто-то сказал, что вообще как будто писатели живут довольно недурно, что некоторые из них имеют пишущие машины, отдельные квартиры, дачи, а иной раз даже и автомобиль. И пусть она среди этой прослойки что-нибудь себе поищет. Но Лиза не знала, где ей этого искать. И потому она не без поспешности сошлась с одним первым попавшимся автором. Но, между нами говоря, этот инженер человеческих душ как нарочно оказался на редкость несостоятельным и ограниченным субъектом. И вдобавок он был любитель алкоголя. Благодаря чему через месяц он выразил желание, чтобы она непременно где-нибудь служила, поскольку он сам на себя не надеялся, создавая слабые, маловысокохудожественные книги, не отражающие в полной мере величия эпохи. В общем, он не оправдал ее надежд. И тогда она покинула этого своего выродка, потеряв при этом веру в литературу и в ее могущество. В общем, она вернулась к своему супругу. Но, вернувшись, она не оставила своих пылких надежд и только ждала, чтобы что-нибудь у нее поскорее получилось. И вот как раз тогда ее познакомили с одним иностранцем. Ей представили его в ресторане и сказали, что он интурист, и что он живет в отеле, но этим недоволен и мечтает найти комнату в частном доме месяца на два. Нет ли у нее такой? И хотя у нее этого не было, но она, тем не менее, крайне обрадовалась и решила на два месяца переселить куда-нибудь свою преподобную мамашу, чтобы только ей не упустить избалованного иностранца, не могущего проживать в неуютных шумных отелях среди звонков и приходящих девиц. В общем, этому интуристу и изнеженному аристократу она устроила у себя в квартире комнату. И хотя супруг ее не допускал до этого, но она на своем настояла. И тот к ним переехал со своим ослепительным гардеробом, одеколоном, фотоаппаратом и так далее. И вот Лиза, думая, что наступил главный момент в ее жизни, сошлась с этим иностранцем. И тот ее исключительно полюбил и сделал ей формальное предложение, на что она согласилась и даже сверх того очень тому обрадовалась, прямо до того, что и описать нельзя. И тогда она сразу бросила мужа и стала с ним жить в мамашиной комнате. И хотя ее иностранец по-русски почти не говорил, а она, наоборот, говорила только по-русски, тем не менее это отнюдь не послужило преградой для их взаимного международного счастья. В общем, она была счастлива и мечтала о Париже, Лондоне, Средиземном море и так далее. Но через месяц интурист, научившись более сносно выражать по-русски свои мысли, как-то раз особенно разговорился о том о сём на этом языке, и из разговора она отчасти выяснила, что тот вовсе не собирается уезжать в Европу. а напротив, он даже хочет тут обосноваться. И что по случаю затруднительных дел там у них за границей закрылось какое-то предприятие, и он по этому случаю остался как бы даже без работы. Вот почему он и прибыл в Союз, надеясь тут найти что-нибудь по своей специальности. Она, побледнев, попросила его повторить эти грубые русские фразы о том о сём. И он снова сказал ей то же самое, добавив, что у него есть большие надежды здесь у нас устроиться, поскольку он специалист по шипучим водам, и тут в Союзе это как раз, наверное, очень надо. И если он устроится, тогда через год они смело смогут съездить в Париж, если уж она так этого хочет. Тогда она, вспыхнув, не без яду, спросила, зачем же он при своем положении, будучи простым безработным, называется интуристом и при этом не оставляет своих изнеженных привычек и не живет в дешевом номере, а своим видом и поведением смущает окружающих, допуская их делать невесть какие выводы. Тогда он заметил ей, что вот именно он как раз и переехал из отеля к ним ради, так сказать, экономии. Тогда она заплакала, сказав, что если это так, то в ее слабой голове спутались все понятия об устройстве мира. И что об интуристах она была совершенно другого мнения. Она думала, что они все без исключения ездят ради прихоти и любопытства, а не ради того, зачем он прибыл. Не хватало, дескать, ей еще за безработных выходить. Ведь этого даже у нас нету. А тут вот она нашла такого. Так уж лучше она выйдет замуж за нашего конторщика и будет получать свои 100 целковых, чем что-либо другое. И она от обиды и унижения 3 дня плакала и велела интуристу уехать в отель, поскольку мама жила на улице. В общем, она рассталась с ним, поскольку тем более ее первый муж, как выяснилось, сделал какую-то крупнейшую экономию на службе и за это получил 10 тысяч рублей премии, что и было объявлено в газетах. Однако супруг, не зная еще, что она к нему вернется, отдал эти деньги на строительство. Он был большой энтузиаст и был отчасти равнодушен к деньгам. Вот он и отдал эту сумму государству. А она, вернувшись и узнав об этом, до того расстроилась, что супруг боялся за целость ее рассудка. И тогда она, успокоившись, снова затаила в душе решение найти что-нибудь лучшее. А ей кто-то сказал, что тот самый злосчастный писателешка, с которым она недавно жила и не была счастлива, неожиданно сильно пошел в гору. Он бросил писать свои слабые вещицы и неожиданно вдруг написал пьеску, которая по силе, говорят, не уступала Борису Шекспиру или что-нибудь вроде этого, и что он теперь буквально великолепно зарабатывает. Борис Шекспир, возможно, ироническая контаминация, составленная из фамилии английского драматурга и имени Бориса Пастернака, который в середине 30-х годов начал работать над переводами Шекспира. Она, огорчившись, что не подождала этой хорошей полосы, снова хотела сойтись с этим драматургом. Но он, оказалось, уже имел 2 семьи и был сравнительно счастлив. Тогда она, подойдя благодаря этому знакомству несколько ближе к театральным делам, нашла тут большие возможности. Вдобавок, ее в театре познакомили с одним эстрадным комиком, который, говорят, зарабатывал очень, очень крупные деньги. Она хотела было сразу сойтись с этим комиком, но в последний момент испугалась какого-нибудь надувательства или подвоха с его стороны, вроде как было у ней с интуристом или что-нибудь вроде этого. И тогда она не вышла за него замуж, а решила, если на то пошло, сама стать артисткой. И она стала изучать характерные танцы, чтобы с ними как-нибудь выступать на эстраде и зарабатывать, как другие. Но от хронических ее неприятностей с интуристом и с писателем у нее доктора нашли невроз сердца и нервную сыпь на теле. И поэтому она стала учиться петь. И сейчас она поет. И уже начала порядочно зарабатывать в закрытых концертах и в домах отдыха. А мужу она сказала, что теперь она с ним останется жить, что раньше у нее были старые взгляды на деньги и супружеские отношения, но что сейчас, получая до 1000 рублей больше за свое пение, она вполне перевоспиталась и даже довольна, и не идет против самостоятельности женщин. Но довольство ее продолжалось до тех пор, пока ей не рассказали об ее интуристе. Ей сказали, что этот ее иностранец нашел здесь по своей редкой специальности очень хорошее место. Получил прекрасное содержание, женился на одной девице и с ней выехал к себе на родину для устройства своих дел и чтобы привезти сюда автомобиль. Ей сказали, что она, наверное, плохо договорилась с ним по-русски, если упустила такой экземпляр. Вот это известие она действительно перенесла с трудом. И у нее даже пропал голос. Но через 2 недели она снова оправилась и сейчас опять поет, как умеет. Но сыпь на коже у нее так и осталась. Вот какие бывают барышни. И вот что с ними случается, когда они хотят получить деньги не так, как это у нас принято. А что она после этого стала артисткой, то для нее это очень хорошо, а для публики это, наверное, весьма посредственно. И, конечно, в таких случаях всегда лучше танцевать, чем петь. И молодые особы должны учитывать это горячее пожелание публики. А в общем, даже и зарабатывая деньги, надо стараться иметь иной характер и иное сердце, чем у вышеуказанной молодой особы. В общем, этот рассказ есть на некоторой степени описание удивительного события, связанного с деньгами. И тут главное удивительно, как праздная женщина прежней, так сказать, конструкции потерпела неожиданное поражение. А второй удивительный момент рассказа — это как инженер отдал премию на строительство. И это наш первый удивительный рассказ. А второй рассказ будет касаться удивительного события в любви. И вот он перед вами.
0: Мы читали главы из «Голубой книги» Михаила Зощенко.
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Предсказатель прошлого». Читает Елена Полянская.
1: На основании точнейших данных науки хиромантии предсказываю настоящее, прошедшее и будущее. Даю советы о пропавших вещах, неудачах в браке и способы разбогатеть. Далее следовал адрес и часы приема. От 9 утра до 11 вечера. Нужно пойти, подумала я. А то живешь, ничего не знаешь. Пойду хоть прошлое узнаю. Разыскала дом, спросила у швейцара.
2: У нас таких нет, отвечал он. Ну, прежде действительно жил тут дворник, умел зубы лечить. Пошепчет в рот, зуб и пройдет. Многим помогал. А теперь он на Фонтанке. А какой номер дома, я знать не могу. Поэтому что с меня этого не спрашивается. А если вам знать требуется, где квартира номер 32, так я прямо вам скажу, что во дворе налево, 6-й этаж.
1: Я пошла во двор налево, в 6-й этаж. Лестница была корявая и грязная. Кошки владели ей беспредельно. Они шныряли вверх и вниз, кричали как бешеные и вообще широко пользовались своими правами. Дверь, за которой предсказывают прошлое, была обита грязной клеенкой и украшена нелепым звонком, болтавшимся прямо снаружи. Кто-то открыл мне и быстро шмыгнул в другую комнату.
3: «Пожалуйста, сюда!»
1: — тихо заблеял простуженный голос. Я пожаловала. Комната была маленькая, в одно голое окно. Железная кровать, закрытая вместо одеяла газетной бумагой. Два стула и ламберный стол. Над столом прикреплен булавкой к стене лист бумаги с нарисованной на ней пятерней. Хозяин стоял и грустно меня разглядывал. Он был очень маленький, с очень большим флюсом, перевязанным черным платком, торчавшим на затылке двумя зайчьими ушами.
3: «Понимаю», — сказал он вдруг и улыбнулся,
1: ну, сколько позволял флюс.
3: «Понимаю. Вас, вероятно, прислала ко мне графиня из Нарская».
1: «Нет», — удивилась я.
3: «Ну, в таком случае княгиня из Дорская».
1: «И не княгиня». Он не был поражен таким ответом и как будто даже ждал его. Выслушал с интересом и спросил еще, словно для очистки совести.
3: «Ну, в таком случае, наверное, баронесса Исконская?»
1: И тут же прибавил с достоинством. «Это все мои клиентки. И полковник Иванов. Вы знаете полковника Иванова?»
3: «Тоже приходил советоваться со мной, когда у него украли чайную ложку чистейшего серебра. С пробой. По пробе все искали сначала. Чем могу служить? Настоящее, прошедшее или будущее? Позвольте вашу левую ручку, которая у вас левая. Ой, виноват. Это, вы, они, знаете, так похожи, что даже мы, специалисты, часто путаем. Позвольте рассмотреть линии. Да, я этого ожидал. Вы проживете до 90... Да, совершенно верно. До 93 лет. И умрете от самой пустой и безопасной болезни. От отравления карболовой кислотой. Остерегайтесь пить карболовую кислоту в преклонных летах».
1: «Благодарю вас», — сказала я. «Только я больше интересуюсь другим вопросом».
3: «Понимаю», — перебил он. «Для того, чтобы я понял, достаточно самого легкого намека. Вас беспокоит мысль о той вещи, которая у вас пропала на днях».
1: Я стал вспоминать. А что у меня пропало? Булавка от шляпы, последний номер журнала «Аполлон», перчатка с правой руки. «Эта вещь была вам так дорога и необходима, я вижу это по линиям вашего указательного пальца». Положительно он намекал на перчатку. Она была действительно очень нужна, и я разыскивала ее, полезла даже под шкаф и стукнула лоб.
3: «А вам бы хотелось знать, где теперь эта вещь?» — пророческим голосом продолжал хиромант.
1: «Да, очень.
3: Она вам возвращена не будет. Но благодаря ей
1: будет спасено от голода целое семейство, и оно будет благословлять ваше имя, даже не зная его.
2: Несчастные.
1: А теперь скажу вам о вашем прошлом. Вы были больны.
2: Я молчала.
1: Не очень сильно.
2: Я молчала.
1: И довольно давно, еще в детстве.
2: Я молчала.
1: «Ну, несерьезная болезнь. Я же говорю, что несерьезная», — оправдывался он. «Ну, так, какие-то пустяки. Голова, что ли, болела? И недолго. Да что там, какой-нибудь час? И еще должен вам сказать, что в вашей жизни сыграли некоторую роль ваши родители. Проще скажу, мать и отец. А еще мне открыто на основании ваших линий, что у вас очень щедрая натура. И если вы только заметите, что человеку нужны деньги, уже вы сейчас все ему и отдадите».
2: Мы помолчали некоторое время. Он вопросительно, я отрицательно. Потом он захотел огорчить меня. Он поднял голову вверх и, тряся зайчьими ушами, ехидно сказал: «Замуж вы никогда не выйдете».
1: «Ну, это положим».
2: «Как положим? Мне болением шестого сустава безымянного пальца, да врет ваш шестой сустав. Я давно замужем».
1: Зайчьи уши уныло опустились. «Ну, я в этом смысле и говорил. Разве вы замужем? Да как же вам еще раз выходить? Тем более, что даже смерть вашего мужа не обозначена на ваших суставах. Он доживет до 92 лет и умрет от такого пустяка, что вы даже и не заметите. Но для вашего мужа очень опасны пожары. В огне он очень легко загорается».
2: «Благодарю вас. Мы будем осторожны.
1: И вообще, остерегайтесь всяких несчастий. Это мой вам совет. Ушибы, увечья, заразительные болезни, потери глаза, рук, ног и прочих конечностей со смертельным исходом. Все это для вас чрезвычайно вредно. Это все, что я могу вам сказать на основании научных исследований вашей руки, называемых хиромантией. 1 рубль.
2: Я заплатила, поблагодарила и вышла. Он стоял на лестнице, одно зайчье ухо вверх точно прислушивалось к моим шагам, другое упало вниз, безнадежное. Он долго смотрел мне вслед.
1: «Поблагодарите от меня графиню Задольскую!»
2: Вдруг крикнул он сверху.
1: «Что?» — подняла я голову. «Баронессу! За рекомендацию! И княжну тоже!»
2: Слегка прищурив глаза, он гордым взглядом окинул двух пегих кошек, примостившихся у самого порога. «Вы, мол, твари, понимаете, кого перед собой видите?»
1: «Непременно», — ответила я.
2: Я понимала, что раз нас слушают посторонние, то нужно быть деликатной. Кошки переглянулись.
0: Мы читали рассказ Стеффи «Предсказатель прошлого». Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявляется перемирие. Решение принято в соответствии с указанием Владимира Путина, сообщило Министерство обороны. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует этому примеру. Если Киев попытается сорвать празднование Дня Победы, то российская армия нанесет массированный ракетный удар по украинской столице. Таким образом, в военном ведомстве отреагировали на угрозы Владимира Зеленского на нести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Министерство отметило, что Россия, несмотря на наличие возможностей, по гуманитарным соображениям ранее не наносила массированные удары по Киеву. Вместе с тем, мирных граждан, проживающих в городе, а также сотрудников иностранных диппредставительств предупредили о необходимости своевременно покинуть столицу Украины. В ведомстве также указали, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы. Возгорание зафиксировано в промышленной зоне в Киришах Ленинградской области. Инцидент произошел в результате атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Один человек пострадал при атаке на Чувашию. Глава республики Олег Николаев рассказал, что пострадавшему оказывается вся необходимая медпомощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает. На месте ЧП работают оперативные службы. В центральной части Китая произошел взрыв на заводе по производству фейерверков. Об этом сообщает центральное телевидение КНР. В результате происшествия погиб 21 человек, еще 61 получил ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. В связи с ЧП председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости в кратчайшие сроки провести расследование причин инцидента. Отмечается, что уже задержан ответственный в компании-производителе салютов. В центре Лейпцига автомобиль наехал на людей. Инцидент произошел накануне. В результате 2 человека погибли и не менее 20 пострадали, сообщает Die Zeit. Прокуратура начала расследование. Полиция задержала водителя автомобиля. По данным журналистов, это 33-летний гражданин Германии. Мошенники в преддверии Дня Победы начали рассылать ветеранам поддельные приглашения на парад. Таким образом, аферисты пытаются получить персональные данные и доступ к учетным записям на госуслугах. Об этом рассказали в платформе «Мышеловка». Отмечается, что такие сообщения получают ветераны не только в Москве, но и в других регионах. После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельный сайт, где у него запрашивают паспортные данные, СНИЛС, номер банковской карты и подтверждающий код. И коротко о погоде. В столице сейчас в основном солнечно, +13.

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Село Спас-Угол. Салтыков-Щедрин. На севере Московской области, в Талдомском районе, есть село Спас-Угол. Места довольно глухие. Зимой здесь постоянно проживают человек 20. На лето приезжают дачники. В общем-то, ничего примечательного. Деревянные дома, заросшие крапивой дворы, пыльные обочины, колокольни, церковь. И вдруг на фоне этих патриархальных пейзажей чудо! Авангардное здание в стиле хай-тек, настоящий арт-объект, стеклянный куб, полы с подогревом, подсветка, прозрачные стены. Удивительно, но это музей великого русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Спас-Угол – его родина.
3: Имя на карте.
2: Это он еще в школе познакомил нас с мужиком, который двух генералов прокормил. С диким помещиком, премудрым пискарем и карасем-идеалистом. А после мы все вместе с ним морщились от отвращения к Иудушке Головлеву. И, конечно, вспоминали его едкие афоризмы. Кажется, они останутся актуальными навсегда. Помните? Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства. Или это, когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать. Прадед Миши Салтыкова по кличке Курган происходил из худородного дворянина, получившего чин по милости власти. В высшем обществе к самозванцам всегда относились презрительно. И честолюбивый Курган, унаследовавший от отца фамилию Сатыков, добавил в нее буковку «Л», как бы приобщившись к древнему и знатному роду. В 10 лет юный Салтыков уехал из родового имения Спас-Угол в Московский дворянский институт, а затем, как лучший ученик, в Царскосельский лицей. Да-да, тот самый, который заканчивал Пушкин. Вот здесь-то с родовой фамилией Мише пришлось помучиться. Однокашники-аристократы, узнав, что перед ними не настоящий Салтыков, а однофамилец, презрительно фыркали. Вскоре из отличника Михаил превратился в вечно огрызающегося подростка. За грубость, сквернословие, курение и за написание гадких стихов парня пороли, лишали обеда и сажали в карцер. Вот откуда у дворянина Мишеньки Салтыкова псевдоним. Щедрин он взял, когда занялся литературой. Такое обостренное неприятие окружающей действительности. Из лицея, а еще из отчего дома. Мать своего шестого ребенка Мишу нещадно била и частенько без всякого повода охаживала розгами. Неудивительно, что недолюбленный в детстве ребенок затаил обиду на родительницу, ставшую для него воплощением всего худшего, что есть в русском дворянстве. Эту обиду он и выплескивал из себя всю жизнь.
3: Имя на карте.
2: От имения Салтыковых в селе Спас-Угол остался только фундамент. Дом сгорел еще в 1919 году. Зато сохранилась церковь Спаса Преображения, построенная бабушкой писателя в конце 18 века. Музей сначала организовали в ней, а после, стараниями местной администрации, для него выстроили то самое удивительное здание. Прав был писатель. Власть должна держать народ в состоянии постоянного изумления. Село Спас-Угол. Салтыков-Щедрин.
3: Имя на карте.
0: Премьера на Радиозвезда.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
5: О предметах и явлениях вокруг нас.
4: Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».
6: Программа создана с

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о бананах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Банановое дерево на самом деле гигантская трава высотой до 9 метров. То, что мы называем стволом, это ложный стебель из плотно скрученных листьев. А сам банан с точки зрения ботаники – ягода.
0: Факт второй.
2: Бананы радиоактивны. В них много калия. А часть его – изотоп калий-40, распадаясь, испускает радиацию. Один банан создает фон в 0,1 микрозиверта. Но это не опасно. Чтобы умереть, нужно съесть 10 миллионов бананов за раз.
0: Факт третий.
2: В ультрафиолете бананы светятся ярко-синим. Это эффект хлорофилла, который распадается в кожуре по мере созревания. Синее свечение привлекает животных, которые едят бананы и разносят семена.
0: Факт четвертый.
2: Бананы выделяют этилен, газ, который запускает созревание. В промышленности бананы срывают зелеными, а перед продажей обрабатывают этиленом в специальных камерах.
0: Факт пятый.
2: Сорт бананов, который ели наши бабушки, Гросс-Мишель, исчез в 1960-х из-за грибка. Сейчас мы едим сорт Кавендиш, но и он в опасности. Его косит болезнь, поражающая корни. Бананы вскоре могут стать деликатесом.

0: картофель. С тех пор, как наши предки распробовали этот корнеплод и научились его запекать, жарить и варить, он стал неотъемлемой частью русской кухни. Картошка – это производная от картоха. Слово вошло в лексикон только в 19 столетии. До этого были картохля, картопля, картосы и даже картыши. И, конечно же, немецкая картофель. Вот и отправимся в Европу, чтобы разобраться с происхождением слова. Немцы никакой картофель, разумеется, сами не придумывали. Они это слово украли. Но как? Итальянское «тартуфоло». Вот откуда появилось название нашего корнеплода. Правда, есть нюанс. Итальянское слово в переводе на русский означает «трюфель». Но что общего у картошки и гриба? Грибы не цветут, от колорадского жука их опрыскивать не надо. Сходство, по большому счету, только одно. Когда приходит время собирать урожай, мы берем лопату и идем копать. Потому что и картошка, и трюфель растут под землей. Подведем итог. Итальянское «тартуфоло» немцы услышали как-то по-своему. Заменили первую букву, и получился картофель. А вот картошка – это наша, отечественная. Как там пел Высоцкий? «Небось, картошку все мы уважаем, когда с сальцой ее намять». Еще бы! Особенно молодую, нового урожая. А если добавить лук, грибочки, объедение.
1: Да что вы говорите? Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

Любовь, я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю, мечту выбираю, которой с тобою иду.

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 872 году нашей эры скандинавский король Харальд Прекрасноволосый объявил себя единовластным правителем Норвегии. В честь этого события викинги устроили праздничный пир, соблюдая при этом строгий застольный этикет.
3: Пользы для смертных от пенного пива меньше, чем многие мнят. Чем больше ты выпьешь, тем меньше ты можешь.
2: Длинный стол, вдоль него деревянные лавки, на столе только еда. Все напитки ставили в углу помещения. Конунг, он же король, всегда садился на почетном месте возле южной стены дома. Напротив него располагался самый знатный гость. Гуляли, как правило, ночь напролет.
3: Лучший запас в дорогу для странника – смысла запас и ума. Помни, если пиво заходит, уходит рассудок.
2: Все пиры того времени назывались пивом в честь основного напитка торжества. Его наливали специальные слуги, они же подносили глубокие чаши с водой и полотенца, чтобы гости в любой момент могли вымыть руки. Женщины никогда не пировали вместе с викингами. Им накрывали в отдельном помещении или в стороне от мужчин. Выпивали скандинавские воины всегда из одной чаши. Она обходила стол по кругу. Пить в одиночку мог только почетный гость. Ему предназначался отдельный, только его, кубок. И не дай бог пригубить из чужой чаши. Тебе тут же подносили штрафную. Так называемый «рог наказания» вместимостью 1,5 литра. Каждый уважающий себя викинг, если, конечно, у него был собственный дом, обязан был закатывать пиры не менее 3 раз в год. Вечеринки разрешалось устраивать во время весенних или зимних праздников, в дни жертвоприношений, после возвращения из морских походов, когда рождался ребенок или справлялась свадьба.
3: Дозволяется также угощать гостей в складчину. Яства и напитки собирать по домам и ставить на единый стол. Но записывать при этом, кто сколько принес.
2: Но не все скандинавы были викингами. Существовали и так называемые мирные северяне. Рыболовы, торговцы, охотники. Вот они-то гуляли, так гуляли. Женщины и мужчины садились за столом попарно и даже пили из одного кубка. Женам разрешалось также подносить супругам мясо, рыбу и праздничные рога, проще говоря, рог с пивом.
3: Человек в пьяном виде часто болтает много безумного, чего никак не исполнить ему, когда протрезвеет.
2: Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Во время застолья даже простому, не очень знатному викингу разрешалось говорить о чем угодно, с кем угодно, когда угодно. Можно было запросто оборвать на полуслове самого короля. И ничего. Именно так скандинавский владыка узнавал всю правду о себе, о своей стране, о своих реформах и о своих ближайших помощниках. Современные норвежцы часто вспоминают этот древний обычай. Они искренне сожалеют, что...
1: Теперь так не принято.
0: История в письмах и воспоминаниях.
4: Из дневника Константина Сергеевича Станиславского. 1901 год. Санкт-Петербург. Знаете, почему я бросил свои личные дела и занялся театром? Потому что театр – это самая могущественная кафедра, еще более сильная по своему влиянию, чем книга и пресса. Эта кафедра попала в руки отребьев человечества, и они сделали ее местом разврата. Моя задача, по мере моих сил, – очистить семью артистов от невежд, недоучек, эксплуататоров. Моя задача, по мере сил, – пояснить современному поколению, что актер – проповедник красоты и правды. Актер должен для этого стоять выше толпы. Талантом ли, образованием ли, другими ли достоинствами. Актер прежде всего должен быть культурным и уметь дотягиваться до гениев литературы. Станиславский.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявляется перемирие. Решение принято в соответствии с указанием Владимира Путина, сообщило Министерство обороны. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует этому примеру. Если Киев попытается сорвать празднование Дня Победы, то российская армия нанесет массированный ракетный удар по украинской столице. Таким образом, в военном ведомстве отреагировали на угрозы Владимира Зеленского нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Министерство отметило, что Россия, несмотря на наличие возможностей по гуманитарным соображениям, ранее не наносила массированные удары по Киеву. Вместе с тем мирных граждан, проживающих в городе, а также сотрудников иностранных диппредставительств предупредили о необходимости своевременно покинуть столицу Украины. В ведомстве также указали, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы. Расчеты FPV-дронов войска беспилотных систем группировки «Север» уничтожили боевую технику и живую силу украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области. В ходе массированной атаки было задействовано несколько беспилотников, в том числе на оптоволоконном управлении. О ключевых задачах в работе рассказал инженер расчета FPV-дронов с позывным «Дейл».
2: Подготовка птиц на позицию, модернизация существующих, настройка, проверка, что они рабочие. Когда это нужно, прошиваем, соответственно. Штатная ПОшка меняется на кастомную, которая была разработана нашими ребятами. Это дает более стабильную работу, можно это так сказать. В нынешних условиях штатные прошивки иногда себя ведут нестабильно. Кастомная может нивелировать, так скажем, те проблемы, которые могут быть на штатной.
1: По данным Министерства обороны, уничтожение техники, живой силы и опорных пунктов противника снижает боеготовность подразделений украинских боевиков, благодаря чему военнослужащие группировки войск «Север» продолжают расширение буферной зоны безопасности. В Донецкой Народной Республике военнослужащие инженерных войск России пробурили 108 скважин с общей полезной глубиной более 9000 метров для добычи воды. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что военные инженеры при помощи специальной техники определяют точку для бурения, выполняют необходимые первичные работы и при помощи компрессорного оборудования поднимают грунтовые воды на поверхность. Затем, по завершении бурения, специалисты проверяют качество воды на пригодность для бытового использования и обеспечивают ее подачу гражданскому населению. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8 часов 30 минут.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Танцуем польку, едим корейку, носим панамку, пилим болгаркой. Почему все так сложилось географически?
0: История с географией. Слушайте через несколько минут.

0: радио «Звезда».
1: История с географией. Голландка. Хорошо, когда на улице лютый мороз, а дома... Нет, батарея — это не романтично. Печка кирпичная, высокая, горячая, уютная. Прижаться к ней — настоящее блаженство. Конечно, русская тоже очень неплохо. Но для дачного домика великовато. А голландка — в самый раз.
0: История с географией. Голландка.
1: Говорят, она появилась в России по велению царя Петра в начале 18 века. Во-первых, он такие видел в Голландии. Аккуратные, компактные, по-европейски функциональные, все в изразцах. Во-вторых, надоели монарху частые пожары в русских деревянных городах. В 1718 году издал он указ об обустройстве печей. И в указе том повелел прекратить топить в городах по-черному, а строить печи огнестойкие, кирпичные, с дымоходом. Так печь, простая, но эффективная, вошла в русский городской быт и культуру. С названием долго не мучились. Голландка.
0: История с географией.
1: В загородных усадьбах такие печи начали устанавливать со второй половины XIX века. Были они и круглые, и квадратные, богато украшенные изразцами. Не иду же в них разогревать. А так и глазу барскому приятно, и душе тепло. Крестьянам же такие печки не пригодились. Игрушки. По сравнению с русской-то. Второе рождение и в деревнях, и на дачных участках голландки обрели уже в советское время, когда для кулинарных нужд появились газовые плиты.
0: Голландка. История с географией.
2: Радио «Звезда».
3: Кто так строит?
4: Энциклопедия домов мира.
3: Программа о том, кто, где, как и почему живет.
5: Кто? Шорцы. Небольшой тюркоязычный народ, издавна живущий в Западной Сибири. Правда, русские, заселявшие те места, не особо разбирались в родословной местных племен и называли шорцев «кузнецкие татары», потому что они были отличными кузнецами.
3: Что?
5: Адак. Свадебный деревянный шалаш, крытый берестой, с земляным полом и очагом посередине.
3: Где?
5: В основном на юге Кемеровской области, но иногда и в Хакасии, и на Алтае.
3: Из чего?
5: Для постройки этого деревянного шалаша обычно использовалась береза, а также ее ветки и береста. Но если адак строили зимой, то его могли утеплить, покрыть сверху землей и только потом двойным слоем коры.
3: Как?
5: 9 тонких молодых берез с листвой связывали сверху. К этой основе добавляли тонких прямых веток, пока стены шалаша не становились более плотными. А потом получившуюся конструкцию покрывали берестой. В центре сооружали открытый очаг. Жилище это было временное и нужно было лишь для традиционного свадебного обряда шорцев. В этом шалаше жених и невеста должны были провести 3 дня. В адак не приносили старые предметы обихода и одежду, боясь, что с ними может проникнуть злой дух. При помощи огнива жених должен был развести в адаге костер. В этом незатейливом процессе большое значение имела скорость, с которой новобрачный высечет искру. Быстрый результат сулил молодоженам благополучную семейную жизнь. Невеста преподносила в дар всем, кто помогал строить адак, медные кольца, а также вместе с женихом угощала родственников и принимала подарки. Покидая свадебный шалаш, молодые супруги при помощи тлеющих поленьев из догорающего очага поджигали адак. Огонь опять-таки преграждал дорогу злым духом.
3: А что теперь?
5: Сейчас лишь очень малая часть шорцев живет по старинке, занимаясь охотой и сельским хозяйством. Большинство же переселились в города: Таштагол, Новокузнецк. Работает там на шахтах, и вместо свадебного шалаша молодые отправляются в ЗАГС. Некоторые шорцы все еще строят адаги, но уже не придавая им сакрального смысла. Просто как удобное и легкое в сооружении жилище на время охоты или рыбалки. И, конечно, никто уже не сжигает адаг через 3 дня. Дымящие трубы современных городов отпугивают злых духов намного эффективнее. Адаг.
3: Кто так строит? Словарь современного города.
6: Б. Бассейн. Они очень разные. Домашние позволяют едва погрузиться в воду и больше похожи на огромную ванну. В фитнес-центрах стандартные 3-4 дорожки длиной 25 метров. Для серьезных тренировок этого мало. Настоящий спортивный бассейн всегда 50-метровый. Только так. Это только с виду гигантская лохань, заполненная водой и телами пловцов. Хотя в каком-нибудь древнем Риме бассейны такими и были. Каменная кладка, изнутри обработанная смолой. А вот в Греции за много веков до барона де Кубертена плавание уже входило в программу Олимпийских игр. Все было хорошо до тех пор, пока доминирующей силой в Европе не стала церковь. То есть до средних веков. Именно тогда люди в рясах объявили бассейны вне закона. Слишком вульгарно. И об искусственных водоемах забыли до середины 19 столетия. Теперь бассейн – сложнейшее инженерное сооружение. Гидроизоляция, подогрев, фильтрация, хлорирование, постоянный подмес чистой воды, мощные насосы, а еще зона гидромассажа, прыжков, подводного плавания, акваэробики, водного пола и даже для любителей серфинга. Бассейны устраивают на крышах отелей и прямо на балконах люксовых номеров. Одно и стены изготавливают из прочного стекла, чтобы оставить потрясающий по своей красоте вид. Как изнутри, так и снаружи. Настоящее чудо. А самый необычный бассейн находится в Чили. Его длина больше километра, глубина до 3 метра. 250 миллионов литров морской воды, которую сюда подают прямо из Тихого океана. До него буквально рукой подать. Зато в искусственном море никогда не бывает шторма. А в любой неприятной ситуации на помощь быстро придут спасатели. Точнее, приплывут на моторной лодке. Да-да, мы о бассейне.
3: Словарь современного города.

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Серебряные трубы 49-го егерского полка. В декабре 1812 года император Александр I изучал наградные списки русских полков, отличившихся в Бородинском сражении.
2: Так, посмотрим. Семеновский полк, Преображенский, Астраханский полк, вижу. Далее Таврический. Позвольте, а где же 49-й егерский полк?
1: Во время Отечественной войны 49-й егерский полк считался одной из лучших воинских частей русской армии. Он сражался с французскими войсками под Красным, Смоленском, Шевардино, Бородино и Малоярославцем. Командующий 2-й армией генерал Петр Иванович Багратион докладывал императору. Нельзя довольно похвалить храбрости и твердости, с какой русские егеря бились против чрезмерно превосходных сил неприятельских. В Бородинском сражении 49-й егерский полк потерял большую часть личного состава. В живых осталось всего несколько рядовых и унтер-офицеров. Фактически полк нужно было формировать заново. Поэтому инспекторы главного штаба решили исключить егерей из почетного списка награжденных. Об этом они доложили императору.
3: А кого поощрять, Ваше Величество? Людей в полку раз-два и обчелся.
1: Александр I справедливость восстановил.
2: Да хоть бы один человек остался. Наградить непременно.
1: К началу заграничного похода в 49-й егерский полк прибыли новобранцы. В апреле 1813 года они присутствовали на особой торжественной церемонии. Оставшимся в живых героям Бородинского сражения отважным русским егерям вручили редкую коллективную награду – серебряные трубы с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России». Серебряные трубы 49-го егерского полка.
0: Радиозвезда. Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
4: В русской императорской армии существовал обычай. При получении первого офицерского звания молодому командиру выделялся денщик. В его обязанности, среди прочего, входило менять почерневшие от времени погоны начальника. Делать это приходилось довольно-таки часто. Тканевая основа выбрасывалась, а сам вышитый золотом эполет аккуратно складывался в специальную шкатулку. Звания менялись, эполеты накапливались. А когда офицер уходил в отставку, погоны отдавали ювелиру, а тот из драгоценного металла отливал 2 золотые стопки. Как тогда говорили, чарки левого и правого плеча. И до конца своих дней офицер пил только из своих стопок, вспоминая запах пороха, гул казармы, привкус походной пыли. Все то, чем запомнились ему годы армейской службы.

0: маршалами не рождаются. Родион Малиновский.
1: Декабрь 1942 года. В Сталинграде окружена 6-я немецкая армия. Гитлер в бешенстве. Он посылает на выручку своего лучшего полководца, генерал-фельдмаршала Эриха фон Манштейна. Танковый бог Третьего рейха стремительным маршем идет на прорыв. А прорывать, собственно, некого и нечего. Войска генерала Малиновского только-только выгружаются из эшелонов.
2: По моему приказу, боевые машины сходу выдвигались навстречу противнику. По заснеженным степям, сквозь сильный буран. Успели. Дошли. А дальше-то что?
1: Этот бросок дорогого стоил. У наших танков практически закончилась солярка. Как воевать с пустыми баками? Малиновский придумал.
2: Танк – это сплав огня и движения. Стоящий танк – просто мишень. Успеет сделать несколько выстрелов, и его обездвиженного непременно сожгут. И вот тогда, без согласования со ставкой, без доклада командованию фронтом, я принял решение. На остатках топлива мои танки выходят в чистое поле и становятся в боевой порядок, как перед атакой. Нужно было напугать немцев.
1: И вот на горизонте показался противник. Манштейн видит наши войска и останавливает свои. Немецкий генерал-фельдмаршал думает примерно сутки и отправляет фюреру срочное донесение.
3: «Вся степь кишит русскими танками. Нуждаюсь в большом подкреплении».
1: Тактика Малиновского сработала. Пока в Берлине решали, что делать, советским танкистам подвезли горючее. Как результат, Манштейн терпит поражение, а 6-я немецкая армия в Сталинграде капитулирует.
2: Момент принятия решения командиром – трудный момент. Надо отдать себя без остатка только одному, часто очень рискованному, но необходимому решению. В этих условиях мысль работает напряженно, она полна противоречий, а принять решение обязательно надо. Это требует большой отваги и огромной силы воли.
1: Свою первую награду, Георгиевский крест 4-й степени, он получил еще в годы Первой мировой, будучи 15-летним мальчишкой. В одном из боев пулеметчик Родион Малиновский долго выжидал, пока не подпустил вражескую кавалерию поближе и практически в упор уничтожил около 50 солдат противника.
2: «Я никогда не был сторонником показной храбрости. За потери строго спрошу. Если есть возможности решить задачу огнем, в атаку бойцов не поднимать».
0: Родион Малиновский. Маршалами не рождаются.
4: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
5: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
4: Борода чья-то. Почему синяя?
5: Я же говорил.
4: Череп.
5: Это Йорик.
4: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
5: Вещи Олег.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Рингтон, смарт-мини, смс-ка, авиарежим, абонент находится вне зоны действия сети. Это слова, понятные всем. А 30 лет назад они даже не существовали. Как развивалась сотовая связь? Беседа с историком Михаилом Мухиным.
6: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин принял решение объявить перемирие в зоне спецоперации 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве выразили надежду на то, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Отмечается, что наши бойцы предпримут все меры для безопасности праздничных мероприятий. В Министерстве также предупредили, что в случае попыток Киева сорвать празднование Дня Победы, армия России нанесет массированный ответный ракетный удар по столице Украины. Владимир Зеленский является хитрецом. Об этом в ходе интервью телеканалу Salem News заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Глава Белого дома подчеркнул, что хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Киев ведет боевые действия благодаря поставкам американского оружия через страны НАТО, при этом продолжая терять контроль над территорией. Средства противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник перехватили в общей сложности 19 ракет и ударных беспилотников, запущенных Ираном. Власти Эмирата Фуджейра заявили накануне, что атака дрона на нефтяной порт привела к крупному пожару на объекте нефтяной промышленности. В результате пострадали 3 гражданина Индии. Тем временем под интенсивную атаку иранских сил в Ормузском проливе попали 2 американских ракетных эсминца. Они направлялись на выполнение задания в Персидский залив, сообщил телеканал CBS News, отметив, что не один из кораблей не был поражен. Телеканал Fox News передает, что Вашингтон приближается к возобновлению крупномасштабных боевых действий против Ирана. При этом окончательное решение остается за Дональдом Трампом. Первый в стране робот-автозаправщик появился в Екатеринбурге. Устройство позволяет водителю заправлять машину топливом, не выходя из нее. Благодаря трем камерам и встроенному искусственному интеллекту, робот видит бак, откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет. Подробнее о разработке в эфире «Радио Звезда» рассказал генеральный директор Oil Lab русской медной компании Владимир Косолапов.
2: Робот представляет собой автоматизированную стационарную колонку. У механизма есть, так если назовем, 2 руки. Первая открывает люк бензобака, кручивает крышку. Вторая предназначена для заправки. Устройство оснащено камерами и сканером. И с их помощью оно определяет расположение бака и следит, чтобы заправка прошла без каких-либо проблем. Человеку не нужно выходить из машины. Человек, сидя в машине, подъезжает к этой установке, к роботу, так его назовем, оплачивает QR-код. Прямо из машины робот заправляет, и человек спокойно выезжает. Свою сеть мы планируем развивать по городу Екатеринбургу и потом уже в планах пойти по всей стране.
1: Робот-автозаправщик заправляет любые марки автомобилей. Единственное условие – бак должен быть с правой стороны.
0: Автонавигатор.
1: На нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов. Департамент транспорта сообщает, что такие меры приняты в связи с подготовкой и проведением мероприятий ко Дню Победы. Подробнее о зонах ограничения можно ознакомиться на сайте ведомства. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Время в пути составляет 20 минут. Четверть часа можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от улицы Подольских курсантов до Варшавки. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем интересен новый минный тральщик «Полярный», сколько участников объединит Международный фестиваль молодежи, когда и как зародилась криптография. В состав военно-морского флота России вошел новейший корабль противоминной обороны «Полярный». Он успешно прошел заводские и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Чем интересен этот минный тральщик и какие боевые задачи будет выполнять, рассказывает капитан первого ранга, писатель-маринист Владимир Шигин.
2: Серийный корабль, новый проект морских тральщиков нашего флота, революционный, я бы сказал. Хороший корабль, водоизмещением 800 с лишним тонн. При этом надо сказать, что у тральщиков всегда большая проблема, это они должны быть не магнитными, то есть как можно меньше железа, и поэтому... Вот на предыдущих, там, скажем, базовых тральщиках «Яхонты» корпус сделали деревянным, но быстро изнашивался, дерево оно непрочное. И вот инновационное решение, у него пластиковый корпус, это пластик, очень такой жесткий, укрепленный. Серия уже себя хорошо зарекомендовала, эти корабли уже освоил у нас Балтийский флот первый, затем они на Черноморском флоте, на Тихом океане, и вот сейчас стали оснащать ими Северный флот. Дело в том, что минная опасность, она всегда была в океане, и сохраняется до сегодня. Мины тоже совершенствуются, это уже не те контактные мины, рогатые, как показывают в кино. Это фактически мины-ракеты, которые ждут своего часа на дне, реагируют на там, электромагнитные поля, на шумы и так далее. Поэтому бороться с ними сложно. Две задачи вот у «Полярного» будет на Северном флоте. Главное — это обеспечение противоминного режима в зоне ответственности Северного флота. И вторая главная задача — это вывод в океан и развертывание в океане наших ударных сил флота, прежде всего наших атомных подводных лодок с баллистическими ядерными ракетами.
1: Морской тральщик «Полярный» уже 10-й корабль проекта «Александрит». В проекте реализован новый подход к созданию более комфортных условий для службы экипажа.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня в России день шифровальщика. Дату праздника выбрали не случайно. Ровно 95 лет назад, 5 мая 1921 года, при Всероссийской чрезвычайной комиссии создали спецотдел по криптографии. Максим Петренко погрузился в историю шифров и узнал, как тайну переписки сохраняли во времена Ивана Грозного и Петра Первого, и как работали шифровальщики в годы Великой Отечественной войны.
3: Криптос, по-гречески «тайный», графа «пишу». Поэтому криптография дословно в переводе «тайнопись». Она в нашей стране на более-менее серьезном уровне стала упоминаться с эпохи Ивана Грозного. Этот царь первым призвал шифровальщиков на государственную службу. Защищали они тогда переписку посольского приказа, который заведовал внешней политикой. Какие шифры были в обиходе, рассказывает старший научный сотрудник Музея криптографии Анастасия Ашаева.
4: В основном используется цифирь. Цифирь – это тоже устаревшая форма слова «шифр». Он был довольно забавный, этот шифр простой замены, когда каждой букве присваивалось какой-то символ или знак. Если мы сейчас на них посмотрим, они нам напомнят, наверное, древнеегипетские иероглифы или месопотамскую клинопись. И, на мой взгляд, такое письмо, написанное такими символами, больше бросалось в глаза, чем написанное обычным алфавитом.
3: Известным шифровальщиком был император Петр I. Он много шифровал свою личную переписку, учил этому соратников и призывал делать это дипломатов. Кроме того, он повелел создать специальные учреждения, в которых готовили шифровальщиков. Прежде таких специалистов, как правило, приглашали из-за границы. При Петре в шифрование ввели пустышки, начали добавлять в текст ничего не значащие символы, чтобы запутать дешифровальщика. Например, в исходном послании 30 букв, а в зашифрованном все 50. Подпольщиками и революционерами с незапамятных времен применялись книжные шифры, продолжает Анастасия Ашаева.
4: Бралась какая-то книга, о ней, конечно, договаривались заранее, и, значит, буквы заменялись на цифры, на числа следующим образом. Там буква «Б», допустим, это, значит, 25-я страница, 6-я строчка, 8-я буква. Вот координата буквы «Б» 25, 6, 8. То есть это шифр замены, но довольно сложный, где посредником выступает и ключом выступает книга.
3: Еще с 18-19 веков на криптографическую службу стали нанимать математиков. Как пример, российский ученый Павел Шиллинг. Он создал один из самых стойких шифров позапрошлого столетия – биграммный. Здесь шифруются не отдельные буквы, а их двойные сочетания – биграммы. Шифровальная служба имеет заслуги и в годы Великой Отечественной войны, рассказывает доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского университета МИЭТ Александр Шарамок.
5: У нас на тот момент и серьезные средства защиты передаваемой информации использовались на стратегическом и тактическом уровне. Была разработана так называемая система ВЧ-связи, скажем так, аналоговые скрэмблеры, речевых сообщений. Сейчас они уже, в принципе, практически не используются. А в то время это были существенные технические достижения, которые позволяли защищать от линии связи между ставкой, командованием там, фронтов, армии и так далее.
3: Бойцы же при передаче сообщений по радио использовали кодовые книги, где буквам или словам присваивались определенные числовые значения. Это ускоряло и передачу, и исключало утечку информации. Шифровальщиков нередко называли «тайным фронтом». Их хорошая работа помогла выиграть не одно сражение, вспоминал после войны маршал Георгий Жуков. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Завершилась регистрация участников международного фестиваля молодежи, который пройдет осенью этого года в Екатеринбурге. Мероприятие объединит более 10 тысяч человек из почти 200 стран. Среди них молодые профессионалы, представляющие разные сферы – от IT и науки до спорта и государственного управления. Историю фестиваля от первого слета в послевоенной Праге до современных форматов встреч проследила Анна Елисеева.
6: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
7: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 1948-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись вот и коммунисты, и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
6: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – Фестивальная и, конечно, Проспект Мира. Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
8: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это, у нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в Проспект Мира.
6: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи, а спустя 9 месяцев появилось выражение «дети фестиваля». Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
7: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку в мир. стране.
6: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как менялась риторика обращения первых лиц государства на Параде Победы. Где в России запустили робота-автозаправщика? Можно ли перевести пульсацию планеты в звук?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. В честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявляется перемирие.

0: по украинской столице. Вооруженные формирования Украины минувшей ночью пытались атаковать Москву беспилотниками, сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего было перехвачено и уничтожено 3 украинских дрона. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Белый дом Соединенных Штатов временно закрывали по причине стрельбы в нескольких кварталах от здания в районе Национальной аллеи рядом с монументом Вашингтона. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс. Уточняется, что сотрудники секретной службы открыли огонь и ранили вооруженного мужчину к югу от здания. Позднее выяснилось, что не было никаких признаков того, что мужчина целился в кого-либо в президентском комплексе. Почти половина россиян планирует брать отпуск летом сроком на 14 дней, пишут РИА Новости, ссылаясь на исследование. В нем также говорится, что еще 18% пока не определились со своими планами. Кроме того, уточняется, что среди тех, кто собирается отдыхать в летний период, чаще всего выбирают июль. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Реклама. Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Человек и время.
7: Время всегда с нами, хотя мы его не видим. Именно поэтому люди придумывали ему лицо. Таким образом, в мифах появились боги времени. Они решали судьбы миров и забирали себе жизни людей. Первый и самый известный – древнегреческий Хронос. Его часто путают с Кроносом, отцом Зевса, но это разные персонажи. Хронос – Абсолют. Он олицетворял саму суть вечного движения, был прародителем времени. Его изображали могучим старцем с огромными песочными часами. Иногда с косой, тоже вполне понятным символом. Древние римляне переосмыслили греческого Хроноса. Сатурн стал его аналогом, хотя у него появилась и светлая сторона. В его честь проводились Сатурналии. Самый любимый праздник в Риме. В эти дни рабы и хозяева менялись местами, а строгий властелин времени позволял людям отдохнуть. В Риме Сатурн стал не только разрушителем,

0: но также и покровителем земледелия и достатка.
1: Человек и время.
0: А вот на Востоке, в Индии, правителем времени и смерти был страшный бог Яма. Он умер первым и проложил путь в царство мертвых, чтобы им править и узнавать тайны прошлого и будущего. Согласно мифологии, Яма вершит суд над душами умерших. Его изображают едущим на черном буйволе и держащим аркан, которым он беспощадно вырывает души из тел. Его роль подчеркивает разрушительный аспект времени, который в конечном счете забирает все жизни. К тому же он строгий судья, который не прощает дурных поступков. Практически у каждого народа был свой хранитель времени. Мифы помогали людям осознавать, что время не просто цифры, а живая сила, с которой приходится считаться и которую необходимо уважать.
1: Человек и время.
2: Радио «Звезда».
1: Всемирная энциклопедия еды. Можно понять и простить иностранцев за то, что они называют борщ национальным русским блюдом, сетовал историк кулинарии Вильям Похлёбкин. Они свои знания черпают из меню ресторанов. Но мы-то помним, что русская кухня – это щи, уха, солянка. А борщ пришел к нам из Киевской Руси. У того же Похлёбкина встречаются украинский простой, украинский сборный, киевский, черниговский, полтавский и львовский борщи. Мир узнал о них всего 100 лет назад, благодаря эмигрантам, покинувшим Россию в неспокойные революционные годы. Так борщ занял достойное место в списке заимствованных слов в английском языке, несмотря на отсутствие в нем звука «ща». Готовят борщ, если и не на свекольном квасе, то обязательно со свеклой, которая к названию супа отношения не имеет. Все началось с травянистого растения борщевика, который ни в коем случае нельзя путать с ядовитым борщевиком сосновского. Так вот, в похлебку с безвредным борщевиком восточные славяне добавляли все, что было под рукой. Морковь, свеклу, позднее картошку и помидоры. Потом борщевик из рецепта исчез, а название осталось.
2: Всемирная энциклопедия еды.
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
4: Наливаешь туда горячий кофе, кидаешь в рюкзак и идешь гулять в парк.
5: А я в нем ромашку завариваю.
6: Вот неубиваемый советский «Салют» держит кипяток 2 дня.
3: Вот это вещь!
7: Казалось, он для того и придуман, чтобы согреться горячим чаем в зимнем лесу или в горах. Но на самом деле чудо-емкость изобрели для удержания холода, а не тепла. Термос. Все началось с экспериментов шотландского химика Джеймса Дьюара. В конце 19 века он работал со сжиженными газами, хранить которые нужно было в специальной емкости. Для этого ученый усовершенствовал двустенную колбу, покрыв ее серебром и откачав между стенками воздух. Зеркальный слой отражает излучение, а вакуум изолирует этот процесс. В итоге жидкие газы хранятся намного дольше. Дьюара интересовала только наука, поэтому он не стал патентовать свое изобретение. А зря. Стеклянные колбы для ученого поставлял немец Рейнгольд Бургер. Однажды он получил крупный заказ изготовить емкости для перевозки жидких газов при очень низкой температуре. Стекольщик взял за образец сосуд Дьюара. Для эксперимента сначала он использовал кипяток, а затем налил в колбы свежеприготовленный кофе и чай. Спустя сутки напитки по-прежнему были горячие. Бургер понял, что лабораторную посуду можно использовать в бытовых целях. Он удлинил ее форму, поместил в металлический корпус, для герметичности добавил пробку, а для удобства – крышку-стакан. Важным дополнением стала прочная внутренняя система. До этого двойная колба спаивалась только у горловины. Когда наливали жидкость, внутренняя часть конструкции отламывалась. Поэтому Бургер установил между стенками асбестовые опоры. В 1903 году он запатентовал свое изделие, а еще через год запустил производство.
3: Вот это вещь!
7: Вакуумная фляжка нуждалась в рекламе. И немецкий предприниматель организовал своего рода пиар-компанию. В газетах он объявил конкурс на лучшее название изобретения. Победителем оказался житель Мюнхена, предложивший вариант «термос», от греческого «терм», то есть «жар». Через несколько лет Бургер продал свою долю в компании, а права на товарный знак и производство вскоре приобрели европейские и американские фирмы. Слово «термос» стало нарицательным и даже вошло в словари. А что касается «дьюара», раздосадованный ученый пытался восстановить справедливость, но, увы, чей патент, тот изобретатель.
3: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень. Что мне?

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Брянской области ранены два мирных жителя. Инцидент произошел в селе Демьянки, сообщил губернатор Александр Богомаз. Украинские боевики запустили на поселок FPV-дроны. Пострадавшие мужчины и женщины доставлены в больницу. Им оказана вся необходимая медпомощь. Три человека получили травмы в результате беспилотной атаки на Чебоксары. Один из пострадавших находится в больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения Чувашии. Вооруженные силы Соединенных Штатов открыли огонь по двум гражданским катерам, перевозившим товары из Омана в Иран. В результате 5 человек погибли, передает иранское агентство ТАСНИМ. В сообщении подчеркивается, что данные события описывались американской стороной как успешная операция якобы против иранских вооруженных катеров. Напомним, ранее агентство Associated Press проинформировало, что военные вертолеты штатов потопили 6 малых иранских катеров в Ормузском проливе. Тегеран опроверг эти утверждения. Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном. Оно касается миграции. Документ предусматривает открытие в Душанбе представительства Министерства внутренних дел России. В свою очередь в Москве откроются 2 представительства. Министерство внутренних дел, а также Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Целью работы станут сотрудничество в сфере миграции, борьба с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также защита прав и законных интересов граждан в странах пребывания. Премьер Михаил Мишустин подчеркнул важную роль микромобильного транспорта. Наряду с электромобилями и автономными машинами электросамокаты находятся на стыке транспорта и цифровых технологий. Какие нововведения в этой сфере появились в новом сезоне и адаптировался ли сервис к новым реалиям? В эфире «Радио Звезда» рассказал пресс-секретарь сервиса кикшеринга «ВУШ» Денис Балакирев.
2: За прошлый сезон мы изучили вопрос, мы смогли найти альтернативные варианты для того, чтобы самокаты оставались доступными даже в условиях отсутствия интернета. И поэтому в этом сезоне поездки на самокатах будут возможны даже тогда, когда интернет будет недоступен. Самокаты сегодня — это транспорт. Подавляющее большинство поездок от дома до остановки общественного транспорта, до торгового центра, до университета или офиса. Поэтому очень важно, чтобы самокаты действительно оставались на связи.
1: Правительство ранее обозначило вектор дальнейшего развития микромобильности, включив его в число 8 приоритетных направлений. Они будут развиваться в ближайшее время с учетом нацпроектов технологического лидерства, запущенных в прошлом году по поручению президента. И коротко о погоде. В столице в основном солнечно, плюс 14.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что сообщили в Кремле о выступлении президента на День Победы, какие действия способен выполнять робот-автозаправщик, как звучат Марс и Венера. Выступление Владимира Путина на параде 9 мая ждет весь мир. Оно будет очень важным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А когда появилась традиция обращения первых лиц государства на параде Победы и как менялась риторика этих речей в разные годы, проанализировал Ким Андреев.
5: В советские годы выступать с речью на Красной площади во время Парада Победы было как-то не принято. Да и сами торжества проходили всего 4 раза – в 45-м, 65-м, 85-м и 90-м годах. Традицию публичных выступлений с трибуны Мавзолея на 9 мая ввел Борис Ельцин в 95-м. В день полувекового юбилея Победы, Великой Отечественной, он поздравил ветеранов и отдельно поблагодарил гостей парада из других стран.
9: Смертельно опасная конфронтация между великими мировыми державами устранена. Мы искренне рады видеть в Москве делегации государств СНГ, лидеров стран Запада и Востока. Мы приветствуем генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
5: С тех пор выступления главы государства на 9 мая проходят ежегодно. По традиции начинаются они с обращения к ветеранам фронта, от рядовых старшин и мичманов до генералов и адмиралов. Вспоминают вклад в победу и тружеников тыла. В обязательном порядке звучат слова благодарности участникам антигитлеровской коалиции, а также силам сопротивления. А еще напоминание об опасности повторения ужасов Второй мировой, как, например, это сделал Дмитрий Медведев в 2010 году.
10: Войны не начинаются в одночасье. Зло набирает силу, если перед ним отступают, стараются его не замечать. Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам. Только на основе добрососедства решать проблемы глобальной безопасности, чтобы идеалы справедливости и добра торжествовали во всем мире.
5: В 2010-х годах все чаще в торжественной речи президента стали звучать темы международной безопасности в послевоенном мире. Так, в 2015-м Владимир Путин напомнил о том, где и как возник фашизм и чем этот исторический опыт опасен уже в наши дни.
11: Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. Тогда, в 30-е годы прошлого века, просвещенная Европа не сразу увидела смертоносную угрозу в идеологии нацизма. И сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности.
5: В 2020-м из-за пандемии коронавируса Парад Победы впервые в современной российской истории был перенесен с 9 мая на 24 июня. В последующие годы традиционную дату уже не меняли. В среднем речь российского президента на параде составляет от 7 до 10 минут. Содержание и отсылки в зависимости от ситуации в мире и в России могут быть разными, но завершается выступление всегда похожими словами. «Слава народу-победителю!» «Слава героям Великой Отечественной войны! С днем Великой Победы! Ура!»

0: Ким Андреев, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: На АЗС в Екатеринбурге появился робот-автозаправщик. Он дает возможность водителю заправить машину, не выходя из нее. Оплата идет по QR-коду, который считывается с информационного табло робота. Как он работает, как выглядит и может ли промахнуться мимо бензобака, рассказывает представитель разработчика, управляющий Oil Lab русской медной компании Владимир Косолапов.
3: Робот представляет собой автоматизированную стационарную колонку. У механизма есть, так их назовем, две руки. Первая открывает люк бензобака, вкручивает крышку. Вторая предназначена для заправки. По-простому это топливо-раздаточный пистолет. Оснащено камерами, и с их помощью она определяет расположение бака и следит, чтобы заправка прошла без каких-либо проблем. Чтобы вовремя все открутилось, вовремя ставился пистолет, никуда бензин не пролился.
4: А скажите, пожалуйста, а нужно ли вот в этой ситуации как-то страховать этого робота, например, чтобы он не промахнулся, когда будет топливный пистолет вставлять, или, может быть, как-то не повредил бы машину, вот не поцарапал?
3: Нет, не нужно. С самого робота встроен искусственный интеллект, то есть он определяет бак сразу, он рассчитывает определенный угол, под которым пистолет будет вставляться в этот бак. Несколько тысяч раз мы уже его протестировали на разных машинах, никогда никаких проблем не вызывало, ну и вызвать не должно.
4: Насколько это масштабируемая история вот в пределах страны?
3: Планируем развивать по городу Екатеринбургу и потом уже в планах пойти по всей стране. Робот работает в тестовом режиме, мы проверяем, то есть вообще как он адаптируется под наш контингент, понравится людям или нет, то есть собираем обратные отзывы и уже от этого будем отталкиваться.
2: Автоэксперты говорят, что у устройства есть несколько особенностей. Во-первых, робот отпускает пока только один тип бензина – сотый, это самый дорогой. Ну и, во-вторых, процесс заправки с ним довольно длительный, потребуется набраться терпения.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Солнце стонет, но мы этого не слышим. Звезда постоянно пульсирует, создавая звуковые волны на сверхнизких частотах. Записи этих пульсаций, которые улавливают космические приборы, ускоряют в тысячи раз, переводя колебания в диапазон, доступный нашему слуху. Об этом рассказал агентству ТАСС астроном из Перми Евгений Бурмистров. Как полученные звуки помогают изучать планеты и зачем нужно знать, о чем они говорят? Ответы у Анны Елисеевой.
5: Со школы мы помним, что в космосе нет звука в привычном понимании. Для его передачи необходима упругая среда, где частицы сталкиваются, вызывая колебания соседей. Те передают энергию дальше, и движение волны продолжается. Это возможно в газообразной и жидкой среде, в твердом теле, но не в вакууме, где такие частицы отсутствуют. Однако в космосе есть другие волны – электромагнитные, радиоволны, рентгеновское и гамма-излучение. Их можно преобразовать в звуковые колебания, используя так называемый метод сонификации, рассказывает почетный доктор наук Российской академии естествознания, просветитель, общественный деятель Сергей Чумаков.
6: Когда берется излучение, смотрится его частота, длина волны и подбираются похожие, да, звуки музыкальных инструментов или вообще похожие звуки, которые человек своим ухом может воспринимать. Это такой достаточно долгий процесс, и в принципе он немного научной значимости имеет, он скорее имеет зрелищную и демонстративную важность.
5: Сонификация позволяет дополнить визуальный ряд звуками, а значит, интересно и более понятно донести сложную информацию до широкой аудитории. Иными словами, речь о популяризации астрономии как науки. Но, например, гелиосейсмологам, ученым, изучающим строение Солнца, такие излучения волн помогают анализировать структуру звезды. Колебания на ее поверхности улавливают приборы, установленные на космической обсерватории SOHO. Она принадлежит НАСА и Европейскому космическому агентству. Полученные записи пульсации ускоряют, переводя их в слышимый нам диапазон. Потому как проходят в той или иной зоне преобразованные в звук сигналы, ученые формируют условную картинку звезды в разрезе, объясняет Сергей Богачев, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
7: Считается, что если как бы Солнце равномерное, не имеет никакого строения особого, то вот эти волны, как бы, которые на его поверхности возникают, они, по сути, тоже равномерные. Если внутри под поверхностью Солнца что-то находится, что вот мешает, по сути, ну, как, скажем, не знаю, какое-нибудь там дерево, например, под водой, воду если спрятать, то, как ни странно, вот по волнам на воде вы увидите, что под водой там находится. Вот примерно так же это устроено.
5: Однако не только Солнце продуцирует мощное электромагнитное излучение. Звуковые композиции на основе таких волн пишутся в кавычках из других звезд и планет. Каждый обладает своей энергией излучения, и, следовательно, у каждой получается своя громкость и высота тона. Например, кольца Сатурна в звуковой версии – это восходящие и нисходящие сирены. У Юпитера высокие ноты передают рентгеновские полярные сияния, а низкие – турбулентность атмосферы. Сильно фонят Венера, Марс и даже некоторые кометы, продолжает Сергей Чумаков.
6: Который также весьма мощное радиоизлучение продуцирует. Это такой ритм, причем на весьма таких тонких частотах. У одной из комет, по-моему, Чулюмова-Герасименко, тоже был весьма специфический, очень интересный звук, который позволил лучше понять, как этот объект себя ведет.
5: Помимо такого стрекотания дельфина, получаются другие любопытные звуки. Если бы они могли распространяться в космосе, то Солнце бы ревело, Юпитер гудел, а Сатурн свистел. У нашей планеты тоже есть свой саундтрек. Одним он напоминает чириканье птиц, а другим – голоса китов. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
2: У спутников Юпитера тоже есть уникальное звучание. Например, Европа и Ганимед издают плазменные звуки, напоминающие сигналы роботов.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут мы расскажем, из чего сделан корпус новейшего российского минного тральщика, где и когда проводились международные фестивали молодежи, как использовать книгу для шифровки.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
8: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. В честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявляется перемирие. Решение принято в соответствии с указанием Владимира Путина, сообщило Министерство обороны. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует этому примеру. Если Киев попытается сорвать празднование Дня Победы, то российская армия нанесет массированный ракетный удар по украинской столице. Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 289 украинских беспилотников над 19 регионами России над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в нашем военном ведомстве. Соединенные Штаты атаковали 2 грузовых судна в Ормузском проливе. По последним данным, погибли 5 человек. Иранское агентство ТАСНИМ сообщает, что суда перевозили гражданский груз и следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана. Выпускникам школ могут разрешить пересдавать единый госэкзамен по всем предметам. Сейчас пересдать можно только один, пишут ТАСС. В статье, ссылаясь на Общественную палату, утверждается, что это снизит стресс у школьников. Так, например, в вузах у студентов есть 3 попытки сдачи. Поэтому справедливо дать такую возможность выпускникам. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
9: Ломоносов дошел до Москвы
10: пешком. Вообще сбрасывались.
11: А викинги шлемы с рогами носили.
12: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
14: Вот что тебе приходит на ум, когда ты слышишь про ковбоев?
15: Их образ – шляпа, пистолет на поясе и постоянные перестрелки.
13: А вот и нет.
16: Этот стереотип создал Голливуд. Многим и правда известны сцены из фильмов, когда 2 ковбоя стоят в противоположных концах улицы и соревнуются, кто быстрее выхватит пистолет и нажмет на курок. Однако этот режиссерский ход – безусловно, атмосферный, имеет мало связи с действительностью.
13: Исторические мифы и заблуждения.
16: По словам историков, стрелялись ковбои крайне редко. Большинству из них вообще было не по карману приобрести оружие. В конце 19 века в США оно стоило дорого. разбирались с оппонентом гораздо чаще кулаками. Если кому-то и удавалось прикупить револьвер, то вот еще один факт того времени. Власти реального, не киношного Додж-Сити, одного из символов эпохи Дикого Запада, всех приезжих обязывали сдавать личное оружие шерифу. Его возвращали, но при выезде. Поэтому расхаживать в этом городе с пистолетом и тем более спокойно палить из него и не получилось бы.
17: Ну, Голливуд!
16: Наконец, по вестернам мы привыкли, что борьба с бандитами и посиделки в салунах – главные занятия ковбоев. Однако и это не так. Работали они на земле владельцев, пасли и перегоняли скот. Труд малооплачиваемый, далекий от романтики и откровенно тяжелый. Целый день в седле и на свежем воздухе, в любую погоду.
13: А вот и да.
1: Радио «Звезда». Очень важные вопросы.
5: Слышала в новостях, что вирусы помогают нам эволюционировать. Расскажите, а каким образом это происходит?
18: Отвечает вирусолог Андрей Девяткин.
19: Все живые организмы находятся под давлением естественного отбора, под давлением среды. И одним из важных элементов этой среды являются вирусные инфекции, от которых, к сожалению, существует вероятность погибнуть. И вот в современном мире, когда есть доступ к нормальным медикаментам, средствам профилактики и терапии, все-таки такая вероятность сильно ниже, чем была раньше. Но вот наши предки жили на нашей планете уже там сотни тысяч лет, миллионы лет, и все это время, представьте, не было никаких условных вакцин и так далее, и так далее. И таким образом постоянно происходил отбор тех людей, которые в условиях вирусных инфекций выживали лучше. Мы все немножко разные, у каждого из нас есть набор генов определенный, который отвечает, в частности, за то, насколько хорошо человек переносит разные инфекционные заболевания. И, собственно, когда происходили какие-то эпидемии, вспышки чего угодно, то какая-то доля людей выживала. И отчасти это вызвано тем, что эти люди владели более удачным набором генов, который отвечал за более благополучный иммунный ответ. Ну и, собственно, потомки этих людей. С другой стороны, некоторые вирусы внесли огромный вклад в принципе, эволюционный процесс, который привел к возникновению нас. Я говорю скорее о возникновении млекопитающих. Это стало возможно лишь благодаря тому, что предок млекопитающих в какой-то момент по случайным причинам заразился таким вирусом, ген которого потом встроился в геном этого предка и стал отвечать за синтез того белка, который заставляет клетки сливаться друг с другом, и таким образом происходит формирование плаценты. То есть, в принципе, возникновение млекопитающих, в которых есть плаценты, стало возможно только благодаря заражению вирусов. И это было огромное эволюционное изменение, благодаря которому стало возможно возникновение млекопитающих.
1: Очень важные вопросы.
13: Река истории. История реки. Печора. Бесконечные леса, что протянулись вдоль реки Печора, издревле манили русских людей своей неизведанностью. Здесь жили лесные племена, которых часто именовали «дикими людьми», а еще их называли «самоедами», полагая, что они едят человеческое мясо. Об этом рассказывает знаменитое сказание о человецах незнаемых конца 15-го столетия.
20: «Живут там люди самоеди, а едят мясо оленье да рыбу, да между собою друг друга едят. А гость к ним придет, и они дети свои заколают на гостей, да тем кормят. А который у них умрет, и они снедают, а в землю не хоронят».
13: Первопроходцами по реке Печоре были новгородцы. Они собирали здесь дань и вели бойкую торговлю, скупая за копейки дорогие меха.
20: На пустоозере, близ устья Печоры, встречаются и торгуют самоеды с русскими. Русские выменивают у самоедов соболей на сукно, котлы, сало, масло, кольчуги и толокно.
13: Торговали, да, но чтобы кто-то кого-то ел, письменных подтверждений тому нет. Современные ученые защищают лесных людей от обвинений в людоедстве. Многие народы Севера до сих пор, как и много веков назад, употребляют в пищу сырое мясо, рыбу и кровь животных. Для новгородцев набор странный, оттого и легенды. Но только таким способом охотники получают недостающие их организму соль, витамины и минеральные вещества. Иначе им не выжить.
18: Печора. Река истории. История реки.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
0: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
21: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
22: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
21: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявляется перемирие. Решение принято в соответствии с указанием Владимира Путина, сообщило Министерство обороны. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует этому примеру. Если Киев попытается сорвать празднование Дня Победы, то российская армия нанесет массированный ракетный удар по украинской столице. Мирных граждан, проживающих в Киеве, а также сотрудников иностранных диппредставительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город. В ведомстве также указали, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы. Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали медика по подозрению в государственной измене, сообщили в региональном управлении ФСБ. Мужчина установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений вооруженных сил России в Харцизске и Макеевке. Кроме того, он информировал кураторов о пациентах, пострадавших от украинских атак. Премьер Словакии Роберт Фицо не будет присутствовать на военном параде в Москве, посвященном Дню Победы. По его словам, этого не предполагает формат его визита в Россию. Об этом политик заявил во время визита в Ереван. Фицо планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, чтобы от лица словацкого народа выразить благодарность за освобождение Братиславы от нацистов весной 1945 года. Также у главы словацкого кабинета министров запланирована короткая встреча с Владимиром Путиным. На этом его программа завершается. На родину вернулась сборная России по синхронному плаванию. На соревнованиях в Китае наши спортсмены выиграли 8 медалей, 3 из которых золотые. Семикратная олимпийская чемпионка, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина рассказала телеканалу «Звезда», что спорт должен оставаться вне политики, а медали разыгрываться в конкурентной борьбе.
2: Нас встречали отлично. Во-первых, уровень соревнований был замечательный. Ощущение было, что это чемпионат мира. С стороны соперников, коллег, не было никаких неприятных моментов. Наоборот, все улыбались, были вежливые, политически корректные.
3: Рады были возвращению России?
2: Наверное, нельзя сказать, что они прям совсем были рады, да, конечно же, потому что место, получается, равно чье-то тоже уходит. Вот. При этом никто не выказывал своего какого-то негодования. Нет, все понимают прекрасно, что это спорт. Спорт должен быть честным и все-таки должен побеждать сильнейший.
1: Добавим, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию российская саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне, а на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах в турецком Стамбуле у наших спортсменов серебро и бронза.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Пятницком шоссе деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Время в пути составит 40 минут. Пробка на 30 минут на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до Варшавки. Более 20 минут можете потерять в пути на Волоколамском шоссе от моста через реку Сходню до улицы Габричевского. Также 20 минут с небольшим простоите на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Затор на 20 минут на Новорижском шоссе от поселка Новый до Московской кольцевой дороги. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем интересен новый минный тральщик «Полярный», сколько участников объединит Международный фестиваль молодежи, когда и как зародилась криптография. В состав военно-морского флота России вошел новейший корабль противоминной обороны «Полярный». Он успешно прошел заводские и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Чем интересен этот минный тральщик и какие боевые задачи будет выполнять, рассказывает капитан первого ранга, писатель-маринист Владимир Шигин.
2: Серийный корабль, новый проект морских тральщиков нашего флота, революционный, я бы сказал. Хороший корабль, водоизмещением 800 с лишним тонн. При этом надо сказать, что у тральщиков всегда большая проблема, это они должны быть не магнитными, то есть как можно меньше железа, и поэтому... Вот на предыдущих, там, скажем, базовых тральщиках «Яхонты» корпус сделали деревянным, но быстро изнашивался, дерево оно непрочное. И вот инновационное решение, у него пластиковый корпус, это пластик, очень такой жесткий, укрепленный. Серия уже себя хорошо зарекомендовала, эти корабли уже освоил у нас Балтийский флот первый, затем они на Черноморском флоте, на Тихом океане, и вот сейчас стали оснащать ими Северный флот. Дело в том, что минная опасность, она всегда была в океане, и сохраняется до сегодня. Мины тоже совершенствуются, это уже не те контактные мины, рогатые, как показывают в кино. Это фактически мины-ракеты, которые ждут своего часа на дне, реагируют на там, электромагнитные поля, на шумы и так далее. Поэтому бороться с ними сложно. Две задачи вот у «Полярного» будет на Северном флоте. Главное — это обеспечение противоминного режима в зоне ответственности Северного флота. И вторая главная задача — это вывод в океан и развертывание в океане наших ударных сил флота, прежде всего наших атомных подводных лодок с баллистическими ядерными ракетами.
1: Морской тральщик «Полярный» — уже 10-й корабль проекта «Александрит». В проекте реализован новый подход к созданию более комфортных условий для службы экипажа.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня в России день шифровальщика. Дату праздника выбрали не случайно. Ровно 95 лет назад, 5 мая 1921 года, при Всероссийской чрезвычайной комиссии создали спецотдел по криптографии. Максим Петренко погрузился в историю шифров и узнал, как тайну переписки сохраняли во времена Ивана Грозного и Петра Первого, и как работали шифровальщики в годы Великой Отечественной войны.
3: Криптос, по-гречески «тайный», графа «пишу». Поэтому криптография дословно в переводе «тайнопись». Она в нашей стране на более-менее серьезном уровне стала упоминаться с эпохи Ивана Грозного. Этот царь первым призвал шифровальщиков на государственную службу. Защищали они тогда переписку посольского приказа, который заведовал внешней политикой. Какие шифры были в обиходе, рассказывает старший научный сотрудник Музея криптографии Анастасия Ашаева.
4: В основном используется цифири. Цифири – это тоже устаревшая форма слова «шифр». Он был довольно забавный, этот шифр простой замены, когда каждой букве присваивалось какой-то символ или знак. Если мы сейчас на них посмотрим, они нам напомнят, наверное, древнеегипетские иероглифы или месопотамскую клинопись. И, на мой взгляд, такое письмо, написанное такими символами, больше бросалось в глаза, чем написанное обычным алфавитом.
3: Известным шифровальщиком был император Петр I. Он много шифровал свою личную переписку, учил этому соратников и призывал делать это дипломатов. Кроме того, он повелел создать специальные учреждения, в которых готовили шифровальщиков. Прежде таких специалистов, как правило, приглашали из-за границы. При Петре в шифрование ввели пустышки, начали добавлять в текст ничего не значащие символы, чтобы запутать дешифровальщика. Например, в исходном послании 30 букв, а в зашифрованном все 50. Подпольщиками и революционерами с незапамятных времен применялись книжные шифры, продолжает Анастасия Ашаева.
4: Бралась какая-то книга, о ней, конечно, договаривались заранее, и, значит, буквы заменялись на цифры, на числа следующим образом. Там буква «Б», допустим, это, значит, 25-я страница, 6-я строчка, 8-я буква. Вот координата буквы «Б» — 25, 6, 8. То есть это шифр замены, но довольно сложный, где посредником выступает и ключом выступает книга.
3: Еще с 18-19 веков на криптографическую службу стали нанимать математиков. Как пример, российский ученый Павел Шиллинг. Он создал один из самых стойких шифров позапрошлого столетия – биграммный. Здесь шифруются не отдельные буквы, а их двойные сочетания – биграммы. Шифровальная служба имеет заслуги и в годы Великой Отечественной войны, рассказывает доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского университета МИЭТ Александр Шарамок.
5: У нас на тот момент и серьезные средства защиты передаваемой информации использовались на стратегическом и тактическом уровне. Была разработана так называемая система ВЧ-связи, скажем так, аналоговые скрэмблеры речевых сообщений. Сейчас они уже, в принципе, практически не используются. А в то время это были существенные технические достижения, которые позволяли защищать от линии связи между ставкой, командованием там, фронтов, армии и так далее.
3: Бойцы же при передаче сообщений по радио использовали кодовые книги, где буквам или словам присваивались определенные числовые значения. Это ускоряло и передачу, и исключало утечку информации. Шифровальщиков нередко называли «тайным фронтом». Их хорошая работа помогла выиграть не одно сражение, вспоминал после войны маршал Георгий Жуков. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Завершилась регистрация участников международного фестиваля молодежи, который пройдет осенью этого года в Екатеринбурге. Мероприятие объединит более 10 тысяч человек из почти 200 стран. Среди них молодые профессионалы, представляющие разные сферы – от IT и науки до спорта и государственного управления. Историю фестиваля от первого слета в послевоенной Праге до современных форматов встреч проследила Анна Елисеева.
6: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
7: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 1948-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись вот и коммунисты, и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
6: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – Фестивальная и, конечно, Проспект Мира. Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
8: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это, у нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в Проспект Мира.
6: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи. А спустя 9 месяцев появилось выражение «дети фестиваля». Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
7: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку в мир. стране.
6: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как менялась риторика обращения первых лиц государства на Параде Победы, где в России запустили робота-автозаправщика, можно ли перевести пульсацию планеты в звук.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. В честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявляется перемирие. Решение принято в соответствии с указанием Владимира Путина, сообщило Министерство обороны. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует этому примеру. Если Киев попытается сорвать празднование Дня Победы, то российская армия нанесет массированный ракетный удар по украинской столице. 7000 колумбийцев воюют и бессмысленно умирают на Украине. Об этом заявил президент страны Густаво Петро. Он напомнил, что в его государстве наемничество законодательно запрещено. В центральной части Китая произошел взрыв на заводе по производству

0: некоторые изменения вступают в силу уже с марта следующего года, передают РИА Новости. Теперь практическое испытание назначают не позднее 60 дней после сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Если кандидат не успеет сдать практику за 6 месяцев, ему назначат повторный теоретический экзамен. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порог развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама.
4: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Дай 5. 5 удивительных фактов о бананах.
7: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Факт первый.
8: Банановое дерево – на самом деле гигантская трава высотой до 9 метров. То, что мы называем стволом, это ложный стебель из плотно скрученных листьев. А сам банан с точки зрения ботаники – ягода.
6: Факт второй.
8: Бананы радиоактивны. В них много калия, а часть его – изотоп калий-40, распадаясь, испускает радиацию. Один банан создает фон в 0,1 микрозиверта. Но это не опасно. Чтобы умереть, нужно съесть 10 миллионов бананов за раз.
6: Факт третий.
8: В ультрафиолете бананы светятся ярко-синим. Это эффект хлорофилла, который распадается в кожуре по мере созревания. Синее свечение привлекает животных, которые едят бананы и разносят семена.
6: Факт четвертый.
8: Бананы выделяют этилен, газ, который запускает созревание. В промышленности бананы срывают зелеными, а перед продажей обрабатывают этиленом в специальных камерах.
6: Факт пятый.
8: Сорт бананов, который ели наши бабушки, Гросс-Мишель, исчез в 1960-х из-за грибка. Сейчас мы едим сорт Кавендиш, но и он в опасности. Его косит болезнь, поражающая корни. Бананы вскоре могут стать деликатесом.
6: Дай 5. 5 удивительных фактов о бананах.
7: Радио «Звезда».
6: Игры человечества.
9: Она появилась в Древнем Риме и была популярна у легионеров Юлия Цезаря. В Средневековье считалась любимой уличной забавой крестоносцев. В России, куда она попала только в середине 19 века, ее долгое время называли «мальчуковой» или «мужицкой», хотя уже тогда в классике играли все. На асфальте и на земле подойдет любая площадка, где можно нарисовать мелом или вычертить прямоугольник из 5 квадратов или классов. Отсюда и название – классики. Дальше все просто. Берем так называемую «битку», подойдет небольшой плоский камешек, пустая круглая банка.

0: из-под леденцов или гуталина и бросаем ее в первый квадрат, то есть в первый класс. Затем аккуратно толкаем ногой битку во второй квадрат, потом в третий и так далее. Основная цель – пройти через все классы. Запрещено наступать на линии, топтаться в квадрате и передвигать в нем битку несколько раз.
1: Игры человечества.
0: В 20 веке эта некогда сугубо мужская атлетическая игра стала вдруг считаться в нашей стране девчачьей. Виктор Драгунский, автор знаменитых Денискиных рассказов, писал:
2: «Мелом расчерчен асфальт на квадратике. Манечка с Танечкой прыгают тут. Где это видано? Где это слыхано? В классы играют, а в класс не идут».
0: Нет, классики – это не забава для девчонок. И далеко не только для детей. Профессиональные футболисты и баскетболисты тоже играют в классики. Это им помогает развивать глазомер, координацию движений и вестибулярный аппарат.

0: чердаке.
1: К татуировкам я всегда относился довольно скептически. Но не из научных, а скорее из эстетических, а также утилитарных соображений. Но вот и хорошее научное исследование подъехало по этому поводу. Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Конечно, татуировки уже давно перестали быть чем-то маргинальным. В мире ими украшены сотни миллионов людей. Хотя все равно, на мой взгляд, это немного похоже на то, как выколоть себе глаз, чтобы быть похожим на пирата. Потом это может надоесть, а глаз-то назад уже не вернуть. И вот еще теперь свежие медицинские данные из Швеции заставляют взглянуть на эту модную практику внимательнее. Группа исследователей из университета Лунда проанализировала данные более 11 тысяч человек с татуировками. Это хорошая такая большая статистика. Чтобы выяснить, есть ли связь между наличием татуировок и развитием одной из форм рака крови – лимфомы. Лимфома, друзья, это серьезное онкологическое заболевание, при котором в лимфатической системе возникают злокачественные клетки. Оно может развиваться незаметно, и ранняя диагностика сильно повышает шансы на успешное лечение. В лимфатической системе человека циркулирует лимфа, которую фильтруют узлы, удаляющие чужеродные частицы, включая токсичные вещества. В процессе нанесения татуировки краска вводится под кожу, и микрочастицы пигмента со временем попадают в лимфатическую систему. Часть компонентов тату-чернил – органические красители или соединения металлов, некоторые из которых могут обладать канцерогенным потенциалом. До сих пор их длительное воздействие на организм изучалось мало.
0: Наука на чердаке.
1: Исследование показало, риск развития лимфомы у людей с татуировками оказался примерно на треть выше, чем у тех, кто их не имеет. Причем статистическая значимость сохранялась даже если учитывать возраст, пол и другие факторы. Ученые подчеркивают, результаты не означают, что татуировки непосредственно как бы вызывают рак, но они указывают на возможную связь, требующую более глубокого изучения. Интересно, что корреляция с риском проявлялась независимо от площади рисунков. Имело значение скорее само наличие пигмента в организме, а не количество закрашенной кожи. Однако между временем нанесения первой татуировки и постановкой диагноза не выявлено четкой зависимости. Болезнь могла развиться как вскоре после нанесения тату, так и спустя десятилетия. Авторы работы подчеркивают, выводы пока не являются прямым медицинским предписанием отказаться от татуировок, но дают веский повод задуматься о составе чернил, сертификации красок и проведении дополнительных испытаний безопасности. Также они рекомендуют людям с татуировками внимательнее относиться к своему здоровью, проходить регулярные осмотры и реагировать на необычные симптомы. Учитывая масштаб индустрии, дальнейшие исследования будут критически важны. Если связь подтвердится, это может привести к пересмотру норм для производителей красок и большей информированности клиентов. Ну и традиционное спасибо ученым, которые проявили интерес к этой теме.
0: Наука на чердаке.
2: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
3: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
2: Борода чья-то. Почему синяя?
3: Я же говорил.
2: Череп.
3: Это Йорик.
2: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
3: Вещи Олег?
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: Рингтон, смарт-мини, смс-ка, авиарежим, абонент находится вне зоны действия сети. Это слова, понятные всем. А 30 лет назад они даже не существовали. Как развивалась сотовая связь? Беседа с историком Михаилом Мухиным.
4: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: если можешь прости.
1: Алиса, включи радио «Звезда».
2: Салют, включи радио «Звезда».
3: Маруся, включи радио «Звезда».
4: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
5: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
6: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин принял решение объявить перемирие в зоне спецоперации 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве выразили надежду на то, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Отмечается, что наши бойцы предпримут все меры для безопасности праздничных мероприятий. В министерстве также предупредили, что в случае попыток Киева сорвать празднование Дня Победы, армия России нанесет массированный ответный ракетный удар по столице Украины. В зоне проведения спецоперации на Краснолиманском направлении расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» 25-й общевойсковой армии группировки «Войска Запад» уничтожили замаскированные позиции живой силой, пункты управления дронами, артиллерийские орудия и средства радиоэлектронной борьбы вражеских подразделений. Начальник штаба пушечного дивизиона с позывным «Тобол» рассказывает, какую технику противника удалось ликвидировать.
7: Мы исключительно работаем в целях контрбатарейной борьбы, а уже артиллерия, которая в пехотных подразделениях, там уже вот они помогают. Вот с FPV-дроном это, конечно, у нас самоходка не сравнится. Все равно без артиллерии никуда. Как бы у FPV-дрона точность, у нас масштабность. На нашем счету, кстати, вот на этой вроде самоходке с этим же командиром орудия «Краб» хорошенько так подорвалась. 2С1, РЭП, «Буковель».
6: В военном ведомстве добавили, что группировки войска «Запад» ежедневно выполняют огневые задачи. Кроме того, артиллерийские подразделения продолжают систематически выявлять и уничтожать критически важные элементы инфраструктуры беспилотной авиации противника. Это позволяет минимизировать угрозы для российских войск с воздуха. Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных судов МПК-107 и МПК-82 Тихоокеанского флота провела в Авачинском заливе учения по противовоздушной обороне и отражению атак безэкипажных катеров. В ходе практических действий экипажами были применены 30-миллиметровые автоматические артиллерийские установки АК-630М. Ключевым элементом маневров стала совместная стрельба кораблей из 76-миллиметровых артиллерийских установок АК-176М по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Кроме того, были проведены тренировки по охране и обороне судов при стоянке на незащищенном рейде с выполнением профилактического гранатометания, а также стрельба из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по макетам плавающих мин. Военнослужащие группировки войск «Центра» восстановили места захоронения воинов-красноармейцев на территории Донецкой Народной Республики, сообщили в Министерстве обороны. Отмечается, что в ходе поисковых работ бойцы и местные жители выявили братскую могилу героев-красноармейцев, а также отдельное место захоронения советского воина.
5: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
8: Сложно.
5: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
9: Утро на радио «Звезда».
3: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что сообщили в Кремле о выступлении президента на День Победы, какие действия способен выполнять робот-автозаправщик, как звучат Марс и Венера. Выступление Владимира Путина на параде 9 мая ждет весь мир. Оно будет очень важным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А когда появилась традиция обращения первых лиц государства на параде Победы и как менялась риторика этих речей в разные годы, проанализировал Ким Андреев.
0: В советские годы выступать с речью на Красной площади во время Парада Победы было как-то не принято. Да и сами торжества проходили всего 4 раза – в 45-м, 65-м, 85-м и 90-м годах. Традицию публичных выступлений с трибуны Мавзолея на 9 мая ввел Борис Ельцин в 95-м. В день полувекового юбилея Победы, Великой Отечественной, он поздравил ветеранов и отдельно поблагодарил гостей парада из других стран.
8: Смертельно опасная конфронтация между великими мировыми державами устранена. Мы искренне рады видеть в Москве делегации государств СНГ, лидеров стран Запада и Востока. Мы приветствуем генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
0: С тех пор выступления главы государства на 9 мая проходят ежегодно. По традиции начинаются они с обращения к ветеранам фронта, от рядовых старшин и мичманов до генералов и адмиралов. Вспоминают вклад в победу и тружеников тыла. В обязательном порядке звучат слова благодарности участникам антигитлеровской коалиции, а также силам сопротивления. А еще напоминание об опасности повторения ужасов Второй мировой, как, например, это сделал Дмитрий Медведев в 2010 году.
10: Войны не начинаются в одночасье. Зло набирает силу, если перед ним отступают, стараются его не замечать. Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам. Только на основе добрососедства решать проблемы глобальной безопасности, чтобы идеалы справедливости и добра торжествовали во всем мире.
0: В 2010-х годах все чаще в торжественной речи президента стали звучать темы международной безопасности в послевоенном мире. Так, в 2015-м Владимир Путин напомнил о том, где и как возник фашизм и чем этот исторический опыт опасен уже в наши дни.
11: Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. Тогда, в 30-е годы прошлого века, просвещенная Европа не сразу увидела смертоносную угрозу в идеологии нацизма. И сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности.
0: В 2020-м из-за пандемии коронавируса Парад Победы впервые в современной российской истории был перенесен с 9 мая на 24 июня. В последующие годы традиционную дату уже не меняли. В среднем речь российского президента на параде составляет от 7 до 10 минут. Содержание и отсылки в зависимости от ситуации в мире и в России могут быть разными, но завершается выступление всегда похожими словами. «Слава народу-победителю!» «Слава героям Великой Отечественной войны! С днем Великой Победы! Ура!»

0: Ким Андреев, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: На АЗС в Екатеринбурге появился робот-автозаправщик. Он дает возможность водителю заправить машину, не выходя из нее. Оплата идет по QR-коду, который считывается с информационного табло робота. Как он работает, как выглядит и может ли промахнуться мимо бензобака, рассказывает представитель разработчика, управляющий Oil Lab русской медной компании Владимир Косолапов.
3: Робот представляет собой автоматизированную стационарную колонку. У механизма есть, так их назовем, две руки. Первая открывает люк бензобака, вкручивает крышку. Вторая предназначена для заправки. По-простому это топливо-раздаточный пистолет. Оснащено камерами, и с их помощью она определяет расположение бака и следит, чтобы заправка прошла без каких-либо проблем. Чтобы вовремя все открутилось, вовремя ставился пистолет, никуда бензин не пролился.
4: А скажите, пожалуйста, а нужно ли вот в этой ситуации как-то страховать этого робота, например, чтобы он не промахнулся, когда будет топливный пистолет вставлять, или, может быть, как-то не повредил бы машину, вот не поцарапал?
3: Нет, не нужно. Самого робота встроен искусственный интеллект, то есть он определяет бак сразу, он рассчитывает определенный угол, под которым пистолет будет вставляться в этот бак. Несколько тысяч раз мы его протестировали на разных машинах, никогда никаких проблем не вызывало, ну и вызвать не должно.
4: Насколько это масштабируемая история вот в пределах страны?
3: Планируем развивать по городу Екатеринбургу и потом уже в планах пойти по всей стране. Робот работает в тестовом режиме, мы проверяем, то есть вообще как он адаптируется под наш контингент, понравится людям или нет. То есть собираем обратные отзывы и уже от этого будем отталкиваться.
2: Автоэксперты говорят, что у устройства есть несколько особенностей. Во-первых, робот отпускает пока только один тип бензина – сотый, это самый дорогой. Ну и, во-вторых, процесс заправки с ним довольно длительный, потребуется набраться терпения.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Солнце стонет, но мы этого не слышим. Звезда постоянно пульсирует, создавая звуковые волны на сверхнизких частотах. Записи этих пульсаций, которые улавливают космические приборы, ускоряют в тысячи раз, переводя колебания в диапазон, доступный нашему слуху. Об этом рассказал агентству ТАСС астроном из Перми Евгений Бурмистров. Как полученные звуки помогают изучать планеты и зачем нужно знать, о чем они говорят? Ответы у Анны Елисеевой.
5: Со школы мы помним, что в космосе нет звука в привычном понимании. Для его передачи необходима упругая среда, где частицы сталкиваются, вызывая колебания соседей. Те передают энергию дальше, и движение волны продолжается. Это возможно в газообразной и жидкой среде, в твердом теле, но не в вакууме, где такие частицы отсутствуют. Однако в космосе есть другие волны – электромагнитные, радиоволны, рентгеновское и гамма-излучение. Их можно преобразовать в звуковые колебания, используя так называемый метод сонификации, рассказывает почетный доктор наук Российской академии естествознания, просветитель, общественный деятель Сергей Чумаков.
6: Когда берется излучение, смотрится его частота, длина волны и подбираются похожие, да, звуки музыкальных инструментов или вообще похожие звуки, которые человек своим ухом может воспринимать. Это такой достаточно долгий процесс, и в принципе он немного научной значимости имеет, он скорее имеет зрелищную и демонстративную важность.
5: Сонификация позволяет дополнить визуальный ряд звуками, а значит, интересно и более понятно донести сложную информацию до широкой аудитории. Иными словами, речь о популяризации астрономии как науки. Но, например, гелиосейсмологам, ученым, изучающим строение Солнца, такие излучения волн помогают анализировать структуру звезды. Колебания на ее поверхности улавливают приборы, установленные на космической обсерватории SOHO. Она принадлежит НАСА и Европейскому космическому агентству. Полученные записи пульсации ускоряют, переводя их в слышимый нам диапазон. Потому как проходят в той или иной зоне преобразованные в звук сигналы, ученые формируют условную картинку звезды в разрезе, объясняет Сергей Богачев, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
7: Считается, что если как бы Солнце равномерное, не имеет никакого строения особого, то вот эти волны, как бы, которые на его поверхности возникают, они, по сути, тоже равномерные. Если внутри под поверхностью Солнца что-то находится, что вот мешает, по сути, ну, как, скажем, не знаю, какое-нибудь там дерево, например, под водой, воду если спрятать, то, как ни странно, вот по волнам на воде вы увидите, что под водой там находится. Вот примерно так же это устроено.
5: Однако не только Солнце продуцирует мощное электромагнитное излучение. Звуковые композиции на основе таких волн пишутся в кавычках из других звезд и планет. Каждый обладает своей энергией излучения, и, следовательно, у каждой получается своя громкость и высота тона. Например, кольца Сатурна в звуковой версии – это восходящие и нисходящие сирены. У Юпитера высокие ноты передают рентгеновские полярные сияния, а низкие – турбулентность атмосферы. Сильно фонят Венера, Марс и даже некоторые кометы, продолжает Сергей Чумаков.
6: Который также весьма мощное радиоизлучение продуцирует. Это такой ритм, причем на весьма таких тонких частотах. У одной из комет, по-моему, Чулюмова-Герасименко, тоже был весьма специфический, очень интересный звук, который позволил лучше понять, как этот объект себя ведет.
5: Помимо такого стрекотания дельфина, получаются другие любопытные звуки. Если бы они могли распространяться в космосе, то Солнце бы ревело, Юпитер гудел, а Сатурн свистел. У нашей планеты тоже есть свой саундтрек. Одним он напоминает чириканье птиц, а другим – голоса китов. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
2: У спутников Юпитера тоже есть уникальное звучание. Например, Европа и Ганимед издают плазменные звуки, напоминающие сигналы роботов.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут мы расскажем, из чего сделан корпус новейшего российского минного тральщика, где и когда проводились международные фестивали молодежи, как использовать книгу для шифровки.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
8: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. 3 человека пострадали в результате атаки беспилотника в Чебоксарах. По данным Министерства здравоохранения Чувашии, одного жителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще 2 получили легкие травмы и получают помощь амбулаторно. Ядерная программа Ирана продолжает работать, несмотря на недавние атаки на инфраструктуру. Такие данные приводит американская разведка. Рейтер сообщает, что чиновники по-прежнему считают, что Тегерану потребуется около 9-12 месяцев для создания ядерного оружия. Если он решит это сделать, это практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. В столице 6 мая приступят к отключению отопления. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». В мегаполисе установились высокие температуры наружного воздуха. В Подмосковье отопление начнут отключать с сегодняшнего дня. Работы завершатся до 12 мая. Более 200 домиков для уток установят на прудах Москвы накануне летнего сезона. Специалисты рассказали, что такие укрытия нужны уткам и другим птицам, чтобы отдыхать на воде. Особенно это важно для птенцов после долгих заплывов. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
1: История с географией. Голландка. Хорошо, когда на улице лютый мороз, а дома... Нет, батарея — это не романтично. Печка кирпичная, высокая, горячая, уютная. Прижаться к ней — настоящее блаженство. Конечно, русская тоже очень неплохо. Но для дачного домика великовато. А голландка... В самый раз. История с географией. Голландка. Говорят, она появилась в России по велению царя Петра в начале 18 века. Во-первых, он такие видел в Голландии. Аккуратные, компактные, по-европейски функциональные, все в изразцах. Во-вторых, надоели монарху частые пожары в русских деревянных городах. В 1718 году издал он указ об обустройстве печей. И в указе том повелел прекратить топить в городах по-черному, а строить печи огнестойкие, кирпичные, с дымоходом. Так печь, простая, но эффективная, вошла в русский городской быт и культуру. С названием долго не мучились. Голландка.
9: История с географией.
1: В загородных усадьбах такие печи начали устанавливать со второй половины XIX века. Были они и круглые, и квадратные, богато украшенные изразцами. Не иду же в них разогревать. А так и глазу барскому приятно, и душе тепло. Крестьянам же такие печки не пригодились. Игрушки. По сравнению с русской-то. Второе рождение и в деревнях, и на дачных участках голландки обрели уже в советское время, когда для кулинарных нужд появились газовые плиты.
9: Голландка. История с географией. Радио «Звезда». Записки врача.
2: Как разблокировать заложенный нос? При насморке очень хочется дышать, и рука сама тянется к флакону сосудосуживающими каплями. Но стоп! Этот выход, конечно, простой, но не самый правильный.
9: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
2: Сосудосуживающие капли действительно помогают уменьшить отек слизистой носа. Однако они обладают одним очень неприятным свойством. Оно называется тахифилаксия. Это означает, что каждый следующий раз для достижения прежнего эффекта требуется все большая и большая доза. Если капать 6, 8, 10 раз в день, пробития не будет. А вот различные побочки подтянутся в ассортименте. Мало того, может развиться медикаментозный ринит, что-то вроде зависимости от препарата. Когда отек возникает уже не потому, что в носу хозяйничает вирус или бактерия, их давно уже нет, а потому что сосуды привыкли к дозе адреналиноподобного вещества извне. В особо запущенных случаях даже требуется хирургическая операция по удалению избытков разросшихся слизистой. Что же делать? Научно обоснованный подход в настоящее время выглядит следующим образом. Во-первых, мы минимизируем использование сосудосуживающих средств, в основном оставляя их на ночь, чтобы во сне нормально дышать. Предпочтение лучше отдавать не каплям, а спреям. Они щадят слизистую и дают более длительный эффект. Во-вторых, днем промываем нос. Довольно интересная и древняя процедура, описанная еще в древнеиндийских источниках. Правда, немножко для других целей. Отличная иллюстрация того тезиса, что медицина не отказывается ни от чего реально работающего. Наборы продаются в любой аптеке, навык нарабатывается быстро. В-третьих, пользуемся законами физики. Если лечь на один бок, то через некоторое время одна ноздря откроется, а отек во второй может стать максимальным. Вот через одну ноздрю некоторое время вполне реально дышать. Никакие другие ухищрения, к сожалению, не срабатывают, даже если их очень активно рекламируют в социальных сетях и средствах массовой информации.
9: Алексей Водовозов. Записки врача.
10: Год 1815. Некогда непобедимый Наполеон Бонапарт проигрывает битву при Ватерлоо. Это будет последнее крупное сражение французского императора. В том же году немецкий механик и пианист Иоганн Мельцель получает патент на метроном – прибор, оббивающий абсолютно ровный такт, необходимый для эталонного звучания. А в Российской империи в Царско-сельском лицее в том же 1815 году произошла судьбоносная встреча одного знаменитого поэта с юным воспитанником этого учебного заведения. После знакомства он напишет о молодом лицеисте: «Это надежда нашей словесности». Соратники. Пушкин и Жуковский. На самом деле, их первая встреча случилась гораздо раньше, в 1803-м. Жуковскому тогда 20, а Пушкину всего 4 года от роду. Василий Андреевич учился вместе с отцом и дядей Александра Сергеевича. Но первое осознанное знакомство произошло именно в Царском селе. Пушкину 17, Жуковскому 33. И, несмотря на солидную разницу в возрасте, два таланта быстро сдружились. Жуковский к тому моменту уже написал баллады «Людмила и Светлана», издал сборник стихотворений, а еще перевел на русский язык произведения Гёте, Шиллера и Гомера. У молодого Пушкина тогда лишь небольшая книжечка стихов. Впрочем, качество этой лирики старший товарищ быстро оценит и произнесет пророческие слова: «Ты рожден быть великим поэтом». В ответ благодарный Александр Сергеевич назовет Жуковского своим ангелом-хранителем. Соратники. Когда Пушкин прочитает Руслана и Людмилу, пораженный Жуковский подарит ему собственный портрет с легендарной надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя». А сам Пушкин после признает, что написал поэму и взялся за Евгения Онегина под влиянием баллад Василия Андреевича. Именно Жуковский спасет молодого вольнодумного Пушкина от ссылки на Соловки, поможет уладить семейные ссоры с отцом, покрыть долги. И до последнего будет пытаться помирить поэта с Жоржем Дантесом. А после трагической смерти друга первым изречет простую истину: Россия потеряла Пушкина.
2: Пушкин и Жуковский. Соратники.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 289 украинских беспилотников над 19 регионами России над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в нашем военном ведомстве. 3 человека пострадали в результате атаки вражеских дронов на Чебоксары. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Чувашии. 1 человек госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Обломки беспилотника повредили одно из зданий в городе. 2 мирных жителя получили ранения при атаки украинских квадрокоптеров в Брянской области. По информации главы региона Александра Богомаза, дроны атаковали село Демьянки. Пострадавшие госпитализированы. 29 беспилотников уничтожено над Ленинградской областью. Глава региона Александр Дрозденко сообщил о возникшем пожаре в промзоне в Киришах. К этой минуте возгорание локализовано. Основной целью противника был нефтеперерабатывающий завод. Европейцы на площадке ОБСЕ предпочитают не видеть наличие проблем внутри Украины. Такой вывод сделал постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский, пишут РИА Новости. По его мнению, если американская сторона после встречи лидеров на Аляске допустила необходимость урегулирования первопричин конфликта, то европейцы делают вид, что на Украине все замечательно. И когда Москва указывает на то, что в действительности в этой стране происходит, это их очень раздражает. Они предпочитают этого не видеть, отметил дипломат. Цена на российскую нефть «Юралс» достигла почти 95 долларов за баррель. Это является самым высоким уровнем с 2014 года и на 36 долларов превышает заложенные в бюджет ожидания. Об этом сообщает Рейтер, ссылаясь на Министерство экономического развития нашей страны. По данным агентства, рост связан с подорожанием нефти на мировом рынке по причине рисков перебоев поставок на фоне конфликта между Штатами и Ираном. У россиян все большую популярность приобретают электронные кошельки и цифровые денежные средства, не связанные с традиционными банковскими картами или счетами. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. Так он прокомментировал законопроект о страховании средств на электронных кошельках, принятый в первом чтении.
2: Довольно часто пользуются люди электронными кошельками, электронными денежными средствами, так называемыми, которые не относятся к банковским карточкам или к банковскому счету. Это могут быть маркетплейсы, на которых есть деньги у людей уже загружены, которые не могут потратить на соответствующие товары на этих маркетплейсах. Это бонусные карты. Даже та же карта «Тройка» в Москве на метро, она тоже несет в себе вот эту систему электронных денежных средств.
1: Сейчас около 20 миллиардов рублей находится в электронных кошельках, и их владельцы нуждаются в защите, отметил Ткачев.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до Путилковского. Время в пути составит 1 час. Затор на 50 минут на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до западного портала тоннеля. Более 40 минут можно потерять на Митинской улице от Дубравной улицы до Московской кольцевой. 40 минут проведете в пути на Рязанском проспекте от Ташкентской улицы до Карачаровской эстакады. Столько же времени потратите на внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до въезда в Бутово. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем интересен новый минный тральщик «Полярный», сколько участников объединит Международный фестиваль молодежи, когда и как зародилась криптография. В состав военно-морского флота России вошел новейший корабль противоминной обороны «Полярный». Он успешно прошел заводские и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Чем интересен этот минный тральщик и какие боевые задачи будет выполнять, рассказывает капитан первого ранга, писатель-маринист Владимир Шигин.
2: Серийный корабль, новый проект морских тральщиков нашего флота, революционный, я бы сказал. Хороший корабль, возмещением 800 с лишним тонн. При этом надо сказать, что у тральщиков всегда большая проблема, это они должны быть не магнитными, то есть как можно меньше железа, и поэтому... Вот на предыдущих, там, скажем, базовых тральщиках «Яхонты» корпус сделали деревянным, но быстро изнашивался, дерево оно непрочное. И вот инновационное решение, у него пластиковый корпус, это пластик, очень такой жесткий, укрепленный. Серия уже себя хорошо зарекомендовала, эти корабли уже освоил у нас Балтийский флот первый, затем они на Черноморском флоте, на Тихом океане, и вот сейчас стали оснащать ими Северный флот. Дело в том, что минная опасность, она всегда была в океане, и сохраняется до сегодня. Мины тоже совершенствуются, это уже не те контактные мины, рогатые, как показывают в кино. Это фактически мины-ракеты, которые ждут своего часа на дне, реагируют на там, электромагнитные поля, на шумы и так далее. Поэтому бороться с ними сложно. Две задачи вот у «Полярного» будет на Северном флоте. Главное – это обеспечение противоминного режима в зоне ответственности Северного флота. И вторая главная задача – это вывод в океан и развертывание в океане наших ударных сил флота, прежде всего наших атомных подводных лодок с баллистическими ядерными ракетами.
1: Морской тральщик «Полярный» уже 10-й корабль проекта «Александрит». В проекте реализован новый подход к созданию более комфортных условий для службы экипажа.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня в России день шифровальщика. Дату праздника выбрали не случайно. Ровно 95 лет назад, 5 мая 1921 года, при Всероссийской чрезвычайной комиссии создали спецотдел по криптографии. Максим Петренко погрузился в историю шифров и узнал, как тайну переписки сохраняли во времена Ивана Грозного и Петра Первого, и как работали шифровальщики в годы Великой Отечественной войны.
3: Криптос, по-гречески «тайный», графа «пишу». Поэтому криптография дословно в переводе «тайнопись». Она в нашей стране на более-менее серьезном уровне стала упоминаться с эпохи Ивана Грозного. Этот царь первым призвал шифровальщиков на государственную службу. Защищали они тогда переписку посольского приказа, который заведовал внешней политикой. Какие шифры были в обиходе, рассказывает старший научный сотрудник Музея криптографии Анастасия Ашаева.
4: В основном используется цифири. Цифири – это тоже устаревшая форма слова «шифр». Он был довольно забавный, этот шифр простой замены, когда каждой букве присваивалось какой-то символ или знак. Если мы сейчас на них посмотрим, они нам напомнят, наверное, древнеегипетские иероглифы или месопотамскую клинопись. И, на мой взгляд, такое письмо, написанное такими символами, больше бросалось в глаза, чем написанное обычным алфавитом.
3: Известным шифровальщиком был император Петр I. Он много шифровал свою личную переписку, учил этому соратников и призывал делать это дипломатов. Кроме того, он повелел создать специальные учреждения, в которых готовили шифровальщиков. Прежде таких специалистов, как правило, приглашали из-за границы. При Петре в шифрование ввели пустышки, начали добавлять в текст ничего не значащие символы, чтобы запутать дешифровальщика. Например, в исходном послании 30 букв, а в зашифрованном все 50. Подпольщиками и революционерами с незапамятных времен применялись книжные шифры, продолжает Анастасия Ашаева.
4: Бралась какая-то книга, о ней, конечно, договаривались заранее, и, значит, буквы заменялись на цифры, на числа следующим образом. Там буква «Б», допустим, это, значит, 25-я страница, 6-я строчка, 8-я буква. Вот координата буквы «Б» — 25, 6, 8. То есть это шифр замены, но довольно сложный, где посредником выступает и ключом выступает книга.
3: Еще с 18-19 веков на криптографическую службу стали нанимать математиков. Как пример, российский ученый Павел Шиллинг. Он создал один из самых стойких шифров позапрошлого столетия – биграммный. Здесь шифруются не отдельные буквы, а их двойные сочетания – биграммы. Шифровальная служба имеет заслуги и в годы Великой Отечественной войны, рассказывает доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского университета МИЭТ Александр Шарамок.
5: У нас на тот момент и серьезные средства защиты передаваемой информации использовались на стратегическом и тактическом уровне. Была разработана так называемая система ВЧ-связи, скажем так, аналоговые скремблеры речевых сообщений. Сейчас они уже, в принципе, практически не используются. А в то время это были существенные технические достижения, которые позволяли защищать от линии связи между ставкой, командованием там, фронтов, армии и так далее.
3: Бойцы же при передаче сообщений по радио использовали кодовые книги, где буквам или словам присваивались определенные числовые значения. Это ускоряло и передачу, и исключало утечку информации. Шифровальщиков нередко называли «тайным фронтом». Их хорошая работа помогла выиграть не одно сражение, вспоминал после войны маршал Георгий Жуков. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Завершилась регистрация участников международного фестиваля молодежи, который пройдет осенью этого года в Екатеринбурге. Мероприятие объединит более 10 тысяч человек из почти 200 стран. Среди них молодые профессионалы, представляющие разные сферы – от IT и науки до спорта и государственного управления. Историю фестиваля от первого слета в послевоенной Праге до современных форматов встреч проследила Анна Елисеева.
6: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
7: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 1948-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись вот и коммунисты, и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
6: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – «Фестивальная» и, конечно, «Проспект Мира». Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
8: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это? У нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице. Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в «Проспект Мира».
6: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи. А спустя 9 месяцев появилось выражение «дети фестиваля». Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
7: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку в мире.
6: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как менялась риторика обращений первых лиц государства на Параде Победы, где в России запустили робота-автозаправщика, можно ли перевести пульсацию планеты в звук.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Сотрудника медицинского учреждения в Донецке задержали за госизмену. Об этом сообщает Управление Федеральной службы безопасности России по Донецкой Народной Республике. Мужчина передавал украинским спецслужбам сведения о местах дислокации российских подразделений в Харцизске и Макеевском муниципальном округе. Вторжение Соединенных Штатов на Кубу все еще может произойти по пути американских авианосцев с Ближнего Востока. Об этом сообщил Дональд Трамп в эфире одного из телеканалов. Он отметил, что контроль над островом является его обязательством перед голосовавшими за него американцами кубинского происхождения. Пострадавшим от паводков в Дагестане и Чечне выплатили более 672 миллионов рублей. В обоих регионах соцвыплаты и финансовую помощь получили более 20 тысяч граждан, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Кроме того, отмечается, что в регионах полностью восстановлены энерго-, газо-, теплоснабжение и связь. В России утвердили комплекс мер по борьбе с деструктивным поведением молодежи. В Росмолодежи рассказали, что в него вошел 41 пункт. Мониторить будут интернет, проводить всероссийские конференции и семинары, обучать специалистов по безопасности. Отмечается, что поставлена задача усилить профилактику с учетом современных

0: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Человек и время.
4: Время всегда с нами, хотя мы его не видим. Именно поэтому люди придумывали ему лицо. Таким образом, в мифах появились боги времени. Они решали судьбы миров и забирали себе жизни людей. Первый и самый известный – древнегреческий Хронос. Его часто путают с Кроносом, отцом Зевса, но это разные персонажи. Хронос – абсолют. Он олицетворял саму суть вечного движения, был прародителем времени. Его изображали могучим старцем с огромными песочными часами. Иногда с косой, тоже вполне понятным символом. Древние римляне переосмыслили греческого Хроноса. Сатурн стал его аналогом, хотя у него появилась и светлая сторона. В его честь проводились Сатурналии, самый любимый праздник в Риме. В эти дни рабы и хозяева менялись местами, а строгий властелин времени позволял людям отдохнуть. В Риме Сатурн стал не только разрушителем, но также и покровителем земледелия и достатка.
3: Человек и время.
4: А вот на Востоке, в Индии, правителем времени и смерти был страшный бог Яма. Он умер первым и проложил путь в царство мертвых, чтобы им править и узнавать тайны прошлого и будущего. Согласно мифологии, Яма вершит суд над душами умерших. Его изображают едущим на черном буйволе и держащим аркан, которым он беспощадно вырывает души из тел. Его роль подчеркивает разрушительный аспект времени, который в конечном счете забирает все жизни. К тому же он строгий судья, который не прощает дурных поступков. Практически у каждого народа был свой хранитель времени. Мифы помогали людям осознавать, что время не просто цифры, а живая сила, с которой приходится считаться и которую необходимо уважать.
3: Человек и время.
5: Радиозвезда.
3: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
6: Савельевы сегодня в

0: в торговом центре. Всей семьей приехали за покупками. После магазинов решили передохнуть и зайти в кафе. Принесли счет. Отец готов расплатиться, но не может найти банковскую карту. Неужели забыл где-то на кассе? Или кто-то вытащил из кармана? А если уже все деньги списали? Как же быть в ситуации, если карта пропала? Расскажем.
1: На всякий случай.
0: Первое. Если поиски в карманах результата не дали, то карту следует заблокировать. Можно по телефону горячей линии банка или сделать это самостоятельно через мобильное приложение. Некоторые предлагают услугу временной блокировки, чтобы не выпускать новую карту, если старая найдется. Второе. Вспомните, когда расплачивались ею в последний раз. Возможно, это было совсем недавно и где-то поблизости. Не лишним будет вернуться и спросить продавцов. Зачастую карты забывают прямо на кассе. Третье. Если потерю нигде не обнаружили, то лучше потратить время на выпуск нового пластика. Некоторые банки позволяют это сделать через свои приложения. В противном случае придется идти с паспортом в отделение. Четвертое. Если мошенники списали деньги с потерянной карты еще до блокировки, то средства можно вернуть. Но действовать надо быстро. Напишите в банке заявление о пропаже карты и опротестуйте последние операции. Но сделать это нужно не позднее следующего дня. Подведем итоги. При потере карты сразу же заблокируйте ее. По телефону горячей линии или через приложение. Проверьте места, где расплачивались картой в последний раз. Продавцы нередко находят их возле кассы. Закажите новую карту. Для этого с паспортом надо обратиться в банк. Вернуть списанные деньги можно по письменному заявлению, но на это у вас только сутки. К счастью, Савельев быстро вспомнил, что отдал карту жене, но если бы она действительно пропала, карта, а не жена, он знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
2: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Чудо звукозаписи сначала на дисках, а затем на пленке часто заставляло творческих людей задаваться вопросом: почему бы не записывать изображение? Одним из таких любопытствующих был сын зажиточного русского крестьянина Александр Матвеевич Понятов, инженер-самоучка, подаривший миру видеомагнитофон. Учился он недолго и большей частью самостоятельно. В 1927 году переехал жить в США, а в 1944 основал в Калифорнии свою фирму. Назвал ее Ampex, взял свои инициалы и первые буквы слова «excellence», что переводится как «превосходство» или «высшее качество».
2: Ну ты кулибин!
3: Его внимание привлекли немецкие магнитофоны для записи звука. Он использовал тот же принцип. Представьте себе кассету с лентой. Она протягивается мимо быстро крутящегося диска, на котором установлены маленькие, как иглы проигрывателя, головки, которые рисуют на движущейся ленте невидимые глазу магнитные дорожки. И каждый из них – крошечный кусочек картинки и звука. В 1956 году команда Понятова совершила прорыв в видеозаписи, создав первый в мире коммерческий видеомагнитофон VR-1000, использующий 2-дюймовую магнитную ленту. Он был огромный, как шкаф. Благодаря изобретению компании Понятова телестудии получили возможность записывать передачи заранее, а не вещать только в прямом эфире. За свой вклад в киноиндустрию Александр Матвеевич даже получил престижные премии «Эмми» и «Оскар». Понятов не гнался за славой. Он просто хотел, чтобы техника служила людям. Его сотрудники вспоминали, что он любил точность, уважал труд и верил в то, что наука и техника способны изменять судьбы людей.
2: «Ну ты кулибин!» Удивительное изобретение гениев-самоучек.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. От украинских атак за минувшую неделю погибли 34 российских мирных жителя, в том числе 28 несовершеннолетних, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник. За этот период пострадали 200 человек. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие 7 дней украинские боевики выпустили более 3500 боеприпасов. Чаще всего подвергается атакам Белгородская область, отметил Мирошник. 7000 колумбийцев бессмысленно погибают в ходе конфликта на Украине, где принимают участие в качестве наемников. Такое заявление сделал президент Колумбии Густаво Петро. Он добавил, что его государство не хочет экспортировать смерть и подчеркнул, что наемничество запрещено законом. Дональда Трампа разочаровывает Европа. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Salem News Channel. Глава Белого дома пояснил, что стран НАТО не было рядом в момент начала Соединенными Штатами войны против Ирана. При всем этом, как утверждает президент, Вашингтон оплачивал 100% расходов Североатлантического альянса до того, как он стал во главе американской администрации. Мошенники начали рассылать россиянам предупреждения о якобы переносе чата в мессенджере по причине потери доступа к учетной записи модератора. Об этом РИА Новости рассказали в Госдуме. Такие сообщения выглядят правдоподобно, так как приходят от реальных участников чатов, чьи аккаунты были ранее скомпрометированы. Аферисты просят перейти по ссылке, ведущую на фишинговый сайт, интерфейс которого копирует дизайн популярного мессенджера или сервиса. После ввода пароля данные уходят злоумышленникам. У первого пациента, который получил онковакцину, никаких значимых побочных реакций не было. Фиксировалось лишь небольшое повышение температуры, сообщил ТАСС глава центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Он уточнил, что у человека, получившего препарат, третья стадия рака. Напомним, лекарство предназначено для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой. В средней полосе России наступил пик активности клещей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил научный сотрудник биологического факультета Московского государственного университета Вадим Маринский. По словам ученого, массовый выход паразитов обычно приурочен к майским праздникам и происходит после полного оттаивания снега и просыхания почвы. Специалист напомнил, что эти членистоногие могут переносить целый ряд смертельно опасных инфекций. В Москве на 750 маршрутах наземного транспорта запустили онлайн-библиотеку. Прямо во время поездки пассажиры бесплатно могут прочесть любое из почти сотни изданий. От современной прозы до фантастики, сообщил заместитель мэра столицы Максим Лексутов. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо отсканировать QR-код в салоне транспорта, перейти по ссылке в мультиполку Мосгортранса. Подборка книг будет постоянно обновляться.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
3: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что сообщили в Кремле о выступлении президента на День Победы? Какие действия способен выполнять робот-автозаправщик? Как звучат Марс и Венера? Выступление Владимира Путина на параде 9 мая ждет весь мир. Оно будет очень важным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А когда появилась традиция обращения первых лиц государства на параде Победы и как менялась риторика этих речей в разные годы, проанализировал Ким Андреев.
4: В советские годы выступать с речью на Красной площади во время Парада Победы было как-то не принято. Да и сами торжества проходили всего 4 раза – в 45-м, 65-м, 85-м и 90-м годах. Традицию публичных выступлений с трибуны Мавзолея на 9 мая ввел Борис Ельцин в 95-м. В день полувекового юбилея Победы, Великой Отечественной, он поздравил ветеранов и отдельно поблагодарил гостей парада из других стран.
5: Смертельно опасная конфронтация между великими мировыми державами устранена. Мы искренне рады видеть в Москве делегации государств СНГ, лидеров стран Запада и Востока. Мы приветствуем генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
4: С тех пор выступления главы государства на 9 мая проходят ежегодно. По традиции начинаются они с обращения к ветеранам фронта, от рядовых старшин и мичманов до генералов и адмиралов. Вспоминают вклад в победу и тружеников тыла. В обязательном порядке звучат слова благодарности участникам антигитлеровской коалиции, а также силам сопротивления. А еще напоминание об опасности повторения ужасов Второй мировой, как, например, это сделал Дмитрий Медведев в 2010 году.
6: Войны не начинаются в одночасье. Зло набирает силу, если перед ним отступают, стараются его не замечать. Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам. Только на основе добрососедства решать проблемы глобальной безопасности, чтобы идеалы справедливости и добра торжествовали во всем мире.
4: В 2010-х годах все чаще в торжественной речи президента стали звучать темы международной безопасности в послевоенном мире. Так, в 2015-м Владимир Путин напомнил о том, где и как возник фашизм и чем этот исторический опыт опасен уже в наши дни.
7: Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. Тогда, в 30-е годы прошлого века, просвещенная Европа не сразу увидела смертоносную угрозу в идеологии нацизма. И сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности.
4: В 2020-м из-за пандемии коронавируса Парад Победы впервые в современной российской истории был перенесен с 9 мая на 24 июня. В последующие годы традиционную дату уже не меняли. В среднем речь российского президента на параде составляет от 7 до 10 минут. Содержание и отсылки в зависимости от ситуации в мире и в России могут быть разными, но завершается выступление всегда похожими словами. «Слава народу-победителю!» «Слава героям Великой Отечественной войны! С днем Великой Победы! Ура!»

0: Ким Андреев, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: На АЗС в Екатеринбурге появился робот-автозаправщик. Он дает возможность водителю заправить машину, не выходя из нее. Оплата идет по QR-коду, который считывается с информационного табло робота. Как он работает, как выглядит и может ли промахнуться мимо бензобака, рассказывает представитель разработчика, управляющий Oil Lab русской медной компании Владимир Косолапов.
3: Робот представляет собой автоматизированную стационарную колонку. У механизма есть, так их назовем, две руки. Первая открывает люк бензобака, вкручивает крышку. Вторая предназначена для заправки. По-простому это топливо-раздаточный пистолет. Оснащено камерами, и с их помощью оно определяет расположение бака и следит, чтобы заправка прошла без каких-либо проблем. Чтобы вовремя все открутилось, вовремя ставился пистолет, никуда бензин не полился.
4: А скажите, пожалуйста, а нужно ли вот в этой ситуации как-то страховать этого робота, например, чтобы он не промахнулся, когда будет топливный пистолет вставлять, или, может быть, как-то не повредил бы машину, вот не поцарапал?
3: Нет, не нужно. Самого робота встроен искусственный интеллект. Если он определяет бак сразу, он рассчитывает определенный угол, под которым пистолет будет вставляться в этот бак. Несколько тысяч раз мы его протестировали на разных машинах. Никогда никаких проблем не вызывало. Ну и вызвать не должно.
4: Насколько это масштабируемая история вот в пределах страны?
3: Планируем развивать по городу Екатеринбургу и потом уже в планах пойти по всей стране. Робот работает в тестовом режиме, мы проверяем, то есть вообще как он адаптируется под наш контингент, понравится людям или нет. То есть собираем обратные отзывы и уже от этого будем отталкиваться.
2: Автоэксперты говорят, что у устройства есть несколько особенностей. Во-первых, робот отпускает пока только один тип бензина – сотый, это самый дорогой. Ну и во-вторых, процесс заправки с ним довольно длительный, потребуется набраться терпения.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Солнце стонет, но мы этого не слышим. Звезда постоянно пульсирует, создавая звуковые волны на сверхнизких частотах. Записи этих пульсаций, которые улавливают космические приборы, ускоряют в тысячи раз, переводя колебания в диапазон, доступный нашему слуху. Об этом рассказал агентству ТАСС астроном из Перми Евгений Бурмистров. Как полученные звуки помогают изучать планеты и зачем нужно знать, о чем они говорят? Ответы у Анны Елисеевой.
5: Со школы мы помним, что в космосе нет звука в привычном понимании. Для его передачи необходима упругая среда, где частицы сталкиваются, вызывая колебания соседей. Те передают энергию дальше, и движение волны продолжается. Это возможно в газообразной и жидкой среде, в твердом теле, но не в вакууме, где такие частицы отсутствуют. Однако в космосе есть другие волны – электромагнитные, радиоволны, рентгеновское и гамма-излучение. Их можно преобразовать в звуковые колебания, используя так называемый метод сонификации, рассказывает почетный доктор наук Российской академии естествознания, просветитель, общественный деятель Сергей Чумаков.
6: Когда берется излучение, смотрится его частота, длина волны и подбираются похожие, да, звуки музыкальных инструментов или вообще похожие звуки, которые человек своим ухом может воспринимать. Это такой достаточно долгий процесс, и в принципе он немного научной значимости имеет, он скорее имеет зрелищную и демонстративную важность.
5: Сонификация позволяет дополнить визуальный ряд звуками, а значит, интересно и более понятно донести сложную информацию до широкой аудитории. Иными словами, речь о популяризации астрономии как науки. Но, например, гелиосейсмологам, ученым, изучающим строение Солнца, такие излучения волн помогают анализировать структуру звезды. Колебания на ее поверхности улавливают приборы, установленные на космической обсерватории SOHO. Она принадлежит НАСА и Европейскому космическому агентству. Полученные записи пульсаций ускоряют, переводя их в слышимый нам диапазон. Потому как проходят в той или иной зоне преобразованные в звук сигналы, ученые формируют условную картинку звезды в разрезе, объясняет Сергей Богачев, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
7: Считается, что если как бы Солнце равномерное, не имеет никакого строения особого, то вот эти волны, как бы, которые на его поверхности возникают, они, по сути, тоже равномерные. Если внутри под поверхностью Солнца что-то находится, что вот мешает, по сути. Ну, как, скажем, не знаю, какое-нибудь там дерево, например, под водой если спрятать, то, как ни странно, вот по волнам на воде вы увидите, что под водой там находится. Вот примерно так же это устроено.
5: Однако не только Солнце продуцирует мощное электромагнитное излучение. Звуковые композиции на основе таких волн пишутся в кавычках из других звезд и планет. Каждый обладает своей энергией излучения, и, следовательно, у каждой получается своя громкость и высота тона. Например, кольца Сатурна в звуковой версии – это восходящие и нисходящие сирены. У Юпитера высокие ноты передают рентгеновские полярные сияния, а низкие – турбулентность атмосферы. «Сильно фонят Венера, Марс и даже некоторые кометы», продолжает Сергей Чумаков.
6: Который также весьма мощное радиоизлучение продуцирует. Это такой ритм, причем на весьма таких тонких частотах. У одной из комет, по-моему, Чурюмова Герасименко, тоже был весьма специфический, очень интересный звук, который позволил лучше понять, как этот объект себя ведет.
5: Помимо такого стрекотания дельфина, получаются другие любопытные звуки. Если бы они могли распространяться в космосе, то Солнце бы ревело, Юпитер гудел, а Сатурн свистел. У нашей планеты тоже есть свой саундтрек. Одним он напоминает чириканье птиц, а другим – голоса китов. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
2: У спутников Юпитера тоже есть уникальное звучание. Например, Европа и Ганимед издают плазменные звуки, напоминающие сигналы роботов.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут мы расскажем, из чего сделан корпус новейшего российского минного тральщика, где и когда проводились международные фестивали молодежи, как использовать книгу для шифровки.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
8: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Силы противовоздушной обороны за последние два часа сбили 43 украинских беспилотника над 9 регионами России. Об этом сообщили в нашем военном ведомстве. Число пассажиров круизного лайнера, у которых был выявлен хантавирус, увеличилось до 7. Об этом говорится в заявлении, распространенном Всемирной организацией здравоохранения. Один пациент находится в критическом состоянии. Накануне сообщалось, что на судне, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде, от хантавируса погибли по меньшей мере 3 человека. Цена на российскую нефть «Urals» достигла почти $95 за баррель. Это является самым высоким уровнем с 2014 года, сообщает Рейтер. По данным агентства, рост связан с подорожанием нефти на мировом рынке по причине рисков перебоев поставок на фоне конфликта между Штатами и Ираном. Число самозанятых россиян в прошлом году увеличилось почти на 27% и достигло 15,5 миллионов человек, сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы. Напомним, в конце 2024 года в России числилось более 12 миллионов самозанятых. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
9: Ломоносов дошел до Москвы
10: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
11: Аляс продали, а денег не заплатили.
12: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
13: Вот что тебе приходит на ум, когда ты слышишь про ковбоев?
14: Их образ – шляпа, пистолет на поясе и постоянные перестрелки.
12: А вот и нет.
15: Этот стереотип создал Голливуд. Многим и правда известны сцены из фильмов, когда два ковбоя стоят в противоположных концах улицы и соревнуются, кто быстрее выхватит пистолет и нажмет на курок. Однако этот режиссерский ход – безусловно, атмосферный, имеет мало связи с действительностью.
12: Исторические мифы и заблуждения.
15: По словам историков, стрелялись ковбои крайне редко. Большинству из них вообще было не по карману приобрести оружие. В конце 19 века в США оно стоило дорого. Разбирались с оппонентом гораздо чаще кулаками. Если кому-то и удавалось прикупить револьвер, то вот еще один факт того времени. власти реального, не киношного Додж-Сити, одного из символов эпохи Дикого Запада, всех приезжих обязывали сдавать личное оружие шерифу. Его возвращали, но при выезде. Поэтому расхаживать в этом городе с пистолетом и тем более спокойно палить из него и не получилось бы.
16: Ну, Голливуд!
15: Наконец, по вестернам мы привыкли, что борьба с бандитами и посиделки в салунах – главные занятия ковбоев. Однако и это не так. Работали они на земле владельцев, пасли и перегоняли скот. Труд малооплачиваемый, далекий от романтики и откровенно тяжелый. Целый день в седле и на свежем воздухе, в любую погоду.
12: А вот и да.
1: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
5: Слышала в новостях, что вирусы помогают нам эволюционировать. Расскажите, а каким образом это происходит?
17: Отвечает вирусолог Андрей Девяткин.
18: Все живые организмы находятся под давлением естественного отбора, под давлением среды. И одним из важных элементов этой среды являются вирусные инфекции, от которых, к сожалению, существует вероятность погибнуть. И вот в современном мире, когда есть доступ к нормальным медикаментам, средствам профилактики и терапии, все-таки такая вероятность сильно ниже, чем была раньше. Но вот наши предки жили на нашей планете уже там сотни тысяч лет, миллионы лет, и все это время, представьте, не было никаких условных вакцин и так далее, и так далее. И таким образом постоянно происходил отбор тех людей, которые в условиях вирусных инфекций выживали лучше. Мы все немножко разные, у каждого из нас есть набор генов определенный, который отвечает, в частности, за то, насколько хорошо человек переносит разные инфекционные заболевания. И, собственно, когда происходили какие-то эпидемии, вспышки чего угодно, то какая-то доля людей выживала. И отчасти это вызвано тем, что эти люди владели более удачным набором генов, который отвечал за более благополучный иммунный ответ. Ну и, собственно, мы потомки этих людей. С другой стороны, некоторые вирусы внесли огромный вклад в принципе, эволюционный процесс, который привел к возникновению нас. Я говорю скорее о возникновении млекопитающих. Это стало возможно лишь благодаря тому, что предок млекопитающих в какой-то момент по случайным причинам заразился таким вирусом, ген которого потом встроился в геном этого предка и стал отвечать за синтез того белка, который заставляет клетки сливаться друг с другом, и таким образом происходит формирование плаценты. То есть, в принципе, возникновение млекопитающих, у которых есть плаценты, стало возможно только благодаря заражению вирусов. И это было огромное эволюционное изменение, благодаря которому стало возможно возникновение млекопитающих.
1: Очень важные вопросы.
19: «27 мая 1970 года на стадионе «Ацтека» в мексиканской столице финишировал грандиозный ралли-марафон «Лондон-Мехико». Среди призеров три советских экипажа на автомобилях «Москвич-412». Советские гонщики забрали третье место в командном зачете, а также второе, третье и четвертое в личном зачете в своем классе. Триумф. Такого результата удалось достичь во многом благодаря самоотверженной работе экипажей, технической поддержки.
1: Экипаж.
19: Почти 26 тысяч километров по 25 странам Европы, Южной и Центральной Америки. В Лондоне на старт вышли 96 экипажей сильнейших раллистов мира на самых современных автомобилях. До финиша в Мексике доехали только 23.
1: Техническая справка.
20: «Москвич-412» ралли. Привод задний. Двигатель бензиновый 1500 кубических сантиметров. Мощность 80 лошадиных сил. Максимальная скорость 160 км в час. Амортизаторы фирмы «Кони». Пружины «ГАЗ-21». Задние рессоры «Москвич-427 «Универсал». Дополнительный топливный бак 75 литров. Внутренний каркас безопасности.
19: В марафоне «Лондон-Мехико» участвовали 5 подготовленных «Москвича-412» и 4 универсала технической службы «Москвич-427», так называемые «технички». 2 для Европы, 2 для Южной Америки.
20: Экипаж.
0: Золотые слова вовремя сказаны.
20: Командная работа.
19: Заводские команды «Форд», «Пежо», «Ситроен» и прочие обладали десятками автомобилей техпомощи и даже вертолетами поддержки. Наши боевые машины могли ждать помощи только от двух техничек, по окна загруженных запчастями. Вес универсалов «Москвич-427» без учета 3 человек экипажа иногда составлял невероятные 2,5 тонны. И с таким весом, буквально на пределе возможностей, технички, сопровождающие боевые машины, прошли весь марафон. Газеты писали: сложность трассы невероятная. Высота 4500 метров. Гонщиков окружает плотная пыль, разреженный воздух. Штурман польского экипажа несколько раз терял сознание. По ночам вместо отдыха нашей техники ремонтировали потрепанные за день москвичи. Иногда ремонт случался прямо на трассе. Тогда коробки меняли за 20 минут, за 2 часа перебирали двигатель. Отсыпались уже потом, в движении, накрепко пристегнувшись ремнями безопасности. Ни одной итальянской, японской, шведской машины, ни единого Porsche на финише не увидели. Лишь один Mercedes из 5 стартовавших, единственный Citroën из 6, один Peugeot из 12, 5 чемпионских Фордов из 9 и 3 советских москвича из 5. После этой победы АЗЛК начал поставлять за границу 60% своей продукции. Всем участникам марафона хотели вручить ордена, но не вручили. Зато каждому подарили по мотоциклу «Урал» с коляской.
20: Экипаж.
21: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
22: Сложно.
21: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
23: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
24: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порог развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
23: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
25: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявляется перемирие. Решение принято в соответствии с указанием Владимира Путина, сообщило Министерство обороны. Российская сторона рассчитывает, что Украина последует этому примеру. Если Киев попытается сорвать праздник Дня Победы, то российская армия нанесет массированный ракетный удар по украинской столице. Мирных граждан, проживающих в Киеве, а также сотрудников иностранных диппредставительств предупредили о необходимости своевременно покинуть город. Ведомстве также указали, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы. Европейцы на площадке ОБСЕ предпочитают не видеть наличие проблем внутри Украины. Такой вывод сделал постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский, пишут РИА Новости. По его мнению, если американская сторона после встречи лидеров на Аляске допустила необходимость урегулирования первопричин конфликта, то европейцы делают вид, что на Украине все замечательно. В свою очередь, Дональд Трамп вновь высказался на украинскую тему в интервью для издания Salem News.
2: Зеленский хитрый человек, хитрый парень. Естественно, мы хотим урегулировать ситуацию на Украине, но они продолжают терять территории, несмотря на 350 миллиардов долларов военной помощи, которую им предоставила администрация бывшего президента Джо Байдена.
1: Ранее сообщалось, что Киев потерял надежду в получении поддержки от Вашингтона в конфликте с Россией и планирует поменять стратегию. В Дагестане и Чечне пострадавшим от наводнений выплатили более 672 миллионов рублей компенсации, сообщила МЧС. В обоих регионах финансовую помощь получили 20 тысяч граждан. В республиках завершаются работы по восстановлению водоснабжения, очистке частных домов и прилегающих территорий от последствий потоплений. Кроме того, продолжаются мероприятия по восстановлению транспортного сообщения на участках дорог муниципального значения. Ко всем населенным пунктам имеются подъездные пути. Безопасное судоходство в Ормузском проливе оказалось под угрозой по причине нарушения со стороны Вашингтона и его союзников режима прекращения огня и введения морской блокады против Ирана. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его мнению, сохранение текущей ситуации для штатов абсолютно невыносимо, хотя Тегеран даже еще не начинал предпринимать каких-либо действий. Тем временем сейчас в Персидском заливе находятся грузовые корабли из 87 стран. Все они в ожидании прохода через Ормузский пролив. Такие данные приводит Центральное командование американских вооруженных сил. За последние сутки военные штатов обратились к десяткам владельцев судов и судоходных компаний, гарантировали им безопасный проход через пролив.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Волгоградского проспекта до Кутузовского. Время в пути 1 час. Затор на 50 минут на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до западного портала тоннеля. Более 40 минут можно потерять на Митинской улице от Дубравной улицы до Московской кольцевой. 40 минут проведете в пути на Рязанском проспекте от Ташкентской улицы до Карачаровской эстакады. Столько же времени потратите на внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до въезда в Бутово. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем интересен новый минный тральщик «Полярный», сколько участников объединит Международный фестиваль молодежи, когда и как зародилась криптография. В состав военно-морского флота России вошел новейший корабль противоминной обороны «Полярный». Он успешно прошел заводские и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Чем интересен этот минный тральщик и какие боевые задачи будет выполнять, рассказывает капитан первого ранга, писатель-маринист Владимир Шигин.
2: Серийный корабль, новый проект морских тральщиков нашего флота, революционный, я бы сказал. Хороший корабль, водоизмещением 800 с лишним тонн. При этом надо сказать, что у тральщиков всегда большая проблема, это они должны быть не магнитными, то есть как можно меньше железа, и поэтому... Вот на предыдущих, там, скажем, базовых тральщиках «Яхонты» корпус сделали деревянным, но быстро изнашивался, дерево оно непрочное. И вот инновационное решение, у него пластиковый корпус, это пластик, очень такой жесткий, укрепленный. Серия уже себя хорошо зарекомендовала, эти корабли уже освоил у нас Балтийский флот первый, затем они на Черноморском флоте, на Тихом океане, и вот сейчас стали оснащать ими Северный флот. Дело в том, что минная опасность, она всегда была в океане, и сохраняется до сегодня. Мины тоже совершенствуются, это уже не те контактные мины, рогатые, как показывают в кино. Это фактически мины-ракеты, которые ждут своего часа на дне, реагируют на там, электромагнитные поля, на шумы и так далее. Поэтому бороться с ними сложно. Две задачи вот у «Полярного» будет на Северном флоте. Главные — это обеспечение противоминного режима в зоне ответственности Северного флота. И вторая главная задача — это вывод в океан и развертывание в океане наших ударных сил флота, прежде всего наших атомных подводных лодок с баллистическими ядерными ракетами.
1: Морской тральщик «Полярный» уже 10-й корабль проекта «Александрит». В проекте реализован новый подход к созданию более комфортных условий для службы экипажа.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня в России день шифровальщика. Дату праздника выбрали не случайно. Ровно 95 лет назад, 5 мая 1921 года, при Всероссийской чрезвычайной комиссии создали спецотдел по криптографии. Максим Петренко погрузился в историю шифров и узнал, как тайну переписки сохраняли во времена Ивана Грозного и Петра Первого, и как работали шифровальщики в годы Великой Отечественной войны.
3: Криптос, по-гречески «тайный», графа «пишу». Поэтому криптография дословно в переводе «тайнопись». Она в нашей стране на более-менее серьезном уровне стала упоминаться с эпохи Ивана Грозного. Этот царь первым призвал шифровальщиков на государственную службу. Защищали они тогда переписку посольского приказа, который заведовал внешней политикой. Какие шифры были в обиходе, рассказывает старший научный сотрудник Музея криптографии Анастасия Ашаева.
4: В основном используется цифири. Цифири – это тоже устаревшая форма слова «шифр». Он был довольно забавный, этот шифр простой замены, когда каждой букве присваивалось какой-то символ или знак. Если мы сейчас на них посмотрим, они нам напомнят, наверное, древнеегипетские иероглифы или месопотамскую клинопись. И, на мой взгляд, такое письмо, написанное такими символами, больше бросалось в глаза, чем написанное обычным алфавитом.
3: Известным шифровальщиком был император Петр I. Он много шифровал свою личную переписку, учил этому соратников и призывал делать это дипломатов. Кроме того, он повелел создать специальные учреждения, в которых готовили шифровальщиков. Прежде таких специалистов, как правило, приглашали из-за границы. При Петре в шифрование ввели пустышки, начали добавлять в текст ничего не значащие символы, чтобы запутать дешифровальщика. Например, в исходном послании 30 букв, а в зашифрованном все 50. Подпольщиками и революционерами с незапамятных времен применялись книжные шифры, продолжает Анастасия Ашаева.
4: Бралась какая-то книга, о ней, конечно, договаривались заранее, и, значит, буквы заменялись на цифры, на числа следующим образом. Там буква «Б», допустим, это, значит, 25-я страница, 6-я строчка, 8-я буква. Вот координата буквы «Б» — 25, 6, 8. То есть это шифр замены, но довольно сложный, где посредником выступает и ключом выступает книга.
3: Еще с 18-19 веков на криптографическую службу стали нанимать математиков. Как пример, российский ученый Павел Шиллинг. Он создал один из самых стойких шифров позапрошлого столетия – биграммный. Здесь шифруются не отдельные буквы, а их двойные сочетания – биграммы. Шифровальная служба имеет заслуги и в годы Великой Отечественной войны, рассказывает доцент Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского университета МИЭТ Александр Шарамок.
5: У нас на тот момент и серьезные средства защиты передаваемой информации использовались на стратегическом и тактическом уровне. Была разработана так называемая система ВЧ-связи, скажем так, аналоговые скремблеры речевых сообщений. Сейчас они уже, в принципе, практически не используются. А в то время это были существенные технические достижения, которые позволяли защищать от линии связи между ставкой, командованием там, фронтов, армией и так далее.
3: Бойцы же при передаче сообщений по радио использовали кодовые книги, где буквам или словам присваивались определенные числовые значения. Это ускоряло и передачу, и исключало утечку информации. Шифровальщиков нередко называли «тайным фронтом». Их хорошая работа помогла выиграть не одно сражение, вспоминал после войны маршал Георгий Жуков. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Завершилась регистрация участников международного фестиваля молодежи, который пройдет осенью этого года в Екатеринбурге. Мероприятие объединит более 10 тысяч человек из почти 200 стран. Среди них молодые профессионалы, представляющие разные сферы – от IT и науки до спорта и государственного управления. Историю фестиваля от первого слета в послевоенной Праге до современных форматов встреч проследила Анна Елисеева.
6: Само движение возникло после Второй мировой войны. В Лондоне была основана Федерация демократической молодежи, которую рассматривали как продолжение ленинского Коминтерна молодежи. На Западе молодые люди выступали против войны, и победивший нацизм Советский Союз в их глазах имел высокий авторитет. Коммунистическая партия этим не могла не воспользоваться. Фестиваль стал площадкой для обсуждения уроков войны, а кроме того, инструментом коммунистической идеологии. Не случайно местом первого слета молодежи стала Прага, рассуждает историк Владимир Лихман.
7: Потому что тогда это был такой город на перепутье. Чехословакия только в следующем году, в 1948-м, стала социалистической, а тогда она была еще такой демократической, либеральной страной, где за власть боролись вот и коммунисты, и их противники. Поэтому там устроили встречу, куда приехало неожиданно много людей, 17 тысяч человек.
6: Неудивительно, что следующие фестивали проходили в социалистических городах. Будапешт, Восточный Берлин, Бухарест, Варшава. Самое массовое мероприятие организовала Москва в 1957-м. На шестой Всемирный фестиваль молодежи и студентов приехали 34 тысячи человек из 130 стран. События запомнили как первую попытку поднять железный занавес. Иностранные гости увидели реальный Советский Союз, который оказался не таким, каким его описывала, вернее, малевала западная пресса. В Москве построили несколько гостиниц, был разбит парк «Дружба», появился стадион «Лужники». Фестиваль оставил свой след не только в облике столицы, но и в названиях улиц – Фестивальная и, конечно, Проспект Мира. Причем с последним связан интересный случай, рассказывает москвовед Александр Усольцев.
8: Участников фестиваля селили в общежитиях рядом с ВДНХ. И одному из чиновников пришла в голову идея, что а как это, у нас прогрессивная молодежь, которая съехала со всего мира, поедет на открытие этого фестиваля в Лужниках по Мещанской улице? Нет, так дело не пойдет. Молодежь у нас за мир, поэтому мы переименуем это все в Проспект Мира.
6: Улицы Москвы стали местом встреч советских и иностранных молодых граждан. Для многих из них фестиваль превратился в праздник любви и романтики. Создавались даже интернациональные семьи. А спустя 9 месяцев появилось выражение «дети фестиваля». Однако главный девиз мероприятия «За мир и дружбу» повторял повестку прежних встреч. Дух лозунга был поддержан потом в Берлине, Гаване, снова в Москве и Пхеньяне. Нельзя отрицать, что фестиваль молодежи имел реальное влияние на международные отношения, комментирует Владимир Лихман.
7: Действительно, очень многие молодые и не очень молодые люди, побывав там, вдохновились коммунистическими идеями, и даже если не ими, то борьбой за мир, борьбой против империализма, которая была тоже официальной задачей фестивалей, то есть левыми идеями, так обобщенно говоря, благодаря чему эти идеи, в общем-то, во многом 50-е, 60-е, 70-е годы сдавали повестку в мире.
6: После распада Советского Союза роль координатора молодежного движения на правах наследницы досталась России. Программа мероприятий не сильно поменялась, за исключением формата. На смену выставкам и творческим фестивалям пришли мастер-классы, ток-шоу и медиапрограммы с использованием цифровых технологий. Притом девиз молодежного движения устремлен в будущее. В частности, грядущий фестиваль в Екатеринбурге пройдет под лозунгом «Следуй за мечтой вместе с Россией». Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как менялась риторика обращений первых лиц государства на Параде Победы, где в России запустили робота-автозаправщика. Можно ли перевести пульсацию планеты в звук?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Индонезии произошли не менее 9 извержений вулкана Симеру, заявили в центре вулканологии Азиатской Республики. Пепел достиг высоты почти в 5000 метров над уровнем моря. Местным жителям запретили приближаться к кратеру в радиусе 5 километров. Соединенные Штаты атаковали 2 грузовых судна в Ормузском проливе. По последним данным, погибли 5 человек. Иранское агентство ТАСС ним сообщает, что суда перевозили гражданский груз и следовали из оманского порта Хасаб к побережью Ирана. С 13 мая в Москве начнут отключать горячую воду. Период отключения для проведения профилактических работ традиционно составляет не более 10 дней. Около половины российских школьников полностью перекладывают домашние задания на искусственный интеллект. Об этом свидетельствуют результаты опроса, с которыми ознакомились «Известия». Кроме того, в исследовании говорится, что лишь 69% детей честно рассказывают родителям, что применяют нейросети для выполнения школьных заданий. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий.

0: на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о бананах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Банановое дерево на самом деле гигантская трава высотой до 9 метров. То, что мы называем стволом, это ложный стебель из плотно скрученных листьев. А сам банан с точки зрения ботаники – ягода.
2: Факт второй.
4: Бананы радиоактивны. В них много калия, а часть его – изотоп калий-40, распадаясь, испускает радиацию. Один банан создает фон в 0,1 микрозиверта. Но это не опасно. Чтобы умереть, нужно съесть 10 миллионов бананов за раз.
2: Факт третий.
4: В ультрафиолете бананы светятся ярко-синим. Это эффект хлорофилла, который распадается в кожуре по мере созревания. Синее свечение привлекает животных, которые едят бананы и разносят семена.
2: Факт четвертый.
4: Бананы выделяют этилен – газ, который запускает созревание. В промышленности бананы срывают зелеными, а перед продажей обрабатывают этиленом в специальных камерах.
2: Факт пятый.
4: Сорт бананов, который ели наши бабушки, Гросс-Мишель, исчез в 1960-х из-за грибка. Сейчас мы едим сорт Кавендиш, но и он в опасности. Его косит болезнь, поражающая корни. Бананы вскоре могут стать деликатесом.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о бананах.
3: Радиозвезда.
2: Всемирная энциклопедия еды. Пицца – блюдо итальянское. Хотя нечто похожее можно найти в кухнях многих народов. В пицце главное – томаты. Когда в начале 16 века они попали в Европу, немногие отваживались есть эти красные плоды, опасаясь отравиться. Неаполитанским беднякам выбирать не приходилось. Это они додумались положить на лепешку помидор, добавить специи, сыр, немного полить маслом и отправить в печь. Так получилась пицца, ставшая на несколько веков итальянским гастрономическим эндемиком. Распространению пиццы в мире помогла Вторая мировая война. Несложный рецепт разлетелся повсеместно с возвращавшимися домой солдатами союзных сил. Каждая нация добавила в пиццу свой ингредиент. Датчане едят пиццу с кониной. Американцы с ананасом. Костариканцы с кокосом. В Австралии встречается пицца с мясом кенгуру, страуса эму и даже крокодила. Ну а в России предпочитают маргариту. Кстати, именно эту пиццу называют символом Италии. Красный соус, белый сыр и зеленый базилик. Цвета национального флага. Всемирная энциклопедия еды.
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
6: Беспроигрышный подарок на 23 февраля.
7: Виртуозно разбрасываю их по квартире.
8: Ярко-оранжевые с фиолетовым динозавром – это мое.
5: Вот это вещь!
9: Их название происходит от древнегреческого «сокус», что значит «тапочки» или «мягкая обувь». От примитивной защиты для ног они развились в стильный предмет гардероба и спортивную принадлежность – носки. Мода носить их с сандалиями остается спорной. А вот в Древнем Египте такая проблема не стояла. Носки даже имели разделение для большого пальца, чтобы ногам в обуви было комфортно. Похожий вариант встречается в

0: Японии, где кимоно носят с белоснежными таби. Но древнейшие носки обнаружили именно в стране пирамид. Вязаной паре из гробницы примерно 1500 лет. Столько не пролежит даже папин носок под диваном. Прообразом носков считаются мягкие кожаные тапочки, закрывающие пятки и пальцы. В VI веке до нашей эры их носили в Древней Греции. Как и носки, эту обувь приравнивали к нательному белью и надевали ее только женщины. От гречанок мода перешла к смелым красавицам Рима. Они не стеснялись выходить в носках на улицу. На предмет гардероба, как на удобную защиту для ног, обратили внимание франки и германцы. Носки стали надевать вместе с башмаками для комфорта и тепла.
1: Вот это вещь!
0: В XIV веке появились изделия из хлопка. Носки увеличились в длине и стали верхней одеждой европейской знати. Спустя 200 лет произошло эпохальное событие. Английский священник Уильям Ли изобрел чулочно-вязальный станок. Производство носков ускорилось в 6 раз. Предприниматель переехал во Францию, где наладил выпуск шелковых изделий. После Великой Французской революции мужские чулки стали укорачиваться. В начале 20 века текстильная промышленность начала производить уже современные носки. С развитием профессионального спорта они обрели плотность и одновременно эластичность. Синтетические компоненты обеспечивают ногам вентиляцию и отводят влагу. В таких носках можно бегать, играть в теннис и футбол. Правда, на шахматный турнир в них не допустят. Главное там, чтобы костюмчик сидел, а цвет носков ему соответствовал. Сегодня их делают не только из хлопка и шерсти, но из бамбука и даже переработанного пластика. Носки больше, чем предмет гардероба. Это загадка из области метафизики. Вечером мы их видим, а утром не можем найти. А еще 20 носков не всегда означает 10 пар. Иногда это просто 20 носков.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
2: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
3: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
2: Борода чья-то. Почему синяя?
3: Я же говорил.
2: Череп.
3: Это Йорик.
2: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
3: Вещи Олег?
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
5: Рингтон, смарт-мини, смс-ка, авиарежим, абонент находится вне зоны действия сети. Это слова, понятные всем. А 30 лет назад они даже не существовали. Как развивалась сотовая связь? Беседа с историком Михаилом Мухиным.
4: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: теперь.
1: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
2: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
1: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1346
4: время отправления поезда. 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в...
1: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
1: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
1: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. ФСБ задержала жителя Курской области по делу о госизмене. По данным спецслужбы, мужчина был завербован военной разведкой Украины через интернет. Он создал целую шпионскую сеть, в которую вовлек людей, имевших с ним близкую связь. Установлено не менее 4 помощников агента. Злоумышленники и его люди занимались сбором сведений и фотоматериалов о военных и гражданских объектах региона. Пожар в селе Новоильинка Томской области произошел по причине аварийной работы электросети. Об этом сообщает региональная МЧС. По информации ведомства, произошел перехлест проводов линии электропередач. В результате началось возгорание. Его ликвидацию осложняли сильные порывы ветра. Напомним, 3 мая губернатор региона Владимир Мазур сообщал, что в селе сгорели 16 домов. Количество аварий на коммунальных сетях сократилось. Показатель в прошлом году упал на 30%, сообщил в интервью ТАСС статс-секретарь, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Муценек. Он рассказал, что за 2025 год построено и реконструировано более 1300 объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения. Выполнен капитальный ремонт почти 50 тысяч многоквартирных домов. Улучшены условия для 7,5 миллионов человек. Заменено почти 20 тысяч лифтов. Онлайн-продажу семян ядовитых и инвазивных растений могут ограничить. В России создается перечень культур, обязательных к уничтожению. Среди них борщевик, бешеный огурец, аморфа кустарникова и другие, пишут «Известия». С марта владельцы земельных участков обязаны их ликвидировать. При этом многие из этих растений по-прежнему свободно продаются и выращиваются на дачах в декоративных целях. За нарушение требований собственникам земель может грозить административная ответственность вплоть до изъятия участков. Птицеводы предложили установить в России ценовой диапазон для яиц первой категории. Его планируется применять как для закупки, так и реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком, пишет «Коммерсант». Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается в связи с двукратным снижением цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрик по причине растущего производства. В столичных центрах московского долголетия пройдет масштабная праздничная программа, посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 8 мая горожан всех возрастов ждут живые концерты, уникальные исторические лекции от ведущих музеев и встречи с ветеранами, чьи детство и юность пришлись на военные годы. Мероприятие стартует одновременно во всех центрах в полдень. И о погоде. Сейчас в Москве около 20 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха составит плюс 25 градусов.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Утро на Радио Звезда.
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, что сообщили в Кремле о выступлении президента на День Победы, какие действия способен выполнять робот-автозаправщик, как звучат Марс и Венера. Выступление Владимира Путина на параде 9 мая ждет весь мир. Оно будет очень важным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. А когда появилась традиция обращения первых лиц государства на параде Победы и как менялась риторика этих речей в разные годы, проанализировал Ким Андреев.
5: В советские годы выступать с речью на Красной площади во время парада Победы было как-то не принято. Да и сами торжества проходили всего 4 раза – в 45-м, 65-м, 85-м и 90-м годах. Традицию публичных выступлений с трибуны Мавзолея на 9 мая ввел Борис Ельцин в 95-м. В день полувекового юбилея Победы, Великой Отечественной, он поздравил ветеранов и отдельно поблагодарил гостей парада из других стран.
6: Смертельно опасная конфронтация между великими мировыми державами устранена. Мы искренне рады видеть в Москве делегации государств СНГ, лидеров стран Запада и Востока. Мы приветствуем генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
5: С тех пор выступления главы государства на 9 мая проходят ежегодно. По традиции начинаются они с обращения к ветеранам фронта, от рядовых старшин и мичманов до генералов и адмиралов. Вспоминают вклад в победу и тружеников тыла. В обязательном порядке звучат слова благодарности участникам антигитлеровской коалиции, а также силам сопротивления. А еще напоминание об опасности повторения ужасов Второй мировой, как, например, это сделал Дмитрий Медведев в 2010 году.
2: Войны не начинаются в одночасье. Зло набирает силу, если перед ним отступают, стараются его не замечать. Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам. Только на основе добрососедства решать проблемы глобальной безопасности, чтобы идеалы справедливости и добра торжествовали во всем мире.
5: В 2010-х годах все чаще в торжественной речи президента стали звучать темы международной безопасности в послевоенном мире. Так, в 2015-м Владимир Путин напомнил о том, где и как возник фашизм, и чем этот исторический опыт опасен уже в наши дни.
7: Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. Тогда, в 30-е годы прошлого века, просвещенная Европа не сразу увидела смертоносную угрозу в идеологии нацизма. И сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности.
5: В 2020-м из-за пандемии коронавируса Парад Победы впервые в современной российской истории был перенесен с 9 мая на 24 июня. В последующие годы традиционную дату уже не меняли. В среднем речь российского президента на параде составляет от 7 до 10 минут. Содержание и отсылки в зависимости от ситуации в мире и в России могут быть разными, но завершается выступление всегда похожими словами. «Слава народу-победителю!» «Слава героям Великой Отечественной войны! С днем Великой Победы! Ура!»

0: Ким Андреев, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: На АЗС в Екатеринбурге появился робот-автозаправщик. Он дает возможность водителю заправить машину, не выходя из нее. Оплата идет по QR-коду, который считывается с информационного табло робота. Как он работает, как выглядит и может ли промахнуться мимо бензобака, рассказывает представитель разработчика, управляющий Oil Lab русской медной компании Владимир Косолапов.
3: Робот представляет собой автоматизированную стационарную колонку. У механизма есть, так их назовем, две руки. Первая открывает люк бензобака, вкручивает крышку. Вторая предназначена для заправки. По-простому это топливо-раздаточный пистолет. Оснащено камерами, и с их помощью она определяет расположение бака и следит, чтобы заправка прошла без каких-либо проблем. Чтобы вовремя все открутилось, вовремя ставился пистолет, никуда бензин не пролился.
4: А скажите, пожалуйста, а нужно ли вот в этой ситуации как-то страховать этого робота, например, чтобы он не промахнулся, когда будет топливный пистолет вставлять, или, может быть, как-то не повредил бы машину, вот не поцарапал?
3: Нет, не нужно. С самого робота встроен искусственный интеллект, и он определяет бак, сразу же рассчитывает определенный угол, под которым пистолет будет вставляться в этот бак. Несколько тысяч раз мы уже его протестировали на разных машинах, никогда никаких проблем не вызывало, ну и вызвать не должно.
4: Насколько это масштабируемая история вот в пределах страны?
3: Планируем развивать по городу Екатеринбургу и потом уже в планах пойти по всей стране. Робот работает в тестовом режиме, мы проверяем, то есть вообще как он адаптируется под наш контингент, понравится людям или нет. То есть собираем обратные отзывы и уже от этого будем отталкиваться.
2: Автоэксперты говорят, что у устройства есть несколько особенностей. Во-первых, робот отпускает пока только один тип бензина – сотый, это самый дорогой. Ну и, во-вторых, процесс заправки с ним довольно длительный, потребуется набраться терпения.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Солнце стонет, но мы этого не слышим. Звезда постоянно пульсирует, создавая звуковые волны на сверхнизких частотах. Записи этих пульсаций, которые улавливают космические приборы, ускоряют в тысячи раз, переводя колебания в диапазон, доступный нашему слуху. Об этом рассказал агентству ТАСС астроном из Перми Евгений Бурмистров. Как полученные звуки помогают изучать планеты и зачем нужно знать, о чем они говорят? Ответы у Анны Елисеевой.
5: Со школы мы помним, что в космосе нет звука в привычном понимании. Для его передачи необходима упругая среда, где частицы сталкиваются, вызывая колебания соседей. Те передают энергию дальше, и движение волны продолжается. Это возможно в газообразной и жидкой среде, в твердом теле, но не в вакууме, где такие частицы отсутствуют. Однако в космосе есть другие волны – электромагнитные, радиоволны, рентгеновское и гамма-излучение. Их можно преобразовать в звуковые колебания, используя так называемый метод сонификации, рассказывает почетный доктор наук Российской академии естествознания, просветитель, общественный деятель Сергей Чумаков.
6: Когда берется излучение, смотрится его частота, длина волны, и подбираются похожие, да, звуки музыкальных инструментов или вообще похожие звуки, которые человек своим ухом может воспринимать. Это такой достаточно долгий процесс, и в принципе он немного научной значимости имеет, он скорее имеет зрелищную и демонстративную важность.
5: Сонификация позволяет дополнить визуальный ряд звуками, а значит, интересно и более понятно донести сложную информацию до широкой аудитории. Иными словами, речь о популяризации астрономии как науки. Но, например, гелиосейсмологам, ученым, изучающим строение Солнца, такие излучения волн помогают анализировать структуру звезды. Колебания на ее поверхности улавливают приборы, установленные на космической обсерватории SOHO. Она принадлежит НАСА и Европейскому космическому агентству. Полученные записи пульсации ускоряют, переводя их в слышимый нам диапазон. Потому как проходят в той или иной зоне преобразованные в звук сигналы, ученые формируют условную картинку звезды в разрезе, объясняет Сергей Богачев, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
7: Считается, что если как бы Солнце равномерное, не имеет никакого строения особого, то вот эти волны, как бы, которые на ее поверхности возникают, они, по сути, тоже равномерные. Если внутри под поверхностью Солнца что-то находится, что вот мешает, по сути. Ну, как, скажем, не знаю, какое-нибудь там дерево, например, под водой спрятать, то, как ни странно, вот по волнам на воде вы увидите, что что-то под водой там находится. Вот примерно так же это устроено.
5: Однако не только Солнце продуцирует мощное электромагнитное излучение. Звуковые композиции на основе таких волн пишутся в кавычках из других звезд и планет. Каждый обладает своей энергией излучения, и, следовательно, у каждой получается своя громкость и высота тона. Например, кольца Сатурна в звуковой версии – это восходящие и нисходящие сирены. У Юпитера высокие ноты передают рентгеновские полярные сияния, а низкие – турбулентность атмосферы. «Сильно фонят Венера, Марс и даже некоторые кометы», продолжает Сергей Чумаков.
6: Который также весьма мощное радиоизлучение продуцирует. Это такой ритм, причем на весьма таких тонких частотах. У одной из комет, по-моему, Чулюмова-Герасименко, тоже был весьма специфический, очень интересный звук, который позволил лучше понять, как этот объект себя ведет.
5: Помимо такого стрекотания дельфина, получаются другие любопытные звуки. Если бы они могли распространяться в космосе, то Солнце бы ревело, Юпитер гудел, а Сатурн свистел. У нашей планеты тоже есть свой саундтрек. Одним он напоминает чириканье птиц, а другим – голоса китов. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
2: У спутников Юпитера тоже есть уникальное звучание. Например, Европа и Ганимед издают плазменные звуки, напоминающие сигналы роботов. Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. В Туапсе на береговой линии и из реки собрали и вывезли более 18,5 тысяч кубометров нефтепродуктов из загрязненного грунта, из которых 1450 кубометров за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Там добавили, что работы на всех участках идут круглосуточно. Власти Ирана заявили об угрозе судоходства в Ормузском проливе по причине действий Соединенных Штатов. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что американцы и их союзники нарушают режим прекращения огня и продолжают морскую блокаду против страны. В Министерстве внутренних дел предупредили о новой схеме мошенников с публикацией карточек товаров на сайтах бесплатных объявлений. В ведомстве отметили, что вскоре аккаунт гражданина блокируется площадкой по причине подозрений в мошенничестве. При этом человек не просто останется без денег, но и становится звеном преступной цепочки. В московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидаются кратковременные дожди с грозой и ветер с порывами до 15 метров в секунду. В гидрометцентре уточнили, что непогода может продлиться 3 дня. При этом, несмотря на майскую грозу, температура воздуха будет выше 20 градусов тепла. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Голландка. Хорошо, когда на улице лютый мороз, а дома... Нет, батарея — это не романтично. Печка кирпичная, высокая, горячая, уютная. Прижаться к ней — настоящее блаженство. Конечно, русская тоже очень неплохо. Но для дачного домика великовато. А голландка — в самый раз.
1: История с географией. Голландка.
0: Говорят, она появилась в России по велению царя Петра в начале 18 века. Во-первых, он такие видел в Голландии. Аккуратные, компактные, по-европейски функциональные, все в изразцах. Во-вторых, надоели монарху частые пожары в русских деревянных городах. В 1718 году издал он указ об обустройстве печей. И в указе том повелел прекратить топить в городах по-черному, а строить печи огнестойкие, кирпичные, с дымоходом. Так печь, простая, но эффективная, вошла в русский городской быт и культуру. С названием долго не мучились. Голландка.
1: История с географией.
0: В загородных усадьбах такие печи начали устанавливать со второй половины XIX века. Были они и круглые, и квадратные, богато украшенные изразцами. Не иду же в них разогревать. А так и глазу барскому приятно, и душе тепло. Крестьянам же такие печки не пригодились. Игрушки. По сравнению с русской-то. Второе рождение и в деревнях, и на дачных участках – голландки обрели уже в советское время, когда для кулинарных нужд появились газовые плиты.
1: Голландка. История с географией. Радиозвезда. Словарь современного города.
2: Цирк. В наше время цирк не в моде. Животных надо любить и беречь, а не заставлять бегать по манежу. Клоунов и в обычной жизни хватает. Да и где теперь найти таких талантов, как Никулин, Попов и Карандаш? Ну а что касается фокусов, их можно посмотреть и в интернете. И зачем тогда идти в цирк? А каким он когда-то был? Цирк, который знаком каждому из нас, — дитя города. Он родился на ярмарках, ведь именно там выступали бродячие артисты со своими незатейливыми на первый взгляд номерами. Ну вот что сложного? Один какими-то шариками жонглирует, другой ходит вниз головой, у третьего собака поет. То есть, как поет? Воет. Но вокруг все равно толпа народу и полная мелочи шапка. А попробуй повторить — ничего не выйдет. Вообще-то цирк, по задумке его создателей римлян, был предназначен для проведения гладиаторских боев и гонок на колесницах. Невеселое и совсем не детское развлечение. Неудивительно, что в какой-то момент о нем забыли. А вспомнили только в конце 18-го столетия, когда два англичанина, отец и сын, отстроили необычное здание в предместье Парижа. Выступали как наездники, показывали несколько акробатических номеров. Именно тогда цирк начал формироваться как абсолютно новый вид искусства. Чуть-чуть от спорта, чуть-чуть от театра. Экзотические животные и забавные клоуны. Эквилибристы и гимнасты, жонглеры и ловкие фокусники. Рассвет цирка пришелся на век 20-й, когда технологии позволяли уже так много, чтобы создавать великую иллюзию, но еще недостаточно, чтобы заменить собой реальную жизнь. В цирке появились яркий свет и качественный звук, бассейны для представлений с морскими животными и великолепные подъемники для акробатов. Все для зрителя. Из развлечения для взрослых цирк стал любимым местом детворы. Он был в нашей жизни, а теперь исчез. Вместе с детством. И обязательно вернется. Всему свое время.

0: чердаке.
1: В последнее время все курить бросают. А заодно и у меня спрашивают: вот как вы думаете, рак из-за курения возникает как результат накопительного эффекта? Или это игра в рулетку, и каждая отдельная сигарета способна вызвать заболевание? Что наука-то говорит?
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Короткий ответ такой. Это и так, и не так одновременно. Рак при курении развивается и накопительным образом, и случайным. Каждая следующая сигарета повышает вероятность того, что заболевание вот сейчас начнется. Это и есть та самая рулетка. Но чем больше пачка лет за плечами, тем выше общий риск, то есть накопительный эффект. Современная модель рака многостадийная. Чтобы нормальная клетка превратилась в атипичную, нужно накопить некоторый набор мутаций. В этом смысле с табачным дымом все ясно. Тут было множество научных исследований. И понятно, что, первое, в табачном дыму есть десятки доказанных канцерогенов. Нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды. Второе, они превращаются в активные метаболиты, которые химически связываются с ДНК, образуя так называемые ДНК-аддукты. Третье. В ошибочном ремонтировании этих аддуктов внутренними системами починки возникают мутации, которые затем могут дать старт опухолевому росту. При этом у курильщиков обнаруживают множество специфических ДНК-аддуктов, которых нет или почти нет у некурящих.
0: Наука на чердаке.
1: Накопленный эффект курения измеряется в пачкогодах. Количество выкуриваемых пачек в день умножается на количество лет курения. Курили две пачки в день год, значит, два пачка года получилось. И тут смотрим крупный обзор за 2022 год и видим точно посчитанный риск рака легкого. При 20 пачкогодах он в 5 раз выше, чем у некурящего. А при 50 пачкогодах в 15 раз выше. Так, скажете вы, но это линейная зависимость, товарищ ученый. Причем тут тогда рулетка? А при том, что на уровне отдельной клетки события действительно случайны. Каждая сигарета дает некую порцию ДНК-повреждений. Даже короткий период курения, даже небольшие дозы приводят к увеличению ДНК-аддуктов и других маркеров повреждений ДНК у человека. Фактически, каждая сигарета, первая, приносит в легкие кровь тысячи молекул доказанных канцерогенов, а также никотин. Он сам-то не канцероген, но процессу способствует. Далее, часть этих молекул превращается в активные формы и связывается с ДНК. И, наконец, при неудачном стечении обстоятельств, именно в неудачном месте, то есть в важном гене, в нужном типе клетки, случится мутация. То есть, теоретически, даже всего одна неудачная сигарета может инициировать первый шаг к будущей опухоли. Вероятность этого, конечно, очень мала, но она не нулевая. И мы не знаем заранее, какая сигарета может оказаться той самой. Каждая немного подкручивает барабан рулетки. Итого, да, есть ярко выраженный накопительный эффект. Риск четко растет с суммарной дозой, то есть пачкогодами, длительностью, интенсивностью курения. Но в то же время каждая отдельная сигарета действительно добавляет свой маленький шанс. И безопасной в этом смысле дозы табака найти не удалось. А вот отказ от курения в любом возрасте уменьшает риск и улучшает прогноз даже у уже заболевших. Это одно из самых эффективных действий для снижения онкологического и сердечно-сосудистого риска, подтвержденное крупными когортными исследованиями и метаанализами.
0: Наука на чердаке.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинские формирования ночью попытались атаковать Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром попытки ударов продолжились. По данным Министерства здравоохранения республики, пострадали 3 человека. Глава города Станислав Трофимов сообщил, что остановлено движение всего общественного транспорта. Это необходимо для безопасности жителей. О возобновлении движения проинформируют дополнительно. Также открыты пункты временного размещения граждан. На месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики. В центральной части Китая произошел взрыв на заводе по производству фейерверков. В результате происшествия погибли 26 человек, еще более 60 получили ранения. В связи с ЧП председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости в кратчайшие сроки провести расследование причин инцидента. Отмечается, что уже задержан ответственный в компании производителя салютов. Мошенники в преддверии Дня Победы начали обманывать ветеранов Великой Отечественной войны, представляясь сотрудниками Социального фонда, Министерства труда или органов соцзащиты. Об этом пишет ТАСС. Злоумышленники под предлогом оформления праздничных выплат пытаются получить данные банковских карт. Отмечается, что аферисты используют эмоциональную привязку к 9 мая, чтобы вызвать доверие у пожилых людей. Также распространяется схема с якобы вручением медали. В этом случае ветерану направляют ссылку после перехода, по которой он может лишиться персональности. Правительство скорректировало правила проведения экзаменов на водительские права. Некоторые изменения вступят в силу в марте следующего года. Так, практика будет назначаться не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Если кандидат не сдал экзамен в течение полугода после сдачи теории, то будет назначена повторная сдача не позднее 30 дней со дня истечения срока. Кроме того, расширен перечень оснований для прекращения и аннулирования экзамена. При подаче заявления на испытание через госуслуги кандидат сможет не прикладывать медсправку, если сведения о ней есть в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Туры в Объединенные Арабские Эмираты станут доступны после того, как в стране будет безопасно находиться. Это должны подтвердить во внешнеполитическом ведомстве России, сообщили в Министерстве экономического развития. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что выпадение Эмиратов из продаж не обрушило рынок майского отдыха. Спрос распределился по другим направлениям. Самые популярные у россиян сегодня – это Египет, Вьетнам и Китай. И о погоде. В столице сейчас около 20 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, кратковременный дождь, а температура воздуха составит плюс 25 градусов.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Волгоградского проспекта до Кутузовского. Время в пути составит 1 час. Затор на 40 минут на Рязанском проспекте от улицы Академика Скрябина до Новохохловской улицы. Более получаса можете потерять на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Большой Тульской улицы до шоссе Энтузиастов. Также 30 минут потратите в пути на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Спартаковской площади до улицы Новая Башиловка, более 30 минут на Калужском шоссе от поселка Ватутинки до поворота на Пенина. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Повседневная жизнь в Древнем Китае. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
1: Область знаний.
3: Очень большая проблема исторической науки состоит в том, что почти всегда, когда мы говорим про какие-то особенно древние истории, мы говорим про какой-нибудь 0.5% населения, про императоров, про царей, про королей, про полководцев, каких-нибудь их там наложниц и так далее, потому что, собственно, именно про них пишут письменные источники, да, про них писали летописцы, про них писали поэты. И даже в археологии они лучше отражаются, потому что большинство могил, которые мы находим, которые имеет смысл исследовать, это, опять же, могилы какие-нибудь императорские, аристократические и прочее. Это такая огромная несправедливость истории, и про это там писали, например, там Марк Блок, которые вот начали в 20 веке борьбу за человека, и в журнале «Анналы» стали требовать как можно больше внимания уделять именно тому, как жили обычные люди, потому что, конечно, довольно смешно, когда мы с вами, и это очень, кстати, характерно для истории Китая, когда мы с вами прямо много знаем про то, как жили элиты, о чем они думали, какие у них были религиозные воззрения, философские, какие стихи им нравились, как они говорили, и при этом это все какие-то десятые части, ну, может быть, пара процентов от огромного населения, а чем жили остальные 98, мы часто не знаем совсем ничего, потому что вот эти элиты тоже писали про себя, а про, значит, те, кто ниже, им писать было неинтересно и даже как-то и немножечко и обидно. Соответственно, во всех случаях, когда мы можем с вами дотянуться до простого человека в истории, это обязательно надо делать, потому что, ну, это такое некоторое восстановление справедливости. Ну и плюс, естественно, если бы не было этого простого человека, то не было бы никаких элит, и поэтому нужно обязательно стараться что-то про него узнать. Не то чтобы у нас очень много информации, особенно, к сожалению, мы плохо знаем вот такую головную составляющую, мифологию, религию, у нас очень часто очень приблизительные представления о том, во что верили, вообще как видели окружающий мир какие-нибудь китайские крестьяне. Я думаю, если бы у нас была бы возможность поговорить с каким-то китайским крестьянином поздней древности или средневековья, мы бы очень удивились, потому что очень много из того, что нам кажется, собственно, китайской культурой того времени, он, скорее всего, бы для него был бы абсолютно пустым звуком, потому что разница между повседневностью образованного и необразованного человека была довольно велика, но тем не менее. Начать, пожалуй, говоря о повседневности, стоит с еды. И здесь мы с вами, слава богу, сейчас прекрасно представляем себе, что такое китайский ресторан и китайская кухня. Но я вас расстрою, если бы мы с вами попали в китайский дом до нашей эры, например, в середине первого тысячелетия до нашей эры, то мы бы с вами мало что узнали бы, потому что, ну, например, на севере Китая основой рациона был вовсе не рис и тем более не лапша, которая тогда еще совсем была неизвестна, а проса, всякого рода просяные каши. Надо сказать, что вот эти вот вареные злаки, которые являются основой рациона, они вообще очень сильно повлияли на китайскую кухню, настолько, что когда появилась пшеница, она появляется на самом деле где-то на рубеже 2 и 1 тысячелетия до нашей эры, приходит с запада, когда появилась пшеница, ее тоже сначала пытались есть именно в вареном виде, а пшеница, надо сказать, очень медленно варится и требует большого времени. Тем не менее, очень долго, несмотря на это, в Китае именно так пшеницу ели, и только на рубеже нашей эры, наконец, стало понятно, стало известно, что ее нужно измельчать в муку, но даже тогда в Китае, в принципе, не появилась технология дрожжевого хлеба, и, соответственно, вот эти из пшеничной муки стали делать лапшу, то есть изготавливать какие-то кусочки теста, которые, опять же, варили в воде, как до этого варили зерно как таковое, и дрожжевой хлеб в Китае появился очень поздно, он даже сейчас, в общем, не очень распространен, и очень многие его разновидности, например, какие-нибудь лепешки, они и сейчас называются варварскими лепешками, то есть вот то, что это привнесенная технология, это помнится и сейчас.
2: Повседневная жизнь в Древнем Китае.
1: Область знаний.
3: Во-вторых, конечно, сейчас китайская кухня в основном известна нам своими специями, Тогда, пожалуй, из известных нам специй мы бы встретили разве что соевый соус, который появился очень рано, потому что соя – это тоже одна из культур, которая китайцами была домашняя самостоятельно, и, кстати, очень помогала им, потому что большой проблемой рациона китайского крестьянина был дефицит белка, поскольку, когда вы живете в условиях аграрного перенаселения, и, соответственно, у вас нет лишней территории, чтобы там выращивать большое количество скота, даже какую-нибудь свинку, да, то вы мясо едите крайне редко. А человек на свою беду все-таки местами хищник, и, соответственно, если его совсем не давать белка, то у него начинают выпадать там зубы, и вообще теряется радость жизни. Вот для Восточной Азии этот дефицит во многом компенсировала соя, которая очень богата белком, ее ели в самых разных вариантах, и уже задолго до нашей эры был известен соевый соус, видимо, соевая паста. Где-то в раннем средневековье появился соевый творог тофу, который, видимо, был изобретен случайно. Видимо, считается, что когда варили соевую муку, туда, видимо, добавили морскую воду, где много, по-моему, марганца, и он, значит, эта мука стала сворачиваться. Собственно, в этом и есть технология изготовления этого соевого творога. В остальном же никаких острых специй тогда в Китае не было. И, во-первых, потому что в Китае почти не растет перец, да, ни черный, ни красный. Черный перец стал известен где-то в 7-8 веках благодаря морскому шелковому пути, пришел из Юго-Восточной Азии всяких, значит, Малак и так далее, откуда, где он там растет, а красный перец пришел уже после открытия Америки, собственно, для китайской истории вообще практически вчера, и сейчас даже трудно себе представить, что это, в общем-то, совсем недавнее заимствование. В Китае растет своя разновидность перца, называется сычуаньский перец, он не родственник там ни тому, ни другому, но, как ни странно, даже его стали использовать поздно, и, кажется, для вкуса он стал использовать только в начале нашей эры, а до того все упоминания его употребления связаны с ароматизацией. Например, у нас есть где-то 4-5 века до нашей эры, есть несколько могил, где стены выкрашены вот этим толченым перцем, видимо, для того, скажем, для ароматизации, там ароматизированное вино, то есть именно не для вкуса, а скорее для запаха. Так что здесь мы бы с вами, конечно, очень удивились бы такой кухне. Любопытно, что вплоть до примерно 1000 года нашей эры в китайской кухне было очень много блюд, которые не обрабатывались термически, то есть многое было похоже на современную, скажем, японскую кухню, было много всякого мяса и рыбы, которые ели в сыром виде, и более того, это считалось таким отличием кухни цивилизованных людей от варварской кухни соседей, которые все там варили, жарили и так далее, но поскольку в это время китайская аристократия как раз находилась под сильным влиянием степным и кочевым, то сначала они, значит, восприняли вот этот варварскую обычай все варить и жарить, а потом постепенно, сказать, как раз простонародье держалось дольше, но где-то в районе 1000 года нашей эры они тоже сдались, и, значит, все в Китае стали, как уже в современном варианте, значит, обжаривать на большом огне, например, в мелко изрубленном виде и так далее. Как раз уже постепенно стали появляться новые специи, и вот уже с этого времени постепенно все это более похоже на то, что сейчас, хотя, повторюсь, очень много из того, без чего сейчас трудно представить себе китайскую кухню, какие-нибудь помидоры, вот перец чили, кукуруза, да, все это, значит, результат открытия Америки. Между прочим, любопытно, что очень много из этого, вот в частности, скажем, кукуруза и картофель, в Китае, видимо, были приняты и, так сказать, распространены раньше, чем в Европе, где было гораздо больше сопротивления. Уже в, кажется, 16-17 веках кукуруза и картошка распространяются повсеместно, и это даже стало причиной роста населения, которое, значит, в это время в Китае отмечается. То есть здесь китайцы, несмотря на то, что мы привыкли еще на это время, когда китайские элиты были крайне закрытыми, которые не хотели ничего нового узнавать и за редким исключением вообще не интересовались ничем вне пределов своей компетенции, вот это, тем не менее, прекрасно соотносилось с тем, что китайские крестьяне мгновенно, раньше, чем европейцы, восприняли вот эти новосветовские культуры и ввели их в обиход очень быстро и без всякой борьбы, без всяких картофельных бунтов. Это, на мой взгляд, тоже довольно любопытно.
1: Область знаний.
2: Реклама. Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
0: Платформы, рынок, технологии.

0: Пулман Сочи Центр. Регистрация на сайте Российской Академии Радио. Без возрастных ограничений.
1: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Радиозвезда.
4: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
5: Повседневная жизнь в Древнем Китае. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
4: Область знаний.
6: Помимо еды, конечно, важной частью повседневной жизни, пожалуй, являются праздники, про которые тоже можно рассказать. Китайские праздники характерны были тем, что все они приходились на зимнее время, на время, когда нет сельскохозяйственных работ. В отличие от христианской Европы, в Китае не было представления о том, что должны быть выходные дни. Пока идет вегетация, соответственно, никаких перерывов на нерабочее время быть не могло. Но зато, когда собирали урожай, то после этого вот где-то с ноября по февраль было время, в которое, собственно, практически больше ничего не делали, кроме как была целая последовательность праздников. И о них мы знаем, как всегда, меньше, чем хотелось бы, но все-таки кое-что знаем. В частности, даже во времена Конфуция у нас фиксируются такие, видимо, очень архаичные зимние празднества. Одно из них называлось «Ла», а другое, по-моему, «Джа». И это были такие классические земледельческие праздники с элементами, значит, всяких эргоистических практик и избыточным пьянством. Но в частности, например, в одно из этих празднеств обязательно входило такое шествие, которое, по-моему, называлось «Но». И это обычно были мальчики, которые во главе с учителем, одетые во всякие яркие костюмы, они с факелами проходили по деревне, и эти факелы кидали в речку. Это означало изгнание злых духов. И уже в середине первого тысячелетия до нашей эры в такой элитаристской культуре много ворчания по поводу того, что вот, дескать, это все какие-то деревенские практики, но при этом, например, в одном из памятников у нас указано, что когда вот это шествие шло по улице, то Конфуций всегда выходил в праздничной одежде их приветствовать. То есть он считал, что это, тем не менее, важно. Хотя он как раз уж был таким интеллектуалом, каких мало, и вполне мог бы быть здесь несколько снобистски настроенным, но он не был. И как раз с этим же было связано всякие ритуальные костры, в которые, например, бросали коленца бамбука, которые взрываются в огне, тоже для изгнания злых духов. Потом, собственно говоря, во многом для того, чтобы эти костры разнообразить, уже в средние века китайские ученые изобрели порох и, соответственно, всякие фейерверки. Любопытно, что в начале празднества в основном происходили в районе зимнего солнцестояния, то есть в конце декабря, когда самая короткая ночь, то есть ориентированы были именно на солнечный календарь. И привычная нам сейчас вот эта весенняя перелом года, праздник весны, который у нас бывает с конца января до начала марта, в начале это был сугубо верхушечный праздник, потому что это был календарь, которому следовали правители и чиновники, и где-то до рубежа эр отдельно так бы праздновали грамотно, люди, отдельно все остальные, только где-то в первые века нашей эры удалось все-таки убедить население, что можно праздновать и попозже, накануне как бы сельскохозяйственных работ, и Новый год переполз на весну, а самый конец года солнечного на время зимнего солнцестояния туда переместилось отмечание, которое потом в связи с принятием буддизма, значит, стало связываться с днем рождения Будды Шакьямуни, и все равно оно называется Ла, и есть понятие Ла-ба, это, значит, такая каша из восьми всяких редких штук, которые готовятся в конце, вот в конце декабря в связи с, значит, днем рождения Будды, но корни этого

0: гораздо глубже, чем, собственно, корни буддизма в Китае. Это восходит к вот этим зимним празднествам очень давнишним. Как положено, да, если уж мы празднуем несколько месяцев подряд, понятно, что там все очень подробно расписано, это частично известно нам по письменной памяти, частично уже, собственно, по этнографии, там есть масса всяких этапов, которые полностью, естественно, занимали людей в это время. Между прочим, вот то, что связывает и сейчас отмечание Нового года в Китае и в России, это, в частности, то, что нужно обязательно избыточно много есть. Считается, что если человек в этот день даже переел, то это некий залог того, что у него будет сытый весь год, и для многих, я так понимаю, это было чуть ли не единственным днем в году, когда, значит, наедали действительно досыта, и на севере, например, главное новогоднее блюдо – это пельмени, опять же, поскольку они с мясом, то вот это, может быть, был единственный раз, когда какой-нибудь крестьянин действительно ел мясо в году, но зато в этот день это было прямо с избытком.
1: Повседневная жизнь в Древнем Китае.
2: Область знаний.
0: Если говорить про другие аспекты повседневной жизни, то очень любопытно отметить, что мы видим в письменных источниках появление горожан. Ну, собственно, города в каком-то виде существовали даже с позднего неолита, потому что городские укрепления, и мы замечаем с 3-го тысячелетия до нашей эры, очень впечатляющие. Соответственно, вероятно, была некоторая категория людей, там, ремесленников или каких-то придворных, которые вот жили в этих, внутри этих укреплений тогда. Но большие города вне двора правителя, это в основном следствие прихода в Китай железа в 6, 5, 4 веках до нашей эры. После этого, поскольку земледельцы начинают выращивать гораздо больше, да, благодаря железному плугу, чем раньше, у них, во-первых, становится больше детей, а поскольку земли больше не становится, то всякие младшие сыновья, им просто уже нечего делать на селе, и, соответственно, младшие сыновья уходят прежде всего в город. С этого момента начинается очень быстрый рост городов, и для каких-то последних веков до нашей эры у нас в Китае будет с десяток столиц крупнейших княжеств, в которых может быть там по 200-250 тысяч жителей. Это, ну, современного москвича это не может впечатлить, но поверьте мне, ну, вот если мы с вами посмотрим список из 10 крупнейших городов мира там, первого века до нашей эры, то там, по-моему, западных будет, наверное, Александрия и Коринф, а все остальные будут китайские, причем китайских вот больше 100 тысяч было несколько десятков. Соответственно, появляются горожане, которые живут в городе поколениями, это уже не то, что вчерашние крестьяне, а просто вот такие уже люди, которые занимаются ремеслом, торговлей, чем-то еще, кто-то из них там становится интеллектуальным работником и, значит, может хотеть стать чиновником или для каких-нибудь купцов защищать их интересы там в суде. И, во-первых, само по себе это интересно, потому что такого большого количества крупных городов на Западе тогда тоже не было. Интересно, насколько это вызывает неприязнь у тогдашних синхронных китайских интеллектуалов, потому что почти во всех текстах того времени про горожан говорится только плохое. Говорится, вот крестьяне – это соль земли, они работают, они моральные, они знают, что им нужно. А горожане, они же всегда бездельничают, они только ходят, только выпивают, играют в азартные игры, придумывают себе какие-то развлечения, придумывают, чем занять пустое время. И это даже сыграло свою роль, потому что почти во всех политэкономических трактатах того времени в Китае обязательно говорится, что нужно поддерживать крестьян и угнетать ремесленников и купцов, накладывать на них всякие дополнительные налоги, ограничения там, по ношению какой-нибудь красивой одежды, потому что они, по сути, свои паразиты. Хотя при этом всем было понятно, что на самом деле без ремесленников и купцов никакое государство существовать не может, и это была такая противоречивая схема, но все настолько были уверены в том, что вот горожане это на самом деле люди, которые ничем полезным не занимаются, а только сосут кровь всей остальной страны, что обязательно все это отмечали. Это, по-моему, тоже очень любопытно перекликается с нашими, значит, современными представлениями о москвичах. Вот. Это очень забавно наблюдать в каких-нибудь текстах, которым уже больше 2000 лет. Немножко можно сказать о представлении о загробной жизни. Сейчас из-за влияния буддизма в Китае есть представление об аде, есть даже замечательные реконструкции, сказать, там, в подвалах храмов из папье-маше всяких демонов, которые вам, значит, сулят за всякое нехорошее. Любопытно, что до прихода буддизма, видимо, китайцы считали, что тот свет принципиально ничем не отличается от этого, и тот, кто был крестьянином, будет крестьянином, тот, кто был чиновником, будет чиновником, и чиновники брали с собой в могилы всякие шпаргалки, выписки из законов, рекомендательные письма новому начальнику и так далее. И это, кстати, очень человечно, потому что, естественно, люди считали, что те, кто был в браке, они будут в браке дальше вот у этих желтых источников, и поэтому даже если подросток умирал, не успев жениться или выйти замуж, то иногда практиковались даже посмертные браки, когда вот таких двух умерших детей, значит, семьи заключали брак, чтобы на том свете они, по крайней мере, сумели пожить. И мне кажется, что, в общем, пожалуй, это не самое плохое представление о загробной жизни, во многом более человечное, чем у других вариантов этих концепций.
1: Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
2: Область знаний. Премьера на радио «Звезда».
3: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
4: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. ФСБ задержала жителя Курской области по делу о государственной измене. По данным спецслужбы, мужчина завербован военной разведкой Украины через интернет. Он создал целую шпионскую сеть, в которую вовлек людей, имеющих с ним близкую связь. Установлено не менее 4 помощников агента. Злоумышленник и его люди занимались сбором сведений и фотоматериалов о военных и гражданских объектах региона. Сбер предупредил клиентов о возможных проблемах при входе в Сбербанк онлайн, а также при получении кодов подтверждения из-за сложностей с мобильным интернетом и СМС. В пресс-службе подчеркнули, что СМС-коды сохраняются в истории уведомлений в приложении. После восстановления связи их можно увидеть. Офлайн-доступ ко всем важным сервисам необходимо заранее предусмотреть из-за ограничений в столице, в частности, загрузить офлайн-карты, распечатать удостоверения, страховки и другие электронные документы, сообщают эксперты IT-рынка. Напомню, ограничения мобильного интернета и СМС-сообщений в столице начались сегодня, ожидаются 7 и 9 мая. В Россию вернулась сборная по синхронному плаванию. На третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане наша команда впервые за 4 года выступала под национальным гимном и флагом. На соревнованиях российские спортсмены выиграли 8 медалей, 3 из которых золотые. Подробностями с телеканалом «Звезда» поделилась олимпийская чемпионка, главный тренер сборной Светлана Ромашина.
3: Нас встречали отлично. Во-первых, уровень соревнований был замечательный. Ощущение было, что это чемпионат мира. С стороны соперников, коллег не было никаких неприятных моментов. Наоборот, все улыбались, были вежливые, политически корректные.
4: Рады были возвращению России?
3: Наверное, нельзя сказать, что они прям совсем были рады, да, конечно же, потому что место, получается, равно чье-то тоже уходит. Вот. При этом никто не выказывал своего какого-то негодования. Нет, все понимают прекрасно, что это спорт. Спорт должен быть честным, и все-таки должен побеждать сильнейший.
2: В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, российская саблистка Яна Егорян выиграла золотую медаль на этапе Кубка мира в южнокорейском Инчхоне, а на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах в турецком Стамбуле у наших спортсменов серебро и бронза. В этом году почти 2 миллиона россиян сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. Обращений в медицинские организации по причине укусов зафиксировано более 25 тысяч, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что всего в этом году предварительно запланировано охватить акарицидными обработками 176 тысяч гектаров. Работы проводятся в регионах с учетом погодных условий. Коротко о погоде. В Москве сегодня прогнозируют жару после 15:00, ожидается гроза, близкая к рекордной температура 26-27 градусов.
5: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда. Рассказы из жизни отдыхающих». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
0: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Египет глазами российских археологов. Рассказывает кандидат исторических наук, египтолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.
1: Область знаний.
8: Друзья, сегодня мы с вами поговорим об истории изучения Древнего Египта российскими археологами. Или лучше сказать, археологами из нашей страны, отечественными археологами. Дело в том, что первые археологические раскопки под руководством выходцы из России произошли еще в XIX веке. Это, естественно, была царская Россия. Это был первый русский египтолог, которого звали Владимир Семенович Голенищев. Многим, возможно, известен по замечательной коллекции древнеегипетских предметов, которые хранятся сегодня в Пушкинском музее. Это небольшая, но при этом очень такая логичная, очень уютная коллекция, уникальна тем, что собиралась она состоятельным египтологом, что вообще большая редкость. И в ней представлены все периоды древнеегипетской истории и практически все категории основных древнеегипетских памятников. Владимир Семенович Голенищев, который прежде всего, конечно же, интересовался текстами и был замечательным филологом, жил в золотую эпоху развития египетской археологии, когда каждый год делались невероятно яркие открытия. Ну, конец 19-го, начало 20 века. И, конечно же, ему, как человеку состоятельному, пришла в голову мысль о том, что а почему бы не попытать своего счастья и не покопать? А, конечно, он искал, прежде всего, какие-то письменные памятники. И его раскопки можно отнести к периоду антикварианизма. Это время, когда на территории Египта искали, прежде всего, какие-то красивые, классные штуковины. В 1884-85 годах он подступился к археологическим работам, проведя первую в истории отечественной египтологии эпиграфическую экспедицию. Он отправился в Восточную пустыню, в каменоломни, где на протяжении нескольких тысячелетий работали древние египтяне, для того, чтобы изучить надписи, которые недавно там относительно были обнаружены, в том же XIX веке. Этот опыт, судя по всему, молодому Голенищеву понравился, и в 1888-89 годах он провел сразу несколько археологических экспедиций на территории Египта. Он копал в дельте в Тахте, он копал в Фаюмском оазисе, он копал недалеко от Красного моря, и во всех трех случаях он искал, прежде всего, письменные эпиграфические источники. К сожалению, эти работы не имели продолжения, потому что сами по себе, по мнению Голенищева, раскопки оказались не очень удачными, и он решил сконцентрироваться на том, что он знал и умел лучше всего на публикации древнеегипетских памятников и на создании своей коллекции. А затем вы знаете, что начались сложные времена в истории нашей страны, революция. Довольно много беломигрантов оказалось на территории Египта. Некоторые из них работали в иностранных экспедициях. Были там выдающиеся личности, например, Николай Мельников или Александр Флоров, которые работали в экспедиции Джорджа Райснера у пирамид Гизы. И фактически вся поздняя документация этой экспедиции, она вся была завязана на работу наших соотечественников. Был Всеволод Стреколовский, который был художником в другой американской экспедиции, увел жену начальника экспедиции, они бежали в Париж, там обвенчались, потом в Бостон, и стали одними из выдающихся филантропов, очень помогали советской армии уже из Америки в времена Великой Отечественной войны. Был ряд египтологов, которые мигрировали. Они не вели раскопки, но, тем не менее, они обрабатывали археологические материалы. В частности, тот же самый Владимир Семенович Голенищев, который много работал в Египте и фактически основал преподавание египтологии непосредственно в Египте в Каирском университете. Многие первые, собственно, египетские египтологи, они были учениками русских профессоров. А затем наступает советская эпоха, и в 60-м году появляется советская экспедиция. К сожалению, она проработала всего два сезона, и ее деятельность была связана с кампанией ЮНЕСКО по спасению памятников Нубии. Советский Союз помогал строить высотную Суанскую плотину, и когда стал вопрос о том, что многие древние памятники на территории Нубии будут затоплены, Советский Союз, Академия наук, выделил определенные средства на вот такой относительно небольшой проект. Два сезона отработали там наши специалисты, состав был совершенно звездный: Большаков, Мерперт, Виноградов. И в состав советской концессии входила довольно значительная территория Нильской долины, примерно 30 километров, и плюс еще очень важный такой вади или пустынная долина, которая называется Вади Алаки. Это был путь к золотым рудникам. И там египтяне оставляли большое количество наскальных надписей.
7: Египет глазами российских археологов.
1: Область знаний.
8: Советские специалисты изучили несколько некрополей разного времени, поселения рубежа 4-3 тысячелетия до нашей эры, вывезли оттуда очень значительный интересный керамический материал, и, конечно, очень важное достижение наших коллег советских – это было копирование многочисленных наскальных надписей и петроглифов в пустынях, прежде всего вот в Ади Алаки. К сожалению, опять же, эта экспедиция не имела никакого продолжения. Конечно, на энтузиазме, да, получив первый опыт работы на территории Египта, советские ученые, вернувшиеся в страну, начали лоббировать создание Советского археологического института. И такие планы вынашивались и до этого, и после этого будут озвучиваться. Но это был, казалось бы, самый такой удачный момент. Но тут вмешалась политика, к сожалению, потому что после строительства Суанской плотины Египет стал поворачиваться к Соединенным Штатам. Советский Союз потерял несколько интерес к этой стране. Ну и кроме того, в это время активно развивалось изучение Урарту. Это была наша, собственно, древневосточная цивилизация, ну и потом еще Средняя Азия, конечно же, да. И Академия наук приняла решение, что в нынешних не очень понятных политических обстоятельствах вкладываться в изучение Нильской долины неразумно, когда у нас есть свои древневосточные цивилизации. К сожалению, тогда Советского археологического института не состоялось. Этот опыт работы в Египте, он не получил своего развития. Хотя египтяне уже подготовили, даже придумали то место, где могла бы работать будущая советская экспедиция, это был Абусир. В конце концов, когда Академия наук от этой концессии отказалась, египетское правительство передало ее Чехословакии. Опять же, это был политический момент. А после кампании ЮНЕСКО по спасению памятников Нубии египетское правительство активно благодарило страны-участниц. И Чехословакии тоже принимали участие в кампании по спасению памятников Нубии. И Абусир, который изначально предназначался для Советского Союза, невозможно было отдать какой-то капиталистической стране, поэтому отдали стране социалистического блока, то есть Чехословакии. После распада Чехословакии там продолжают работать чешские наши коллеги, и за те десятилетия, которые прошли с начала экспедиции, они совершили очень много выдающихся открытий, находили непотревоженные гробницы, работали в царских припирамидных комплексах, нашли один из важнейших папирусных архивов, и, конечно, когда оказываешься в Абусире, мне там довелось немножко поработать в составе другой итальянской экспедиции рядом, и, конечно, всегда очень грустно. Всегда очень грустно. Но, как говорится, былого не вернешь, и фактически регулярные раскопки российских специалистов в Египте, они начались только уже с середины 90-х годов. Время было тяжелое, но, тем не менее, полное надежд. И было два выдающихся исследователя. Это Леонора Ефимовна Кормышева и Галина Александровна Белова, которые организовали российские экспедиции.
1: Область знаний.
0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Египет глазами российских археологов. Рассказывает кандидат исторических наук, египтолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.
1: область знаний.
8: Сегодня нашему коллективу удалось добавить еще одну экспедицию к этому списку в Среднем Египте. И сейчас можно говорить о том, что российские археологи работают с довольно разнообразными памятниками. Есть экспедиция Института востоковедения Российской академии наук у пирамид Гизы, где исследователи изучают гробницы Древнего Царства, а также многочисленные комплексы более позднего времени. Есть экспедиция тоже от Академии наук, от Центра египтологических исследований, которые работают на территории Мемфиса. Мемфис – это древнейшая столица Египта. И хотя наши коллеги работают в более поздних слоях, да, но всегда есть надежда на то, что когда-нибудь они доберутся и до вот самого начала египетской истории. Есть экспедиция очень интересная, которая работает в Фаюме. Есть экспедиция, работающая в Александрии. В Фаюме изучают, соответственно, некрополь греко-римского времени, то есть там это последние века до нашей эры и первые века нашей эры, там есть и коптские, то есть христианские захоронения. Есть вот моя экспедиция, которая работает на замечательном памятнике Гибель-эль-Нур. Это небольшое провинциальное поселение, но оно действительно уникально для отечественной науки тем, что вообще поселение крайне редко изучают в Египте, потому что, как правило, они застроены. Наш памятник не покрыт современной застройкой, и, кроме того, он нам доступен вместе со всеми вмещающими ландшафтами и со всей окружающей инфраструктурой. То есть, если ребята, которые работают в Мемфисе, они изучают только один небольшой, очень важный, но небольшой участок большого древнего города, то нам доступно все древнее поселение вместе с некрополями, вместе с пристанью, вместе с каменоломнями и путями, которые от этого поселения шли в восточную пустыню. В общем, с методологической точки зрения и учитывая то, какие вопросы сегодня задают современные исследователи Египта, это крайне важный памятник. И я очень надеюсь, что экспедиция Гибель-эль-Нурия будет тем местом, где мы будем отрабатывать методику контекстуальной археологии и междисциплинарный подход. У нас там в этом году будут работать и археоботаник, и археозоолог, и, соответственно, мы будем ждать антропологов, приедет команда геофизиков, будет геоморфолог, я надеюсь. В общем, попытаемся комплексно изучить этот памятник. Кроме того, российские исследователи сегодня работают в Судане. Существует сразу несколько экспедиций. Судан – это территория Древней Нубии, но Нубия была очень тесно связана с Древним Египтом и находилась долгое время под сильным египетским влиянием. Ну и кроме того, на территории Судана находятся чисто египетские памятники. Вот, например, Гибель-Баркал, где работает наша совместная суданско-российская экспедиция. Вот, опять же, наша команда туда ездила на протяжении нескольких лет, пока, к сожалению, в Судане случились всем известные события. Вот это разворачивающаяся гражданская война, которая пока нас отделила от нашего памятника. Это Гибель-Баркал, где мы раскапываем территорию к северу от большого храма Амона. Там сразу несколько строений. Ну, сейчас, в последние годы, работы были сконцентрированы на изучение небольшого храма первого века, судя по всему, до нашей эры, первого века нашей эры, и небольшого дворцового комплекса. Кроме того, на территории Судана ведутся раскопки в районе Древнего Мироя. И это столица суданского государства, которое существовало в районе между 5 и 6 нильскими порогами. И еще одна очень важная и интересная экспедиция работает на территории памятника, который называется Дер-эх-Хейб. Он находится на границе Египта и Судана. Туда нужно добираться несколько дней на машине. Ребята там живут в палатках, полностью отрезаны от цивилизации. В общем, совершенно отчаянная экспедиция и очень важный и интересный памятник.
7: Египет глазами российских археологов.
1: Область знаний.
8: Этот очень краткий обзор позволяет заключить, что за последние четверть века российская египтологическая школа действительно обогатилась еще и школой археологической. Потому что вообще традиционно в нашей стране существует два основных таких центра очень важных. Москва и Питер, как водится, да? Там есть такая некоторая борьба между этими центрами на разных уровнях, в том числе и терминологии. Например, эпоха Древнего Царства существует только в Москве, а в Питере это эпоха Старого Царства. Вот. Ну, коллеги из Питера, они в основном занимаются анализом текстов и изображений, а вот коллеги из Москвы, прежде всего, это искусство, история, политическая история, экономическая история. И вот теперь еще и археология. За эти четверть века мы прошли довольно значительный путь. Надо сказать, что в начале существования каждой конкретной экспедиции, мы, естественно, пользовались помощью наших иностранных коллег. В Гизе, например, это были поляки или австрийцы. Вот, например, нашу отечественную школу керамистов, работающую с древнеегипетским материалом, фактически создала француженка. Сегодня у нас есть два специалиста по древнеегипетской керамике, это на самом деле здорово. Хотя, казалось бы, что такое два специалиста, да, но это очень хорошо, потому что, скажем, археозоологов у нас тоже немногим больше в Москве, археоботаник сегодня в Москве только один в Институте археологии, археополинологов, то есть людей, которые изучают древнюю пыльцу, у нас тоже очень мало, к сожалению. В общем, два специалиста – это неплохо. Там, скажем, если речь заходит об архитекторах, то такой человек пока что один. Да, и нам повезло, что он работает как раз в наших экспедициях Института Востоковедения. То же самое касается и эпиграфистов. Дело в том, что навык копирования надписей, изображений непосредственно в поле, он очень сильно отличается от тех навыков, которые можно получить при работе с музейными памятниками, когда вы можете спокойно прийти, расположиться, поставить нужный свет, да, взять чашечку кофе, прилепить какую-нибудь кальку к памятнику, либо выставить фотоаппарат и сделать всю необходимую вам работу. Эпиграфист занимается тем, что он копирует древние изображения, древние тексты, потом их переводит и дает комментированные их переводы в публикациях. Это такая самая базовая задача эпиграфиста. Он решает много других задач. Там, в частности, эпиграфисты могут по особенностям написания отдельного слова или по особенностям изображения какой-то фигуры датировать памятник. Да? Но в поле основная задача такого человека – это, прежде всего, сделать копию, с которой впоследствии могут работать коллеги. Но вот профессиональных египтологов пока что только один. К сожалению, молодежь сейчас с трудом идет в египтологию, точнее, именно в египетскую археологию, потому что ну, несколько удобнее, наверное, заниматься изучением Древнего Египта из уютного офиса, потому что, конечно же, работа в поле всегда связана там, с издержками. Жара, пыль, какие-то мухи, иногда холод, иногда голод, в общем, иногда какие-то опасности, там, связанные с там, обвалами, да, там, необходимость общаться с местными рабочими и так далее. И еще один очень важный момент, на котором я бы хотел закончить, пожалуй, это то, что нам очень нужны люди широкого профиля. То есть египтологи, которые знакомы с биологией, антропологи, которые знакомы с древнеегипетскими текстами, умеют, например, их читать. Да? То есть люди, которые способны работать не только на острие современной науки, но еще и на пересечении различных дисциплин. Вот если вы захотите стать археоботаником или археозоологом, или архитектором, или антропологом, и при этом будете владеть древнеегипетским языком и будете знакомы с древнеегипетскими текстами и изображениями, вам цены не будет. И вас оторвут не только в нашей российской экспедиции, но и за рубежом. Такой опыт у нас есть. И я, и многие мои коллеги, они работают с иностранцами. И, что интересно, нередко учат их чему-то новому.
7: Рассказывал кандидат исторических наук, египтолог, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Максим Лебедев.
1: Область знаний.
7: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
1: Человек и время.
9: Время всегда с нами, хотя мы его не видим. Именно поэтому люди придумывали ему лицо. Таким образом, в мифах появились боги времени. Они решали судьбы миров и забирали себе жизни людей. Первый и самый известный – древнегреческий Хронос. Его часто путают с Кроносом, отцом Зевса, но это разные персонажи. Хронос – абсолют. Он олицетворял саму суть вечного движения, был прародителем времени. Его изображали могучим старцем с огромными песочными часами. Иногда с косой, тоже вполне понятным символом. Древние римляне переосмыслили греческого Хроноса. Сатурн стал его аналогом, хотя у него появилась и светлая сторона. В его честь проводились Сатурналии, самый любимый праздник в Риме. В эти дни рабы и хозяева менялись местами, а строгий властелин времени позволял людям отдохнуть. В Риме Сатурн стал не только разрушителем, но также и покровителем земледелия и достатка.
5: Человек и время.
9: А вот на востоке, в Индии, правителем времени и смерти был страшный бог Яма. Он умер первым и проложил путь в царство мертвых, чтобы им править и узнавать тайны прошлого и будущего. Согласно мифологии, Яма вершит суд над душами умерших. Его изображают едущим на черном буйволе и держащим аркан, которым он беспощадно вырывает души из тел. Его роль подчеркивает разрушительный аспект времени, который в конечном счете забирает все жизни. К тому же он строгий судья, который не прощает дурных поступков. Практически у каждого народа был свой хранитель времени. Мифы помогали людям осознавать, что время не просто цифры, а живая сила, с которой приходится считаться и которую необходимо уважать.
5: Человек и время.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
11: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Более 672 миллионов рублей выплатили пострадавшим от наводнений в Дагестане и Чечне. Работы по восстановлению энерго, газа и теплоснабжения завершены, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. В пострадавших регионах социально значимые объекты расчищены от ила, завершаются работы по возобновлению подачи воды, очистке домов и прилегающих территорий. Ко всем населенным пунктам есть подъездные пути, восстановление транспортного сообщения на дорогах муниципального значения пока в процессе. По информации МЧС, восстановлению не подлежат 834 дома, более 2000 требуют капитального ремонта. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важную роль микромобильного транспорта. Наряду с электромобилями и автономными автомобилями электросамокаты находятся на стыке транспорта и цифровых технологий. Какие нововведения в этой сфере появились в новом сезоне, в эфире «Радио Звезда» рассказал пресс-секретарь сервиса кикшеринга «ВУШ» Денис Балакирев.
2: За прошлый сезон мы изучили вопрос, мы смогли найти альтернативные варианты для того, чтобы самокаты оставались доступными даже в условиях отсутствия интернета. И поэтому в этом сезоне поездки на самокатах будут возможны даже тогда, когда интернет будет недоступен. Самокаты сегодня — это транспорт. Подавляющее большинство поездок от дома до остановки общественного транспорта, до торгового центра, до университета или офиса. Поэтому очень важно, чтобы самокаты действительно оставались на связи.
1: Правительство ранее обозначило вектор дальнейшего развития микромобильности, включив его в число 8 приоритетных направлений национальных проектов. В России изменились правила сдачи экзаменов для получения водительских прав. Так, практика будет назначаться не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Если кандидат не сдал экзамен в течение полугода после сдачи теории, то будет назначена повторная сдача не позднее месяца со дня истечения срока. Кроме того, расширен перечень оснований для прекращения и аннулирования экзамена. При подаче заявлений на испытание через госуслуги кандидат сможет не прикладывать медицинскую справку, если сведения о ней есть в единой государственной информационной системе. Теме в сфере здравоохранения. Мошенники в преддверии Дня Победы начали обманывать ветеранов Великой Отечественной войны, представляясь сотрудниками социального фонда, Министерства труда или органов соцзащиты. Об этом пишет ТАСС. Злоумышленники под предлогом оформления праздничных выплат пытаются получить данные банковских карт. Отмечается, что аферисты используют эмоциональную привязку к 9 мая, чтобы вызвать доверие у пожилых людей. Также распространяется схема с якобы вручением медали. В этом случае ветерану направляют ссылку, после перехода по которой он может лишиться персональных данных.
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Рингтон, смарт-мини, смс-ка, авиарежим, абонент находится вне зоны действия сети. Это слова, понятные всем. А 30 лет назад они даже не существовали. Как развивалась сотовая связь? Беседа с историком Михаилом Мухиным.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на «Радио Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики практики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат-глазник, что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза. Гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна,

0: Ломоносов дошел до Москвы
1: Спартанцы
0: пешком.
1: Вообще сбрасывали
0: А
1: викинги шлемы с рогами носили.
2: Аляску продали, а денег не заплатили.
3: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали.
1: Отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Вот что тебе приходит на ум, когда ты слышишь про ковбоев?
6: Их образ – шляпа, пистолет на поясе и постоянные перестрелки.
4: А вот и нет.
7: Этот стереотип создал Голливуд. Многим и правда известны сцены из фильмов, когда два ковбоя стоят в противоположных концах улицы и соревнуются, кто быстрее выхватит пистолет и нажмет на курок. Однако этот режиссерский ход, безусловно, атмосферный, имеет мало связи с действительностью.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: По словам историков, стрелялись ковбои крайне редко. Большинству из них вообще было не по карману приобрести оружие. В конце 19 века в США оно стоило дорого. Разбирались с оппонентом гораздо чаще кулаками. Если

0: Кому-то и удавалось прикупить револьвер. Да вот еще один факт того времени. Власти реального, не киношного Додж-Сити, одного из символов эпохи Дикого Запада, всех приезжих обязывали сдавать личное оружие шерифу. Его возвращали, но при выезде. Поэтому расхаживать в этом городе с пистолетом и тем более спокойно палить из него и не получилось бы.
1: Ну, Голливуд.
0: Наконец, по вестернам мы привыкли, что борьба с бандитами и посиделки в салунах – главные занятия ковбоев. Однако и это не так. Работали они на земле владельцев, пасли и перегоняли скот. Труд малооплачиваемый, далекий от романтики и откровенно тяжелый. Целый день в седле и на свежем воздухе, в любую погоду.
2: А вот и да. Зимой 1842 года основоположник русской военно-полевой хирургии Николай Пирогов женился на Екатерине Дмитриевне Березиной.
3: Господи Боже наш, славою и честью венчай их.
2: Супругой знаменитого хирурга стала внучка генерала от инфантерии, командира лейб-гвардии Преображенского полка и кавалера всех высших орденов Российской империи, графа Николая Татищева. Многие посчитали тогда, что Пирогов женился по расчету. Так в том-то и дело, что нет. Мать невесты, Екатерина Николаевна Березина, представительница богатого дворянского рода, крестница самой Екатерины Великой. Но каких-либо привилегий и положения в обществе она была лишена. И вот почему. В свое время она сбежала из родительского дома с одним веселым гусаром. Этот гуляк-военный быстренько проиграл в карты 6000 душ крепостных и оставил всю семью без средств. Поэтому Николай Пирогов женился не по расчету, а по любви. Супруга подарила хирургу 2 сыновей – Николая и Владимира. Пироговы, Березины, Татищевы.
4: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
5: Сегодня в программе «Область знаний». Начало радиовещания в Советском Союзе. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
6: «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. Технологию домашнего наблюдения за здоровьем планируют внедрить в России к 2030 году. Об этом сообщили в рамках форума «Есть результат» в Санкт-Петербурге. Система необходима в первую очередь пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым людям. Речь идет об использовании носимых устройств и медицинских приборов с передачей данных врачу и алгоритмами раннего выявления рисков. Напомню, президент России ранее сообщил, что все действующие программы, направленные на развитие системы здравоохранения, будут продолжены. По его словам, это касается кадрового состава, фармацевтических средств, оборудования и новых зданий и сооружений. Новокузнецкие трансплантологи успешно провели первую самостоятельную пересадку печени. Операция длилась более 9 часов и стала единственным шансом спасти жизнь 43-летнего мужчины с диагнозом рак печени. Ранее такие операции проводились только в Кемерове. Глава региона Илья Сердюк отметил важность доступности высокотехнологичной помощи в Новокузнецке. Медицинский персонал прошел обучение, а клиника получила необходимое оборудование. После выписки пациент будет наблюдаться у хирургов, гепатологов и онкологов. Российские хирурги впервые провели уникальную операцию по пересадке двух рук. Как рассказал директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков, у пациента достаточно быстро восстанавливается чувствительность и в дальнейшем ожидается полное восстановление функций рук.
2: У ноги нету таких функций, как у руки. Да, все-таки там такой мелкой моторики не надо. Вполне подходит протезирование, потому что современные протезы для ног, они хорошо как бы сделаны. Это на область очень серьезно развита. Для руки немножко другая история, потому что даже сложные бионические протезы, тезами пользоваться непросто.
1: С 1 сентября текущего года россиянам разрешат пересадку спинного мозга, нервов, костей и их фрагментов. Об этом сообщает Минздрав России. Уточняется, что из этого списка исключили кости свода черепа и нижнюю челюсть. Теперь они не подлежат пересадке. В Роспотребнадзоре зарегистрировали тест для определения метилицериндентного золотистого стафилокока. Новая разработка позволяет выявлять генетические маркеры устойчивости к антибиотикам, что поможет врачам выбирать наиболее эффективные методы лечения. К преимуществам нового теста относят скорость. Определение ДНК золотистого стафилокока и генов устойчивости к метилицину занимает всего 20-25 минут, в отличие от нескольких часов при стандартном ПЦР-анализе. Удобство. Тест можно проводить на том же оборудовании, что и ПЦР. Это упрощает его внедрение в существующих лабораториях, а также доступность. Все компоненты набора производятся в нашей стране, что снижает зависимость от импортных поставок. Это были новости медицины. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о бананах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Банановое дерево на самом деле гигантская трава высотой до 9 метров. То, что мы называем стволом, это ложный стебель из плотно скрученных листьев. А сам банан с точки зрения ботаники – ягода.
1: Факт второй.
3: Бананы радиоактивны. В них много калия. А часть его – изотоп калий-40, распадаясь, испускает радиацию. Один банан создает фон в 0,1 микрозиверта. Но это не опасно. Чтобы умереть, нужно съесть 10 миллионов бананов за раз.
1: Факт третий.
3: В ультрафиолете бананы светятся ярко-синим. Это эффект хлорофилла, который распадается в кожуре по мере созревания. Синее свечение привлекает животных, которые едят бананы и разносят семена.
1: Факт четвертый.
3: Бананы выделяют этилен, газ, который запускает созревание. В промышленности бананы срывают зелеными, а перед продажей обрабатывают этиленом в специальных камерах.
1: Факт пятый.
3: Сорт бананов, который ели наши бабушки, Гросс-Мишель, исчез в 1960-х из-за грибка. Сейчас мы едим сорт Кавендиш, но и он в опасности. Его косит болезнь, поражающая корни. Бананы вскоре могут стать деликатесом.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о бананах.
0: Радио «Звезда».
4: В давние времена девушка стала женой тигра. Ушла с ним в тайгу и родила двух тигрят. Брат долго искал сестру, да так и не нашел. Однажды она сама явилась ему во сне и рассказала, где находится ее жилище. Юноша пришел туда, увидел дом как человеческий, сестру в образе тигрицы и ее детей тигрят, мальчика и девочку. Сестра отдала малышей брату и велела вырастить их среди людей. От этих тигрят и пошел один из древних нанайских родов. С тех пор нанайцы почтительно называют тигра отцом или стариком.
5: Нанайцы. Малые коренные народы России.
4: Нанайцы проживают на территории Китая и России вдоль берегов реки Амур и ее притоков Сунгари и Уссури, в Сахалинской области, в Приморском и Хабаровском крае. Всего в России порядка 11 тысяч представителей этого народа. Четверть из них живут в городах, остальные предпочитают оставаться дома, в деревнях и поселках. Этноним «нанай» состоит из двух частей. «На» переводится как «земля», «най» означает «человек». Получается «земляной человек» или «человек земли». Сами же себя они называют «нани» и живут в полной гармонии с природой. Интересно, что на всех нанайцев хватает всего 30 фамилий. Так сложилось исторически. До 1973 года у них были только имена. А потом пришло время получать советские паспорта. Гадать долго не стали. Какому роду человек принадлежал, такую фамилию себе и взял. Самые популярные – Пасар, Самар, Бельды. Да-да, советский исполнитель Кала Бельды, восторженный певец Крайнего Севера, тундры и оленей, на самом деле был сыном охотника из нанайского села Муха Хабаровского края. А там какая тундра? Все больше тайга, тигры да медведи.
5: Не теряя корней, нанайцы.
4: В отличие от многих своих соседей, нанайцы никогда не кочевали. Веками жили на одних и тех же местах. Ловили рыбу, охотились, добывали корень женьшеня. Женщины вели хозяйство, собирали травы, растения и ягоды. Формально нанайцы считаются православными, но церковные традиции у них до сих пор мирно соседствуют с анимизмом и шаманизмом. Коренные нанайцы празднуют не один, а целых два новых года. Первый, мужской, приходится на зимнее солнцестояние и начало сезона охоты. Второй, женский, на время летнего солнцестояния. Традиционное новогоднее блюдо – пельмени бианси, форма которых напоминает полумесяц. Начинка – рыбный фарш, лук, черный перец и черемша.
5: Малые коренные народы России.
4: И, конечно, главная ценность нанайцев – это семья. Неудивительно, что рождение ребенка у них всегда большой праздник. А если рождается двойня, то это еще более радостное событие. Двойняшек или близнецов считают священными людьми. Согласно поверью, один из новорожденных обретает власть над животными, а второй непременно станет покровителем духов воды. После родов мать и дитя защищают от злых духов. Для малыша готовят колыбель со стружками из черемухи, а дом окуривают багульником.
5: Не теряя корней, нанайцы.
4: Нанайцы – обладатели уникальной народной мудрости, массы пословиц и поговорок. Они учат добру, взаимопониманию, скромности и обязательно уважению к старшим. Хвала и честь тем, кто помогает старшим. Поклоны и уважение к старшим оборачиваются тебе счастьем и удачей в жизни. На зов о помощи иди, чего бы тебе это ни стоило, особенно в тайге или на Амуре. А детям повторяют как заповедь: если у тебя храброе сердце и ты защищаешь слабых, то обретешь силу медведя и ловкость тигра.
5: Нанайцы – малые коренные народы России.
1: Радио «Звезда». История в звуке.
5: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 5 мая 1945 года.
6: Прошло 3 дня после капитуляции берлинского гарнизона и 5 дней после самоубийства Гитлера. Немецкие войска рассечены на несколько окруженных группировок и продолжают сопротивляться. Новый глава правительства, гросс-адмирал Дёнитц, пытается договориться с американским командующим Дуайтом Эйзенхауэром о капитуляции Германии лишь на Западном фронте, с тем, чтобы продолжить войну на Востоке. Ответ Эйзенхауэра тверд. Вы капитулируете и перед нами, и перед русскими на тех условиях, которые вам будут предъявлены.
7: 5 мая Генрих Гиммлер объявляет своему штабу, что он сделал для Германии все, что мог, и уходит из большой политики. Офицерам СС он предложил раствориться в Германии и ждать своего часа. Сам Гиммлер ушел из большой политики, сбрив усы, с повязкой на глазу и с документами на имя сержанта фельдполиции. 21 мая бывший рейхсфюрер будет задержан в британской зоне оккупации. Не дожидаясь суда, он примет цианистый калий. В Праге вспыхнуло антигитлеровское восстание. Прожане вывешивали национальные флаги, срывали немецкие надписи и символику. Штабом восстания стало Пражское радио, вокруг которого разгорелись ожесточенные бои. Командующий группы армий «Центр» Шернер спешно перебросил в Прагу части вермахта и СС. Восстание было стихийным, преждевременным и привело к большим жертвам. Советские войска в тот момент находились в 70 километрах от города.
5: 5 мая 1945 года. До победы оставалось 4 дня.
8: Премьера на радио «Звезда».
9: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
10: Москва накануне Отечественной войны 1812 года.
11: Новые исторические заметки.
12: Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
13: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
14: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня поговорим о том, как позаботиться о своих суставах и помочь организму при появлении болей в коленях, руках, ногах и позвоночнике. Наш скелет, а именно кости и суставы, испытывают каждый день огромную нагрузку. Наши суставы отвечают за все наши движения. А движение – это жизнь. Сегодня у нас в гостях представитель Центра монополии здоровья Алексей Иванович Штейн. Здравствуйте.
15: Здравствуйте. К сожалению, людей, страдающих суставными патологиями на сегодняшний день, огромное множество. Список болезней суставов включает десятки, а порой даже сотни наименований. Причины заболеваний суставов разнообразны. От врожденных аномалий до приобретенных в результате травм и инфекций. Такие патологии очень сложно диагностировать из-за сходства симптомов. В результате также очень сложно своевременно назначить и правильное лечение. Для поражения суставов характерно наличие основного синдрома – это болевого. Также многих беспокоит периодический хруст и ограниченность движений. Причем симптоматика сохраняется непрерывно или протекает по типу рецидивирующей стадии, где присутствуют периоды спадов и обострений. Воспаляются плечевые, локтевые, голеностопные или тазобедренные суставы. Болят колени.
14: Скажите, тогда каких осложнений все же стоит опасаться? На что стоит обратить внимание?
15: Да, в общем-то, на любой симптом нужно обращать внимание и обследоваться. Лучше выявить болезнь на ранней стадии. Наиболее распространенные осложнения на суставы – это ревматоидный артрит. Он поражает мелкие симметрично расположенные суставы кистей, ступней, локтевые или коленные. Появляется болевым синдромом различной интенсивности, отечностью и покраснением. Отсутствие его лечения приводит к полному разрушению пораженной суставной ткани. На второе место встает миозит. Это воспаление тканей мышц, приводящее к разрушению волокон и попаданию белка в кровоток. Чаще затрагивает мышцы игр, ягодиц или бедер. Отсутствие лечения приводит к блокировке работы почек и почечной недостаточности впоследствии. Обостряется полиартрит. Это последовательное воспаление суставов, чаще плечевых или бедренных. Сопровождается отеком, болью и деформацией суставов.
14: Алексей Иванович, как можно помочь организму при таких осложнениях? Я так понимаю, если появились первые уже симптомы, вот эта боль, нужно срочно принимать меры, восстанавливать организм. Но как и чем?
15: Ну, если честно, лучше, конечно, не болеть. Или постараться предотвратить болезнь. Ну уж если так произошло, что вы заметили у себя периодические боли в суставах или у вас уже диагностировано заболевание суставов, то я могу вам посоветовать меркурий. Меркурий поможет в терапии при различных болевых синдромах суставов, поможет быстро снять боль, это первое и это главное. Опять-таки, нужно не просто снять боль, а воздействовать на причину боли, и меркурий именно на это и направлен. Меркурий медицинского назначения. Он помогает при различных заболеваниях суставов, позвоночника, сердечно-сосудистой и нервной системы. Назову номер телефона горячей линии, по которому вы сможете узнать более подробную информацию у специалистов. Также вам расскажут о противопоказаниях. 8-800-555-1003. 8-800-555-1003. А мы с вами пока кратенько поговорим о меркурии, так как времени не так много. А более подробно вы уже узнаете по телефону 8 800 555 1003.
14: Да, давайте подробнее об осложнениях, что может повлиять на это. Ну и, конечно, о Меркурии. Что это и как он работает?
15: Часто возникающие осложнения суставов – это артриты и артрозы, воспалительные заболевания, которые характеризуются постепенным разрушением хрящевой ткани и переходом процесса на головку кости. При отсутствии лечения происходит полная утрата двигательных функций и, не дай бог, конечно, инвалидизации. Меркурий эффективен при артритах и артрозах суставов пальцев рук и кисти, а также ног. Показания при тоннельном синдроме запястья, синдроме срединного нерва, онемение кистей и пальцев рук. Можно использовать для лечения последствий инсульта, например, при параличе, при болях в руках или при сахарном диабете. Есть еще такое понятие, как постковидный суставный синдром. Кто переболел, он это знает и сталкивается с этим. Причем последствия возникают через длительное время, так как сразу, возможно, не дает о себе знать. Отражается на физическом и психологическом состоянии пациента, постоянные боли, потери объема движения, трудности с подъемом или спуском по лестнице, постоянная усталость и слабость влекут раздражение, ухудшение качества жизни. Меркурий уже успешно применяется в комплексной методике восстановления суставов, даже если вы получили серьезные осложнения после любых перенесенных вирусных инфекций. У пациентов разного возраста и степени активности. Помогает при артритах и артрозах суставов пальцев ног, при частом онемении пальцев ног, при коксартрозе. Можно также применять при защемлении седалищного нерва и неврологических осложнениях. Всю подробную информацию о Меркурии вы можете узнать прямо сейчас по телефону горячей линии 8 800 555 1003. 8 800 555 1003. Наши специалисты подробно расскажут о взаимодействии и применении Меркурий. Звоните, пожалуйста, мы уже отвечаем на ваши вопросы. Все консультации бесплатны.
14: Да, очень важно сохранить здоровые суставы, так как это залог активной жизни. Очень важно также и найти правильную методику. А осложнения еще более опасны. Главное – не запустить.
15: Именно. Основная задача лечения артритов и артрозов – это улучшение кровоснабжения, трофики всех тканей сустава, а это и костная, и мышечная, и хрящевая, и связочная ткань. Естественно, и нервная тоже. Ведь именно защемление нервных окончаний создает те самые мучительные... Так, естественно, и нервная тоже. Ведь именно защемление нервных окончаний создает именно те самые мучительные боли. Меркурий проникает непосредственно в сустав и улучшает кровообращение и питание, тем самым способствуя восстановлению хрящей и подвижности сустава. Меркурий не только снимает боль и воспаление, а также нормализует обменные процессы и снимает отек. Меркурием можно лечить заболевания суставов любого происхождения, в том числе при артритах и артрозах локтевого сустава и коленного сустава. Деформирующий остеоартроз может помочь в лечении радикулита, подагры, грыжи межпозвоночного диска и многих других заболеваниях. Всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8 800 555 1003. 8 800 555 1003. Будьте здоровы, не болейте. А уж если заболели, мы вам поможем.
16: ООО «Монополия здоровья» ОГРН от 14.11.18 года, 11-87-74-69-353-75, город Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 6.
17: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
18: Уровень воды в реке Урал,
19: Центральный банк сохранил
18: на Крымском мосту.
19: Российские космонавты совершили
18: государство открытый космический проект о возможном продлении.
19: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
20: 1951. Название города Пермь.
21: Александр Флотовский, Константин Симонов.
22: Утро на радио «Звезда».
19: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Весь общественный транспорт остановили в Чебоксарах, сообщил глава города Станислав Трофимов. Это необходимо для безопасности жителей. Власти также перекрыли несколько улиц и организовали пункты временного размещения после атаки украинских беспилотников. 3 человека пострадали в результате ночной атаки, 1 человек находится в больнице, сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии. Режим ракетной опасности в Чувашии сохраняется, отметил премьер-министр региона. Контрабанду ювелирных изделий на сумму 6 миллиардов рублей пресекли таможенники в Иркутске. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба. В чемоданах иностранки, которая прибыла из Пекина и проследовала через зеленый коридор, специалисты обнаружили 53 алмаза, а также 5 колец из сплавов золота и платины 750 и 950 проб с розовыми и белыми бриллиантами. Возбуждено уголовное дело, ювелирные изделия изъяты. Около 5000 георгиевских лент раздали военнослужащие Центрального военного округа в Екатеринбурге. Мероприятие с участием артистов ансамбля «Песни и пляски» и военных рот и почетного караула прошло у мемориала «Черный тюльпан» и возле Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, рассказывает солистка ансамбля «Песни и пляски» Центрального военного округа Елена Лупушор.
2: Мы должны чтить память, помнить о наших героях. Мы привлекаем людей для того, чтобы они вместе с нами пели. Мы раздаем георгиевские ленты. Напоминаем им о том, какие подвиги совершали наши прадеды, деды, наши прабабушки. Это важно, это нельзя забывать. Ну, во-первых, мы ансамбль. Это, наверное, наша прямая задача – доносить сердец людей песни. Поэтому мы решили помнить, во-первых, песни военных лет Великой Отечественной войны. И чтобы вместе с нами люди их пели.
1: Патриотическая акция внесла достойный вклад в сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигу советского народа. Военная оборона Европы рушится после заявления Дональда Трампа о выводе американских военных из Германии, пишет «Политику». Среди 5000 военнослужащих, которых хочет вывести американский лидер, оказалось подразделение, которое должно было доставить в Европу ракеты «Томагавк». После этого, как отмечается в статье, у Берлина и его союзников образуется брешь в обороне. Заполнить ее быстро не получится из-за отсутствия альтернатив. Для решения проблемы в Берлине предложили модернизировать немецкую ракету «Таурус». Однако даже после ее усовершенствования дальность полета все равно не приблизится к американским «Томагавкам», добавили в издании. И о погоде. В московском регионе прогнозируют близкую к рекордной температуру. 5-6 мая воздух прогреется до 26-27 градусов, сообщили в гидрометцентре. Сегодня после 15 часов ожидается гроза.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это «Радио Звезда». Сегодня с нами Инна Ямбулатова, политолог. Инна, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: У нас, как обычно, впрочем, все последние месяцы и даже несколько лет активно развиваются события. Давайте начнем с того, что происходит на полях специальной военной операции. Здесь есть что обсудить.
2: Да, я бы хотела сказать, что несмотря на то, что часть наших, так сказать, таких патриотически настроенных блогеров, не знаю, с хорошей точки зрения патриотически, плохой, предлагаю в конце вернуться к этому вопросу, стали почему-то транслировать о том, что именно украинская армия преодолевает сегодня те или иные противостояния на фронте, там, да, там контратака готовится, там, понятно, да, усложнение на запорожском направлении, ну и то, что якобы Украина превосходит технологически сейчас российскую армию. При всех наших трудностях, а они есть, и это не это объективное состояние, потому что воевать и менять технологии сегодня крайне сложно, но это происходит. На самом деле это не так. Я хочу буквально на пальцах показать, что как выглядит на самом деле сейчас фронт и что происходит на фронте. При всех сложностях, я повторяю, что они есть. За неделю освобождены населенные пункты в ДНР, Сумской, Харьковской областях. Я напомню, что если ДНР – это российская территория, то Сумской и Харьковской нет. Но между тем и там идет продвижение. 11 населенных пунктов, 4 в ДНР, 7 в северной зоне безопасности в Сумской и Харьковской областях. Вот примерно результаты за неделю, я подчеркиваю. А теперь что пишут наши противники на Западе о том, как Россия наносит удары по тылам противника. Только в январе 2026 года Россия запустила рекордное количество, более 5700 планирующих авиабомб. Я напомню, что это не беспилотники, это термобарические снаряды, это зажигательной смесью. То есть это очень серьезные на самом деле, это ну, такая летающая чугунь и крепость. Да? А затем такая интенсивность продолжилась весной, отмечает противник. То есть всего наносилось порядка 300 ударов планирующими только бомбами. Это еще без беспилотников и непосредственно видами, там, крылатыми ракетами, да, там, «Искандер», там, да, в сутки наносилось. Теперь смотрите, какой момент очень интересный. Почему так активно зашевелился противник, почему вы видите во внешнем политическом поле такая активная идет обсуждение, такая политика активизации, приближения войны с Россией. Что произошло? Дело в том, что Россия переходит к ковровым бомбардировкам за счет увеличения боекомплекта на борту Су-34. В сети уже появились кадры российского бомбардировщика Су-34, это произвело просто эффект взорвавшейся бомбы. В чем суть сообщения? Там одновременно подвешены 4 управляемые бомбы ОМПК, это как раз вот эти управляемые, да, с 2 управляемыми бомбами. Раньше было сейчас 4, да, и 2, 6 всего, а раньше только 2. То есть самолет поднимался, заходил в зону недосягаемости ПВО системы противника, это 50-70 километров, дальше запускалась планируемая авиабомба, и она достигала уже непосредственно цели. Она управляемая, да? Что фактически, о чем это говорит? Российская оборонная промышленность невероятно увеличила масштабы производства этих боеприпасов. Я, кстати, напомню, что они у нас еще на складах Советского Союза. У нас их неограниченное количество, просто я даже боюсь назвать сумму, сколько у нас вообще на складах хранится этого добра. А просто мы скорость их переработки в управляемые, да, боеприпасы. Судя по всему, я так предполагаю, что наша авиация планирует довести до 24 тысяч бомбовых ударов в месяц. Это полностью меняет стратегию сейчас работы на Краматорско-Славянской агломерации. Тут недавно завирусилось видео одного из командиров противника, да, террористической группы такой, не буду называть ее, где он, насмехаясь, говорит, что мы можем обороняться десятилетиями, что Славянско-Краматорская агломерация настолько мощно укреплена, это правда, действительно, там советского периода остались наши промышленные объекты, которые уже строились с учетом удара, в том числе и ядерным оружием. То есть там так была создана передовая система Советского Союза была, которая защищала, да, наши границы, от, в том числе от натовских баз. И в данном случае получается, что изменение тактики, которое не предполагает сейчас, да, противник, что это будет, но, во всяком случае, говорит, что мы фактически выходим на новый уровень разбора, да, вот, славянско-краматорской группировки. И украинское командование понимает, что ключ к этому сегодня – это ряд населенных пунктов, которые уже сейчас практически подходят и приведут украинскую группировку к катастрофе на всей юго-западной части фронта. Наши войска отрезают ВСУ от снабжения, полностью нарушают ротацию, даже если просто берут под контроль ключевую трассу на Дружковка. Да? Следом Славянск-Краматорск, открывается Орешек. И его разбирать планируют, там никого в живых не планируют оставлять. То есть вот, собственно, суть того, что происходит на фронте. Если кому-то кажется, что вот эти маленькие названия, которые, да, там вот я там приведу, на Сумском-Харьковском направлении, северо-восток, три села, Корчаковка, Новодмитровка, Таратутина, зачистка там крупного лесного массива идет, что означает? Ну вот, казалось бы, такие маленькие, да, там деревушечки эти. На самом деле открывает путь на Краснополе, важнейший логистический узел боевиков. Если кому-то кажется, что наши просто ерзают, как некоторые говорят, то это не так. Идет такая, знаете, кропотливая, она, может быть, кому-то не очень заметная работа, но идет подготовка к очень серьезной работе. Дело в том, что там выход, например, на Краснополе, логистический узел боевиков, фактически открывает потом дальше нам дорогу уже на Киев. А я вам говорила, да, там, если вы посмотрите на карту, там бросок просто дальше. Под Харьковом взяты под контроль Поколянная, Бочковая и Землянки. В отличие Донбасса, там, конечно, легче идет, потому что нет укрепрайонов, которые десятилетиями строили, поэтому и шансов там, на самом деле, у боевиков немного. Но если рухнет то, что осталось, то наступление может ускориться буквально сразу в несколько раз. И тогда вот тот план, который сегодня там предлагает генштаб противника о строительстве новой обороны под Киевом, уже не такая фантастическая задача, в том числе и то, что они пытаются сейчас продать Европе. А Славянск-Краматорск агломерация имеет очень большое значение, как военное, так и политическое. Почему политическое? Ну, потому что там место, где зародилось сопротивление Донбасса всего. Вот, собственно, фактически, что происходит сегодня на фронте. Я очень коротко хотела этим поделиться, чтобы не слушали вы сегодня то, что пишут, скажем так, люди, которые глубоко не вдаются в подробности того, что происходит. И я, кстати, напомню наш один эфир, по-моему, года два назад, когда, или года три даже, когда мы говорили, что ситуация на Украине, первое, если мы быстро совершаем бросок и занимаем всю территорию там по Днепру и выходим на Одессу, то это означает, что мы тут же начинаем, вступаем в войну полностью с НАТО, впрямую. Вступаем в войну, потому что НАТО Украину, собственно, бросило для того, чтобы просто тянуть время. Вот сейчас политика Британии, она на этом, собственно, и строится.
1: Мы сейчас поподробнее об этом поговорим.
2: Да. То есть вопрос, либо мы сейчас совершаем этот вот, готовимся, совершаем этот бросок и тут же вступаем сходу эшелонированно, да, в войну, прямо очень серьезную, потому что мобилизационный резерв оперативный для Европы 1 600 000, а общий мобилизационный резерв Европы – это порядка 13 миллионов. И даже если мы понимаем, что они не обладают там гиперзвуковым оружием, то, в принципе, мы втягиваем однозначно в войну и США. США не позволят так просто Европу сдать, несмотря на то, что там Трамп там наказывает, выводит войска там и все прочее. Но из Румынии-то с базы не выводят войска. И американская база в Румынии по-прежнему строится, как, собственно, и Польша укрепляется. Поэтому тут не надо вот эти вот розовые очки о том, что Трамп сейчас поможет нам с Европой. Трамп никому не собирается помогать. Трамп, собственно, и Европу использует. Тут вопрос стоит в другом. Насколько заинтересована сейчас Британия так или иначе управлять активами Европы. А похоже, что мы имеем дело с коллективным глобальным Западом в лице глубинного государства, которое стоит за Трампом и которое стоит за королевской семьей. Вот это очень серьезный противник.
1: Сделаем здесь паузу, продолжим через пару мгновений. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. К ней стремятся, за нее борются. Ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
0: «Стратегия национальной безопасности». Программа Анны Шафран.
1: Общее впечатление последних дней – это такое серьезное.

0: Давайте по датам точно я не смогу, наверное, воспроизвести, но попробую по памяти восстановить ход событий, чтобы вы понимали, как они между собой логически связаны. Первое. Британский принц приезжает в Киев. Он представитель британской военной компании, не только благотворительного фонда, который есть, да, и он как бы числится там. После этого Зеленский выдвигается в Азербайджан. Идут переговоры в Азербайджане. Вы знаете, что Азербайджан – точка влияния британцев, потому что и добыча нефти на Каспии происходит, на Шах-Денис, это британские компании в составе акционерных обществ Азербайджана, имеющие право на добычу. Дальше советники впрямую работают. То есть там все понятно, да? А, скорее всего, речь идет о договоренности с планированием каких-то совместных действий, в том числе по производству беспилотников. Я, позвольте, буквально шаг в сторону сделаю. Очень дорого обходится нам сегодня стратегическая ошибка, скажем так, недальновидного отношения к одному из теперь основных стратегических направлений видов вооружений. Это беспилотные роевые системы, в том числе управляемые еще и через системы искусственного интеллекта.
1: Сделаем паузу, продолжим с этого момента. Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: На беспилотниках мы остановились.
0: А первое применение беспилотников, вы помните, где оно произошло? На Горный Карабах. После этого кто стал быстро, вот прям вот с колес начал их производить? Иран. Кто внимательно следил? Иран. Вплоть до того, что мы даже использовали потом комплектующие и учились у Ирана. А, к слову сказать, вот как обходится, да, и Иран на самом деле, произведя вот эти огромном количестве дешевые беспилотные системы, нанеся порядка 5000, по-моему, да, насчитали военные институты, ответ Ирана по всем странам, там, Ближнего Востока, Израиль, там, да, в противовес дешевые, я подчеркиваю, очень дешевые системы, противовес США, которые потратили 2 миллиарда долларов на применение. На тот момент, надо сказать просто, что не одни мы совершили тогда такую ошибку, ее совершили американцы и европейцы. Тогда никто не подозревал, что вот эти дешевые углепластиковые, да, аппараты могут существенно обеспечивать превосходство в воздухе. Нам казалось, что авиация, ракеты, ПВО – это все навсегда. Видите, как быстро меняется, да? В данный момент эта ошибка учтена, и нам приходится просто, конечно, догонять и бежать гораздо быстрее, да? Но это учел, и не только мы учли это. И вот тут, продолжаю, я буквально сделала отступление, потому что это крайне важно, потому что мы посмотрим, что потом в Европе сейчас происходит с этим, как меняется вообще отношение к войне. Возвращаемся к событиям, как они развивались. После этого поездка Зеленского, да, в Азербайджан, и тут, очевидно, происходит и огрызание с Европой. Тут, очевидно, происходит вот что. Зеленский наплевал вообще на Европейский этот союз, на ЕС, НАТО, но он не огрызается только с одной страной. Он даже Трампу не подчиняется. Только Британия. То есть Британия привозит ему план, он собирается в Азербайджан, там происходит какая-то ситуация, потом идет нанесение очень мощного удара. Мы наносим удар по одному из нефтехранилищ. Очевидно, что там интересы, в том числе, как-то задействованы Азербайджана. Потому что именно как раз в ответ на этот удар прилетает по ТОПСе. Это, конечно, другой вопрос, как мы защищаем, умеем там. Это вопрос, я думаю, делают уже выводы. Но вопрос именно вот как развивались события. Дальше идет мораторий на нанесение ударов США и Иран. И США принимает к себе британскую семью. Приезжает, да? После этого, а в это же самое время, до разговора Трампа и Путина, к нам приезжает представитель Ирана, МИД. Идут переговоры с МИДом Ирана. И вот тут я бы хотела обратить внимание. Риторика МИДа Ирана. «Вы чувствуете себя побежденными?» спрашивает. Он говорит, не знаю, как мы чувствуем себя побежденными, мы противостоим сегодня одному из самых сильных гегемонов мира, но если он просит передышку, то кто тогда побежден? Встает вопрос, да? Иран в ответ направляет пункты, вот эти знаменитые 14 пунктов. И они, надо сказать, подготовлены так, что это пощечина, если Трамп принимает хотя бы один пункт. Я не...

0: могу понять, как сейчас Иран планирует из этой ситуации выходить, но на входе в пролив стоят управляемые мины, которые знают, управляемые дистанционные мины, которые знают, как управлять и фарватер только Иран. А на выходе стоят американские военные суда. То есть как разруливать эту ситуацию, это, конечно, знаете, было бы смешно, если бы за этим, конечно, не стояли человеческие жертвы. Прежде всего, опять многострадальный Ливан, который, кстати, в пункте есть. Прекращение всякой операции Израиля против Ливана. Это, кстати, точка преткновения, вокруг, через которую споткнулись предыдущие вот эти вот дни перемирия, да, так объявленных,
1: мораторий. В качестве лирического отступления к вопросу о моральном облике Ирана и о приоритете морально-нравственном в мире. Да,
0: да,
1: вы упомянули сейчас Ливан. Вот как на передний план выходит борец за справедливость.
0: Ну, скажем так, Ирану совершенно все равно, как тюбетейка у Трампа.
1: Совершенно
0: какой он пост
1: верно.
0: Напишет у себя в соцсетях. Вот вопрос, конечно, в этом. И тут Иран выдвигает требования какие? Он контрибуции требует. Обалдеть. Так Трамп же объявил победу, он же в Конгресс направил, что я уже победил, и все там, и мне не нужно ваше одобрение, продолжение 90 дней, там решение Конгресса требуется. Деньги он получает сейчас через финансирование непосредственно там Пентагона. Хексет увольняет одного из руководителей группировки Объединенных морских сил. Тот обещает, что он буквально уйдет и всем все расскажет, какие котлеты доставляют и какие рваные трусы сегодня в армии США. Да? То есть там такая перебранка идет. И вот тут после встречи Трампа с британским королевским домом, Читой, состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Трампа. Длился он достаточно долго. А потом и уже непосредственно по освещению этого переговорного процесса были выдвинуты и там две темы. Одновременно обсуждалась Украина и Иран. Соответственно, я могу сделать вывод, что Трамп просит Владимира Владимировича посодействовать, ходатайствовать по Ирану, разрешение иранской проблемы, потому что она уже жизнеугрожающая самому Трампу. Даже если сейчас Рубио становится его преемником, нарастание риторики против республиканцев, оно настолько сильно, что скорее это самоубийство для Трампа Рубио назначить преемником, потому что следующий срок Трампу уже не грозит, либо только если они двигаются к диктатуре и полной смене политической системы, чего навряд ли ему дадут сделать. Второй момент, соответственно, Путин обращается к Трампу для, скажем так, накинуть намордник Британии. Но Трамп не в состоянии этого сделать. Мы просто забываем, да, Британия среднерядовая держава по технологическому производству, по лидерству, там, военных баз уже не так много, но они в ключевых точках сохраняются, такие как Акрорити, например, да. Моя любимая точка для нанесения удара, потому что как раз, я не зря сказала, что мы вернемся к Туапсе, потому что перед нанесением удара по Туапсе, неоднократному, кстати, именно с этой базы взлетал так называемый беспилотный разведчик, да, и одно радует, что один из разведчиков подал недавно сигнал СОС, он потерял связь, и связь была перехвачена с ним. То есть не было цели его уронить, а была цель перехватить систему управления и прочитать его полетное задание. Ну, то есть, ну, очевидно, Черное море, он вдоль юга, как раз вот побережье, курсирует для того, чтобы передавать данные для нанесения уже по нашим целям. Безусловно, обидно, что под ударом оказывается сегодня и Санкт-Петербург. Вообще 16 регионов регулярно подвергаются сегодня атакам беспилотным. Однозначно это вскрытие системы ПВО идет. То есть это не сколько даже нанести удар, сколько ощутимо собрать разведданные, и собирают их именно для британцы это делают. И вот тут встает вопрос. Британия, которая активизирует сегодня Азербайджан, Азербайджан, в свою очередь, активирует... Сегодня, кстати, полетел на днях, да, по-моему, Зеленский улетел в Армению, да? Вот буквально, по-моему, вчера или, да, уже в Армении. Я прошу просто напомнить, что Армения – это на самом деле страна ОДКБ, несмотря на то, что она членство как бы приостановила, но она, тем не менее, там же находится наш контингент.
1: Сделаем паузу небольшую. Я напомню, в национальном мессенджере Макс, друзья, подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы и нетривиальные новости. Подписывайтесь на «Звезду Аналитику» в Макс. Мы продолжим совсем скоро.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости потребительского рынка. В России обновили государственный стандарт на гипермаркеты, киоски, пункты выдачи заказов и другие объекты розничной торговли. Об этом сообщили в Роскачестве. Отмечается, что впервые в стандарт включены объекты логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ. ГОСТ классифицирует объекты розничной торговли по размеру площадей, ассортименту, формату обслуживания и технологиям. Разделяет их на крупные – гипермаркеты, супермаркеты, магазины, склады – и малые мини-маркеты, павильоны, киоски, мобильные объекты. Обновленный стандарт вступит в силу с 1 июня следующего года. Закупочные цены на свинину на российском рынке упали. Показатель год к году опустился на 15-22%, пишут «Известия». В условиях насыщения спроса в связи с низкой потребительской активностью, одновременного роста объемов производства мяса в начале года, а также по причине ограничений экспорта, бизнес столкнулся с падением рентабельности производства. В Министерстве сельского хозяйства, в свою очередь, отметили, что стабильное производство свинины в России позволяет сохранять умеренную ценовую динамику. Отрасль не только насыщает внутренний рынок, но и наращивает экспортные отгрузки. Сбор грибов на землях лесного фонда разрешен, но есть исключения, сообщили в Роскачестве. Нарушение правил может повлечь штраф или лишение свободы. Нельзя собирать грибы из Красной книги России. Как распознать краснокнижников, «Радио Звезда» рассказал ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.
2: Сыфа глобуза – это такой шарик темно-коричневого цвета, такой большой дырки сверху, наполненной желеобразной жижей. Красная книга. Вообще, я хочу сказать очень просто. Если не хотите попасться, так сказать, за сбор пищевых грибов, собирайте то, что знаете. Да и заодно не травитесь, кстати.
1: В Роскачестве добавили, что к сбору, хранению, переработке и продаже также запрещены грибы с галлюциногенными веществами – псилоцином и псилоцибином. Площадь распространения американского клёна и борщевика в российских лесах достигла 1,5 миллиона гектаров. Решения по борьбе с этими вредными чужеродными растениями будут принимать региональные власти, для которых лесная наука выработает лучшие подходы. Так рассказала ТАСС начальник управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елена Бусыгина. Она отметила, что заросли борщевика на территории населенных пунктов, вдоль дорог, на землях сельхозназначения представляют значительную опасность для здоровья людей. Специалист добавила, что для борьбы с растением применяются как механические, так и химические способы. Это были новости потребительского рынка. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Рингтон, смарт-мини, смс-ка, авиарежим, абонент находится вне зоны действия сети – это слова, понятные всем, а 30 лет назад они даже не существовали. Как развивалась сотовая связь? Беседа с историком Михаилом Мухиным.
5: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на «Радио Звезда».
7: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
8: Мы продолжаем программу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Подписывайтесь на ее канал в Максе. Называется «Советник президента». Очень по существу и всегда отзывается на актуальные события. Читайте, друзья. «Советник президента». Подписывайтесь в Максе. Зеленский и Армения. Мы на этом остановились.
9: Да, на этом. Но, по большому счету, мы заканчиваем. Вывод следующий. Глобальный Лондон стремится сейчас разменять Иран на Украину. Вот вывод вот следующий. Из неприятного, на мой взгляд, нужно очень осторожно относиться к вот какому моменту. Чтобы досадить сегодня США, которые стремятся в том числе наложить лапу сегодня на логистические артерии, я вот вернусь к Лондону, Лондон сегодня – это и Лондонская биржа. Это Международный арбитражный бизнес-суд, где происходят все судебные системы, разрешаются, да, спорные вопросы в сфере транснациональных корпораций, так называемые. Это сегодня и страховой регистр Ллойда, рисков перевоза товаров, да, который осуществляет страхование этих рисков и решение этих проблем в суде том же. То есть это не просто такая второзарядная, второсортная держава регионального значения. Нет, это все-таки центр мировой, скажем так, некой формы регуляторики, такой арбитраж некий. И Трампу он пока не по зубам. Вот в чем весь вопрос. Что пытаются британцы сегодня у Трампа получить? Первое. Трамп недоволен Германией и Францией. Вот этот вот Мерц и Макрон, карлики, которые теряют рейтинг настолько, что встает вопрос о том, что Европой придется управлять кому-то вовне, извне. Будет это Британия или США? Британия как раз выторговывает себе сейчас право у Трампа на распоряжение стратегическим ядерным оружием, которым будет владеть именно Британия, и по своему усмотрению передавать и распоряжаться нанесением ударов. Для чего это нужно самой Британии? Британия, на самом деле, воевать, конечно, применять ядерное оружие они не планируют. Я просто тут нашла такой призабавный такой материал. Совет по геостратегии британский пишет, что Британии нужна новая ядерная политика для противостояния с Россией. Рекомендации выдают по качественному пересмотру ядерной политики Соединенного Королевства. И они приводятся в отчете Уильяма Фрира и Питера Откинса из Совета по геостратегической политике. Авторы исходят из того, что единственная британская система сегодня не актуальна реалиям. А США, обращая внимание все меньше на Европу, а новые ядерные системы России, растущий ядерный арсенал КНР, требуют соответствующей подготовки. И вот они видят ключевую задачу в этом. Сделать так, чтобы противники не верили, что у них есть значительная свобода действий для прямых актов агрессии против Британии. Значит, Британия понимает, что Россия может и способна нанести удар непосредственно по Британии, ну и ее союзников, вплоть до ограниченного применения ядерного оружия, при этом не доходя до порога, за которым последует стратегический ядерный ответ Лондона. Ну, переводим на русский язык. Это означает, что нарастить сегодня возможности Лондона и всей Европы по границе с Россией так, чтобы Россия не применяла ядерное оружие, а вступила в кинетическое противостояние. Чтобы война происходила вот в том виде, как она сейчас идет на Украине, без применения стратегических видов вооружения. Я напомню слова просто Анатолия Васильевича Квашнина, покойного руководителя Генштаба России, где он говорил очень важную вещь. Если ты применяешь последний вид оружия, который у тебя есть, то он должен применен быть так, чтобы центры принятия решений и ответных действий были поражены настолько, чтобы ответа не было вообще. Если ответ возможен хотя бы в 20%, то ты проиграл, потому что в этом виде вооружения победивших уже нет. То есть, соответственно, страны должны быть готовы таким образом, что Британия готовится выторговывать сейчас у американцев именно вот это право распоряжаться, когда Россия предъявляется, что если вы примените, в ответ мы успеем вот это сделать. 20% там западной территории будет поражено, Санкт-Петербург там и прочее, да? Причем это будут гражданские объекты. Соответственно, таким образом, переводя конфликт в плоскость вот такого противостояния, да, кинетического, в данном случае это не лишено логики, потому что дальше в проекте стоит повышение эскалации, торговля, повышение эскалации конфликта, опять торговля и приведение в норму. Из плохих новостей, в чем я вот возвращаюсь к плохой новости. Китай, понимая, что следующий после Ирана и России, возможно, он, заигрывает с Британией. Британия как раз согласовала строительство там представительства, посольства, новое здание для Китая. Британия говорит, что она откроет для Китая рынки на фоне того, что идет сегодня падение внутреннего спроса в Китае, а кризис перепроизводства серьезно угрожает стране. Британия фактически говорит, что она может оперативно управлять Европой. И вот тут возникает еще одна геополитическая конструкция. Британия создает свой аналог НАТО и предлагает американцам перейти туда. Этот аналог НАТО, вот вопрос, который вы как раз и задавали, Анна Борисовна, перед началом, да, мы говорили о том, что Британия
8: создает новую структуру содружества, грубо говоря, северных флотов.
9: Да. Британия, Нидерланды, 4 скандинавские страны, Дания, Норвегия, Швеция, Исландия, GF. Партнерство северных флотов.
8: Партнерство северных флотов.
9: Так и называется.
8: Флотов,
9: будет, да, направлено на защиту северо-западной Европы, Северной Атлантики и Крайнего Севера от действий России. Это заявление сделал главнокомандующий ВМС стран Северной Европы, подписал уже заявление о намерениях, обязывающих страны-участницы разработать подробные предложения. Фактически партнерство будет тесно связано со структурами НАТО и призвано как бы дополнять, а не дублировать возможности альянса. Но, по мнению британского адмирала, для создания достаточной коллективной боевой мощи и обеспечения надежного сдерживания на открытой морской границе с Россией. Ну, тут осталось дело за малым, конечно, это владычица морская, осталось построить корабли, которых нет. Ну, это так, к слову. Фактически стоит понимать, что Британия выступает ведущей страной в рамках этого партнерства, оперативное командование будет осуществлять штабом объединенных сил в штаб-квартире в Нортвуде Лондона. Вместе с тем, сегодня Королевский флот, ну, уже вот в таком удручающем состоянии. Так или иначе, мы фактически наблюдаем некую форму британского НАТО. Если вас не устраивает Дональд Фредерикович НАТО, то у нас есть вот еще одна. И тут такой, знаете, получается, Балтийский и Арктический фронты появляются, да, уже серьезно появляются. Здесь одна ошибка только британцев, которую они совершают. Они предложили Канаде вступить туда. Для Трампа, конечно, это вызов, но, тем не менее, британцы говорят, что они будут работать с канадцами так, что это не ущемит, не даст потерять лицо Трампу. Но Канада, типа, нужна нам просто для размещения, в том числе и баз военно-морских. Вот, собственно, а что касается Украины. Вот тут на Украине что же привозил наверняка принц Гарри туда? Поскольку вступление Украины в НАТО невозможно, то вот тут появляется возможность вступить не в НАТО, а в усеченной форме в ЕС и вооруженные силы, объединенные Европейского Союза. И вот на фоне падения рейтинга Мерца и Макрона приходит Британия, которая сейчас пересматривает результаты Брексита, да, по деньгам, которые они еще обязались выплатить, да, реструктуризацию они фактически делают. То есть они напрямую финансируют сегодня Украину и предлагают ей свое вооружение, финансируют в том числе и там и в ряде стран базы эти, да, по производству, в том числе доработки этих беспилотников. Но по большому счету британцы создают новую конструкцию европейского поля, где они играют уже первую скрипку, чего за много лет не было. С одной стороны, конечно, это хорошо. Почему? Потому что это, конечно, вызывает некую форму возмущения Германии, потому что германо-франкский союз виделся дугой, которая как раз и будет делить Украину. А тут появляется Британия, которая претендует на Одессу. И тут уже в этой связи вы видите, что Польша начала заявлять о том, что она тоже, в принципе, готова принять ядерные виды вооружения. И Польша в открытую, уже не скрывая, говорит о Сувалском коридоре, Калининграде, захвате Калининграда. Ну, то есть вот, собственно, что происходит. Квази-идеологически архитектурная система Европы на наших глазах перестраивается. Но если кому-то кажется, что это так может как-то несерьезно даже прозвучать, я все-таки приведу цифры по поводу новых видов войн. Вот это вот тут, как раз крайне важно. Публичная ядерная доктрина, которая сейчас активное участие, в том числе в ядерных учениях за пределами там, вот, Пятой Республики, Франции имеется в виду, обновить публичную ядерную доктрину. Тоже для усложнения процесса принятия решения. Что сегодня происходит? В Британии признают проблему. У королевства есть сильное стратегическое оружие, но не хватает вот этих промежуточных инструментов. И тут как раз вот Лондону требуется США. Рассматривая войну на Украине отдельно от промышленной политики ЕС, уже бессмысленно. Вопрос заключается только в том, как быстро мы перейдем уже в официальное состояние войны. Чего, я понимаю, многие наши ядерные патриоты уже хотели бы. Но если верховный главнокомандующий не принимает сейчас такого решения, значит, либо у нас нет возможностей, я серьезно говорю, надо признавать наши возможности технологические. Да, у нас есть гиперзвук, но гиперзвуком надо бить туда, когда у тебя точно стопроцентные разведданные. В данный момент, если я правильно понимаю, мы ждем очень серьезного технологического рывка в космосе. Потому что буквально каждую неделю, вы видите, идет один за другим запуски. Мне очень жаль, что эта информация не транслируется нашими патриотами, но каждую неделю идет новый запуск, новые технологии поднимаются в космос. Одна за другим. Скорее всего, что мы готовимся просто технологически занять какую-то стратегическую высоту, вот то, о чем мы говорили, да, поднять ядерные двигатели на орбиту, потому что ядерные реакторы маломощные на орбите, это как раз и возможность, как это технология двойного назначения, как для осваивания космоса, так и для, в том числе, создания оружия, которое может, условно говоря, быть нацелено на любые точки по всему миру, как бы они ни были заглублены. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот нужно ждать такую, знаешь, степень готовности, ведь Владимир Владимирович же восточными единоборствами занимался. Дзюдо и айкидо – очень серьезные виды. Там как раз используется первая кинетическая сила противника, то, что сейчас произошло с Трампом. Дав ему провалиться, он увяз и стал очень сильно нуждаться в нашей, скажем так, в нашей позиции. Да? А второй момент
8: – провалиться под собственным весом.
9: Да, порвать штанины, да, так есть этот. А с другой стороны, загнать противника в мартышкин труд. То есть, вот, например, производство «Патриот». Ну, очевидно, мартышкин труд. Что меня сегодня серьезно, ну, так, вызывает озабоченность очень серьезную, куда надо обратить внимание. Еврокомиссия предоставила результаты конкурса заявок на участие в Европейском оборонном фонде на 2025-2026 год. 57 совместных проектов в области исследований и разработок. Дроны и автономные системы. Это 1,26 миллиарда долларов. Но куда бы я вот обратила внимание? Франция работает над системой управления на основе искусственного интеллекта, которая станет аналогом проекта МАВЕН Пентагона. Чем он отличается? Испытания начнутся, кстати, в сентябре 2027 года. Пентагоновская МАВЕН – это программа, в рамках которой искусственный интеллект используется для обработки данных с дронов систем наблюдения с целью автоматического обнаружения и отслеживания объектов. Технологии, разработанные подрядчиками компании, в том числе Palantir Technologies. Ну, там о Palantir только ленивый не сказал, поэтому не буду останавливаться. Но несколько компаний, которые занимаются разработками в сфере обороны, Command Oil, Chaps Vision и подразделение Safran или Шафран, по-французски как будет. Что здесь очень важно? Украина... Источник опыта, полигоны, одновременно первый получатель этих решений. Понятно, да? Украина передовое звено для проведения испытаний. Меня смущает, что там идет разработка управления дистанционного систем беспилотного пилотирования, да, дистанционного, которое можно осуществлять, сидя дома. Армия как таковая на передовой становится не очень-то и нужна. То есть война приобретает отсутствие понятия фронта как такового. То есть, понимаете, да, о чем я говорю? Ты сидишь дома, у тебя там заключен контракт, тебе сбрасывают там аккаунт, доступ, ты получаешь доступ к беспилотной системе, получаешь карту наведения и буквально поднимаешь его с полигона, не будучи при этом вот находясь там непосредственно на этом полигоне, да? Все осуществляется через спутники и обработки чего? Дата-центров. Вот тут я перехожу к самому интересному. Мне крайне импонирует, как Иран внимательно отследил систему наведения и пилотирования. Вот здесь очень интересно, я сегодня опубликовала не зря в канале данные о 12 самых крупных дата-центров мира. Эти дата-центры, они очень интересные вообще, это сооружения такие, это... На мой взгляд, я прям даже выписала их все, внимательно посмотрела, где и как они стоят. Можно даже координаты их найти. Я, вы знаете, я люблю выбирать цели, такие как там две базы там, на Кипре, британские, да?
8: Увлечение после работы.
9: Новый тип войны, новая стратегия. Вот смотрите, 12 крупных центров обработки данных в мире. Каждый из них потребляет столько же энергии, сколько город среднего размера, такой как Санкт-Петербург. Человечество создает 2,5 миллиона терабайтов данных в сутки. да, вот этот объем. И одна из них, там Мумбай, Индия, большинство, конечно, в штате находится Вирджиния, Вашингтон, одна из них в Индии, потом Атланта, США, Юта, США, и, кстати, Чикаго, США. Это, кстати, к тому, насколько Дуров вообще независим, борец за правду. Он, кстати, во всех этих дата-центрах присутствует, именно там серверы, с которых он работает, находятся. Но вот один из них очень интересный, это Ньюпорт, Уэльс, находящийся от Кардиффа на западе Великобритании. Крупнейший центр обработки данных в Европе, на который в том числе закольцованы европейские страны. Помимо дата-центра на территории множество помещений там таких вот там тусуются. Вот там, кстати, проводятся эти мероприятия. Этот сот уровня TR3 имеет прямое подключение к 400-киловольтной сети Супергрид, является от самых таких обработки данных крупнейших Соединенного Королевства. Ну вот, понимаете, правильно выбранная цель иногда сводит на нет все вложенные денежные средства. Не поговорили, конечно, мы сегодня по Ирану и по ситуации на внутриполитическом фоне, но вывод следующий. Британия сейчас активирует внутреннее информационное пространство России очень мощно. Поэтому я возвращаюсь к очередному предложению. Вот этот всемирный клуб в Давосе, надо признавать, срочно нежелательные организации. Они не поменяли своих планов глобальных.
10: Да. Всемирный экономический форум.
9: Да. Почему я говорю об этом так вот? Это серьезное предложение, важное. Потому что как раз неолиберальная тусовка по-прежнему ориентируется на вот эти вот скрытые переговорные процессы за пределами Российской Федерации. Именно через них активируется здесь позиция, в том числе пробританских
10: Инна Ямбулатова была сегодня с нами в программе. Напомню, подписывайтесь в национальном мессенджере Макс на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Новости, ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы, все здесь, каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас. До новых встреч.
7: Стратегия национальной безопасности.
11: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
12: Радио придумал Маркони.
13: Нет, его разработал Попов Александр Степанович.
14: Говорит Москва.
15: Да бросьте, его создал Никола Тесла.
16: Так кто же на самом деле изобрел радио? И что из этого вышло, расскажет старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
17: История с географией. Голландка. Хорошо, когда на улице лютый мороз, а дома... Нет, батарея – это не романтично. Печка кирпичная, высокая, горячая, уютная. Прижаться к ней – настоящее блаженство. Конечно, русская тоже очень неплохо. Но для дачного домика великовато. А голландка в самый раз.
18: История с географией. Голландка.
17: Говорят, она появилась в России по велению царя Петра в начале 18 века. Во-первых, он такие видел в Голландии. Аккуратные, компактные, по-европейски функциональные, все в изразцах. Во-вторых, надоели монарху частые пожары в русских деревянных городах. В 1718 году издал он указ об обустройстве печей. И в указе том повелел прекратить топить в городах по-черному, а строить печи огнестойкие, кирпичные, с дымоходом. Так печь, простая, но эффективная, вошла в русский городской быт и культуру. С названием долго не мучились. Голландка.
18: История с географией.
17: В загородных усадьбах такие печи начали устанавливать со второй половины XIX века. Были они и круглые, и квадратные, богато украшенные изразцами, не иду же в них разогревать. А так и глазу барскому приятно, и душе тепло. Крестьянам же такие печки не пригодились. Игрушки. По сравнению с русской-то. Второе рождение и в деревнях, и на дачных участках голландки обрели уже в советское время, когда для кулинарных нужд появились газовые плиты.
18: Голландка. История с географией.
5: Премьера на радио «Звезда».
17: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
5: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России наши вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс», 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 украинский беспилотник. Подразделения группировки «Восток» вклиниваются в оборону противника в районе населенного пункта Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области, сообщает Минобороны. Бои ведутся в лесном массиве за рекой Волчья. Путь штурмовикам расчищают дроны на оптоволокне, которых не могут остановить средства радиоэлектронной борьбы, рассказывает оператор беспилотников с позывным «Гектор».
2: Начали работу по месту, откуда был произведен запуск этого разведывательного дрона. Связались с нашими товарищами, которые управляют молнией. Расчет молнии первым пошел на эту вражескую точку. Мы уже дорабатывали своими дронами. Штурмовое подразделение, которое находилось рядом, которое двигалось вперед, мы с ними связались. Они зашли в этот блиндаж и рассказали, что мы тоже ли один из опорных управления ПЛА.
1: Постоянная модернизация сделала наши оптоволоконные дроны по-настоящему юркими и сверхточными. Задача таких аппаратов – первым делом выбить наиболее защищенные объекты врага. Всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка» провели военнослужащие в освобожденном Красноармейске. В перерывах между боевыми задачами они поздравили местных жителей с предстоящим праздником, вручили символы победы и подарки. Люди с особым трепетом и слезами на глазах принимали из рук бойцов штурмового отряда «Тайфун» группировки войск «Центр» символ памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной. Проведение патриотической акции в только что освобожденном городе имеет особое значение. Она символизирует не только преемственность поколений, но и возвращение мирной жизни на земле Донбасса. Военнослужащие 8-го отдельного батальона беспилотных систем 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» восстановили захоронение воинов-красноармейцев, участников МИУСской наступательной операции на территории Донбасса в годы Великой Отечественной. Захоронение и братская могила воинов-красноармейцев были обнаружены местными жителями и военнослужащими в поле среди кустарников. Военнослужащие расчистили дорожки, провели покрасочные работы и обновили окраску всех частей мемориала. Эти работы напоминают о важности исторического наследия и уважении к тем, кто пожертвовал жизнью за свободу Родины. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь. Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Рингтон, смарт-мини, смс-ка, авиарежим, абонент находится вне зоны действия сети – это слова, понятные всем, а 30 лет назад они даже не существовали. Как развивалась сотовая связь? Беседа с историком Михаилом Мухиным.
5: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
7: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

0: Радио «Звезда».
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз, а в студии доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Михаил Мухин. Приветствую вас, Михаил Юрьевич.
3: Добрый день.
2: Предположим, вы смотрите передачу «Что, где, когда» и угадываете ответ, а знатоки не угадывают. Бывали с вами такие случаи?
3: Знаете, давно не смотрел, но было пару раз, но это было давно, в 90-е годы.
2: Но на то вы и доктор наук. А у меня такой случай был. Вопрос прозвучал так. Крупная компания на презентациях угощает приглашенных медом, но мед она не производит, равно как и то, что лежит в ящике. Без меда компания обойтись может, а без того, что лежит в черном ящике, обойтись может с трудом. Итак, что в черном ящике? И меня в тот момент осенило. Мед, пчелы, соты, сотовая связь, значит, в ящике мобильный телефон, и я угадал. Так вот, тема беседы сегодня – это история сотовой связи и сотовых мобильных телефонов. Пчелиная сота – это строгий геометрический шестиугольник. Почему связь у нас мобильная сотовая связь?
3: Сначала очень, я клянусь, совсем кратенький технический экскурс. Что такое подвижная радиотелефония? Это, грубо говоря, связь по радио с некой опорной станцией. А эта опорная станция уже кабелем соединена с сетью фиксированной телефонной связи. Проблема в том, что одна опорная станция может поддерживать ограниченное количество каналов связи. И, в общем-то, об эту проблему бились очень долго. Решить ее удалось системой сот, то есть создается не одна опорная станция, а несколько таких опорных станций с относительно малым радиусом действия. Вот пересекаясь, эти зоны действия образуют такой сотовый рисунок. А так как в зоне действия одной опорной станции одновременно находится не так уж много пользователей, они ее не перегружают. А переходя в другую зону, они уже подключаются к другой опорной станции. И это позволяет эту систему масштабировать.
2: То есть, если человек, допустим, ездит на автомобиле, значит, зона покрытия одной вот такой вот станции – это круг. Пересекающиеся круги, вот, собственно говоря, и производят вот такую соту.
3: Именно так.
2: Хорошо. Была ли сотовая связь или подобная ей телефонная связь в СССР, когда начались первые попытки?
3: В 1964 году Советский Союз вырвался фактически впереди планеты всей в эпоху мобильной телефонии. Была запущена в эксплуатацию система «Алтай». Я хотел бы подчеркнуть, система «Алтай» была системой телефонии мобильной, но не сотовой. В ней была создана одна единственная опорная станция на всю Москву. Сначала ее антенна находилась на крыше высотного дома на Котельнической набережной, потом эту антенну поместили на Останкинской телебашне, но в любом случае она была одна.
2: Останкинская телебашня – это уже серьезно, это уже зона покрытия, наверное, вся Москва с пригородами.
3: Совершенно верно, она покрывала всю Москву, более того.
2: Область,
3: так...
2: да?
3: Нет, я имею в виду, что такие системы начали создаваться в других городах, и к моменту распада СССР система «Алтай» уже охватывала порядка 100 городов. Но на один город приходилась одна сота.
2: Я слышал такую историю, я не знаю, возможно, она анекдотична. Высокопоставленная советская делегация, правительственная, была в Японии, и вот там продемонстрировали им это чудо техники. Из машины, из движущейся машины удалось получить вот телефонный разговор. И якобы после этого то ли Микоян, то ли кто-то еще сказал, нам надо делать, как у японцев, а еще лучше, чем у японцев.
3: Вы знаете, нет, не могу сказать, что это как-то повлияло на создание Алтая, потому что на тот момент, еще раз повторю, Советский Союз находился в авангарде, аналогичная система была запущена в Соединенных Штатах Америки только в 1969 году. Другое дело, что так как это была не сотовая система, она не могла масштабироваться. Она была предназначена для обслуживания ведущих руководителей, партхозноменклатуры, спасателей, милиции. Кстати, старались такие терминалы выдавать сотрудникам печати. И, в общем-то, большая часть телерепортажей с Олимпиады 80, она передавалась именно по терминалам «Алтай».
2: Это «Радиозвезда». Вы слушаете программу «Архивные тайны». Олимпиады 1980 года вы имеете в виду?
3: 1980 года.
2: И вот тогда-то корреспонденты...
3: Да-да-да-да-да.
2: Вовсю использовали систему «Алтай».
3: Да.
2: Видимо, уже модернизированную, расширенную, более, ну, более четкую по звуку.
3: По мере возможности. Нет, вы знаете, там как бы принципиальных новшеств не было. Там была несколько повышенная несущая частота. Изначально она была порядка 100 с чем-то килогерц. Извините, мегагерц, конечно.
2: Мегагерц.
3: Мегагерц. Потом она была повышена приблизительно до 330. Но, в принципе, принципиальных новшеств там не было. Вот этот вот переход... к сотовой структуре, к сожалению, осуществить так и не удалось.
2: Ну, это, наверное, идеи-то возникали.
3: Идеи, разумеется, возникали. Более того, начиная с 1981 года, уже было точно известно, что сотовые системы используются на Западе. Причем, по иронии судьбы, они были почти одновременно запущены в США и в Саудовской Аравии. Причем в Саудовской Аравии была запущена не американская система.
2: Неужели своя?
3: Нет, ее разработали в Скандинавии. Это был стандарт NMT-450. Его планировали к внедрению на Скандинавском полуострове, но в силу ряда финансовых обстоятельств впервые ее внедрили именно в Саудовской Аравии, а уж потом в Скандинавии. И, кстати, именно аппаратурой такого стандарта были оснащены первые отечественные сотовые сети. Подчеркиваю, еще советские. Первая сотовая телефонная сеть в нашей стране была введена в эксплуатацию еще в годы существования, по крайней мере, формального Советского Союза. Я напоминаю, первый звонок, тот самый легендарный звонок Собчака в Сиэтл, это 9 сентября 1991 года, а юридический распад Советского Союза это только декабрь 1991 года. То есть целых, сколько там, 3 месяца в Советском Союзе формально существовала сотовая связь.
2: Михаил, собственно говоря, наш богоспасаемый народ даже не подозревал о существовании этой системы. Я узнал о ней предметно, конкретно из Рима, лишь в 1980 году. Почему она, скажем так, не стала народным достоянием? Почему она была узковедомственным аппаратом связи? Почему? Не всякие ведомства, а ведомства очень серьезные. КГБ, МВД, ЦК КПСС, ВЦСПС, там международный отдел. Ну, то, что я знаю. Вот они имели доступ к Алтаю, остальные нет. Тут в чем вопрос? Тут вопрос денег, финансов, разработок технологий, которые было трудно, наверное, осуществить. В чем тут было дело?
3: На самом деле, здесь целый комплекс причин. Ну, пункт первый. Как я уже сказал, Алтай принципиально не масштабировался. Рано или поздно у него исчерпывался доступный пул каналов, и, в общем-то, все. Новый терминал подключить уже нельзя. Во-вторых, надо давать себе отчет, что, в общем-то, в сфере электроники Советский Союз отставал. Причем отставал, с одной стороны, потому что собственная электронная промышленность развивалась по остаточному принципу. А во-вторых, Запад совершенно сознательно отсекал нас от передовых технологий.
2: Поправка Джексона Веника.
3: Совершенно верно. Работа каком? Поправка Джексона Веника. И, в общем-то, нежелание давать Devil Soviet любые информационно-коммуникационные технологии. Но была еще третья сторона. Дело в том, что в 1986 году состоялось заседание технического совета при Министерстве связи, в котором представители министерства говорили, что, в общем-то, есть вот такие сотовые системы, которые явно лучше радиальных, и, в общем-то, надо развивать именно их. Но на этом заседании представители Комитета государственной безопасности официально заявили, что они такие сети контролировать не могут, поэтому таких сетей в Советском Союзе развивать не следует.
2: Приехали. Я почему-то догадывался, что именно так и было, что это достаточно мощный аргумент. Давайте поделюсь сейчас приятным воспоминанием. Москва, 1980-й Олимпийский год. Я тружусь переводчиком и вижу в моем автобусе, в туристическом Икарусе, который подают венесуэльской группе, стоит телефон. Не просто телефон. Огромная такая мощная база, если вы когда-нибудь видели эту штуку. Я спрашиваю у водителя, это вообще зачем? Это в диспетчерскую тебе звонит? Он говорит, куда угодно можно звонить, хоть Брежневу, если номер знаешь, система Алтай. Только попробуй домой позвони. Автобус едет. Я звоню по телефону, я попадаю на маму и говорю, мама, я говорю с тобою по беспроводному телефону. А она мне кричит, этого не может быть. Чудо техники, которое вот тогда, много лет назад, не укладывалось в голове. О других чудесах коммуникации мы тоже поговорим. Об этом чуть попозже.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».

0: как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
1: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Архивные тайны на радио «Звезда».
4: Мы беседуем с доктором исторических наук Михаилом Мухиным. История сотовой связи, недавняя, но уже история. Михаил, а почему вы этой историей, собственно, заинтересовались?
5: Вы знаете, мне хотелось бы задать вопрос несколько в сторону. А вот тот терминал Алтая, с которым вы имели дело, он имел дисковый номер набиратель или уже кнопочный?
4: Нет, это был кнопочный набиратель, и трубка лежала не сверху, вот что логично было бы предположить, а как бы сбоку. Ее надо было вынимать из
5: набирателя. Значит, это уже был поздний вариант, потому что первые терминалы Алтая имели традиционный дисковый номеронабиратель. И уже по опыту использования выяснили, что во время движения автомобиля это очень неудобно, и перешли к кнопочному.
4: Я еще хочу сказать, что это было действительно вот громадное сооружение. Трубка-то ладно, трубка на проводе, там грубая такая трубка, но то, что под ней, это прямо вот как коробка передач того же Икаруса
5: по величине. Вы знаете, мы к этому еще вернемся.
4: Вернемся. А сейчас мой вопрос, я повторяю. Ваш интерес к этой теме, тема-то сугубо техническая, а вы историк.
5: Дело в том, что, да, я согласен, когда мы говорим про сотовую телефонию, про мобильную телефонию, мы в первую очередь думаем, про телефон.
4: Да.
5: Смартфон. Проблема в том, что с точки зрения экономики телефон, сотовой телефонии, далеко не самое главное. Это отрасль, это коммерческие процессы, это наукоемкое оборудование. И одна отрасль не может развиваться отдельно от всей экономики. Поэтому традиционно, когда мы рассматриваем одну отрасль, мы видим, что она развивается вместе со всей экономикой. Знаете, как у дерева круги на срезе показывают, какой был год. Вот точно так же, глядя на историю одной экономики, можно понять, какая была ситуация в экономике в целом. А вот сотовая телефония, она, с одной стороны, конечно, укладывается в эти тенденции, на нее влияли все остальные экономические процессы, но, с другой стороны, она была совершенно на особицу.
4: Почему?
5: Вдумайтесь, в 90-е годы деиндустриализация, заводы закрываются, происходит упрощение производства, вся продукция сложного передела уходит в туман. Основой экономики становится здесь добыть, не знаю, руду, лес, металлолом и за любые деньги продать на Западе и оттуда привезти ширпотреб.
4: Ну да.
5: И только сотовая телефония ввозит в страну наукоемкое оборудование и делает ставку на развитие наукоемкой отрасли.
4: Не только. Компьютеры, AC, как там, ATPC, самые примитивные первого поколения, привозились, и они хорошо шли, персональные компьютеры.
5: Они были продуктом потребления.
4: Да.
5: А это было промышленное производство. Это была отрасль. Это было оборудование не потребления, а для производства услуг связи. Вся экономика... Не так. Вся коммерция сводилась к тому, чтобы поделить и приватизировать. А здесь приватизировать было нечего. Предприниматели, работавшие в сфере сотовой телефонии, создавали. И вот этот посыл «не делить, а создавать», он стал основой всей советской, советской, отечественной мобильной телефонии.
4: Вот теперь я вас понимаю. Дата 3 апреля 1973 года, просто дата историческая якобы, да, я просто сейчас проверю, насколько она исторична. Инженер компании Motorola Мартин Купер звонит своему конкуренту из фирмы Bell и язвительно ему сообщает, с улицы звонит. «Привет, Джоэл, я тебе по сотовому персональному телефону звоню». Вот этот день считается днем рождения сотовой связи, и тем не менее, вы говорите, что день рождения сотовой связи у нас в СССР в 1965-м, а не в 73-м в Нью-Йорке. Вот как тут разрулить?
5: Нет, я хотел подчеркнуть. В 64-м была запущена мобильная, но не сотовая связь.
4: Не сотовая.
5: В 73-м году был первый звонок по мобильному сотовому телефону. Но опять-таки, я подчеркиваю, в 73-м году он, конечно, позвонил, но в коммерческую эксплуатацию первая сеть была введена только в 1981 году. То есть он уже

0: Было еще пройти очень и очень длинный путь.
1: Две большие разницы, как говорят в Одессе. Это «Радио Звезда», вы слушаете программу «Архивные тайны». Есть имя, известное в основном специалистам, я верю, что оно известно вам, до еще сотовой связи имя. Леонид Куприянович, создатель первого советского переносного радиотелефона, не будем путать его с сотовым, он назвал его «Радиофон» и заявил, чтобы покрыть такой связью, которую я изобрел, всю Москву, потребуется всего лишь 10 автоматических телефонных радиостанций. Это было сказано в 65-м году. Я так и не могу понять, что же создал Куприянович, почему это не сбылось, имеет ли это хоть какое-то отношение к системе «Алтай». Не понял.
0: Куприянович был известный конструктор в области миниатюрных радиостанций. Он их создавал, скажем так, пачками. В конце концов, он сделал логичный шаг, он соединил миниатюрную радиостанцию, собственно говоря, телефоном. Действительно, его агрегат уже вполне можно было носить, но если не в кармане, то на поясе. Скажем так, там есть некоторое лукавство. Его аппарат ЛК-1, Леонид Куприянович, первая модель, весил действительно 500 грамм. Но в эти 500 грамм не входил вес, собственно, трубки. Трубку нужно было подсоединять к этому аппарату отдельным штекером. Проблема была в том, о чем я говорил. Он так и не сделал шаг к сотовой структуре. Куприянович говорил, что его аппарат может поддерживать 1000 каналов. 1000 каналов по тем временам это много. Что делать, когда появится 1001 потребитель? И вот через этот шаг они так и не перешагнули. Кроме того, вот его переносной терминал на поясе, он был достаточно дорогостоящ, потому что требовались дорогие по советским меркам комплектующие. В этом плане система «Алтай», которая разрабатывалась приблизительно в это же время, была намного более выгодна с экономической точки зрения, потому что делала ставку на более дешевые, а, соответственно, более крупные комплектующие, и можно было делать большие автомобильные терминалы. С точки зрения государства это было именно то, что нужно. Мы гарантируем подвижную связь. Эта подвижная связь будет автомобильной.
1: Поражает другое. В системе «Алтай» работали НИИ, и не один НИИ, а много. А тут изобретатель-одиночка такой бывал только в 19 веке, и вдруг на тебе возникает вот этот самый Леонид Куприянович, который изобретает радиотелефон свой, своей конструкции. Да еще и публикует схему в журнале, по-моему, «Техника молодежи» или «Наука и жизнь». То есть всему миру. Вот он я какой. Забавно ведь, да?
0: Забавно, я еще раз подчеркиваю, он разработал только конечное устройство. А для сотовой и вообще для мобильной телефонии гораздо важнее устройство базовой станции, ее подключение к системе фиксированной связи.
1: Давайте пройдемся чуть-чуть подальше. Еще об одной системе, которая не сбылась, но разрабатывалась. Называлась она система «Волемод» по первым слогам трех городов. Воронеж, Ленинград, Молодечно и Тернополь. Первая попытка, как я прочитал, да, сотовой связи уже со множеством базовых станций. Со множеством не сбылось? Что не так?
0: Дело в том, что и в «Волемоте» переход к сотовой структуре так и не произошел. В «Волемоте» действительно были сделаны очень интересные шаги, которые позволяли при переезде в другой город автоматически подключаться к новой соте. То есть, грубо говоря, там уже был предусмотрен, как сейчас сказали бы, межгородской роуминг. Но, тем не менее, на один город по-прежнему приходилась одна сота. Вот эту проблему, что делать, когда исчерпается пул доступных каналов, ее так и не решили. Для этого требовалась другая элементарная база и куда более мощные компьютеры. Вот этот шаг Советский Союз самостоятельно сделать так и не мог. Но мне бы хотелось сделать одну очень важную оговорку. Дело в том, что вот тот самый первый звонок 9 сентября 1991 года, первый звонок, я имею в виду, советской сотовой связи.
1: Собчака?
0: Собчака. Он был сделан с антенны, построенной для Алтая. То есть вот в каком-то, даже не метафорическом, а в техническом смысле, система «Алтай» и сотовая связь, они пересеклись.
1: Меня поразило, когда я прочитал, что система «Алтай», ну, ее техническая начинка, была ликвидирована относительно недавно, лишь в 2010 году. Да. До этого вся инфраструктура существовала. История сотовой связи – это тема нашего разговора с доктором исторических наук Михаилом Мухиным. Анекдот 90-х, вы должны его помнить. Сидят дети новых русских в песочнице, один, значит, долбит своим телефоном, мобильником по ведерочку, говорит: «Харе долбить». А что такого? Сломаешь, будешь как чмо с пейджером ходить. Кстати, я в те годы ходил с пейджером и не стеснялся. А сотовый телефон или спутниковый телефон, тем паче, да, могли себе позволить лишь очень богатые люди. О начале новой телефонной эры в нашей стране мы поговорим отдельно.
2: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей. Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором КАМАЗа Сергеем Кагугиным. Глава компании доложил президенту России об импортозамещении на производстве, новых автомобилях и военной линейке, а также мерах социальной поддержки сотрудников и гуманитарной миссии в зоне спецоперации. Ранее стало известно, что российские грузовики КАМАЗ-Мастер впервые примут участие в международном ралли в Китае. Команда уже выехала в Казахстан, добираться будут своим ходом. Почти месяц грузовики с логотипом телеканала «Звезда» будут в пути. Телеканал – информационный партнер команды. Народный фронт провел акцию «Огонь памяти у стен Кремля». Частицы вечного огня передали ветеранам Великой Отечественной войны и участникам спецоперации. Акция началась у могилы неизвестного солдата в канун Дня Победы. В церемонии участвовали представители Народного фронта, команды Путина, общественные деятели и знаменитости. Военная комендатура Москвы и Мосгаз обеспечили безопасность транспортировки. В новых регионах от пламени зажгут мемориалы, где раньше его не было. Сегодня ночью была зарегистрирована магнитная буря среднего уровня, вызванная медленным выбросом корональной плазмы, зарегистрированным 5 дней назад, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Ранее эксперты Пермского политехнического университета рассказали, что Солнце издает звуки на сверхнизких частотах, неслышимые для человека, но фиксируемые приборами. Эти звуки планет – преобразованные электромагнитные сигналы. Подробнее «Радиозвезда» рассказал почетный доктор наук России, Академии естествознания, просветитель Сергей Чумаков.
2: Процесс, о котором вы говорите, называется сонификацией, когда берется излучение, смотрится его частота, длина волны, и подбираются похожие звуки музыкальных инструментов или вообще похожие звуки, которые человек своим ухом может воспринимать. Это такой достаточно долгий процесс, и в принципе он немного научной значимости имеет, он скорее имеет зрелищную, да, и демонстративную важность, потому что некоторые люди, они очень хорошо воспринимают не только визуальный ряд, но и этот визуальный ряд сопровождается еще и звуками.
1: Также в ночь на 6 мая с балконов московских многоэтажек можно будет увидеть яркий звездопад «Майские аквариды». Лучшее время для наблюдений – с 2 до 4 часов утра. Тематический поезд к 81-летию Победы выйдет на МЦД-4 в Москве завтра. Презентация прошла на Киевском вокзале, передает ТАСС. Поезд будет курсировать на постоянной основе и служить напоминанием о великом подвиге советского народа, заявил директор по обеспечению перевозочной деятельности Центральной пригородной пассажирской компании Олег Ульянов. Внутри более 80 плакатов, уникальные фотографии из собрания Музея Победы, рассказывающие о мужестве и стойкости советского народа.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Начало радиовещания в Советском Союзе. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда». Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Архивные тайны.
4: Доктор исторических наук Михаил Мухин у нас в гостях. Мы говорим об истории сотовой связи и об истории мобильных телефонов. Михаил, ну, 90-е вы прекрасно помните, я прекрасно помню. На нас вот 9-м валом обрушились технические дары Запада. Бойтесь донатить дары приносящих. Примерно в одно время появляются персональные компьютеры, компакт-диски, CD-плееры, ксероксы. Раньше их просто-напросто забирали на таможне. А FM-радио появилось в те же годы. Раньше этот диапазон был пуст. пейджеры и, наконец, радиотелефоны, они же сотовые телефоны. Причем вот эти мобильники, прекрасно помню, были признаком элитарности, высокого достатка. Почему все так туго и дорого начиналось?
5: Ну, начнем с того, что на 1980-е, начало 90-х годов сотовая связь была достаточно дорогой, в общем-то, и на Западе тоже. А с учетом того, что вся техника ввозилась с Запада, как вы понимаете, в России она не могла продаваться дешевле, чем в странах производства. А так как в постсоветской России уровень достатка был намного ниже, чем в странах Европы и США, гражданам Российской Федерации это казалось просто какими-то запредельными ценами. Вы знаете, я разговаривал...
4: Я вот порядка цен просто даже не помню, потому что этой штуки у меня не было.
5: Нет, у меня не было. Я разговаривал с ветеранами отрасли, с сотрудниками, которые вот тогда, в 91-92 годах, работали в «Дельта Телеком». «Дельта Телеком» – это первый сотовый оператор России. Именно «Дельта Телеком» осуществлял вот тот самый звонок Собчака. Так вот, мне ветеран этой компании говорил, я сам не мог понять, что я продаю сотовый телефон за 2000 долларов. Таких денег вообще не бывало.
4: Сам аппарат.
5: Да.
4: А 2000 долларов – это сопоставимо, сейчас скажу, с ценой комнаты в хорошей коммунальной квартире в Москве. Да, две штуки баксов. Это.
5: На самом деле, как бы вы еще не учитываете некоторых вещей. На тот момент существовало такое понятие «цена вхождения». То есть вы должны были купить аппарат.
4: 2000 долларов.
5: Внести определенную сумму аванса.
4: Абонентская плата.
5: Заплатить еще абонентскую плату. И сверх того еще оплатить отдельно процедуру подключения к сети. То есть цена вхождения на тот момент колебалась около 5000 долларов для нового клиента. Это была услуга не просто для богатых. Это была услуга для самых богатых людей страны. Это было время, когда сотовая связь совершенно официально трактовалась как услуга премиум-сегмента. Широкие слои населения сотовым операторам вообще были неинтересны. Их не рассматривали как целевую аудиторию. Целевой аудиторией сотовых операторов были сливки общества.
4: Вы знаете, еще одну штуку вспомнил. Это просто действительно, вот как перед глазами стоит Шереметьево, зал вылета. Одна молодая особа в норковой шубе говорит вот по этому сотовому телефону: «Ага, ага, а он тебе что? А ты ему что?» И вот так 15 минут я рядом стоял. Она шпарила по безлимиту. То есть это та каста, о которой вы сказали. Самые богатые люди страны имели возможность получить доступ к сотовой связи. Скажите, пожалуйста, это было государственное решение вводить сотовую связь в стране? Нет,
5: Я думал, вы мне про цены спрашиваете.
4: Нет. К ценам мы еще вернемся. Как она вообще появилась?
5: Итак, как я уже говорил, в 1986 году это решение просто зарубили. Но уже через два года, в 1988 году, перестройка набрала обороты, и мнение руководства изменилось. Министерство связи, причем подчеркиваю, Министерство связи СССР, сумело продавить идею, что нам требуется сотовая телефонная связь, и начались переговоры с западными компаниями о создании совместных предприятий.
4: Простите, а кому требуется? Широким массам советских трудящихся? Ну, вряд ли в те годы.
5: Сложный вопрос, на самом деле, на кого это ориентировалось, потому что ситуация менялась очень быстро. Полагаю, что когда в 1988 году эти разговоры начинались, предполагалось, что все-таки это будет ориентировано на государственные структуры. Другое дело, что к 1991 году, когда уже, собственно говоря, можно было начинать разговаривать, уже те государственные структуры ушли, ушли те люди, и, в общем-то, ситуация в стране изменилась кардинально. Но мне хотелось вернуться к нашему прежнему разговору. Помните, вы говорили про огромный, тяжелый терминал Алтая.
4: Ну, я его воспринимал как зарядную базу или что-то еще.
5: Так вот, я обращаю ваше внимание, что первый звонок Собчака, если вы посмотрите на эту фотографию, он делался тоже по автомобильному аппарату. У него в руках трубка, которая витым шнуром соединена с огромным блоком, потому что на тот момент львиная доля всех сотовых телефонов были так называемые портативные модели, которые предназначались для перевозки в автомобиле. А те мобильники, которые привычны нам, которые вот можно носить на поясе, даже не в кармане, а на поясе, которые можно удерживать одной рукой, они даже на Западе на тот момент стоили баснословных денег, а в Советский Союз вообще не вывозились.
4: Ну, я помню, это был телефон размером с кирпич, такой здоровенный, да, выдвижная антенна. Позже появились телефоны-книжечки, они назывались телефоны-раскладушки. Вот.
5: Это много позже.
4: Это много позже. Да. А вот базу, как вы сказали, да, я, скорее всего, не видел никогда.
5: Это в 93-94 годах в Советском Союзе появились первые, вот, собственно говоря, переносные телефоны, которые уже можно было удержать в одной руке, но они весили около 1,5 килограмма. И в народе их называли бодибилдеры.
4: Программа «Архивные тайны» на радио «Звезда». Михаил, я в сети нашел скрин, очень смешной скрин документа тех лет, «Госсвязьнадзор Российской Федерации». Не знаю, существует ли она ныне. Разрешение на право пользования радиотелефоном. Заводской номер мобилы пробит, подпись, печать начальника. И, в принципе, могли проверить у тебя, по какому праву ты владеешь мобильным телефоном и звонишь с него. Почему такие строгости?
5: Извините, это совершенно не смешно.
4: Почему не смешно?
5: Потому что это представляло существенную проблему.
4: Даже извините, вот я вам что сейчас показываю? У меня нету документа на этот аппарат.
5: Сейчас я объясню, о чем идет речь. Значит, с точки зрения советского законодательства, на каждую радиостанцию требовалось разрешение. С точки зрения советского законодательства, каждый мобильный телефон представлял собой радиостанцию. Соответственно, на каждый такой телефон требовалось выдавать разрешение. А теперь почему говорю, что это было не смешно? Люди, которые имели мобильный телефон, по умолчанию имели вот такое разрешение. То есть они принадлежали клубу избранных. Это было так же значимо, как получить разрешение, это не знаю, на оружие, на мобильный телефон. Я скажу больше. В 90-е годы имело место уникальное явление. Взрослые, подчеркиваю, не дети, взрослые люди ходили по общественным местам, по рынку, по ресторану, демонстративно прицепив себе на пояс муляж телефона. То есть ходили с детской игрушкой, чтобы самопрезентовать себя как владыку жизни, как человека допущенного. Это был символ принадлежности к сливкам общества. Потому что у меня есть телефон, а это очень дорогая услуга, потому что у меня есть разрешение на этот телефон, и вообще как бы здесь самый главный.
4: Аналог, знаете что, кстати говоря, в Штатах, в странах Западной Европы, в России, по-моему, нет. Фальшивые книжные полки. Вот корешки стоят подписных собраний. Ах, какой я умный человек, я светоч духа.
5: Я начитанный.
4: Я начитанный, я аристократ духа. А это фальшак, это не книги. Вот это тоже самое.
5: И только в 2002 году, когда сотовая связь стала массовой, тогдашний министр связи Рейман вошел в контакт с Министерством внутренних дел и договорился, что вот этот порядок наконец-то отменили. Это только уже в 21 веке.
4: Михаил, вот сейчас у нас где-то 5 минут остается. Давайте галопом по Европам, потому что мы вспомнили 90-е. Да. Давайте вот поэтапно, главные этапы совершенствования этой мобильной связи, потому что вот эти телефоны, первые телефоны, не имели возможности смс-ки, не имели вообще роуминга, мы даже слов таких не знали. Что стало появляться и в какой очередности?
5: Да, в общем-то, здесь очень просто. Где-то начиная с 1993-94 года пошли телефоны стандарта GSM, когда появились уже смс-ки. Далее, где-то начиная с 2000, ну, здесь в зависимости от технических подробностей, с 2005-2007 года появилась техническая возможность подключения телефона к сети интернет. Начиная с 2010 года в нашей стране широкое распространение получают телефоны сети третьего поколения, где подключение к интернету уже штатное. А самое главное, начинается смартфонизация страны, потому что на кнопочных телефонах пользоваться выходом в интернет было чудовищно неудобно. И, наконец, с 2015 года у нас в стране начинается широкое распространение сетей четвертого поколения, стандарт LTE, в результате чего мы получаем широкополосный доступ в интернет, и мобильный интернет по скорости начинает быть эквивалентным интернету фиксированному. Вот с этого самого момента мобильная связь выходит на принципиально новый уровень.
4: Собственно, ты носишь в кармане уже мини-компьютер.
5: Это, да, уже не телефон, это уже комплексное устройство развлечения, связи, коммуникации. Это совершенно другой уровень.
4: Все эти слова пугают. 3G, 4G, 5G. 6G. Чем все закончится? Мы что, может быть, телепотемами будем обмениваться через усиливающую антенну? Из мозга в мозг передавать наши мысли? Вот сидят тут двое в студии и молчат. А радиослушатели слушают обмен мыслями между нами.
5: Ну, я надеюсь, что до такого все-таки не дойдет. По поводу...
4: А до чего дойдет?
5: По поводу пятого поколения ходят самые разнообразные гипотезы, но, в общем-то, наиболее распространенная версия – это создание интернета вещей, когда вы будете связываться, точнее, с вами будет связываться ваш холодильник и сообщать, что у вас прокисло молоко, когда вы будете отдавать команды, там, не знаю, своему утюгу по интернету. Нам сейчас достаточно сложно это представить, и, в общем-то, я хочу обратить ваше внимание, что... 3/4 всех прогнозов, которые раньше делались по поводу развития мобильной связи, они, в общем-то, оказались ошибочными. Поэтому я предлагаю и сейчас все прогнозы делить на 4. Что оно будет, на самом деле, мы не знаем. Посмотрим.
4: Мы не знаем в том числе, что нового внесет в мобильную связь искусственный интеллект. Потому что он может взять на себе массу функций. Там. А система «Умный дом», кстати говоря, на которую вы сейчас сослались, она уже работает. Я могу с достаточно большого расстояния приказать своему парнику там, открыть дверцу. Да. А скажите, пожалуйста, все это вас радует? Столь стремительное развитие технического аспекта нашей цивилизации, именно технического, не духовного, не морального, технического.
5: Скажем так, я этого не боюсь.
4: Почему же вы это не боитесь? Все боятся, а вы нет.
5: Вы знаете, если мне не изменяет память, в 2005 году вышла книга Кинга «Мобильник», в котором описывается, как вот мобильный телефон поработил людей и стало все очень плохо. А в 2012, по-моему, году вышла экранизация этой книги. И эта экранизация провалилась. Причем все критики говорили, что вообще-то в 2012 году бояться мобильника – это уже смешно.
4: Понятно. Понятно. Спасибо вам за оптимистический финал нашего разговора. Напомню, друзья, что с нами был доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Михаил Мухин. И было время, когда Абу Али ибн Сина Авиценна садился на верблюда и ехал 1000 верст через пустыню из Бухары в Багдад, чтобы поговорить о смысле жизни с другим философом. Сейчас бы он просто взял бы телефон и позвонил. Но ценность того общения была неизмеримо выше, чем сегодняшнего. Поэтому надо встречаться, смотреть друг другу глаза в глаза. С вами был Владимир Туз. Всех благ вам. До свидания. Будем чаще встречаться. В том числе и с вами.
5: Обязательно.
0: Архивные тайны.
3: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
0: Премьера на «Радио Звезда».
6: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
7: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
8: Ломоносов дошел до Москвы
9: пешком. Сбрасывали витинги.
10: Шлемы с рогами носили.
11: Аляску продали, а денег не заплатили.
3: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
12: Вот что тебе приходит на ум, когда ты слышишь про ковбоев?
13: Их образ – шляпа, пистолет на поясе и постоянные перестрелки.
3: А вот и нет.
6: Этот стереотип создал Голливуд. Многим и правда известны сцены из фильмов, когда два ковбоя стоят в противоположных концах улицы и соревнуются, кто быстрее выхватит пистолет и нажмет на курок. Однако этот режиссерский ход, безусловно, атмосферный, имеет мало связи с действительностью.
3: Исторические мифы и заблуждения.
6: По словам историков, стрелялись ковбои крайне редко. Большинству из них вообще было не по карману приобрести оружие. В конце 19 века в США оно стоило дорого. Разбирались с оппонентом гораздо чаще кулаками. Если кому-то и удавалось прикупить револьвер, то вот еще один факт того времени. Власти реального, не киношного, Додж-Сити одного из символов эпохи Дикого Запада, всех приезжих обязывали сдавать личное оружие шерифу. Его возвращали, но при выезде. Поэтому расхаживать в этом городе с пистолетом и тем более спокойно палить из него и не получилось бы.
9: Ну, Голливуд.
6: Наконец, по вестернам мы привыкли, что борьба с бандитами и посиделки в салунах – главные занятия ковбоев. Однако и это не так. Работали они на земле владельцев, пасли и перегоняли скот. Труд малооплачиваемый, далекий от романтики и откровенно тяжелый. Целый день в седле и на свежем воздухе, в любую погоду.
14: А вот и да.
15: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
16: У Савельева сегодня важная командировка. Летит в Сочи на конференцию. До аэропорта решил добираться на такси. Но не повезло. Жуткие пробки. В итоге опоздал на свой рейс. Двери выхода к самолету закрыли перед носом. Вдруг получится договориться. Или проще обменять билет на другой. А может, лучше вернуть деньги? Что делать в такой ситуации? Расскажем.
15: На всякий случай.
16: Первое. Если двери выхода на ваш рейс уже закрыли, никакие уговоры и просьбы не помогут. Лучше сразу обратиться к стойке своего перевозчика и объяснить ситуацию. Тут возможны разные варианты. Второе. Если билеты невозвратные, то вернуть их можно только до регистрации и по причине форс-мажора. Например, из-за болезни. За билеты средней ценовой категории деньги возвращают, но за минусом штрафа. А вот дорогие билеты можно обменять или сдать почти без потерь. Все зависит от правил авиакомпании. Третье. Бывает, что опоздание на рейс случилось из-за долгого досмотра таможенных или пограничных служб. Тогда вы вправе требовать обмен билета или полный возврат денег. Но нужна справка о том, сколько времени вы провели на досмотре. Ее можно запросить в службе безопасности аэропорта. Четвертое. При опоздании на стыковочный рейс из-за задержки первого самолета есть шансы на обмен или возврат. Если оба билета купили в рамках одного бронирования, то ответственность за вашу доставку в конечный пункт берут на себя авиакомпании. Подведем итоги. Если опоздали на посадку, не тратьте время на уговоры. Сразу обращайтесь к своему перевозчику. Возврат денег или обмен билета зависит от вашего тарифа. Опоздали из-за долгого досмотра? Запросите справку в службе безопасности аэропорта. Если не успели на стыковочный рейс не по своей вине, обращайтесь в авиакомпанию. Ваша доставка в конечный пункт и их ответственность. Савельеву в этот раз повезло. Билет покупала компания и быстро оформила обмен на следующий рейс. А в иной ситуации Савельев уже знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
17: Радио «Звезда».
18: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 5 мая 1945 года.
19: Прошло 3 дня после капитуляции берлинского гарнизона и 5 дней после самоубийства Гитлера. Немецкие войска рассечены на несколько окруженных группировок и продолжают сопротивляться. Новый глава правительства, гросс-адмирал Дёнитц, пытается договориться с американским командующим Дуайтом Эйзенхауэром о капитуляции Германии лишь на Западном фронте, с тем, чтобы продолжить войну на Востоке. Ответ Эйзенхауэра тверд. Вы капитулируете и перед нами, и перед русскими на тех условиях, которые вам будут предъявлены.
20: 5 мая Генрих Гиммлер объявляет своему штабу, что он сделал для Германии все, что мог, и уходит из большой политики. Офицерам СС он предложил раствориться в Германии и ждать своего часа. Сам Гиммлер ушел из большой политики, сбрив усы, с повязкой на глазу и с документами на имя сержанта фельдполиции. 21 мая бывший рейхсфюрер будет задержан в британской зоне оккупации. Не дожидаясь суда, он примет цианистый калий. В Праге вспыхнуло антигитлеровское восстание. Пражане вывешивали национальные флаги, срывали немецкие надписи и символику. Штабом восстания стало Пражское радио, вокруг которого разгорелись ожесточенные бои. Командующий группой армий «Центр» Шернер спешно перебросил в Прагу части вермахта и СС. Восстание было стихийным, преждевременным и привело к большим жертвам. Советские войска в тот момент находились в 70 километрах от города.
18: 5 мая 1945 года. До победы оставалось 4 дня. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Спасатели ищут 2 потерявшихся туристок в Карачаево-Черкесии, сообщили в МЧС. Накануне они должны были завершить туристический маршрут в Зеленчукском районе. Обращение о том, что девушки не могут найти выход к населенному пункту, поступило спасателям от родителей. Маршрут туристов был зарегистрирован в МЧС. Уточняется, что сейчас специалисты обследуют 2 района, заявленных при регистрации маршрута. Так, поиски ведутся у села Красный Карачай, вблизи перевала Муха, а также в Архызском Седле и Марухском ущелье. Президент сегодня провел рабочую встречу с гендиректором КАМАЗа Сергеем Кагогиным. Глава компании, в частности, доложил об импортозамещении на производстве и гуманитарной миссии в зоне спецоперации. Кроме того, ранее стало известно, что российские грузовики КАМАЗ-Мастер впервые примут участие в международном ралли в Китае. Команда уже выехала в Казахстан, рассказала корреспондент телеканала «Звезда» Анна Полякова.
2: В престижной китайской гонке «Синюю армаду» представят 2 экипажа. Их возглавят 2 молодых пилота. Это Богдан Каримов и Алмаз Ахмедов. Также в команде механики, штурманы, все подготовлены основательно. Гонка обещает быть тяжелой, изнурительной. Организаторы сообщают, что 60% пути – это сплошной песок. Но мы желаем нашим ребятам удачи. Стартует гонка 16 мая, завершится 3 июня. Мы ждем их дома с победой.
1: Телерадиокомпания «Звезда» выступает информационным партнером команды, поэтому на машинах нанесен наш логотип. Военная оборона Европы рушится после заявления Дональда Трампа о выводе американских военных из Германии, пишет «Политику». Среди 5000 военнослужащих, которых хочет вывести американский лидер, оказалось подразделение, которое должно было доставить в Европу ракеты «Томагавк». После этого, как отмечается в статье, у Берлина и его союзников образуется брешь в обороне. Заполнить ее быстро не получится из-за отсутствия альтернатив. Для решения проблемы в Берлине предложили модернизировать немецкую ракету «Таурус», однако даже после ее усовершенствования дальность полета все равно не приблизится к американским «Томагавкам», добавили в издании. Разница зарплат у мужчин и женщин в России стала максимальной за 13 лет. В среднем зарплата занятых на крупных и средних предприятиях женщин в прошлом году была на 33% ниже, говорится в исследовании Финэкспертизы. Также названы регионы с максимальным разрывом между женскими и мужскими зарплатами. Мурманская область, Забайкалье и Еврейская автономная область. Минимальная разница в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Иваново, Республике Алтай и Северной Осетии. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
4: Москва накануне Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой, среди невзятых.

среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана.
5: Сегодня мы будем говорить о Москве накануне и во время Отечественной войны 1812 года. Итак, на дворе начало 19 века. Западная и большая часть Центральной Европы захвачены Наполеоном. По сути, он правитель мира. Но есть проблема. Точнее, сразу две. Англия и Россия. Завоевать британские острова французам не удалось. У них не было сильного флота, и Бонапарт объявил Лондону континентальную блокаду. Император Александр I европейские санкции проигнорировал. Русские продолжали поставлять англичанам продовольствие, оружие, древесину для кораблей. И у Наполеона не осталось иного выбора, кроме как устранить едва ли не последнего союзника британской короны. Что же представляла из себя Москва того времени? Еще в 1712 году она потеряла статус главного города страны. Прошло 100 лет, и бывшая столица России превратилась в поистине гигантскую деревню. Это не преувеличение. Никаких площадей и проспектов. Все улицы представляли собой некую архитектурную чехарду. Каменные дома, а вслед за ними деревянные лачуги. Вот роскошные дворцы, а рядом ветхие крестьянские избы. Многие городские усадьбы носили особые, как тогда говорили, народные клички.
7: Настасья Филипповна, разрешите ангажировать вас до комода, так сказать.
8: А чего я там не видывала? Если уж гулять, то ведите меня к замку.
5: Все правильно, ошибки нет. Дом князя Трубецкого на Покровке за его громоздкий вид называли комодом, а дом Пашкова на Моховой – волшебным замком. О его красоте слагали легенды.
9: На горе стоял тот замок. И красивый, и величавый, с бельведером, с садом на улицу. А в саду фонтаны, пруды, лебеди, павлины и заморские птицы. По праздникам играл в саду домашний оркестр. Как бывало, не идешь мимо, так и прильнешь к железной решетке. Глазеешь и любуешься. И всегда решетка унизана детьми и простым народом.
5: И действительно, красиво. А рядом Кремль и совсем другая картина. Возле храма Василия Блаженного торговые лавки и тут же земляные оборонительные редуты, построенные еще Петром I для защиты от возможного нападения шведов. Роскошь и бедность в 100 шагах друг от друга. Так, по крайней мере, считали многие историки того времени.
10: В 1812 году Москву называли столицей на пенсии. Императорский двор переехал в Петербург. А в Первопрестольной, по большей части, оставались уже никому не нужные, но все еще очень известные люди. Их называли персонажами. Именно здесь, в Москве, доживали свой век фавориты прежних эпох. Ближайший друг императора Павла – князь Юрий Александрович Нелидинский-Мерецкий. Или, к примеру, Иван Николаевич Римский-Корсаков, которого Потемкин сделал фаворитом Екатерины за красоту, а заодно и за глупость. В начале войны с Наполеоном ему уже было под 60. Жил он в Москве с графиней Екатериной Строгановой, которая по болезни уже не могла ходить.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. О том, что Бонапарт перешел Неман, в городе узнали 27 июня, то есть через 3 дня после нападения. Новость опубликовали в «Московских ведомостях» вместе с манифестом императора Александра I.
11: «Я не положу оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем».
5: Очень правильные на тот момент слова. Да вот только очередная война практически никого не взволновала. Литератор Григорий Данилевский писал в те дни:
12: «Никогда в Москве и в ее окрестностях так не веселились, как во время грозного и мрачного 12-го года. Балы в городе и в подмосковных поместьях сменялись шумными катаниями, концертами и маскарадами».
13: Большинство москвичей считали, что Наполеон после 2-3 незначительных побед принудит Россию к миру, отняв всего несколько мелких областей и, возможно, Польшу. Мол, на этом все и закончится. Так думал и генерал-губернатор Москвы граф Федор Растопчин.
14: «У меня в городе так смирно, что сам дивлюсь. Счастье, что любят и слушаются. Шалит только французская диаспора. Ждут Бонапарта. Сперва я просил, чтобы жили смирно. Потом грозил. Потом посылал за город погулять немного. В Пермь или в Оренбург. Не унимаются. Ну а потом драть стал. Так что никакого бунта не будет».
13: Растопчин уверен, Наполеон до Москвы не дойдет. По всему городу были развешаны шуточные листовки, афишки от лица выдуманного, но при этом слегка подвыпившего мещанина Корнюшки Чехирина.
15: «Эй, Бонапарте! Полно демонам-то наряжаться. Молитву сотворим, так до петухов сгинешь. Сиди-ка ты лучше дома, да играй в жмурки. Полно тебе фиглярить. Ведь солдаты это твои карлики да щегольки. Ни тулупа, ни рукавиц, ни малахая. Ну где им русское житье-бытие вынести? От капусты раздует, от каши перелопаются, а чей задохнутся. А которые в зиму-то и останутся, так крещенские морозы поморят».
9: Исторические заметки.
5: Забавно. А рядом с агитационными афишами развешивали еще и картинки с изображением мужика Долбилы и храброго ратника Гвоздилы, крушивших французов. Правда, последних известий в новостях было мало, а того, во что могли поверить читатели, еще меньше. Власти говорили о войне скудно и неохотно. Известно было только, что обе наши армии отступают, выбирая удобное место для генерального сражения. Многие верили. Но были и те, кто решил немедленно покинуть Москву. В конце июля 1812-го Николай Карамзин писал своему другу:
16: «Наши стены ежедневно более и более пустеют. Уезжает множество. Некоторые из наших знакомцев уже в бегах».
13: Панические настроения усиливались по мере приближения Наполеона. Тот же Карамзин хотел вывести из Москвы жену и двоих детей, но денег на это не нашлось. Выручил историка отставной генерал Муромцев.
17: «Любезный Николай Михайлович, здесь 10 тысяч рублей. Берите, берите. Уезжайте немедля. Кстати, даю взаймы, а не просто так. Это условие. Отказа не потерплю».
6: «Что вы, генерал, как можно?»
17: «Можно, голубчик, можно».
13: Вот такая взаимовыручка. Спасение за деньги. На эти средства Карамзин отправил семью в Ярославль, а сам остался досматривать светопредставление. А посмотреть было на что. В окрестностях города мужики отлавливали шампиньонов, то есть шпионов. Хватали всех подозрительных. Однажды крестьяне скрутили некоего дворянина Чичерина, которого крепко побили за упрямое запирательство. А запирательство его заключалось в том, что он был глух и нем от рождения.
18: «Глянь-ка, Кондрат, еще один лягушонок идет. А ну, ребята, хватайте его!»
15: «Да куда там? Ты ж смотри, дружище Осип, как он припустил. И побежал. К оврагу побежал. Вот дурень. Там Михеич его поджидает. Сейчас сюрприз будет».
13: Еще одним шпионом оказался 16-летний студент Московского университета Никита Муравьев. Юноша тайно бежал из дома в русскую армию. У него нашли карту России, по ней он ориентировался, и список маршалов Наполеона. Врага надо знать. Муравьева доставили в Москву, и генерал-губернатор Ростопчин до прочного выяснения личности велел посадить его в яму. Несчастного патриота отдали матери только через несколько дней.
19: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
20: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
19: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
21: Реклама.
22: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
23: Платформы, рынок, технологии.
22: Монетизация.
23: Цены, процедуры, практические инсайты.
22: Нейросети на практике.
23: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
22: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
23: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
22: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
23: Без возрастных ограничений.
24: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Жители начали массово покидать город, когда узнали о взятии французами Смоленска. В день из Москвы выезжало более 1500 повозок. Дворянка Мария Волкова сообщала подруге.
25: «Вчера мы простились с братом и его женой. Они поспешили уехать, пока еще есть возможность. Чтобы проехать 30 верст, им пришлось заплатить 450 рублей за 9 лошадей. В городе почти никого не осталось. И окрестности могли бы послужить живописцу образцом для изображения бегства египетского».
5: В конце августа в Москве оставалось не больше 50 тысяч человек, то есть 1/6 всего населения. Николай Карамзин был

0: 30 августа студенты и преподаватели Московского университета вывезли на телегах старинные картины, коллекции и книги. Грузились в такой спешке, что многое совсем позабыли, а часть выпрошенных у Ростопчина подвод отправили назад за ненадобностью, хотя можно было, например, посадить на них людей.
1: Все, кто остался, готовы были составить ополчение. В арсенале города хранилось немало оружия. Как минимум 20 тысяч ружей и около 600 пушек. Припасы, селитру, порох, свинец, ядра и пули вывести толком не успели, а потому затопили в Москве-реке. А ведь этого добра могло бы хватить на месяцы боев. Кроме того, возле Кремля стояли огромные баржи с пшеницей. При отходе их также приказали утопить. И москвичи спасались от голода тем, что ныряли за зерном в реку.
0: В последние 3-4 дня перед эвакуацией по московским церквам ходили так называемые патрули. Они проверяли, на месте ли святые чудотворные иконы, на которые надеялись больше, чем на армию. Но были и реалисты, те, кто собирался Белокаменную защищать. Граф Петр Салтыков и граф Матвей Дмитриев Мамонов решили создать на свои деньги армейские полки. Московский гусарский и московский казачий. С людьми, формой, лошадьми и оружием.
2: Так, кто следующий в ополчение? Ну, чё стоишь? Подь сюда, не робей. Как звать величать?
3: Грибоедов.
2: Как-как?
3: Александр Грибоедов. Родился в 1795 году. Потомственный.
2: Это мне без разницы. Значит так, форму возьмешь вон там, видишь? Ага. А ружьишко тебе дадут чуток левее, возле амбара. Че стоишь, иди.
0: И действительно, чего стоять? Так в казацком полку оказался поэт Петр Вяземский, а в гусарском – Александр Грибоедов. Правда, еще 8 сентября он внезапно заболел и с французами не воевал, как, впрочем, и весь московский гусарский полк, который никак не мог закончить формирование. А вот казаки Дмитриева-Мамонова к началу Бородинского сражения все же успели.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Москва того времени представляла собой крупнейший в России торговый и промышленный центр. Хорошие дороги, текстильные фабрики. Текстиль – важный стратегический ресурс, без которого ни одна армия 19-го столетия не могла бы воевать. К тому же в Москве находились склады с оружием, боеприпасами, обмундированием и продовольствием. Рядом главный район оружейного производства Тула и крупнейшая база снабжения Калуга. Стоило разрушить все это, и русские тут же теряли возможность формировать новые полки.
0: Впрочем, и Петербург представлялся Наполеону эдаким лакомым куском. Там находился царский двор, все государственные учреждения, дворцы, поместья высших сановников. В случае приближения неприятельских войск придворные могли бы уговорить Александра I подписать мир.
6: Господа, добро пожаловать в мой дом. Бал начинается. Кто-нибудь видел графа Алексея Кирилловича Разумовского?
7: Я позади вас, любезная княгинюшка Мария Сергеевна.
6: Ох, граф, вы меня напугали. Скажите, это правда?
7: Что именно?
6: То, что Наполеону нужен выход к нашему Северному морю, чтобы блокировать столицу водным путем. Неужели Петербург обречен? Что будет со всеми нами?
7: Успокойтесь, прошу вас. А вот насчет моря есть одно мнение. У Бонапарта духу не хватит. Силенок маловато.
4: Исторические заметки.
5: Разумовский прав. Главный плюс Петербурга – близость Балтики. Акватория давала возможность Наполеону снабжать великую армию по морю. Но в 1812 году у Франции не было крупного военного флота, а кораблей торговых раз-два и обчелся. Поэтому Бонапарт и пошел на Москву. Двигаться в другом направлении, на северо-запад, было бы, по крайней мере, нелогично. Для начала он занял Смоленск, а затем его легионы встали лагерем у деревни Бородино. Ничего хорошего

0: грядущая битва французам не сулила. Они еще не знают, что их ждет.
1: В армии Наполеона образца 1812 года он числился интендантом. Должность непростая, хлопотная. Попробуй накорми 600 тысяч человек. Он пытался, но снабженец из него вышел никудышный. На обратной дороге в Париж французы тысячами умирали от голода. О карьере великого полководца пришлось забыть. Но зато наш герой преуспел на другом поприще – литературном. Его настоящая фамилия – Мари-Анри Бейль. Однако всему миру он известен под другим именем – Стендаль. Военный поход в России он считал легкой увеселительной прогулкой.
2: Чтобы безграмотная толпа донских крестьян, именуемых казаками, могла обратить в бегство опытных вояк-французов? Да не смешите меня!
1: Но что-то пошло не так. Первая остановка – битва за Смоленск. Тяжелые кровопролитные бои. Именно тогда Стендаль понимает, быстрой победы над русскими не будет.
2: Я не очень-то счастлив, что попал сюда. Как меняется человек. Эта жажда все видеть, которая мучила меня прежде, совершенно исчезла. С тех пор, как я узнал Милан и Италию, и все, что я вижу теперь, отталкивает меня своей грубостью. Иной раз я готов расплакаться.
3: Приключения иностранцев в России.
1: После Бородинского сражения войска Наполеона заняли Москву. Стендаль разместился во дворце бывшего градоначальника, графа Растопчина. Француза приятно удивила роскошная библиотека хозяина с весьма озорными и очень остроумными пометками на полях.
2: Удивительно, но факт. Эти северные варвары гораздо образованнее многих представителей просвещенной Европы. Вот так сюрприз для меня.
1: Но Москва Стендалю понравилась еще больше. Естественно, до пожара.
2: Этот город до сего времени не был мне знаком. Между тем, в нем приблизительно 800 дворцов, красота которых превосходит все, что есть в Париже. Блистательная, элегантная отделка домов, свежие краски, самая лучшая английская мебель, изящные зеркала, прелестные кровати и диваны. Одно сплошное великолепие.
1: К слову, в Москве у Стендаля был не только архитектурный, но и сугубо личный интерес. Он хотел найти свою бывшую возлюбленную, актрису Жильбер, которая уехала работать в Россию и вышла замуж за русского офицера. Искал француз долго. Не нашел. А потом началось безумие. Пожар, расстрелы, грабеж, убийство.
2: Мой слуга совершенно пьян. Он свалил в коляску скатерти, вино, книги, вазы, скрипку, которую взял для себя. Зачем ему все это барахло?
1: От Немана до Москвы, от Москвы до Березины, туда и обратно. На все про все 4 месяца. Долгий и тяжелый путь. Французы отступали, голодали. Солдаты умирали тысячами. Интендант Мари-Анри Бейль не мог им помочь. Он сам едва передвигал ноги.
2: Однажды я нашел несколько картофелин и съел их без соли с заплесневелым солдатским хлебом. Какая гадость! Мороз тут легкий, 2 или 3 градуса, но так как мы в России, каждый убежден, что он замерзает.
1: Мари-Анри Бейль вернется во Францию совершенно разбитым и морально, и физически. Неожиданно для всех станет писателем. «Красное и черное» – роман «Пармская обитель», где он расскажет о знаменитой битве при Ватерлоо. Его романами будет зачитываться весь мир. Позже Лев Толстой запишет в своем дневнике.
4: «Я обязан этому человеку тем, что понял войну. Все, что я о ней знаю, мой первый учитель». Стендаль.
3: Приключения иностранцев в России.
5: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости медицины. Технологию домашнего наблюдения за здоровьем планируют внедрить в России к 2030 году. Об этом сообщили в рамках форума «Есть результат» в Санкт-Петербурге. Система необходима в первую очередь пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым людям. Речь идет об использовании носимых устройств и медицинских приборов с передачей данных врачу и алгоритмами раннего выявления рисков. Напомню, президент России ранее сообщил, что все действующие программы, направленные на развитие системы здравоохранения, будут продолжены. По его словам, это касается кадрового состава, фармацевтических средств, оборудования и новых зданий. В этом году почти 2 миллиона россиян сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита. Обращений в медорганизации по причине укусов зафиксировано более 25 тысяч, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что всего в этом году предварительно запланировано охватить акарицидными обработками 176 тысяч гектаров. Работы проводятся в регионах с учетом погодных условий. Президент поручил правительству создать межведомственную рабочую группу по развитию и применению ядерных технологий в области медицины. Реализовать меру необходимо до 1 июля. Подробнее о том, что такое радиофармпрепараты и каким образом они работают в эфире, «Радио Звезда» рассказал профессор отдела лучевой диагностики университетской клиники МГУ имени Ломоносова Валентин Синицын.
2: Кровь человеку вводит небольшое количество вещества, которое связано с радиоактивной меткой. И носитель определяет, как этот препарат будет распределяться на тело, в каких органах он будет задерживаться или в каких патологических очагах он будет задерживаться. А метка позволяет специальным прибором радиоактивную определять, где он, в каком месте накопился, в каком количестве, много, мало, это норма, либо это патология. То есть здесь важно, радиоактивный препарат больше служит в качестве такого маячка метки. А вот вещество, как органическое, но определяет, куда этот препарат попадет, в какой орган или ткань.
1: Ответственным по реализации меры назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В Роспотребнадзоре зарегистрировали тест для определения метицилин-резистентного золотистого стафилокока. Новая разработка позволяет выявлять генетические маркеры устойчивости к антибиотикам, что поможет врачам выбирать наиболее эффективные методы лечения. К преимуществам нового теста относят скорость. Определение ДНК золотистого стафилокока и генов устойчивости к метицилину занимает всего 20-25 минут, в отличие от нескольких часов при стандартном ПЦР-анализе. А также удобство. Тест можно проводить на том же оборудовании, что и ПЦР. Это упрощает его внедрение в существующих лабораториях. Это были новости медицины. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
4: Радио придумал Маркони.
5: Нет, его разработал Попов Александр Степанович.
6: Говорит Москва.
7: Да бросьте, его создал Никола Тесла.
8: Так кто же на самом деле изобрел радио? И что из этого вышло, расскажет старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на «Радио Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
9: Реклама.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
11: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.

0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем говорить о Москве накануне и во время Отечественной войны 1812 года. 14 сентября 1812 года, на второй день после Бородинского сражения, Наполеон приехал на Поклонную гору. Тогда это был пригород, до Москвы 3 километра. Бонапарт наивно надеялся, что с минуты на минуту прибудет русская делегация и принесет ему символические ключи от города.
2: Господа генералы, уверяю вас, они обязательно явятся.
3: Ваше Величество, мои люди осмотрели все вокруг. Поблизости никого.
2: А, это вы, маршал Ней? Вечно вы драматизируете. Неужели правду говорите?
3: Хуже. Так оно и есть на самом деле.
2: Странно. Тогда здесь делать нечего.
4: Не дождавшись, император Франции приказал идти дальше и повелел остановиться у Дорогомиловской заставы возле Камеркалежского вала. Результат тот же. Ни ключей, ни одной живой души. В это время Наполеону доложили. Армия Кутузова и большинство жителей покинули Москву. Бонапарт снова удивился, подождал еще час и только после этого въехал в город и расположился в Кремле.
2: Адъютанта ко мне.
5: Я здесь, Ваше Величество.
2: Мою походную раскладную кровать поставить вот в этой зале, окна открыть, никого не впускать. И принесите мне вина, черт подери. И почему здесь так душно? Гарью пахнет. Разберитесь немедленно.
4: Вечером того же дня, 14 сентября, в Москве начался пожар. Первыми загорелись скобяные ряды возле Яузского моста и на Солянке, а также вокруг воспитательного дома. Затем в этом районе вспыхнули магазины, лавки и огромный винный двор. Постепенно огонь распространился на все Замоскворечье, Пятницкую и Якиманскую улицы, после чего перекинулся на Пречистенку и вторгся в немецкую слободу. Наполеон срочно покинул Кремль и переехал в Петровский путевой дворец.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Пожар бушевал без малого 6 дней. Из 10 тысяч жилых домов уцелели не более 3 тысяч. Сгорели 122 церкви. Московский университет с его архивами и со всей библиотекой. В том числе навсегда был утрачен единственный экземпляр «Слова о полку Игореве» из собрания Мусина-Пушкина. Но больше всех пострадал Китай-город. Одно сплошное пепелище. В результате пожара погибли более 2000 тяжело раненых русских солдат, которых невозможно было эвакуировать. А вот теперь вопрос. Так кто же на самом деле устроил поджог? Французы уверяли, Москва загорелась по приказу генерал-губернатора Растопчина. Впоследствии сам граф отвечал двояко. То он действительно отдал такое распоряжение, то вроде как и не отдавал. А что же москвичи? Во всех бедах они, естественно, обвинили французов. Завоевателям это не понравилось, и они демонстративно расстреляли 400 самых отъявленных русских поджигателей. Такое решение принял наскоро собранный военно-полевой суд. А пожар все продолжался. Впоследствии Лев Толстой посчитал, что огонь в городе вспыхнул по какой-то странной, совершенно роковой случайности.
6: Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей, не хозяев домов. Ежели и были поджоги, что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а во всяком случае хлопотно и опасно, то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое.
4: В Москве французы находились 6 недель и все это время только и делали, что грабили, насиловали и убивали. В Успенском соборе Кремля вместо паникадила, то есть люстры, захватчики установили большие весы, на которые грузили церковное золото. Здесь же находились плавильные печи и стойло для личной конюшни Бонапарта.
7: Франсуа, дружище, посмотри, что я нашел.
8: Ничего себе! Да это ж камни изумрудные. Спрячь, потом поделим поровну.
4: Любые вещи, которые представляли хоть какую-то ценность, немедленно переплавлялись. Серебряные ризы, оклады икон. Мощи святых были изуродованы, гробницы наполнены нечистотами. И это только в Кремле. На улицах горящего города и вовсе творилось нечто неописуемое.
7: Франсуа, дорогой, ты где там? Это опять я. Да брось ты эти книги!
9: Чего тебе?
7: Один наш кирасир сказал по секрету, что вон, видишь, вон в том доме куча всяческих картин. Представляешь?
9: Болван! И ты, и твой кирасир. Как ты их до Парижа понесешь? На собственном горбу? Глупая затея.
7: Сам ты болван. Только послушай. Рамы аккуратно снимем, холсты в трубочку свернем и под рукава.
9: Смотри-ка, а ты прав. Где, говоришь, этот дом?
1: Москву начала 19 века называли сокровищницей Европы. 200 лет она не подвергалась нападениям. Постоянно строилась, процветала, богатела. Здесь находились уникальные частные коллекции мировой живописи, скульптуры и прикладного искусства. Покидая свои дома, хозяева попросту не успели все это вывести.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: В Москве легионы Бонапарта перестали быть армией. Поход в Россию они называли татарским набегом или императорским способом обогатиться. Так что теперь каждый стремился взять свое. Один из французских офицеров вспоминал.
10: На улицах московских можно было встретить только военных, которые слонялись по тротуарам, разбивая окна, двери, погреба и магазины. Все жители прятались по самым сокровенным местам и позволяли себя грабить первому нападавшему на них. Первый день для добычи официально принадлежал старой императорской гвардии, следующий день – молодой гвардии, за нею следовал корпус генерала Даву и так далее. Этот порядок продолжался 8 суток и почти без перерыва.
1: Вино из дворянских погребов лилось рекой. Однажды генерал Матье Дюма решил пресечь мародерство и бросился с оружием на толпу в стельку пьяных французских солдат. И первый, кто ему попался, был его собственный повар. Что будет дальше, хорошо известно. Москвичи спасут родной город от полного уничтожения. Но это уже совсем другой разговор. Наша сегодняшняя программа завершена. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Пройдут столетия, наши праздности,
12: и каждому дано яблоко.
11: Если звезды зажигают, значит, кому
13: пусть. Пред нами огромные, разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Ничто так не развивает ум, как путешествие.
1: Женщины-путешественницы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Аничков мост. Трехпролетный каменный мост через Фонтанку. Многие туристы неправильно произносят его название. Аничкова переправа. С ударением на первый слог. Это ошибка. Никакой Ани, и уж тем более какой-то там мифологической Анечки, в истории моста никогда не было. А началось все в 1715 году, когда царь Петр I подписал особый указ.
3: За Большой Невой на Фонтанной реке по перспективе сделать мост.
2: По перспективе, значит, по Невскому проспекту. На все про все выделили 50 рублей. Точно такую же сумму брали тогда в качестве налога за ношение бороды. Строительством занимался инженерный батальон под командованием подполковника Михаила Степановича Аничкова, чей астраханский пехотный полк базировался неподалеку в старой финской деревне. Так, по имени своего создателя-офицера и получил мост название. Аничков с ударением на второй слог.
1: Имя на карте.
2: Еще в 1712 году государев-стольник Михаил Аничков был определен как офицер к поселению на острове Котлин в Финском заливе. За 8 лет дослужился до звания подполковника. Других сведений о нем за давностью лет практически не сохранилось. Известно, правда, что у этого военного инженера было собственное имение в селе Бурцево, где-то под Нарофоминском. И дочь у него была единственная, которую он назвал, угадайте как, Аней, Анечкой.
1: Имя на карте.
2: Строительство деревянного моста через Фонтанку длилось почти год. И в 1716-м Петру Алексеевичу доложили:
4: «Сия переправа сделана таковой. Намощена на обрубах длиннику 80 сажень. Поперек 3 сажени пластинами. Да сверх пластин, а весь мост намощено досками ширины 4,5 аршина. И подъемные щиты сделаны. И во весь мост по обе стороны на перила положены брусья».
2: Проще говоря, длина моста составляла 170 метров, а ширина что-то около 7 метров. Место, где построили Аничкову переправу, считалось тогда окраиной Петербурга. Здесь же находилась пограничная застава, на которой проверяли паспорта и брали плату за въезд в город. Платить можно было и деньгами, и булыжниками, которыми мостили дороги. На ночь шлагбаум опускали, и караульные укрывались в шалаше. А позже для них построили караульный дом, где они прятались от непогоды. В 1726 году переправу сделали разводной и открывали ее для прохода судов с высокими мачтами, а чтобы волки не смогли пройти в город. Ее открывали и ночью.
1: Имя на карте.
2: Впоследствии облик Аничкова моста менялся неоднократно. Каким он только не был. И деревянным, и каменно-гранитным, и разводным. Спустя годы его украсили чугунные решетки с изображением морских коньков и русалок, а затем появились знаменитые статуи укротителей коней, скульптора Клодта. Неизменным осталось только название. Санкт-Петербург. Аничков мост.
1: Имя на карте. Век и время. Время всегда с нами, хотя мы его не видим. Именно поэтому люди придумывали ему лицо. Таким образом, в мифах появились боги времени. Они решали судьбы миров и забирали себе жизни людей. Первый и самый известный – древнегреческий Хронос. Его часто путают с Кроносом, отцом Зевса, но это разные персонажи. Хронос – абсолют. Он олицетворял саму суть вечного движения, был прародителем времени. Его изображали могучим старцем с огромными песочными часами. Иногда с косой, тоже вполне понятным символом. Древние римляне переосмыслили греческого Хроноса. Сатурн стал его аналогом, хотя у него появилась и светлая сторона. В его честь проводились Сатурналии, самый любимый праздник в Риме. В эти дни рабы и хозяева менялись местами, а строгий властелин времени позволял людям отдохнуть. В Риме Сатурн стал не только разрушителем, но также и покровителем земледелия и достатка.
0: Человек и время.
1: А вот на востоке, в Индии, правителем времени и смерти был страшный бог Яма. Он умер первым и проложил путь в царство мертвых, чтобы им править и узнавать тайны прошлого и будущего. Согласно мифологии, Яма вершит суд над душами умерших. Его изображают едущим на черном буйволе и держащим аркан, которым он беспощадно вырывает души из тел. Его роль подчеркивает разрушительный аспект времени, который в конечном счете забирает все жизни. К тому же он строгий судья, который не прощает дурных поступков. Практически у каждого народа был свой хранитель времени. Мифы помогали людям осознавать, что время не просто цифры, а живая сила, с которой приходится считаться и которую необходимо уважать.
0: Человек и время. Всемирная энциклопедия еды.
5: Хот-дог – это что-то американское? Совсем нет. Сосиска, помещенная между двумя кусками хлеба, появилась в Германии. И немцы, кстати, доказали, что произошло это в 1487 году. Сосиска напоминала длинную колбаску, а длинная колбаска – длинную собаку. Ну, а длинная собака может быть только одной породы – такса. В общем, за едой со временем закрепилось название «даксунвюрст» – колбаска такса. В 19 веке вместе с эмигрантами сосиска добралась до Америки, где, благодаря чересчур вольному переводу, такса исчезла, а колбаска подогрелась. Получился хот-дог. А в нашу страну хот-дог привез лично первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. В 1959 году он стал первым советским лидером, посетившим США. Провел там почти две недели и гордо заявил: «Все лучшее, что у вас есть, мы возьмем себе». И не обманул. Среди прочего, вскоре в СССР появилась сосиска в тесте.
0: Всемирная энциклопедия еды.
6: Уровень воды в реке Урал,
7: центральный банк сохранил на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили
9: государство ведомственный проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 название города Пермь.
11: Александр Флотовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить парусам.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Анапе выявили и пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, члены которой осуществляли вербовку для дальнейшего выезда в Сирию, сообщили в ФСБ России по Краснодарскому краю. В состав ячейки входили граждане одной из центральноазиатских республик. Они по заданию эмиссаров распространяли террористическую идеологию. Силовики задержали в Анапе троих участников ячейки. В Александровском саду у стен Московского Кремля прошла ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти». У могилы неизвестного солдата представители Народного фронта, российские знаменитости и общественные деятели перенесли частицы вечного огня в специальные лампы. Их передадут ветеранам Великой Отечественной в регионах и бойцам специальной военной операции на передовой, а также в 14 зарубежных стран. Для этого специалисты Мосгаза разработали уникальное оборудование. В новых регионах России от пламени кремлевского вечного огня зажгут огни на мемориал, где раньше они не горели. Кроме того, при поддержке Россотрудничества огонь отправят в 10 стран: Абхазию, Армению, Кипр, Киргизию, Китай, Монголию, Узбекистан, Танзанию, Индию и Южную Осетию. В Казахстан, Францию, Швейцарию и Германию огонь доставят волонтеры. Сборная России по синхронному плаванию вернулась в нашу страну с победами. На третьем этапе Кубка мира в китайском Сиане россияне впервые за 4 года выступали под национальным гимном и флагом. На соревнованиях наши спортсмены выиграли 8 медалей, 3 из которых золотые. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина в комментарии телеканалу «Звезда» рассказала, что спорт должен оставаться вне политики, а медали разыгрываться в конкурентной борьбе.
2: Нас встречали отлично. Во-первых, уровень соревнований был замечательный. Ощущение было, что это чемпионат мира. С стороны соперников, коллег не было никаких неприятных моментов. Наоборот, все улыбались, были вежливые, политически корректные.
3: Рады были возвращению России?
2: Наверное, нельзя сказать, что они прям совсем были рады, да, конечно же, потому что место, получается, равно чье-то тоже уходит. Вот. При этом никто не выказывал своего какого-то негодования, нет, все понимают прекрасно, что это спорт, спорт должен быть честным и все-таки должен побеждать сильнейший.
1: По итогам соревнований у России второе место в общем медальном зачете. Конфликт Соединенных Штатов и Ирана продлится еще 2-3 недели, заявил Дональд Трамп. Американский лидер полагает, что властям Ирана потребуется 20 лет на восстановление страны после завершения военной операции США и Израиля. В интервью радиоведущему Хью Хьюиту Дональд Трамп также подчеркнул, что Вашингтон не фокусируется на определенных сроках урегулирования конфликта и усомнился в пригодности иранского обогащенного урана, однако все же заявил о намерении взять его под контроль. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: Верные слуги русских царей. 22 представителя этого древнего рода владели обширными землями по всей территории государства российского, и далеко за его пределами была известна их фамилия – Дуровы. Боярские и княжеские управляющие, думные дьяки и помещики – Александр, Фока, Дементий и Афанасий Дуровы занимались политикой, делами посольскими и военными, а в 1613 году участвовали в избрании на царство государя Михаила Федоровича, после чего их фамилия навечно была внесена в дворянские родословные книги Курской, Тульской и Киевской губерний. Стрельцы и воеводы, охотники и торговые люди. Они много сделали для страны, но, как это ни странно, прославили этот род вовсе не мужчины, а одна единственная женщина. Кавалерист-девица Надежда Дурова.
3: Любовь к отцу гусару и отвращение к своему полу волновали душу мою с одинаковой силой. И я с твердостью и постоянством, мало свойственными возрасту моему, занялась обдумыванием плана выйти из сферы, назначенной природою и обычаями женскому полу.
2: В 1806 году недалеко от города Сарапул Вятской губернии остановился казачий полк. В день своих именин 23-летняя Надежда Дурова надела армейский мундир, обрезала косы и сбежала к военным, где представилась Александром Дуровым, сыном помещика. Никто не заподозрил в бойком юноше, ловко владевшем саблей и крепко сидящем в седле, хрупкую девушку. Так началась история, которую знают все или почти все. Не прошло и месяца, как Надежда Дурова вынуждена была перевестись к уланам. Ношение бороды там, в отличие от казачьего полка, было необязательным, поэтому она не боялась разоблачения. Наконец-то сбылась ее мечта. Появилась возможность показать себя в бою. И уже совсем скоро за спасение раненого офицера девушку наградили Георгиевским крестом и произвели в унтер-офицеры. Она выдала себя сама, когда написала письмо отцу. Полковое начальство лишило Дурову оружия и отправило в Санкт-Петербург на аудиенцию к императору. Александр I, восхищенный поступком женщины, разрешил ей остаться в армии и отправил в гусарский полк. Надежда Дурова участвовала в Бородинской битве, была контужена в ногу, после чего служила ординарцем у самого Кутузова. Он знал, что офицер на самом деле девица, но относился к ней так же, как и ко всем своим адъютантам-мужчинам, не делая скидок и поблажек. 10 лет армейской службы. Она вышла в отставку в 1816-м. На гражданке никогда не снимала мужского платья и не изменяла своему мужскому имени. Однажды ее единственный сын прислал письмо, спрашивая благословения на брак. Увидев обращение «маменька», она, не читая, бросила послание в огонь. И только после того, как сын обратился с той же просьбой к ней, как к Александру Андреевичу, Дурова ответила «благословляю». Всю свою жизнь Надежда Дурова не переставала быть женщиной, но и мужчиной в полной мере не стала. Она пережила сына на 10 лет и умерла в 1866 году. Ей было 82 года. В завещании говорилось, отпевать, как раба Божьего Александра. Но священник нарушать церковные правила не стал.
1: Служивые люди, дуры, воинские династии России.
0: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Экспедиция особого назначения. 5 августа 1940 года из города Полярный стартовала экспедиция особого назначения. Подводной лодкой «Ща-423», которая раньше была приписана к Северному флоту, решили усилить Тихоокеанский флот. Но для этого надо было сделать длительный и опасный переход по Северному морскому пути через арктические льды. Из воспоминаний командира подводной лодки «Ща-423» капитана третьего ранга Ильяса Зайдулина. Шквальные ветры и снежные заряды снижали видимость до нулевой. Внутри корпуса стоял страшный скрежет и грохот от трения и ударов о льдины. Такое впечатление, что рядом взрывались глубинные бомбы. Экспедиция особого назначения. Официальное название – «Эон-10». Состав экспедиции – подводная лодка «Ща-423», ледокол «Ленин», ледорез «Федор Липке», водный транспорт «Александр Серов», теплоход «Волга». По чистой воде подводная лодка «Ща-423» шла самостоятельно, а через проливы – в сопровождении ледокола. Ледяные глыбы наползали на корпус кораблей, угрожая перевернуть их. Всем свободным от вахты морякам приходилось расчищать узкую обледеневшую палубу. Из-за столкновения с многолетними льдами транспорт «Серов» потерял несколько лопастей грибного винта. Личному составу экспедиции пришлось в бухте Тикси перегружать имущество экспедиции на теплоход «Волга». За мысом Дежнева экспедиция попала в 9-бальный шторм. Волны захлестывали рулевую рубку. Несколько раз корабли были на грани затопления. 17 октября 1940 года подводная лодка «Ща-423» достигла Владивостока. За время экспедиции она преодолела 8 морей и 2 океана. Прошла 7000 километров. Личный состав «Ща-423» вошел в историю. Впервые подводная лодка сумела пройти Северный морской путь за одну навигацию.
0: Личный состав. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден мужества. 2 марта 1994 года в нашей стране была учреждена новая государственная награда – Орден мужества. В особом указе президента России говорилось:
3: «Вручается гражданам, совершившим смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, связанных с риском для жизни».
2: Знак ордена серебряный. Он представляет собой равноконечный крест с закругленными концами. На его лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России. На обороте надпись «Мужество». Его называют самой массовой наградой современной России. Уже к 2014 году Орден Мужества вручался более 100 тысяч раз.
3: Лицо, удостоенное 3 орденов при совершении еще одного подвига или самоотверженного поступка, может быть представлено к званию Героя Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, 32-летний командир артиллерийской батареи капитан Дмитрий Чуманов выводил свой личный состав из-под ураганного огня противника. Офицер получил тяжелое ранение, но людей спас. Указом президента России Дмитрий Чуманов был награжден орденом мужества посмертно.
1: Радио «Звезда».
0: Оружейка. Боевые корабли. Линейный корабль Ивана Немцова.
4: Он родился во второй половине 17 века и происходил из северодвинских крестьян. С малых лет Иван работал на верфи, участвовал в строительстве различных поморских судов. Не прошло и 10 лет, как его стали называть самым искусным корабельным мастером в стране. Когда Петр I готовился ко второму Азовскому походу, Немцов вызвался помочь. Он лично построил несколько яхт и бригантин, а затем, вместе с государем, заложил первый в российском флоте 90-пушечный трехмачтовый линейный корабль «Лесное». Водоизмещение – 1500 тонн. Скорость хода – 6 узлов, то есть больше 11 километров в час. Экипаж – 800 человек.
0: Оружейка.
1: Боевые корабли.
0: Линейный корабль Ивана Немцова.
4: Он очень любил это судно. Еще бы. Немцов сам изготовил все шаблоны и лекала корабельного корпуса. Руководил тяжелейшими работами на стапеле. А тут такое. Его любимое детище село на мель возле кронштадтского рейда и днищем напоролось на свой же якорь. Корабль накренился и затонул. Судно подняли, но восстановить его как следует так и не смогли. Разобрали. Иван Немцов словно потерял близкого родственника. Он ведь всегда оберегал свои корабли, как зеницу ока. К примеру, после проигранной

0: русско-турецкой войны в 1713 году нашей стране запрещалось иметь сильный флот. Его надлежало уничтожить.
1: Оружейка. Боевые корабли. Линейный корабль Ивана Немцова.
0: И что сделал Немцов? Обманул всех. Он замаскировал боевые суда, да так замаскировал, что никто и найти бы не смог. На каждый фрегат мастер поставил, как тогда говорили, оградительную крышку, то есть некий короб. Был корабль, а теперь это якобы дом. Причем весь комплект артиллерии и весь боезапас хранились внутри бутафорского здания. Флот в буквальном смысле законсервировали. Законсервировали на два десятилетия, до 1732 года. И ничего не пропало.
1: Линейный корабль Ивана Немцова. Оружейка.
2: Радиозвезда.
3: Снова над родиной темные тучи стеной. Снова зарницы сверкают и слышится гром. То ли прошедший, а то ли грядущий святой. Все не дающий покоя нам битвы со злом. Звон колокольный снова на батом звучит. Это зовет сыновей своих родина-мать.

0: снова над родиной темные тучи стеной.
1: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги, научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
3: В студии Максим Челиков. Ближайшие 3 минуты новости потребительского рынка. Министерство промышленности и торговли утверждает, что запрет параллельного импорта компьютеров не повлияет на рынок России, что отечественных аналогов якобы достаточно. Такие меры, как ожидает ведомство, повысят спрос на российскую радиоэлектронную продукцию. Таким образом, с 27 мая без согласия правообладателей больше нельзя будет ввозить технику ряда популярных производителей компьютерной техники. В свою очередь, смартфоны Apple, Samsung и некоторых других брендов пока останутся в перечне товаров, которые будут ввозить в Россию в рамках параллельного импорта. Главными инструментами защиты добросовестных поставщиков и потребителей становятся цифровые сервисы, технологии искусственного интеллекта и перевод процедур в электронный формат. Об этом рассказал Дмитрий Вольфович. Глава Росаккредитации сообщил, что ведомство до конца года запустит 3 проекта с использованием нейросетей.
4: В рамках обновленной программы цифровой трансформации мы действительно нашли применение технологиям искусственного интеллекта, которые принесут пользу и службе нам, как администраторам, и потребителям. Мы сейчас обучаем интерактивного помощника, который на корпусе там, нескольких тысяч документов технического регулирования должен стать надежным, точным помощником, ориентиром для потребителей, как для профессионалов, так и для тех, кто пользуется этой продукцией.
3: Кроме того, с осени в карточках товаров на маркетплейсах станет обязательным размещение ссылки на документ соответствия, сертификат или декларацию. Это позволит быстро и надежно защитить права граждан, которые покупают продукцию на цифровых площадках, уточнил Дмитрий Вольвач. В первом квартале года российские банки зафиксировали резкий спрос на залоговое имущество. В некоторых крупных банках сделки по автомобилям выросли втрое, по недвижимости на 50%. Средние цены также увеличились. Банки продают активы через аукционы и собственные платформы. Низкая цена и надежность продавца делают такое имущество привлекательной альтернативой вторичному рынку. Мировые запасы нефти приближаются к минимуму за 8 лет, уверены аналитики Goldman Sachs. Скорость истощения вызывает беспокойство специалистов из-за закрытия Ормузского пролива. Сейчас запасы эквивалентны 101 дню спроса, к концу мая могут упасть до 98 дней. Это своего рода антирекорд с 2018 года. До конфликта США и Израиля с Ираном резервы топлива составляли примерно 50 дней потребления, теперь уже 45, сообщает Рейтер. Это были новости потребительского рынка. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
5: Давно любя русский классический портрет, я с особой нежностью отношусь к живописи миниатюрной. Она интимна. К ней надо приглядываться, как к книжному петиту. В широких залах музеев камерная миниатюра теряется, но она сразу оживает, если взять ее в руки. Наконец, она делается особо привлекательной, если ты знаешь, кто изображен и какова судьба этого человека.
6: Валентин Пикуль. Исторические миниатюры. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: В 1827 году император Николай I подписал указ.
2: Желая ознаменовать особое мое благоволение к тем нижним чинам лейб-гвардии, которые на Отечественной войне оказали свое мужество, я признал за благо учредить из них особую роту под названием «Дворцовый гренадер», с тем, чтобы они были обеспечены в своем содержании на всю жизнь и чтобы служба их состояла только в полицейском надзоре во дворцах, где будет мое пребывание.
0: По случаю присвоения. История воинских званий. Дворцовый гренадер.
3: Участники наполеоновских войн и заграничных походов. Настоящие герои. Вот кто мог служить в почетной императорской роте. А это 4 офицера, 11 унтер-офицеров и 102 гренадера. Каждый, заметьте, каждый из них был награжден знаком отличия военного ордена за Бородинское сражение.
0: История воинских званий.
3: Все бойцы роты дворцовых гренадер имели гвардейские чины. К примеру, фельдфебель приравнивался к армейскому подпоручику, а унтер-офицер – к прапорщику. Это были заслуженные ветераны, как правило, георгиевские кавалеры. Например, полковники Никифор Скрябин и Александр Горчаков. Кстати, знамя «Гренадер» также было особенное. Надпись на нем гласила: «Воспоминание подвигов Российской гвардии».
0: По случаю присвоения.
3: Главной обязанностью роты считался контроль за поддержанием порядка в Зимнем дворце. Однако, по мнению некоторых исследователей, это была не более чем маскировка ее настоящего предназначения. Император Николай I стеснялся признаться в том, что нуждается в охране на территории собственной резиденции. И если обратиться к перечню постов гренадер в Зимнем дворце, то можно обнаружить, что большая их часть находилась у покоев государя и членов его семьи.
0: История воинских званий.
3: Шло время. Состав роты менялся. Уже навсегда ушли герои Бородина. А потом случилось, что случилось. После февральской революции дворцовая гренадерская рота была зачислена в состав, ни за что не догадаетесь, в состав рабоче-крестьянской Красной армии. И только в 1921 году подразделение, как его тогда называли, почтенных старцев, было окончательно расформировано.
0: Дворцовый гренадер. По случаю присвоения.
4: Радиозвезда.
5: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 5 мая 1945 года.
6: Прошло 3 дня после капитуляции Берлинского гарнизона и 5 дней после самоубийства Гитлера. Немецкие войска рассечены на несколько окруженных группировок и продолжают сопротивляться. Новый глава правительства, гросс-адмирал Дёнитц, пытается договориться с американским командующим Дуайтом Эйзенхауэром о капитуляции Германии лишь на Западном фронте, с тем, чтобы продолжить войну на Востоке. Ответ Эйзенхауэра тверд. Вы капитулируете и перед нами, и перед русскими на тех условиях, которые вам будут предъявлены.
7: 5 мая Генрих Гиммлер объявляет своему штабу, что он сделал для Германии все, что мог, и уходит из большой политики. Офицерам СС он предложил раствориться в Германии и ждать своего часа. Сам Гиммлер ушел из большой политики, сбрив усы, с повязкой на глазу, и с документами на имя сержанта фельдполиции. 21 мая бывший рейхсфюрер будет задержан в британской зоне оккупации. Не дожидаясь суда, он примет цианистый калий. В Праге вспыхнуло антигитлеровское восстание. Пражане вывешивали национальные флаги, срывали немецкие надписи и символику. Штабом восстания стало Пражское радио, вокруг которого разгорелись ожесточенные бои. Командующий группой армий-центр Шернер спешно перебросил в Прагу части вермахта и СС. Восстание было стихийным, преждевременным и привело к большим жертвам. Советские войска в тот момент находились в 70 километрах от города.
4: 5 мая 1945 года. До победы оставалось 4 дня.
7: Сегодня в программе «Область знаний». Начало радиовещания в Советском Союзе. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
8: «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». От слов к делу. Военные училища России.
1: После нас никого. Химическое оружие. Оно как невидимый убийца. От него не убежать, от него не скрыться. Оно не выглядит как боевой танк. Оно вообще никак не выглядит. Поэтому для борьбы с этим беспощадным врагом и были созданы войска радиационной, химической и биологической защиты. Сокращенно РХБЗ.
0: От слов к делу.
1: Где же готовят таких бойцов? В Костроме. В военной академии имени маршала Тимошенко. Этому учебному заведению больше 90 лет. Его выпускники успешно сражались на фронтах в годы Великой Отечественной войны, выполняли задачи при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, защищали мирных граждан в Афганистане, Сирии и на Северном Кавказе. Сегодня Костромская академия – единственный научно-исследовательский центр России по проблемам технологии органических веществ и средств биологической защиты войск. Так что шуточная фраза «Куда дым, туда и ветер» в нашем случае не сработает.
0: От слов к делу.
1: После нас никого.
0: Костромская военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко.
2: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
3: Ранним утром 13 апреля 1957 года на подмосковный аэродром Летно-исследовательского института выехала колонна машин. На одной из грузовых платформ под брезентом угадывался силуэт небольшого самолета. Изделие явно было секретным. Даже по охраняемой территории института его перевозили в зачехленном виде. Машины остановились на границе аэродрома, далеко от взлетно-посадочной полосы. Чехол сняли. На 20-метровой направляющей ферме лежал реактивный истребитель. Передняя часть направляющей подняли на небольшой угол. Летчик занял место в кабине и запустил двигатели. С грохотом, заглушающим рев двигателей, под фюзеляжем появился столб пламени. Истребитель сорвался с места и полетел. Это был первый запуск самолета без аэродромного старта. В 50-е годы самолеты-разведчики и аэростаты не раз появлялись в небе над территорией СССР. Почти всегда их полет проходил на большой высоте и в тех местах, где даже близко не было аэродромов. Подразделения ПВО страны были бессильны. Истребителям с их обычных мест базирования просто не хватало дальности. В 1955 году созданием самолета-перехватчика, способного взлетать без разбега, занялось конструкторское бюро Микояна и Гуревича. За основу был взят истребитель МиГ-19. В нижней части корпуса установили ракетный ускоритель с тягой в 40 тонн. Он работал всего 2,5 секунды и разгонял самолет до 370 км в час. Платформу с направляющей и установленным на ней истребителем можно было доставить в любое место. Правда, система позволяла только взлетать. Для посадки аэродром все-таки требовался. В крайнем случае истребитель мог не приземляться совсем. После атаки противника летчик снижался и катапультировался, а самолет падал. Главное — сбить нарушителя. К началу 60-х годов конструкция прошла испытания и была готова к применению в частях ПВО. Всего построили около 10 пусковых установок. Но уникальную систему безаэродромного старта так и не использовали. На вооружение приняли эффективные зенитно-ракетные комплексы.
4: 7 марта 1944 года танковая рота под командованием гвардии лейтенанта Бориса Кошечкина перерезала шоссе, идущее на Тернополь, и атаковала вражескую колонну. Танкисты уничтожили 50 автомашин, 2 бронетранспортера с орудиями на буксире и много солдат противника. Затем командирский Т-34 первым ворвался в город Тернополь, где поджег 2 танка и уничтожил противотанковую пушку вместе с расчетом. Сам лейтенант был ранен, но продолжал командовать. За этот подвиг Борис Кошечкин был награжден орденом Ленина и золотой звездой Героя Советского Союза.
0: Экипаж.
4: Под Ржевом Кошечкин горел в Т-26. На Западной Украине бил врага на Т-34. На Курской дуге ходил в бой на канадском «Валентайне», поставлявшемся в СССР по программе «Ленд-Лиза». Говоря о «Валентайнах», легендарный танкист отмечал: «Все с мощными радиостанциями. Это вам не флажками из люка махать. Хорошая машина, приземистая, но тесновато».
0: Техническая справка. «Валентайн» — британский легкий пехотный танк. Выпускался в Канаде по лицензии. Боевая масса — 15 тонн. Лобовое бронирование от 30 до 60 миллиметров. Вооружение — орудие калибра 40 миллиметров, пулемет «Браунинга» 7,62. Двигатель шестицилиндровый, карбюраторный, мощностью 135 лошадиных сил. Скорость по шоссе 25 км в час. Экипаж 3 человека. Особенность – двухместная башня.
4: На Курской дуге Кошечкин подметил, что «Валентайны» очень похожи на немецкий танк Т-3. Решили этим воспользоваться. Переоделись в немецкие комбинезоны. На танке нарисовали немецкие кресты и поехали.
0: Экипаж.
5: Золотые слова вовремя сказанные.
0: Командная работа.
4: Пересекли линию фронта, зашли в тыл к немцам. Вроде бы нечаянно раздавили 2 пушки с расчетами. Кошечкин вырос среди немцев Поволжья. Неплохо владел языком. Позже танкист вспоминал: «Немец орет, куда прешь? Я ему шпрехен забита них за шнель. Мол, говори помедленнее, не понимаю. А сам верхом на орудии сижу, ножки свесил, бутерброд уплетаю, улыбаюсь». Подъехали к большой штабной машине. Подцепили ее к танку и поехали к своим. Немцы, наконец, заподозрили неладное. Кошечкин рассказывал: «Как врезали по нам. Башню насквозь пробили. Если бы я сидел в танке, то привет. А так меня только оглушило, и кровь из ушей пошла. Башнера Пашку Терентьева в плечо осколком задело. Притащили эту машину. Все глаза вылупили. Башня пробита насквозь, а все живые. Наградили меня за это дело орденом Красной Звезды. В общем, на фронте я немного хулиганом был».
0: Экипаж. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Ничто так не развивает ум, как путешествие.
7: Женщины-путешественницы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Речь о целях, которые используются в интересах украинских вооруженных формирований. Как подчеркивает Министерство обороны, это ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России. Известно, что для атак вражеских объектов применялись орудия большой дальности на земле и в воздухе. Средства противовоздушной обороны только за последние 5 часов перехватили 88 украинских беспилотников над регионами России. А за минувшие сутки подразделения ПВО сбили 601 беспилотник самолетного типа, уничтожили 6 крылатых ракет «Фламинго», 9 авиабомб и 2 реактивных снаряда американских систем «Хаймерс». Заместитель министра обороны генерала армии Виктор Горемыкин вручил государственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. В преддверии Дня Победы бойцы получили ордена мужества, медали за отвагу, храбрость Суворова и за воинскую доблесть.
2: Наша задача – сохранить историческую память, сохранить все, что связано с нашей страной, с Россией, с людьми, которые ценой своей жизни отстаивают независимость и дарят нам мир и свободу. В том числе, ребята, относятся и к вам. Вы настоящие защитники и сегодня выполняете задачи специальной военной операции. Спасибо вам за верность воинскому долгу, верность присяге, верность России. Эти награды олицетворяют ваше мужество, отвагу, храбрость при выполнении задач специальной военной операции. Вся страна гордится вами.
1: Представитель военного ведомства также передал военнослужащим поздравления от министра обороны Андрея Белоусова. Отдельно за министра отметил вклад медицинского персонала. Врачам госпиталя вручили медали за помощь и милосердие, за работу с ранеными бойцами. Военнослужащие инженерных войск пробурили скважины для жителей Донецкой Народной Республики. Из-за ударов украинских боевиков в регионе нарушено водоснабжение. В итоге, чтобы помочь местному населению, командованием были сформированы 17 расчетов передвижных буровых установок. К этому моменту удалось реализовать 108 скважин общей глубиной более 9000 метров. Военнослужащие Белогорского гарнизона приняли участие в акции «Ретро-поезд Победа» к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В составе эшелона танк Т-34-85, грузовики «ГАЗ», вездеход «Виллис» и пушка «БС-3». Для гостей выступают артисты, проводится выставка оружия. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
3: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
4: Радио придумал Маркони.
5: Нет, его разработал Попов Александр Степанович.
6: Говорит Москва.
7: Да бросьте, его создал Никола Тесла.
8: Так кто же на самом деле изобрел радио? И что из этого вышло, расскажет старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Начало радиовещания в Советском Союзе. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
1: Область знаний.
3: Газета «Без проводов и расстояний». Термин, знакомый всем, кто был октябренком, пионером, может быть, комсомольцем. Владимир Ильич Ленин видел в радио мощнейшее средство пропаганды идей господства мирового пролетариата. Ни много ни мало для этого в Нижнем Новгороде была создана радиолаборатория. Радио – очень дорогая забава. Электронно-вакуумные или машинные генераторы все требуют радиотехнических материалов, сложных расчетов, хороших мастеров по работе со стеклом, с металлом, с прочими материалами. И не всегда на выходе получается нужное устройство, даже если у вас самые совершенные вакуумные насосы есть в лаборатории. Методом проб и ошибок, с помощью усилий, созданной только что Владимиром Ильичом Лениным лаборатории, в нашей стране появляется то, что можно было бы назвать инновационным центром. Создаются в начале 20-х годов мощные вещательные станции. Работают они, правда, с телеграфным сигналом. То, к чему мы привыкли сегодня, включил ручку приемника, настроился на любимую волну. Нет, это появится позднее. Только после того, как в 1924 году выйдет постановление о частных станциях, более известное как «Закон о свободе эфира». Теперь вам было разрешено слушать, что же там происходит в эфире. Вам было разрешено за определенную плату давать это послушать другим. Что нужно было сделать, так это оформить разрешение на строительство частной приемной радиостанции и в конторке наркомата почты телеграфов зарегистрировать свою станцию, не забывая вносить определенную плату ежегодно. Все-таки для нашей страны по-настоящему, с высоким качеством, и радиоконцерты, и голос, все это состоялось только к 30-м годам. Сложности для молодой страны, которая испытывала дефицит всего и вся, не только с радиотехническими материалами, но и с обычными тканями, телерадио были почти непреодолимы. Так уж получилось, что руководитель страны на тот момент, Иосиф Виссарионович Сталин, оказался достаточно прозорливым и задумался о том, кто бы у нас еще в мире имел такую проблему, как построение многозонового вещания радио. Ведь несколько часовых поясов надо как-то так продумать, чтобы сигнал, желательно уже залитованный, проверенный многократно, несущий важную для всей страны информацию, распределялся по часовым поясам, и там уже с места станции осуществлялось вещание в нужное для данного региона время. И оказалось, что на планете Земля таких стран вообще очень немного. Да вообще фактически одна. В Соединенных Штатах Америки программа радиоприемников в каждый дом была придумана, отработана, осуществлена выходцем из Российской империи Давидом Абрамовичем Сарновым. Личность легендарная. Его к концу 20-х годов знал, наверное, каждый американец. В свое время, эмигрировав с семьей в Соединенные Штаты еще совсем маленьким мальчиком, после гибели отца он был вынужден подрабатывать на жизнь продавцом газет. Мальчика увлекали две стороны. Ну, во-первых, почему мы так дешево продаем такую толстую и интересную газету? Ну и второе, откуда здесь новости со всех уголков мира? Кто-то из добрых коллег объяснил ему, продаем мы очень дешево, потому что, вот видишь, здесь такой квадратик. Это называется рекламное объявление. Собрав воедино все такие рекламные объявления, даже с одного номера мы окупаем тираж чуть ли не на несколько месяцев вперед. А новости со всего мира мы получаем по беспроволочному телеграфу, Маркони. То мы привыкли называть тех, кто работает на телеграфе, телеграфистами. А тех, кто работает на радиотелеграфе, ну, радистами. Но в начале 20 века и в Соединенных Штатах Америки, и Великобритании чаще всего называли таких людей просто Маркони. Чуть-чуть повзрослев, Давид Абрамович Сарнов устраивается работать в контору Маркони, и свою широчайшую известность он получает, когда всем известный своими удивительными характеристиками и непотопляемостью пароход идет ко дну в свое первое же плавание. Я думаю, вы все догадались про имя этого парохода. Так вот, молодой Давид провел, по легенде, несколько дней, не отходя от телеграфного ключа, чтобы обеспечить спасательную операцию всеми необходимыми материалами. Когда он продолжил свою работу в деле коммуникации, так оказалось, что он вполне себе пригоден на пост руководителя, а не простого телеграфиста.
2: Начало радиовещания в Советском Союзе.
1: Область знаний.
3: И, видимо, уже в должности руководителя радиокорпорации Америки ему приходит в голову хорошая мысль. Слушайте, но ведь рекламная полоса в газете, она может быть рекламным временем по радио. Почему бы нам не построить могучую радиосетку? И работать она будет даже лучше, чем газета, ее разносчики или продавцы, по банальной причине. Мы поставим радиоприемник в каждый дом. Мы будем снабжать людей новостями, музыкой. Ну, где-то подспудно они будут прослушивать рекламу, за которую наша радиостанция и будет получать очень приличные деньги. Оставалось только сделать так, чтобы на фоне сотен других радиостанций, приемников, не мешали они друг другу, не ловили все программы сразу. Значит, нужно было задуматься об изготовлении качественного приемника. Такие приемники и появились в компании RCA в большом количестве. Дизайн был достаточно минималистичен. Некоторые подороже называли соборами, некоторые подешевле называли надгробиями. Ну, так выглядела их форма. Неказистые, а в центре очень похожие на табличку надписи «Шкала настройки». По сравнению со всеми предыдущими типами радиоприемников, эти обладали удивительным свойством. Они фактически без искажения передавали человеческий голос, благодаря чему можно было отличить одного ведущего от другого. Приемники предыдущих поколений, ну, называли их профессионалы прямого усиления или регенеративного типа приемники, чуть более совершенные, но тоже с изрядным количеством недостатков. Новые приемники назывались супергетеродины и внутри имели свой собственный генератор высокочастотных колебаний, который путем процедуры вычитания позволял немножечко отфильтровать высокие частоты. Ну а все последующие контуры и фильтры приводили к тому, что на выходе у вас был очень красивый голос. Наверное, радио было источником лучшим на то время звуковым. Соревноваться могли только, пожалуй, голливудские ленты. Вот в кино звук старались вытянуть так, чтобы удивить аудиторию в несколько сотен человек в одном зале, да? До состояния паники, иногда даже легкой. Так вот, в 1935 году между радиокорпорацией Америки, которую возглавлял Давид Абрамович Сарнов, и Советским Союзом было заключено соглашение, по которому закупалось не только оборудование, но и целые линии производства электронно-вакуумных приборов, ламп, радиоприемников и даже телевизоров. Это оговаривалось отдельной строкой, причем телевизоров никаких бы то ни было, а прямо с указанием высокого разрешения. Так оказалось, что мода на телевизионные приемники зародилась где-то в середине 20-х годов. В нашей стране начало регулярного вещания относится к 1932 году, и первоначально эйфория была в головах всех потенциальных покупателей этих устройств. «Мы получим кино дома! Не надо будет выходить! Будет красивое изображение!» Со звуком прям покрутил ручку приемника, и все получилось. Но реалии техники были таковы, что получить изображение размером больше, чем 3 на 4 сантиметра, оказалось большой проблемой. 12,5 кадров в минуту. Картинка здорово мелькала. Я слышал хороший рассказ от фронтовика Бориса Николаевича Чалова о том, что в детстве, когда у одного из друзей дома появилось это чудо, его смотрели по очереди, потому что экранчик был очень маленький, вдвоем не получалось, даже если один стоял за головой у другого. Ничего не видно, картинка пропадает. Смотрели, смотрели. Так, что у нас там Чапаева транслирует? Так, какая минута? Засекаем. Ты говоришь, это кто? Я говорю, что это командарм. Угу. А ты кто? Думаешь, там на экране? Я думаю, боевой конь. Все, идем в кино. Пари по копейке мы сделали. Так, 10-я минута. Я же говорил, что это боевой конь. Ну, можете судить о качестве разрешения в 30 строк и 12,5 кадров. Так вот, в контракте с Соединенными Штатами Америки, ну, точнее сказать, даже помимо Соединенных Штатов Америки, напрямую с компанией RCA, качество разрешения вырастало на порядок. 343 строки, 25 кадров в секунду.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Спасибо за фидбэк.
5: Очередной бесполезный конф-кол
0: Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Начало радиовещания в Советском Союзе. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
1: Область знаний.
3: Первые телевизионные приемники были сделаны для Московского телевизионного центра уже в 1936 году. А в 1937 в марте начались пробные телепередачи. Лорен Джонс, инженер, присланный в Советский Союз наладить производство электронно-вакуумных приборов, помочь с оснащением производства для выпуска приемников 6N1, 9N4, СВД, вспоминает странное чувство, которое его посетило в достаточно далекой и заснеженной даче в Кунцево. Кругом лес, зеленые ели. Я сижу в достаточно хорошо натопленной избе и настраиваю одно из сложнейших электронных устройств в мире. Такое сложно забыть. В общем, несмотря на тяжелейший дефицит, несмотря на отсутствие многих элементарных вещей, радиоэлектроника была в приоритете. Все прекрасно понимали, что и развитие бомбардировочной авиации, да и истребительной, что в случае необходимости ведения боевых действий, наличие современных технологий коммуникации, а телевидение – это не что иное, как одно из, ну, скажем так, развлекательных ответвлений радиолокационных технологий, все это потребуется стране, и лучше иметь опыт, и благодаря контрактам, заключенным с компанией RCA, такой опыт приобрели сотни отечественных специалистов. Вещание, радио и удивительным образом электронное телевизионное вещание. Вторая половина 30-х годов, возможно, мы даже обогнали некоторые страны по количеству передающих разных форматах станций. Дело в том, что, по крайней мере, в Москве работала и станция телевизионного вещания по уже устаревшему электромеханическому формату. И только что открывшийся Московский телевизионный центр на Шабловской улице вам передавал картинку в самом совершенном формате на тот момент 343 строки и 25 кадров в секунду. И несколько радиостанций вещательных работало в Москве на тот период. Надо сказать, что было очень сложно не поймать какую-то радиостанцию. И очень часто, если вы пользовались старыми радиоприемниками, вы ловили их одновременно. Такой параметр, как избирательность, у них был на очень-очень невысоком уровне. Находясь в городе, там, где действовали крупные

0: искажения минимальны. Вот, вот уже тот момент, когда можно собраться всей семьей, посидеть у радиоприемника и не переспрашивать друг друга, что? Что он сказал? Нет, нет, нет. Таких радиоприемников на сегодняшний день сохранилось очень немного. Большинство из них прописалось в музеях. Дело в том, что при запуске в серийное производство этой аппаратуры зачастую использовались американские компоненты. Когда вы издавали такие радиоприемники, а это было необходимо делать, в управлении внутренних дел городских, вы их очень часто получали обратно без электронных ламп. А электронные лампы, кто помнит, даже 70-е или 80-е годы, зачастую дефицитный прибор. Что уж тут говорить о послевоенном периоде в 40-е. Не всегда можно было найти качественный отечественный аналог тем самым американским лампочкам, а приемники, которые изготовлялись для любителей радио в советское время по лицензии радиокорпорации Америки, зачастую, сменив, правда, свой изящный городской деревянный костюм с динамиком на жесткий из фанеры, часто деревянный, или сварной металлический корпус, становились военными рациями. Дефицит войска связи испытывали постоянный, и поэтому в дело шли и, казалось бы, сугубо гражданские устройства. Ну, нужно сказать, что они здорово помогли нам не только осваивать вещание, но и отстаивать нашу родину во время Великой Отечественной войны.
1: Начало радиовещания в Советском Союзе.
2: Область знаний.
0: Говоря о радиовещании, было бы совершенно несправедливо упомянуть одну из его разновидностей, которая связана не с эфирным приемом, а так называемое проводное радио, которое мы все помним обычно на кухне с утра. Гимн громко разбудил, позавтракал, послушал информацию, пошел на работу. Проводное радио тоже своего рода достижение. В том плане, что при величайшей дороговизне электронно-вакуумных приборов, при несказанной дороговизне преобразователей электрического тока в звуковые сигналы, возможность целую площадь озвучить какой-то программой, да, это дорогого стоит. Первые низкочастотные усилители и комплекты радиовещательного оборудования, ну, такого проводного, появились в городе Казань в далеком 1921 году. И этот опыт очень понравился Владимиру Ильичу Ленину. В скорости подобного рода оборудования появилось и в других крупных городах России. Москва, Санкт-Петербург. В чем прелесть таких устройств? Удивительным образом радиоприемники сначала активно прописывались в городских домах. Те, которые отвечают за прием с эфира. Ну, с помощью антенны или беспроводной, как мы его еще называем, да? А вот проводная сеть, она здорово прижилась на селе. Там, где не было электросети и не было возможности индивидуальный приемник у себя поставить в избе, ну или поставить индивидуально с батареями, что стоило очень-очень дорогих средств, можно было в доме председателя колхоза установить радиоприемник. Дальше с помощью проводов, может быть, местной телеграфной, иногда телефонные линии предоставляли свои проводные мощности для этих целей, в каждую избу подвести и подключить маломощный громкоговоритель. В речевом диапазоне они оказывались достаточно громки, чтобы провещать на всю избу, ну и что? Система работала вполне себе неплохо. Проводное радиовещание и сегодня сохраняет свое значение, особенно там, где распространение эфирного сигнала затруднено. Ну, например, вы находитесь в горной местности. Неплохо бы иметь систему оповещения, да и новостную, на проводах. Вы находитесь в зоне повышенной ионизации. Ну, мало ли у вас какое-то радиоактивное фонящее предприятие. Тоже лучше иметь проводной источник, нежели радио. Причина банальна. Электрончик примерно в 40 или в 100 тысяч раз меньше иона. И он большой мохнатый мамонт, электрончик, надежный, хороший муравей, но мамонт, к сожалению, затопчет муравья, и передача станет совершенно невозможной. Поэтому комбинация проводного вещания, эфирного, сегодня еще и интернет, когда по оптическим линиям распространяется, это все результат закономерной эволюции различных технических средств. Нам остается только гадать, что грядущие десятилетия принесут нам взамен этих удивительных средств.
1: Рассказывал старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
2: Область знаний.

Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. После атаки украинских дронов по жилым домам в Чувашии погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Олег Николаев. По его словам, от ударов ВСУ в Чебоксарах также пострадали 32 человека, в том числе ребенок. Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживает 8 тысяч человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции, оставаться там опасно, предупредил глава региона. По данным Следственного комитета, украинские боевики использовали для ударов не только беспилотники, но и крылатые ракеты «Фламинго». В городе развернуты оперативные штабы, пункты временного размещения. В Чувашии после налета БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Дроны, нарушившие воздушное пространство Финляндии в воскресенье, вылетели с Украины и направлялись в Россию. Это признала финская пограничная охрана. До этого премьер-министр страны Петери Орпо уже заявлял Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения границ республики. С конца марта финские власти неоднократно фиксировали подобные инциденты. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупреждал, предоставление воздушного пространства для ударов по нашей стране делает государство соучастниками агрессии. В Анапе выявили и пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, члены которой осуществляли вербовку для дальнейшего выезда в Сирию, сообщили в ФСБ России по Краснодарскому краю. В состав ячейки входили граждане одной из центральноазиатских республик. Они по заданию эмиссаров распространяли террористическую идеологию. Президент сегодня провел рабочую встречу с генеральным директором КАМАЗа Сергеем Кагогиным. Глава компании, в частности, доложил об импортозамещении на производстве и гуманитарной миссии в зоне спецоперации. Кроме того, ранее стало известно, что российские грузовики «КамАЗ-Мастер» впервые примут участие в международном ралли в Китае. Команда уже выехала в Казахстан, рассказала корреспондент телеканала «Звезда» Анна Полякова.
2: В престижной китайской гонке «Синюю армаду» представят два экипажа. Их возглавят два молодых пилота. Это Богдан Каримов и Алмаз Ахмедов. Также в команде механики, штурманы, все подготовлены основательно. Гонка обещает быть тяжелой, изнурительной. Организаторы сообщают, что 60% пути – это сплошной песок. Но мы желаем нашим ребятам удачи. Стартует гонка 16 мая, завершится 3 июня. Мы ждем их дома с победой.
1: Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Дай 5. 5 удивительных фактов
3: о предметах и явлениях вокруг нас.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

потерь и разлук. Верится и не верится все, что

0: радиозвезда.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о бананах.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Банановое дерево на самом деле гигантская трава высотой до 9 метров. То, что мы называем стволом, это ложный стебель из плотно скрученных листьев. А сам банан с точки зрения ботаники – ягода.
1: Факт второй.
3: Бананы радиоактивны. В них много калия, а часть его – изотоп калий-40, распадаясь, испускает радиацию. Один банан создает фон в 0,1 микрозиверта. Но это не опасно. Чтобы умереть, нужно съесть 10 миллионов бананов за раз.
1: Факт третий.
3: В ультрафиолете бананы светятся ярко-синим. Это эффект хлорофилла, который распадается в кожуре по мере созревания. Синее свечение привлекает животных, которые едят бананы и разносят семена.
1: Факт четвертый.
3: Бананы выделяют этилен, газ, который запускает созревание. В промышленности бананы срывают зелеными, а перед продажей обрабатывают этиленом в специальных камерах.
1: Факт пятый.
3: Сорт бананов, который ели наши бабушки, Гросс-Мишель, исчез в 1960-х из-за грибка. Сейчас мы едим сорт Кавендиш, но и он в опасности. Его косит болезнь, поражающая корни. Бананы вскоре могут стать деликатесом.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о бананах.
4: Ничто так не развивает ум, как путешествие.
5: Женщины-путешественницы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города. Большие, но чаще малые. Со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
7: Лежит на перепутье дорог камень. После дождя становится валун синим, а в лунную ночь исходит от него едва приметное свечение. Нет на камне ни надписи, ни знаков тайных. Все, кто к нему приходит, и так знают: направо пойдешь, на холм попадешь, налево в озеро Плещеево угодишь, а прямо придешь в древний город Клещин, слава о котором испокон веков великая была. Появился город в 11 веке. Так в повести временных лет сказывается. Название свое получил от озера, которое в давние времена величалось Клещиным озером. И не от того, что на берегах его дремучих насекомые водились в изобилии, а потому, что был в старину такой глагол «клескать», «плескать», то есть. Озеро было беспокойное, даже в тихую погоду клескалось, вот и назвали его Клещиным. И город также. Была в нем и мощная крепость, и башни, и посады, и народу множество. Через Клещин лежал водный торговый путь, через реки прямиком в Новгород. В перевалочный пункт иноземные торговцы доставляли восточные товары, пряности, шелка, украшения, а взамен увозили мед, воск, лен, пушнину. Славен был город богатством, но недолго. Легенды связывают его судьбу с синим камнем. С языческих времен люди поклонялись ему. Вот и решили носители новой веры построить на его месте храм, а камень утопить в озере. Валун сдвинули с места и сбросили в воду. И сразу после этого прискакал в город гонец с поручением от самого великого князя Юрия Долгорукова. Повелел правитель разобрать крепость и перевести на берег реки Трубеж. Основать там новый город Переславль-Залесский. Было это в 1152 году. С тех пор упоминания о Клещине прекратились. А синий камень Спустя века вместе с ледяными торосами поднялся со дна озера и до сих пор лежит на перепутье дорог в Переславском районе Ярославской области. Со всех сторон стекаются к нему путники, чтобы посмотреть на чудо природы и безмолвного свидетеля преданий старины глубокой, а заодно взглянуть на останки процветающего некогда города Клещино, а ныне памятника древней истории России.
6: Клещино. Старый город. История России.
0: Слушайте сегодня за час до полуночи.
8: О войне по-честному. Без попытки приукрасить и сгладить острые углы. Война, где все не делится на черное и белое. Где каждому предложен выбор, остаться человеком или нет. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Статья в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 30 октября 1837 года.
3: Мы твердо убеждены, что этот день замечательный в летописях не только Петербурга, но и целой России. Что Царскосельская железная дорога будет первым шагом к устроению в нашем Отечестве этих путей сообщения, и что они произведут благотворные последствия, которые даже нельзя вполне предвидеть.
2: Так оно и вышло. Последствия оказались самыми благотворными. Вместе с железными дорогами развивалась вся страна.
1: Пути сообщения. Царскосельская железная дорога.
2: В августе 1834 года по приглашению Горного ведомства в Россию для обозрения уральских заводов прибыл австрийский инженер Франц фон Герстнер. Европейца потрясли размеры Российской империи. Еще бы! Ему пришлось плыть на Урал по рекам и трястись в бричке полмесяца. Неудивительно, что вскоре после этой поездки он представил на имя императора Николая I записку, в которой, в частности, говорилось:
4: «Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России».
2: К записке прилагался план сооружения сети железных дорог от Петербурга до Москвы и от Москвы до Нижнего Новгорода и Казани. Герстнер не был новичком в строительстве. К тому времени он уже построил железную дорогу у себя на родине. Правда, работала она на конной тяге. А что говорили противники, коих нашлось немало?
5: «Да не поедет наш русский человек по этой железке! Характер не тот! Куры в деревнях около этих дорог перестанут нести яйца! Отчего? От испуга! Есть вероятность, что у пассажиров от столь быстрого передвижения поезда разовьется болезнь мозга!»
2: Герстнер не получил привилегии на постройку железной дороги Санкт-Петербург-Москва. Зато ему разрешили строительство небольшой опытной дороги Санкт-Петербург-Царское село-Павловск протяженностью 27 километров.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Царь денег на проект не дал. Создали акционерное общество, привлекли частный капитал, строили тяжело, делали насыпи, клали каменные мосты, осушали болота. Работали крестьяне и городские мастеровые. Но, наконец, построили. Привезли английские паровозы, вагоны. 30 октября 1837 года ровно в 12:30 локомотив свистнул, и 8 вагонов с благородной публикой отправились в Царское село. Простолюдинов прокатиться не пустили. Управлял паровозом сам Герстнер. Публика была в восторге. Петербургский вестник написал на следующий день:
5: 60 миль в час. Ужасно подумать. 35 минут туда и 27 минут обратно. Невероятно.
2: Долгое время поездка по новой дороге считалась досугом столичной знати. Многие ездили на шикарные концерты, которые устраивались в здании Павловского вокзала. Например, там выступал Иоганн Штраус. За 5 лет дорога окупилась и стала приносить доход. Кроме того, к При ее строительстве и эксплуатации получили бесценный опыт многие русские железнодорожные инженеры. Словом, первый блин вышел вовсе не комом. В феврале 1842 года Николай I распорядился о сооружении железной дороги Санкт-Петербург-Москва протяженностью 650 километров. И строили ее уже русские инженеры.
1: Царскосельская железная дорога. Пути сообщения.

0: В эпоху развитого социализма в нашей стране особенной популярностью пользовался козел, которого с удовольствием забивали днями, вечерами, в любое свободное от работы время. Речь о домино, по-настоящему народном развлечении, которое еще не так давно было популярно во всех слоях социалистического общества. В 18 веке купцы привезли игру из Китая в Италию, где она и обрела знакомый нам вид и название. По одной из версий, домино переводится с латыни как «господин, который выиграл». По второй, название связано с черно-белой одеждой монахов-доминиканцев. Где истина, точно неизвестно.
1: Игры человечества.
0: В России в домино начали играть на заре 20 века. И с тех пор никогда не прекращали. В Советском Союзе это была игра пролетариев и пенсионеров. Так считалось. Впрочем, интеллигенция, хоть в большинстве своем и предпочитала преферанс, но забить козла тоже не брезговала. Смекалка, расчет и хитрость нужны и здесь. Постучать костяшками любил даже Леонид Ильич Брежнев. При любом удобном случае. После каждого перелета стол в основном салоне самолета генерального секретаря приходилось полировать. Так сильно он был поцарапан после доминошных баталий. Рассказывают, как-то Брежневу не повезло, и он дважды остался козлом. Помолчал, а потом спросил у компетентного товарища, который у него так неосторожно выиграл.
2: Ну, и как у нас в стране обстоят дела с козоводством?
0: И распорядился увеличить бюджеты на козлиную отрасль. Генсек и проигрывать не любил, но и злился недолго.
1: Игры человечества.
3: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации, элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Следственный комитет завел уголовное дело о террористическом акте ВСУ после массированной атаки на Чебоксары. Украинские боевики для ударов по гражданским объектам применяли крылатые ракеты и беспилотники самолетного типа. Повреждены многоэтажные, частные дома, а также промышленные предприятия. Погибли 2 человека, 23 получили травмы. В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Для пострадавших развернули пункты временного размещения. Городские службы работают в усиленном режиме. В Карачаево-Черкесии прокуратура проверяет исчезновение 2 туристок из Астраханской области, сообщает пресс-служба ведомства. Женщины отправились в поход 25 апреля, на связь выходили 4 мая. Из-за непогоды они не могут спуститься с гор. Маршрут был зарегистрирован, должен был завершиться в Зеленчукском районе. В поисках задействованы 15 спасателей. Представитель ведомства заявляет о намерении оценить соблюдение требований к туристическим услугам. Еврокомиссия запустила так называемый «Альянс ЕС-Украина по беспилотникам» и начала прием заявок от производителей дронов. В объединение, как ожидается, войдут предприятия, стартапы и конечные пользователи из Евросоюза и Украины. Цель – создание ударных и разведывательных беспилотников для украинских боевиков и европейской армии. Среди других приоритетных направлений деятельности создаваемого «Альянса» – средства борьбы с беспилотниками. Сборная России по синхронному плаванию вернулась в нашу страну с победами. На 3-м этапе Кубка мира в китайском Сиане россияне впервые за 4 года выступали под национальным флагом и гимном. На соревнованиях наши спортсмены выиграли 8 медалей, 3 из которых золотые. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина в комментарии телеканалу «Звезда» рассказала, что спорт должен оставаться вне политики.
2: Нас встречали отлично. Во-первых, уровень соревнований был замечательный. Ощущение было, что это чемпионат мира. С стороны соперников, коллег, не было никаких неприятных моментов. Наоборот, все улыбались, были вежливые, политически корректные.
3: Рады были возвращению в Россию?
2: Наверное, нельзя сказать, что они прям совсем были рады, да, конечно же, потому что место, получается, равно чье-то тоже уходит. Вот. При этом никто не выказывал своего какого-то негодования, нет, все понимают прекрасно, что это спорт, спорт должен быть честным и все-таки должен побеждать сильнейший.
1: По итогам у России 2-е место в общем медальном зачете, Китай стал победителем, а 3-е место у команды из Британии. И коротко о погоде. В среду в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 25. В четверг небольшие осадки и до 26. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Ничто так не развивает ум, как путешествие.
5: Женщины-путешественницы. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Путешествовать необходимо тем, кто учится. Марк Твен.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Женщины-путешественницы».
4: «Исторические заметки».
5: Начнем с нашей соотечественницы. Она родилась в Нижегородской губернии, автор 17 книг. Вместе с мужем приняла участие в 4 исследовательских экспедициях, в том числе в Северный Китай, Восточный Тибет и в Центральную Монголию. Сведения, полученные в ходе исследований, легли в основу ее работ о местной природе, а также о жизни и быте народов Центральной Азии. Удивительная женщина. Александра Викторовна Потанина.
7: Великие открытия, легендарные победы и бесстрашные путешественники. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
8: Летом 1879 года из Казахстана стартовала пешая русская экспедиция в Центральную Азию. Ученые собирались исследовать долину Черного Иртыша и подробно изучить территорию северо-западной Монголии. Среди участников похода была женщина, писатель и художник Александра Викторовна Потанина. Она мечтала написать иллюстрированную книгу о монголах, куда бы вошли легенды, предания и сказки этого древнего народа. Как потом вспоминала отважная исследовательница, ее первая в жизни экспедиция вполне могла стать последней.
9: По натуре я жаворонок. Однажды утром встала пораньше и отправилась рисовать красивый курган у реки. Только взяла в руки карандаш, вдруг свист пронзительный, потом еще и еще раз. Обернулась, в дереве 3 стрелы торчат. Оказалось, это воины местного монгольского племени приняли меня за колдунью. Еще бы, сидит на берегу женщина, чего-то там ворожит.
8: В 1880 году русская экспедиция по Центральной Азии благополучно вернулась в Санкт-Петербург. Через несколько лет Александра Викторовна Потанина напишет книгу «Путешествие по Монголии». Позже она станет первой женщиной, принятой в Русское географическое общество. Сегодня в горах монгольского Алтая есть ледник Александрин, названный в честь знаменитой русской путешественницы Александры Викторовны Потаниной.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Ее называли женщиной с неженскими интересами, а интересовалась она наукой, в том числе математикой. Как там сказал Марк Твен, путешествовать необходимо тем, кто учится? Наша героиня так и поступала. Ее труды на родине не оценили, и она отправилась в Европу. И не только учиться самой, но и лично преподавать.
7: Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях. Софья Ковалевская.
10: Вот волчок. Не маленький злобный волк, а юла. По-научному он называется гироскоп. Его вращение математики могли описать и рассчитать давно. А потому волчки и получались такими красивыми, желто-красно-синими. Ну или почти поэтому. Но волчок — это симметричный гироскоп, а если нет? Тут начинаются некоторые сложности. Система интегральных уравнений, поиск специальных условий решения. В общем, без доски и мела не обойтись. Двое взрослых мужчин брали уже мел и решили эту задачу в двух вариантах. Их звали Эйлер и Лагранж. Но оказалось, что есть и третье решение. Парижская академия наук, когда это решение увидела, хором вскричала по-иностранному: «Фантастик! Ля фам! Фантастик!» «Ля фам» означает, что эту задачу решила женщина. Ну, а «фантастик» значит «круто».
11: Ну, теперь ясно. Хотя...
10: Французы были поражены настолько, что вместо 3000 франков в качестве премии решили заплатить аж целых 5. значит, женщину оценили. Софья Васильевна Ковалевская, первая в мире женщина-профессор. Первая женщина-член-корреспондент Петербургской академии наук. Она и жила какое-то время в Питере, хотя родилась в Москве в 1850 году. В 33 года, выступив с докладом о преломлении света в кристаллах, поразила шведского профессора и решила уехать на работу в Швецию. Ведь в то время женщинам даже в университете не разрешали учиться. Зато, правда, рождаемость была высокой, но это уже другая тема.
11: Скажите, пожалуйста.
10: Шведы были ласковы. Первый год, говорят, преподавайте на немецком, а начиная со второго, давайте уж на шведском. И что Ковалевская? Она даже начала писать по-шведски литературные заметки. И не такие, мол, в Стокгольме находится много достопримечательностей.
11: Ну, голова. Голова.
10: Было много других, интересных и важных работ. Ее уважали Чебышев, Вейерштрасс, Киркхоф. Ее любили дочь и умница муж, который решил заняться бизнесом и прогорел. Ну, а потом и свел счеты с жизнью. Конечно, была наука, но уравнения, к несчастью, несъедобны. Она простудилась в Италии и, едва отметив 41-й день рождения, умерла в Стокгольме. Жизнь, которая вот-вот должна была начаться заново, оборвалась. Но накрепко связалась имя Ковалевской не только с печалью, но и с наукой, с Россией.
7: Да, есть что рассказать.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Географическая карта Крайнего Севера усеяна несметным количеством русских фамилий, с которыми связаны захватывающие необыкновенные истории. Большинство этих людей – первооткрыватели. Среди них одно единственное женское имя. Но именно его картографы и умудрились перепутать. Рассказываю. В 1733 году лейтенант Прончищев возглавил один из семи отрядов второй Камчатской экспедиции. Его подопечным предстояло составить карту земель между Леной и Енисеем. Офицерам позволяли тогда брать с собой жен и детей, поэтому вместе с Василием Васильевичем к путешествию готовилась и его молодая супруга Татьяна. Русские герои-первооткрыватели составили карту побережья моря Лаптевых вплоть до залива Фадея на Таймыре. Общая длина описанной береговой линии – около 500 километров. Это было огромное достижение того времени. Ведь только спустя столетия после создания ледоколов и полярной авиации появилась возможность исследовать всю арктическую акваторию нашей страны. Семья Прончищевых сделала это первой. Сопровождавшая мужа Татьяна стойко переносила все лишения этого непростого пути. Она вела записи, налаживала связи с аборигенами. А потом пришла беда. Лед сковал корабль экспедиции. Василий Прончищев тяжело заболел и скончался. Супруга пережила его всего на 2 недели. Ну а дальше возникла путаница. Многие документы экспедиции удалось спасти. Специалисты долго их изучали и обнаружили на карте название у входа в неизвестную бухту – М. Прончищева. Расшифровали так – Мария Прончищева. А ведь буква «М» обозначала географический объект, мыс, а вовсе не женское имя. С тех пор ничего не изменилось. На карте все еще можно найти бухту Марии Прончищевой. Хотя звали отважную путешественницу – Татьяны. Вот такая история.
9: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 миллионов 568 тысяч 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о женщинах-путешественницах. Элизабет Кокрейн – американская журналистка, творческий псевдоним Нелли Блай. Вдохновленная романом Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», она решила проверить, а возможно ли вообще совершить такое путешествие. Сама решила проверить, в одиночку. И что бы вы думали? Отважная женщина действительно смогла это сделать. Дело было во второй половине 19 века. Причем все путешествие, а маршрут был построен точно такой же, как в книге, заняло у журналистки всего-то 72 дня. Один из которых она потратила, чтобы навестить вдохновившего ее автора, Жюля Верна. Что ж, многие дамы действительно часто путешествовали. Правда, причины для очень дальней и не всегда безопасной дороги у них были абсолютно разными.
14: Приключения иностранцев в России.
15: Французская писательница, теоретик литературы, талантливый публицист. Она внушала страх Наполеону и восхищала Александра Пушкина. В первой половине 19 века об этой женщине говорили: только три великие силы борются с Бонапартом за душу Европы: Лондон, Петербург и мадам де Сталь. Ее полное имя – баронесса Анна Луиза Жермена де Сталь-Гольштейн. Дочь министра финансов при Людовике XVI, заклятая противница реформ императора Наполеона. Она ненавидела французскую революцию, возмущалась казнью Марии Антуанетты и выступала против войны с Россией. Бонапарт долго терпел ее критические статьи, но однажды не выдержал и подписал указ.
16: Мадам де Сталь выдворить за пределы Франции вместе с детьми сроком на 10 лет. Мадам запрещается приближаться к Парижу ближе, чем на 200 километров.
15: Она долго путешествовала по Европе, а в 1812 году, уже после начала Отечественной войны, приехала в Петербург. «Дурна как черт, умна как ангел» – так говорили о ней при дворе Александра I. Анна Луиза де Сталь дважды встречалась с нашим императором, познакомилась с Михаилом Кутузовым, добилась разрешения на работу в архивах. Ее интересовало буквально все – язык, традиции, праздники нашей страны. Особое внимание французская писательница уделяла биографии Петра I.
17: Имел ли он повод искажать восточные нравы своего великого народа и переносить столицу на север, на границу империи? Это очень большой и сложный

0: политики и правды. Однако высылать из страны ярую противницу Наполеона было совсем уж недальновидно, тем более во время войны.
1: Народ здесь находится в рабстве, но отношение господ к простым людям похоже скорее на отношение к челяди у древних, нежели на отношение к крепостным нашего времени. Третьего или среднего сословия в России не существует вовсе. Это большое препятствие процветанию искусств и наук, ибо зачастую именно в этом третьем классе развиваются таланты.
0: Она покинула Россию в день Бородинского сражения. Уехала в Швецию. Когда узнала, что войска Наполеона заняли Москву, прорыдала несколько дней. После того, как Бонапарта сослали на Эльбу, Анна-Луиза де Сталь смогла наконец-то вернуться в Париж после почти десятилетнего изгнания. Она продолжала выпускать свои политические и литературные труды. Написала книгу о путешествии по Европе, отдельную главу посвятила России. Но в Петербурге это произведение запретили. Тогда на защиту французской писательницы неожиданно встал ее преданный поклонник. Александр Сергеевич Пушкин. Он даже отправил критикам небольшую записку предостережения. «Мадам де Сталь наша! Не трогайте ее!»
2: Приключения иностранцев в России.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Однажды в Бостоне два джентльмена поспорили, сможет ли женщина проехать вокруг Земли на велосипеде. Победительнице обещали приз – 10 тысяч долларов. На календаре – 1894 год. И что бы вы думали? Нашлась-таки претендентка. Знакомьтесь, Анна Коэн. Родилась в Риге, но еще ребенком эмигрировала в США. Там она взяла себе другое имя – Энни. Затем вышла замуж и получила новую фамилию – Копчевски. Семья девушки сильно нуждалась в деньгах, и красавица решилась отправиться в дорогу. 10 тысяч – сумма по тем временам немалая. Ей разрешалось пользоваться водным транспортом, но по суше добираться можно было только на велосипеде. Маршрут пробега – от Нью-Йорка до Чикаго, от Иерусалима до Коломбо, от Мексики до Техаса. Невероятно, но факт. Спустя 15 месяцев непрерывного путешествия Анна, она же Энни, вернулась в Бостон, навсегда войдя в мировую историю.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш разговор.
5: Ничто так не развивает ум, как путешествие. Эмиль Золя.
4: Швейцарская рекордсменка Сара Маркиз известна всему миру своими пешими походами. Сначала она пересекла территорию США вдоль и поперек. Затем женщина покорила Новую Зеландию и Латинскую Америку. Однако самая знаменитая экспедиция Сары состоялась в 2010-2013 годах, когда она пешком прошла от России до Австралии. Путь начался в Сибири, и дальше через пустыню Гоби, Лаос и Китай наша героиня добралась до Таиланда, откуда на корабле отправилась в Сидней и самостоятельно пересекла зеленый континент. Ей пришлось преодолеть тогда 16 тысяч километров. И все это время Сара Маркиз вела подробные записи.
6: «Мой дорогой дневник. Когда мне было 8, я сбежала из дома вместе с собакой и провела ночь в пещере. Я взрослела, и мои маршруты становились сложнее. И теперь я решилась на самое невероятное – пройти пешком от Сибири до Австралии. В пути я переживу тропическую лихорадку, спасусь от преследования наркобаронов. Посреди пустыни буду молиться, чтобы волки не сожрали меня живьем. В Китае переоденусь в мужчину, изучу повадки снежных барсов и научусь выживать в экстремальном холоде. Но все это абсолютно не важно, мой дорогой дневник. Главное, что во всем этом безумии, пройдя пешком два континента, я нашла себя».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Коммунический суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры передал государству средства со счетов основателя «Русагро» Вадима Машковича. Речь о сумме примерно в 4 миллиарда рублей. В доход государства обращены акции компании, которые ранее принадлежали Машковичу и его доверенным лицам, а также недвижимость, доли в крупных компаниях, акции, автомобили и водный транспорт. Машкович, напомню, занимает 51 место в рейтинге 155 миллиардеров России, составленном Forbes в этом году. Его состояние оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Мошенники обманывают пожилых под предлогом выплат к 9 мая, предупредил депутат Каплан Панеш. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда, выпрашивают данные, карты и коды из СМС. После получения информации крадут деньги со счетов. Другая схема – фишинговая ссылка под видом памятной медали. Власти напоминают, что выплаты ветеранам начисляют автоматически, а медали вручают на мероприятиях или доставляют на дом. Метеорный поток Акварида достигнет максимума в ночь на 6 мая. Земля пересечет шлейф кометы Галлея. Наблюдать явление можно невооруженным глазом над юго-восточным горизонтом. Лучшее время – предрассветные часы с 2 ночи до 4 утра по Москве. Впрочем, условия неблагоприятные. Луна близка к полнолунию и помешает наблюдению. Следующий сильный поток Персеиды достигнет пика 12 августа. Тысячи георгиевских лент раздадут в транспорте Москвы в честь Дня Победы 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы. Подробнее о том, как правильно носить ленточку, в эфире «Радио Звезда» напомнил член Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Андрей Белоглазов.
2: Первое, ключевое, необходимо носить георгиевскую ленточку на груди с левой стороны. Ленточка георгиевская должна обязательно быть чистой, не рваной. Категорически запрещено носить георгиевскую ленточку на сумках, на рюкзаках, на кошельках, использовать в качестве браслета на руке, также размещать на деталях автомобиля с внешней стороны кузова. Носить ленту также не рекомендуем ниже уровня локтя и ниже пояса. Публичное осквернение данного символа влечет серьезную ответственность, включая крупные штрафы.
1: В пресс-службе департамента транспорта столицы также добавили, что на этой неделе будет усилена безопасность на транспорте. Ведомство призывает пассажиров соблюдать правила. И о погоде. В среду в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 25, в четверг небольшие осадки и до 26 градусов. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
0: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем говорить о женщинах-путешественницах.
5: Посмотри на мир. Он куда удивительнее, чем сны. Рэй Брэдбери.
4: Зачем люди путешествуют? Поводов много. К примеру, в заграничных поездках мы часто узнаем обычаи и культурные особенности далеких стран и отдельных регионов. Это, кстати, хорошо расширяет кругозор. Дело в том, что, общаясь с людьми из абсолютно разных уголков планеты, мы учимся лучше понимать мир, избавляемся от стереотипов. Правда, иногда вот такие вот туристические странствия бывают очень даже забавными и комичными. Писатель Николай Лейкин подтвердит. И пусть его литературная Глафира Семеновна – персонаж абсолютно выдуманный, а, скорее всего, это собирательный образ, да и путешествует она не одна, а с мужем, но сюжет Лейкинской книги «Наши за границей» — какой-то невероятный каскад веселых недоразумений.
6: Немеччина. Переехали русскую границу. Показался прусский орел, изображенный на щите, прибитом к столбу. Поезд подъехал к станционному зданию. Русские кондуктора в последний раз отворили двери вагонов. Послышалась немецкая речь. Стояли два откормленных немца в черных военных плащах с множеством пуговиц по правую и по левую сторону груди и в касках со штыками. «Эйткунен!» — возгласил кто-то, проглатывая слова. Виднелись вывески со стрелами и с надписями. «Херн дамен». Пассажиры стали снимать с полок ручной багаж и начали выходить из вагонов. В числе их был и молодой купец с женой, купеческое происхождение которого сказывалось в каждой складке, в каждом движении, хотя он и был одет по последней моде. Прежде всего он ударил себя ладонью по дну шляпы котелком и сказал жене: «Ну, Глафира Семеновна, приехали в заграницу. Теперь следует нам свое образование доказывать. Сажайте иностранные слова. Сажайте без всяких стеснений, жарьте вовсю». Молодая супруга, одетая тоже по последней моде, смутилась и покраснела. «А какая это земля?» — спросила она. «Знамо дело, немеччина. Немец всегда на границе стоит. Помимо немца ни в какую чужую землю не проедешь. Забирайте свою подушку-то. Мне 3 не протащить сквозь двери. А насчет саквояжей мы носильщик и крикнем. Как носильщик-то на немецкий манер?»
7: «Я, Николай Иванович, не знаю. Нас этим словам в пансионе не обучали. Да и вообще я по-немецки очень плохо. Когда учитель немец приходил, то у меня всегда зубы болели».
6: «Как же это так? А говорила, что обучалась?»
7: «Я и обучалась, а только комнатные слова знаю. Вот ежели что в комнате, или с кем поздороваться и спросить о погоде».
6: «Странно. Сам же я слышал, как вы стихи читали на иностранном диалекте».
7: «То по-французски. Вот ежели по-французски придется, то я больше знаю».
6: «Как тут в немецкой земле по-французски? Здесь за французский язык в участок могут сволочь. Немец страх как француза не любит. Ему француз что таракан во щах. Эй, носильщик!» — кричит купец.
8: «Гутен морген! Как вас? Комен зи! Наши чемоданы! Брингензи! Саквояжи!»
7: «Вот видишь, ты и сам немецкие слова знаешь».
6: 10-то слов. На это много не уедешь. Хмельного я сам попрошу по-немецки, потому хмельные слова я знаю, а остальные не в зуб. Эй, хер-носильщик!»
8: «Хер — это по-ихнему господин. Поучтивее так, может, лучше.
6: Хер-носильщик!» «Не идет, подлец. В другой вагон попер. Неужто самому придется тащить?»
8: «Вытаскивай подушки, а я саквояжи. Тащи!»
6: «Чего встала?»
7: «Да видишь, главная подушка не пролезает. Надо по одной штуке».
6: «И к чему только ты 3 подушки с собой забрала?»
7: «Да я не могу на одной спать, голова затекает. И, наконец, ведь не знаешь, куда едешь. Может быть, там и вовсе без подушек».
6: «Брось подушки, давай я их вытащу. Ну, пропихивай сзади, пропихивай, вот так. Ведь таможня здесь. Не стали бы немцы подушки распарывать и искать в них, а то целые перины мы притащили, не сочли бы за мешки с товаром. Хоть сказать им, что это подушки, как подушки-то по-немецки?»
7: «Не знаю».
6: «Здравствуйте. А сейчас хвасталась, что все комнатные слова знаешь. Ведь подушка — комнатное слово».
7: «Знала да забыла. И чего вы на меня сердитесь? Ведь вы и сами не знаете».
6: «Я другое дело. Я специалист по хмельным словам. Вот в буфете я в лучшем виде. Бир Тринкин, Шнапс Тринкин, Зейдель Фляше Бутерброд. И, наконец, я в пансионе не обучался.
8: немецким словам, я выучился у немцев-колонистов, которые приезжают к нам в лавку веревки, парусины, гвозди покупать. Ein, zwei, drei, vier, vier рубль, 20 копеек. Считать по-немецки тебе что угодно высчитаю, а других я слов не знаю. Но постой тут около подушек, а я саквояжа вытащу. Эй, херр носильщик, номер 120, коммен зи! Снова начал кричать купец и манить носильщика. Носильщик, наконец, подошел, взял вещи и понес их. Купец и его супруга тащили сзади подушки, зонтики, плед и ватное стеганое одеяло.
7: «Цоламт! Ейцт ист цоламт! Кофе хабен зи, майн хэр?»
8: — спрашивал носильщик купца.
9: «Черт ты узнает, что он бормочет!» — воскликнул купец. «Глафира Семеновна, понимаешь?» — обратился он к жене.
7: «Да должно быть, на чай просит. Дай ему!» — отвечала та.
8: «Ну, народ! Даже 2 гривен не хотят поверить!» И вперед деньги требуют. Бери, бери. Вот 3 гривенника. Не надувать сюда приехали. Мы в Петербурге в полном доверии. У меня по банкам на 150 000 векселей гуляет.
7: Носильщик денег не брал и говорил.
8: Нахер, нахер, werden Sie zahlen.
9: Глаша не берет. «Неужто 2 пятиалтынных мало?» — недоумевал купец.
8: «Или, может быть, ему немецкие деньги надо?»
7: «Да, конечно же, он немецкие деньги требует».
8: «Deutsch Gold хочешь? Deutsch надо разменять. Где тут меняльная лавка? Надо разменять. Понимаешь?»
9: «Ничего не понимает, Глаша.
8: Да скажи ему по-немецки, как вас учили. Чего ты стыдишься-то?
9: Ну, как по-немецки меняльная лавка? Сади.
7: Ах, боже мой, ну что ты ко мне пристаешь-то?
9: Ничего не знаю, да еще у мадамы училась».
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ о женщинах-путешественницах.
5: У настоящего путешественника нет определенного плана и намерения куда-либо приехать. Древнекитайский философ Лао Цзы.
4: Чтобы пересечь океан или отправиться в длительный велопробег по всему миру, женщинам прошлого нередко приходилось переодеваться в мужской костюм, пренебрегать общественным мнением и даже устраивать шоу. Однако со временем путешественницы-одиночки перестали казаться экзотикой, а их достижения и открытия заслужили уважение ученых, спортсменов и любителей приключений во всем мире.

0: Фаворитка королевы Марии Антуанетты. Талантливая художница-самоучка, да и просто красавица. Она покинула Францию незадолго до революции и в 1795 году приехала в нашу страну, чтобы создать уникальную портретную галерею русской аристократии. Ее имя – Мари Элизабет Луиза Виже Лебрен.
1: Наши лучшие актеры охотно меняют Париж, но только на Петербург. Россия – единственная страна, которая умеет сманивать великие таланты. А чем я хуже остальных? Да ничем.
0: Экстравагантная, авантюрная, циничная, расчетливая, обходительная. Так говорили в Европе об этой удивительной и немного взбалмошной женщине. Что ж, это правда. Кистью она действительно владела великолепно. Хорошо знала цену своему таланту живописца, а потому всегда получала большие гонорары. Однако жуткая казнь ее покровительницы Марии Антуанетты едва не погубила карьеру художницы. Мари Элизабет угодила в опалу и срочно покинула родной Париж. Путь в Россию оказался извилистым. Рим, Неаполь, Прага, Дрезден, Берлин, Вена и, наконец, Петербург. Прямо с дороги на аудиенцию в Екатерининский дворец. Зачем время терять? Тем более, что француженка раздобыла себе отличное рекомендательное письмо.
1: Какая же он все-таки душка, этот ваш граф Андрей Разумовский. Да-да, тот самый, что послом от России находится в Вене. Вот он-то и посоветовал мне обратиться сразу к императрице Екатерине II. Мол, картины она любит, а иностранцев завсегда жалует. Я так и поступила.
2: Приключения иностранцев в России.
0: В Петербурге о талантливой художнице знали. И потому в очередь к ней выстроилась вся столичная знать. Апраксины, Голицыны, Долгоруковы, Строгановы, Трубецкие. Они мечтали получить портрет, подчеркивающий статус. Почему к ней? А потому что Виже Лебрен не только писала, но и предлагала, говоря современным языком, еще и целый пакет дополнительных услуг. Противница всяческих корсетов и напудренных париков, француженка собственноручно кроила наряды для своих моделей и сама крутила им прически. Взяв за основу нагую моду эпохи ампир, она неизменно приправляла ее какой-либо экзотикой. К примеру, графиню Трубецкую портретистка изобразила в тюрбане и в легкой тунике с восточным орнаментом. Дворянку Александру Голицыну снабдила турецким кафтаном и очень длинным алым поясом с кисточками. Петербург пребывал в восторге.
3: Своими картинами эта иностранка совершила переворот в модах. Ее работы весьма необычны, но бесспорно, что они... абсолютно блистательный.
0: Хороший портрет всегда стоит больших денег. За одну картину Мари Виже Лебрен просила 4000 рублей. 4! Сумма астрономическая. Да, в конце 18 века целую семью крепостных можно было купить в 10 раз дешевле, а за хорошую лошадь давали еще меньше. Но француженка успела написать аж целых 67 портретов. И тут нашлись завистники. Екатерине II доложили.
4: Эта заезжая куртизанка за свои каракули дерет с народа астрономические суммы. Открыла у себя дома какой-то не то салон, не то притон, где проводят скрытые аудиенции. Стыд и срам! Бакханалия!
0: Императрица негодовала. И Мари Виже Лебрен снова засобиралась в дорогу. Ее путь лежал на родину, в Париж, тем более, что там ее уже вычеркнули из списка французских иммигрантов-невозвращенцев. Нашу страну она покидала с легким сердцем.
1: Когда-нибудь мои работы будут висеть в Эрмитаже, поверьте мне на слово. А еще меня потрясли русские женщины. Они оставляют драгоценности на подоконниках распахнутых окон в полной уверенности, что от воров их убережет святой Николай Угодник. В Париже такое невозможно. Обязательно украдут. Вот поэтому Россия – невероятная страна. Ваша Мари Вижель-Лебрен.
2: Приключения иностранцев в России.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о женщинах-путешественницах. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Пройдут столетия, наши праздники,
7: и каждому дано яблоко.
6: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
8: Пред нами огромные, разнообразные работы.
9: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Как у нас в садочке розочка цвела.
5: Цветы в мировой истории. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
2: История с географией. Голландка. Хорошо, когда на улице лютый мороз, а дома... Нет, батарея — это не романтично. Печка кирпичная, высокая, горячая, уютная. Прижаться к ней — настоящее блаженство. Конечно, русская тоже очень неплохо. Но для дачного домика великовато. А голландка — в самый раз. История с географией. Голландка.
10: Говорят, она появилась в России по велению царя Петра в начале 18 века. Во-первых, он такие видел в Голландии. Аккуратные, компактные, по-европейски функциональные, все в изразцах. Во-вторых, надоели монарху частые пожары в русских деревянных городах. В 1718 году издал он указ об обустройстве печей. И в указе том повелел прекратить топить в городах по-черному, а строить печи огнестойкие, кирпичные, с дымоходом. Так печь, простая, но эффективная, вошла в русский городской быт и культуру. С названием долго не мучились. Голландка.
2: История с географией.
10: В загородных усадьбах такие печи начали устанавливать со второй половины 19 века. Были они и круглые, и квадратные, богато украшенные изразцами. Не иду же в них разогревать. А так и глазу барскому приятно, и душе тепло. Крестьянам же такие печки не пригодились. Игрушки. По сравнению с русской-то. Второе рождение и в деревнях, и на дачных участках голландки обрели уже в советское время, когда для кулинарных нужд появились газовые плиты.
2: Голландка. История с географией.
11: Уровень воды в реке Урал,
12: Центральный банк сохранил
11: на Крымском мосту.
13: Российские космонавты совершили
14: государство выдуманный космос. Проект о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
15: 1950 название города Пермь.
16: Александр Фартовский, Константин Симонов.
2: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
3: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 5 мая 1945 года.
12: Прошло 3 дня после капитуляции берлинского гарнизона и 5 дней после самоубийства Гитлера. Немецкие войска рассечены на несколько окруженных группировок и продолжают сопротивляться. Новый глава правительства, гросс-адмирал Дёнитц, пытается договориться с американским командующим Дуайтом Эйзенхауэром о капитуляции Германии лишь на Западном фронте, с тем, чтобы продолжить войну на Востоке. Ответ Эйзенхауэра тверд. Вы капитулируете и перед нами, и перед русскими на тех условиях, которые вам будут предъявлены.
17: 5 мая Генрих Гиммлер объявляет своему штабу, что он сделал для Германии все, что мог, и уходит из большой политики. Офицерам СС он предложил раствориться в Германии и ждать своего часа. Сам Гиммлер ушел из большой политики, сбрив усы, с повязкой на глазу и с документами на имя сержанта фельдполиции. 21 мая бывший рейхсфюрер будет задержан в британской зоне оккупации. Не дожидаясь суда, он примет цианистый калий. В Праге вспыхнуло антигитлеровское восстание. Пражане вывешивали национальные флаги, срывали немецкие надписи и символику. Штабом восстания стало Пражское радио, вокруг которого разгорелись ожесточенные бои. Командующий группой армий «Центр» Шернер спешно перебросил в Прагу части вермахта и СС. Восстание было стихийным, преждевременным и привело к большим жертвам. Советские войска в тот момент находились в 70 километрах от города.
3: 5 мая 1945 года. До победы оставалось 4 дня.
10: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда» – рассказы из жизни отдыхающих. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Чувашии 28 многоэтажек повреждены в результате массированной атаки украинских боевиков утром 5 мая. В зданиях проживает примерно 8,5 тысяч человек. Об этом рассказал глава региона Олег Николаев. В двух зданиях после ракетных ударов и атак беспилотников нарушены несущие конструкции. Для пострадавших развернули пункты временного размещения. Следственный комитет завел дело о теракте. Погибли 2 человека, 34 пострадали. В больницах Чебоксар порядка 10 пострадавших. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Суд передал в доход государства контрольный пакет акций «Русагро» Вадима Машковича. Генеральная прокуратура в антикоррупционном иске оценила стоимость компании более чем в 550 миллиардов рублей. По данным агентства ТАСС, также изъято средства на счетах, наличные, квартиры, загородные дома и автомобили. По версии следствия, Машкович скрывал доходы, используя кипрские офшоры. Ущерб по уголовному делу составляет около 86 миллиардов рублей. Обвиняемый вину не признает. Мировые запасы нефти приближаются к минимуму за 8 лет, уверены аналитики Goldman Sachs. Скорость истощения вызывает беспокойство специалистов из-за закрытия Ормузского пролива. Сейчас запасы эквивалентны 101 дню спроса. К концу мая могут упасть до 98 дней. Это своего рода антирекорд 2018 года. При этом представители военно-морских сил США объявили, что развернули в акватории Аравийского моря свой третий авианосец «Джордж Буш». Так американские войска осуществляют морскую блокаду Ирана из Оманского залива. КАМАЗ выпустит первую партию собственных бронетранспортеров уже в следующем году. Об этом рассказал глава компании Сергей Кагогин. Во вторник он выступил с докладом на встрече с президентом в Кремле.
2: Политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КАМАЗ не останавливался. Пожали с нашими европейскими партнерами друг другу руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу. То есть вся компонентная база была сохранена. Был большой вызов. То есть, если брать даже двигатель, нужно было за 2 месяца освоить порядка 240 деталей. Компания с этим справилась.
1: В ходе доклада глава компании доложил президенту об импортозамещении на производстве, а также о мерах социальной поддержки сотрудников и гуманитарной миссии в зоне проведения специальной военной операции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствую.
2: Приветствую.
1: Армения отказалась от России и выбрала путь в Европу. Об этом торжественно тут накануне заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Заявил он об этом на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Таким образом, премьер-министр армянский Пашинян, понятно, пытается сохранить кресло перед июньскими выборами. Оппозиция пока его опережает по рейтингам. Но мы знаем, что Европейский Союз успешно умеет справляться с разного рода электоральными задачами. Демонстративно Пашинян собрал европейских чиновников, Зеленского пригласил, показал, что готов на любые авантюры, терять ему уже нечего, судя по всему. Даже в рамках этого мероприятия было с Лондоном подписано стратегическое партнерство. Ну, опубликовали огромное количество разных фотографий и так далее, и так далее. А детали вот этого партнерства, которое подписано с Британией, пока не разглашаются, но, тем не менее, можно предположить, что британцы работают системно и последовательно, мы можем вспомнить недавнее аналогичное подписанное соглашение с Украиной. И, в общем, совершенно очевидно, что выстраивается такой антироссийский, более мощный и проявленный контур по нашим границам. Почему я с этого начинаю? Потому что здесь же вспоминается эпизод с Молдавией, именно в этом контексте. Да. Евросоюз, понятно, может вполне надавить на Армению по тому же самому принципу, как уже случилось в Молдавии и Румынии. И если Армения пойдет на разрыв с Россией, конечно, Брюссель немедленно потребует от нового своего сателлита целый ряд действий. Что это может быть? А вот виз для россиян, например, прекращение авиасообщения, присоединение к санкциям. На экономике это, естественно, неизбежно скажется. Вот, пожалуйста, у нас есть пример Молдавии, как я уже упоминала. После ввода санкций страна весь рост растеряла, стала одной из худших экономик мира с перманентным кризисом. И все эти риски усиливаются на фоне еще координации Киева и Кишинева. Но мы об этом дальше поподробнее поговорим, но я предлагаю вот обсудить в первых строках этот новый, на самом деле старый поворот Армении, но просто более выраженный.
2: Конечно.
1: На примере, опять-таки, по аналогии с тем, что в Молдавии происходит, которую мы часто обсуждаем.
2: Я бы назвал этот саммит как европейский русофобский саммит, потому что все его содержимое, начинка, она была направлена против России, и некий такой смотр сил оригинальности добавляло то, что это происходило не где-то там, ну, ближе к Европе или в самой Европе, это Закавказье, это зона мегастратегических интересов России, все это прекрасно понимают, что это и границы с Ираном, и Каспий, и различные транзитные коридоры, и наличие у нас именно в Армении и военной базы, и пограничников, которые несут службу на границе. И, между прочим, тоже бы обратил внимание на такой момент, когда Пашинян прямо накануне саммита заявил, что они будут менять наших пограничников на своих. До этого они, значит, убрали нашу службу из международного аэропорта, и теперь понятно, почему. Потому что вот такие персонажи, как Зеленский, стали прилетать в Ереван, что, ну, объективно выглядит как такой гиперполитический эпатаж, вызов, такой плевок, и все понятно. То есть произошел некий смотр сил, которые готовы выступать против нас, и это все состоялось в знаковом месте. И теперь мы прекрасно понимаем, что Пашинян перешел Рубикон, ему назад возврата нет, они закусят у дела, и они сделают все возможное для того, чтобы сохранить Пашиняна у власти. Меня что зацепило, это то, что очень все похоже на молдавский сценарий. Ведь там тоже в прошлом году были постоянные какие-то мощные приезды из Евросоюза. Санду выходила с европейскими чиновниками на разные трибуны и сцены. Они там обнимались, плакали на груди друг у друга. И восхищенные, манипулируемые медийно толпы этому рукоплескали. Итог вы только что назвали. Это еще большее падение экономики. Это полное отсутствие прав человека. Но на это закрываются глаза. Почему? Потому что вот как-то мы озвучили это определение, там, Четвертый Европейский Рейх. Вот Четвертому Европейскому Рейху нужны ударные площадки. Одна из них, значит, уже пылает в огне. Это Украина. Надо подпереть Украину чем? Молдавией. На направлении вот Закавказье плюс-минус они активнейшим образом работают по Армении. Они не менее, кстати, активно работают и по Азербайджану. Там было выступление, пусть и в онлайне, значит, и главы Азербайджана. То есть планы их ясны. И то, что Армения, это тоже очень символично, ведь самая крупная диаспора армянская именно в дальнем зарубежье, это французская. И во Франции очень много маститых армян, которые, ну, как бы с французскими фамилиями, но это и певцы, и композиторы, и политики, и ученые. Вот. Но соглашение подписано с Великобританией. И именно британский след, он просматривается от Киева до Еревана. Я уже молчу там про там, Кишинев, Румынию, это все понятно. И интересы Британии, они очень исторически выражены, именно это Закавказье, Каспий, там же, значит, Турция, тут же, да, сейчас Иран враждебен Западу, но британцы никогда не смирятся с тем, что они кому-то переуступят, и они продолжат бороться за Иран, поэтому мы видим реально вот такую очень конфликтогенную конфигурацию. И мне кажется, что после этого саммита вопрос, когда заполыхает Закавказье, это лишь вопрос времени.
1: Ну вот давайте еще пару штрихов обсудим. Зеленский и Санду, Майя Санду, обсудили безопасность, энергетику, ускорение открытия переговорных кластеров по вступлению в ЕС. Отдельная тема – это Приднестровское направление. Ну, очевидно, да, мы уже сказали, Украина этот антироссийский фронт выстраивает по всему периметру границ. И вот еще какой момент. Эта же логика, она прослеживается в заигрывании с проектом УНИРИ. Что имеем? На фоне затяжного политического кризиса в Бухаресте президент Румынии Никуш Ордан вновь достал вот этот вот пыльный проект объединения с Молдавией. Выступая в Дубровнике, заявил о готовности уважать волю молдаван, если те проголосуют за слияние. Заявления Дана прозвучали в момент, когда его правительство, в общем-то, на волоске висит, у него там тоже проблемы. Оппозиция в лице социал-демократов и правых инициировала вотум недоверия. Но вот надо как-то спасаться и что-то такое предпринимать. Санду уже допустила этот проект как кратчайший путь в ЕС, но молдавское общество расколото 42% за, 47% против. Ну, плюс там есть некоторые геополитические риски, скажем так, которые тоже можно отдельно обсудить. Это что касается Молдавии, а что касается Армении, тут же вообще гораздо более интересная ситуация. Вот, а есть ли шанс у Армении в целом как-то самосохраниться в условиях, когда могут очень стремительно закручиваться разного рода события? Я имею в виду Азербайджан и так далее, и так далее.
2: Историческим гарантом независимости и безопасности Армении, историческим гарантом была всегда Россия. Историческим гарантом. На каком-то этапе вообще стоял вопрос самосохранения армянского народа как армян. Вот в чем дело. И только вмешательство Российской империи в закавказские дела, затем национальная политика СССР позволила армянам не просто сохранить идентификацию, язык, культуру, традиции, но и государственность получить. Вот в чем дело-то. Получить государственность. И сейчас Пашинян, будучи солдатом, вот этой глобалистской империи, как, так же, как и Санду, мы же с вами обсуждали когда-то, почему они такие, как немного зомбированные.
1: Почему они такие немного зомбированные? Эту тему мы продолжим через несколько мгновений, с вашего позволения. Это «Радио Звезда», сейчас пауза.
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показало аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
5: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
6: Без возрастных ограничений.
7: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
2: Почему же они зомбированы? И не только они, и Мадьяр, и Санду, и Пашинян, и Зеленский, и же с ними. Потому что в процессе подготовки этих людей используются данные технологии. Они отработаны были еще в 60-е и 70-е годы на платформах ЦРУшных и на платформах европейских спецслужб. Я периодически об этом аккуратно говорю. Почему? Потому что тема очень тонкая. Но когда люди регулярно выезжают на тренинги, обучающие программы и прочее за рубеж, они не просто форматируются там политически, социальные и так далее. Идет вторжение вот в этот когнитивный слой. И люди начинают мыслить по-другому, меняется их поведение, стереотипы. Вот я с кем не обсуждаю, там, Санду, она по-своему заслуживает уважения, потому что она фанатичный наш враг. Такой вот прямо вот цельный фанатичный враг. Такого врага надо по-своему даже и уважать. Но эта женщина, лишившая себя семьи, она лишила себя многих вопросов, которые женщинам свойственны, начиная там внешность, какие-то увлечения там и прочее, и прочее. Вот она, солдат глобалистской империи. И они такие там с разными нюансами, но они такие очень похожи друг на друга. И именно таких людей они расставляют везде, причем не только на постсоветском пространстве. Речь идет и о Европе, Юго-Восточной Азии, я не знаю, Латинская Америка, везде. И это новый формат, который позволяет готовить окончательное провозглашение эры глобализма.
1: Еще одна пауза, это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, вы очень ярко сейчас живописали ту самую картину, что из себя представляет каждый отдельно взятый вот этот вот солдат, как вы сказали, глобалистской империи. Да, действительно, Санду – это яркий представительный пример. Образец.
2: Яркий пример. Такие Пашинян, такой, так, да даже посмотреть на того же Макрона. Эти все люди находятся в той или иной степени измененного состояния сознания. И поэтому мы, находясь в этой русской цивилизации, сохраняя, ну, в разной степени связь с корнями, мы когда смотрим на это, нам кажется, что это фрики.
1: Да, но почему мы говорим только про Санду? А что, Пашинян адекватно себя ведет вообще, в принципе?
2: Они все люди со странностями, мягко говоря. И наверняка вот в советский период никто бы из них не прошел медкомиссию именно на уровне
1: психиатра.
2: Их бы упаковали
1: в психушку, совершенно очевидно. Посмотреть все эти ролики, которые Пашинян про себя снимает.
2: Конечно. И вот это ударная сила глобалистских структур. Они расставлены и начинают действовать. И если мы обратим внимание, то...

0: перетекая туда, в Закавказье, и параллельно с этим они очень плотно сейчас пытаются работать и по Средней Азии. Это тоже очевидно. Через разные там проекты, там, начиная от грантов, образовательные, культурные, обмен, особые визовые условия. Мало кто знает, что сейчас для Средней Азии из Евросоюза даже есть какие-то квоты на работу и так далее. То есть они очень плотно там работают. И пока это как бы для нас, ну, там в тени, потому что пока еще это не вылилось наружу. Хотя если посмотреть плеяду на вот блогеров популярных из разных азиатских республик, то они прямо русофобию там плодят, они прямо вот антироссийски настроенные люди, они в своих блогах педалируют интересы Киева, значит, там, я не знаю, США, Евросоюза и так далее.
1: Ну вот мне кажется, что мы сегодня, обсуждая всю совокупность происходящего, должны же, наверное, посмотреть правде в глаза и признать реальность, в которой мы существуем на самом деле уже огромное количество лет. То есть вот те словесные сущности, которыми мы маскируем подлинные явления, да, они нас как-то вводят в заблуждение и затуманивают взгляд. Я о чем? Постсоветское пространство, о котором мы только что говорили, Дмитрий, что да. Это такое после того, как развалился Советский Союз? Это что, действительно независимые государства, что ли, которые проводят независимую политику? Ну, давайте честно скажем, что это территории с ограниченным суверенитетом, оккупированные нашим прямым врагом, где не прекращается работа против России, где в нашем мягком подбрюшке под предлогом того, что это независимое государство. Но это же фарс, откровенный фарс. Нету ни одного независимого нормального государства на постсоветском пространстве. И ярчайший тому пример – Украина, Молдавия, сейчас Армения третья, Средняя Азия, там очень сложно сочиненная история, вы только что живописали, и так далее по списку. Но, может быть, мы в условиях, когда идет не просто специальная военная операция, а когда де-факто уже открыто ведется откровенная война против России всего Объединенного Запада, ну, потому что уже даже при всем желании нельзя сказать, что это какая-то там Украина борется против России.
0: Ну, конечно, нет, это очевидно.
1: Ну, может быть, мы должны уже заявить о том, что великая держава имеет право на контур безопасности и обеспечение той самой безопасности на дальних подступах. И вот я даже больше скажу, капля, которая упала на твердую поверхность, начала же в недавнем времени обратно собираться. Я про возвращение наших исторических территорий в родную гавань. Так это ведь процесс, который так или иначе необратимым является с точки зрения больших исторических ретроспектив и перспектив. Если мы наблюдаем факт того, что Молдавия, опять-таки опуская в сторону эти словесные сущности, де-факто милитаризуется и превращается в территорию НАТО, мы что, должны продолжать делать хорошую фигуру при плохой игре и исходить из того, что это какое-то там независимое государство? Извините, у нас специальная военная операция идет потому, что мы поставили две цели – денацификация и демилитаризация. А как же Молдавия? У нас милитаризуется на наших глазах.
0: Этот процесс происходит по нарастающей, и я бы на что обратил внимание? Почему это произошло? Начнем с этого, потому что без причинно-следственных связей дать правильную оценку текущему моменту не так просто.
1: Я прошу прощения, я вот еще логически завершу свою мысль. Так если все вот это вот так, может быть, настала пора освободить эти оккупированные территории от западного врага?
0: Я вот как, ну, как бы подвел к чему? К тому, что причинно-следственные связи в этом присутствуют. И в моменте, когда разваливался СССР, большинство союзных республик выходить оттуда не хотели. Я не говорю сейчас про Прибалтику. Я говорю про азиатские республики, закавказские. И ту же Молдавию, Украину, везде были очень слабые центростремительные процессы. Почему? Потому что все понимали, что эти республики являются частью огромной советской экономики и живут за счет того, что была вот такая районированная советская экономика, позволявшая союзным республикам жить лучше,

0: чем жили в Российской Федерации. Вот в чем дело. Когда это все искусственным образом разбрасывалось, когда сама Россия была под очень серьезным влиянием таких внутренних оккупационных сил в начале 90-х годов, вот эти, ну, осколки СССР начали метаться, создававшиеся там искусственно, подчеркну, элиты, начали искать внешнюю поддержку. И тут же появился вот этот самый пресловутый Запад со своими технологиями подкупа, коррупции, манипуляции и т.д. и т.п. Мы особо даже не конкурировали там с Западом, потому что на тот момент это были наши добрые партнеры, друзья, там хорошие люди и прочее, прочее. И постепенно в этих постсоветских республиках что? Стала формироваться русофобская элита. Эта элита максимально продвигалась во все органы власти, в бизнес, в социальную сферу, в медиа. И мы постепенно вместо цветущей МССР, там, цветущей Армянской ССР и так далее, там, и других республик, получили русофобские территории. Следовательно, если задать себе вопрос, ну, насколько вообще эти жизнеспособны были проекты? Изначально они не были жизнеспособны.
1: Здесь многоточие поставим, сделаем паузу. Это радио «Звезда». Напомню, в национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории нашей страны нанесли групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками. Целями стали объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Министерстве обороны. Потери ВСУ за сутки превысили 1210 боевиков и наемников. Причем наибольший урон нанесли подразделения группировки войск «Центра». Подробности рассказал начальник пресс-центра по этому направлению Александр Савчук.
5: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад. Бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад Национальной гвардии. В районах Кучерова Яра, Веселого, Новотроицкого, Свято-Горовки, Новоподгородного, Белицкого, Доброполя и Новониколаевки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин и 8 автомобилей.
4: Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб противника, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 6 ракет большой дальности «Фламинго», добавили в военном ведомстве. Корабельная группа Тихоокеанского флота провела учения с артиллерийскими стрельбами у Камчатки. В Абачинском заливе работали малые противолодочные корабли МПК-107 и МПК-82. Экипажи отработали условное воздушное нападение и отразили атаки без экипажных катеров. Ключевым элементом стала учебная стрельба по морскому щиту. Также провели тренировки по охране кораблей на рейде. Моряки отработали поражение макетов плавающих мин. Представители военно-морских сил США развернули в акватории Аравийского моря свой 3-й авианосец «Джордж Буш». На его борту свыше 60 военных самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования американских вооруженных сил. В заявлении подчеркивается, что американские войска осуществляют морскую блокаду Ирана из Оманского залива и поддерживают так называемый проект «Свобода» в Ормузском проливе. Российские военные применяют наземные робототехнические комплексы «Крот-2» в зоне проведения специальной военной операции. Беспилотники доставляют провизию и воду, когда пеший подвоз невозможен. Операторы отмечают надежность техники. Заряда хватает на 12 километров пути. Для наблюдения за аппаратом используют разведывательный дрон. Комплекс также применяют для эвакуации, так как грузоподъемность составляет 120 килограммов. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
2: К ней стремятся, за нее борются, ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Структуры, лица и организации. Элиты и их цели. Как функционирует эта глобальная система? Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский в программе «Методология власти». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его канал в Телеграме «Русский ревизор». Подпишитесь прямо сейчас, друзья. Нежизнеспособность постсоветских республик, которая была очевидна изначально. Мы на этом остановились.
0: Несомненно. И почему так резко упал уровень жизни практически во всех постсоветских республиках? Потому что отрыв от Российской Федерации обрушил их экономически, социально, на уровне инфраструктуры, на уровне финансового обеспечения населения. Почему такой поток гастарбайтеров хлынул к нам? Начиная там Молдавия, Украина, везде, там Средняя Азия, Кавказ, все приезжали сюда работать, там от стройки до каких-то других видов там деятельности. Потому что там не стало ни работы, ни социальных пакетов, ничего. Я это просто знаю по той же Молдавии, когда целые села сюда выезжали на работу. Потому что Молдавия была процветавшей и по уровню жизни значительно выше, чем РСФСР, пока она входила в состав СССР. Почему-то об этом никто не говорит. Это важнейший момент. Мы все ломаем голову. Как они стали русофобскими? Да вот так. Это все делалось на фоне развала СССР. И потому что здесь никто этому не сопротивлялся. Более того, чтобы поддерживать эти русофобские режимы, мы туда закачивали по низким ценам газ, нефть и все остальное, предоставляли рынки труда. И, следовательно, для того, чтобы хотя бы ввести это в какой-то дискурс, а на самом деле, ну, что вообще произошло, надо разобраться и с Беловежскими соглашениями и так далее, потому что без этого все остальное, ну, как бы цепная реакция. Когда развалился Советский Союз, и в Кишиневе в том же открылось посольство США, Великобритании и других стран, они пришли на поляну «бери, не хочу». Вот молодежь. Гранты, программы, поехали. И вот те, кто в 90-е годы обучались у них, они сейчас все в команде Санду. Аналогично по всем постсоветским республикам. Соответственно, да, постановка вопроса о причинно-следственных связях, о том, а насколько вообще все это было легитимно, я думаю, это такая постановка вопроса, которая имеет право на жизнь, а исходя из этого и все дальнейшие действия.
1: Есть еще один момент, который мы периодически поднимаем в рамках нашей программы. Это Тирасполь. И если вернуться вот к теме поглощения и такого неформального вхождения и в Евросоюз, и в НАТО, Молдавии. А с одной стороны, там все очевидно, а с другой стороны, когда активизируются эти разговоры уже сейчас между Санду и Зеленским, мы же понимаем, что любая попытка объединения взорвет ситуацию, и Тирасполь-то, в общем, уже дал понять, что в случае Унири разорвет связи с Кишиневым, что может спровоцировать горячую фазу конфликта. Логистика НАТО. Объединение легализует присутствие Альянса на Днестре без формального вступления Молдавии в блок, превращая регион в плацдарм против влияния России в Причерноморье. Ну, вот такая вот ситуация.
0: Да. Ну, именно такая ситуация. Мы с вами и в прошлом году, помните, говорили на эту тему, и ранее. Действительно, Молдавия как логистическая база, как территория, где могут находиться склады, госпиталя, ремонтные какие-то мастерские, аэродромы, она очень нужна. В привязке к Одессе, в привязке там направления от Винницы, Одесса и далее. Как это все легализовать? Есть длительные процедуры. На тот момент еще был Орбан, еще там какие-то более или менее свободные европейские политики, которые, ну, тормозили эти процессы. А как это все перепрыгнуть? Унири. И так как есть исторические опыты Унири 1918 года, то, конечно, в новых каких-то форматах это, как они думают, можно вполне повторить. Что откроют, окончать. Граница-то на самом деле с Румынией уже открыта. И пункты пропуска на этой границе совместные, молдо-румынские, там вместе несут службу молдавские и румынские там и функционеры, и таможенники, и пограничники. Границы нет между Румынией и Молдовой. Она физически отсутствует. Соответственно, учитывая размеры Молдовы, например, от Прута до Днестра, румынские мобильные подразделения, ну, доедут за несколько часов.
1: Но вот, с другой стороны, есть еще такой момент. Сегодня Румыния сама тяжелый финансовый кризис переживает, и дефицит бюджета у них более 9%, это с одной стороны. А с другой стороны, поглощение депрессивной экономики без масштабных вливаний ЕС, это ведь может обрушить и Бухарест?
0: Может, я думаю, Бухаресту, это мое предположение, и оно, скорее всего, подтвердится, я думаю, Бухарест уже получил гарантии финансовых вливаний под это. Почему? Потому что Европа готовится к войне с нами, и, соответственно, она финансирует будущую войну. Им, конечно, как, допустим, утрируя, завоевывать Молдавию, устанавливать там свой режим, им проще заплатить за то, что Молдавия станет частью Румынии, это им даже, может быть, и выгоднее будет. И они туда заходят уже всеми своими ресурсами, тем более в Румынии это очень мощный натовский хаб. Один из мощнейших натовских хабов, вплоть до того, что там даже есть отдельное командование. Я удивился в свое время, что на территории Румынии присутствуют в разном количестве, но тем не менее натовские подразделения, там от Албании до чего-то еще, там все, там где-то взвод, где-то рота, где-то батальон, где-то какие-то силы спецназначения французские, британские, потом кричащие орлы Соединенных Штатов Америки, поляки там есть, и все они вот там в Румынии сидят. Только щелкни пальцами, условно подписывается какой-нибудь документ, голосуется там в двух парламентах, и вся эта махина двинется внутрь Бессарабии.
1: Я вот сейчас размышляю еще на предмет того, как 21 век с его технологиями и вот этим полным попранием принципов ведения дипломатии и так далее, влияет вот на текущую конъюнктуру и на то, что с лидерами происходит и может происходить. Вроде бы вот если взять ретроспективу, совершенно очевидно, что Зеленскому вряд ли можно было бы ждать какого-то позитивного для себя исхода. А с другой стороны, если присмотреться к тем лидерам, которые выращены в достаточном количестве, которые все без исключения, ну, абсолютные фрики, при этом у них есть одна особенность, очень у многих нету семьи и нету детей. Но это уже
0: следующий
1: особое,
0: уровень развития. Да. Следующий уровень развития.
1: История, да, следующий дан, скажем так. Но, тем не менее, вот каким образом наш противник представляет себе вот всю эту конфигурацию? Куда будут складироваться вот все эти персонажи, и каким образом будет дальше выстраиваться эта, скажем так, модель управления?
0: Дело в том, что на смену текущим персонажам у них есть большая скамейка запасных персонажей. Они ж ни на минуту не прекращают работать все эти школы по подготовке будущей глобалистской элиты. Ни на минуту не прекращают работать. Даже вот мы находимся в студии, а в этот момент в Молдавии продолжается набор значит, на различные там конференции, курсы, обучающие программы, вывешиваются условия получения западных грантов, и это как вот иногда там в фильмах Гая Ричи идет основной сюжет, а где-то в окне там что-то еще происходит. Вот мы говорим, а там все это происходит. И в Армении то же самое, и в других, не только постсоветских, это же вообще во всем мире происходит, вот в чем дело.
1: Я вот к чему? Потому что на самом деле это интересная история. Вроде бы как, нам кажется со стороны, что вся эта ультралиберальная парадигма не жизнеспособна по причине, ну, антигуманных своих оснований, с одной стороны. А с другой стороны, вот взять Санду, как вы сказали, солдат глобалистской империи. У нее нет ни семьи, ни детей. Это зомбированный человек, абсолютно заточенный на свою русофобскую генеральную линию. И если изъять ее из той среды, в которой она находится, то у человека вообще фактически не остается ничего. Человек полностью обнуляется. То есть, если вся твоя жизнь заточена на вот эту вот борьбу агрессивную, и у тебя нету ничего, еще раз повторюсь, ни семьи, ни детей, ни твоего ближнего круга, который делает вообще твою жизнь наполненной смыслом, то это заставляет бороться их до конца самыми вот агрессивными методами.
0: Все верно. Я даже не исключаю такого варианта, как бы, да, вот метафорически, да, что вот она, может быть, в конце рабочего дня сидит, рассматривает фотографии, как в тюрьме находится глава Гагаузии, мать двоих детей малолетних, и она получает чувство удовлетворения от того, что вот она в президентском кабинете, а та в камере, ее дети без матери растут. Это же очень серьезные трансформации в голове происходят. Они кажутся, как в каких-то фильмах. На самом деле, это реальная жизнь.
1: Ну, такая натуральная ведьма.
0: Ну, она, да, она фанатичный солдат. Я ж о чем и говорю, что если ее оторвать от системы, и она это понимает, там, возможно, даже суицид, потому что теряется смысл жизни. Ничего нет. Ну, допустим, человек занимал какую-то должность, и вот подходит время ему уходить, а у него есть дети, внуки или у нее. И человек понимает, сейчас вот я вот сложу полномочия, время пришло, и займусь там своей семьей. А когда нет семьи, чем заниматься? Уехать куда-нибудь, значит, там в Гималайи медитировать или еще что-то? Нет. Есть определенный темп. Под этот темп уже работает гормональная система, психика. Если это выдернуть, человек мгновенно может даже и умереть на самом деле.
1: Какой выход из всей этой ситуации, если учесть огромное количество факторов, которые у нас имеются сегодня и сейчас, и вернуться к началу нашей беседы? Вот есть ли для нас вариант не сделать для себя тех выводов, которые, как мне кажется, мы сделать сегодня обязаны? Ведь есть реальность, которая заключается в следующем. Трамп со всеми своими особенностями, он ведь открыл на самом деле в геополитике новую эпоху. Эпоху откровенности, когда да, вещи называются своими именами. Вообще, без всяческих попыток прикрыть подлинную сущность происходящего. И мне кажется, вот чем дальше, тем больше в мире даже, я бы сказала, формируется запрос на какой-то откровенный, честный разговор и простое и понятное позиционирование целей и задач. А почему, как мне кажется, это важно и даже необходимо? Потому что ясная цель и правильно просто поставленная задача, она воодушевляет человека и общество идти вперед к достижению этой цели путем решения задач. В тот момент, когда огромное количество разной тины, мути, навернутой на простые понятные явления, они, ну, сбивают с пути.
0: Дело в том, что проблематика эта, она на самом деле уходит гораздо глубже, чем 90-е годы. И во многом разрядка напряженности стала платформой, толчком к развитию так называемой политкорректности, когда стали использоваться обтекаемые фразы, нейтральные формулировки. У меня даже там были такие, скажем так, обучающие программы на эту тему, когда человека можно научить, вот ты его толкни ночью, он откроет глаза и начнет что-то говорить. Но он будет говорить такие какие-то абстрактно обтекаемые вещи, которые вполне подойдут и для Гондураса, и для Лаоса, и для Украины, и, например, для арктических там каких-нибудь там белых медведей, неважно. Там мы наблюдаем, анализируем, Тенденции нам известны.
1: Или прямой абсурд, отрицательная динамика роста вместо падения.
0: Вместо падения, да. Вот мы получили то, что получили. А если мы берем эпоху до разрядки напряженности, если мы берем эпоху, когда страны и народы бросали друг другу вызов, борясь за жизненные ресурсы, то, конечно, там все ставилось очень конкретно и предметно. Особенно, я считаю, в разгар идеологической борьбы двух систем, да, вот нашей системы советской, раннесоветской и западной, там ведь четко ставили задачи. Мы ставили задачи там. Мировая революция, поддержка прокоммунистических, просоветских режимов везде. Американцы со своими союзниками аналогично жестко ставили задачи противодействия, насаждения прозападных режимов. Все четко понимали, кто на какой стороне баррикад. Жевать губы, там слюни, извиняюсь, сопли не позволялось, потому что это вело к катастрофе. И шла динамичная борьба. В чем есть уязвимость нашей цивилизации? Мы исторически достаточно добродушные, доверчивые люди. Нас легко убаюкать вот этой политкорректной фразеологией, рассуждениями там о мире во всем мире, о том, что вот есть там какие-то глобальные ценности. Они действительно есть, какие-то общечеловеческие ценности, никто не спорит. Но нас этими ценностями почему-то убаюкивают, что мы должны уступать позицию за позицией, а враг эти ценности использует для того, чтобы нас это всюду вытеснить и выкинуть. И вот сейчас, да, пришло время конкретных формулировок, пришла эпоха, когда на авансцене должны появиться там нормальные, качественные политические ораторы, идеологи, проводники, которые могут на свою сторону перетягивать массы людей. И тогда это приобретет, ну, определенные смысловые значения, потому что мы неоднократно говорили, меня вот поставь сейчас к стенке, я даже перед расстрелом это повторю, что в каждой стране, включая Западную Европу, постсоветское пространство, есть широкие пласты населения, которые не могут внутренне воспринять глобалистскую философию и, значит, идеологию. И они наши люди, но они в спящем состоянии, потому что мы к ним никак не достучимся. Это те, кто ходит в церковь, у кого по 5-6 детей, там есть такие семьи, которые, ну, соблюдают традиции, начиная от кухни, заканчивая там в одежде. Но они сидят у себя, и у них создается иллюзия одиночества.
1: Вот одна из главных черт, как мне кажется, сейчас в результате нашей беседы постмодерна, заключается в намеренном и агрессивном маскировании подлинной сущности вещей. А в чем запрос? И в чем главная задача сегодняшнего дня? Мне кажется, это можно назвать эпохой ясности. Вот чего хочется людям.
0: Конкретных, ясных, понятных формулировок. И я, ну, как политический аналитик, историк, я очень ценю вот эту манифестацию, которую в свое время озвучивали большевики, при этом не симпатизируя им политически. Что там было? Мир солдатам, землю крестьянам, фабрики рабочие. Без каких-то сложностей.
1: Здесь действительно сложно поспорить. Оставим в стороне отношения там, к идеологии и разного рода,
0: да,
1: вопросы.
0: Подход маркетинговый.
1: Но это очень просто и понятно.
0: Да.
1: И с этим не поспоришь.
0: А когда начинают рассказывать про тенденции, диаграммы, гистограммы, как там что-то движется где-то, это люди начинают зевать через 5 минут.
1: Ну, это прямая попытка усыбить сознание и обмануть, на самом деле, вот что это такое.
0: Конечно.
1: Если называть вещи своими именами.
0: Да, поэтому вот пришла вот эта эпоха, когда у нас реально есть шанс. Вот как бы вроде бы и врагов много, и они группируются, и там, значит, целуются, что-то злоумышляют против нас. Но если взять как цельный организм Россию, она при условии вот этой перезагрузки, переосмысления подходов, она имеет неоспоримое преимущество в этой борьбе.
1: Дмитрий, спасибо вам большое за эту беседу.
0: Спасибо.
1: Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор», а в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда аналитика» и «Шафран». До новых встреч.
0: Всего доброго, до новых встреч.
7: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
6: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
9: Добрый вечер.
10: Здравствуйте, товарищи.
11: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
12: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
13: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
7: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
3: Слушайте сегодня за час до полуночи.
14: В этой книге есть правда пережитого. Достоверность подробностей и понимание человека, который выжил на самой большой и самой кровавой войне. Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте сегодня за час до полуночи.
15: Ломоносов дошел до Москвы
16: пешком. Вообще
15: сбрасывались. Отравился
16: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
17: Аляску продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
19: Вот что тебе приходит на ум, когда ты слышишь про ковбоев?
20: Их образ – шляпа, пистолет на поясе и постоянные перестрелки.
18: А вот и нет.
21: Этот стереотип создал Голливуд. Многим и правда известны сцены из фильмов, когда два ковбоя стоят в противоположных концах улицы и соревнуются, кто быстрее выхватит пистолет и нажмет на курок. Однако этот режиссерский ход, безусловно, атмосферный, имеет мало связи с действительностью.
18: Исторические мифы и заблуждения.
21: По словам историков, стрелялись ковбои крайне редко. Большинству из них вообще было не по карману приобрести оружие. В конце 19 века в США оно стоило дорого. Разбирались с оппонентом гораздо чаще кулаками. Если кому-то и удавалось прикупить револьвер, то вот еще один факт того времени. Власти реального, не киношного Додж-Сити, одного из символов эпохи Дикого Запада, всех приезжих обязывали сдавать личное оружие шерифу. Его возвращали, но при выезде. Поэтому расхаживать в этом городе с пистолетом и тем более спокойно палить из него и не получилось бы.
20: Ну, Голливуд.
21: Наконец, по вестернам мы привыкли, что борьба с бандитами и посиделки в салунах – главные занятия ковбоев. Однако и это не так. Работали они на земле владельцев, пасли и перегоняли скот. Труд малооплачиваемый, далекий от романтики и откровенно тяжелый. Целый день в седле и на свежем воздухе, в любую погоду.
18: А вот и да.
3: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В больницах Чебоксара остаются около 10 пострадавших от атаки украинских беспилотников и крылатых ракет. Трое в тяжелом состоянии. Им оказывают помощь организованные телемедицинские консультации с федеральными центрами. Всего во вторник ранения получили свыше 30 граждан. Два человека погибли. Местные школы перевели на дистанционное обучение. Власти развернули пункт временного размещения людей и оперативный штаб. В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Заведено дело о теракте. Министр обороны Финляндии Антти Хякинен осудил вторжение украинских беспилотников в воздушное пространство страны и заявил о недопустимости использования территории республики для атак по России, сообщает телекомпания «Юлей». В свою очередь, финская пограничная охрана уточнила, что в воскресенье был зафиксирован пролет двух украинских дронов. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу ранее предупреждал, предоставление воздушного пространства для ударов по нашей стране делает европейские государства соучастниками агрессии. Хамумический суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры передал государству средства со счетов основателя «Русагро» Вадима Машковича. Речь о сумме примерно в 4 миллиарда рублей. В доход государства обращены акции компании, которые ранее принадлежали Машковичу и его доверенным лицам, а также недвижимость, доли в крупных компаниях, акции, автомобили и водный транспорт. Машкович, напомню, занимает 51 место в рейтинге 155 миллиардеров России, составленном Forbes в этом году. Его состояние оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Вопросы защиты отечественного рынка от контрафактных товаров стали темой встречи Михаила Мишустина с главой Росаккредитации Дмитрием Вольвовичем. Говорили, в частности, о маркетплейсах. Каждому товару предлагается добавлять ссылку на сертификат, подтверждающий его качество и безопасность. Перечень широкий, от игрушек до электроники, подчеркнул премьер-министр.
2: Результаты деятельности Росаккредитации напрямую влияют на здоровье, на благополучие людей. Важно и дальше строго контролировать, как проводятся соответствующие лабораторные испытания, исследования продукции, как соблюдаются требования при ее сертификации, чтобы защитить добросовестных поставщиков. Эффективно решать такие вопросы помогают, как вам хорошо известно, современные информационные технологии, цифровые сервисы и платформы.
1: Проверкой документов, как планируется, будут заниматься алгоритмы искусственного интеллекта. Нововведение вступит в силу осенью. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: К ней стремятся. За нее борются. Ее боятся. Власть. Феномен власти в исторических аспектах и современном контексте. Глубинные механизмы тайной и явной власти исследует Олег Яновский. В программе «Методология власти». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Методология власти. Олега Яновского.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда», авторская программа Олега Яновского «Методология власти». И рядом я, сведущая Анна Шафран. Олег, приветствуем тебя.
2: Добрый.
1: Мы начинали беседу в твоей программе по поводу Северной Европы и ее милитаризации. И обсудили причины, почему именно так, а не иначе, собственно, пришли к выводу о том, что милитаризация и эти самые военные рельсы — единственный для них возможный сегодня путь.
2: Да.
1: Ему интересно, можно вернуться к этой программе, переслушать. Сейчас хотелось бы следующий шаг сделать уже конкретно на фактах, разобрать тот же самый вопрос на цифрах и разного рода данных.
2: Да, наша базовая предпосылка в данном случае, что европейцы, если они делали вид, что они милитаризуются до Ормузского пролива и до всех проблем, и после того, как их отрубили от нашей энергии американцы, то сейчас они в ускоренном виде подготавливаются уже не к виду милитаризации и индустриализации, а к конкретным боевым действиям, потому что это единственный способ сохранить свой политический режим и пребывание политических элит на своих местах и контроля европейского народонаселения, так как иными способами, кроме как военной операции с Россией, наличием образа врага, который во всем виноват и которого нужно все отнять, ресурс прежде всего, объяснить сильно и стремительно ухудшающееся положение жизни и уровень благосостояния европейского населения невозможно. Чем больше будет ухудшаться жизнь европейского населения, тем больше нужно будет оправданий, и, соответственно, мы увидим уже милитаризацию, происходящую в подготовку к военной операции.
1: Ну, точнее, можно было бы, но надо было бы тогда сказать, извините, все мы мерзавцы, негодяи, да. Вот они мы, разбирайтесь.
2: Да,
1: но так никто не хочет.
2: Разбирайтесь сами, выбирайте, кого хотите, такого не будет. Мы будем видеть однозначно, то есть мы должны понимать, что подготовка к войне происходит как раз в рамках подготовки. Да? То есть подготовка к войне – это не просто военные вещи. Это, конечно же, усиление контроля над информационным полем. Это усиление контроля над цифровым пространством. Это вводится активно с декабря 2026 года. Мы увидим ряд серьезных поправок в существенный, во многом даже драконовский контроль информационного пространства в Европейском Союзе. Единым образом.
1: А в чем это будет выражаться?
2: В введении подобных, как цифровое ID в Великобритании, в входе в интернет с позволения, в контроле всех, всех транзакций, всего, что происходит, всех, вот, все, что происходит в информационной среде, все должно быть под контролем.
1: Но, грубо говоря, что называется, билеты на интернет и фрагментация, да, в целом мирового интернета, это самая тенденция общая.
2: Это абсолютно везде происходит. Мы видим это в меньшей степени, наверное, в США, потому что они как бы оседлали технологический прогресс в этом направлении, им невыгодно это делать. Но все остальные будут идти неизбежно по фрагментации, закрытию информационного пространства. Мы должны понимать, что здесь важный момент связан с концепцией суверенитета. Учитывая, что европейцы теряют суверенитет за счет того, что у них нет энергоресурсов и нечем обеспечивать суверенитет, и они зависимы от помощи США, они стремятся этот суверенитет увеличить любым способом, или сделать вид, что они увеличивают. Единственный способ увеличения суверенитета – это защита границ. Но если раньше у нас границы были в основном физические, и суверенитет прежде всего отождествлялся защитой границ физических, то теперь у нас есть информационные границы, некоторые ментально-идеологические границы, культурные границы, технологические границы. И их надо все очертить. И если раньше мы думали, ну, это какая-то абстрактная информационная граница. Нет, это вполне конкретная информационная граница. Почему? Потому что вы сидите и пользуетесь данными. Ваши данные уходят. И если раньше они уходили в мировую сеть интернет, то теперь они уходят врагу, который будет использовать данные для наведения дрона, для вычисления вашего положения. Вспоминаем иранские кейсы, да, и все, касающееся данными, обмена, открытостью, это все закрывается. И это еще один ключевой признак в мире, что мир готовится к какому-то серьезному событию, в рамках которого необходимо держать под контролем все свои границы.
1: Давай тогда еще раз уточним и зафиксируем. Это общая тенденция, которая касается абсолютно всех, и тех самых западников,
2: всех,
1: казалось бы, продвинутых, прогрессивных, да, в частности, и, может быть, даже прежде всего.
2: Да, и потому что все ощущают надвижения некоторого шторма, такого некоторого волны, которая может накатить, и все пытаются защититься. И мы видим это не только в суверенизации процессов, но и в попытке накопить ресурсы, попытке накопить вооружение, людей, все что угодно, контролировать какой-то пролив, где что, каждый делает, что может. Все готовятся. И Европа здесь в сложном положении, потому что у нее есть, все еще есть индустриальная база, есть население, есть некоторые социальные жиры этого населения, есть большой рынок, который, в рамках которого они могут покупать, продавать вещи, действительно. Есть некоторое политическое влияние, есть совокупность разведок, есть космическая программа, плохой искусственный интеллект, но, тем не менее, дата-центры, обработка данных, инфраструктура существует. Но при этом нет ключевых признаков суверенитета, которые существуют на данный момент в существующей диспозиции. Это контроль энергоресурсов, контроль необходимых проливов, возможность проецировать свою военную силу вовне и сохранить суверенитет внутри. Поэтому единственный способ, который они сейчас видят в рамках уже подготовки существующей, то есть не объявление подготовки, а подготовки, это автономизация, это автарки, это закрытие Европейского Союза в единую некоторую сущность. Но мы понимаем, что это тоже невозможно, потому что Европа очень разная. У них есть конфликт между бюрократией и национальными государствами, между элитами различных уровней, между идеологическими фракциями внутри Евросоюза. Поэтому Евросоюз будет, скорее всего, в рамках подготовки к военным операциям разделяться по принципу следующему. Приверженцы НАТО и не приверженцы НАТО. То есть те, кто готовы вступать в натовские коалиции вне американского контроля, то есть в рамках которого Америка отошла в сторону, не интересует, что там происходит в НАТО, и не вмешивается, если что-то произойдет с НАТО. Если мы посмотрим на страны, которые тесно связаны с НАТО, прежде всего, это не только Европейский Союз как таковой, это Европа в более широком смысле, и это, конечно, связка Великобритания, Франция, Германия, Северная Европа, Восточная Европа. Все остальные нерелевантны в данном случае. Пока что. Потом это произойдет. И, конечно же, Турция. Резко Турция реализует свою мечту и станет европейской страной, потому что они необходимы как часть фронта этого.
1: То есть вопрос, будучи закрытым, вновь может открыться?
2: Да, он может снова открыться, потому что это теперь будет не просто европейская, азиатская, натовская страна, это будет европейская, натовская сила, если она понадобится в данном случае. Потому что все-таки мы должны понимать, что есть британская ось с Прибалтикой, есть британская ось прямая с Польшей, есть британская ось прямая с Северной Европой. Удивительным образом это все совпадает с нашими приграничными территориями. И, конечно же, знаменитая ось Британия-Турция. И если мы посмотрим, то это вся наша приграничие. От Кавказа до Калининграда.
1: Как интересно складывается ситуация, учитывая факт недавней конъюнктуры, к которой мы привыкли. Но, судя по всему, Турция и эта неизбежность будет тяготеть и в другую сторону.
2: Это очень зависит от, опять же, политического руководства. Да? И если оно останется прагматичным, оно будет как можно дольше от этого отходить. Но мы видим, что смена режимов в европейских странах, и не только в европейских странах, происходит довольно специфическим образом. Не всегда то, что нам нравится, происходит. И опять же мы видим, что условно, вот эта партия войны, те, которые, назовем так, партия войны, это те, которые хотят сохранить свое положение в мире на данный момент, и которое было еще и до военных действий, то есть статус-кво некоторый. И мы видим, что они набирают позиции, они восстанавливают их после шока Трампа, мы видим разочарование некоторое в Трампе и умелую эксплуатацию этого разочарования этим глобалистским, условно, глобалистской фракцией. И мы понимаем, что если вдруг понадобится, не факт, что ни в Турции не могут произойти этих изменений. Абсолютно. Мы видим, что все-таки это как бы британский вектор нам довольно понятен.
1: Сделаем здесь небольшую паузу и продолжим через несколько мгновений. Это «Радио Звезда».
0: Методология власти. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Методология власти. Олега Яновского.
1: Итак, если все-таки вернуться к теме Северной Европы и непосредственно к цифрам,
2: да,
1: то что мы должны прежде всего отметить?
2: Да, прежде всего мы должны отметить, что везде, где мы слышим Северная Европа, вне зависимости от отсутствия реальных сил, да, то есть военных и так далее, мы везде видим координацию Британии. Именно координирующую роль. Мы ее просто не называем, она везде существует. Что, когда мы говорим про Северную Европу, мы имеем в виду прежде всего наше приграничье, прежде всего, подводные различные операции, связанные с защитой и контролем всего проводящего интернет, то есть кабель самый крупный происходит, идет под Шпицбергеном. Это разведывательные базы, включая Гренландию, Шпицберген и так далее. Это космическая разведка, и это все, что связано с арктическим вопросом. То есть я обозначил как бы стратегический вопрос, то есть самые ключевые для нас. И самое главное – порты. Конечно же, контроль портов и возможность долететь до них, скоординировать атаку на них. То есть вот это то, чем занимается Северная Европа. Если мы говорим про общий европейский уровень и вот в контексте Северной Европы, то мы посмотрим сейчас на цифры и увидим, что даже по бюджету и по внедряемым программам рост подготовки и трат просто колоссальный, беспрецедентный абсолютно. Это, вот, наверное, если вкратце, то если в 2024 году это было 344 миллиарда евро, в 2025 году 381 миллиард евро, а по сравнению с 2020 годом это рост на 63%.
1: Здесь пауза, и мы продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Методология власти. Методология власти. Олега Яновского.
1: Итак, оборонные программы европейские и Северная Европа прежде всего.
2: Да, здесь я предлагаю пройтись по фактологии немножко. У нас есть два контура. Панеевропейский, то есть общеевропейский некоторый, и конкретно североевропейский. С точки зрения панеевропейского здесь и на уровне риторики, и на уровне внедряемых программ есть огромное количество, то есть даже не признаки, это факт, они объявляют на правительственных сайтах. Есть программа Readiness 2030, Готовность 2030, и Rearm 2030, это там 600 или 700 миллиардов совокупно евро. Это первая программа, это Readiness, программа 2030, это подготовка к войне. у них подготовка к агрессии, но это там только слово агрессия, там все подготовка к войне. И реарм – это подготовка к... Это переиндустриализация, перевооружение и переход на единые рельсы закупок, прежде всего.
1: Вообще-то нынешним европейцам все это правильнее было бы назвать... Подготовка к миру.
2: Подготовка к миру, да. Да. Экологичному и этичному миру, да. Да, да, и мы видим, что с 20 по 22 год был кратный скачок, а с 20 по 26 мы видим действительно, что многие европейские страны все ближе приближаются к этим 3-5% НАТО, которые необходимы. Они очень много начинают тратить на бюджет. Мы должны понимать, что для
1: Европы...
2: На оборону, да. Мы должны понимать, что это очень болезненно, потому что они тратят больше... при удорожании ресурсов, в том числе, которые тратятся на эту же оборону.
1: Короче, еще хуже, чем было бы, если бы они тогда
2: если
1: решили.
2: Если бы они просто тратили, да. Если бы они просто тратили, или, ну, то есть просто сильно много больше тратить. Учитывая еще и инфляцию. Это совсем, конечно, сложно. И в нашей логике, наверное, стоит рассмотреть конкретно, примеры конкретных стран. Для нас ряд имеет ключевое значение. Это Финляндия, например. Начнем с Финляндии. Наш приграничие с историей, ну, большой историей нашего конфликтов, официальное решение является следующим. До 29 года поднять ВВП до 3%. Но, опять же, учитывая расходы, и мы видим, что оборонные расходы идут не туда же, куда идут промышленные расходы. А промышленные расходы идут в том числе пороховые заводы, оборонные предприятия и так далее и тому подобное. То есть бюджет начинает становится несколько статей бюджета, не все, которые подходят под оборонную. То есть реальные траты на оборону больше, чем они обозначаются. Это уже один из довольно важных

0: организации сухопутных сил, по предотвращению угроз на земле, по обнаружению кибербезопасности. И интересный временной отрезок – 4 года. То есть обычно 4 года они не вводят. У них выделено 4 миллиарда на 4 года подготовки к каким-то событиям. Для Финляндии это немало, кстати, 4 миллиарда, стоит сказать. Растет, очень много внедряется в Финляндии программ мобилизационной подготовки, которые...
1: Пятилетка в 3 года.
0: Да, пятилетка в 3 года. И здесь важный момент, что с 22 года до 23-24 это были рутинные процессы с постепенным увеличением бюджета. То теперь это некоторый мобилизационный подход, и он становится уже не столько рутинным, а сколько чрезвычайным. То есть это отдельные контракты происходят, которые идут в сжатый временной горизонт. То есть все сжимают там, до 30-го года. Вот ближайшие 3-4 года срочно надо успеть. Второй важный момент, который вот прям важный с точки зрения Финляндии, это физическая перестройка границы. В 25-м году Финляндия завершила, в середине-концу 25-го года, Финляндия завершила первые 35 километров нового заграждения на границе с Россией из планируемых 200 километров. То есть они строят заграждение конкретное. Там оснащено все камерами, датчиками, все идет в искусственном интеллекте, сенсоры, громкоговорители, освещение. И завершение ожидается не в 27-м, не в 28-м, а в 26-м году. То есть они уже хотят построить это.
1: Короче, грибы собирать будет тяжело.
0: Да, ну формально это объясняется массовым пересечением границ и контролем миграции. Ну, конечно, да, естественно. Там же, мы же знаем, какая колоссальная миграция идет на финской границе.
1: Но как же финны будут употреблять алкоголь с другой стороны?
0: Да,
1: это тоже сложно.
0: Да.
1: И заправляться бензином в России.
0: Абсолютно. И здесь происходит еще... то есть включается пограничный режим, который... уже идет не на вопрос миграционных моментов, просто контроля собственной агрессии. Следующий момент – это доктринальный. В их оборонных отчетах, они называются Defense Report, в 24-25 году Финляндия заявляет, что в будущие годы вся их оборона будет характеризоваться как сильно продиктованное вопросами готовности. То есть теперь у них все идет... Главное слово – это готовность. То есть они должны быть постоянно к чему-то готовы. Вопрос, к чему же они должны быть готовы. И эта готовность проявляется в ключевом четвертом факторе – это кадровая база. Финская модель по-прежнему опирается на массовую мобилизацию. И военное время предполагает порядка 270-280 тысяч солдат, причем с 2025 года активно развивается привлечение резервистов, локальных, территориальной обороны и подготовка их, уже подготовка их и обучение к охране критических объектов инфраструктуры.
1: Это призывная армия?
0: Это мобилизационная, да, призывная, да, конечно. И здесь есть проблема в том, что, конечно же, опять же, связь с Ормузским проливом большая довольно, потому что это укрепляется сухопутная граница, поддерживается эта длительная готовность условно, и все это требует огромного количества нефти, дизеля, нефтепродуктов. И они готовы на это тратить деньги. То есть, по идее, да, европеец бы сказал, так, ну, ребят, ну, это очень дорого, нам надо договориться с Россией. Ну, мы просто не тянем, это невозможно. Нет, они готовы тратить в 2 раза больше, учитывая ресурсы, и они продолжают это делать. Это говорит о том, что пути обратно нет. И я думаю, что здесь, наверное, одной из моих гипотез будет в том, что европейцы поняли, что это если до Ормуза вопрос можно было решить, да, можно было скинуть там... проблемы с Россией, но у нас есть энергоэффективность, мы там потом как-то выйдем, что-то сделаем, то сейчас не осталось политических аргументов, как можно выйти из ситуации, в которую они себя загнали. То есть у них просто нет больше выборов. И они все будут ставить на Украину. Мы видим, как резко меняется риторика и Зеленского, и европейских лидеров в отношении переговорного процесса. Мы видим интенсификацию ударов по объектам инфраструктуры, и мы видим координацию европейских голосов в отношении вот, подготовки к военным действиям.
1: Пауза небольшая. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы пост-релиза и нетривиальные новости. Канал «Звезда Аналитика» в Максе. Подписывайтесь, пожалуйста, прямо сейчас.
2: Новый канал Министерства обороны «Добро.Информ» рассказывает обо всех

0: гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
1: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов. Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
8: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
9: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории нашей страны нанесли групповой удар высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками. Целями стали объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Министерстве обороны. Потери ВСУ за сутки превысили 1210 боевиков и наемников. Причем наибольший урон нанесли подразделения группировки войск «Центра». Подробности рассказал начальник пресс-центра по этому направлению Александр Савчук.
10: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад. Бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад Национальной гвардии. В районах Кучерова Яра, Веселого, Новотроицкого, Свято-Горовки, Новоподгородного, Белицкого, Доброполя и Новониколаевки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин и 8 автомобилей.
9: Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб противника, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 6 ракет большой дальности «Фламинго», добавили в военном ведомстве. Корабельная группа Тихоокеанского флота провела учения с артиллерийскими стрельбами у Камчатки. В Абачинском заливе работали малые противолодочные корабли МПК-107 и МПК-82. Экипажи отработали условное воздушное нападение и отразили атаки без экипажных катеров. Ключевым элементом стала учебная стрельба по морскому щиту. Также провели тренировки по охране кораблей на рейде. Моряки отработали поражение макетов плавающих мин. Представители военно-морских сил США развернули в акватории Аравийского моря свой 3-й авианосец «Джордж Буш». На его борту свыше 60 военных самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования американских вооруженных сил. В заявлении подчеркивается, что американские войска осуществляют морскую блокаду Ирана из Оманского залива и поддерживают так называемый проект «Свобода» в Ормузском проливе. Российские военные применяют наземные робототехнические комплексы «Крот-2» в зоне проведения специальной военной операции. Беспилотники доставляют провизию и воду, когда пеший подвоз невозможен. Операторы отмечают надежность техники. Заряда хватает на 12 километров пути. Для наблюдения за аппаратом используют разведывательный дрон. Комплекс также применяют для эвакуации, так как грузоподъемность составляет 120 килограммов. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
11: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда» «Рассказы из жизни отдыхающих». Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
0: Реклама.
12: Слышали о проекте «Мой гектар»?
2: Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Методология власти. Олега Яновского.
12: Мы продолжаем программу. Авторская программа Олега Яновского. Методология власти на радио «Звезда». Теперь Швеция. Мы Финляндию только что обсудили, дальше движемся.
13: Швеция – ключевой, любимый друг Великобритании, оплот Норвегии и Швеции, наверное, два таких ключевых абсолютно. Тесная координация по всем вопросам, связанным с Украиной. Полное вовлечение всей индустриальной, промышленной и оборонной базы Швеции в войне против нас. Полноценная, просто безумная работа, связанная с арктическим направлением и перекрытием путей арктических. Там Шпицберген, опять же, ключевая абсолютно база, вокруг которой будет в ближайший год-два мы увидим эту риторику. Шпицберген станет одной из вот, не менее важным, чем Ормуз сейчас. Это очень, ну, Сувалский коридор. На второй, а на первом Шпицберген, конечно. Швеция очень сильно участвует в космической разведке, в радиоразведке, в подводной разведке, в обеспечении питанием интернет-кабеля, который ключевого идет, питанием энергетикой и всего. Ну, то есть... Довольно.
12: Хотя я вспоминаю ролики, которые несколько лет назад появились, по-моему, в связи с началом специальной военной операции в той самой Северной Европе. И, по-моему, это были юмористические программы в той же самой Швеции и в Норвегии о том, как они воюют с Россией и как быстро они...
13: Да, бегут, да. Но это, кстати, часто эти вещи сделаны для нас.
12: Мы должны ввести в заблуждение.
13: Да, да, это такое. Англичане умеют с этим работать, потому что то, что я, по крайней мере, знаю, там можно и буклеты встретить с призывами, и буклеты с пониманием, где ближайшее бомбоубежище, и паёк, как брать, и как там в случае отключения электроэнергии и связи, что делать, и агитация происходит, и на рабочих местах есть какие-то... Ну, то есть, я бы... Мне кажется, там идут какие-то действия, так можно сказать. И у Швеции... Это, наверное, недосказанность сказать, что они готовятся, да, то есть у них просто на сайте правительства написано, что у них концепция total defense, тотальная оборона, они называются, у Швеции, да, миролюбивой Швеции, той самой социалистической миролюбивой Швеции. И что такое total defense? Это вовлечение всего общества в подготовку страны к войне. Ну, можно на сайт зайти, абсолютно, да. И у них написано, все общество должно помогать в помощи защиты страны. Обязательно. И правительство описывает этот этап как наиболее крупный, наиболее масштабные изменения в обороне с 50-х годов. И самая резкая и стремительная модернизация военной инфраструктуры, начиная с конца Холодной войны. Официальное подтверждение на сайте. Можно как бы почитать, посмотреть. На бюджетном уровне то же самое все подтверждается. 26,6 миллиардов шведских крон в 2025 году, 175 миллиардов в 2026 году. Как он такой набор, да, небольшой. 2,8% ВВП и около, в 2026 году, 3,1% ВВП в 2028 году и намерение 3,5% в 2030 году. Зачем это миролюбивая Швеция?
12: Времена идут, ничто не меняется.
13: Да.
12: Отсель грозить мы будем шведу.
13: Да. Просто у нас есть стереотип такой, да, некоторый, что там... Какие-то приятные люди живут. Может быть, и неприятные, но...
12: Не совсем.
13: Не совсем, да. Соответственно, правительство связывает все эти инвестиции бюджета в ВВП с развитием ПВО, дальнобойной артиллерии, кораблями, тактической транспортной авиацией, личным составом. В некоторых отчетах, вот один в апреле 26 года вышел, были колоссы, там, на 87 миллиардов шведских крон закупок антидроновых решений, сбитие дронов. То есть, в отличие даже от стран Персидского залива, они уже готовятся к новым видам войны и очень быстро учатся. И акцент делается, что важно, не на защиту армии, а на защиту портов, железных дорог, аэропортов, промышленных объектов, атомных электростанций. То есть, они уже видят, что происходит вокруг, и готовятся к защите критической инфраструктуры. зная, что это основная точка, болезненная точка в современной войне. У них развивается такая же система, как в Финляндии, гражданской обороны. В 25-м году правительство предложило новый пакет, 3 миллиарда в 26-м году, 4,2 миллиарда в 27-м году, 4,6 миллиарда в 28-м году, и то есть всего около 12 миллиардов шведских крон за 2 года. Все это идет на что? И это сейчас, это вот уже видно, то есть там по Швеции, можно по местным сайтам посмотреть, по новостям. Деньги идут на запас медицинской продукции, ремонт убежищ, создание продовольственных резервов и повышение готовности муниципалитетов и регионов. Это не совсем, как бы, мало того, что это подготовка к войне, это внушает определенные мысли населению. То есть они живут в состоянии постоянной мобилизации.
12: Это переформатирование сознания.
13: Что вы живете в постоянной угрозе и всегда, всегда напряжены. Вот чрезвычайная ситуация. В марте 26 года, возвращаясь к Финляндии, Швеция подписывает совместный меморандум с Финляндией, Польшей, Прибалтикой, странами Прибалтиками и соседями о защите гражданского населения и возможности временного трансграничного перемещения людей в случае кризиса или войны. То есть, если будет война, как мы и говорили в начале, Северная Европа, включая Польшу, Прибалтику, Финляндию, становится единым оборонным блоком без границ.
12: Я прошу прощения, почему-то очень много цитат у меня возникает в течение этой программы. Ты сейчас перечислял те страны, которые объединяются. Я думаю, что это? Это лучшие люди нашего города. Нет, это хуже. Это лучшие люди нашего города.
13: Да, это здесь, конечно, все те же самые ситуации с Армузом, да, связанные. Конечно, все дороже становится, и Швеция, которая всегда была оплотом трат на социалку, налоги, спокойствие, никакой, ничего.
12: Тихая гавань.
13: Тихая гавань, координирующая создание единого оборонного блока и создание военного альянса в случае
12: Причем, я прошу угрозы. Прощения, недавно нейтральная страна.
13: Да, да, да. Ну вот.
12: Это, видимо, компенсация.
13: Да, кстати, да, вместе с Финляндией последние члены НАТО, сколько мы знаем. Вроде бы, как бы... Ну, опять же, Швецию не стоит недооценивать, особенно в контексте их близости к нашим критически важным коммуникационным узлам. Следующий момент – Эстония, страны Прибалтики. Ну, Эстония, как я уже говорил, как бы, с одной стороны, это карлик, действительно, да, и военный, и экономический, и политический. С другой стороны, там размещены британские базы, которые координируют полеты дронов, занимаются радиоразведкой, просто разведкой, киберразведкой, подводной разведкой и всеми другими видами разведки, и координируют помощь в регионе.
12: Поэтому эстонского Урмаса нельзя недооценивать.
13: Да, да, и здесь важный момент, что, может быть, эстонцы это не делают, но, используя эстонцев как ложный флаг, можно сделать много чего неприятного. И они это и делают. Мы это видим, что там уже есть некоторые сигналы.
12: А самое приятное для британцев – списать все на эстонцев.
13: Конечно, да, но их не жалко. Есть эстонский центр инвестиций в оборону, у них такое называется. В 25-м году он обозначил, что ключевой момент – это строительство антитанковых рвов, которые начали строить летом 2025 года. Слышали про это? Вроде не слышали, да, они строят. В первый этап входит 4 километра, общий замысел – 40 километров в ближайшие несколько лет. Танковых рвов. А цель – остановка возможной атаки с самых первых метров национальной границы. Так написано. Одновременно с конца 2024 года Эстония закупает и складирует леску, шипы, вот то, что называется, там, цементные блоки, стены пропускных пунктов, ну, все, что нужно для быстрого разворачивания этой инфраструктуры. К 2027 году планируется развернуть до 600 бункеров. В Эстонии 600 бункеров, представьте себе. В феврале 2026 года это же агентство по инвестициям в оборону, ну, как Министерство обороны, объявило о крупной закупке 600 вот этих как раз бетонных бункеров. И это первое уже остановлено. Происходит параллельная работа объединения этих бункеров и создания системы траншей. То же самое происходило на Украине в 2014, 2015, 2016, 2017 году. То же самое абсолютно. И это как бы не, уже не догадка, это вполне себе верифицируемое доказательство того, что происходит. Более того, происходят тендеры, и очень важный момент, с фермерами начинают договариваться на местах, что будет в случае военного положения.
12: И что должны фермеры?
13: Они отдают свое, их помещение, могут использоваться как штабы.
12: А им за это что?
13: Ничего. Они участвуют в обороне.
12: Просто они молодцы.
13: Теперь срок. До 27-го года. И здесь, конечно, это уже не риторика. То есть здесь прям вполне конкретные вещи. У них есть концепция, называется Балтийская оборонная линия. Ну, у нас Прибалтийская оборонная линия, Baltic Defense Line. Что оно говорит? До 25-27 год размещение препятствий на складах, участки рвов, первые должны быть первый год, закупка бункеров, уточнение локаций, переговоры с землевладельцами, привязка к натовской инфраструктуре, завязка на это. Ну, то есть, и здесь не вопрос говорит об угрозе, они говорят об угрозе все свое существование. Они физически строят оборонительную инфраструктуру на границе в мирное время. И нет как бы ни одного сигнала вообще в целом, что нам это каким-то образом интересна страна. Зачем они это делают? И это довольно важный маркер, так как Северная и Восточная Европа вот в контексте этого Прибалтики становится фронтиром войны с Россией и занимается инженерной подготовкой пространства к войне высокой интенсивности. И оборонной инфраструктуры, и дронов, и антидроны, и, ну, то есть весь набор. Латвия, все то же самое подтверждается, но есть еще у них несколько дополнительных вещей. У них в Латвии был в марте 24 года принят план, называется «Военное усиление и план антимобильности восточной границы». 303 миллиона в ближайшие годы. План включает опорные пункты, фортификационные позиции, препятствия, антитанковые рвы, склады боеприпасов, мин в рамках этой же Балтийской линии. То есть они объединяются в единое... То есть это все будет один блок, одно государство, по сути, в момент. Министерство обороны Латвии дополнительно говорит, что в 2025 году фортификационные сооружения на границе создаются в размере 25 уже бункеров, где будут храниться материалы для остановки потенциального наступления. Правовое наступление. Сейм принял закон вот об этой инфраструктуре, который создает особый правовой режим для строительства объектов, размещения материалов и при необходимости экспроприации недвижимости в ряде восточных муниципалитетов. Вот это самое важное. Что такое вообще в Европе экспроприация недвижимости? Это исключительно важный индикатор. Когда парламент принимает специальный закон под фортификацию границы, и государство получает ускоренные механизмы доступа к земле, строительству и экспроприации, это как бы понятно, да, уже здесь вопросов не должно быть никаких. И завершают они же 280-километровый забор на границе России к концу 26-го года, бюджет 166 миллионов, дополнительные инвестиции 20 миллионов, внедрение цифровых платформ вроде Палантира и других по датчики, сенсоры, отслеживание всего этого дела, ну и дальнейшее внедрение цифровых решений. Ну и финальная вещь, конечно, Польша.
12: Полторы минуты,
13: да,
12: у нас.
13: Да, Польша, самый жестокий момент, 55% ВВП они тратят, у них есть план «Восточный щит», польское правительство в 2004 году официально запустило национальную оборонную программу предотвращения, 10 миллиардов укрепления, 10 миллиардов злот на укрепление восточной границы Белоруссии и Калининградской области 2024-2028 год, инженерные укрепления к 2026 году 60 километров границы, 6 миллиардов евро средств Европейского Союза на безопасность, защиту населения, модернизацию, но и самое главное, конечно, это в том, что Польша уже в открытую абсолютно ведет военные игры моделирования войны с Россией и обладает наиболее компетентным вооруженным составом. Более того, у них введен закон, что все, что касается обороны, в нужный момент становится общенациональным. То есть не только Министерство обороны координирует, а все ведомства становятся военными. И они резко переходят к мобилизационной экономике. Исходя из этого, стоит сказать, что нужно присматриваться к нашим северным соседям.
12: Олег, спасибо большое за очень содержательный рассказ относительно происходящего. Олег Яновский, автор программы «Методология власти» на радио «Звезда», соведущая Анна Шафран. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы и нетривиальные новости. Канал «Звезда Аналитика» в Максе. Подписывайтесь, пожалуйста, прямо сейчас. До новых встреч.
5: Методология власти. Олега Яновского. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
14: Приветствую слушателей радио «Звезда». Меня зовут Надежда Саратетта. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Герои наших сердец». Я посвящаю ее защитникам нашей Родины. Вы – герои наших сердец.
15: Пока.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: Уровень воды в реке Урал,
9: Центральный банк области, сохранил
8: на Крымском мосту.
10: Российские космонавты совершили
11: государство придумывали свой проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают.

0: Ощущают, что происходит. Радиозвезда разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
1: 1950 название города
2: Пермь. Александр Флотовский, Константин Симонов.
3: Утро на Радиозвезда.
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
4: 100 дней до победы. Хроника последних событий Великой Отечественной войны. 5 мая 1945 года.
5: Прошло 3 дня после капитуляции Берлинского гарнизона и 5 дней после самоубийства Гитлера. Немецкие войска рассечены на несколько окруженных группировок и продолжают сопротивляться. Новый глава правительства, гросс-адмирал Дёнитц, пытается договориться с американским командующим Дуайтом Эйзенхауэром о капитуляции Германии лишь на Западном фронте, с тем, чтобы продолжить войну на Востоке. Ответ Эйзенхауэра тверд. Вы капитулируете и перед нами, и перед русскими на тех условиях, которые вам будут предъявлены.
6: 5 мая Генрих Гиммлер объявляет своему штабу, что он сделал для Германии все, что мог, и уходит из большой политики. Офицерам СС он предложил раствориться в Германии и ждать своего часа. Сам Гиммлер ушел из большой политики, сбрив усы, с повязкой на глазу и с документами на имя сержанта фельдполиции. 21 мая бывший рейхсфюрер будет задержан в британской зоне оккупации. Не дожидаясь суда, он примет цианистый калий. В Праге вспыхнуло антигитлеровское восстание. Прожане вывешивали национальные флаги, срывали немецкие надписи и символику. Штабом восстания стало Пражское радио, вокруг которого разгорелись ожесточенные бои. Командующий группы армий «Центр» Шернер спешно перебросил в Прагу части вермахта и СС. Восстание было стихийным, преждевременным и привело к большим жертвам. Советские войска в тот момент находились в 70 километрах от города.
4: 5 мая 1945 года. До победы оставалось 4 дня.
7: Изучая материал о каком-либо герое в полном объеме, пригодном для написания романа, я затем как бы сжимаю сам себя и свой текст, словно пружину, чтобы роман сократился до нескольких страничек прозы. При этом неизбежно отпадает все малосущественное. Я стараюсь изложить перед читателем лишь самое насущное.
8: Валентин Пикуль. Исторические миниатюры. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Следственный комитет завел уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских ракет и беспилотников на Чебоксары. Повреждены многоэтажные, частные дома, а также промышленное предприятие. Погибли два человека, свыше 30 получили травмы. В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Для пострадавших развернули пункты временного размещения. Городские службы работают в усиленном режиме. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, обсудив отношения Москвы и Вашингтона. По данным внешнеполитического ведомства, беседа носила конструктивный характер. Стороны сверили позиции по международным вопросам и двусторонним контактам. Ранее на прошлой неделе президенты Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсуждали ситуацию вокруг Ирана, Персидского залива и Украину, которая, по словам главы государства, теперь все чаще прибегает к террористическим методам. Уборка нефтепродуктов на побережье Туапсинского района завершена на 4 из 6 участков. Такие данные приводит оперативный штаб Краснодарского края. Работы во вторник прекратились в поселках Новомихайловский, Южный, Весна и селе Небук. Продолжается очистка в Тюменском поселке и Ольгинке. Там из-за труднодоступной местности мешки с грунтом перемещают с помощью плавсредств. Президент во вторник провел рабочую встречу с генеральным директором КАМАЗа Сергеем Кагогиным. Глава компании, в частности, доложил об импортозамещении на производстве и гуманитарной миссии в зоне спецоперации. Кроме того, ранее стало известно, что российские грузовики «КамАЗ-Мастер» впервые примут участие в международном ралли в Китае, рассказала корреспондент телеканала «Звезда» Анна Полякова.
2: Престижной китайской гонки «Синюю армаду» представят два экипажа. Их возглавят два молодых пилота. Это Богдан Каримов и Алмаз Ахмедов. Также в команде механики, штурманы, все подготовлены основательно. Гонка обещает быть тяжелой, изнурительной. Организаторы сообщают, что 60% пути – это сплошной песок. Но мы желаем нашим ребятам удачи. Стартует гонка 16 мая, завершится 3 июня. Мы ждем их дома с победой.
1: Добавлю, телерадиокомпания «Звезда» выступает информационным партнером команды. И о погоде. В среду в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 25. В четверг небольшие осадки и до 28 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку. Провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Решать вам. Но, как говорил Михаил Зощенко, человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица, там уж действительно, в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо. Специальный проект «Радио Звезда» – рассказы из жизни отдыхающих. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Что вы говорите?
5: Пилот. С тех пор, как небо захватили самолеты, у любого мальчишки нет-нет, да и появляется мысль пойти в авиацию. Взлеты, посадки, красавцы-лайнеры и уникальная возможность увидеть планету из кабины экипажа. Красота! Прежде чем записываться в летное училище, выясним, что общего у слов «пилот» и «весло». Кто-то сейчас наверняка воскликнул: «Да вы с ума сошли! Небо и вода, что их связывает?» Вообще-то все довольно просто. Слово «пилот» появилось задолго до начала эры воздухоплавания. В итальянском языке так называли лоцманов. Некоторую преемственность проследить нетрудно. Задача пилота в авиации – не только управление воздушным судном, но и соблюдение маршрута. Но вернемся к истории слова. Итальянское «пилота» тоже появилось не на ровном месте. Народ другой страны, освоивший Средиземное море, Греции, еще раньше придумал слово «педотес». Это все тот же лоцман или, если хотите, рулевой. Тот, что занимает место на корме и управляет лодкой, проводит судно мимо отмелей и подводных рифов. А делает он это с помощью специального весла, которое называется «педон». В русском языке пилоты-лоцманы появились еще в 19 столетии. И развитие авиации, конечно, внесло некоторую путаницу. Тут море, там самолеты, ерунда какая-то. Выход нашел поэт Велимир Хлебников, придумавший наш отечественный синоним к слову «пилот» — «летчик». Но это совсем другая история.
4: «Да что вы говорите!» А вот была история.
6: Известный американский писатель Уильям Фолкнер очень не любил публичные выступления. Весной 1950 года Американская академия искусств и литературы присудила Фолкнеру медаль Уильяма Дина Хоуэлса. Это очень уважаемая награда, присуждается она раз в 5 лет. Фолкнеру прислали приглашение на торжественное заседание и просьбу подготовить ответную речь на 2 минуты. Фолкнер вежливо поблагодарил комитет премии, но посетить торжественное заседание отказался. «Мне бы очень хотелось приехать, но, к сожалению, в это время года я фермер. А у миссисипского фермера, пока он не продаст урожай, нет ни времени, ни денег, чтобы путешествовать. К тому же, увы, я не представляю, о чем можно было бы говорить 2 минуты».
4: Да уж, была история.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерние истории на «Радио Звезда».
8: Владимир Санин. Главы из повести «Наедине с большой медведицей» читает Дмитрий Шиляев.
9: Мы выбираем место. Что может быть прекраснее подмосковной природы, когда чистое июльское солнце, не омраченное ни одним облачком, наполняет своим упоительным теплом леса и полянки, когда каждая травинка чувствует себя розой, а простая ромашка — королевой. Стройные, как солдаты, сосны, неунывающие, вечно зеленые ели, есенинские березки так и предлагают: «Идите к нам, вкусите нашу тень, и вам будет хорошо». Мы ехали вдоль речки по уютной проселочной дороге и не отрывали глаз от окрестностей, которые на 3 недели должны стать нашим домом. «Я буду Робинзоном», — шепнула мне Нина, — «а ты будешь моим Пятницей, ладно?» Я не возражал против этого делового предложения и продолжал смотреть в окно. Я так зазевался, что обратил внимание на Васину выходку только тогда, когда мои колени словно налились свинцом. Оказывается, он воспользовался лирической ситуацией и подсунул мне на колени мешок риса. Я немедленно устранил эту несправедливость и подумал о том, как вредно впадать в лирическое настроение. Николай, этот толстокожий бегемот, который в самую возвышенную минуту может захрапеть, как-то рассказывал, что с ним приключилось. Он ехал в командировку, и в одном купе с ним оказалось очаровательное белокурое существо с глазами ангела. Утром существо робко согласилось принять услуги Николая, в смысле чая, а уже к середине дня на каждом полустанке гоняло своего покровителя за яблоками и крутыми яйцами. На 2 сутки, когда ангел потребовал жареную курицу, Николай начал зондировать почву у проводника насчет перехода в другое купе, но переходить ему не пришлось. Днем поезд остановился перед закрытым семафором, и Николай был послан нарвать живых цветов. Он съехал с крутой насыпи и начал рвать лютики, осыпая проклятиями ни в чем не повинные растения. Вскоре к нему присоединилась еще группа лирически настроенных мужей, которых жены выгнали из вагонов за цветами. Эта идиллия продолжалась минут пять. Потом паровоз заревел, и поезд начал медленно набирать скорость. Теряя по дороге цветы и тапочки, лирики рванулись к вагонам. Николай в силу своей молодости успел вскарабкаться на насыпь, но тут в ногу с визгом вцепился толстяк, который все время сползал вниз. К вечеру они по рельсам добрались до ближайшей станции. Здесь толстяка ждала клокочущая от ярости жена, а Николая — его вещи и записка. «Какой вы храбрый и милый! Если бы все мужчины были такими, тогда... Ах, увы! Нет, не буду. К чему это? Ведь вы или нет? Светлана. П.С. Я остановилась в гостинице «Пион». Николай разорвал записку на мелкие части, а, приехав на место, ночевал на скамейке в заводоуправлении, так как гостиница «Пион» в городе была единственная. «Теперь меня могут скорее втащить в котел с кипящей смолой, чем в лирическое размягчение», — сурово закончил Николай свой рассказ. Для своего лагеря мы облюбовали чудесную полянку в 20 шагах от речки и в сотни метров от дороги. Место было идеальное. Полянка, заросшая пахучей травкой, окруженная соснами и березами, через которые пробивался студеный ручеек, была, казалось, создана для того, чтобы мы на ней построили шалаш. «Прежде всего нужно закусить», — предложил Николай. «Когда сытно поешь, работа так и кипит, так и спорится». Таня заметила, что после еды у Николая особенно хорошо кипит и спорится сон, но, в принципе, против легкой закуски не возражала. «Кто будет готовить?» — спросил Вася. «Мне хочется полежать на травке», — сказала Нина. «Я устала». Таня тоже устала и хотела полежать на травке, а Николай вспомнил, что у него болит голова. Вася вопросительно посмотрел в мою сторону, но у меня как раз в этот момент развязались шнурки на туфлях. Вася вздохнул и полез в машину за портативной газовой плиткой. «Буду кормить вас разогретыми мясными консервами», — сказал он. «У кого спички?» Через минуту выяснилось, что со спичками дела обстоят плохо. Их забыли купить. Единственная коробка спичек была у Николая, который ни за что на свете не решился бы признаться в этом. Когда отгремели взаимные упреки, Вася предложил выход из положения. «Я читал в одной книге, — почесывая нос, — сказал он, — что когда путешественники оказываются без спичек, они добывают огонь при помощи зажигательного стекла. Благодарите Бога, что я близорук. Николай, смочи в бензине газету вот так, легонько. Теперь держи». Вася снял очки и подставил их под солнечные лучи. Мы столпились вокруг, затаив дыхание. «Скоро появится дымок», — комментировал Вася, «и у нас будет огонь». «Огонь — это пища, тепло, жизнь. Вы еще не раз порадуйтесь, что с вами поехал такой человек, как я. Вот видите, уже тлеет!» Дико заорал Николай, швыряя газету и размахивая рукой. «Ты меня поджег!» При ближайшем рассмотрении оказалось, что Николай здорово преувеличивал. Вася успел только прожечь дырку в полотняном пиджаке и малость подпалить Николаю руку чуть выше кисти. «К боли нужно относиться стоически, по-философски», — сухо заметил Вася. «Муца из Цевала так не орал, когда сжег свою левую руку». Николай тут же предложил Васе поменяться ролями, чтобы узнать, как переносят боль философы. Но Вася наотрез отказался под предлогом недостатка времени. Он взял газету, сунул между ней и солнцем очки и застыл. Я бы никогда не поверил, что новая соломенная шляпа за какие-то доли секунды может превратиться в кучку пепла. Но я это видел собственными глазами. Газета вспыхнула, и Вася судорожным движением руки откинул ее в сторону, прямо на новую, только что купленную шляпу Николая, которая мгновенно разложилась на дым и труху. К чести моего друга нужно сказать, что он не устроил Васе нелепые никому не нужные сцены. Он просто подошел к поджигателю, снял у него с головы соломенную шляпу и надел ее себе на голову. Чтобы покончить с этим, добавлю, что Николай носил эту шляпу 2 недели, пока ее не съел лось. Но об этом потом. Вскоре Николай нашел в машине случайно завалившуюся в угол дивана коробку спичек. С газовой плитой было покончено сразу же, как только мы обнаружили, что забыли купить баллончики с газом. Мы разожгли костер, и Вася накормил нас вкуснейшими консервами. Стало веселее. Николай тихонько забрался под куст и пытался вздремнуть, но Таня в зародыше пресекла это наглое поползновение. «Вы, мужчины, — твердо сказала она, — пока не построите шалаш, не получите больше ни еды, ни питья. А ну-ка, снимайте пиджаки и за работу!» О том, как мы собирали шалаш из синтетических материалов, я думаю когда-нибудь написать полнометражную драму с трагедийным уклоном. Поэтому сейчас буду краток. Скажу только, что Николай чуть не вбил кол в свою ногу, а я привязал веревкой к опорному дереву собственную руку. Уже окончив работу, мы обнаружили, что вывернули шалаш-палатку наизнанку. Думаю, что этих мелких подробностей вам для начала будет достаточно.
8: Радио «Звезда». Мы читаем главы из повести Владимира Санина «Наедине с большой медведицей».
9: «Наедине с большой медведицей». Когда шалаш, вопреки всем законам физики, был установлен, было решено отдыхать. Мы спали 2 часа и могли бы проспать больше, если бы Таня нас не разбудила. Ах, удивительная вещь, лесной воздух. На горожан, привыкших к довольно жалким порциям кислорода, он действует как хороший глоток коньяка. Даже Вася, который признает только активный отдых, и тот снисходительно позволил себе поспать вместе с нами. Что же касается Тани, то она решила днем не спать из принципиальных соображений, ибо сон полнит. Вообще говоря, насмотревшись на толстяков, поневоле будешь делать все, чтобы не попасть в их компанию. Человек под жарой, с длинными энергичными ногами, никогда не поймет мучений толстого человека, для которого второй этаж — это Эльбрус, а теплый летний денек — адское пекло. Толстяк, какой бы он ни был положительный, всегда отличный объект для шуток. Ему никогда не поверят, что он голоден, как будто он может питаться, словно верблюд, своим жиром. Толстяка критикуют в трамвае, где он занимает сразу 2 места. Толстяк – нежелательная фигура в лифте, стихийное бедствие в кино, если вы сидите сзади, и трагическое на верхней полке вагона, если нижняя полка ваша. Один мой знакомый, очень симпатичный толстяк, долгое время никак не мог похудеть, хотя усилия, которые он предпринимал с этой целью, невольно внушали уважение. Он пил уксус, сосал лимоны и даже делал гимнастику по системе йогов, то есть старался не дышать тогда, когда этого очень хочется, и надолго застывал в неестественных позах. Ничего не помогало. Тогда, по совету одного врача, он сел на разгрузочную диету. Бутылка кефира и сколько угодно воздуха в день. 3 дня бедняга жестоко голодал. Он мужественно не думал о еде, его мучила лишь одна проблема – как быстрее перешить брюки. Я видел, как он встал на весы, и, наверное, никогда не забуду ярости этого симпатичного человека, когда выяснилось, что за 3 дня страданий он похудел на 50 граммов. Отсюда следует, что похудеть Дело совсем непростое. Тем более, что по желанию заниматься спортом и вообще резвиться толстяк воспринимает как издевательство. Если вы, уважаемый человек, не толстяк, то представьте себе, что к вашему животу привязали мешок муки и предлагают вам прыгать со скакалочкой. Это примерно и есть та шкура, в которой ходит толстяк. Поэтому, когда я вижу толстяка-спортсмена, мне хочется пожать руку этому мужественному человеку и пожелать ему успеха в жестком единоборстве с двумя пудами сала, которые он таскает на своих плечах. «Вставайте, лежебоки!» — коротко приказала Таня. «Пока вы спали, я разработала распорядок дня». Я не могу сказать, чтобы это известие привело меня в восторг. Лично я не выношу, когда надо мною давлеет распорядок дня. Если я знаю, что через час должен делать зарядку, через два принимать пищу, а затем спать, жизнь кажется мне невыносимой. Я высказал предположение, что наиболее рационально каждому из нас жить по своему распорядку дня, который отражает его особенности, устремления и, так сказать, индивидуальные черты. Николай изложил эту же мысль в более чеканной форме. Он сказал, что скорее повесится на ближайшем суку, чем будет вставать в 8 часов утра и делать зарядку. «Милый, в 8 тебя будить никто не станет», — сочувственно ответила Таня. «Мы будем все вставать в 6 утра». «Как хорошо, что я захватила будильник», — воскликнула Нина. «Это просто прелесть. Вставать в 6 под пение птиц». «Потом», — продолжала Таня, ласково глядя на мужа, «ты вместе со всеми будешь делать зарядку и купаться в реке. После завтрака ты будешь, как миленький, участвовать в туристических вылазках, походах по грибы и ягоды, знакомиться с окрестностями. Затем я предусматриваю ужение рыбы, вольные движения, в 3 часа обед и тихий час, после которого чай, река и занятия физкультурой под руководством Васи». «Водное поло, футбол и прыжки в длину», — конкретизировал Вася. «А когда я буду просто валяться на траве?» — закричал Николай тонким голосом. «Я не хочу прыгать в длину, я хочу валяться на траве и играть с Мишей в шахматы». «Я знала, что так и будет», — заявила Нина. «Успокойтесь вы, мужчины». Шахматы я выкинула из машины, прежде чем она сдвинулась с места. Вася гнусно хихикнул. Мы с Николаем остолбенели. «Что ж», — переводя дыхание, пролепетал Николай, «мы вырежем шахматы из древесины, мы будем играть с Мишей по переписке, наконец, слепую. Нет, вы не лишите нас этой великой игры. Миша, Е2, Е4». «Е7, Е5», — ответил я. «Конь Ж1, Ф3», — отчаянно вопил Николай. «Д7, Д6». На пятом ходу наш бунт был подавлен. И на этом дискуссия по распорядку дня закончилась. «Давайте искупаемся», — предложила Нина. Вася, который жаждал реабилитации за все свои неудачи, потребовал, чтобы ему была доверена честь первого окунания в реку. Мы охотно согласились, и Вася энергично разделся. Сначала он опробовал дно, которое оказалось отличным. Тогда Вася вышел.

Когда мы обратили внимание нашего физрука на этот предмет, было уже поздно. Трусы брата с лопнувшей резинкой уплыли в неизведанное. По моим расчетам, если их никто не выловил, они теперь подплывают к Каспийскому морю. Затем искупались и мы. Должен вам сказать, что это совсем не так уж плохо под вечер искупаться и потом погреться у костра на лесной полянке. Вокруг, словно часовые, замерли сосны, по темному небу королевой плывет луна, а мы сидим у костра, поджав под себя ноги, и говорим о всякой всячине. Где-то совсем рядом плещет вода, в лесу раздаются таинственные звуки, и вспоминаются последние из магикан: томагавки, скальпы. «Разве это не волшебно?» — тихо декламировала Нина, и в отблесках костра были видны ее подернутые влагой глаза. «Вы только вдохните в себя этот воздух, только подумайте о том, что между вами и звездами нет сейчас ни железобетонных перекрытий, ни облаков из бензиновых испарений, ничего. И мы один на один с луной, с большой медведицей, с природой». Я сказал, что это сентиментальная чепуха, и что я предпочел бы сейчас быть один на один с моим шезлонгом. Николай, который потихоньку покуривал, спрятавшись за машину, добавил, что он охотно променяет большую и малую медведицы с созвездием гончих псов в придачу на стакан газированной воды без сиропа. Нина не успела обидеться, с неба на нас шлепнулись тяжелые капли, и мы начали быстро готовиться к ночлегу. Васю уложили в машину, в которой удачно откидывалась спинка переднего сиденья, образуя превосходную кровать, а мы сами легли в палатку. Через 5 минут мы спали сном хорошо потрудившихся людей, одни наедине с природой, защищенные от медведей и волков богатырским храпом Васи.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Чем заняться в отпуске? Можно отправиться на море или на дачу, в поход или на рыбалку, провести время с семьей, друзьями или в гордом одиночестве. Специальный проект «Радио Звезда» – рассказы из жизни отдыхающих.
2: Владимир Санин. Главы из повести «Наедине с большой медведицей» читает Дмитрий Шиляев.
3: Неустрашимый Вася. Ночь прошла не без приключений. Вася, который во сне, наверное, отплясывал чечетку, то и дело нажимал ногой на автомобильный гудок. Мы трижды выскакивали из палатки и урезонивали хулигана, пока Нина не догадалась предложить ему повернуться в обратную сторону. Под утро Вася ухитрился боднуть гудок головой, но затем уже мы спали спокойно. Будильник разбудил нас в 9 утра. Таня, которая лично поставила стрелку звонка на 6, устроила Николаю настоящий допрос, но он, честно глядя в глаза, отрицал свою диверсию и требовал доказательств. «Как ты могла даже подумать такое?» — нагло заявил он и, улучив минутку, подмигнул мне. Таня перехватила этот неосторожный знак, равносильный признанию, и отчитала лгуна, как мальчишку. Вася вышел из машины с заспанным и помятым лицом, на котором отпечатался узор сиденья. Увидев нас в состоянии полной готовности, он выпятил грудь и завопил срывающимся фальцетом: «На зарядку! Становись!» Мы с Николаем пытались улизнуть, чтобы тихо покурить в кустах, но за нами бдительно следили. Пришлось делать зарядку, что не доставило особого удовольствия ни нам, ни птицам, которые галдя смотрели с деревьев. В свое время я занимался спортом и даже бегал 100-метровку секунд, кажется, за 30. Достигнув этого потолка, я перестал расти. Тренер сказал, что у меня не так уж много шансов стать олимпийским чемпионом,

0: Я, лишенный этого стимула, с огорчением оставил спорт. Может, если бы тренер проявил чуткость, я бы в конце концов сбросил со своего результата секунду-другую, но он с возмутительным равнодушием одобрил мое решение. Николай же в институте занимался штангой и до сих пор при случае показывает гостям грамоту за второе место на соревнованиях. Скромность, а я не устану повторять, что Николай очень скромен, мешает ему уточнить, что второе место было одновременно и последним, поскольку участников было двое. И когда в секцию пришли еще три новичка, Николай покинул ее, так как надежды поднять что-либо большее, чем гриф от штанги, у него не было. Со времени нашей спортивной славы прошло больше 10 лет, и Вася, который довольно прилично имитировал эпилептика, сказал нам, что 2 телеграфных столба делали бы зарядку с большим изяществом. Я никогда не понимал, почему человек, чтобы стать здоровым, должен доставлять себе сплошные неприятности. Нас с Николаем, измотав зарядкой, загнали в воду и заставили там мерзнуть, пока тело не покрылось гусиной кожей. Если мы не схватили насморка, то это можно объяснить только тем, что поблизости не было аптеки. Кстати, не обращали ли вы внимания на это любопытное явление? Если вы твердо знаете, что не можете лечь в постель, обложиться грелками и, листая любимую книгу, ждать, пока бронхит соизволит покинуть ваш организм, если вы убеждены, что ваши жалобы на недомогание будут подняты на смех и квалифицированы как симуляция, вы ни за что не заболеете и не пытайтесь. Целых 3 недели... Хныча и скуля, мы лезли по утрам в холодную воду, но насморк у меня появился лишь в первый же день по возвращении, когда машина проезжала мимо нашей районной поликлиники. Отсюда следует, что насморки и прочие недомогания – это болезни чисто психологические, которыми мы обманываем и себя, и общество. Справедливости ради должен заметить, что, вылезая из воды, мы с Николаем начинали покашливать, провоцируя Таню на оказание нам первой медицинской помощи, большая столовая ложка меду на полстакана чаю, но спустя неделю бидончик опустел, и Таня заменила мед чудодейственной микстурой из коры баобаба и тертого хрена. Мы немедленно перестали кашлять, чем Таня гордится и по сей день. Позавтракав хлебом с маслом и крутыми яйцами, мы бросили жребий. Честь первого дежурства по лагерю выпала Николаю. Дав ему подобные инструкции, мы надели спортивные костюмы и пошли в поход. В авангарде шел Вася, которому охотничье ружье и длинный нож для защиты от медведей придавали вид пирата. За ним шли Таня и Нина с лукошками, а я замыкал колонну. Меня такой порядок вполне устраивал, поскольку можно было без помехи курить. Пройдя 4 километра по извилистой лесной дорожке, мы устроили привал. «Я не нуждаюсь в отдыхе, поскольку мое тело привыкло к физическим нагрузкам», — солидно сообщил нам Вася. «Поэтому, пока вы будете отдыхать, я изучу окрестности и заодно поохочусь на дичь, чтобы поразнообразить наш стол». Отдохнув, мы потихоньку побрели вдоль дороги. Нина оказалась отличным грибником, ее лукошка быстро заполнялась, а неповоротливой Тане доставались жалкие остатки. На 10 Нининых боровиков и подосиновиков она ответила 3 сыроежками и 1 мухомором. Таня ревниво смотрела на Нину и без устали хныкала про свое невезение. Неожиданно в лесу хрустнули ветки. Кто-то шел. «Это ты, Вася?» — окликнула Таня. «Я!» — донесся в ответ жалобный голос. «С Васей что-то случилось?» — встревожилась Таня. «Миша, иди туда!» «Или нет, не оставляй нас!» «Ах!» Из лесу царственной поступью шествовал огромный лось, на рогах которого красовалось охотничье ружье. В 5 шагах, тщательно соблюдая дистанцию, брел сам Вася, опасливо глядя на вооруженное животное. Подойдя к нам, лось игриво брыкнул ногами, потанцевал и, не обращая внимания на Танин визг, улегся у самых ее ног. «Отдай ружье!» — крикнул Вася животному. Лось повернул голову и, фыркнув, отогнал Васю еще на полдесятка метров. Убедившись, что лось ничего враждебного к нам не питает, мы успокоились и подошли к Васе. Негодующе протирая пенсне, он обрисовал обстановку. Дело было так. Он мирно шел по лесу, подыскивая дичь для жаркого, как вдруг на него бросился этот свирепый зверь. К счастью, рядом оказалась береза, на которую Вася и вскарабкался, оставив внизу ружье. Лось встал на дыбы и ударил Васю рогами, из-за чего ему некоторое время придется спать на животе. Затем животное удалилось, захватив с собой ружье в качестве трофея. Наверное, для того, чтобы похвастаться перед знакомыми. «Как же у него забрать ружье?» — волновался Вася. «Нельзя же допустить, чтобы такая ценная вещь пропала!» С этими словами Вася сделал два шага вперед. «Эй, скотина, отдай ружье!» — крикнул он, топая ногой. Лось не ответил. Он уткнулся во что-то мордой, и мы только видели его шевелящиеся уши. Мне до сих пор не приходилось беседовать с лосями, и я был рад этой подвернувшейся возможности. «Послушай, дружище», — вежливо сказал я, подходя ближе, — «ну на кой черт тебе это ружье? Ведь в силу отсутствия навыков и опыта ты все равно не сумеешь им воспользоваться». Лось повернул ко мне голову и взглянул на меня хитрющими черными глазами. Я приблизился и хотел было взять ружье, но лось издал горловой угрожающий звук, который отбросил меня на исходные позиции. Вася чуть не плакал от обиды. «Какая скотина!» — стонал он. «За это ружье я отдал месячную зарплату!» И вдруг Нина, которая до сих пор молчала, решительно подошла к лосю, присела около него и начала гладить разбойника за ушами. Лось умиленно завертел головой и от удовольствия даже закрыл глаза. Мы ахнули от восторга и зависти. Продолжая одной рукой гладить лося, Нина другой рукой осторожно отцепила ружье и передала его нам. Мы не отрывали глаз от этого величественного зрелища. Нина казалась мне кем-то вроде лесной нимфы, волшебницы, которая одним прикосновением укрощает диких зверей. Я восторгался ею и давал себе клятву отныне каждый день ходить в магазин за хлебом, когда приедем домой. Глядя на Нину, Таня тоже не выдержала и подошла к лосю. Но то ли он наслышался сплетен и был убежден против нее, то ли ему не понравились шатенки, но лось вскочил, низко поклонился Нине и, подцепив зубами наш рюкзак, в мгновение ока исчез в лесу. Усталые и голодные мы возвращались в родной лагерь. Из авангарда Вася перешел в арьергард, чтобы не демонстрировать порванные брюки, и время от времени обращался к лосю с пожеланиями, которые никак нельзя было назвать добрыми. Нина делилась с Таней своими познаниями в ботанике, а я просто шел, думая о том, как прелестно бы выглядел на этом романтичном лесном фоне мой шезлонг. Наконец вдали показалась наша полянка, машина, шалаш. Кверху шел дымок, навевавший мысли о всяких вкусных вещах, подготовленных для нас бдительным дежурным Николаем. «Коленька!» — закричала Таня. «Сервируй стол! Мы голодные, как волки!» Ни звука. Подгоняемые недобрым предчувствием, мы ускорили шаг и чуть ли не выбежали на полянку. Первое, что нам бросилось в глаза — это был полупотухший костер, в котором валялся на боку котелок, черневший намертво сгоревшей рисовой кашей с консервами. Рядом лежал Николай и крепко спал, улыбаясь. «Заверяю вас, что будили мы его совсем не так, как фрейлины принцессу к утреннему чаю».
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из повести Владимира Санина «Наедине с большой медведицей».
0: Обживаемся понемножку. Знаете ли вы, что это такое встречать рассвет над рекой? Должен сказать, что я был подготовлен к восприятию рассвета Николаем, который перед сном имел со мной разговор на эту тему. «Меня всерьез волнует то, — сказал он, — что наши жены настроились любоваться утренним рассветом. Если они встанут, чтобы наслаждаться лирикой вдвоем, я смирюсь с этим суровым фактом, но я боюсь, мой друг, что они выдернут из постели и нас. Когда я подумаю о том, что Таня поднимет меня черт знает в какую рань только для того, чтобы я разделил ее телячий восторг по поводу этого рассвета, я чувствую пробуждение каких-то древних инстинктов. Я готов смотреть на эту штуку сколько угодно, но с одним условием, чтобы он начинался что-нибудь часов в 10 утра». С этими словами Николай задумчиво взял будильник, перевел часовую стрелку на 3 часа назад и беспечно рассмеялся. Его булькающий смех постепенно стихал, как стихает шум воды, когда закрывают кран. Из дверной дыры шалаша на нас в упор смотрела Таня. Николай блудливо отвел глаза. Таня молча взяла будильник и перевела стрелку на законное место. «Я надеюсь, что ты больше не прикоснешься к будильнику, да, милый?» — ласково спросила она. Вероятно, Николай уловил в этой фразе интонацию, которая составляла семейную тайну, поскольку ответил он быстро и очень предупредительно. «Безусловно, дорогая, безусловно, можешь быть спокойна». Впрочем, диверсия с будильником все равно бы не прошла. Ранним утром нас разбудили отчаянные крики «Спасите! Спасите!» Мы на четвереньках выползли из шалаша и увидели неповторимое, незабываемое зрелище. Нагнув рогатую голову, за Васей гнался наш старый знакомый лось. Они бегали вокруг машины, и со стороны казалось, что Вася с лосем играют в пятнашки. Однако, судя по всему, удовольствие от этой игры испытывали не все ее участники. «Что вы смотрите, идиоты?» — заорал Вася, ловко увертываясь от рогов. «Хватайте его! Дайте мне ружье, я убью его наповал!» Лось остановился, чмокнул толстыми губами и вопросительно посмотрел на нас. Вдруг он осклабился, издал какой-то клич и 2 скачками подлетел к шалашу. Таня тихонько взвизгнула, но лось не обратил на нее внимания. Он сделал стойку, поплясал около Нины и к нашему восторгу положил голову ей на плечо. Пока растроганная Нина чесала ему меж ушей, Вася, так и не решаясь подойти, взволнованно рассказывал. И вдруг машину что-то толкнуло. Открываю глаза — на меня смотрит какая-то страшная морда и что-то шипит. Я не растерялся и крикнул: «Пошел вон отсюда! Я тебя не боюсь!» Вы, наверное, слышали, как это я крикнул, да? Вася искоса посмотрел на нас. Я выскочил, чтобы прогнать негодяя, и на его счастье показались вы. Тут лось повернул голову, и Вася, оборвав правдивое изложение своей истории, серный скаканул за машину. «И чего этому типу от меня надо?» — плаксиво спросил он, высовываясь. «Нина, скажи ему, чтобы он убирался!» Нина угостила своего приятеля сахаром. Лось с огромным удовольствием похрустел, облизнулся и медленно затрусил в лес. Вася глубоко вздохнул и вышел из убежища. Взор его сразу стал тверже, поступь увереннее — и зарядку проводил уже прежний Вася, боевой, энергичный, мужественный. О рассвете никто не вспоминал. Когда Нина спохватилась, было уже слишком светло, и восторги пришлось отложить на другой раз. Вода в реке оказалась не такой холодной, как вчера, и мы не без удовольствия в ней плескались. Николай даже рискнул переплыть речку, хотя до противоположного берега было по меньшей мере 30 метров. Этот спортивный подвиг значительно возвысил Николая в наших глазах, поскольку сам Вася собирался махнуть через реку, как он выражался, только после двухнедельной тренировки. «А почему бы нам не запечатлеть картину утреннего купания?» — воскликнула Таня, шлепая по воде ладонями. «Ниночка, где твой аппарат? Мы будем играть в водное поло, а ты нас сфотографируешь». Благодаря этому несвоевременному предложению мы торчали в воде до тех пор, пока Нина не извела штук 20 кадров. Забегая вперед, должен сказать, что получился из них только один, на котором навеки запечатлены пятки нырнувшего в момент съемки Николая. Таня осталась дежурить, а мы, захватив удочки и ведро для рыбы, отправились в поход. Николай успел выяснить, что километрах в двух вниз по реке Ветке есть отличное местечко. По дороге он не давал нам скучать, рассказывая живописные истории своей практики, которые кончались довольно однообразно огромной пойманной рыбой. Он врал 2 километра, пока мы не пришли на место. Здесь Николай распределил удочки и рассадил нас по местам. «Помните, что главное — это наживо и внимание», — поучал он. «Рыба, она рыбака любит. Не расстраивайтесь, если в первый раз ничего не выловите. Приглядывайтесь понемножку». С этими словами Николай лихо взмахнул удочкой, чуть не разорвав мне ухо, и застыл. Осторожно, по-дилетантски закинули удочки и мы. Вася удил серьезно и сосредоточенно, с полным сознанием важности порученного ему дела. Нина, по-детски раскрыв рот, не отрывала глаз от поплавка, а я, просидев 10 минут, почувствовал томящую скуку. Я не имею ничего против рыболовов и даже испытываю большое уважение к их адской выдержке, но сидеть часами на берегу, убеждая себя, что ты хитрее 20-граммовой плотвички, кажется мне довольно бестолковым занятием. Я высказал эту мысль Николаю. Он с жалостью посмотрел на меня и ответил тирадой, смысл которой сводился к бестактному сравнению моего и плотвички умственного уровня. Я сунулся было к Васе, но он не на шутку увлекся и произнес сквозь зубы что-то вроде «иди к черту». Не успел я как следует обидеться, как мой поплавок задергался, и я, к своему немалому удивлению, вытащил из реки рыбу величиною со вторучку. Николай посмотрел на меня так, словно я его обворовал, и вскользь заметил, что рыба направлялась на его крючок, но только по дороге случайно ошиблась адресом. Следующий окунек также безответственно перепутал адрес. Его, визжа от восторга, вытащила на берег Нина. Николай начал нервничать, хотя мы его успокаивали, как могли. Я даже предложил, чтобы 2 из 4 рыбешек, которые я вытащил одну за другой, пусть считаются пойманными им, Николаем. «Ты приглядывайся понемножку», — советовал я ему. «Рыба, она наживу любит, рыбака уважает». Клевало у нас отлично, я имею в виду Нину и себя. Около Васиного крючка орудовал какой-то ловкий воришка, который аккуратно съедал очередную наживу, приводя Васю в выступление. Николаю же, наверное, рыбы объявили бойкот. И удочку он закидывал артистически, и нажива у него была самая вкусная, и насаживал он ее по-настоящему, но поплавок на его удочке вел себя издевательски спокойно. Николай чертыхался, колдовал что-то про себя, орал на нас, чтобы мы не шумели, и старался не смотреть на ведро, где плескалось 8 рыбешек. «А такую мелочь кто угодно словит», — жалко оправдывался Николай. «Она к любому на удочку ползет, эта мелюзга». «Скорее, скорее ко мне!» — закричала Нина. «Ой, скорее!» Удочка трепетала в ее руках, а леска натянулась, как струна. Общими усилиями мы вытащили на берег большого окуня. И Николай бормотал, что этот окунь — жалкий карасик по сравнению с той щулкой, которую однажды вытащил он. Нина радовалась, как дитя. К обеду мы возвращались домой без Николая. Он сказал, что ни один настоящий рыбак не может удить, когда вокруг него устраивают балаган, и что только теперь он отдастся ловле по-настоящему. Он только попросил часа через три зайти за ним, поскольку один человек не в силах притащить всю рыбу, которую он намерен выловить. Размышляя о плове, которым Таня обещала нас угостить, мы подошли к лагерю и увидели пяток мальчишек лет 10-12, которые сидели вокруг котелка и уплетали за обе щеки. Рядом, скрестив на груди руки и глядя на мальчишек с доброй улыбкой, стояла Таня. «Надеюсь, вы не хотите есть?» — спросила нас она, когда мы подошли. «А где Николай?» «Хотим, и даже очень!» — прорычал Вася. «А где плов?» Таня улыбнулась. «Эти милые дети... Смотрите, как тот черненький похож на моего. А где Николай?» «Понятно», — скорбно произнес Вася, глядя на черненького, который уписывал его, Васину, долю плова. Весело посматривая на нас и галдя, мальчишки очистили котелок и встали, отдуваясь. «Рыбу остался удить твой Николай». «Спасибо, тетя», — пробасил черненький, — «очень было вкусно. Хотите, мы вам ягод принесем или на лодке покатаем?» «А вы откуда, дети?» — поинтересовалась Нина и, нагнувшись, шепнула мне, что тот светленький похож на нашего. «Из лесу, вестимо», — прогудел светленький. Мальчишки засмеялись. «Заповедницкие мы», — важно сообщил один мальчишка. «Лешку ищем, лося нашего». Вася встрепенулся. «Так этого разбойника зовут Лешка!» — воскликнул он. «Держите его на цепи! Это не лось, а хулиган!» «Что вы, дядя!» — укоризненно сказал черненький, который, наверное, был главным в этой компании. «Вот Полифем — это действительно хулиган. Этот может лапой двинуть так, что покатишься». «А кто этот страшный зверь, Полифем?» — высокомерно спросил Вася. «Да медведь наш заповедницкий, бурый такой. Вы его по вислому левому уху можете узнать», — разъяснил светленький. Мы переглянулись. Я про себя решил не водить компании с медведем, у которого вислое левое ухо. Судя по взглядам, которыми обменялись Вася, Таня и Нина, они решили поступить так же. Между тем мальчишки распрощались и ушли, обещав наведаться, чтобы принести тете Тане ягод и меду. Таня и Нина грустно взглянули друг на друга. «Домой хочу», — захныкала Таня. «Что мой маленький теперь делает? Нам нужно было их взять сюда», — жалобно вторила ей Нина. «Здесь столько воздуха, столько природы». «А как насчет еды?» — грубо вторгаясь в действительность, деловито осведомился Вася. «Насколько я понимаю, съеден весь наш плов, не так ли?» «Именно так», — отчеканила Таня. «Дети растут, им пища нужнее, чем тебе. Жив будешь». «Но ведь я хочу есть!» — удивился Вася. «Я очень голоден, честное слово!» Таня сказала, что ей противно слушать всякий вздор. Она лично вот уже 2 дня ест совсем мало и чувствует себя лучше. И вообще диета приносит только пользу. Вася возразил, что он предпочитает сгонять лишний вес. Было очень забавно слышать, как этот Кощей выразился про свой лишний вес. «Физкультурой, а диету он ненавидит и не может о ней слышать». В ответ Таня квалифицировала Васю как Собакевича. Вася разволновался, снял и надел пенсне, прокашлялся и назвал Таню толстуха. Таня вспыхнула, поднялась и убежала в лес.
2: Мы читали главы из повести Владимира Санина «Наедине с большой медведицей».

0: слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Генерал-адъютант Иван Шувалов славы и богатства не жаждал. От наград и титулов обычно отказывался, к деньгам относился спокойно, на безбедную жизнь хватает и хорошо. Шувалов был фаворитом императрицы Елизаветы Петровны, так что волноваться о собственном благополучии ему не приходилось. Раз так, можно было подумать о вещах более значимых. Шувалову Россия обязана Московским университетом, Академией художеств и Эрмитажем. Свои благородные дела он не предавал огласке, что для того времени было явлением необычным, как минимум в России.
0: Благое дело.
1: Родился Иван Шувалов в 1727 году в небогатой дворянской семье, получил хорошее домашнее образование и к 14 годам знал 4 языка. А вскоре стал камер-пажом при дворе Елизаветы Петровны. Прошло еще несколько лет, и Шувалов превратился в двухметрового статного красавца. Императрица его приметила и больше от себя не отпускала. Карьера молодого человека стремительно пошла в гору. Однажды Шувалов обратился к Михаилу Ломоносову, на тот момент уже известному ученому и стихотворцу.
2: «Милостивый государь, мечтаю получить от вас несколько подробных уроков по поэтическому творчеству, дабы уметь в будущем писать масштабно, богато и пышно».
1: Ломоносов не мог, да и не хотел отказывать фавориту императрицы. Но поэзия юноши не далась. Убедившись, что стихи писать непросто, Иван Шувалов проникся к Ломоносову еще большим уважением. Так они и подружились. А вскоре вместе занялись проектом создания Московского университета. В разговорах и письмах касались каждой мелочи, от общего устройства факультетов, зарплатами профессоров, до суммы содержания каждого студента и гимназиста в отдельности.
3: Определенные 15 рублей в год каждому школьнику употребить на их одеяние и на другие потребности, а именно кафтан с камзолом суконный и с лосиными штанами 8 рублей, шуба баранья, покрытая крашеною льняною материей, 2 рубля, две шляпы по 30 копеек, 8 пар башмаков.
1: Список оказался длинным, зато ни одна мелочь в нем не была забыта. Как-никак, университет.
3: 80 копеек, кровать 15 копеек, две подушки 35 копеек, прачки рубль и на баню 50 копеек.
0: Благое дело.
1: Церемония торжественного открытия занятий в университете состоялась в день празднования годовщины коронации Елизаветы Петровны 7 мая 1755 года. В университете было 3 факультета – юридический, философский и медицинский. А Шувалов стал куратором нового учебного заведения.
2: Ежели говорить об образовании, то себя в этом деле жалеть не стоит. Трудно ладить с чиновником, но я договорился, чтобы стипендии студиозам выплачивались регулярно. Отыскали с Михаилом Васильевичем в Европе известных преподавателей, пригласили их в наш университет, а там уж я хлопотал и добился для них достойного, непостыдного содержания.
1: Трудами Шувалова при университете были основаны типография, библиотека, первая в Москве книжная лавка, а также 2 гимназии для дворян и разночинцев. Причем многие гимназисты, талантливые, но не имевшие средств, подолгу жили у него дома на всем готовом. Позже историк Сергей Соловьев написал о том времени.
4: Шувалова считали ответственным за все важнейшие явления второй половины Елисаветинского царствования. он взял в свои руки управление тремя корпусами – сухопутным, морским и артиллерийским. И попутно, оставаясь куратором Московского университета, был таким образом как бы министром новорожденного русского просвещения.
1: Иван Шувалов пережил и Елизавету, и Екатерину II. Он умер уже при Павле I в 1797 году. Последний путь его провожал весь императорский двор.
0: Иван Шувалов. Благое дело. Московские меценаты.
3: Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Чувашии 28 многоэтажек повреждены в результате массированной атаки украинских боевиков утром 5 мая. В зданиях проживает примерно 8,5 тысяч человек. Об этом рассказал глава региона Олег Николаев. В двух зданиях после ракетных ударов и атак беспилотников нарушены несущие конструкции. Для пострадавших развернули пункты временного размещения. Следственный комитет завел дело о теракте. Погибли 2 человека, 34 пострадали. В больницах Чебоксар порядка 10 пострадавших. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Суд передал в доход государства контрольный пакет акций «РусАгро» Вадима Машковича. Генеральная прокуратура в антикоррупционном иске оценила стоимость компании более чем в 550 миллиардов рублей. По данным агентства ТАСС, также изъято средства на счетах, наличные, квартиры, загородные дома и автомобили. По версии следствия, Машкович скрывал доходы, используя кипрские офшоры. Ущерб по уголовному делу составляет около 86 миллиардов рублей. Обвиняемый вину не признает. Мировые запасы нефти приближаются к минимуму за 8 лет, уверены аналитики Goldman Sachs. Скорость истощения вызывает беспокойство специалистов из-за закрытия Ормузского пролива. Сейчас запасы эквивалентны 101 дню спроса. К концу мая могут упасть до 98 дней. Это своего рода антирекорд 2018 года. При этом представители военно-морских сил США объявили, что развернули в акватории Аравийского моря свой третий авианосец «Джордж Буш». Так американские войска осуществляют морскую блокаду Ирана из Оманского залива. КАМАЗ выпустит первую партию собственных бронетранспортеров уже в следующем году. Об этом рассказал глава компании Сергей Кагогин. Во вторник он выступил с докладом на встрече с президентом в Кремле.
2: Политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КАМАЗ не останавливался. Пожали с нашими европейскими партнерами друг другу руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу. То есть вся компонентная база была сохранена. Был большой вызов. То есть, если брать даже двигатель, нужно было за 2 месяца освоить порядка 240 деталей. Компания с этим справилась.
1: В ходе доклада глава компании доложил президенту об импортозамещении на производстве, а также о мерах социальной поддержки сотрудников и гуманитарной миссии в зоне проведения специальной военной операции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Давно любя русский классический портрет, я с особой нежностью отношусь к живописи миниатюрной. Она интимна. К ней надо приглядываться, как к книжному петиту. В широких залах музеев камерная миниатюра теряется, но она сразу оживает, если взять ее в руки. Наконец, она делается особо привлекательной, если ты знаешь, кто изображен и какова судьба этого человека.
4: Валентин Пикуль. Исторические миниатюры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды.
5: Популярное блюдо русской кухни – это, конечно же, щи. Существуют сборные щи из разных сортов мяса. Суточные, которые долго настаиваются. Рыбные, кислые, постные. Еще одна интересная разновидность щей – серые. Это блюдо было распространено в северных регионах, особенно в Вологодской области. Но просто взять и приготовить такие щи было невозможно. Требовалась специальная заготовка – крошево. Его делали из верхних листьев капусты, которые обычно не едят, а выбрасывают или отдают на корм скоту. Они жесткие и зелено-серого цвета. Отсюда, кстати, и название супа. Над заготовкой осенью на Руси трудилась вся семья. Верхние листья капусты промывали, а затем очень мелко рубили с помощью сечки, специального ножа с закругленным лезвием и рукояткой. Это делали в деревянной ступе, где отсечки листьев капусты буквально крошились. Затем получившееся крошево пересыпали солью и ржаной мукой и ставили под пресс в тепло. Периодически заготовку протыкали острой палкой, чтобы выходил газ. Как брожение заканчивалось, крошево отправляли в прохладное место на хранение зимой. При необходимости часть капусты доставали и варили щи. Крошево делают в некоторых семьях и сегодня. На зиму заготовку оставляют в морозилке, а потом угощают гостей удивительными и вкусными серыми щами.
0: Всемирная энциклопедия еды. История в письмах и воспоминаниях.
6: Из письма Сергея Александровича Есенина другу, работнику петроградского издательства «Эльзевир» Александру Михайловичу Сахарову. Октябрь 1922 года, Нью-Йорк. Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота здесь почти ничего нет. Здесь едят и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар. На искусство всем начхать, самое высшее – мюзик-холл. Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа. Всегда твой Сергей Есенин.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
0: Валентин Пикуль. Историческая миниатюра «Пулковский меридиан». Читает Егор Серов.
8: Пулковский меридиан. Шел 1808 год, когда наполеоновские войска, покоряя прусское королевство, вторглись в вольный город Гамбург. К тому времени идеи свободы, равенства и братства для них уже ничего не значили. И, покоряя народы, французы вели себя в захваченных странах чересчур нагло. На улицах Гамбурга они устроили облаву на молодежь, чтобы принудить ее для службы в армии Наполеона. В толпе немецких юношей, окруженных цепью штыков, слышались стоны, проклятия, мольбы, а один из немцев, еще подросток, гневно кричал: «Отпустите меня! Я хочу домой! Я ведь не живу в Гамбурге! Я из датской Альтоны, это рядом! Вы не имеете права!» Конвоиры, помогая себе прикладами ружей, только смеялись над этими наивными словами. Всех пойманных они загнали в здание казармы. Наступила ночь, часовой возился с кремнем, высекая искру, чтобы раскурить трубку. Вдруг на его голову со звоном посыпались разбитые стекла, и в тот же миг из окна второго этажа метнулась тень подростка, совершившего прыжок. «Вернись!» — крикнул часовой. «Не заставляй стрелять!» Ответом ему был топот убегающих ног. От Гамбурга до нейтральной Альтоны было рукой подать, и беглец, зябко дрожа, скоро постучался в двери родного дома. «Слава Всевышнему!» — воскликнул учитель Якоб Струве, впуская сына под сень своего дома. «Где ты пропадал?» «Отец!» — отвечал Вилли. «Мне еще здорово повезло, но французы так обнаглели, что завтра их можно ожидать даже в нашей тихой Альтоне. Я должен бежать». «Куда?» «Только в Россию, ибо только эта страна способна дать мне покой, только она может устрашить Наполеона». Так Вильгельм Струве, сын альтонского учителя, оказался в России, где и стал называться Василием Яковлевичем. В его судьбе еще ничего не было решено. Почти вся Европа уже была растоптана железной пятой Наполеона, а старый учитель со слезами читал письма сына, писанные по латыни из тихого университетского Дерпта. «Мой мальчик Вилли уже студент, он станет филологом и зарабатывает сам гувернером в добром семействе. Его сочинение об ученых Древней Александрии удостоилось золотой медали. Бедная моя Марта, почему ты не дожила до этих дней, чтобы радоваться вместе со мною? Сыну исполнилось лишь 18 лет, когда он закончил университет. Ему предлагали место старшего учителя истории в Дербцкой гимназии. Юноша отказался, говоря, что теперь увлечен математикой и астрономией. Это правда. Дербцкая обсерватория стала для него святыней. Многие инструменты в ней лежали еще в ящиках, нераспакованные. Струве сам их собирал, по ночам всматривался в таинство звездного мира. Наполеон, бежавший из Москвы, откатывался далее. Летом 1813 года Струве защищал свой научный трактат на соискание степени магистра математики и астрономии. В самый разгар научного диспута с улицы протрубил рожок почтальона, кричавшего: «Друзья, корсиканец разбит в битве под Лейпцигом!» Летом он навестил родительский дом в Альтоне. Состарившийся отец сказал ему: «Спасибо тебе, сын мой, что показал мне свои дипломы и медали из чистого золота. А я тоже приготовил тебе нечто такое, что дороже всего золота на свете. Эмилия, где ты?» — позвал он с веранды. «Не стыдись, моя девочка». Эмилия Валл, наполовину немка, наполовину француженка, удачно сочетала в себе качество добропорядочной немецкой хозяйки с изящным кокетством парижанки. Устоять перед ней было невозможно. Через год уже состоялась их свадьба. И в самый разгар ее, когда сдвинулись бокалы над столом, дверь с улицы распахнулась настежь. «Вилли!» — крикнул сосед жениху. «Ты будешь очень счастлив с этой женою. Твой первый поцелуй, ей подаренный, отмечен победным грохотом пушек в битве при Ватерлоо». Войска Блюхера и герцога Веллингтона закончили всем уже опостылевшую эпоху Наполеона, и отныне все дороги Европы, ведущие в города, славные университетами и обсерваториями, стали открыты для ученых. Открыты и безопасны. Счастливая рука в руку, молодожены ехали в Дербт. И здесь Василий Яковлевич построил себе домишко, а Эмилия рожала одно дитя за другим, отчего в скорости ученый, дабы ему детвора не мешала, устроил кабинет на чердаке. Жалования увеличили, но его все равно не хватало на такую ораву. А милейшая Эмилия неустанно выпячивала живот, говоря мужу: «Вот тебе еще. Подумай о своих детях. Здесь тебе только обещают кафедру профессора. А не лучше ли сразу бросить Дербт и уехать в Грайфсвальд, где обещают твои заслуги оценить по достоинству?» Но Струве, исполненный сил, уже привык считать себя русским ученым. Он возлюбил русские морозы, он охотно возглавил пожарную команду дербцких студентов, он ухаживал за парком университета. Он не желал быть ни ректором, ни деканом, ни чертом, ни дьяволом. «Помилуйте», — доказывал он начальству, — «я ведь астроном, следовательно, я не имею права спать ночами, как все порядочные люди. Посудите сами, какой из меня декан, если я днем буду отсыпаться после ночного общения с планетами?» О жене Эмилии он говорил: «Что мне, Грайфсвальд, если в Петербурге задумались о создании помпезной обсерватории в Пулкове? Передо мной откроются новые загадочные миры». Струве не было и 30, когда его избрали членом-корреспондентом Академии наук, затем почетным членом, а в 1832 году Василий Яковлевич стал ординарным академиком, что обязывало жить его в столице, но ему разрешили остаться в Дербте, ибо столица еще не имела хорошей обсерватории. Эмилия жаловалась своей подруге Тихой и Иоганне, дочери дербцкого профессора математики Бартельса. «Иоганна, хотя мой Вилли ночует в обсерватории, но конца своим тягостям я не вижу. Смотри, опять я раздулась, как лягушка. Если Петербург обзаведется своей обсерваторией, как нам расстаться с тихим и милым Дербтом, где так хорошо моим деточкам?» «Молчи, Эмилия, не доводи меня до слез», — отвечала подруга. «Я не переживу разлуки с тобой и твоими детьми». Струве выезжал в Москву, чтобы наладить работу обсерватории в тамошнем университете. Он бывал и на берегах Невы, доказывая, что академическая обсерватория никак не соответствует уровню русской науки и ее международного авторитета. Нельзя же холить ее лишь по той причине, что начало ей положил еще Петр Великий. Как можно не понимать, что сотрясение нежнейших приборов от проезжающих карет и воздух, уже непрозрачный, задымленный фабриками и пароходами, поставили непреодолимый барьер точным исследованиям? Человек практичный, Струве в интересах науки иногда был способен и поинтриговать, но опять-таки не ради личной корысти. Был уже 1833 год, когда Дербт посетил министр народного просвещения граф Сергей Семенович Уваров, который был в восторге от того, что местные профессора жили дружно, никаких склок меж ними не возникало, никто никого не подсиживал, никто другим не завидовал. В письме к императору Николаю I министр назвал Струве украшением Дербтского университета. Василий Яковлевич, предчувствуя, что будущее Пулковской обсерватории во многом будет зависеть от Уварова, решил польстить графу, дабы заранее заручиться его могучей поддержкой. «Как вы это сделаете?» — спросил его Бартельс. «Ведь его сиятельство совсем не дурак, он человек высокообразованный. Недаром в молодости он ублажал капризную мадам де Сталь». «Что-нибудь придумаю», — отвечал ему Струве. Уваров, конечно, не отказался от посещения обсерватории Дербта, славной своим новым рефрактором. Струве, приняв высокого гостя, сразу пожаловался на дурную погоду. «По сей причине, мой экселленс, я не стал приглашать вас для ночного лицезрения небесных светил. Если же вам угодно, можете осмотреть угол неба, ну, хотя бы в этой его части, прошу». Уваров приник к оптике и отшатнулся. «Что я вижу? Ослепительная звезда!» «Не может быть, экселленс! Не верите, так посмотрите сами!» Василий Яковлевич глянул на небеса. «Поздравляю!» — закричал он. «Вы, экселленс, совершили научное открытие! Как же мы, астрономы, до сей поры не могли увидеть этой звезды! Позвольте, ваше сиятельство, внести ее в небесный каталог как дополнение к сицилийскому альбому Пиаццы, и впредь эта звезда, открытая вами, останется существовать под вашим именем». «Ну вот», — сказал он потом приятелю Бартельсу, «теперь министр, польщенный научным открытием, от меня не так-то легко отделается, а казна России денег на Пулковскую обсерваторию жалеть не станет». Приходя домой, Струве иногда брался за розги. «Ну-с, академическое потомство, если вы не прекратите беситься, содрогая мой кабинет своими плясками, я найду минуту свободного времени, чтобы пересечь вас всех по старшинству или в порядке алфавита ваших имен». Эмилия, вознаградившая его 12 чадами, снова беременная, 1 января 1834 года, родила последнюю дочь Эмму, а на следующий день в муках скончался Альфред, ее старший сын, уже юноша. С женою случилось страшное нервное потрясение, и перед кончиной она просила мужа наклониться над нею. «Спасибо за все, но я останусь еще более благодарной на небесах, если ты, Вилли, исполнишь мою последнюю просьбу». «Говори», — заливался Струве слезами, — «на этом свете меня может заменить для тебя и наших детей только одна женщина — Яганна Бартельс. Поклянись, что ты не будешь искать другую, а женишься на ней». «Клянусь», — отвечал Василий Яковлевич. Похоронив Эмилию, он очень скоро ввел в свой дом Яганну Бартельс, которая вскоре родила ему еще 4 детей. Выбор покойной жены оправдался. Вторая жена стала для своих и приемных детей чудесной любящей матерью. А Василий Яковлевич любил Яганну, как любил когда-то и покойную Эмилию. Но с той поры дербтская жизнь стала для него тягостной. Он сам уже мечтал перебраться в Петербург, чтобы от пулковских высот пролегла в его судьбе четкая и прямая линия пулковского меридиана. Александр Брюллов проектировал и строил Пулковскую обсерваторию под зорким наблюдением самого Струве. Строили быстро. В июне 1835 года обсерваторию заложили, а в августе 1839 года состоялось ее торжественное открытие. «Вы себя увековечили», — сказал Струве архитектору. В ту пору еще не было такой дурной привычки сначала все вырубить, а потом строить на голом месте. Пулково с давних времен было цветущим фруктовым садом. Таким я запомнил его еще ребенком в предвоенные годы. Война безжалостно разрушила этот волшебный оазис, оставив от создания Брюллова только руины, но могила Струве каким-то чудом уцелела.
0: Радиозвезда. Мы читаем историческую миниатюру Валентина Пикуля «Пулковский меридиан».
8: Василий Яковлевич стал первым директором обсерватории в Пулкове, которая не сразу, но все-таки стала астрономической столицей земного шара. Нигде в мире не было таких сверхточных и совершенных инструментов. Не было и такой дружбы ученых. Оторванные от столицы астрономы жили как бы в единой семье, а дом директора стал их столовой и клубом. Слишком высок был тогда авторитет Гринвичской обсерватории, но ее директор Эйри, побывав в Пулкове, выразился так: «Каждый астроном обязан поработать и пожить в Пулкове, если он желает остаться на уровне передовых знаний. Нигде не было столь точных часов, как в Пулкове. Пулковским временем жила не только столица, но и вся Россия». Когда приезжали важные гости, Василий Яковлевич водил их по залам обсерватории, словно в музее, с трепетом доставая из шкафа подлинные рукописи Кеплера или Коперника, разворачивал древний персидский манускрипт Улугбека, найденный в руинах Самаркандской мечети. «Пулковская обсерватория», — были записаны его подлинные слова, — «есть осуществление ясно осознанной научной идеи в таком совершенстве, какое только возможно». «Возможно и гораздо больше», — говорил Струве близким, — «но жалование астрономов ничтожно по сравнению с физиками, врачами и музыкантами. Очевидно, люди еще не видят практической пользы от изучения космоса. Пожалуй, вот только морские штурманы да офицеры генштаба». Нет смысла приводить перечень трудов Струве и его научных открытий. Об этом можно узнать из любой энциклопедии. А мне желательно говорить о нем как о человеке. Примерно с 1843 года Василий Яковлевич стал понемногу отходить от ночных бодрствований возле рефрактора или телескопа, все больше отдаваясь кабинетной работе. Но раньше 3 часов ночи он все равно никогда не ложился и до 65 лет никогда и ничем не болел. Наружность его была суровая, но плохое настроение или безделье были ему неизвестны. Это был великий труженик, приучивший себя и своих детей ценить даже минуты. Пустой болтовни Струве не признавал. У него было хорошее качество. Умея дружить с высоким начальством, он был другом и своих подчиненных. В отношении с людьми несправедливости не допускал. А когда маленький человек говорил Струве о своих мелких нуждах, ученый принимал их к сердцу, как и дела высокого государственного значения. Высокий ростом, почти великан, с седыми волосами, падавшими на воротник, тонкие губы упрямца и 2 складки раздумий между нахмуренными бровями, таким он запомнился современникам. С молоду, хороший гимнаст, Струве до старости катался на коньках, обучая держаться на льду своих внуков и правнуков. Сын его, Отто Васильевич, тоже ставший астрономом, иногда замещал отца на посту директора обсерватории.

0: для активной кабинетной работы. Врача не надо, лучший доктор – это работа. 14 января Отто Васильевич Струве отмечал День Ангела своей жены. И отец его, сидя за праздничным столом, выглядел оживленным и даже веселым. Неожиданно он встал из-за стола. «Наверное, мне лучше прилечь». На его шее жена заметила большую опухоль. Утром врачи сделали операцию, удалив опухоль, но Василий Яковлевич облегчения не испытал. Самое страшное случилось, когда Струве вдруг полностью потерял память, не в силах вспомнить о простейших вещах. Его могучий мозг, всю жизнь ворочавший массой цифр многомиллионных астрономических чисел, теперь этот мозг, лишенный памяти, стал беспомощным, как мозг ребенка. «Папа, что ты помнишь?» — спрашивал его сын. «Я хорошо помню только далекое прошлое. Помню, как французы ворвались в Гамбург, помню цветы на полянах, мимо которых неслись тогда кони, увозившие меня в Россию. Странно, — писал его сын, — что многие вопросы, которые до болезни были предметом его главного интереса, теперь, по-видимому, совсем изгладились из его памяти». Василий Яковлевич лечился на европейских курортах, а после долгого пребывания в Алжире вернулся в Петербург достаточно бодрым, но память его оставалась слабой, и Струве запросил об отставке. Вся его семья покинула Пулково и перебралась в городскую квартиру. К тому времени он совершенно забыл о многих своих работах и на два тома описания меридианной дуги смотрел даже с некоторым удивлением, как на чужую работу. Наконец, усилием воли он вспомнил все и сказал: «А третьего тома уже не будет». Но оставаясь верным себе и своему каторжному режиму, Струве все равно продолжал фанатично трудиться. Он писал, писал, писал. Увы, все им написанное уже не имело никакой научной ценности. Ночью 11 ноября 1864 года Василий Яковлевич скончался. Потомство великого русского астронома раскинулось по миру слишком широко. Были среди них ученые, генералы, дипломаты. В 1963 году умер его правнук Отто Людвигович, ведущий астроном США. Среди потомков Василия Яковлевича более известен его родной внук Петр Бернгардович, которого у нас принято не хвалить, а ругать. «Ибо он в учении марксизма видел утопию, сотканную из нелепых противоречий. Отвергал учение социалистической революции. Ему, прирожденному интеллигенту, казалось чушью мысль о так называемой диктатуре пролетариата, которая ничего доброго народу принести не могла». Академик с 1917 года, он был исключен из Академии наук в 1928 году и выехал за границу.
1: Мы читали историческую миниатюру Валентина Пикуля «Пулковский меридиан».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Валентин Пикуль. Историческая миниатюра Демидовой. Читает Егор Серов.
2: Демидовы. Об уральских горнозаводчиках Демидовых у нас написано очень много. И по книге историка Евгения Корновича «Замечательное богатство частных лиц в России» можно видеть, что сколько бы они ни транжирили, их капиталы не убывали, а наоборот, возрастали. Николая Никитича Демидова, посланника во Флоренции, мы вспоминаем от случая к случаю. Он известен тем, что после пожара 1812 года одарил Московский университет уникальными коллекциями минералов, раковин, чучел птиц и зверей, положив начало музею. Во Флоренции же он выстроил дом для сирот и престарелых, отчего там и площадь

0: называлась Демидовской, украшенная памятником жертвователю из белого мрамора. Демидов был изображен в тоге римского патриция, обнимающим больного ребенка. Николай Никитич умер в 1828 году. Возможно, более известна жена его, Елизавета Александровна, урожденная баронесса Строганова, известная по своим портретам, весьма выразительным, ибо, позируя художником, она любила обнажать свою грудь, демонстрируя свои прелести с наивной и смущенной улыбкой. Наконец, на портрете известного Грёза она предстает перед нами в образе Пречистой Мадонны. Но иногда ее изображали и вакханкой, едва прикрытой шкурой дикого барса. По сути дела, эта любвеобильная женщина всю жизнь провела в Париже, не разведенная с мужем, но, как тогда говорили, разъехавшаяся с ним. Она умерла, еще молодой, и на парижском кладбище Пер-Лашес сыновья соорудили над ее могилой великолепный мавзолей из чистого мрамора. Сыновей у Демидовых было двое. Павел, он родился в 1798, а скончался в 1840 году, и Анатолий, годы жизни 1812-1870. Оба Николаевичи. Вот о них и поведу свой рассказ, ибо сыновья были гораздо интереснее своих родителей. Павел Демидов еще с колыбели был окружен картинами и попугаями, мраморными изваяниями и павлинами, учеными и паразитами, что садились за стол его отца подле его конторщиков и жуликов, делающих вид, что они очень нужны хозяину. В своем флорентийском палаццо отец давал балы для всей Италии, но сам, уже разбитый параличом, катался среди танцующих на коляске. Своя опера, свои конюшни, свой музей, свой зоопарк и птичник. Время от времени в палаццо Серистори являлись уральские мужики-рудознацы и мастера, и в жизнь юного Павла входили услышанные от них слова: чугун, платина, горны, золото, плющильня, малахит, ревизия. Военная карьера Демидова закончилась чином штабс-капитана сонно-егерского полка, а придворная застыла на звании егермейстера. Павел Николаевич был умен и образован, он искренне желал бы принести пользу Отечеству и в 1834 году согласился стать губернатором в Курске, где лишь две улицы были мощены, во дворах топились деревенские баньки, а в доме генерала Федора Гейсмара имелась даже ванна, и генерал охотно показывал ее гостям как некое чудо. Павел Демидов денег не жалел, приводя Курск в божеский вид, и при нем даже свиней не выпускали на улицу. Он разбил дивный городской парк и украсил Курск памятником русскому Лафонтену Богдановичу, автору знаменитой «Душеньки». Губернатор, повторяя, денег не жалел, потратив за 2 года лишь 2 миллиона рублей, отчего в Курске, где раньше все стоило гроши, теперь любая булавка стоила дороже, чем в Париже. Но обыватели его любили. Когда в Курске была вспышка холеры, Демидов на свои же деньги построил не одну, а сразу 4 больницы. А чтобы Петербург не завидовал Курск, он построил в столице и детскую лечебницу. Опять-таки на свои средства. Как археолог и знаток искусства и древностей, а он и был таковым, Демидов рано стал почетным членом Академии наук и в 1831 году, желая содействовать к преуспеянию наук, словесности и промышленности, он обязался при жизни своей и четверть века посмертно жертвовать на премии по 5000 рублей писателям, историкам, экономистам, ученым или путешественникам, кои обогатили своими трудами кладезь народной мудрости. При этом он поставил условие, чтобы в соискании Демидовской премии сами академики не смели участвовать. «Знаю я эту публику, сам академик. Дай им волю, так они начнут раздавать мои премии один другому, а наши Гоголи и Пушкины получат от них
1: пофигу с маслом.
0: Передо мной как раз лежит список лауреатов Демидовской премии, но перечислять славных имен я не стану. У меня совсем иные задачи. Тогда в высшем свете блистала удивительной красотой Аврора Карловна Шернваль, роковая женщина той эпохи. Обычно все мужчины, так или иначе с ней близкие, кончали плохо, смертью. Это была та самая красавица, воспетая юным Боротынским. «Выть, дохни нам упованием, соименница зари, всех румянным появлением оживи и озари». Муханов, ее жених, в самый канун свадьбы с Авророй вдруг умер, ничем не болея, и красавица, перепуганная этой смертью, не сразу дала согласие на брак с миллионером Демидовым. Осенью 1839 года она родила от него сына, тоже Павла, а в мае следующего года муж скончался. Молодая вдова рыдала: «Нет, больше никогда я приношу мужчинам смерть». 6 долгих лет Аврора Карловна вдовела, проживая вдали от света в Тагиле, о браке не думая, пока не встретилась с полковником Андреем Карамзиным, сыном историка, и в 1846 году она стала его женой. Карамзин от имени малолетнего пасынка управлял миллионным состоянием жены и уральскими заводами, на которых рабочий люд сохранил о нем добрую память в потомстве. Но тут, на Дунае, началась очередная война с турками. Сердце офицера Карамзина дрогнуло, он ушел воевать добровольно, хотя мог бы остаться дома. Вояка он был слишком лихой. Перед атакой велел подать ящик шампанского, распил его с офицерами и пошел в атаку, из которой не вернулся. Аврора Карловна послала в Валахию своего секретаря Иосафата Агрыско, который и доставил на Урал останки ее мужа. Более красавица замуж не выходила, целиком посвятив себя воспитанию единственного сына Павла, в котором души не чаяла. Она скончалась в 1902 году, уже в глубокой старости, на целых 7 лет, пережив своего единственного сына. Как видите, красота не всегда приносит женщинам счастье. Демидов же Анатолий Николаевич родился в 1812 году, когда его мать, разъехавшись с мужем, состояла в давней любовной связи с графом Ираклием Полиньяком, офицером русской службы из семьи французских эмигрантов. Не берусь судить, кто был подлинным отцом Анатолия, но Полиньяка, смею вас уверить, я вспомнил не напрасно. Анатолий в чем-то был очень схож со своим братом Павлом, а в чем-то он резко от него отличался. Оба, влюбленные в мир искусства, братья по-разному взирали на мир, столь к ним благосклонный. Анатолий Демидов с молоду был причислен к Министерству иностранных дел, но дипломатом не стал, проживая на собственной вилле близ Флоренции. От отца ему достались не только заводы на Урале, но и все громадное собрание картин, бронзы, мрамора, различных редкостей, которое давно не вмещалось в залах его палаццо. Часть сокровищ он отправил в Тагил, а на Васильевском острове Петербурга выстроил особое здание, вроде музея, так что его собрание занимало 3 дома. Евгений Корнович писал, что годовой доход Демидова простирается до 2 миллионов рублей. Ему же вместе с другими заводами принадлежал и Нижнетагильский, на дачах которого найден был особый минерал, названный демидовит. Добавлю от себя, что Анатолий Демидов снарядил экспедицию французских ученых для исследования качеств каменного угля в Донбассе, словно заранее предчувствуя его великое будущее. Не этим, однако, он остался известен. Проживая в Италии, Демидов близко сошелся с молодым Карлом Брюловым, который по его же заказу создал гениальное живописное полотно «Последний день Помпеи», в котором слились воедино и высокое мастерство, и знание древности. Тогда же Брюлов начал и портрет Анатолия Демидова в старобоярском костюме верхом на лошади. Начал и не закончил. Только теперь у нас начали публиковать этот портрет в цвете, а до этого печатали лишь эскизы к нему, ибо следы его затерялись, и лишь недавно портрет обнаружили во флорентийской галерее Палаццо Питти. Такие люди, как Анатолий, не женятся по страстной любви, а подбирают себе жену словно редкую вещь, чтобы пополнить коллекцию недостающим раритетом. Как известно, у Наполеона I был брат Жером Бонапарт, король Вестфальский, женатый на дочери короля Вюртембергского. Теперь, после краха Наполеона, семья экс-короля скиталась в изгнании. Была у них дочь Матильда, носившая титул графини де Монфор, у которой с детства уже появились женихи. Случайно ее в Италии увидел Тьер, пожелавший женить на ней герцога Орлеанского, дабы примирить династию Бурбонов с наполеонидами. Все испортил папаша Жером, который, узнав об этом, сразу же стал выклянчивать деньги у царствующих во Франции Бурбонов. Странно, что появился и русский проект, чтобы Матильда стала женой наследника будущего императора Александра II. Матильда тем временем подросла, у нее появились корсиканские замашки дяди. Ее спрашивали о том, какие чувства она испытывает как принцесса, Матильда за словом в карман не лезла. «С подобным вопросом обращайтесь не ко мне, а к настоящим принцессам, а я согласна хоть сейчас взять корзину с апельсинами и торговать ими в переулках корсиканского Аяччо». Наконец, у нее возник серьезный роман со своим кузеном, будущим императором Наполеоном III, тогда еще сущим голодранцем. Сразу после помолвки кузен, ради добычи престола, устроил бунт в Страсбурге и бежал в Америку, чтобы его не посадили. А папаша Жером нашел для дочери мужа. «Пусть у него отсутствуют претензии на занятие престола, зато он вывозит с Урала золото целыми бочками». Это был брак по расчету, в котором выгадывали оба. Он, потомок тульского кузнеца, роднился с династией Наполеона. Она приобщалась к его миллионам. Пожив недолго во Флоренции, молодые укатили на берега Невы, и здесь Николай I встретил мадам Демидову как свою близкую родственницу, ибо Матильда доводилась ему двоюродной племянницей, по матери императора, происходившей из Вюртембергского дома. Правда, первый же вопрос, заданный императором, прозвучал угрожающе. «Кто вычеркнул имя моего сына Александра из матримониального списка претендентов на вашу руку и сердце?» «Я», — ответила Матильда, даже не дрогнув.
1: Радио «Звезда». Мы читаем историческую миниатюру Валентина Пикуля «Демидовой».
0: Николай I повадился гулять с Матильдой по Невскому проспекту, и царь долго не знал о том, что творится в Демидовском доме. А там начались такие семейные сцены, о каких в русском народе сказывают «хоть святых выноси». Анатолий Демидов орал на свою принцессу, словно извозчик.
2: «Ах ты, скважина худая, смеешь кичиться передо мной тем, что ты племянница Наполеона до нашего Николашки? В таком случае я остаюсь потомком кузнеца Антуфьева и покажу тебе кузькину мать. Ну, держись!»
0: Показывание этой легендарной на Руси кузькиной матери слишком затянулось и однажды вывело Матильду из терпения. Накануне придворного бала, устроив жене очередной скандал, муж запретил ей появляться в Зимнем дворце, а сам уехал. Матильда вслед за ним прибыла во дворец тюлевой мантильей, укрывая обнаженные плечи и спину. Демидов кинулся было навстречу жене, но Матильда грубо отпихнула его прочь, представ перед русским императором. Рывком она сбросила с себя мантилью, показывая всем великолепные синяки. «Что это?» — удивился Николай I. «Кузькина мать», — отвечала мадам Демидова. Результат был таков. Император указал Демидову сразу же развестись с женою, ежегодно выплачивать ей по 200 тысяч франков пожизненно и оставить Матильде все подаренные им бриллианты. Анатолий Николаевич утешился тем, что навсегда покинул Россию, вернувшись в Италию, купил в окрестностях Флоренции сказочную виллу Сан-Донато, вместе с ней украсив себя титулом князя Сан-Донато, который, впрочем, не был признан за ним в Петербурге. А принцесса Матильда вернулась в Париж, где занималась живописью. Ее акварели получали наградные медали на выставках. Во время революции 1848 года она не покидала Париж, по-прежнему держа свой салон открытым. Отец и сын Дюма, Теофиль Готье, Ренан, Мереме, Гуно, Флобер, Мопассан, братья Гонкуры, историки Лавис, Вандаль и прочие светила Франции — вот круг ее друзей. Вернувшись на родину и став императором, Наполеон III присвоил Матильде титул «Высочество». Он звал кузину быть коронованной хозяйкой в Елисейском дворце, но быть женою кузена, даже императрицей Франции, бывшая Демидова наотрез отказалась. «У меня сейчас такое прочное положение в обществе писателей, артистов и художников, что я не променяю его ни на какую императорскую корону». Сама она выпустила в свет только одну книжонку «История моей любимой собачки Диди». Хотя есть сведения, что она оставила после себя обширные мемуары. Какова их судьба, не знаю. Замуж она не вышла, но была тайно обвенчана с живописцем Клавдием Попленом, который очень долго восседал за ее столом в кресле хозяина дома. Их брак однажды подтвердил готский альманах, ведущий скрупулезный учет всем аристократам Европы. Но позднее Поплен уже не появлялся на страницах этого холеного альманаха. Когда же началась Крымская кампания 1854 года, Матильда не раз выражала сожаление об этой войне, а после Парижского мира ее салон сразу распахнул свои двери для множества русских. Среди ее гостей частенько бывал и Анатолий Демидов, князь Сан-Донато, ее бывший супруг, на которого в салоне Матильды никто не обращал внимания. Я люблю перечитывать дневник братьев Гонкуров, где очень много рассказано о принцессе Матильде и ее блистательном окружении. До глубокой старости она сохранила свежий ум, подвижность девушки и любовь к выражениям, не всегда приличным в большом свете. Уже в возрасте 82 лет Матильда отметила заключение франко-русского альянса тем, что приняла в Париже царственную чету императора Николая II и его Алису. Она приняла их в усыпальнице своего дяди, Наполеона I. Матильда скончалась в 1904 году, на 2 года пережив свою близкую русскую родственницу, Аврору Карловну Карамзину, урожденную Шарнваль, столь несчастную в жизни. Близится конец моего рассказа, и потому я договорю об Анатолии Демидове, князе Сан-Донато. Разведясь с женою, он вдруг заделался страстным поклонником культа личности Наполеона I, за бешеные деньги, скупая все реликвии, как самого императора, так и его времени. Мало того, в 1851 году Демидов приобрел замок на острове Эльба, куда был сослан Наполеон I после своего отречения в Фонтенбло и создал в этом замке уникальный музей, какому могли бы позавидовать и французы. Часть сокровищ этого собрания была распродана с аукциона в начале нашего столетия, о чем я узнал из сообщения за 1913 год. Но уже в наше время Иван Бочаров и Юлия Глушакова в своей превосходной книге «Карл Брюллов» сообщают: в современной Италии за недостатком персонала весь этот мемориальный комплекс, к сожалению, вот уже много лет закрыт на замок и недоступен для посещения. Значит, музей все-таки уцелел, несмотря на распродажу с аукциона. Демидов быстро старея перебрался в Париж, посещая не только салоны, но и церковь русского посольства, где горячо молился об отпущении грехов. Он был очень выгодным прихожанином для церковного причта, ибо щедро оплачивал все обедни, которые часто заказывал во здравие свое. Но добрых эмоций в людях он не вызывал. Цитируем. «Самодур-миллионер, до уродливости тучный, страдавший подагрой, У него была особая карета с очень низкой подножкой почти у самой панели. Его высаживали под руки два лакея, писал о нем очевидец. Затем дюжий лакей укреплял на спине дровоноску, в каких носят дрова.
2: Демидов усаживался, и его втаскивали в церковь.
0: Да. Князь Сан-Донат мало напоминал того молодого красавца, скачущего верхом на лошади в костюме боярина, каким его в давние времена изобразил Карл Брюллов. 16 апреля 1870 года Демидов скончался, а через 2 года итальянский король передал титул князя Сан-Доната племяннику покойного. Это был Павел Павлович Демидов, сын красавицы Авроры Карловны и пасынок Андрея Карамзина. А его новый титул русское правительство охотно за ним признало, чтобы уважить короля Италии. Павел учился на юридическом факультете столичного университета. Это было время смятения в русском обществе, когда молодежь прониклась идеями нигилизма. Павел Демидов в компании со студентом Колей Бенардаки, сочувствуя времени, устроил на Невском проспекте дебош. С битьем магазинных витрин, с горячими призывами к раскрепощению духа. Арестованные, они сознались, что не в меру пили шампанского, а за разбитые витрины их мамы и папы заплатят. Боже мой, что стало с Авророй Карловной, когда она узнала, что ее сыночек сидит в участке? Сергей Загоскин вспоминал в мемуарах, что она, как почетная статсдама, устроила в Зимнем дворце сущий скандал, а маменька Коли Бенардаки, жена винного откупщика, угрожала полиции, что повысит по всей империи цену на водку. А тогда министрам и правительству не сдобровать. Для перевоспитания Павла спровадили в Вену состоять при посольстве, чтобы образумился. Он женился на княжне Марии Мещерской, которая в Вене и умерла, родив ему сына Элима. Павел Демидов еще что-то натворил, почему из Вены и был отозван. Ему грозило серьезное наказание, но ссылка была заменена назначением на должности чиновника в Каменец-Подольск. Там он впервые осмотрелся как следует, пораженный людской бедностью и безграмотностью. Великий Пирогов, знаменитый врач с мировым именем, проживал неподалеку в своем имении, а здесь, на базарах Литины и Винницы, знали один метод лечения – кровопускание. Доморощенные вампиры, обвешанные ножами, ланцетами и ножницами, предлагали пустить кровь. Выпустить кровь по капле или струей. Демидов своими ушами слышал, как одна баба на весь базар кричала старухе: «Теть Фрося, не давайся ты Берке за 40 грошей! Ступай сразу к Зусю, он гроши берет менее, а крой выпустит больше!» В жизни темной провинции Павел Демидов в шелковом пиджаке, при соломенной шляпе, с сигарой во рту, выглядел Хлестаковым. Сам он ничего изменить в жизни народа не мог, но, желая помочь народу, Демидов стал поощрять столичный университет большими премиями ради подготовки администраторов для русской провинции. Со временем из него образовался серьезный деловой человек, умеющий понимать чужие нужды. Павел Павлович, уже князь Сан-Доната, 6 лет прослужил киевским городским головой, а когда началась война на Балканах, он отправился на фронт уполномоченным Красного Креста и, человек богатейший, не жалел средств для помощи раненым и солдатам-инвалидам. За 2 года до смерти он завершил серьезную работу «Еврейский вопрос в России», где он пытался спокойно разобраться, в чем главные истоки антисемитизма в России. Он скончался в январе 1885 года на флорентийской вилле Паратолино. От второй жены, княжны Елены Трубецкой, оставил сына Никиту и 2 дочерей, перенявших красоту от своей легендарной бабки. Мария Павловна стала княгиней Абамелек Лазаревой, а Аврора Павловна вышла замуж за полковника русской службы Арсения Карагеоргиевича, что был братом сербского короля Петра Карагеоргиевича. Конечно, во время революции они не стали ждать, когда их поставят к стенке, а вовремя перебрались в Италию и Белград, где началась иная жизнь. Карагеоргиевичи были изгнаны из пределов Югославии, а Мария Павловна, умирая в 1956 году, все итальянское наследство Демидовых, даже тогда еще колоссальное, завещало своему племяннику, Павлу Карагеоргиевичу. Этот племянник, уже не молодой человек, эмигрант, все демидовское состояние распродал с молотка вплоть до вешалок. Наши искусствоведы писали, что флорентийцы до сих пор вспоминают этот демидовский аукцион, неслыханный по богатству представленных на продажу предметов антиквариата и произведений искусства, способных украсить любой столичный музей. Вот и конец. На прощание скажу, что я еще раз просмотрел генеалогию обширного рода Демидовых, придя к выводу, что не все из них сорили деньгами направо и налево. Многие как бы откололись от могучего древа своего рода, вроде Сучьев, и такие Демидовы служили отечеству офицерами, судьями, врачами, педагогами. Уверен, что среди нас, ничем нашего внимания не привлекая, живут еще немало тех самых Демидовых, что начали свое восхождение от скромной и дымной кузницы села Павшино, что расположено в 20 верстах от трудовой Тулы.
1: Мы читали историческую миниатюру Валентина Пикуля «Демидовы».

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Вилтистов. Писатель и журналист Евгений Серафимович Вилтистов – автор популярных детских книг в жанре фантастики. «Приключения на дне моря», «Тяпа, Борька и ракета», «Миллион и один день каникул», но самые известные – «Электроник, мальчик из чемодана» и «Ресси, неуловимый друг». Повести о мальчике-андроиде по имени Электроник, копии школьника Сыроежкина. Но почему Электроник – мальчик из чемодана? Собственно, с чемодана и началась вся история. Собрался Вилтистов на курорт. Уложил в чемодан все необходимое. Прибавил стопку бумаг и пишущую машинку, чтобы поработать на свежем воздухе. Пока донес вещи до поезда, выдохся. Да чего тяжело. Будто в чемодане не ласты и шорты, а кто-то живой. Фантазия писателя заработала. Вошел в купе, щелкнул замками и ахнул. Не тот чемодан. Перепутал в спешке. Взял другой, набитый книгами. Пришлось у моря обойтись без ластов. Зато почитал в волю. А про существо из чемодана не забыл. Но не все герои книги – плод воображения писателя. Многих вилтистов рисовал с натуры. Ну, например, лиричный учитель математики Таратар. Его прототип – учитель одной из московских школ Исаак Яковлевич Танатар. Когда рукопись книг об электронике обсуждали в издательстве, Вилтистов настоял, чтобы ее показали заслуженному учителю математики и получил сдержанное одобрение Танатара. Книга должна представить интерес для читателя. Гораздо эмоциональнее отреагировал профессор Сергей Петрович Капица. Он назвал героя повести об электронике «Буратино наших дней».
0: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Петра Яковлевича Чаадаева Александру Сергеевичу Пушкину. Апрель 1829 года. Москва. Мое самое ревностное желание, друг мой, видеть вас посвященным в тайны века. Нет в мире духовном зрелища более прискорбного, чем гений, не понявший своего века и своего призвания. Когда видишь, что человек, который должен господствовать над умами, склоняется перед мнением толпы, чувствуешь, что сам останавливаешься в пути. Чаадаев.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В больницах Чебоксар остаются около 10 пострадавших от атаки украинских беспилотников и крылатых ракет. Трое в тяжелом состоянии. Им оказывают помощь организованные телемедицинские консультации с федеральными центрами. Всего во вторник ранения получили свыше 30 граждан. Два человека погибли. Местные школы перевели на дистанционное обучение. Власти развернули пункт временного размещения людей и оперативный штаб. В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Заведено дело о теракте. Министр обороны Финляндии Антти Хякинен осудил вторжение украинских беспилотников в воздушное пространство страны и заявил о недопустимости использования территории республики для атак по России, сообщает телекомпания «Юлей». В свою очередь, финская пограничная охрана уточнила, что в воскресенье был зафиксирован пролет двух украинских дронов. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу ранее предупреждал, предоставление воздушного пространства для ударов по нашей стране делает европейские государства соучастниками агрессии. Хамумческий суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры передал государству средства со счетов основателя «Русагро» Вадима Машковича. Речь о сумме примерно в 4 миллиарда рублей. В доход государства обращены акции компании, которые ранее принадлежали Машковичу и его доверенным лицам, а также недвижимость, доли в крупных компаниях, акции, автомобили и водный транспорт. Машкович, напомню, занимает 51 место в рейтинге 155 миллиардеров России, составленном Forbes в этом году. Его состояние оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Вопросы защиты отечественного рынка от контрафактных товаров стали темой встречи Михаила Мишустина с главой Росаккредитации Дмитрием Вольвовичем. Говорили, в частности, о маркетплейсах. Каждому товару предлагается добавлять ссылку на сертификат, подтверждающий его качество и безопасность. Перечень широкий, от игрушек до электроники, подчеркнул премьер-министр.
2: Результаты деятельности Росаккредитации напрямую влияют на здоровье, на благополучие людей. Важно и дальше строго контролировать, как проводятся соответствующие лабораторные испытания, исследования продукции, как соблюдаются требования при ее сертификации, чтобы защитить добросовестных поставщиков. Эффективно решать такие вопросы помогают, как вам хорошо известно, современные информационные технологии, цифровые сервисы и платформы.
1: Проверкой документов, как планируется, будут заниматься алгоритмы искусственного интеллекта. Нововведение вступит в силу осенью. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Пронзительно правдивый, горький рассказ о войне. О том, какой она была. Как испытывала нравственные устои человека и ставила его перед выбором. Долг или совесть? Роман Юрия Бондарева «Берег». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
5: Когда на трон она вступила, как вышний подал ей венец, тебя в Россию возвратила, войне поставила конец. В 1748 году Михаил Ломоносов написал оду на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. Произведение было передано государыне через графа Кирилла Разумовского. Елизавета до этого дня о Ломоносове не знала, но была приятно удивлена его литературным талантом и приказала выплатить поэту поистине царский гонорар. 2000 рублей. Огромные деньги по тем временам. Один пуд пшеницы, 16 килограммов, стоил тогда 64 копейки. Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина, блаженство сел, городов ограда, коль ты полезна и красна. В середине 18 века русские золотые и серебряные монеты чеканились в основном для торговли с другими государствами, а внутри страны практически не использовались. В самой России ходили только медные деньги, которые были очень тяжелыми. Один рубль весил примерно 1 килограмм. Поэтому весь императорский гонорар тянул примерно на 2 тонны. Перед ученым возникла серьезная проблема. Как довезти домой всю эту невероятную груду железа? Пришлось нанимать несколько крепких подвод, чтобы доставить медные деньги на Васильевский остров, где и жил тогда Ломоносов. Кто и сколько времени разгружал телеги, история умалчивает. Тяжелая ноша. Могли бы выдать и банкнотами, но они появились в нашей стране только 20 лет спустя.

0: А вот была история.
1: Жена герцога Генриха де Гиза, по прозванию Меченой, Екатерина Клевская, изменяла своему мужу. Один из приятелей герцога узнал об этом, но не мог решить, открывать ли глаза де Гизу на проделки его жены. Он начал издалека. «У меня есть друг, супруга изменяет ему. Я могу это доказать».
2: «И что?»
1: – насторожился де Гиз. «Посоветуйте, герцог, стоит ли мне рассказать все другу?»
2: Де Гиз понял, к чему тот клонит, и резко ответил. «Я заколол бы любого, кто попытался бы опорочить имя моей жены».
1: Приятель на всякий случай отодвинулся подальше и пролепетал. «Тогда и я ничего не скажу. Вдруг тот мой друг такой же вспыльчивый, как вы, герцог?»
0: Да уж, была история.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
0: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
4: Уважаемый господин Дицман, вы с непонятной настойчивостью задаете моему коллеге один и тот же вопрос, никак уж не касающийся литературы. Создается впечатление, что вы хотите не прояснить суть дела в нашем споре, а поймать оппонента на неточном слове. И это, с позволения сказать, вызывает мою недоуменную реплику.
5: Как вы ошибаетесь, господин Самсонов? Я не имею отношения к прессе Шпрингера. Господа, благодарю вас за аплодисменты. Они, надо полагать, в большей степени относятся к заявлению господина Самсонова, который в чем-то не доверяет мне.
4: Полагаю, что аплодисменты адресованы именно вашему остроумию, господин председатель. А я не хочу выхватывать из ваших рук заслуженную в поте лица славу. Но я повторяю, мы уводим дискуссию в сторону.
5: Итак, господин Никитин, ваш серьезный коллега своей репликой снимает мой трудный вопрос.
6: Почему же? Вы спросили не самое трудное. Наоборот, ваш вопрос чрезвычайно прост, хотя в нем и есть определенный оттенок, что и подметил мой коллега. Впрочем, это не меняет сути. Я верю в революцию и диктатуру пролетариата, потому что новая общественная формация – познание человечеством самого себя.
5: Но, по вашей теории, это все же не главная истина.
6: Главная истина впереди.
5: Коммунизм?
6: И коммунизм. Но и за этой высокой формой познания путь к истине не обрывается.
5: Таким образом, как я понимаю, господин Никитин, вы хотите сказать, что смысл жизни в том, чтобы всю жизнь искать и познавать смысл жизни? Скажите, если мой вопрос по реплике господина Самсонова не прозвучит провокационно, в чем смысл вашей жизни, лично вашей жизни? Вы ведь сказали, что никто не знает всей правды.
6: Кажется, в ковбойских фильмах, чтобы попасть в цель, надо в течение 3 секунд выхватить кольт и выстрелить. Вы выхватили кольт и выстрелили в меня первым, господин Дицман. Чтобы сделать ответный выстрел, потребовалось бы много времени.
5: Загадочно.
6: Опять я задал провокационный вопрос? Да что вы, ни в коей мере. Просто ответ на ваш вопрос потребовал бы гораздо больше 3 секунд. Для этого нужно было бы пересказать содержание всех моих книг. Так вот, смысл моей жизни в этом.
5: Я читал 2 ваших романа, господин Никитин, и смотрел 2 ваших фильма. Они недавно шли в Западной Германии. В них много трагического, грустного, добавляю, и радостного, если быть точным. И тем не менее, вы больше пессимист, чем оптимист. В ваших книгах нет умиления.
6: Вы чересчур категоричны насчет пессимизма. Вы не правы, я оптимист.
5: Мне все время кажется, что ключ от истины лежит в ящике моего письменного стола. Писание романа — это терпение и мучительный путь к цели, и все тогда наполнено смыслом. До следующей книги. Нонсенс, господин Никитин, нонсенс! С одной стороны, вы утверждаете, что не знаете всей правды. С другой стороны, ваша литература призвана учить людей, вдохновлять их. В этом задача метода социалистического реализма. Таким образом, ваши романы – это прорыв из оков социалистического реализма, не так ли? Недаром догматические советские критики ругали вас.
6: Бывало и это, господин Дицман. Однако я не польщен вашим экспрессивным заявлением. Так как вы заговорили о методе, то отвечу следующее. Я безраздельно поклоняюсь одному Богу – реализму. То есть я за смысловое искусство. Что значит писать по методу? Как это – писать по методу? Неужели вы считаете, что перед тем, как сесть за письменный стол, писатель говорит себе «я напишу этот роман таким-то методом»? По-видимому, в первую очередь он думает, что сказать и как сказать. И труд, труд, труд. Если это не так, то поясните, каким образом вы представляете работу писателя иначе. Приказы по телефону из Кремля или хмурый милиционер за плечом, читающий и корректирующий каждую строку? Любопытно, как вы это представляете?
5: Я знаю, ваша литература должна воспевать советского человека и советское общество. У нас постоянно говорят об этом.
6: Петь, воспевать — эти термины относятся к вокальному искусству, и тут я совершенно некомпетентен. Что касается грубой прозы, то она исследует и познает характер отдельного человека и характер народа в целом. А всякое исследование — серьезный процесс, и он ничего не имеет общего с бодрой музыкой, которую передают в минуты физзарядки по утрам.
5: И вы можете критиковать свое правительство, например, высокого министра?
6: Это дело фельетонистов.
5: Благодарю вас, господин Никитин, за ответ. И последний вопрос, хотя я утомил вас. Вопрос к вам чисто личный. Испытываете ли вы прежнюю ненависть к немцам, как к нации, которая воевала против России? Надеюсь, вы не находите в таком вопросе провокационного смысла?
6: Нет, не нахожу. Я не испытываю ненависти к немецкой нации, как вы сказали, потому что всякий национализм – последнее прибежище подлеца. Народ никогда не виноват. Но наши взаимоотношения не раз замутнялись кровью. И я все время помню, что в последней четырехлетней войне Россия потеряла 20 миллионов, а Германия 8 миллионов человек. Это страшные, невиданные в истории потери.
5: В VI веке, господин Никитин, от легочной чумы погибло 100 миллионов человек.
6: В вашей фразе есть оттенок успокоительного сравнения. Однако те люди VI века погибли не от того, что стреляли друг в друга.
5: Иные западные теоретики войны, в общем, умные люди, утверждают, что пролитая кровь – это смазочный материал истории, что это закономерность и необходимость, так как вся история – кровь. Утверждают, что последняя война смазала шестеренки ржавеющей германской машины.
6: В данном случае вы имеете в виду неореваншистов?
5: Не только.
6: Так или иначе, спросите этих, в общем, умных людей, хотят ли они сами быть смазочным материалом истории.
5: Ха-ха, благодарю вас. Итак, дамы и господа, разрешите от всех вас пожать руку господину Никитину за искренние и нестереотипные ответы, которые, что я отмечаю с удовольствием, ломают решетку неприязни и отчужденности между интеллигентами наших стран. Я отмечаю приятную атмосферу дискуссии и благодарю вас, господин Никитин, хотя во многом я не согласен с вами. Но ваша мысль о том, что вы не знаете всей правды, прекрасная мысль. Вы не знаете всей правды о капитализме, мы не знаем всей правды о вашем коммунизме, не так ли? Как раз в заключение, господин Дицман, вы упростили мою мысль.
7: О, нет-нет, я все отлично понимаю, господин Никитин. Все нюансы. И чистосердечно благодарю вас. И вас, господа, за долгое и терпеливое внимание. До свидания, господа.
8: Вы слушаете «Радио Звезда».
0: Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
5: Мелькая остроносыми ботинками, господин Дицман в распахнутом плаще, веселый, возбужденный, последним сбежал по лестнице дискуссионного клуба, быстро оторвался от группы людей, задержавших его у выхода, легкой танцующей походкой довольного собой человека подошел к Никитину, тесно окруженному подле машины молодыми людьми, по всей видимости, жаждущими получить автограф русского писателя. Ему с разных сторон совали отпечатанные программки дискуссии, протягивали через головы купленные на этом вечере его книги, тыкали в руки какие-то листочки бумаги, а он машинально, вроде бы бессознательно, вскользь отвечал на вопросы, черкал свою фамилию, несколько раздерганной перебивающими друг друга голосами и вместе с тем, готовый рассмеяться, видел, как Лотта Титель, изогнув тонкий стан под прозрачным плащиком, по-крестьянски уперев кулачок в бок, кричала на растерянного бородатого журналиста, державшего блокнотик перед грудью. «Ваша Бильд — дерьмо! И ваши вопросы — дерьмо! И ваш Шпрингер — дерьмо! Вы всегда пишете то, что взбредет в вашу свинячью голову! Ваша газета написала обо мне, что я сплю голая среди кошек. Откуда вы это взяли? Я ненавижу кошек!» Вы слышали ответы господина Никитина? И пишите то, что слышали. Пусть знают присутствующие здесь господа, что ваша газета не годится даже на пипифакс. Вот что я вам скажу.
7: «Прелестная госпожа Лотта устроила скандал журналистам», — воскликнул Дицман. «Отличный заголовок в завтрашних газетах».
5: Пожилые немцы, столпившиеся вокруг своих машин, с почтительной серьезностью, с любопытством оборачивались к знаменитой Лотте Титель, которая под молниями блицев, воинственно подбоченясь, грубовато отчитывала замолкшего журналиста. И здесь же в толпе добродушно почесывал лысину, посмеивался рассыпчатым смешком господин Вебер, поглядывая на жену маленькими влюбленными глазками. А госпожа Герберт, уже торопливо открыв ключиком дверцу Мерседеса, почти нежно улыбнулась Никитину. «Господа, вам пора отпустить русского писателя». И ласково повела его, потянула к машине со словами: «Пока Лотта воюет с бульварной прессой, нам надо сесть. Где ваш друг?»
7: «Господин Самсонов», — окликнула она, все так же улыбаясь. «Вы поедете в моей машине или с господином Вебером?»
5: «Я прошу извинения», — отозвался господин Вебер и, наклоняя гладкую лысину, приложился к кисти госпожи Герберт, затем потискал руку Никитина. «Мне нужно прийти в себя от вашей большой говорильни. Вы обрушили на меня кучу умных слов, я должен их переварить и отказываюсь от ужина. Иначе заработаю диспепсию. Но Лотта, я уверен, поедет с вами. Не в ее натуре быстро успокоиться. Нет-нет. Господин Самсонов, господин Дицман, я с вами тоже прощаюсь».
6: Наконец, когда после некоторой суеты расселись в машине, а Лотта Титель, озаряемая на тротуаре вспышками фотоаппаратов, победно закончила, вероятно, не первую битву с представителем прессы и гибкой змейкой, шелестя кожурой плаща, обдав запахом духов, втиснулась между толстым Самсоновым и Никитином на заднее сиденье, господин Дицман захлопнул за ней дверцу, не без притворной любезности помахал журналистам, проворно сел на переднее сиденье возле госпожи Герберт и засмеялся облегченно. «Господа, мы вырвались из плена Шпрингера благодаря самоотверженности нашей прелестной Лотты и теперь будем наслаждаться завоеванной свободой.
5: Я думаю, что нам стоит с поднебесных высот спуститься на землю и взглянуть на истину с материальной стороны. Нам следует восстановить затрату мозговой энергии. Во-первых, в каком ресторане вы хотите поужинать?»
6: «Знаток всех ресторанов Гамбурга, господин Дицман», ответила весело госпожа Герберт, натягивая перчатки, «наши гости не могут знать всей правды о ресторанах, которые известны вам. Вы командуете, я буду вести машину. У вас нет возражений?»
5: «Сидеть в тихом семейном буржуазном ресторане и видеть сонные довольные рожи? Бррр, как это уныло! Я хочу в шумные места, чтоб было что посмотреть!»
6: Вмешалась капризно Лота Титель.
5: «Иначе после дискуссии у нас лопнут головы, как бомбы. Поехали, господа, мне хочется выпить. И как следует, вот что я вам скажу».
6: Госпожа Герберт начала осторожно выводить машину со стоянки в сторону сверкающей огнями центральной улицы за темным без фонарей парком.
5: «Стриптиз?» — полувопросительно обернулся Дицман, живо блеснув узкими наркотическими глазами.
6: «Но там нечего есть. Вино, оранж, кока-кола, минеральная вода и по горло женских поз. Этим сыт не будешь.
5: В районе Сан-Паули ресторан «Валенсия». Это что-то забавное, и там хорошо кормят», — сказала Лота Титель. «В полуподвальчике».
6: «Жрецы среднего пола? А, это представляет некоторый интерес». Господин Дицман взглянул на часы.
5: «У них уже начался сбор, но...»
6: «Нет-нет, это, пожалуй, слишком», — запротестовала госпожа Герберт. «Только не это. Что-нибудь другое. Господин Никитин и господин Самсонов, что хотели бы вы?»
5: «Несмотря ни на что, они обязаны посетить особые места Гамбурга. Такого они никогда не увидят в скромной, как монастырь, России», — виолончельным голосом проговорила Лота Титель, и вся шелестящая плащиком съежилась, смеясь, нестеснительно просунула ладошки под локти Никитина и Самсонова, прижалась к ним.
6: «Вы не протестуете, господа русские писатели? Насколько я знаю, у вас нет ни стриптиза, ни кабачков этих самых жрецов, ни порнофильмов, не правда ли?»
5: «Вы правы, госпожа Титель. Нет ни того, ни другого, ни третьего», — ответил Никитин шутливо. «В этом нам вас не догнать. Ресторан выбирайте вы, я готов на любой. Как ты, Платон?»
6: Самсонов, замкнуто глядя сквозь стекло на огни вечерних витрин, не проронивший ни слова после дискуссии, хмыкнул и заговорил тоном мрачноватой вежливости.
4: «А что-нибудь попроще, понормальнее у вас есть, ну, скажем, обычный ресторан, где обедают и ужинают, ну, к примеру, простые немцы, обыкновенные немцы. Хотел бы поглядеть на них, господа интеллектуалы. Может, так хоть познаем полностью правду. Я за такой ресторан, если хотите знать мое мнение».
8: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
6: «Оу! Трижды воскликнул Дицман, мгновенно оживляясь, и поднял обе руки. «Я сдаюсь!»

0: Самсонов. В Западной Германии не хватает рабочей силы, и здесь нет безработицы. Поэтому нищие не роются в мусорных ящиках в поисках еды. Контрастов, как говорят и пишут у вас, вы не увидите. А вам они очень интересны? Они вас вдохновляют? Самсонов фыркнул губами.
1: Стал быть, у вас рай земной.
0: Германия и маленький ад, и маленький рай. А вашим любимым простым немцам, получающим хорошие марки, господин Самсонов, по вечерам нет ни до чего дела, кроме жратвы и телевизора. Решительно вступила в разговор Лотта Титель. Сидят себе у телевизоров и глазами жуют мещанские программы, которыми их угощает мой толстяк, умеющий делать деньги не хуже какого-нибудь янки. Она упругой своей фигуркой заворочилась между Никитиным и Самсоновым, подперла кулачком подбородок, подалась вперед и вмиг изобразила накрашенным удлиненным лицом дремотно отупелое выражение побычье жующего человека, сказала сонно. «Вот что такое сейчас дурацкий телевизор для немца. Когда жуешь ртом и глазами, думать невозможно. Красиво, господин Никитин?»
1: «Прекрасно изобразили», — ответил Никитин. «И хорошо сказали. Значит, жевательная резинка для глаз. Так надо понимать».
2: «Хорошего тут мало»,
0: — твердо по-русски проговорил Самсонов, словно бы, между прочим, отвечая и Никитину. Затем, выжав насильственную улыбку, спросил Лоту Титель:
2: «Вы понимаете всю пагубность одурачивания телевизором и не хотите внушить своему мужу, чтобы он изменил программу, сделал ее насыщенной смыслом?»
0: «Я не хочу, чтобы мой муж разорился», — сказала со смехом Лотта Титель. «Нравится вам или не нравится, а в нашем обществе командуют деньги».
2: «Тогда простите меня, госпожа Титель, ваша уважаемая западная интеллигенция разъедена конформизмом. Слова, все слова, одни слова. Конформизм, прикрытый словами, и сотрясение воздуха».
0: «Платон, дорогой, не забывай, что ты гость, и воздержись поносить хозяев», — тоже, как бы, между прочим, сказал по-русски Никитин, покоробленный насмешливой категоричностью Самсонова, которая время от времени мешала и сердила его на дискуссии, как и это вот невоздержанное заключение о конформизме, будто познанном им раз и навсегда. И, силясь сознательно вытравить, перебороть неутихающее раздражение против Самсонова, он подумал: «После вчерашнего разговора мы еще помним колкости, сказанные друг другу, и оба, конечно, неправы. Вы очень серьезный и, должно быть, очень счастливый человек, господин Самсонов», — сказал Дицман выразительно, но ирония в его голосе кольнула Никитина. Похоже, было, сообразительный Дицман уяснил смысл русской фразы и объединялся с ним. «Иногда убежденность, — проговорил Никитин, — мы воспринимаем как прямолинейность, и это часто говорит в пользу того, кто убежден, и о слабости того, кто в «да» всегда видит обратное «нет». Господа, прекращаем спор, будем считать, что мы нашли, потеряли и вновь нашли истину», — примирительно воскликнул Дицман. «А истина наша такова: интеллигенции всех стран, объединяйтесь». «Я согласна с господином Никитиным. Западной интеллигенции не хватает твердой точки зрения», — сказала мягко госпожа Герберт, и рукой в перчатке легонько поправила панорамное зеркальце у переднего стекла, радужно облитого подвижным неоном реклам.
3: «Да, вот она сидит, мы едем в одной машине в какой-то ресторан. Это Эмма. Это она, госпожа Герберт. И был когда-то Кёнигсдорф, и был май, и солнце. И мы были молоды, и ничто нас не сдерживало, даже война. И неужели тогда в молодости можно было вообразить, что мы встретимся в Гамбурге другими людьми, совсем другими, прожившими целую жизнь? Все это непостижимо, но

он время от времени замечал, что она краем глаза взглядывала в панорамное зеркальце, то и дело вспыхивающие под близким светом фар задних машин. Но эти белые вспышки мешали Никитину встретить ее взгляд. И он видел, как пробегали по ее щеке, по волосам, по уголку поднятого на секунду глаза блики уличных огней, видел обтянутые черной кожей ее руки на руле. И где-то в глубине сознания мучительно томила мысль о чем-то только что понятом и оборванном, неспокойном и незавершенном, что случилось с ним в далеком мире очень давно или в молодом полузабытом сне войны. В то же время шестым чувством Никитин угадывал, что она ни на минуту не забывала тот разговор в первый вечер, как не забывал его и он. И, вспоминая о ее виноватой сдержанности тогда, ласковой мягкости взгляда, с улыбкой обращенного ему в глаза, он сейчас испытывал болезненно разжимающееся, тоскливое и горькое любопытство. В том разговоре не хватило смелости спросить, замужем ли она, счастлива ли, есть ли у нее дети. «Это немыслимо», — подумал Никитин. «Она сидит здесь, в машине, и я рядом с ней, а все прежнее осталось только в памяти».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: «Господа, если сегодня я ваш гид, то наш план таков», — раздался впереди живой голос Дицмана. «Идея созрела в процессе движения. Мы идем в музыкальный ночной кабачок «Веселая сова». Но подъезда туда нет. Поэтому машину оставим на стоянке и дойдем пешком по дороге. Я заведу мужчин в одну знаменитую улочку, где много весьма любопытного и пикантного, что есть только в Гамбурге. Приличным дамам вход туда, к сожалению, запрещен. Вот вам, господа, пример ограничения свободы. Через 10 минут мы встретимся у веселой совы. Итак, очаровательные дамы, у вас нет возражений?» «Какое неравноправие!» Лота Титель сделала капризную гримасу и откинулась на сиденье. «Не похитят ли нас по дороге к кабачку иностранные моряки? И встретимся ли мы после этой улицы через 10 минут? Это очень опасное для мужчин место». «Мы будем ждать вас», — сказала госпожа Герберт, и, поворачивая машину из хлынувшего навстречу сумасшедшего неистовства, хаоса, огней к стоянке, опять мельком посмотрела в зеркальце. И тут Никитину почему-то померещилось, что он ощутил, как сблизилось и разъединилось бесконечным пространством время, отдалив на целую жизнь его и ее лучшие годы молодости. «Мог ли я, молодой, наивный, решительный, додумать в те невероятные дни после Берлина, что через много лет, через бездну 2,5 десятилетий, она, та милая Эмма, робко вошедшая в мансарду с подносиком, будет сидеть за рулем машины, говорить вот эти слова, искать моего взгляда в зеркальце, а я буду искать в себе то, что беспощадно стиралось временем». Позади главной улицы Сан-Паули пылало огнями баров, ночных клубов, огромными вывесками кинотеатров. С буйным безумием веселья бежали в беззвездном небе над крышами огненные конвейеры, вращались раскаленные туманности, горизонтально и вкось скакали над металлическими заторами машин, пульсировали пунктиры реклам. Смешанные извержения неона обнаженным светом изливались на тротуары, везде кишевшие черными толпами. А за углом центральной улицы, куда от стоянки повел их Дицман, было захолустно, полутемно. Гулко звучали шаги прохожих, тускловато горели редкие фонари. Потом кинулась в глаза отдельная очень яркая лампочка сбоку железных ворот, в проем которых входили мужчины, возникая из темноты. И здесь, возле ворот, Дицман с загадочным лукавством понюхал незажженную сигарету, объяснил, снизив голос: «За воротами улица женщин, их квартиры. Одна особенность этого места — женщина не имеет права первой пригласить вас к себе, как обычная проститутка, права выбора только за мужчиной. Вы увидите, они сидят как в витрине. Церемония следующая. Если вам понравится девочка, вы должны постучать в окно и договориться о цене и о всем другом».
3: «Пожалуй, вы думаете, господин Дицман, — заговорил Самсонов, вынул носовой платок и так трубно высморкался, что запрыгали очки, побагровел лоб. — Пожалуй, вы думаете, что для нас какой-либо особый интерес представляет гамбургская проститутка? — договорил он, сердито обтирая крупный свой нос. — Для какой цели еще это?»
2: «Что? Я крайне удивлен. Не воспитывались же вы в Ватикане? — вскричал Дицман и засмеялся. — Вы же мужчина, к тому же реалист. Вы не хотите познать капиталистический мир вблизи?»
3: Женщинам и юношам до 18 лет вход воспрещен. Вслух прочитал Никитин объявление, подсвеченное сверху лампочкой, и добавил: «Заинтриговали, господин Дицман. Это любопытно. Я не возражаю, даже наоборот, очень хочу посмотреть на капиталистический мир вблизи». Он сказал это Дицману почти легкомысленно, при этом даже подмигнул Самсонову, но тот, замученно глянув на него, как прошлой ночью в гостинице, молча завел руки за спину, оттопырив живот под широким плащом, лицо брезгливо вздулось, стало нелепым, смешным от этой брезгливости, и Дицман вздернул плечи, сверкнув хорошими зубами. «Вы чем-то встревожены, господин Самсонов? Страдает ваша нравственность?»
4: «Должен вам сказать, что я не испытываю большого восторга, господин Дицман».
3: «Платоша, перестань», — сказал по-русски Никитин. «Умоляю тебя, не надувайся. В самом деле, что ты хочешь доказать?»
4: «Об этом я тебе расскажу в гостинице, если ты способен еще что-нибудь воспринимать. Если еще способен».
3: «Способен, способен. Пошли».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
3: Эти железные ворота с незаметным входом сбоку заграждали узкую улицу, довольно сумрачно освещенную неяркими фонарями, но против ожидания многолюдную, заполненную мужчинами, их негромкими голосами, смехом, шарканьем подошв. Группами и в одиночку неторопливо шли они по тротуарам двумя встречными потоками, поминутно останавливались, как перед витринами магазинов, заглядывая в притемненные окна. А всюду на первом этаже были раздернуты занавески, и была оголенно видна внутренность маленьких комнат, обставленных недорогой мебелью. Свечи горели на комодах, опрятно белеющих кружевными салфеточками. Цветные подушки прибрано лежали под валиками диванов. Дешевые репродукции, скорбные деревянные распятия темнели на голых стенах. И в первый момент представилось, манекены женщин были расставлены за окнами в разнообразных позах. Без выражения лиц женщины смотрели на улицу сквозь текущую мимо толпу мужчин. Иные сидели, приняв вид безжизненной монашеской скромности, невинно сложив ладони меж обтянутых телесными чулками колен, обнаженных мини-юбкой. Иные полулежали в креслах, независимо закинув ногу на ногу и чуть покачивая поблескивающим сапожком. Они шевелились, эти манекены, поводили густо подкрашенными глазами, закуривали, подносили с ленивой небрежностью сигареты к чернеющему рту, выпускали из кругло собранных губ дым к самому стеклу, задумчиво поправляли, доставая зеркальце дешевые клипсы на мочках ушей, глянцевитым ноготком мизинца проводили по стрелочкам бровей. И особенно заметна была одна – белокуренькая, с бледным худым лицом подростка. Она вся стройно, напрягаясь в кресле против окна, грызла яблоко, по-школьному опустив ресницы, стеснительно жевала. Нежная и гибкая, как у балерины, шея ее была непорочно юна. Маленькие округлости неразвитой груди едва выступали под белой нейлоновой кофточкой. Она вдруг замерла, перестала грызть яблоко, как бы испуганное, застигнутое врасплох, когда высокий седоватый мужчина, грузный, одетый в серое клетчатое пальто, придвинулся с тротуара, постучал пальцем по стеклу. Проститутка детской рукой приоткрыла половинку окна, и он серьезно, деловито заговорил с ней. Она неслышно ответила, ясно глядя в его желтое морщинистое лицо, улыбаясь застенчивой улыбкой девочки из интеллигентной семьи. Но мужчина отрицательно мотнул головой, громко сказал «Найн!» и, неудовлетворенный ответом, отошел к другому окну.
2: Он, видимо, выбирал предмет любви, соответствующий своей цене и своему вкусу, требовал от нее согласиться на что-то, и по несогласному короткому «найн» Никитин понял, что она не уступила ему, а он не уступил ей. «Кто этот расчетливый немец?» — подумал зачем-то Никитин. «Что он требовал от нее? Женат ли он, холост? И часто ли он ходит сюда?» Седоватый немец исчез в толпе, а мужчины все шли мимо окон, не видя, не замечая друг друга, казалось, в молчаливом, отталкивающем разъединении самцов при поиске доступных каждому самок. Преувеличенно рассеянно скользили взглядом по фигурам женщин за стеклами, и Никитину, как в первый день на Рейпербане, стало как-то неудобно и трудно смотреть на эти похожие и непохожие женские лица в витринах, на их манекенные позы, на их черно накрашенные губы, на розовые ноготки холеных пальцев, зажимающих сигареты, на очень плоские или пышные бедра, на эти сильные ноги, крепко обхваченные модными сапожками по икрам, выставленными на показ толпом мужчин на тротуарах. Однако в позах женщин чувствовалась словно бы одна и та же ложная игра, принятая всеми. Попытка прикрыть грубую откровенность профессии. Нет, они не предлагали себя, не зазывали назойливо в свои комнаты. Они внешне бесстрастным равнодушием отвечали на изучающие внимание проходивших мужчин, выражая недоступную спокойную холодность, в которой не было и намека на то, что здесь можно купить, и бесстыдный опыт, и голос, распаляющий страсть, и заученное умение натренированного и приготовленного тела, изображающего механизм любви, соответственно, наклонностям, привычкам и желанию купившего его после другого или до другого. «Господин Никитин, прошу вас сюда, обратите внимание». И Никитин, отчетливо услышав рядом беглый стук по стеклу, увидел в двух шагах впереди Дицмана. Тот остановился подле окна и, жадно нюхая незажженную сигарету, смотрел на смуглую, выделявшуюся маленькой черной гладко причесанной головой проститутку, похожую на молоденькую испанку, одиноко и скромно сидевшую под распятием в кресле близ сиреневого торшера. На ее утонченном оливковом лице темнели угольные брови, темнели синими тенями на щеках неестественно длинные ресницы, два пальца молитвенно застыли у золотистого крестика на груди. Дицман громче постучал ногтем, и испанка, вроде просыпаясь постепенно, подняла глаза, лихорадочно блестящие неприступным монашеским фанатизмом, а он быстрым взглядом ее оценивая, жестом показал, чтобы она повернулась в профиль. Она покорно подчинилась, слегка выпрямила шею и испытывающе глянула на него своим южным прожигающим взором, растягивая ярко-малиновые губы улыбкой. Дицман подумал, притворно разочарованно покачал головой, и проститутка стоически поджала рот, медленно смежила наклеенные ресницы. «Какая прелестная девочка!» — зашептал Дицман. «Как она артистически играет целомудрие! Рафаэлевская Мадонна! Вы когда-нибудь видели такую красивую католичку?» «Признаться, господин Дицман, мне что-то стало не очень по себе в этом универсальном женском магазине», — сказал Никитин. «Все ясно. Наверное, не стоит больше задерживаться. Пора уже уходить, тем более нас ждут». «Разумеется, разумеется. Сейчас мы выйдем отсюда в следующие ворота. Но где наш серьезный господин Самсонов? Его еще не соблазнили гамбургские гетеры? Ах, вот он где, теперь я вижу его. Что его заинтересовало? Кажется, неразлучные подружки. А это представляет незначительный интерес». Самсонов в надвинутом на лоб берете, каменно заложив руки за спину, стоял на другой стороне улочки позади группы каких-то христоподобно длинноволосых молодых людей неопрятного вида. Трое из них были облачены в лохматые до щиколоток шубы. Все они взбудораженно теснились на тротуаре, нетрезво хохоча, понукающе советовали что-то на английском языке двум проституткам, видным в окне, беленькой с кукольным личиком и черноволосой с сильным торсом борца, которые сидели обнявшись щека к щеке, невозмутимые, исполненные равнодушия, глядя куда-то поверх толпы юнцов, возбужденно кричавших им: «Фрау Лесбос! Браво, Лесбос!» «Платон!» — позвал Никитин, и, увидев его набрякшее багровое лицо, сказал: «Мы уходим, пошли!»
4: «Должен вам сказать», — ядовито заговорил Самсонов, разрезав массивным утюгом своего плотного живота текущий мимо окон поток мужчин и подходя к Дицману, «что у вас действительно успешно совершена сексуальная революция. Но не хватает одного — сексуальной контрреволюции. Почему? Да потому что мы дискутируем с вами о смысле жизни, о прогрессе, о человеческой личности. Да это же болтовня по сравнению с этим, так сказать, революционным переворотом».
2: Дицман тонко улыбнулся, раскланиваясь. «Должен вам сказать, господин Самсонов, что некоторые немцы, поклонники нацизма, заявляют следующее. Будь Гитлер, он пообрезал бы всем длинноволосым космы, запретил бы читать Кафку, подавил бы сексуальную революцию, уничтожил бы эти секс-центры и установил бы добропорядочную нравственность в покорной стране. Вы таким образом хотите объединиться с реваншистами? Во взрыве секса никто пока не знает всей правды. Пока нет».
4: «Не объединяйте, прошу вас, меня с реваншистами», — проговорил Самсонов, выкатывая белки за стеклами очков. «А что касается всей правды, о которой говорил господин Никитин, то не знаю, как чувствует себя мой коллега, но еще минута, и меня затошнит от этого мерзостного рынка похоти».
2: «Я завидую вашей похвальной чистоте, господин Самсонов», — засмеялся Дицман. «Вы либо толстовец, либо святой, но злой святой». «Зачем он то и дело показывает зубы?» — подумал Никитин и нахмурился. «Он как будто хочет поссориться не с Дицманом, а со мной, и как будто хочет самоутвердиться в чем-то, доказать что-то мне». «Глупо, вдвойне глупо и совсем уж не кстати».
1: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Джек Лондон. Фрагмент из рассказа «Северная Одиссея». Читает Сергей Кирсанов.
2: Как-то вечером, несколько недель спустя, Мелмет Кит и Принс решали шахматные задачи из какого-то старого журнала. Кит только что вернулся со своего участка на Бонанзе и отдыхал, готовясь к большой охоте на лосей. Принс тоже скитался почти всю зиму и теперь с наслаждением вкушал отдых в хижине. «Загородись черным конем и дай шах королю». «Нет, так не годится. Смотри, следующий ход. Зачем двигать пешку на две клетки? Ее можно взять на проходе, а слон вне игры». «Нет, постой, тут не защищено и...» «Нет, защищено. Валяй дальше. Вот увидишь, что получится». Задача была интересная. В дверь постучались дважды, и только тогда Мелмет Кит сказал: «Войдите». Дверь распахнулась. Кто-то, пошатываясь, ввалился в комнату. Принц посмотрел на вошедшего и вскочил на ноги. Ужас, отразившийся на его лице, заставил Мелмета Кида круто повернуться, и он, в свою очередь, тоже испугался, хотя видывал виды на своем веку. Странное существо, ковыляя, приближалось к ним. Принц стал пятиться до тех пор, пока не нащупал гвоздь на стене, где висел его Смит и Вессон. «Господи боже, кто это?» – прошептал он. «Не знаю. Верно, обмороженный и голодный», – ответил Кит, отступая в противоположную сторону. «Берегись. Может быть, он даже сумасшедший», – предостерег он принца, закрыв дверь. Странное существо подошло к столу. Яркий свет ударил ему прямо в глаза – и раздалось жуткое хихиканье, по-видимому, от удовольствия. Потом вдруг человек, потому что это все-таки был человек, отпрянул от стола, подтянул свои кожаные штаны и затянул песенку, ту, что поют матросы на корабле, вращая рукоятку ворота и прислушиваясь к гулу моря. «Корабль идет вниз по реке, налегай, молодцы, налегай! Хочешь знать, как зовут капитана? Налегай, молодцы, налегай! Джонатан Джонс из Южной Каролины! Налегай, молодцы!» Песня оборвалась на полуслове. Человек со звериным рычанием бросился к полке с припасами и, прежде чем они успели его остановить, впился зубами в кусок сырого сала. Он отчаянно сопротивлялся Мелмету Киду, но силы быстро оставили его, и он выпустил добычу. Друзья усадили его на табурет, он упал лицом на стол. Несколько глотков виски вернули ему силы, и он запустил ложку в сахарницу, которую Мелмет Кит поставил перед ним. После того, как он присытился сладким, принц, содрогаясь, подал ему чашку слабого мясного бульона. Глаза этого существа светились мрачным безумием. Оно то разгоралось, то гасло с каждым глотком. В сущности говоря, в его изможденном лице не осталось ничего человеческого. Оно было обморожено, и виднелись еще не зажившие старые рубцы. Сухая потемневшая кожа потрескалась и кровоточила. Его меховая одежда была грязная и вся в лохмотьях. Мех с одной стороны подпален, а местами даже выжжен. Видно, человек заснул у горящего костра. Мелмет Кит показал на то место, где дубленую кожу срезали полосками. Ужасный знак голода. «Кто вы такой?» — медленно, отчетливо проговорил Кит. Человек будто не слышал вопроса. «Откуда вы пришли?» «Корабль плывет вниз по реке», — дрожащим голосом затянул незнакомец. «Плывет, и черт с ним!» — Кит тряхнул человека за плечи, пытаясь заставить его говорить. Но человек вскрикнул, видимо, от боли, и схватился рукой за бок. потом с усилием поднялся, опираясь на стол. Она смеялась, и в глазах у нее была ненависть. Она не пошла со мной. Он умолк и зашатался. Мелмет Кит крикнул, схватив его за руку. «Кто? Кто не пошел?» «Она. Унга. Она засмеялась и ударила меня. Вот так. А потом? Ну? А потом? Что потом?» Потом он лежал на снегу. Тихо-тихо. Долго лежал. Он и сейчас там. Друзья растерянно переглянулись. Кто лежал на снегу? Она, Унга, она смотрела на меня, и в глазах у нее была ненависть. А потом... Ну! Потом она взяла нож и вот так раз-два. Она была слабая. Я шел очень медленно. А там много золота. В этом месте очень много золота. Где Унга? Может быть, это Унга? Умирала где-нибудь совсем близко, в миле от них? Мелмет Кит грубо тряс несчастного за плечи, повторяя без конца. Где Унга? Кто такая Унга? Она там, в снегу. Говори же! И Кит крепко сжал ему руку. Я тоже остался бы в снегу, но мне надо уплатить долг. Надо уплатить. Тяжело нести. Надо уплатить долг. Оборвав свою бессвязную речь, он сунул руку в карман и вытащил оттуда мешочек из оленьей кожи. Уплатить долг. 5 фунтов золотом Мелмету Киду. Я? Он упал головой на стол, и Мелмет Кид уже не мог поднять его. «Это Улисс», — сказал он спокойно, бросив на стол мешок с золотым песком. Видимо, Акселю Гундерсону и его жене пришел конец. «Давай положим его на койку под одеяло. Он индеец, выживет и кое-что нам порасскажет». Разрезая на нем одежду, они увидели с правой стороны груди 2 ножевые раны.
1: Мы читали фрагмент из рассказа Джека Лондона «Северная Одиссея». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Следственный комитет завел уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских ракет и беспилотников на Чебоксары. Повреждены многоэтажные, частные дома, а также промышленное предприятие. Погибли 2 человека, свыше 30 получили травмы. В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Для пострадавших развернули пункты временного размещения. Городские службы работают в усиленном режиме. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, обсудив отношения Москвы и Вашингтона. По данным внешнеполитического ведомства, беседа носила конструктивный характер. Стороны сверили позиции по международным вопросам и двусторонним контактам. Ранее на прошлой неделе президенты Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсуждали ситуацию вокруг Ирана, Персидского залива и Украину, которая, по словам главы государства, теперь все чаще прибегает к террористическим методам. Уборка нефтепродуктов на побережье Туапсинского района завершена на 4 из 6 участков. Такие данные приводит оперативный штаб Краснодарского края. Работы во вторник прекратились в поселках Новомихайловский, Южная Весна и селе Небук. Продолжается очистка в Тюменском поселке и Ольгинке. Там из-за труднодоступной местности мешки с грунтом перемещают с помощью плавсредств. Президент во вторник провел рабочую встречу с генеральным директором КАМАЗа Сергеем Кагогиным. Глава компании, в частности, доложил об импортозамещении на производстве и гуманитарной миссии в зоне спецоперации. Кроме того, ранее стало известно, что российские грузовики «КамАЗ-Мастер» впервые примут участие в международном ралли в Китае, рассказала корреспондент телеканала «Звезда» Анна Полякова.
2: В престижной китайской гонке «Синюю армаду» представят 2 экипажа. Их возглавят 2 молодых пилота. Это Богдан Каримов и Алмаз Ахмедов. Также в команде механики, штурманы, все подготовленные основательно. Гонка обещает быть тяжелой, изнурительной. Организаторы сообщают, что 60% пути – это сплошной песок. Но мы желаем нашим ребятам удачи. Стартует гонка 16 мая, завершится 3 июня. Мы ждем их дома с победой.
1: Добавлю, телерадиокомпания «Звезда» выступает информационным партнером команды. И о погоде. В среду в Москве переменная облачность, местами кратковременный дождь и плюс 25. В четверг небольшие осадки и до 28 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва. Площадь Гагарина. Эту площадь часто называют парадными воротами, ведущими в центр столицы с юго-запада. От нее лучами расходится улица Косыгина и проспект 60-летия Октября. Внизу, в тоннеле, проложены железнодорожные пути Московского центрального кольца и кольца третьего транспортного. Два дома сталинского ампира с изящными башенками наверху торжественной подковой охватывают площадь с севера. За одним из них зеленеет нескучный сад. Между домами шумит Ленинский проспект. А чуть дальше высоко в небо взметнулась мощная титановая стелла, монумент-памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину.
2: Имя на карте.
1: 14 апреля 1961 года столица бурлила. Встречали Гагарина. Он ехал из аэропорта Внуково в Кремль на доклад. Рабочий день стал праздником. Сотни тысяч ликующих людей вышли на улицу, встречали, кричали «Ура!», пели песни. Сердца переполняли радость и гордость. Они стояли вдоль всего Ленинского проспекта, на площади Калужской заставы, в проездах между домами, на крышах, буквально висели на деревьях и столбах. Над проспектом пролетел вертолет, разбросал листовки с его портретом. Гагарин вместе с женой и Хрущевым ехал в первой открытой машине. Приветливо улыбался, махал рукой. Всего минута. Таким его запомнили люди. Его именем площадь назвали в 1968 году после трагической гибели первого космонавта.
2: Имя на карте.
1: С середины 18 века Москву опоясывал Камер-Калежский вал. Его построили, чтобы не допускать ввоза в столицу контрабандного алкоголя. Мощные земляные стены длиной 37 километров, под стенами глубокий ров, все серьезно. Охраняемые проезды между валами называли заставами, как и площади рядом с ними. На юго-запад из Москвы выезжали через заставу Калужскую. Она была одной из самых известных в столице, самой оживленной. Через нее шумные компании горожан ездили по выходным отдыхать на Воробьевы горы, выезжали многочисленные дачники. Кроме того, именно по этой дороге из Москвы уходила армия Наполеона. Срыли стены только в конце 19 века. Впрочем, трассу Камер-Калежского вала сегодня повторяет третье транспортное кольцо.
2: Имя на карте.
1: Памятник первому космонавту на площади поставили перед Московской Олимпиадой. Титановую блестящую стеллу сначала хотели разместить прямо посредине проезжей части, вместе с макетом спускаемого аппарата у подножья. Но после композицию сдвинули в сторону, чтобы не мешать движению. Гостям Москвы памятник очень понравился. А вот мнение москвичей о нем разделилось. Кто-то был в восторге, а кто-то бурчал.
3: Мужик наверху так руки странно держит, будто у него чемоданы украли.
1: К названию площади и к памятнику жители города давно привыкли. Калужская застава и Гагарин – наша история, которую, к счастью, знают и помнят. Помнят, как песню. В Москве за Калужской заставой, не помню в котором году, с тобой, молодой и кудрявой, гулял я в нескучном саду. Москва. Площадь Гагарина.
2: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Георгий Иванович Чулков. Главы из книги «Императоры. Психологические портреты». Читает Владимир Солдатов. Николай I. 1796-1855 годы.
2: Глава 5. Итак, началось мирное и спокойное царствование Николая Павловича Романова. Оно длилось долго, 30 лет. У нового императора был единый план царствования, и надо признать, что это единство государственного замысла было удивительно в своей последовательности. Николай понимал власть царя как власть хозяина. Россия – это его собственность, а всякая собственность священна. Хозяин должен заботиться о своем добре, не расточать его, копить, выбирать хороших и верных слуг. Все должны безропотно исполнять его хозяйскую волю. Младшие не должны учить старших. В хозяйстве должна быть строгая иерархия. Все должно быть подчинено дисциплине. Во всем должна быть система, точные правила. Должен быть закон. Романтизм покойного брата был не по вкусу Николаю Павловичу. Будучи ревнителем монархической идеи, убежденным сторонником абсолютизма, он не хотел оправдывать самодержавие мистически. Ему казалось опасным вступать на эту зыбкую почву. Опыт брата доказывал, как легко впасть в жестокие противоречия с самим собой, если искать для политики высшей божественной санкции. Само собой разумеется, он не мог отказаться от официального признания, что власть сама по себе священна, но ему вовсе не хотелось углубляться в эту опасную тему. Для этого он был слишком трезвым реалистом. Ему нравилась теория просвещенного абсолютизма, и он искренне сожалел, когда умер Карамзин, который, будучи апологетом самодержавия, не разделял, однако, вкуса к мистицизму последних лет царствования Александра. Николай Павлович без церемоний прогнал Магнитского и Рунича и сократил Фотия. Он понял, что можно управлять страной и без этих слишком беспокойных и назойливых претендентов на какое-то особенное знание сокровенных тайн монархии. Николай не любил философии. Ему нравились инженеры. Надо заниматься не любомудрием, а строить крепости, мосты и дороги. Тут нет ничего мистического, нужен только точный расчет и порядок. Для этого необходимы единство власти и закон. Единство власти осуществлялось в полной мере им самим, императором Николаем. Нужен был только человек, который сумел бы внушить стране уверенность, что Россия управляется на незыблемых основаниях закона. Такой человек нашелся. Это был Михаил Михайлович Спиранский. Николай Павлович прекрасно знал, что декабристы прочили в члены Временного правительства именно Спиранского, которого считали по старой памяти либералом. Но он лучше знал этого человека, чем побежденные мятежники. Николай Павлович угадал, что Спиранский теперь уже не мечтает о Конституции, что он стал приверженцем самодержавия, и он решил воспользоваться его замечательными способностями юриста и бюрократа, его точным умом, его пристрастием к строжайшей иерархической системе. Он был незаменим в этом отношении. Только один Спиранский мог воплотить в законе идею николаевского порядка. Николая Павловича не пугало даже масонство Спиранского в прошлом и его благочестие последних лет. Мистицизм Спиранского, умозрительный и замкнутый, не был похож на буйный и беспокойный дух Фотия. С таким благоразумным мистицизмом Николай мирился. Но полное доверие императора надо было заслужить, и Николай подверг Спиранского испытанию. Оно было так мучительно и трудно, что старый Спиранский изнемогал и даже по ночам, по свидетельству дочери, нередко глухо рыдал. Однако возложенное на него исполнил с педантизмом безупречного чиновника. Какое же это было испытание? Николай понудил Спиранского принять участие в том Верховном уголовном суде, который разбирал дело декабристов. Вереница бывших братьев по масонским ложам прошла перед Михаилом Михайловичем. Он даже встретил здесь своего ближайшего товарища по масонству и по законодательной работе в Сибири, Батенькова. Спиранский был, кажется, самым ревностным участником этого Верховного судилища. Все дела отдельных декабристов ему были известны. Он, неустанно работая, сочинил подробнейшую программу судопроизводства. Он следил за каждым действием председателя и напоминал ему о порядке дел и резолюций. Он подсказывал суду решения. И ленивые генералы, сановники и епископы, как загипнотизированные, следовали во всем предуказаниям Спиранского. Сохранились многочисленные черновики, свидетельствующие о том, с каким рвением работал тогда Спиранский. Избранный в комиссию по распределению разрядов, он единолично сочинил строго разработанную классификацию родов и видов

0: политических преступлений. Получилась удивительная по стройности схема. Но он этим не ограничился. Он для примера по собственной инициативе распределил по разрядам всех привлеченных по делу восстания. Верховный суд принял целиком этот примерный проект Спиранского. 13 мая состоялось свидание Николая со Спиранским. Еще недавно опальный сановник докладывал теперь государю о Верховном суде. И царь самодовольно писал потом об этом докладе Дибичу. Николай убедился, наконец, что Спиранскому можно довериться. И он поручил ему создать ту грандиозную декларацию законности, которая должна была украсить и увенчать великолепный петербургский ампир. К 1832 году Спиранский закончил свой колоссальный труд. Под его редакцией вышло 47 томов полного собрания русских законов за время с 1649 года до последнего царствования. В 1833 году вышел им же Спиранским подготовленный свод действующих законов в 15 томах. Но в то время, как Спиранский корпел над сводом российских законов, стараясь придать самоуправному порядку некий вид законности, нашлись среди окружавших Николая лиц житейские практики, предлагавшие усовершенствовать полицейский аппарат с тем, чтобы он был послушным и гибким орудием в руках правительства. Тут уж никакой закон не действовал. Граф Александр Христофорович Бенкендорф, человек, вовсе не склонный к юридическим тонкостям, подал Николаю записку о реформе полиции. Дело оказывается очень просто. Вскрытие корреспонденции составляет одно из средств тайной полиции, притом самое лучшее, так как оно действует постоянно и обнимает все пункты империи. Для этого нужно лишь иметь в некоторых городах почтмейстеров, известных своей честностью и усердием. С этого надо начать. Но этого мало, нужны доносчики. На кого же можно рассчитывать? Бенкендорф точно, оказывается, знает, из кого состоит эта категория полезных самодержавию людей. Злодеи, интриганы и люди недалекие, раскаявшись в своих ошибках или стараясь искупить свою вину доносом, будут, по крайней мере, знать, куда им обратиться. Министру полиции придется путешествовать ежегодно, бывать время от времени на больших ярмарках, при заключении контрактов, где ему легче приобрести нужные связи и склонить на свою сторону людей, стремящихся к наживе. Обеспечив себе помощь подобных ревнителей монархической идеи, гоголевских почтмейстеров, людей, стремящихся к наживе, бывших злодеев, интриганов и глупцов, полиция должна употребить всевозможные старания, чтобы приобрести нравственную силу, которая во всяком деле служит лучшей гарантией успеха. Эта записка Бенкендорфа положила начало знаменитому третьему отделению собственной его величества канцелярии. Во главе этого учреждения был поставлен граф Александр Христофорович Бенкендорф, бывший член масонской ложи «Соединенных друзей», приятель декабристов, подавший на них донос Александру, но не успевший воспользоваться благосклонностью этого коронованного Гамлета. Теперь он нашел себе щедрого покровителя в лице Николая I. Он оценил Бенкендорфа и поручил ему по преданию отирать слезы обездоленных российских граждан. По свидетельству барона Корфа, шеф жандармов, предназначенный отечески опекать русское общество, имел самое поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно. Но зато он был верный и преданный слуга царю. И Николай любил его. Во время его болезни в 1837 году император проводил у его постели целые часы и плакал над ним, как над другом и братом. Портрет Николая нельзя нарисовать с достаточной убедительностью, если не поставить рядом с ним его спутника и любимца. Этот, даже по словам сочувствующего ему Греча, бестолковый царедворец, добрый, но пустой, пользовался всеми прерогативами верховного жандарма. «Наружность шефа жандармов, — говорил Герцен, — не имела в себе ничего дурного. Вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатичным. Может, Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право мешаться во все. Я готов этому верить, особенно вспоминая пресное выражение его лица. Будучи сластолюбцем и ловеласом, этот друг императора всегда был занят мечтаниями или воспоминаниями о бальковных приключениях и не в состоянии был сосредоточить свое внимание на каком-нибудь деле. Но петербургские обыватели были невзыскательны. Являться к Бенкендорфу на прием было совершенно бесполезно. Он слушал ласково просителя, ничего не понимая. Но публика была очень довольна его ласковостью, терпением и утешительным словом. В своих записках Бенкендорф тоже очень хвалит самого себя и нисколько не сомневается, что он стоит на славном посту, охраняя нравственность.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты».
0: Третье отделение не могло, однако, надлежащим образом охранять нравственность, несмотря на прекраснодушие графа Бенкендорфа. По крайней мере, сам Николай был весьма низкого мнения о нравственных качествах своих чиновников. Он знал, что взятки и воровство – неотъемлемое свойство современных ему администраторов и судейских. Не только государственных людей, но и простых исполнителей его собственной государевой воли было очень мало. Казалось, надо обратиться к иным слоям русского общества, поискать людей земских и независимых. Но Николай I, сам воспитавшийся, по его собственному признанию, в дворцовой передней, искал себе помощников только здесь, среди искателей царской милости, жадной толпой стоявших у трона. Независимых людей он боялся. А между тем, когда брат Константин просил прислать в Варшаву делегатов от Сената для присутствия на процессе 1827 года, Николай Павлович ему писал: «Представьте, что среди всех членов первого департамента Сената нет ни одного человека, которого можно было бы, не говорю уже послать с пользой для дела, но даже просто показать без стыда». Из резолюции Николая Павловича на журналах так называемого секретного комитета, заседавшего с 1826 по 1830 годы и тщетно пытавшегося реформировать законы о государственных учреждениях и общественных состояниях, совершенно очевидно, что император решительно не верил в способность, знание и честность тогдашних бюрократов. Его отзывы о сенаторах и губернаторах презрительны и убийственны. Не менее презирал Николай и высшие государственные учреждения в целом, не считаясь вовсе с их правами, присвоенными законом. Однажды он, по предложению Блудова, подписал к опубликованию указ о мерах к уменьшению дворового класса. И когда Васильчиков указал на необходимость предварительно внести этот указ для обсуждения его в Государственный совет, царь возразил: «Да неужели же? Когда я сам признаю какую-нибудь вещь полезной или благодетельной, мне непременно надо спрашивать на нее сперва согласие совета». Один из проектов министра финансов Конкрина, отвергнутый большинством Государственного совета, был утвержден Николаем Павловичем. Обозлившийся Васильчиков заявил государю, что необходимо еще раз рассмотреть проект в совете или совсем уничтожить это высшее государственное учреждение, если у него отнимают права, предоставленные законом. Царь было согласился, но в день заседания Конкрин добился аудиенции, и члены Государственного совета получили записку, посланную царем с фельдъегерем, в коей было сказано: «Желательно мне, чтобы проект был принят». Возражений, разумеется, не последовало. И, конечно, император Николай был по-своему прав. Самодержавие так уж самодержавие. Не было надобности маскировать его какими-то законосовещательными церемониями, ибо все учреждения все равно стояли на уровне той самой передней, где учился царствовать Николай. Панегиристов царствования Николая было мало, больше было страстных хулителей. Но незадолго до нашей большой революции были попытки справедливо и объективно выяснить ход законодательных работ эпохи и реальные последствия деятельности правительства грозного императора. Эти почтенные попытки не дали никаких результатов. Картина получается самая плачевная. В сущности, за 30 лет царствования не было сделано ни одного значительного государственного дела, если не считать кодификации свода законов, исполнение коих, однако, ничем не было гарантировано. Перед Николаем возник при начале его царствования прежде всего вопрос о крепостном праве. Этот вопрос на разные лады обсуждался в так называемом комитете 6 декабря,

обсуждении крепостного вопроса. Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его положении у нас есть зло для всех ощутительное и очевидное. Но прикасаться к нему теперь было делом еще более гибельным. Зачем, спрашивается, в таком случае понадобилось теперь же обсуждать этот заколдованный вопрос? По-видимому, записка Боровкова со сводкой политических мнений декабристов, лежавшая постоянно на столе Николая I, беспокоила монарха. Там сами дворяне, наиболее просвещенные и дальновидные, требовали отмены крепостного права, сознавая, что эта форма хозяйственных и правовых отношений стала безнадежно ветхой. Но Николай страшился коснуться крепостного права, потому что это могло раздражить помещиков, а ведь они его слуги, как мужики, слуги этих помещиков. Даже старый проект о запрещении продажи крестьян без земли, занимавший правительство Александра I, пугал членов комитета 6 декабря, ибо этот проект мог показаться стеснением прав собственности. Подобные реформы проводились правительством как-то по секрету, как будто оно боялось своих собственных мнений. Эта внутренняя конспирация государственных деятелей, возглавляемых самим Николаем, приобретала иногда опереточный характер. Так, например, учрежденный в 1839 году Комитет по вопросу об изменении быта крепостных крестьян с целью отклонения всех подозрений и догадок назывался официально Комитетом для уравнения земских повинностей в западных губерниях. Тайны иных комитетов соблюдались свято, и даже не все министры знали, чем такой комитет занимается. Когда понадобилось пригласить в комитет 6 декабря министра финансов, государь разрешил это сделать, но с тем, чтобы этот министр так и не знал, где, собственно, он заседает. Это было во вкусе брата Александра. Романовы были вообще большими конспираторами. Историки, подводя итоги тому, что сделано было по крестьянскому вопросу в царствовании Николая, приходят к выводу, что в сущности не было сделано ничего, если не считать нескольких ничтожных ограничений прав помещиков при продаже крестьян без земли. Историки утешают себя тем, что зато в правительстве созрела мысль, что будущее освобождение крестьян должно совершиться с обязательным наделением крестьян землей. Но крестьяне были менее терпеливы, чем историки. Они даже не знали, что благодаря Киселеву созрела мысль о реформе. Зато они очень хорошо знали свой быт. Можно было бы составить длиннейший список тех жестоких расправ, какие применялись к этим нетерпеливым крестьянам. За отказ платить непосильный оброк помещикам мужики наказывались кнутом, плетьми, батагами, розгами, ссылались в Сибирь, заключались в тюрьмы и даже прогонялись сквозь строй через 1000 человек по нескольку раз. Такие расправы случались нередко. Не было губернии, где бы не волновались крестьяне. Иногда бунты напоминали времена Пугачевщины. Иные ненавистные помещики погибали от руки собственных крестьян. Бывали бунты и среди казенных и удельных крестьян. Об этих бунтах существуют воспоминания очевидцев. «Такие бунты разливаются, как пожар», замечает меланхолический современник. Один из очевидцев и усмирителей подобного бунта, описывая свое приключение в Приволжской губернии, рисует такую картину. Губернатор остановился, вызвал Федьку, зачинщика, и молодцом крикнул. «Кнутьев! Вот я покажу тебе, как бунтовать! Раздеть его!» Только тронулись на Федьку, как вся масса гаркнула и бросилась выручать. «Мой храбрый губернатор бежать!» Разошлась толпа, я нашел губернатора в постели. Болен, кровавая дизентерия. Вижу, дело очень плохо. Послал за солдатами с боевыми патронами и приказал явиться 12 жандармам. Рано утром приехали команды. Спиной к домам в одну шеренгу выстроили солдат. Между церковью и солдатами собрал бунтовщиков, сказал им убедительную речь и спросил, повинуются ли. В один голос: «Нет, не повинуемся». «Вы знаете, ребята, по закону я должен стрелять». «Стреляй, батюшка! Пуля виноватого найдет, кому что Бог назначил». Тогда усмиритель обратился к первому по порядку. «Повинуешься ты закону?» «Нет, не повинуюсь». «Закон дал государь.
Так ты не повинуешься государству.

государю? Нет, не повинуюсь. Государь помазанник Божий, так ты противишься Богу? Сопротивляюсь. Крестьянина передал жандарму со словами: «Ну так ты не пеняй на меня». Жандарм передал другому. Последний передавал во двор, там зажимали мужику рот, набивали паклей, кушаком вязали руки, а ноги веревкой и клали на землю. Пришел во двор. «Роск, давайте первого!» Выводят старика лет 70. «Повинуешься?» «Нет». «Секите его!» Старик поднял голову и просит: «Батюшка, вели поскорей забить». «Неприятно, да делать нечего. Первому прощать нельзя. Можно погубить все дело». Наконец старик умер, я приказал мертвому надеть кандалы. Этот рассказ ревнителя николаевской монархии кажется достаточно красноречив. Не мудрено, что в докладной записке генерал-адъютанта Кутузова, поданной государю после объезда этим генералом нескольких губерний во второй половине царствования, картина народной жизни представляется унылой. «При проезде моем, — пишет Кутузов, — по трем губерниям в самое лучшее время года при уборке сена и хлеба не было слышно ни одного голоса радости, не было видно ни одного движения, доказывающего довольство народное. Печать уныния и скорби отражается на всех лицах. Отпечаток этих чувств скорби так общ всем классам, следы бедности общественной так явны, неправда и угнетение везде и во всем так губительны для государства, что невольно рождается вопрос: неужели все это не доходит до престола нашего императорского величества? Наивный вопрос впечатлительного генерала-адъютанта остался и для самого Николая, и для нас риторическим вопросом. Николай не мог знать того подавленного душевного состояния, в каком находилось общество после расправы с декабристами. Но он презирал это общество. Мужики для него всегда были чернь, интеллигенция, канальи-франчики. Он полагал свою силу и внутренний смысл империи в ее устроении на военный лад. Мужиков надо сделать солдатами, дворян господами-офицерами. Тогда бесформенная, некрасивая, своевольная и опасная стихия подчинится точным нормам дисциплины. Государственность должна быть военной. Еще до декабрьского восстания, будучи великим князем, он заметил, что иные офицеры выезжали на учения во фраках, набросив сверху шинель. Он решил, что это начало революции, и, может быть, эта мысль имела свои основания. Какова же была армия, по образу и подобию коей должна была строиться вся жизнь государства? Из отчета, например, действующей армии за 1835 год видно, что из 200 тысяч человек умерло 11 тысяч, то есть каждый 20-й. Процент чудовищный. Автор докладной записки, вышеупомянутый, так в ней и пишет: «При Суворове на 500 человек здоровых бывал один больной. Теперь на 500 человек больных один здоровый. Методы обучения гибельны для жизни человеческой. Требуют, чтоб солдат шагал в полтора аршина, когда Бог ему создал ноги шагать в аршин. После всех вытяжек и растяжек солдат идет в казармы, как разбитая на ноги лошадь. Огромнейшая армия есть выражение не силы, а бессилия государства. И для чего эта громадная армия, когда она исчезает от болезней, когда она, можно сказать, съедает благосостояние государства без пользы и славы для империи?» Мемуарист николаевской эпохи пишет: «Для учения пускали в ход кулаки, ножны, барабанные палки и так далее. Било солдат прежде всего их ближайшее начальство, унтер-офицеры и фельдфебели. Били также и офицеры. Большинство офицеров того времени тоже бывали биты дома и в школе. А потому били солдаты с принципа и по убеждению, что иначе нельзя, и что того требует порядок вещей и дисциплина. В этом был убежден и сам император. Он помнил шомпол своего воспитателя Ламсдорфа и, по-видимому, склонен был думать, что ежели он, государь, подвергался побоям, то нет основания избегать их применения при воспитании и обучении простых смертных». Другой мемуарист описывает расправу после бунта в военных поселениях 1832 года. «Приговоренных клали на кобылу по очереди, так что в то время, как одного наказывали,
Все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первого положили из тех, которым было назначено 101 удар. Палач отошел шагов на 15 от кобылы, потом медленным шагом стал приближаться к наказываемому. Кнут тащился между ног палача по снегу. Когда палач подходил на близкое расстояние от кобылы, то высоко взмахивал правой рукой кнут, раздавался в воздухе свист и затем удар. Первые удары делались крест-накрест, с правого плеча по ребрам под левый бок и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Мне казалось, что палач с первого же раза глубоко прорубил кожу, потому что после каждого удара он левой рукой смахивал с кнута полную горсть крови. При первых ударах обыкновенно слышен был у казненных глухой стон, который умолкал скоро. Затем уже их рубили как мясо. Во время самого дела, отсчитавши, например, ударов 20 или 30, палач подходил к стоявшему на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался за работу. Все это делалось очень-очень медленно. При казни присутствовали священник и доктор. Когда наказываемый не издавал стона, никакого звука, не замечалось даже признаков жизни, тогда ему развязывали руки, и доктор давал ему нюхать спирт. Когда при этом находили, что человек еще жив, его опять привязывали к кобыле и продолжали наказывать. Под кнутом, сколько помню, ни один не умер. Помирали на второй или третий день после казни. Шпицрутены были не менее страшны, чем кнут. Ежели человека прогоняли сквозь строй в 1000 человек 3-4 раза, смерть почти всегда была неминуема. Любопытно, что на одном рапорте, где граф Палин просил назначить смертную казнь нарушившим карантинные правила, Николай собственноручно написал: «Виновных прогнать сквозь 1000 человек 12 раз. Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне ее вводить».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Георгий Иванович Чулков. Главы из книги «Императоры. Психологические портреты». Читает Владимир Солдатов.
2: Глава 6. В истории все относительно. И не так легко под грубую корою вещества узреть живую душу. Но очевидно, что в жестокий век Николаевского царствования, несмотря на все эти шпицрутаны, розги, кнут, несмотря на Александра Христофоровича Бенкендорфа, идиотскую цензуру, бездушное и казенное благочестие, безобразное народное рабство, несмотря на самого бравого императора, где-то в глубине народной стихии тайно прозябали ростки иной жизни, духовной и прекрасной. Как пушкинская Арина Родионовна, русская земля внушала лучшим своим людям любовь к исконным началам цельной жизни. Если формы тогдашней культуры были всецело связаны с традициями величавой Александровской эпохи, то есть с традициями своеобразного петербургского ампира, то зоркий глаз мог уже заметить, как происходит двойственный процесс распада этих ампирных петербургско-европейских форм. Этот распад обусловливался двумя причинами – отрицательной и положительной. Отрицательная причина коренилась в дурном вкусе императора Николая. Само собой разумеется, что не было бы надобности считаться с этим дурным вкусом Николая Павловича Романова, если бы он не был признаком вырождения всей петербургской монархии. Николаевская эпоха была наивысшей точкой петербургского абсолютизма и вместе с тем началом ее конца. Наша гегемония в Европе, столь очевидная в предшествующую эпоху, в силу инерции еще продолжала импонировать Западу в первую половину царствования Николая. Но в последние годы его жизни раскрылась, как известно, странная слабость восточного колосса. Это совпало с умалением высоких художественных достижений нашего зодчества, искусства, которое с удивительной точностью отображает в себе стиль той или другой государственности. Правда, надо отдать справедливость Николаю Павловичу, он не дошел в своей безвкусице до тех унизительных пошлостей, какие поощрялись последними царями. Но 40-е и 50-е годы свидетельствуют о художественном ущербе наших архитектурных памятников. Сохраняется еще некоторая внешняя величавость форм, но уже нет той внутренней монументальности, которая легко сочетается с изяществом частей, сохраняя силу и устойчивость. В начале царствования еще работали некоторые хорошие зодчие Александровской эпохи, например, Росси, который создал в 1829-1834 годах сенат и синод, соединенные великолепной аркой, Александровский театр, здание театральной улицы, публичную библиотеку, главный штаб и его арку. Но со второй половины 30-х годов Николай Павлович, мечтая освободиться от эстетических пристрастий старшего брата, решил вступить на свой самостоятельный николаевский путь. Увы, император Николай I не был гениальным человеком, и его вкус оказался весьма сомнительным и эклектичным. Памятниками такового неоригинального и слабого зодчества являются Большой Кремлевский дворец в Москве, сооруженный Константином Андреевичем Тоном, а также Московский храм Спасителя, построенный им в ложном византийско-русском стиле. Этот же архитектор, полюбившийся императору, воздвиг в Петербурге целый ряд скучных храмов. Правда, при Николае был построен все-таки значительный и торжественный Исаакиевский собор, но он строился по проекту Монферрана, одобренному еще Александром I. Но не только отрицательной причиной дурным вкусом императора обусловливалось падение петербургского ампира. Была и положительная причина. Несмотря на 200 лет петербургской монархии, в России не иссякла творческая народная сила. Художественный гений народа, не находя поддержки в официальной государственности и не имея возможности проявить себя в монументальных формах зодчества, стенописи и скульптуры, нашел себя, заявил о себе в творчестве художников слова. Таковыми были прежде всего Пушкин и Гоголь. Пушкин, понимавший и даже любивший петербургский ампир, был так, однако, огромен в своих замыслах и в своем изумительном даре угадывать народную стихию, что, естественно, разломал стеснявшие его формы императорского Петербурга. Этот его подвиг освобождения был ему подсказан Ариной Родионовной и теми мужиками сельца Михайловского, речь коих он слушал жадно и умел слушать достойно. Гоголь завершил дело Пушкина. Он показал, что за величавой и строгой красотой петербургской монархии притаился страшный зверь, что за благообразием усадебного быта скрываются оборотни, мертвые души, что вся Россия заколдована, что готовится страшная месть. И Пушкина, и Гоголя Николай Павлович Романов знал лично. Жуковский, человек свой, придворный, и милейшая Александра Осиповна Россет-Смирнова, тоже своя, объяснили царю, что Пушкин и Гоголь – два великих художника, и что Россия может ими гордиться. Еще в 1826 году в Москве, при первом свидании с Пушкиным, Николай Павлович понял, что этого человека выгоднее держать около трона, чем где-нибудь вдали. Он заставил его представить записку о воспитании. Записка, разумеется, не понравилась, но тем не менее царь облагодетельствовал Пушкина. Он даже сделал поэта камер-юнкером и, напялив на него смешной мундир, указал ему место в толпе будущих царедворцев. Он даже простер свое великодушие до того, что ухаживал непристойно за его женой. «Я ему напомнила о Гоголе», — пишет в своих записках Россет. «Он был благосклонен. У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие». «Читали вы «Мертвые души»?» — спросила я. «Да разве они его?» «Я думал, что это Сологуба». Я советовала их прочесть и заметить те страницы, где выражается глубокое чувство народности и патриотизма. Та же Россет, умная и наблюдательная, с совершенной откровенностью рассказывает о частной жизни Николая. Царю нравился порядок, нравилась дисциплина не только в армии, в государстве, в культуре, но также и в семье. Ему хотелось, чтобы его считали примерным семьянином. Кажется, он даже любил по-своему, по-николаевски, свою жену. Он всегда поддерживал видимое благообразие и благополучие своего домашнего уклада, что не мешало ему, однако, искать любовных приключений на стороне.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты».
2: Россет сообщает расписание дня у императора. В 9 часу после гулянья он пьет кофе. Потом в 10 сходит к императрице. Там занимается, в час или в час с половиной опять навещает ее, всех детей, больших и малых, и гуляет. В 4 часа садится кушать, в 6 гуляет, в 7 пьет чай со всей семьей, опять занимается, в 10 половина сходит в собрание, ужинает, гуляет в 11, около 12 ложится почевать. Почивает с императрицей в одной кровати. Но любопытно, что по этому точному расписанию в мемуарах Александры Осиповны Россет предпослан лукавый вопрос. Когда же царь бывает у фрейлины Нелидовой? Оказывается, за внешним благообразием семейной жизни скрывался самый обыкновенный адюльтер. Племянница знаменитой Нелидовой, в которую платонически был влюблен Павел, стала теперь наложницей более прозаического, чем отец, Николая Павловича. Об этом романе царя свидетельствует не только Россет, но и не менее, чем она, осведомленная Анна Федоровна Тютчева. Николай Павлович не был склонен к поэтическим мечтаниям. Его любовные связи были очень просты. Он требовал только покорности и внешнего приличия. С этим мирились все. Даже Россет не видела в этом ничего страшного. «За ужином государь пожаловал за наш стол», — рассказывает она, — «между мной и Захаржевской». По ту сторону Захаржевской сидела Варенька Нелидова, которую царь всегда зовет просто Аркадьевна. Возле нее Алексей Федорович Орлов. По некоторым словам Орлова и по тону его с Нелидовой, надобно думать, что она пользуется все той же милостью и что даже этот господин ловко поддерживает ее. Кое-что может быть приказано в свое время намеком. Она очень умно себя ведет и очень прилично. Это было в 1845 году. И ранее, например, в 1838 году было то же самое. «Эта зима была одна из самых блистательных», — пишет Рассет. «Государыня была еще хороша, прекрасные ее плечи и руки были еще пышные и полные, и при свечах, на бале, танцуя, она еще затмевала первых красавиц». Государь занимался в особенности баронессой Крюднер, но кокетствовал, как молоденькая бабенка со всеми, и радовался соперничеством Бутурлиной и Крюднер. Он еще тогда так любил свою жену, что пересказывал все разговоры с дамами, которых обнадеживал и словами, и взглядами, не всегда прилично красноречивыми. Всю эту зиму он ужинал между Крюднер и Мэри Пашковой, которой эта роль вовсе не нравилась. Госпожа Крюднер, урожденная графиня Амалия Максимилиановна Лерхенфельд во втором браке Адлерберг, была, вероятно, в каком-то отношении пленительной женщиной. Она нравилась Пушкину. В нее был влюблен Тютчев и ей посвящал стихи. Но по отзыву Рассет, она была скверной немкой, непомерно жадной к деньгам. «После, — пишет Рассет, — покойный Бенкендорф заступил место Адлерберга, а потом и место государя при Крюднерше. Государь нынешнюю зиму мне сказал: я уступил после свое место другому». Таковы были нравы при дворе Николая Павловича. Злые языки уверяли, что многие миловидные фрейлины, прежде чем выйти замуж, пользовались особой милостью монарха. На этой почве случались и драмы. Рассказывали, например, про обманутого таким образом Никитина, полковника лейб-гвардии гусарского полка, неосторожно женившегося на баронессе Ольге Петровне Фредерикс, которая, впрочем, не была фрейлиной, хотя и пользовалась благосклонностью императора. Вокруг трона складывались легенды, похожие на непристойные анекдоты. Если одна десятая этих сплетен была достоверной, то и этого достаточно, чтобы составить себе представление о Николае Павловиче как о человеке далеко не целомудренном. Уверяли, например, что возвышение Клейн-Михеля объяснялось услугами, какие оказывала любовницам царя жена этого типичного деятеля Николаевского царствования. Госпожа Клейн-Михель выдавала будто бы за своих незаконно рожденных младенцев государя. Впрочем, для возвышения Клейн-Михеля были и другие основания. В его доме жила та самая Варенька Нелидова, связь которой с императором теперь для нас несомненна. В 1842 году графиня Нессельроде писала, между прочим, своему сыну: «Государь с каждым днем все больше занят Нелидовой, у которой такое злое выражение лица. Кроме того, что он к ней ходит по нескольку раз в день, он и на балу старается все время быть близ нее. Бедная императрица все это видит и переносит с достоинством. Но как она должна страдать?» Тогда, в 1842 году, для Нессельроде еще было неясно, какого характера этот роман императора. Все общество, как каждый его член в отдельности, чувствует к императрице либо преданность, либо восхищение ее неизменной кротостью относительно этой Нелидовой, которая постоянно у нее перед глазами и в которую государь продолжает быть влюблен, не имея ее еще своей любовницей, что все-таки странно, если подумаешь, что он ходит к ней во всякое время дня. На балу, на виду у всего общества, не заботясь о том, что станут говорить, он часто к ней подходит, ужинает подле нее с другой, выбранной им дамой. Через 3 года, вероятно, и Нессельроде убедилась, что в отношениях Николая Павловича к Нелидовой не было ничего странного. Все было очень натурально. По-видимому, эта длительная связь не мешала царственному Лавеласу развлекаться и с другими дамами. Та же Нессельроде пишет сыну: «Наш хозяин не пропустил ни одного маскарада. Оставался там до 3 часов утра, разгуливая с самую что ни на есть заурядностью. Одна из этих особ, с которыми он не опасается говорить запросто, сказала твоему дяде, что нельзя себе представить всей вольности его намеков. Об этом рассказывают, и вот так, благодаря этому и еще кое-чему, утрачивается к нему уважение». Товарищем по любовным приключениям государя был Адлерберг, тот самый, которого он в детстве ударил ружьем по голове. Матушка Адлерберга была начальницей Смольного, и по городу ходили слухи, что друзья при содействии титулованной дуэньи искали приключений с воспитанницами графини. Позднее излюбленным местом для развратников были кулисы, И если верить сообщению Николая Александровича Добролюбова, Николай Павлович весьма часто отправлялся в уборную актрис и очень любил смотреть, как они одевались. Театральные воспитанницы, то есть хорошенькие из них, делались прежде всего достоянием его, Адлерберга и Гедеонова. Александр Михайлович Гедеонов был небезызвестный директор театра, отличавшийся самодурством и женолюбием. Такова была интимная жизнь государя. Но это не мешало Николаю Павловичу считать себя примерным семьянином. Однако судьба его детей была не совсем благополучна, и за столь желанным ему благообразием таилось нечто страшное и безобразное. Известный собиратель архивных материалов и, между прочим, поклонник Николая I Петр Иванович Бартенев записал у себя в памятной книжке: «Не мудрено, что первенец Николая Павловича не мог иметь твердого характера. Он долго носился с мыслью устранить его от престола наследия. Александр Николаевич не мог с ним быть искренним, точно так, как и брат его Константин, который в разговоре со мной в Крыму вспоминал с умилением о своей матери и никогда ни слова об отце. Между тем Николай Павлович – чудолюбивый отец. Я спросил его внучку Елену Григорьевну Строганову, как мог государь так неудачно выдать своих дочерей. Он предоставлял им свободу выбора, — ответила она. Мать моя и сестра ее Александра обе влюбились в принца Гессенского, и вторая из них вышла за принца. Это такой человек, что нынешней императрице Марии Федоровне крайне неприятно, когда при ней заговорят об этом ее родном дяде. Ольгу Николаевну, влюбленную в князя Борятинского, отец насильно выдал за наследника Вюртембергского престола, и она была уже совсем несчастная, так как супруг ее, король, предан был греху Содомскому. Из четырех сыновей только один, младший, Михаил Николаевич, окруженный любившими его сыновьями, помер спокойно в Каннах. Старший его брат окровавил стогны града и собственный дворец. Второй, Константин, лишился языка и перед смертью мычал в Павловске. Третий, Николай, одиноко страдал идиотом и в разъезде с женой умер в опустелой Алупке. Ни жена, ни двое сыновей не приезжали к нему.
1: Мы читали главы из книги Георгия Ивановича Чулкова «Императоры. Психологические портреты». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Дуб и трость.
1: С тростинкой дуб однажды в речь вошел. «Поистине роптать ты вправе на природу», — сказал он. «Воробей и тот тебе тяжел. Чуть легкий ветерок подернет рябью воду, ты зашатаешься, начнешь слабеть, и так нагнешься сиротливо, что жалко на тебя смотреть. Меж тем, как наравне с Кавказом горделиво, не только солнце я препятствую лучам, но, посмеваяся и вихрем, и грозам, стою и тверд, и прям, как будто огражден ненарушимым миром. Тебе все бурей, мне все кажется зефиром. Хотя б уж ты в окружности росла, густою тенью ветвей моих покрытой. От непогод бы я, быть мог, тебе защитой. Но вам в удел природа отвела брега бурливого Эолова владенья. Конечно, нет совсем у ней о вас роденья.
2: Ты очень жалостлив, сказала трость в ответ. Однако не крушись, мне столько худо нет. Не за себя я вихрей опасаюсь. Хоть я и гнусь, но не ломаюсь. Едва ли не более тебе они грозят. То правда, что еще доселе их свирепость твою не одолела крепость, и от ударов их ты не склонял лица. Но подождем конца.
1: Едва лишь эта трость сказала, вдруг мчится с северных сторон и с градом, и с дождем шумящий аквилон. Дуб держится, к земле тростиночка припала. Бушует ветер, удвоил силы он, взревел и вырвал с корнем вон того, кто к небесам главой своей касался и в области теней пятою упирался.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Дуб и трость». Читал Владимир Антоник.
3: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Чувашии 28 многоэтажек повреждены в результате массированной атаки украинских боевиков утром 5 мая. В зданиях проживает примерно 8,5 тысяч человек. Об этом рассказал глава региона Олег Николаев. В двух зданиях после ракетных ударов и атак беспилотников нарушены несущие конструкции. Для пострадавших развернули пункты временного размещения. Следственный комитет завел дело о теракте. Погибли 2 человека, 34 пострадали. В больницах Чебоксар порядка 10 пострадавших. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Суд передал в доход государства контрольный пакет акций «Русагро» Вадима Машковича. Генеральная прокуратура в антикоррупционном иске оценила стоимость компании более чем в 550 миллиардов рублей. По данным агентства ТАСС, также изъято средства на счетах, наличные, квартиры, загородные дома и автомобили. По версии следствия, Машкович скрывал доходы, используя кипрские офшоры. Ущерб по уголовному делу составляет около 86 миллиардов рублей. Обвиняемый вину не признает. Мировые запасы нефти приближаются к минимуму за 8 лет, уверены аналитики Goldman Sachs. Скорость истощения вызывает беспокойство специалистов из-за закрытия Ормузского пролива. Сейчас запасы эквивалентны 101 дню спроса. К концу мая могут упасть до 98 дней. Это своего рода антирекорд 2018 года. При этом представители военно-морских сил США объявили, что развернули в акватории Аравийского моря свой третий авианосец «Джордж Буш». Так американские войска осуществляют морскую блокаду Ирана из Оманского залива. КАМАЗ выпустит первую партию собственных бронетранспортеров уже в следующем году. Об этом рассказал глава компании Сергей Кагогин. Во вторник он выступил с докладом на встрече с президентом в Кремле.
2: Политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КАМАЗ не останавливался. Пожали с нашими европейскими партнерами друг другу руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу. То есть вся компонентная база была сохранена. Был большой вызов. То есть если брать даже двигатель, нужно было за 2 месяца освоить порядка 240 деталей. Компания с этим справилась.
1: В ходе доклада глава компании доложил президенту об импортозамещении на производстве, а также о мерах социальной поддержки сотрудников и гуманитарной миссии в зоне проведения специальной военной операции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей
3: старше 16 лет.
4: Михаил Николаевич Загоскин. Глава из романа «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Читает Олег Федоров.
5: Часть третья. Глава первая. Прежде чем мы приступим к продолжению этой повести, нам должно предуведомить читателей, что промежуток времени, отделяющий эту главу от предыдущей, заключает в себе почти 4 месяца. Большей части наших читателей, без сомнения, известны все обстоятельства, предшествовавшие освобождению Москвы и вступлению на Всероссийский престол Михаила Федоровича Романова. Но, несмотря на то, мы полагаем нужным упомянуть, хотя мимоходом, о том, что происходило в Нижнем Новгороде и около Москвы от апреля месяца до начала августа 1612 года. Избранный единодушно главою земского ополчения князь Пожарский, излечась от ран своих, вступил в Нижний Новгород, сопровождаемый верную дружиною воинов. Его величественная наружность, радушие и ласковое со всеми обращение привлекали к нему все сердца. Бояре и воеводы, старее его чинами и родом, несмотря на закоренелый предрассудок местничества, добровольно подчинились его власти. Со всех сторон спешили под знамена его ратные люди. Смоляне, дорогобужане и везьмичи, жившие в Арзамасе, явились первые. Вслед за ними рязанцы, коломенцы и жители отдаленной Украины умножили собою число свободных людей. Так называли себя воины, составлявшие отечественное ополчение Нижегородское, которое вскоре под предводительством Пожарского двинулось к Ярославлю. В сём городе подкупленные злодеем Заруцким убийцы посягнули на жизнь знаменитого вождя. Но Бог не допустил их свершить это злодеяние, а великодушный Пожарский не только не предал их заслуженной казни, но вырвал из рук народа, хотевшего растерзать их на части. Важные причины замедлили приход нижегородцев под Москву. Наконец, приближение гетмана Хаткевича с сильным войском, посланным против стоящего под Москвою князя Трубецкого, побудило Пожарского поспешить своим приходом к столице. И 1 августа 1612 года нижегородское ополчение прибыло к Троицкой лавре, отстоящей от Москвы в 64 верстах. В начале августа месяца, в одно прекрасное утро, какой-то прохожий, с небольшой котомкою за плечами и весьма бедно одетый, едва переступая от усталости, шел по большой нижегородской дороге, которая в всем месте была проложена почти по самому берегу Волги. Его изнуренный вид, бледное лицо и впалые щеки все показывало в нем человека, недавно излечившегося от тяжкой болезни, но в то же время нельзя было не заметить, что причиной его необычайной худобы была не одна телесная болезнь. Глубокая горесть изображалась на лице его, а покрасневшие от слез глаза ясно доказывали, что его душевные страдания не миновались вместе с недугом, от которого он, по-видимому, совершенно излечился. Дойдя до густой березовой рощи, которую перерезывала узкая проселочная дорога, он остановился и, казалось, с большим вниманием стал рассматривать едва заметное полуобгоревшее строение, коего развалины виднелись на высоком холме, верстах в 5 от рощи, в тени которой он тогда находился. «Я не ошибаюсь», — сказал он наконец, — «это отчина боярина Шалонского. Слава Богу, она останется у меня в стороне». Сказав эти слова, прохожий сел под кустом и, вынув из котомки ломоть черного хлеба, принялся завтракать. Он не успел еще проглотить первого куска, как вдруг ему послышался в близком расстоянии конский топот. И через минуту человек 20 казаков, выехав проселочную дорогу из рощи, потянулись вдоль опушки к тому месту, на котором расположился прохожий. Впереди всех, на вороном коне, ехал начальник отряда. Он отличался от других казаков не платьем, которое было весьма просто, но богатую конскую сбруею и блестящим оружием, украшенным дорогою серебряную насечкою. Когда он поравнялся с прохожим, который несколько уже минут не спускал с него глаз, то сей последний вскрикнул радостным голосом. «Так точно, это он! Здравствуй, Кирша!» «Почему ты меня знаешь, добрый человек?» — спросил всадник, приостановя своего коня. «Так видно, я больно и похудел, когда и ты меня не узнаешь. Вглядись-ка хорошенько». «Вот те раз! Неужели?» «Да нет! Зачем ему здесь быть?» «Правда, брат Кирша, и я не чаял здесь быть, а думал, что меня отпоют и похоронят в Нижнем Новгороде. Неужели это в самом деле ты, Алексей Бурнаш? В старину меня так звали. Ах, батюшки, что это тебя так перевернуло? А где твой барин?» Вместо ответа Алексей закрыл руками лицо и горько заплакал. «Что с ним сделалось?» — спросил запорожец, соскочив с коня. «Где он?» «Уж верно, там», — сказал Алексей, показывая на небо. «Он был ангел во плоти». «Так Юрий Дмитрич? приказал долго жить», — отвечал, всхлипывая, верный служитель Милославского. «Ах, боже мой!» — вскричал запорожец. «Гей, ребята, долой с коней! Мы можем здесь позавтракать и дать вздохнуть лошадям. Да подайте-ка мою кису!» Казаки спешились и, разнуздав коней, пустили их на обширный луг, который расстилался перед рощею, а сами, поставив на небольшом возвышении часового, расположились кружком под деревьями. Кирша, вынув из кисы флягу с вином и большой пирог с капустою, сел подле Алексея. «Ну-ка, брат, перекуси», — сказал он. «Ты, я вижу, больно отощал. Да расскажи мне, как это случилось, что твой боярин умер? Он был такой детина здоровый, кровь с молоком. Отчего бы, кажется?» «Его зарезали», — отвечал Алексей. «Как? Кто? Где? А вот послушай. Ты, чай, помнишь, как в Нижнем Новгороде на площади, когда Козьма Минич сухорукий? Помню, помню. Ну, в этот самый день вечером боярин был у князя Черкасского. А на дворе уж стало смеркаться, как мы пошли с ним на постоялый двор, в который перебрались из дома этого жида из Томы Туренина. Вот недалеко от пристани вдруг выскочили на нас из пустой церкви человек 5 разбойников. Не успел я мигнуть, как меня хватили в бок ножом, и я не взвидел света Божьего. Не помню, долго ли пробыл без памяти, а как очнулся, то увидел, что лежу на скамье в избе, и подле меня стоит седой старик. Я узнал уж после, что он рыбак, и что, идучи поутру с пристани, наткнулся на меня нечаянно, и, заметя, что я еще дышу, ради Христа перенес меня к себе в избу. Как сквозь сон помню. Лишь только он мне пересказал об этом, я опять обеспамятил, и уж спустя 4 недели, придя в себя, спросил его о боярине. Он сказал мне, что никакого тела не подымали на том месте, где нашли меня. Видно, злодеи зарезали Юрия Дмитрича и бросили в Волгу. Меня пользовала какая-то досужая старушка, и я без малого 4 месяца был при смерти. А как немного поправился, то задумал идти в подмосковную нашу отчину. А тебе и спрашивать было нечего. Мне сказали, что все ратные люди ушли в Ярославль с князем Пожарским. Так я отслужил 3-го дня панихиду о моем боярине и отправился в путь. Да что-то ноги плохо слушаются, на силу тащусь. «Ах, жалость какая!» — сказал Кирша, когда Алексей кончил свой рассказ. «Уж если ему было на роду писано «не дожить до седых волос», так пусть бы он умер со славою на ратном поле. На людях и смерть красна. А то подумаешь, умереть одному под ножом разбойника. Я справлялся о вас в дому боярина Туренина. Да он сам мне сказал, что вы давным-давно уехали в Москву. Злодей, он лучше меня знает, куда отправился Юрий Дмитрич. Это его дело. Неужели? Как Бог свят! У него в дому разбойничья пристань. Так недаром же он стричка отдал из Нижнего. Когда князь Пожарский прибыл к нам в город, так, говорят, его везде искали, да не нашли. Ну, брат Алексей, ошеломил ты меня. Мне все еще не верится. И я долго не верил. Ведь про покойного моего боярина как было какое-то пророчество. И так как до сих пор уж многое сбылось, то я не брал веры, чтобы его зарезали, да пришлось, наконец, поверить. А что такое о нем пророчили? Расскажи, брат, пожалуйста. Вот изволишь видеть. Это случилось при царе Иоанне Васильевиче Грозном, когда батюшка моего покойного боярина был еще дитятию. Нянюшка его Федора рассказывала мне это под большой тайной. Однажды, надобно тебе сказать, что матушка его, то есть бабушка Юрия Дмитрича, была премилосердная. Вся нищая братья в околотке ею только и жила. Ну вот однажды в день рождения, нет, в день именин своего сожителя, она изволила на крыльце своеручно раздавать милостыню неимущим, которых набралось на боярский двор видимо-невидимо. Все нищие, как водится, так и лезли друг пред другом, чтоб схватить милостыню. Одна только старушка не рвалась вперед и, стоя поодаль, терпеливо дожидалась своей очереди. Вот уже боярыня отдавала последнюю копейку, и иной нищий, попроворней других, протягивал в четвертый раз руку, а старушка все не трогалась с места.
3: Радио «Звезда». Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или русские» в 1612 году.
5: На ту пору нянюшка Федора стояла также на крыльце, заметила старуху и доложила о ней боярыне. Нищую подозвали, и когда боярыня, вынув из кармана целый алтын, подала ей и сказала: «Молись за здравие именинника», то старушка, взглянув пристально на боярыню и, помолчав несколько времени, промолвила: «Ох ты моя родимая, здоров-то он будет, да уцелеет ли его головушка?» «Как так?» — спросила боярыня, побледнев как смерть. «Дай ты, Господи», — продолжала старушка, «чтоб овешнем Николе не пришлось тебе панихиду служить». Сказав эти слова, старуха поклонилась, юркнула в толпу нищих, и след простыл. Боярыня закричала: «Ищите ее, приведите сюда!» Не тут-то было. Сгинула да пропала. И все нищие сказали в один голос, что не знают, кто она такова, откуда взялась и куда девалась. Ну что ж, и в самом деле, вскоре после того злодей Малюта Скуратов обнес перед царем нашего боярина, и его казнили накануне Николина дня. Боярыня, оставшись вдовую с одним малолетним сыном Дмитрием Юричем, батюшкою покойного моего господина, отправилась в свою закамскую отчину. И ровно 10 лет о той старушке слуху не было. В это время Дмитрий Юрич подрос, женился и прижил покойного моего господина Юрия Дмитрича. Вот однажды, около Петрова дня, они всей семьей отправились в Калугу повидаться с родными. Им пришлось под вечер проезжать Брынским лесом. Боярыня и Федора ехали в Колымаге, а боярины холопи верхами. Вдруг в самой середине леса застигла их гроза, загремел гром, поднялся вихрь, дождь лил, как из ведра, и пошел такой гул по лесу, что лошади шарахнулись и стали на одном месте, как вкопанные, ни взад, ни вперед. Федора божилась мне, что она этакой грозы сродясь не видывала. Молодая боярыня со страху зарылась в подушки, а старая, хоть так же робела, однако ж заметила и показала Федоре, что подле дороги против самой Колымаги сидит под кустом какая-то женщина. Вдруг блеснула молонья, осветила все кругом, Федора ахнула, а старая боярыня, толкнув ее тихонько локтем, приказала молчать. Они обе узнали в этой прохожей старушку, которая предсказала о смерти покойного боярина. Вот как гроза поунялась, боярыня вылезла из колымаги, подошла к старухе и начала с нею говорить шепотом. Но тут набежала новая туча, загремел опять гром, и сделалась такая темнеть, что хоть глаз выколи. А когда прочистилась, то старухи уж не было. Как она ушла, куда девалась, Бог весть. Старая боярыня крепилась месяца два, наконец не вытерпела и пересказала Федоре под большой тайной, что нищая говорила с ней о ее внуке Юрии Дмитриче, что будто б он натерпится много горя, рано осиротеет и хоть будет человек ратный, а умрет на своей постели, что станет служить иноплеменному государю, полюбит красную девицу, не зная, кто она такова, и что всего-то чуднее, хоть и женится на ней, а свадьба их будет не веселее похорон. Что же из этого сбылось? Как что? На 20-м году Юрий Дмитрич осиротел, служил королевичу Владиславу и полюбил боярышню Шалонскую, не зная, кто она такова. «Правда, правда. Но ведь ему должно было умереть своею смертью. Кажись бы, должно, а на беду вышло не так. И что за свадьба, которая не веселее похорон? Уж этого любезный и нянюшка Федора растолковать не могла. Вот то-то и есть. Не все, брат, предсказания сбываются. Пожалуй, про меня в Царицыне какой-то цыган сказал, что я попаду в Запорожскую сечь и век останусь простым казаком. Что ж вышло? Одно сбылось, а другое нет. Ты видишь сам», — продолжал Кирша, взглянув с удовольствием на своих казаков. «У меня под началом вот этаких молодцев до сотни наберется. И кабы я знал да ведал, кто эти душегубцы, которые потеряли Юрия Дмитрича, так я бы их с моими ребятами на дне морском нашел. Уж поплатились бы мне за твоего боярина», — примолвил Кирша, принимаясь за флягу с вином. «Одного-то из них ты знаешь, я его и в потьмах рассмотрел. Он тот самый разбойник, вот что ты называл омляшем». «Как?» — вскричал Кирша, выронив из рук свою флягу. «Ну да, тот самый, которого ты, помнишь, в лесу перекрестил по голове нагайкою. Ах, боже мой, Алексей, знаешь ли что? Ведь твой боярин-то может быть жив? Что ты говоришь? Этот омляш и его товарищи — слуги боярина Кручины Шалонского. Неужто? Я слышал своими ушами, что им приказано было захватить Юрия Дмитрича живьем. Но теперь понимаешь ли, почему не нашли твоего боярина ни живого, ни мертвого? Он теперь в руках у этого кровопийцы Шалонского. А что ты думаешь? Верно так, и если только он жив, дай ты Господи, то во что бы то ни стало, а Кирша его выручит. Видишь там вдали? Ведь это, кажется, отчина Шалонского. Должна быть она. Только куда девались его хоромы там, на холме? Одни угольки остались. Это, брат, наше дело. Хозяина-то, жаль, не захватили. Когда мы проходили через село и стали добиваться от крестьян, где их боярин, то все мужички в один голос сказали, что он со всеми своими пожитками, холопиями и домочадцами уехал. А куда, никто не знает. Пуще всего грыз на него зубы боярин Образцов. С досады, что он от нас ускользнул, мы запалили его хоромы. Первый пук соломы бросил в них Федька Хомяк, который по всем дворам искал приказчика, и уж если бы он попался Хомяку в руки, не сдобровать бы ему. Мы было хотели поджечь и село, да жаль стало мужичков. Они сердешные не виноваты, что их боярин предатель и изменник. «Так что ж прибыли, если Юрий Дмитрич и жив», — сказал печально Алексей, «когда мы не ведаем, куда этот злодей Шалонский его запрятал. А почему знать? Может быть, и добьемся толку. Жаль, что со мной народу-то немного, а то бы я не выпустил из села ни одной души, пока не узнал, где теперь их боярин. Статься не может, чтоб в целой отчине не нашлось никого, кто б знал, куда он запропастился». «Может быть, он уехал в Москву? Со всей своей дворнею? Что ты, брат? В Москве и полякам-то перекусить нечего. Так примут они его с такой ватагою? Нет, он, верно, теперь в каком-нибудь другом поместье. Да вот постой, достанем языка, таковось что-нибудь выведаем». «Эх, любезный», — сказал Алексей, покачивая головою, «не верится мне. Ты было сначала меня обрадовал, а после как подумал, не может быть. Если его и взяли живого, так верно уж давным-давно уходили. Авось, брат, попытка не шутка, а спрос не беда. Слава Богу, что мой старшина Смага Жигулин не отпустил меня одного. Что б мы стали теперь делать?» «Да как ты сюда попал?» «Меня послал князь Пожарский с грамотою к нижегородцам, и я было уже совсем отправился с одним только казаком, да Жигулин велел мне взять с собой этих ребят. Около Москвы теперь вовсе проезду нет, по всем дорогам бродят шиши. Хоть они грабят и режут одних поляков да изменников, но не ровен час, когда они под хмельком, то им все кажутся или поляками, или изменниками. а нашу братью казаков и чужих, и своих они терпеть не могут. Говорят, у них старшим какой-то деревенский батька. Мне рассказывали про него и бог весь что. Чудо-богатырь, аршин трех ростом, а зовут его, помнится, отцом Еремеем. Все подмосковные шиши в таком у него послушании, что без его благословения рук отвести не смеют. И если б не он, так от этих русских налетов и православным житья бы не было. Так ты едешь теперь из Нижнего? Да, торопиться мне незачем. Станем искать твоего боярина, авось Господь нам поможет. Постой-ка, мне пришло в голову. А что и в самом деле?

побудьте здесь, а я на часок места отлучусь. Вот этот парень расскажет вам, о чем идет дело. Малыш, ты останешься старшим. Если я через час не вернусь, то ступайте все вон в тот лес, что позади села. Сборное место недалеко от огородов, подле деревянной часовни. Да только без шуму, втихомолку и не кучую, а в рассыпную, понимаешь?» «Разумею», — отвечал малыш, небольшого роста, но ловкий и проворный казачий урядник. «Смотри, чтоб без меня ребята не дурили, проезжих не трогать». «Слышите ли, товарищи, что Ясаул-то говорит?» — сказал малыш. «Однако ж, Кирилла Пахомыч», — продолжал он, обращаясь к Кирше, «неравно повезут из Балахны вино или брагу, так по чарке другой можно?» «Ну-ну, так и быть, только чур ребята из бочек дны не выбивать. Подайте моего коня, да если вам придется ехать в лес, так дайте этому детине заводную лошадь». Кирша вскочил на своего вихря и, повторив еще раз все приказания, пустился полем к знакомому для нас лесу, который чернелся в верстах в трех налево от большой дороги.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из романа «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году. Читает Олег Федоров.
2: Глава вторая. Кирша пробирался осторожно опушкою леса и, не встретив никого, поравнялся, наконец, с гумном Федьки Хомяка, которое, вероятно, принадлежало уже другому крестьянину. Он поворотил к часовне и пустился по тропинке, ведущей на пчельник Кудимыча. Проехав версты полторы, Кирша повстречался с крестьянскою девушкою. «Здорово, красная девица», — сказал он, приподняв вежливо свою шапку. «Откуда идешь?» Девушка сначала испугалась, но ласковый голос и веселый вид запорожца ее успокоили. «Я иду домой, господин честной», — отвечала она, отвесив низкий поклон Кирше. «И верно ходила ворожить на пчельник? А почему ты это знаешь?» — спросила она, взглянув на него с удивлением. «Видно, знаю». «Ну что, радостную ли весточку сказал тебе Кудимыч? Скоро ли свадьба?» «Архип Кудимыч бает, что скоро. Да почему ты знаешь?» «Как не знать? А что, лебедка, чай ты не с пустыми руками к нему ходила?» «Коли с пустыми, я ему носила на поклон 40 яиц да 2 копейки. Эк, твой суженый-то расхарчился. Вот еще велико дело 2 копейки. Для меня Ванюша не постоит и за 2 алтына. Да почему ты знаешь?» «Мало ли что я знаю, голубушка. А что, отсюда недалеко до пчельника? Близехонько. Прощай, красавица». Кирша поехал далее, а крестьянская девушка, стоя на одном месте, провожала его глазами до тех пор, пока не потеряла совсем из виду. Не доехав шагов 50 до пчельника, запорожец слез с лошади и, привязав ее к дереву, пробрался между кустов до самых ворот загородки. Двери избушки были растворены, а собака спала крепким сном подле своей конуры. Кирша вошел так тихо, что Кудимыч, занятый счетом яиц, которые в большом решете стояли перед ним на столе, не приподнял даже головы. «Кудимыч», — сказал Кирша грозным голосом. Колдун вздрогнул, поднял голову, вскрикнул, хотел вскочить, но его ноги подкосились, и он сел опять на скамью. «Узнаешь ли ты меня?» — продолжал запорожец, глядя ему прямо в глаза. «Узнал, батюшка, узнал», — пробормотал, заикаясь, Кудимыч. «Так-то ты помнишь свое обещание».

0: обещание, негодный, а? Не божился ли ты мне, что не станешь никогда колдовать?» «И не колдую, отец мой, видит Бог, не колдую». «Право? А это что? Кто принес тебе это решето яиц? Чьи это 2 копейки?» «Ага, прикусил язычок». «Помилуй, кормилец, как Бог свят». «Молчи». «Кто тебе сказал, что Ванька скоро женится, а?»
1: «Никто, батюшка, никто. Я ничего не говорил».
0: «Ого, да ты еще запираешься? Так постой же, Гирей, Мурей, Алла, Буржук».
1: «Виноват, отец мой», — закричал колдун, вскочив со скамьи и повалясь в ноги к запорожцу.
0: «Вот это кто лучше, негодный. А не то я скажу еще одно словечко, так тебя скоробит в бараний рог».
1: «Что делать, согрешил окаянный? 4 месяца крепился, да сегодня черт принес эту проклятую Марфушку. Поворожи да поворожи, пристала ко мне, как лихоманка. Не знал, как отвязаться».
0: «Добро, добро, встань. Счастлив ты, что у меня есть до тебя дельце. А то узнал бы, каково со мной шутить. Ты должен сослужить мне службу».
1: «Все, что прикажешь, батюшка».
0: «Если ты мне поможешь в одном деле, так и я тебе удружу. Ведь ты только обманываешь добрых людей. А хочешь ли, я сделаю из тебя исправного колдуна».
1: «Как не хотеть, батюшка? Да я тогда за тебя куда хочешь, и в огонь, и в воду».
0: «Слушай же. Во-первых, ты верно знаешь, где боярин Шалонский?»
1: «Кто, батюшка?»
0: «Боярин Кручина Шалонский».
1: «Тимофей Федорович?»
0: «Ну да».
1: «То есть боярин мой?»
0: «Кой черт! Что ты, брат, переминаешься? Смотри, не вздумай солгать, Боже тебя сохрани».
1: «Что греха таить, родимый? Знать-то я знаю».
0: «Так что ж?»
1: «Да не велено сказывать».
0: «А я тебе приказываю».
1: «Да на что тебе, кормилец? Ведь ты и без меня всю подноготную знаешь. Тебе стоит захотеть, так ты сейчас увидишь, где он».
0: «Вот то-то и дело, что нет. У кого в дому я пользовал, над тем моя ворожба целый год не действует».
1: «Вот что?
0: А ты, брат, и без ворожбы знаешь, так сказывай».
1: «Отец родной, взмилуйся, ведь меня совсем обдерут, и если боярин узнает, что я проболтался...»
0: «Не бойся, никому не скажу».
1: «Не смею, батюшка, воля твоя, не смею».
0: «Так ты стал еще упрямиться? Погоди же, голубчик, Гирей, Мурей.
1: Постой, постой, ох, батюшки, что мне делать? Да точно ли ты никому не скажешь?»
0: «Дуралей, когда ты сам будешь колдуном, так что тебе сделает боярин? Если захочешь, так никто и пчельника твоего не найдет. Всем глаза отведешь».
1: «Оно так, батюшка, но если б ты знал, каков наш боярин...»
0: «Да что ты торгуешься в самом деле?» — закричал запорожец. «В последний раз. Скажешь ли ты мне или нет, где теперь Тимофей Федорович?»
1: «Не гневайся, кормилец, не гневайся, все скажу.
0: Он теперь живет 70 верст отсюда, в Муромском лесу».
1: «В Муромском лесу? У него там много пустошей. А живет он на хуторе, который выстроил еще покойный его батюшка. Одни говорят, для того, чтобы охотиться и бить медведей. Другие бают, для того, чтобы держать пристань и грабить обозы. Этот хутор прозывается Теплым Станом. И, как слышно, в таком захолустье построен, что и в полдне солнышко не видно. Сказывают также, что когда-то была на том месте пустынь, от которой осталась одна каменная ограда да подземные склепы. И что будто с тех пор, как ее разорили татары и погубили всех старцев, никто не смел и близко к ней подходить. Что каждую ночь перерезанные монахи встают из могил и сходятся служить сами по себе панихиду. Что частенько, когда делали около этого места порубки, мужики слыхали в сумерки благовест. Один старик, которого сын и теперь еще жив, рассказывал, что однажды зимою, отыскивая медвежий след, он заплутался и в самую полночь забрел на пустынь. Он божился, что своими глазами видел, как целый ряд монахов в черных рясах со свечами в руках тянулся вдоль ограды

0: и, обойдя кругом всей пустыни, пропал над самым тем местом, где и до сих пор видны могилы. Старик заметил, что все они были изувечены. У одного перерезано горло, у другого разрублена голова, а третий шел вовсе без головы. «И этот старик от страху не умер?» — спросил робким голосом Кирша, который в первый раз отроду почувствовал, что может и сам подчас струсить. «Нет, не умер», — отвечал Кудимыч, а так испугался, что тут же рехнулся и, как говорят, до самой смерти не приходил в память. «Как же отец вашего боярина решился на этом месте построить хутор? Он был не тем помянуто какой-то еретик, ничему не верил, в церковь не заглядывал, в баню не ходил, не лучше был татарина. Правда, бают, что при нем мертвецы наружу не показывались, а только по ночам холопи его слыхали, что под землею кто-то охает и стонет. Был слух, что это живые люди, заточенные в подземелье. А я так мекаю, да и все так мыслят, что это души усопших. А не показывались они потому, что старый боярин был ничем не лучше тех некрещенных бусурман, которые разорили пустынь. Однако ж, наконец, и он унялся ездить на хутор. После ж его смерти, годов 20, никто туда не заглядывал. И только в прошлом лете, по приказанию Тимофея Федоровича, починили боярский дом и поисправили все службы. «Ну, теперь скажи мне, этак месяца 4 назад не слыхал ли ты, что из Нижнего привезли сюда насильно одного молодого боярина?» «Месяца 4? Кажись, нет. Точно ли так?» «Постой-ка, ведь это никак придется близко святой». «Ну, так и есть. Мне сказывала мамушка Власьевна, что в субботу на Фомино воскресенье ей что-то ночью не поспалось. Вот она перед светом слышит, что вдруг прискакали на боярский двор. Подошла к окну, глядь, сидит кто-то в телеге, руки скручены назад, рот завязан. Прошло так около часу. Вышел из хором боярский стремянный омляш, сел на телегу подле этого горемыки, да и по всем по трем». «Так точно это он», — вскричал Кирша. «Может быть, я найду его на хуторе? Послушай, Кудимыч, ты должен проводить меня до теплого стана. Что ты, родимый, я сродясь там не бывал. Полно, так ли? Видит Бог, нет. Так не достанешь ли ты мне проводника? Навряд. Дворовых в селе ни души не осталось. А из мужичков чай, так же, как я, никто туда не езжал. Но не можешь ли хоть растолковать, по какой дороге надо ехать?» «Кажись, по Муромской». «Кабы знато да ведано, так я меж слов повыспросил бы у боярских холопий. Они часто ко мне наезжают. Вот дней 5 тому назад ночевал у меня омляш. Его посылали тайком к боярину Лисути Храпунову. От него бы я добился, как проехать на теплый стан. Хоть он смотрит медведем, а под хмельком все выболтает. В прошлый раз, как он вытянул целый жбан браги, так и принялся мне рассказывать, что у них на хуторе». Тут вдруг Кудимыч побледнел, затрясся, и слова замерли на языке его. «Ну, что ж у них на хуторе?» — сказал запорожец. «Да кой прах, что с тобою сделалось?» Вместо ответа Кудимыч показал на окно, в которое с надворья выглядывала отвратительная рожа с прищуренными глазами и рыжей бородою.
1: Радиозвезда. Вы слушаете главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский или Русские» в 1612 году.
0: «Омляш!» — вскричал Кирша, выхватив свою саблю. Но в ту же минуту несколько человек бросились на него сзади, обезоружили и повалили на пол. «Скрутите его хорошенько!» — закричал в окно омляш. «А я сейчас переведаю с хозяином». «Ну-ка, Архип Кудимыч», — сказал он, входя в избу, — «я все слышал. Посмотрим твоего досужества, как ты теперь отворожишься». «Виноват, батюшка», — завопил Кудимыч, упав на колени. «Не губи».

0: моей души, дай покаяться. Ах ты, проклятый колдун! Так ты всякому прохожему рассказываешь, где живет наш боярин? Батюшка, отец родимый, в первый и последний раз проболтался, век никому не скажу. И не скажешь, я за это порукую. Амляш махнул кистенем, и Кудимыч с раздробленной головою повалился на пол. «Ай да, Амляш!» — сказал небольшого роста человек, в котором Кирша узнал тотчас земского Ерышку. «И спалать тебе! Смотри-ка, не пикнул!» «Я не люблю томить!» — отвечал хладнокровно Амляш. «Мой обычай дал раза, да и дело с концом!» «А ты что за птица?» — продолжал он, обращаясь к Кирше. «Ба-ба-ба, старый приятель! Милости просим! Что ж ты молчишь? Или не узнал своего крестника?» «Да это тот самый колдун», — сказал один из товарищей Амляша, «что пользовал нашу боярышню». «Ойли, ну, брат, не знаю, каково ты ворожишь, а на гайкую лихо дерешься. Ребята, поищите-ка веревки, да подлиннее, чтоб повыше его вздернуть. А вон, кстати, у самых ворот знатная сосна». «Знаете ли, молодцы, — сказал земский, — что повесить и одного колдуна — богоугодное дело. А мы за один прием двоих отправим к черту. Эко счастье привалило». «А скажи-ка, крестный батюшка, — спросил Амляш, — зачем ты сюда зашел? Уж не прислали ли тебя нарочно повыведать, где наш боярин? Что ж ты молчишь? — продолжал Амляш. «Заговорил бы ты у меня, да некогда с тобой растабарывать. Ну что стали, ребята, удалой, тащи его к сосне, да втяните на самую макушку, пусть он оттуда караулит пчельник». Киршу вывели за ворота. Удалой влез на сосну, перекинул через толстый сук веревку, а Амляш, сделав на одном конце петлю, надел ее на шею запорожцу. «Послушайте, молодцы, — сказал Кирша, — что вам прибыли губить меня? Отпустите живого, так каяться не будете». «Ага, брат, заговорил? Да нет, любезный, нас не убаюкаешь. Подымайте его». «Постойте, я дам за себя выкуп». «Выкуп? Погодите, ребята». «Что ты его слушаешь, Амляш? — сказал земский. — Я его кругом обшарил. Теперь у него и полденьги нет за душою. Здесь в лесу есть клад». «Клад?» — вскричал Амляш. «А что вы думаете, ребята? Ведь он колдун, так не диво, если знает. Да не обманываешь ли ты?» «Что мне прибыли обманывать? Ведь я у вас в руках». «Ну, добро, добро, покажи нам, где клад», — сказал земский. «Да, покажи вам, а после вы меня все-таки уходите». «Нет, побожитесь прежде, что вы отпустите меня живого». «Ты еще вздумал с нами торговаться?» — вскричал Амляш. «Покажи нам клад, а там посмотрим, что с тобою делать». «Как бы не так. Обещайтесь отпустить меня с честью, так покажу. А без этого», — прибавил твердым голосом Кирша, «хотя в куски меня режьте, ни слова не вымолвлю». «Ну-ну», — сказал земский, мигнув Амляшу, «так и быть. Вот тебе Христос. Мы тебя отпустим на все четыре стороны и ничем не обидим. Только покажи клад». «Точно ли так, ребята?» «Да-да», — повторил Амляш и его товарищи. «Мы ничем тебя не обидим и отпустим с честью. Смотрите же, молодцы, ведь вам грешно будет, если вы меня обманете», — сказал Кирша. «Не обмани только ты, а мы не обманем», — отвечал Амляш. «Удалой, возьми-ка его под руку, я пойду передом. А вы, ребята, идите по сторонам. Да смотрите, чтобы он не юркнул в лес. Я его знаю, он хват детина. Томила, захвати веревку-то с собой. Неравно у нас морочит, так было бы на чем его повесить». «А вот, кстати, и заступ», — сказал земский. «Ведь мы не руками же станем раскапывать землю». Кирша повел их по тропинке, которая шла к селению. Желая продлить время, он беспрестанно останавливался и шел весьма медленно, отвечая на угрозы и понуждения своих провожатых, что должен удостовериться по разным приметам, туда ли он их ведет. Поравнявшись с часовнею, он остановился, окинул быстрым взором все окружности и удостоверился, что его казаки не прибыли еще на сборное место. Помолчав несколько времени, он сказал, что не может исполнить своего обещания до тех пор, пока не развяжут ему рук. «Не хлопочи, брат», — отвечал Амляш. «Покажи нам только место, а уж копать будешь не ты». «Да, много выкопаете», — сказал запорожец. «Ведь клад не всем дается. За это надо взяться умеючи». «Что правда, то правда», — примолвил Земский. «Я много раз слыхал, что без досужего человека клад никому в руки не дается. Как не успеешь сказать «Аминь, аминь, рассыпься», так и ступай искать его в другом месте». «Ну-ну, хорошо, развяжите его», — сказал Амляш. «Да чур не дремать, ребята, а уж я его не смигну». Когда кирши развязали руки, он спросил заступ, очертил им большой круг подле часовни и стал посредине. Потом, пробормотав несколько невнятных слов и объявя, что должен послушать, выходит ли клад наружу или опускается вниз, прилег ухом к земле. Сначала он не слышал ничего, все было тихо кругом. Наконец ему послышался отдаленный конский топот. «Ну что, чуешь ли что-нибудь?» — спросил с нетерпением Амляш. «Да-да», — отвечал запорожец, — «дело идет порядком, только торопиться не надобно. Я примусь теперь копать землю, а вы ступайте вокруг за чертою. Да смотрите, не шевелитесь. К этому кладу большой караул приставлен. Нелегко он достанется». «А что?» — спросил робким голосом Земский. «Уж не будет ли какого демонского наваждения?» «Не без того, любезный», — отвечал Кирша важным голосом. «Лукавый хитер напустит на вас страх. Смотрите, ребята, чур не робеть. Чтоб вам не померещилось, стойте смирно, а пуще всего не оглядывайтесь назад». «Что за вздор?» — сказал Амляш, взглянув подозрительно на Киршу. «Я никогда не слыхивал, чтоб наше место свято показывался по утрам, когда уж петухи давным-давно пропели». «Не слыхал, так другие от тебя услышат. Становитесь же в кружок, не говорите ни слова, смотрите вниз, а если покажется из земли огонек, тотчас зачурайтесь». Наблюдая глубокое молчание, все стали кругом Кирши, который, пошептав несколько минут, принялся копать с большими расстановками. «Чу!» — шепнул Амляш Земскому. «Слышишь ли, конский топот?» «Ради бога молчи!» — отвечал Земский дрожащим голосом. «Тсс, что вы, не гугу!» — сказал запорожец, погрозив пальцем. Шум час от часу приближался и становился внятнее. «Я слышу голоса!» — примолвил Амляш, посматривая с беспокойным видом вокруг себя. «Эй ты, колдун!» «Тсс! Если ты завел нас в какую-нибудь засаду, то...» «Тсс! Уймешься ли ты?» — сказал Томила, толкнув его локтем. «К нам точно подъезжают!» — вскричал Амляш, вынув из-за пояса большой нож. «Эй, братец, перестань!» — шепнул Удалой. «Это нам мерещится!» Земский не говорил ни слова. Он не смел пошевелить губами и стоял как вкопанный. «Слушайте, ребята», — сказал Кирша, перестав копать, — «если вы не уйметесь говорить, то быть беде. То ли еще будет? Да не бойтесь, стойте только смирно и не оглядывайтесь назад. А я уж знаю, когда зачурать». Амляш замолчал и, устремив проницательный взор на запорожца, следил глазами каждое его движение. Между тем из-за кустов показался казак, за ним другой, там третий. «Ну, ребята», — сказал запорожец, — «дело идет к концу. Стойте крепко. Малыш, сюда!» «Измена!» — вскричал Амляш, схватив за ворот Киршу. Он ударил его оземь и, занеся над ним нож, сказал: «Если кто-нибудь из них тронется с места...» Вдруг раздался ружейный выстрел, Амляш вскрикнул, хотел опустить нож, направленный прямо в сердце запорожца, но Кирша рванулся назад, и разбойник, захрипев, упал мертвый на землю. Удалой и Томила выхватили сабли, но в одно мгновение проколотые дротиками казаков отправились вслед за Амляшем. В продолжение этой минутной суматохи Земский не смел пошевелиться и, считая все это дьявольским наваждением, творил про себя, заикаясь от страха, молитву. Когда ж по знаку запорожца двое казаков принялись вязать ему руки, он не вытерпел и закричал, как сумасшедший: «Чур меня, чур! Наше место свято!» «Что ты горло-то дерешь?» — сказал Кирша. «От этих чертей ни крестом, ни пестом не отделаешься!» «Что же это такое?» — спросил Земский, поглядывая вокруг себя, как помешанный. «Амляш, Удалой, Томила!» «Полно орать! Никого не докличешься! Мы с ними разделались, теперь очередь за тобою!»
1: «Ах, батюшки Светы, так мы попались в засаду!»
0: «Не погневайся! Ребята, веревку ему на шею, да на первую осину!»
1: «Помилуй!» — закричал Земский. «Что я тебе сделал?»
0: «А разве вы не хотели меня повесить? Долг платежом красен!»
1: «Не я! Видит Бог, не я! Это все Амляш! Я ни слова не говорил!»
0: «Добро, добро! Тебя не переслушаешь! Проворнее, ребята!»
1: «Взмилуйся!» — заревел Земский, растянувшись в ногах запорожца. «Таскай меня, бей! Вели отодрать плетьми! Делай со мной, что хочешь! Только будь отец родной! Отпусти живого!»
0: Уродливая фигура Земского, его отчаянный вид, склоченная рыжая борода, растрепанные волосы, одним словом, вся наружность его казалась столь забавную казакам, что они, умирая со смеху, не слишком торопились исполнять приказания своего начальника. Один добрый Алексей сжалился над несчастным Ярышкою. «Не губи его души», — сказал он Кирше, — «Бог с ним». «Пустое, брат», — отвечал запорожец, мигнув Алексею. «Тащите его, или нет, постой. Слушай, рыжая собака, если ты хочешь, чтоб я тебя помиловал, то говори всю правду. Но смотри, лишь только ты заикнешься, так и петлю на шею. Жив ли Юрий Дмитриевич Милославский?»
1: «Жив, батюшка, видит Бог, жив».
0: «Неужто в самом деле?» — вскричал Алексей. «Где он теперь?» — продолжал Кирша.
1: «В Муромском лесу, на хуторе у боярина Тимофея Федоровича».
0: «Доведешь ли ты нас туда?»
1: «Доведу, кормилец, доведу».
0: «Поможешь ли нам выручить Юрия Дмитриевича?»
1: «Помогу, отец мой, помогу».
0: «А где теперь дочь боярина Шалонского, Анастасия Тимофеевна?»
1: «Не знаю, батюшка».
0: «Не знаешь? Как Бог свят, не знаю.
1: Я слышал только, что батюшка отвез ее в какой-то монастырь под Москву, в котором игуменья приходится ею теткою».
0: «Много ли у боярина на хуторе холопий?»
1: «Много, батюшка, за сотню будет».
0: «За сотню? Правду ли ты говоришь?»
1: «Сущую правду, кормилец. Всех по пальцам перечту. Гаврила, Антон, Федот, Кондратий».
0: «Верю, верю». «Ах, черт возьми! Так дело-то трудновато. Тут на силу не возьмешь».
1: «Уж я вам помогу», — перервал Земский. «Только отпустите меня живого. Я все тропинки в лесу знаю и доведу вас ночью до самого хутора, так что ни одна душа не услышит».
0: «Хорошо, господин Ярышко», — сказал Кирша. «Если мы выручим Юрия Дмитрича, то я отпущу тебя без всякой обиды. А если ты плохо станешь нам помогать, то закопаю живого в землю. Малыш, дай ему коня. Да приставь к нему двух казаков. Если они только заметят, что он хочет дать тягу, или чего, Боже, сохрани, завести нас не туда, куда надо, так тут же ему и карачун. А я между тем сбегаю за моим вихрем, он недалеко отсюда, и как раз вас догоню». «На коня, добрые молодцы!» — закричал малыш. «Эй ты, рыжая борода, вперед, показывай дорогу! Егайло, ступай возле него по правую сторону, а ты, Павша, держись левой руки. «Ну, ребята, с Богом!»

слушали главы из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский» или «Русские» в 1612 году. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Прежние смысловые значения слов исчезают бесследно. Язык движется вперед без оглядки, в зависимости от изменений социального строя, от завоеваний науки и техники и от других чрезвычайно разнообразных причин. Вспомним двустишие из Евгения Онегина. «Все, чем для прихоти обильной, торгует Лондон щепетильный». Посмотрев современный словарь, вы прочтете, что «щепетильный» — это строго принципиальный в отношениях с кем-нибудь. Между тем, во времена Пушкина это значило «галантерейный», торгующий галантерейными товарами, галстуками, перчатками, лентами, гребенками, пуговицами. А взять хотя бы слово «плакат». Кто не знает этих уличных, ослепительно ярких, разноцветных картин, нарисованных с агитационными или рекламно-коммерческими целями? Мы так привыкли к плакатам, к плакатной живописи, к плакатным художникам. Мы так часто говорим «это слишком плакатно» или «этому рисунку не хватает плакатности», что нам очень трудно представить себе то сравнительно недавнее время, когда плакатами назывались «паспорта для крестьян и мещан». Между тем, если вы возьмете словарь Даля, вышедший в обновленной редакции в 1911 году, вы не без удивления прочтете «плакат, мужской род, немецкое плакат». Паспорт для людей податного сословия. Это все, что в начале 20 века можно было в России сказать о плакате.
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В больницах Чебоксар остаются около 10 пострадавших от атаки украинских беспилотников и крылатых ракет. Трое в тяжелом состоянии. Им оказывают помощь организованные телемедицинские консультации с федеральными центрами. Всего во вторник ранения получили свыше 30 граждан. Два человека погибли. Местные школы перевели на дистанционное обучение. Власти развернули пункт временного размещения людей и оперативный штаб. В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Заведено дело о теракте. Министр обороны Финляндии Антти Хякинен осудил вторжение украинских беспилотников в воздушное пространство страны и заявил о недопустимости использования территории республики для атак по России, сообщает телекомпания «Юлей». В свою очередь, финская пограничная охрана уточнила, что в воскресенье был зафиксирован пролет двух украинских дронов. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу ранее предупреждал, предоставление воздушного пространства для ударов по нашей стране делает европейские государства соучастниками агрессии. Хамовнический суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры передал государству средства со счетов основателя «Русагро» Вадима Машковича. Речь о сумме примерно в 4 миллиарда рублей. В доход государства обращены акции компании, которые ранее принадлежали Машковичу и его доверенным лицам, а также недвижимость, доли в крупных компаниях, акции, автомобили и водный транспорт. Машкович, напомню, занимает 51 место в рейтинге 155 миллиардеров России, составленном Forbes в этом году. Его состояние оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Вопросы защиты отечественного рынка от контрафактных товаров стали темой встречи Михаила Мишустина с главой Росаккредитации Дмитрием Вольвовичем. Говорили, в частности, о маркетплейсах. Каждому товару предлагается добавлять ссылку на сертификат, подтверждающий его качество и безопасность. Перечень широкий, от игрушек до электроники, подчеркнул премьер-министр.
2: Результаты деятельности Росаккредитации напрямую влияют на здоровье, на благополучие людей. Важно и дальше строго контролировать, как проводятся соответствующие лабораторные испытания, исследования продукции, как соблюдаются требования при ее сертификации, чтобы защитить добросовестных поставщиков. Эффективно решать такие вопросы помогают, как вам хорошо известно, современные информационные технологии, цифровые сервисы и платформы.
1: Проверкой документов, как планируется, будут заниматься алгоритмы искусственного интеллекта. Нововведение вступит в силу осенью. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старая Москва». Читает Денис Некрасов.
3: Сумароковы. В екатерининское время в Бахметьевском переулке стоял дом бригадира Сумарокова, приходившегося племянником, известному в летописях нашей литературы, Сумарокову. Дом этого бригадира отличался всеми затеями прошлого барства и с утра до вечера кишел гостями и многочисленной челядью. Род Сумароковых был известен еще в 16-м столетии, родоначальником его считается ученый-иностранец, зело искусный в землемерии, происхождением швед. Из потомков его первый известный комнатный стольник царя Алексея Михайловича Иван Богданович, отличавшийся необыкновенную силою и охотничью удалью. На охоте он неоднократно вступал в единоборство с рассвирепелым медведем. Во время правления царевны Софьи заговорщики против Петра посадили Сумарокова в казематы в Девичьем монастыре, истязали там пытками, желая склонить его на свою сторону, и подстрекая убить брата Петра, царя Иоанна. Верной присяге Иван Сумароков не вынес страданий и под истязаниями скончался в одном из застенков Девичьего монастыря. Меньшой его брат Панкратий был вызван впоследствии Петром из Каширского имения и записан в потешные. По преданию, Панкратий был такой же красавец, как и его брат, и не было той красавицы на Москве, которая не сходила бы с ума от любви к нему. Женитьба последнего отличалась романическую подкладкой. Он увез у богатого и гордого боярина Зиновьева единственную его дочь-красавицу. На этот увоз сам царь посмотрел вначале грозно, но, залюбовавшись на красоту новобрачных, простил их. Когда родился сын у Сумарокова Петр, то он уже не числился в потешных, а был по документам стряпчим с ключом. Крестник царя Петр Панкратьевич жил в своих богатых имениях по-барски. У него было 3 сына и 4 дочери. При разделе их богатое имение отца распалось на 7 частей и потом пошло дробиться до бесконечности. Над потомками его тяготел какой-то несчастный фатум. 2 его дочери были несчастливы в замужестве. Муж одной из них был в свое время известный всей Москве скряга. Родной брат жены его, Александр Петрович, заклеймил его именем Кощея и осмеивал в своих комедиях и сатирических песнях, нанимая фабричных петь эти песни под его окнами. Муж другой был тоже крайне недобросовестный человек. 2 другие дочери также были очень несчастливы, и одна из них с горя даже помешалась. Но особенно преследовала судьба потомков старшего сына Василия. Сам он еще пользовался почетом, чин его был генеральский, и занимал он должность президента Московской берг-коллегии. По делам службы он жил постоянно в Москве и имениями занимался мало, поручив управлять ими мошеннику. При нем соседями, от которых он брал взятки, и было отрезано имение по частям при генеральном размежевании. В то время, по рассказам, отрезку земли от прежнего владельцы делали очень нехитро, закормив и задарив землемера. Помнившие генеральное размежевание описывали его так. «Выйдет, бывало, богатый помещик в поле вместе с землемерами, в длинные линейки в 6 лошадей, с 2 форейтерами, и едет по смежным землям, которые задумалось ему захватить. Остановится где надо, народ и смежные владельцы собраны». Землемер и закричит: «Слушайте, господа и народ православный, вот эта вся земля, по которой мы едем, принадлежит этому владельцу, то есть тому, с кем он сидит. Помилуйте, батюшка, — плачут крестьяне, — эта земля сыстари наша или такого-то помещика». «Вздор! — закричит землемер. — Это неправильно. Я вижу по писцовым книгам, что земля принадлежит ему, и как мне закон велит, так я отрежу». Бедный человек, у которого отрезали землю, идет домой и кулаком утирает слезы, а богатый на той же меже с землемером и своими приспешниками задает пир горой. Часто случалось, что сильный вельможа, отрезавший землю у бедняка, дарил землемеру за это только какого-нибудь иноходца или немудреного рысачка своего завода. У этого Василия Сумарокова был сын Платон, служивший в межевой канцелярии. Последний был пристрастен к крепким напиткам и впоследствии сошел с ума. В числе его 5 детей известен по своей печальной судьбе Панкратий Платонович, поэт и издатель многих журналов в свое время. Панкратий Сумароков до 12 лет жил в деревне, потом был взят в Москву в дом своего родственника генерал-майора. Здесь он получил блистательное образование с полным знанием нескольких языков. Когда ему исполнилось 18 лет, его отвезли в Петербург и записали в конногвардейский полк. Через год он уже был корнетом гвардии, что в те времена составляло огромный шаг. Через 2 года после того в Петербурге разнесся слух, что гвардейские офицеры подделывают ассигнации. Слух этот возник вследствие обыска, сделанного в квартирах 3 офицеров. Фальшивых ассигнаций при обыске не было найдено, но один из них признался в сбыте фальшивой бумажки. Военно-судная комиссия нашла, что это не была подделка ассигнаций, а простой рисунок бумажки, набросанный пером на обыкновенной почтовой бумаге. Сумароков сидел больной дома и скуку развлекал рисованием копии с гравюры пером. В это время пришел к нему товарищ по полку Куницкий и любовался его мастерской работой, наконец спросил: «Что за страсть марать бумагу и портить глаза? Вот если бы ты рисовал ассигнации, тогда бы ты точно придавал цену бумаге, и я бы согласился, что ты делаешь дело. Впрочем, я готов биться об заклад, что у тебя не достанет искусства нарисовать ассигнацию». «Похожее на ассигнацию сделать легко», — сказал Сумароков. На дворе стало смеркаться. «Неужели это ты нарисовал?» — спросил Куницкий, подойдя к окну и рассматривая подделку. «Натурально». «Очень натурально! Признаюсь, я от тебя не ожидал». «Подай же ее назад», — сказал Сумароков. «Я велю зажечь свечку, и мы сожжем ее». «Нет, братец, позволь мне ее рассмотреть получше на дворе. Там светлее». И, не дожидаясь ответа, Куницкий вышел. Проходит 10 минут, он не возвращается. Сумарокова начинает брать беспокойство. Проходит час, Куницкого нет. Сумароков приходит в отчаяние. Наконец, часа через два является Куницкий, завернутый в лисий мех. «Не правду ли я говорил, — говорит он, — что гораздо выгоднее рисовать ассигнации, чем картинки?» Тут он рассказал, что был в гостином дворе, где, купив лисий мех, воспользовался темнотой у лавки и отдал за него ассигнацию, которая была нарисована совсем не для такого употребления. Сумароков бронил товарища, просил его, чтобы он указал ему лавку, в которой он обманул купца, но товарищ, наскучив его упреками, ушел, сказав, что это все пустяки и об этом не надо думать. Купец, продавший мех Куницкому, тотчас по выходе его запер лавку. Темнота не позволила ему хорошенько рассмотреть бумажку, но на другой день он ее узнал. Лицо последнего покупщика у него хорошо врезалось в памяти. Недели через две после этого происшествия Куницкий шел по улице. Вдруг на повороте, выйдя из-за угла, столкнулся нос с носом с обманутым им купцом. Тот останавливается, всматривается, узнает его, кричит «караул». Куницкий струсил и пускается в бегство. Его схватывают, спрашивают, кто он, и ведут к Михельсону, который в то время командовал полком. Там он во всем признался. Судившая их комиссия не взяла в оправдание молодость и приговорила к лишению всех прав состояния и ссылки на жительство в сибирские города. История эта наделала много шума в Петербурге. Местом жительства ссыльных был назначен Тобольск, где в то время был губернатором Алябьев. Последний взглянул на молодых офицеров не как на преступников, а как на странников, занесенных несчастьем в край чужой и далекий. Он доставил им полную свободу, а Сумарокову дал возможность заниматься науками и литературой, в которой последний еще в Петербурге делал стихотворные опыты. Сумароков в Тобольске стал издавать журнал «Иртыш». В 1799 году он выпустил первый том своих стихотворений. Но родина все мечталась невинному изгнаннику. В 1801 году он написал Александру I просительное письмо и получил прощение. Возвратившись в Россию, он поселился в деревне своей в Тульской губернии. В 1803 году он издавал журнал приятного, любопытного и забавного чтения, а в 1804 году начал было издавать с Карамзиным «Вестник Европы», но вскоре занемог и бросил его. Средний сын крестника Петра был известен в летописях нашего театра. Драматические произведения Сумарокова теперь преданы забвению, но было время, когда смотрели на них как на гениальные произведения. Александр Петрович Сумароков был горд, раздражителен и самолюбив до крайности. Самолюбие его происходило не от пустой самоуверенности в своем таланте, но от успехов, какие он имел тогда на театре, от внимания самой императрицы и от похвал Вольтера. Трудно обвинять в самолюбии и гордости человека, которому рукоплескали образованные люди тогдашней эпохи. Современники видели в нем только человека беспокойного, неуживчивого и смешного. Трудно было удержаться от смеха, видя, как этот господин из пустяков выходил из себя, топал ногами, кричал и прочее. Особенно недолюбливал Сумароков подьячих и полицейских чиновников. Раз на подмосковной даче Волынского в Троицын день простой народ веселился, пел и гулял. Полиция вздумала вмешаться и унимать развеселившихся мужичков и грубо расталкивать их. Сумарокова это сильно раздосадовало. Он вскочил на какую-то скамейку и закричал полицейским: «Наша матушка бережет народ! А вы что тут вздумали озорничать?» Приятели еле могли его увести. Он долго не мог успокоиться и все твердил: «Да разве можно позволять полиции так расталкивать народ? Ведь это такие же люди, как и мы!» Он, например, не мог хладнокровно слышать, если в каком-нибудь доме прислугу называли «хамовым отродьем». Стоило только сказать эти два слова, как он весь краснел и, забывая в досаде проститься с хозяевами, бежал вон из дома. В сочинениях Сумарокова есть сторона очень важная и любопытная – это взгляд на любовь и женщину. Женщина русская, только что выпущенная из терема, была в XVIII веке еще странным явлением в обществе, несмотря на стечение благоприятных обстоятельств. Каковы были по большей части женщины того времени, мы можем судить по запискам современников. Преобладающих типов было два – щеголиха и не совсем еще освободившаяся от идей XVII века женщина. Оба типа выводимы были много раз Сумароковым. Например, Деламида в «Пустой ссоре», щеголиха и хавронья в «Рогоносце по воображению» – совершенно старорусская барыня. Так представлял Сумароков отрицательные женские типы. Но у него есть стремление представить и положительный тип. Такой тип он представлял в своих трагедиях и, разумеется, создал тип идеальный, в котором преобладает нежность и верность долгу, так что часто драма происходит от столкновений этих чувств. Выводя в трагедиях женщину, Сумароков изображает и любовь. Любовь в его представлении отзывается сентиментальностью. Причина понятна, и происходило это большую частью вследствие подражания. А подражать в этом случае приходилось потому, что действительность была слишком далека от идеала. Поэтому неудивительно, что героини трагедии Сумарокова, как и Озерова, отзываются Расином, а пастушки — Фонтенелем.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старая Москва».
3: Глава 23. Бульварная Москва до пожарной эпохи. В первых годах 19-го столетия в Москве появились сатирические стихотворения, написанные на тогдашнее общество. Обыкновенно стихи эти, или вернее вирши, затрагивали излюбленные места прогулок москвичей: вокзал, Тверской бульвар и Пресненские пруды. Тогда в Москве существовал только один бульвар, Тверской, насаженный березками. Позднее березки заменили липами и устроили другие бульвары уже после нашествия французов. Но бульвар и в другие места в то время являлись москвичи каждый день. Гуляли они, держа шляпы под мышкой, потому что высокая прическа, пудра, помада и шпильки, особенно у дворян, следовавших законам моды, так отягчали и парили головы, что невозможно уже было, особенно летом, ходить с накрытой головой. Купцы и нечиновный люд стояли рядами по бульвару, не сближаясь с аристократией. У купцов, ходивших в немецком платье, на шляпах были темные кокарды, у дворян с такими же пуговками светлые. Вельможи носили чванливо звезды на плащах, камзолы их были по большей части красные, с позументами, с раззолоченными ключами на спинах. Орденские знаки и ленты в то время не покидали, даже когда езжали в баню. Встречались тогда на улицах во множестве и бригадиры в своих белоплюмажных шляпах. Отставные военные носили панталоны из трико в обтяжку и высокие гусарские сапоги с кистями. На фраках были пуговки золотые, воротники торчали высокие, жабо тоже большое, часовые цепочки две со множеством огромных печатей. У большей части франтов виднелись в ушах серьги. Молодежь ходила обыкновенно в очках, нередко сильно набеленная, нарумяненная и с насурмленными бровями. У некоторых из военных были приделаны искусственные плечи, чтобы казаться молодцеватее. Чтобы прослыть модником, тогда нужно было иметь своих собственных лошадей с рыдваном, в котором иной повеса и катался целый день. В описываемую нами эпоху прекрасный пол появлялся на улице, одетый в короткие платья, почти открытые. Пояса находились очень высоко, почти у самой груди. Косы в то время были обрезаны, головы завиты барашками. У пожилых дам волосы были взбиты башней, и на лбу виднелось несколько мушек. В первый раз уличная сатира коснулась москвичей в 90-х годах прошедшего столетия. В это время в Москве вошел в моду английский вокзал. Последний стоял близ Рогожской заставы. По обыкновению сюда стекалось до 5000 человек и более. Вокзальный театр был приготовительным для молодых артистов. Здесь они учились и испытывали свои способности перед публикой. В этом вокзале часто гулял пленный шведский адмирал граф Вахтмейстер. Он был взят адмиралом Грейгом 6 июля 1788 года близ острова Гохланда вместе с 70-пушечным кораблем «Принц Густав». Присутствие на гуляниях адмирала возбуждало любопытство. За ним бегали толпами женщины. На это неизвестным обличителем было написано стихотворение, в котором говорилось, что шведский адмирал весьма неосторожно сделал какой-то даме глазки. Здесь Пиит уже впадал в оплошность. Граф Вахтмейстер был крив и не мог делать глазки. Впоследствии императрица Екатерина II, рассердившись на шведского короля, приказала пленного адмирала взять из Москвы и отослать в Калугу. Автором этих стихотворений в то время называли молодого Мамонова, только не графа Дмитриева Мамонова, а служившего под его начальством. Был у этого молодца и приятель, всегда готовый к его услугам. Это был товарищ его по оружию, последний только и знал, что дуэли. Вечно зашнурованный рукав сюртука, два больших шрама, один на щеке, другой на бороде, свидетельствовали о его подвигах на таком поприще. Кажется, намек о нем находим у графа Толстого в его романе «Война и мир». Затем, позднее, авторами бульварного острословия были два известных тогда в высшем обществе молодых человека – Копьев и Марин. Чудачество Копьева. Про сына Копьева, которого тогда знала вся Россия, пишет князь Долгоруков, что он славился необыкновенным пострельством, был умен, остер, хороший писец, ну, просто сказать, петля. Вигель говорит про Копьева, что он принадлежал к числу тогдашних молодых людей, которые щеголяли безбожием и безнравственностью, но более в речах, чем в поступках. Это давало им вид веселого, но нестерпимого бесстыдства. Копьев же старался и их превзойти. Будучи офицером в Измайловском полку, он прославился насмешками над честным и строгим, но не отличавшимся умом начальником своим Арбеневым. Репутация его как остряка и балагура дошла до князя Зубова. Последний, по примеру князя Потемкина, имел свиту огромную, составленную из адъютантов, ординарцев и так далее. Он поместил при себе и Копьева, который в продолжении последних лет царствования Екатерины, пользуясь безнаказанностью, проказил немилосердно. Копьев был еще молод, а молодости многое прощается. Проказничал же он более речами. По вступлении Павла на престол Копьев остался без опоры со своими фарсами. Все тогда роптали на перемену мундирной формы по старинному прусскому образцу, и Копьев выкинул штуку. Заказал себе в преувеличенном виде все – ботфорты, перчатки с раструбами, прицепил уродливые косу и букли. И в этом шутовском наряде явился к императору, который, впрочем, удовольствовался тем, что виновного посадил на сутки под арест и велел отправить в драгунский полк, который стоял в Финляндии. Он не унимался. По старой привычке не переставал врать и проказничать. Это ему даром не прошло, и он вскоре был разжалован в рядовые и записан в гарнизонный полк. В бытность рядовым он влюбился в дочь одного богатого помещика. Впоследствии император Павел сжалился над ним и приказал его отставить от службы с прежним подполковничьим чином, но оставить его на жительстве в Финляндии. В первые месяцы царствования Александра I он был возвращен из ссылки и сравнен с чинами его сверстников. Ему прямо был дан чин генерал-майора. В пожилых годах он отличался необыкновенной скупостью. Как сам он, так и его люди были оборваны в заплатках и засалены. Он век проходил в зеленом фраке. Тогда уверяли, что последний был сшит из остатков с бильярдов. Рассказывали, что он, чтобы убедить крестьян своих внести ему разом годовой оброк, говорил им, что взнос будет последний, а что с будущего года станут они уплачивать все повинности и отбывать воинскую поставку одной клюквы. Копьев был известен не одними только остротами, но также и худобою своей малокормленной четверни лошадей. Князь Вяземский рассказывает. Однажды ехал он по Невскому проспекту, а Сергей Львович Пушкин, отец поэта, шел пешком по тому же направлению. Копьев предлагает довести его. «Благодарю», — отвечал Пушкин, — «но не могу. Я спешу». Особенно много доставалось от Копьева графу Хвостову. Последний его иначе не называл, как «с позволения сказать». Князь Вяземский говорит, что Москва тогда особенно славилась прозвищами и кличками своими. Этот обычай, впрочем,

блудный сын, который в течение немногих лет спустил богатое наследство, полученное от отца. Затем известен был в Москве Раевский, уже довольно пожилых лет, которого не звали иначе, как Зефир Раевский, потому что он вечно порхал из дома в дом. Был еще князь Трубецкой по прозванию Тарара, потому что это слово было его любимая и обыкновенная поговорка. Существовал еще один Василий Петрович, которого все звали Василисой Петровной. Князь Голицын в конце минувшего и начале нынешнего века славился своими забавными и удачными карикатурами на тогдашнее общество. В молодую свою пору он был соперником Карамзина по части сердечных похождений. По рассказам их современника Белевича, наш историограф, проживая в описываемые годы в Москве, вел образ жизни, общий всем молодым людям. Вставал рано, в 6 часов утра, одевался тотчас во фрак, в сюртуке его редко видали, и шел в конюшню. Смотрел свою верховую лошадь, заходил в кухню поговорить с поваром, затем возвращался в кабинет и занимался там до 12 часов. Завтракал и потом ехал верхом обыкновенно по бульварам. Здесь встречали его друзья, и они ехали вместе. Ни в какое время, ни осенью, ни зимою, ни в дождь, ни в ветер прогулка эта не прерывалась. В гости он ездил редко, и то к людям самым близким. Говорил Карамзин тихо, складно, в спорах не горячился. Взгляд его на вещи был добрый и снисходительный, хотя вместе с тем в нем было глубокое чувство правды и независимости.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старая Москва». Читает Денис Некрасов.
2: Допожарная Москва. Допожарная Москва на улицах поражала роскошью и картинностью женских уборов и нарядов. На шеях, на груди и платьях знатных барынь укладывались целые капиталы. Особенно такими богатыми уборами щеголяли купчихи. У небогатых женщин были на головах просто кокошники, обложенные бусами. Жемчуг в старину употреблялся при нарядном платье во всех сословиях. Без жемчужного ожерелья считали за стыд показаться в собрании. Французские новые моды перешли к нам в конце прошлого столетия. Первые поклонницы мод производили на московских улицах целую сенсацию. В бульварном стихотворении описаны две такие модницы. Первая из них – это жена известного тамбовского помещика и коннозаводчика Волховская. Вот что писал о ней бульварный песнопевец. «Вот летит и Волховская, искрививший правый бок, криворукая, косая, точно рвотный порошок». Белокаменная в то время была особенно обильна девицами. Князь Вяземский говорит, что в Москве на одной улице проживали княжны девицы, которые всякий день сидели каждая у особенного окна и смотрели на проезжающих и проходящих, выглядывая себе суженого. Копьев сказал о них: «На каждом окошке по лепешке». И с тех пор другого им имени и не было, как княжны лепешки. В допожарной Москве жили еще старые девицы, три сестры Левашовы. Их прозвали «тремя парками». Эти три сестрицы были непременными посетительницами всех балов, всех съездов и собраний. Как все они ни были стары, но все же третья была меньшая из них. На ней сосредоточивались любовь и заботливость старших сестер. Они не спускали с нее глаз, берегли ее с каким-то материнским чувством и не позволяли ей выезжать одной из дома. Приезжали на бал они первые и уезжали последние. Кто-то раз заметил старший: «Как это вы в ваше лето можете выдерживать такую трудную жизнь? Неужели вам весело на бале?» «Чего тут веселого, батюшка?» — отвечала одна. «Но надобно иногда и потешить нашу шалунью». Этой шалунье в то время было 62 года. Далее Пиита на бульваре видел молодого человека.

0: человека по фамилии Гусятников, вышедшего из купечества в гусарские офицеры, собой очень красивого, вежливого, принятого в лучшие дома. Жихарев про этого него рассказывает, что он был большой англоман и только и говорил, что про графа Федора Григорьевича Орлова, который, по его словам, был человек большого природного ума, сильного характера, прост в обхождении и чрезвычайно оригинален в своих мыслях и суждениях. Например, он никогда не предпринимал ничего, не посоветовавшись с кем-нибудь одним, но терпеть не мог советоваться со многими, говоря: «Ум хорошо, два лучше, но три с ума сведут». Он уважал науки и искусства, но называл их прилагательными. Существительную же науку называл одну фифиологию, то есть умение пользоваться людьми и своевременностью, равно как и важнейшим из искусств, искусство терпеливо сидеть в засаде и ловить случай за шиворот. Вот и Майков мус-любитель, декламируя, идет, как театра управитель, он актеров всех ведет. За ним все авторы стремятся, в руках трагедии у них, они все давятся, теснятся, приносят дар умов своих. «Возьми, возьми!» — провозглашают, «о, Майков, ты труды сии!» И с этими словами все швыряют в него трагедии свои. Бригадир Аполлон Алексеевич Майков, писатель, состоял старшим членом при Нарышкине с правом исправлять должность директора театров на случай отсутствия последнего. Полновластно он управлял московскими театрами только впоследствии. Юрий Александрович Нелединский-Милецкий. Далее неразборчивый бульварный пиита затрагивает безукоризненно честного и благородного вельможу Юрия Нелединского-Милецкого, занимавшего почетное и видное место в московском обществе. В то время оно вместе с именем Нелединского могло еще гордиться такими именами, как Дмитриев, Лопухин, Карамзин, Ханыков, бывший посланник наш в Дрездене, писавший французские стихи, князь Лобанов-Ростовский, князь Вяземский и другие. Дом последнего из этих бар был в Москве средоточием жизни и всех удовольствий тогдашнего просвещенного общества. На Колымажном дворе в это время устраивались московские карусели. Это была лучшая школа верховой езды тогдашнего барства. Палаты князя стояли у Колымажного двора, окруженные обширным тенистым садом. Они не блистали богатством и роскошью. Единственное богатство их была большая библиотека. В двух маленьких комнатах теснилось здесь обширное московское общество. Все путешественники, особенно англичане, князь был женат на шотландке Дорелли, ученые, художники, находили в этом доме русское гостеприимство. Нелединский-Милецкий, которого затрагивает пиита, был самым любезным и симпатичным человеком, в высшей степени привлекательным своей безыскусственную простотою и всегда веселым юмором. Острый и наблюдательный ум его никогда не касался личностей. Нелединский служил статс-секретарем у принятия прошений при императоре Павле. Он был человек самый мягкий, добрый и сострадательный, по своим обязанностям мог делать много добра и делал его. Склонять монарха на милость, на заступничество обиженных было постоянно его заботою, нередко находившую себе награду в успехе. Из рассказов о том времени приведем один случай. Однажды был назначен развод на плацу против дворца к концу доклада Нелединского. Час подходил, а площадь была пуста. Император Павел беспрестанно вскакивал, подбегал к окну и обнаруживал признаки крайнего раздражения. Оно сказывалось и в тех отрывочных резолюциях, которые он давал своему статс-секретарю. Все они были не в меру строгого содержания. Видя, что дело плохо, Нелединский незаметно собрал все дела и бумаги, еще не доложенные, раскланялся и вышел. Но доложенным и решенным явно несправедливо, он не делал никакого исполнения, а отложил их в сторону. Пропустив месяц или более, стал докладывать их вторично, как бы вновь поступившие, пропуская по одному или по два в массу других дел. Таким образом, сошло благополучно три или четыре дела, но на пятом император прервал своего докладчика и, уставив в него глаза, сказал ему: «Это дело вы, сударь, мне уже докладывали». Нелединский обомлел. Император несколько секунд смотрел на него в упор, пока в нем, как видно, боролись противоположные побуждения. Наконец он проговорил: «Я вас, сударь, понял и не осуждаю. Продолжайте». Таким образом, спасено было несколько несчастных. Биограф Нелединского говорит: «Можно сказать, три лица – императрица Мария Феодоровна, Екатерина Ивановна Нелидова и Нелединский в начале царствования Павла – стояли как бы на страже у престола, действуя заодно в духе любви и примирения». К сожалению, этот союз трех близких государю лиц продолжался недолго. Нелидова была удалена опять в Смольный монастырь, а потом в замок близ Ревеля, а затем и Нелединский был уволен в отставку. Гнев государя на Нелединского навлек его недруг граф Кутайсов, воспользовавшись случаем, чтобы возбудить страшно развитую подозрительность Павла Петровича. Князь Вяземский в своих записках говорит: «Я видел слезы отца своего и Нелединского, оплакивающих Павла». Слезы таких людей – свидетельства похвальные. В императоре Павле были царские великодушные движения могущества. Они пленяли приближенных к нему и современников, искупая порывы гнева и исступления. Домашняя жизнь Нелединского отличалась простотой. Передав все состояние детям, он жил одним жалованием. Из литературных трудов Нелединского известно несколько от и песен, из последних самое популярное еще живет поныне – это «Выйду я на реченьку». Следуя далее, мы в стихотворении встречаем фамилии двух Алябьевых. Это были дети сенатора Алябьева. Старший из сыновей был известный в то время спортсмен. Младший Алябьев служил в военной службе и был позднее адъютантом у корпусного генерала Бороздина. Он был известен как очень талантливый композитор романсов. Один из них, «Соловей мой соловей», по сейчас у всех на памяти. Алябьев кончил жизнь очень печально, чуть ли не в Сибири, за убийство товарища во время азартной карточной игры. Кремлевский сад. Тверской бульвар был любимым местом прогулок москвичек лишь до 12-го года. С приходом французов в Москву лучшие липы этого бульвара были срублены неприятелем для топлива. На фонарных столбах бульвара перед домом генерала Римского-Корсакова были повешены жители города, заподозренные неприятелем в поджигательстве. С уходом неприятеля из столицы бульвар был снова обсажен липами, но жизнь на бульваре уже более не принималась. В то время стал модным гулянием только что разбитый Кремлевский сад, на месте, где протекала по оврагу болотистая речка Неглинная. Сад был открыт 30 августа 1821 года. В саду был сделан павильон, где играла по воскресеньям и средам полковая музыка. Самое аристократическое гуляние в Кремлевском саду начиналось во втором часу дня, и в эти часы вся площадь перед Воскресенскими воротами и все протяжение улицы уставлено было экипажами. В 4 часа из гуляющих в саду уже никого не было, но в 6 часу картина вновь оживлялась. В этот час видели все высшее общество. Щегольски одетую молодежь с очками и лорнетами и целые семейства, разгуливавшие толпами. Зимою здесь гуляли от 12 до 3 часов дня.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старая Москва».
0: Глава 24. Уличная сатира начала 19 века. Помимо описанного нами Тверского бульвара, в первых годах царствования императора Александра I самым аристократическим гулянием в Москве считались и Пресненские пруды. Гулянье на Пресненских прудах, как говорит Глинка, москвичам напоминало о той эпохе, когда здесь, на речке Пресне, царь Михаил Феодорович встречал великого страдальца за родину Филарета Никитича, возвращавшегося из литовского плена. Место, где лежат Пресненские пруды, было прежде болотистое. Своим нынешним положением они обязаны Петру Степановичу Валуеву. это главноуправляющий Кремлевской экспедиции и оружейной палатой, автор известного описания Древнего российского музея и исторического исследования о селе Коломенском. По вечерам, по словам певца Прудов, гуляние здесь принимало вид таинственности. Неизвестный поэт пишет: «Не жемчужная росина на листке цветов блестит, то Катюша Катерина Вильяминова глядит, на сестрицы не сияют штукатурка, алебастр» и так далее. Мать этой Вильяминовой жила с известным тульским наместником Кречетниковым. В записках Болотова находим, что муж Вильяминовой, тульский вице-губернатор, жертвовал женою своею в угодность сему вельможе. Известно, что Кречетников очень любил прекрасный пол. Он имел сам красивую наружность и отличался щегольским нарядом. Даже под старость всегда носил шелковые чулки, башмаки с красными каблуками, белые перчатки и новомодные очки. В конце 18-го столетия и в начале нынешнего носить очки считалось модою. Вскоре по выходе этой моды на гулянье появилась лошадь в очках с надписью на лбу «Только 3 лет». Позднее Карамзин на эту моду молодых людей сказал: «Взгляните на меня, я в 20 лет старик, смотрю в очки, ношу парик». Потемкин Кречетникову покровительствовал и, зная его слабость к женскому полу, иначе его не называл, как «мадам» — любимое слово Кречетникова. Бантыш Каменский говорит, что он имел еще и другую слабость — высокомерие и непомерную хвастливость, и по этому случаю приводит следующее. Когда Екатерина II посетила Калугу, на хлеб был плохой урожай. Ожидая прибытия императрицы, Кречетников распорядился, чтобы по обеим сторонам дороги на ближайшие к проезду десятины свезли сжатый, но еще не убранный хлеб и уставили бы копны как можно чаще. При въезде в город были устроены триумфальные ворота и украшены снопами ржаными и овсяными. Государыня знала об обмане, но обошлась с наместником милостиво. Она спросила его, хорош ли был урожай. Кречетников отвечал: прекрасный. После стола наместник доложил ей, что в городе есть театр и хорошая труппа, и не соизволит ли государыня осчастливить театр своим присутствием. Она потребовала список играемых пьес и, возвращая его, прибавила: «Ежели у вас разыгрывается хвастун, то хорошо бы им позабавиться», и пригласила наместника в свою ложу. Во время комедии государыня часто посматривала на Кречетникова и милостиво ему улыбалась. Он сидел как на иголках. В тот же вечер был бал, данный калужским дворянством. После ужина государыня сказала Кречетникову: «Вот вы меня угощаете и делаете празднество, а самым дорогим угостить пожалели». «Чем же, государыня?» — спросил Кречетников, не понимая, чего могла пожелать императрица. «Черным хлебом?» — отвечала она, и тут высказала ему свое неудовольствие. «Я желаю знать всю правду, а от меня ее скрывают и думают сделать мне угодное. Здесь не урожай, народ терпит нужду, а вы еще делаете триумфальные ворота из снопов». Екатерина была очень милостива Кречетникову. Он был пожалован в графы, но это известие было привезено курьером на другой день его смерти. Драматург Иванов. Затем в «Уличной сатире» поэт описывает известного драматурга Федора Федоровича Иванова. «Вот Иванов наш в мундире, то ни Марс, ни Феб. Пусть бренчит себе на лире, продает стихи на хлеб». Иванов служил комиссионером 9 класса в комиссии Московского комиссариатского депо. Он написал трагедию в 5 действиях «Марфа-посадница» или «Покорение Новгорода» и драму в 3 действиях «Награжденная добродетель» или «Женщина, каких мало». С большим успехом последняя была играна в Петербурге и в Москве в 1805 году. Затем комедии «Не все то золото, что блестит» или «Урок для отцов», «Женихи или век учись», «Хоть не рад, да будь готов», «Семейство Старичковых» или «За Богом молитва, за царем служба не пропадает». Жизнь его описана Мерзляковым в трудах Московского общества любителей российской словесности. По словам последнего, Иванов отличался благородством характера и добротой чисто евангельской. Московские франты. Баташов. В те годы в Москве, как рассказывает Глинка, высшее общество стало во всем подражать французам. Вечером пошли балы и маскарады, и домашние французские спектакли, а по ночам закипел банк. Следуя далее за пресненским рифмоплетом, мы встречаем описание всех тогдашних московских волокит пяти метров. В ту эпоху такие франты являлись на улицу во фраках с длинными и узкими фалдами. Жилеты были из розового атласа, сапоги с кистями. На шее огромные галстуки, закрывающие подбородок. Галстуки были длиною в несколько аршин, их надо было обматывать до 20 раз вокруг шеи. Затем множество ювелирных вещей виднелось на каждом. Часов непременно двое, с двумя цепочками и с брелоками, которые длинно висели из жилетных карманов. Последними обязательно владелец должен был побрякивать. На пальцах множество колец и перстней, большая запонка на груди в рубашке в виде застежки и поверх жилета еще две цепочки, которые висели крестообразно. Записной франт непременно должен был румяниться, сурмить брови и белить лицо. В руках щеголя того времени должна была быть соболья муфта, называемая манька. Затем Пиита отмечает одного из таких франтов волокит – Баташова. Это сын Ивана Родионовича, купца, получившего дворянство за образцовое устройство железных заводов на Выксе. Всем богатством Баташов был обязан брату своему Андрею Родионовичу, человеку необыкновенного ума и непреклонной воли. Для достижения своей цели он не останавливался ни перед чем, все средства казались ему удобными. При всей своей алчности он отличался еще самым необузданным нравом. Баташов наживался правдой и неправдой, к нему на заводы стекались беглые и каторжники. Он принимал всех и заставлял работать за ничтожную плату. Он покровительствовал открыто разбойникам, скрывавшимся в муромских лесах, пограничных с его заводами, и получал от них свою долю грабежа. Баташов, ободренный безнаказанностью, дошел, наконец, до неслыханных границ деспотизма и жестокости. До сих пор еще на Выксе о нем говорят с ужасом, и старики рассказывают о безобразии его оргий, о возмутительном его кощунстве над святыней. И о несчастных, спущенных в колодцы, где добывалась руда, распятых на кресте или заморенных голодом. Несколько лет тому назад было приступлено к перестройке в обветшалом его доме. Плотники открыли проведенный из комнаты его потайной ход в подвал, в котором нашли множество человеческих костей. В преданиях рода Баташовых сохранились две страшные драмы. Первая из них – один из его соседей отказался ему продать свое имение. Баташов, видимо, не рассердился на него, но пригласил его, наоборот, в отъезжее поле. Охота продолжалась несколько дней, после которой помещик возвратился к себе в усадьбу, но бедный не отыскал и следа своей усадьбы. В его отсутствие она была снесена до основания, и даже по месту, где она стояла, прошел плуг и было засеяно. К другому соседу, грозный Баташов, обратился уже с более бесцеремонным требованием. Ему понравилась его жена, и он просил его уступить ее. Муж не повиновался и прекратил свои посещения к Баташову. Прошел месяц, другой, Баташов зовет его обедать под предлогом помириться. Сосед принял предложение и поехал к Баташову. Последний угостил гостя на славу, не сделав и намека о прошлом, и после обеда предложил всем гостям отправиться на завод. Как скоро гости подошли к домне, Баташов подал знак, и вмиг рабочие схватили несчастного и бросили в печь. Все эти поступки Баташова под конец дошли до Екатерины, и она приказала снарядить следствие. Чиновника, которому поручено было дело Баташова, он не принял к себе, а приказал отвезти ему квартиру у мастерового и на другой день послал ему блюдо фруктов. Под фруктами лежал пакет с деньгами и записка следующего содержания. «Фрукты съешь, деньги возьми и убирайся, пока жив». Следователь по преданию исполнил совет в точности. Злобин. Ниже в стихах следует характеристика другой личности, тоже вышедшей из купечества, именно Константина Васильевича Злобина, сына знаменитого в екатерининское время откупщика-благотворителя Злобина. С приездом в Поволжский край генерал-прокурора князя Вяземского Злобин умел понравиться князю. Покровительствуемый им, он сделался городским головою, потом вскоре Вяземский вызвал его в Петербург и предложил ему взять винные откупа. Злобин при помощи князя взял откуп, тут счастье повезло ему, и он из бедного мещанина сделался миллионером. Злобин вместе с надворным советником Чеглаковым был также откупщиком игральных карт во всей России. Памятником его возвышения и необыкновенной деятельности остается прежнее село Малыковка, теперь город Вольск в Саратовской губернии. Есть предание, что Екатерина хотела назвать это село Злобинском, но Злобин отказался и предложил вместо этого название Екатериновольска, как учрежденного волею Екатерины. Как много Вольск обязан Злобину, видно, между прочим, из того, что после бывшего там пожара правительство готово было назначить жителям пособие. Но они отозвались, что благодаря щедрости своего согражданина не нуждаются в помощи от казны. Злобин не любил обязательств на бумаге и говорил, что обоюдное честное слово драгоценнее и крепче всяких бумажных сделок. Вследствие этого его доверенные лица часто обманывали его. Когда ему замечали об этом, он говорил, что у него не достанет духа показать недоверие к тому, кого он прежде облёк своим доверием. И что если бы подозреваемый оказался невинным, совесть не давала бы ему покоя до смерти. Один из его агентов в Сибири представил дела в самом жалком виде. Но одна генеральша приезжает к Злобину и говорит ему, что этот агент торгует у ней медный завод. Вслед за тем Злобин отправился в Сибирь, призвал своего агента, обличил в воровстве и прогнал его. Этим ограничилось его мщение. Вся семья Злобина были заклятыми раскольниками, и когда ближние обличали его, что он ходил в нашу церковь, то он им отвечал: «Я христианин и принадлежу душою всем церквам, где призывается имя Христово». Злобин пережил свое благополучие. Неудачные винные откупа в 1812 и 1813 годах, затем недостаток соли в озерах и недобросовестность его агентов подорвали его коммерческое могущество. Он был объявлен банкротом, и все его состояние продано с молотка. Есть предание, что причиной его падения было одно неуместное и заносчивое слово, сказанное им во время неудач государственному сановнику. По другим рассказам, сановник этот был граф Гурьев, и случай этот произошел у тогдашнего министра Кочубея. Злобин крупно заспорил с Гурьевым и, раздраженный спором, бросил в него булкой. Присутствовавший тут обер-полицеймейстер, желая отвлечь спорщика, сказал ему: «Поезжайте домой, Василий Алексеевич, в вашей квартире пожар, ваши откупные дела горят». «Вы обер-полицеймейстер», — отвечал Злобин, — «ваша обязанность быть на пожаре, а не мне». Гурьев впоследствии вспомнил про обиду, и когда вместо Кочубея сделался министром, то немедленно потребовал от Злобина уплаты всех неустоек по откупам, которые до этого отсрочивал Кочубей. Злобин был последний в России именитый гражданин, император Александр I именным своим указом оставил ему одному это звание. Указом 3 января 1810 года отнималось у всех право носить звание именитых граждан. Причиной этого указа были какие-то именитые граждане, которые недобросовестно поступили в коммерческих расчетах в Англии. Сын Злобина Константин Васильевич знал древние и новые языки, занимался литературой и оставил в печати несколько стихотворений. Женат он был на англичанке, родной сестре жены графа Спиранского. Злобин был масоном, покинул гражданскую службу в 1803 году.
1: Мы читали главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старая Москва». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Он сказал, когда появится.
2: Нет, когда я его встретил, он уже был под мухой.
3: Быть под мухой. Находиться в состоянии легкого опьянения.
4: Мухи, конечно, могут вскружить голову, если за ними пристально наблюдать. Но не до опьянения же. Тогда откуда они взялись? По одной версии, началось все при Петре Первом. Царь-реформатор повелел заменить кабаки более европейскими заведениями – трактирами, где можно было не только выпить, но и отобедать. Чтобы туда чаще захаживали, он распорядился первую рюмку подавать гостям бесплатно. Трактирщикам эта рекламная акция показалась накладной, и они вышли из положения, заказав у стекольщиков очень маленькие рюмки. Их-то и прозвали в народе «мухами». Отсюда выражение «раздавить муху», «выпить небольшую рюмочку». Вспомним строчки из Евгения Онегина. «Он в том покое поселился, где деревенский сторожил, лет 40 с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил». Оказывается, речь здесь совсем не о насекомых. Но есть и другая версия. В 19 веке была распространена карточная игра «муха». Выигрыш в нее часто сопровождался выпивкой. Тогда быть с мухой означало с выигрышем, с удачей и, как следствие, немножко навеселе.
0: Не в бровь, а в глаз.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Следственный комитет завел уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских ракет и беспилотников на Чебоксары. Повреждены многоэтажные, частные дома, а также промышленное предприятие. Погибли 2 человека, свыше 30 получили травмы. В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Для пострадавших развернули пункты временного размещения. Городские службы работают в усиленном режиме. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, обсудив отношения Москвы и Вашингтона. По данным внешнеполитического ведомства, беседа носила конструктивный характер. Стороны сверили позиции по международным вопросам и двусторонним контактам. Ранее на прошлой неделе президенты Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсуждали ситуацию вокруг Ирана, Персидского залива и Украину, которая, по словам главы государства, теперь все чаще прибегает к террористическим методам. Уборка нефтепродуктов на побережье Туапсинского района завершена на 4 из 6 участков. Такие данные приводит оперативный штаб Краснодарского края. Работы во вторник прекратились в поселках Новомихайловский, Южная Весна и селе Небук. Продолжается очистка в Тюменском поселке и Ольгинке. Там из-за